Но ведь это архаика, мы живем в современном обществе, я ведь не монашка. Действительно, сейчас интимные отношения до брака считаются вполне логичным продолжением отношений между двумя влюбленными людьми без заключения брачного завета. И поэтому многим людям кажется, что ветхозаветный закон «не прелюбодействуй» устарел. Но христиане до сих пор относятся серьезно к этому. И вот почему я готов попытаться объяснить. Библия говорит: никакого секса вне брачного обета. Или в положительном тоне: секс только по брачному обету. Секс только в браке. Обет — это не просто слово, это мышление. Если два человека вступают в интимные отношения без обета, то есть без обещания друг другу заботиться и быть рядом при любых обстоятельствах, то это значит, что один или оба партнера выступают в этих отношениях потребителями, а это лишает их отношения уверенности и стабильности. Христианство утверждает, что интимные отношения являются священными, и в Библии написано: «станут двое – одна плоть». Интимные отношения – это способ соединиться с человеком полностью, не только физически, но духовно и эмоционально. Христианская идея брака основана на словах Христа, что мужа и жену следует рассматривать как единый организм. Это одна плоть. Христос, изобретатель брачных уз, сказал нам, что две половины брака, мужская и женская, созданы для того, чтобы соединиться в пары. Причем не только ради половых отношений. Союз этот должен быть всесторонним. Очень хорошо по этому поводу высказался Клайв Льюис. Уродство половых связей вне брака в том, что те, кто выступают в них, пытаются изолировать один аспект этого союза, то есть половой, от всех остальных. Между тем, именно в неразделимости их залог полного и совершенного союза. Христианство не считает, что удовольствие, полученное от половых отношений, более греховно, чем, скажем, удовольствие от еды. Но оно считает, что нельзя прибегать к ним лишь как к источнику удовольствия. Это также противоестественно, как, например, наслаждаться вкусом пищи, избегая глотания и пищеварения, то есть прожевывая пищу, просто выплевывать ее. Внутри брака секс – это способ сказать: «я принадлежу тебе полностью, я отдаю тебе свое тело, как и отдал тебе всю свою жизнь». Это как церемония обновления завета. Но человеку нравится ощущение, что кто-то близкий рядом. Он берет, но не отдает. Он оставляет свою жизнь себе, держится за свою независимость. И секс становится просто товаром. В журнале New York Times была опубликована статья «Негативные стороны сожительства». Оказалось, что люди, сожительствующие до брака, больше склонны к разводу. Кажется, это абсолютно нелогично, так как около 70% опрошенных утверждают, что сожительство до брака повышает вероятность сделать правильный выбор. Автор статьи пишет, что это невозможно. Он брал интервью и у мужчин, и у женщин, и он отмечает, что и мужчины, и женщины соглашаются, что стандарты для сожительства ниже, чем для мужа или жены. Одна женщина сказала: «я чувствовала, что нахожусь на многолетнем бесконечном собеседовании на вакансию его жены». Секс вне брака становится способом поддержания отношений, но в нем нет доверия, покоя и отдачи. Сожительствуя, люди привыкают жить с потребительским отношением. А секс в браке является постоянным заверением в любви. Выбор остается за вами. Может быть, тест на любовь не так уж и невыполним?

0: послушать интересную и полезную для вас тему. И с нами сегодня в гараже Богдан, Наташа, Надя и Сергей. А сегодня мы поговорим об экстремальном спорте. Подвиг или глупость?
1: Вот от чего я получаю удовольствие? Вот едете вы на Урал, берете свою доску. Вообще первая моя доска, это практически была моя первая девушка. Это просто такие чувства. И ты едешь на Урал, поднимаешься на гору, на подъемнике. Там, в сугробах, в лесу, где не все катаются, а заезжаешь куда-нибудь подальше. Там снег, вот так вот тебе, если ты упадешь, ты просто плюхаешься вот так вот, идет снег. Ты в горах далеко от суеты какой-то, это все свежий воздух, снег на тебе идет, елки. Это просто, это атмосфера, это не обязательно вот то, что там экстрим, это реально отдых.
2: На самом деле опасность, что вот твоя жизнь прервется, может быть в любой момент, не только в экстремальном спорте. Но когда идти прямо в ту ситуацию, когда ты знаешь, что вот там 50 на 50, как пойдет, то есть ты не контролируешь ситуацию, тебе никто не обеспечивает как-то твою безопасность, но ты все равно на это идешь. Мне кажется, это больше безрассудство.
0: Угу. Я знаю, вот, например, я человек такой, что мне... Когда я делаю что-то новое, мне хочется сразу делать классно, клево, круто, так же, как все, если там я катаюсь где-нибудь на какой-то плоской, да, там, равнине, а смотрю, там люди с горок прыгают с трамплинов, мне хочется сразу тоже за ними. Поэтому я, зная себя, не буду, так скажем, подвергать себя таким вещам, не буду себе позволять идти туда и делать, повторять что-то за ними.
1: Ну, потихонечку, потихонечку.
0: Вначале хочу рассказать вам вот такую историю, которая произошла в нашей стране. Не так давно в одном из городов произошел трагичный случай. Двое молодых людей, парень и девушка, совершая прыжок на веревках с автомобильного моста, упали прямо на лед и чудом остались живы. Причина проста. Веревка оказалась слишком длинной, пострадавших увезли на скорой помощи в реанимацию. И это не первый случай. Вот такие случаются ситуации. Но это бывает очень редко, может быть, да? То есть чаще всего просто все проходит хорошо, люди получают массу эмоций, экстрима и так далее. Скажите, как вы вообще относитесь к экстремальному спорту?
1: Ну, экстремальный спорт – это то, что может тебя оживить, если твоя жизнь, например, идет очень скучно. Потому что ты испытываешь какие-то такие чувства, ты испытываешь страх, ты понимаешь, что ты можешь умереть. Вот, поэтому, ну, как бы для тебя это какое-то новое, что-то очень интересное, и поэтому это очень завлекает многих. Вот, и я вообще за экстремальный спорт, но это смотря какой, например,
0: я так, бы сейчас, не стал... Давай пока остановимся, ты за экстремальный спорт, да. Давай на этом смысле. Наташа, ты хотела...
3: Я когда-то очень давно... мечтала спрыгнуть с парашютом, просто, ну, летать, там все такое, вот, а, ну, недавно, может, года два назад, мы с родителями и еще друзьями купались, и рядом с нами была площадка, где, ну, прыгали с парашютом, и вот на наших глазах человек прыгнул, и у него парашют не раскрылся, и он...
0: Ничего себе,
3: так серьезно? Получилось, что он так запутался, что он прям в нем летел, а потом, ну, и что-то
0: я... То есть он упал прямо у вас на глазах?
3: Да. И он просто запутался в этом парашюте, и ты так вольно-невольно задумываешься, вот стоят вот эти ощущения вообще вот твоей жизни, по факту.
0: Да. Надя, как ты относишься к экстремальному спорту? У нас есть видео, уже мы как-то перечислили два негативных опыта. Не хочу, чтобы мы на этом только строили наше понимание, да, и сразу в негативном цвете, в плане говорили об экстремальном спорте, просто мы пока наши субъективные взгляды рассматриваем. Надя.
2: Ну, я на самом деле ничего не имею против экстремального спорта, и, в принципе, иногда люблю тоже себе, ну, очень редко пощекотать так нервы, но когда я точно уверена, и когда меня человек убедит, что это безопасно, потому что...
0: Например, как ты себе щекочешь нервы?
2: Ну, не знаю, я прыгала с похожей тарзанки, как было в истории, но, по крайней мере, до меня люди тоже прыгали, и я была уверена в том, что все будет хорошо, хотя не совсем была уверена, но меня нужно убедить, что я не потеряю как бы свою жизнь, потому что для меня она более ценна.
3: Ну, ты же не всегда

0: ну, не всегда, все равно в экстремальном спорте, но он экстремальный, что стопроцентная гарантия того, что ты выживешь. Даже вот борды, есть вероятность того, что ты просто можешь умереть. Вот недавно случай в Грузии произошел, там эскалатор, он сошел с ума,
1: да.
0: Просто ты вот... Люди могли погибнуть, но это тяжелые
2: уже,
0: травмы.
2: Это уже, ну,
1: это, конечно, зависит не от,
2: там и лыжи.
1: Не от спорта, это зависит там от да. инфраструктуры на этих площадках. Да.
2: На самом деле, даже в экстремальном виде спорта, в каком-то конкретном, можно контролировать уровень экстрима. Например, на сноуборде ты можешь просто не прыгать с больших трамплинов, можешь вообще с трамплинов не прыгать, можешь вообще сидя на нем кататься, как бы снизить экстрим до минимума, потому что, ну, все зависит от тебя, насколько ты, не знаю, хочешь. Ну, в любом случае, ну, ты не останавливаешься
0: вот.
2: На этом.
0: Я так...
1: Вот в этом вопрос.
2: Это да,
1: способен ли человек остановиться на том, чего он достиг, потому что, вставая на доску, ты рано или поздно захочешь делать что-то лучше, что-то круче, что-то интереснее, потому что всегда доза экстрима, она, когда добавляется, ты всегда хочешь добавить что-то еще большее. Вот. То есть здесь вопрос стоит, так скажем, вообще участвовать в этом, в экстремальном спорте или нет. Хотя многие из вас высказались положительно, хотя только от Наташи я слышал чисто негативный отзыв, да?
2: Вот я бы не стал, например, прыгать с моста на веревке, ну, потому что, ну, как-то для меня это, ну, оно, ты либо разобьешься там, либо не разобьешься.
1: 50 на 50.
2: Да, как-то вот по мне вот так.
0: Не знаю.
2: И, например, горное катание на велосипедах, да, это уже прикольно, это требует каких-то тебе навыков и так далее. Вот, такие вот вещи,
0: это тоже же, они разные же. Может, в этом прыжке с моста... Ты не порвешь, ну, веревка не порвется, но у тебя сердце остановится от страха. Сердце может остановиться вот даже не при экстремальном спорте, ну, даже, ну, менее экстремальном.
2: Вот знаете, что я вам
0: скажу? На здоровье
1: бильярд,
0: тоже, да. тоже.
1: Играешь в бильярд и хоп.
0: Нет, вот, вот в аквапарке.
1: Опасный удар.
0: В аквапарке недавно женщина с горки скатилась, и все, умерла. И она не ударилась.
1: От разрыва сердца?
0: Не ударилась, ничего, но вот ее сердце не выдержало, и она молодой погибла. Тоже нужно учитывать свое здоровье.
2: Ну, да.
0: И на это обращать внимание, конечно.
2: По большому счету, просто, просто люди привыкли смотреть, что да, это опасный спорт, это ужасно. Вот, но вот от чего я получаю удовольствие? Вот едете вы на Урал, берете свою доску. Вообще первая моя доска, это практически была моя первая девушка. Это просто такие чувства. И ты едешь на Урал, поднимаешься на гору, на подъемники. Там, в сугробах, в лесу, где не все катаются, а заезжаешь куда-нибудь подальше, там снег, вот, вот так вот тебе, если ты упадешь, ты просто плюхаешься, вот так вот идет снег, ты в горах далеко от суеты какой-то, это все свежий воздух, снег на тебе идет, елки. Это просто, это атмосфера, это не обязательно вот то, что там экстрим, это вот, это реально отдых.
0: Ну, атмосфера такая может быть в любом лесу. Ну, на нет, лыжах нет, даже нет. вот так не, на лыжах катаешься, такая же атмосфера.
1: Хорошо, вопрос такой. Вот, ребята, все, если вы идете, Богдан немножко уже как бы ответил косвенно на него. Когда вы идете заниматься этим спортом, участвовать в нем, с какой целью? Получить удовольствие или как-то физические какие-то упражнения и так далее. Ну, какая главная основная
2: удовольствие,
1: цель?
2: Удовольствие, оно, конечно, есть, но. Цель развиваться в этом, цель становиться лучше, прыгать все с крутых трамплинов, приземляться все.
1: То есть развиваться в этом спорте?
2: Конечно.
3: А у меня больше все-таки преодоление себя и своих страхов. Не сказать, что я во всех, там, когда прям экстремальные ситуации какие-то происходили бы, я бы получала от этого удовольствие. Но преодоление себя и момента, когда тебе очень страшно, но ты делаешь выбор, что вот да, я там поеду или да, я там прыгну, ну, это преодоление себя и потом гордость какая-то все равно, что
2: есть
3: ты смог.
2: Такое, да-да-да.
1: Ну вот вопрос тогда такой, мы уже переходим к самому главному. Если это риск, определенный риск для жизни, любой спорт, даже вот видите, девушка просто каталась, женщина, да, каталась на горках, аквапарке. Если что-то несет риск нашему здоровью, вообще не грех ли это себя туда помещать с риском для своей, ну, для здоровья своей жизни? Тем более, если

0: ты не свободный человек. Тем более, если у тебя есть жена, дети, которые, если ты с тобой что-то случится, они останутся одни. Будете ли ты, например, вот ты, Богдан, Надя, Наташа, будете ли вы подвергать риску своего здоровья и делать что-то такое?
1: Ну, конечно, нет. Это не грех. Я думаю, если ты полностью контролируешь, ну, как, максимально от себя делаешь все, чтобы... Ну, ты понимаешь там то, что я все-таки... Ну, в пределах какой-то нормы, но вот катание на бордах, да, я стараюсь все-таки какие-то такие упражнения, которые я не умею, которые у меня не получаются, не делать, чтобы мало ли что не произошло. Но произойти может что угодно с тобой в любой момент жизни, на дороге, если, ну, это дело случая. Просто при экстремальном спорте этот процент вероятность, она вырастает. Но если ты уверен, что эта вероятность не вырастает, то почему бы и нет?
2: Да, я, в принципе, согласна, что на самом деле опасность, что вот твоя жизнь прервется, может быть в любой момент, не только в экстремальном спорте. Но когда идти прямо в ту ситуацию, когда ты знаешь, что вот там 50 на 50, как пойдет, то есть ты не контролируешь ситуацию, тебе никто не обеспечивает как-то твою безопасность, но ты все равно на это идешь. Мне кажется, это больше безрассудство.
0: Да, знаете, в Библии как раз есть такая ситуация, когда, помните, дьявол возвел Христа на храм высоко и сказал ему: прыгни с высоты, потому что написано в Библии, что тебя ангелы подхватят, и тебе ничего не будет. И Христос ему как отвечал, помните? Именно четкие слова.
2: Не искушай.
0: Не искушай Господа Бога твоего. То есть не делай то, чтобы как бы якобы проверить, насколько Бог тебя спасет. Насколько Бог тебе верен. И это, может быть, немножко сегодня, даже немножко, я думаю, напрямую относится к нашей теме. Часто мы в нашей жизни, мы иногда, может быть, не часто у кого, как принимаем какие-то решения, которые своего рода искушают нашего Бога. То есть мы себя подвергаем риску, и прося у Бога благословения и охраны для нас. А может быть, Бог вообще говорит: зачем ты меня просишь охраны, если ты идешь на этот риск, может, тебе вообще не стоит туда идти? Вот, поэтому стоит как бы здесь мудро оценивать, на самом деле, как Надя сказала, насколько это все безопасно, туда, куда вы идете, куда выступаете, даже становясь на борт. Если я знаю, вот, например, я человек такой, что мне, когда я делаю что-то новое, мне хочется сразу делать классно, клево, круто, так же, как все, если там я катаюсь где-нибудь на какой-то плоской, да, там, равнине, а смотрю, там люди с горок прыгают с трамплинов, мне хочется сразу тоже за ними. Поэтому я знаю себя, не буду, так скажем, подвергать себя таким вещам, не буду себе позволять идти туда и делать, повторять что-то за ним.
3: Ну, потихонечку. Просто потом уже со временем ты не будешь так, ну, бояться этих трамплинов, ты будешь эти трамплины так же легко преодолевать, как ты там поднимаешься по лестнице, например. Это будет так же для тебя легко, и ты там никогда в жизни не разобьешься на самом деле. Но когда ты уже...
2: Раз на раз не приходится все равно.
3: Ну, смотря какие трамплины.
1: Ну, неужели тебе ни разу не было такого, чтобы ты не падал, чтобы у тебя не было никаких травм?
3: Нет, у меня на самом деле травм особо никаких нет, и это у меня, ну, на самом деле у меня есть небольшая такая штуковина, но она случилась даже не на трамплине, а просто на маленьком пригорочке. Я как-то просто неудачно подпрыгнул и неудачно приземлился, у меня что-то в коленке щелкнуло, вот, и с тех пор у меня колено болит, если я делаю нагрузки, но я это дело вылечу и обязательно вернусь.
0: Когда я еще раз получу травму, я потом обязательно... Нет, это, конечно, шутка. Знаешь, у меня тоже есть травма, и тоже я люблю футбол, на футболе, но почему-то как бы эта травма меня не остановила, потому что участвовать в футболе. Вот что-то с нами людьми такое происходит, что мы, если что-то любим, даже если это нам, ну, так скажем, приносит какие-то боли или вред нашему здоровью, мы продолжаем это делать. И здесь нужно нам разумное решение принимать. Вот знаете, что хотел прочитать фразу, которая, процитировать слова знаменитого, не боксер, он бои без правил, Федора Емельяненко. Я думаю, вы слышали о нем. Вот что он пишет. И у него задали вопрос: Федор, вы человек верующий, как вера в Бога сочетается с вашим видом спорта? А он занимается не просто там катанием каким-то, а именно... так скажем, мордобой. В простонародье драки, да? То есть они просто дерутся на поле, и как можно... Это понятно априори, что это опасно. То есть можно опасно для здоровья, и даже есть случаи исхода смерти. И вот вопрос. Как ваша вера в Бога сочетается с вашим видом спорта, где проявляется агрессивность? Что он говорит? У меня на ринге нет агрессии. Я выхожу и стараюсь четко сделать...

0: делать все, что умею. Хотя многие вещи наработаны до автоматизма, прежде всего во время боя я думаю. Потому что бой выигрывает не тот, кто сильнее, но часто тот, кто умнее. Потому что главное на ринге – это думать. Вера в Бога – это не просто поклониться чему-то, это смысл нашей жизни. Этим надо жить, а не просто сочетать в себе какие-то качества христианина. Нужно повышать свою духовность. Я выхожу на ринг, и я не озлоблен, не агрессивен. Я бьюсь, потому что я спортсмен, это моя работа. Вот вопрос, вы согласны с ним? Согласны с ним, что человек, выходя на бой и участвуя вот в этом бою, никогда не проявляет агрессивность? Или даже он не может не проявить агрессивность?
1: Ну, честно говоря, мне кажется, так же можно сказать, я пойду в солдат и буду убивать людей, я, конечно, это делаю без агрессии, потому что это моя работа.
2: Очень сложно представить, как равнодушно бьющего человека.
3: Нет, ну, если это его работа, и он к этому, в принципе, привык, и выходит на это просто как вот чисто вот механически действовать, возможно, да, возможно, он совсем там не агрессивен. Ну, хотя, если, может быть, ему так хорошенечко двинут, я думаю, тут как бы ты по-любому как-то среагируешь эмоционально. Вот, поэтому, не знаю, какая-то доля, наверное, все-таки есть. Агрессии.
0: Знаешь, я соглашусь с тобой, я сам как-то пытался играть с ребятами, да, боксировать в общежитии, мы когда жили. Знаешь, вот как бы ты человека не любил, если тебе попадут по лицу хорошенько, хоть это, ну, перчаткой мягкой, там, да, сверху мягкой, боксерской большой, она такая толстая, мягкая, тебе от этого, так скажем, радости не прибавят и любви к этому человеку, а наоборот. Вот, тебе хочется также ответить.
3: В бою, как правило, ну, даже, в принципе, наверное, где угодно, к тебе приходят силы, энергия от адреналина. Адреналин приходит от какой-то конкретной ситуации, от какого-то, ну, реакции на что-то. Это удар там, или это там, когда ты видишь эту очень крутую гору, которую ты боишься спускаться, сразу вырабатывается адреналин. Это энергия, благодаря которой, в принципе, ты можешь делать вещи, которые ты не сможешь сделать в любое другое время.
0: Знаете, что я хочу еще добавить в конце? Часто очень вот в таких экстремальных видах спорта погибают те люди, которые являются профессионалами в этом. Почему? Потому что эти люди не боятся себе допустить зайти куда-то очень далеко. Конечно. Такой риск. И у нас был случай в моем городе, когда очень хороший пловец утонул, потому что он заплыл очень далеко, он там на себя рассчитывал свои силы, на свой опыт, и он утонул. То есть не было случая, что кто-то там глупый там, или человек первый, новенький, они потому что боятся. Но именно вот опасность в том, что если ты очень себя хорошо как раз чувствуешь, Богдан, если ты хорошо катаешься на бордах...
2: Не умеет останавливаться.
0: Ты, да, то есть надо уметь остановиться.
2: Азарт такой просыпается.
0: Во всем в Библии написано, все мне позволительно, но не все полезно, апостол Павел пишет. Давайте мы будем сохранять вот эту вот мудрость, координацию, что если я знаю, что вот у меня есть такое чувство, я не могу остановиться, я не умею останавливаться. Я люблю вот это вот чувство, да, как ты сказал, драйва, экстрима, чтобы помнить от этого и себя периодически ограничить в этом, понимать, что это, ну, имеет очень большой риск. Спасибо, ребят, что вы участвовали в беседе с нами, обсуждали, рассказывали свои опыты. Это была программа «Пит-стоп». Мы сегодня говорили об экстремальных видах спорта. Мы вам желаем всем здоровья, жизни, чтобы вы могли себя вот в этом мудро оценивать в спорте, если вы этим занимаетесь, чтобы вас Господь охранял, но чтобы вы тоже могли делать это осторожно, как Надя сегодня нам рекомендовала, всегда оценивать меры предосторожности, насколько это надежно. И просите Бога, чтобы Он вас охранял. Пока.
2: Пока.
3: Пока.

0: жить по заповедям Его – вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей».
1: Почему люди решили, что они вечные? Как узнать, ты во власти лжи

И что такое истина? Давайте чуть больше узнаем об этом. Вторая глава книги Даниила начинается с удивительного повествования о том, как царь волнуется, и в целом в царском дворце воцаряется хаос. Что случилось? Царь увидел сон. Увидел его несколько раз, но забыл его содержание и тем более не мог понять его значение. Что сделать в этой ситуации? Согласно верованиям языческих народов, забыть сон означает находиться во власти, в ярости богов. И, конечно же, нужно было решить эту дилемму. Даниил сдал экзамены. Прошло 3 года с того момента, как были эти экзамены, как сон увидел царь. И вот здесь разворачивается очень интересная драма, и мы увидим с вами, как снова Бог вмешивается в жизнь того или иного человека. Когда мы читаем с вами 2 стих этой главы, мы видим с вами, что царь велел созвать тайновецев, гадателей, чародеев, халдеев, чтобы они могли бы рассказать содержание сна и дать ему толкование. Интересно, что халдеи, они приветствуют царя такими словами: «Царь, вовеки живи». И в этих словах мы с вами усматриваем иронию. Почему? Потому что в этой главе как раз и будет идти повествование о том, что царствование Навуходоносора не простирается на вечность, как бы он этого не желал и не хотел. Вообще мы с вами думаем, что мы на этой земле вечные. Некоторые люди, особенно имея силу, власть, хорошее здоровье, деньги, хотели бы, конечно, чтобы они жили и жили и снова жили. Мы читаем с вами историю известного Рокфеллера, который 7 раз провел операцию по пересадке сердца и умер в 101 год. Конечно же, он хотел бы прожить больше. И цель всего сделанного была для того, чтобы простиралась земная жизнь бесконечно. Но мы увидим с вами, что в этом повествовании как раз и будет звучать истина о том, что человек не вечен. Это одна из причин, почему мы нуждаемся с вами в Боге, почему мы должны строить с Ним отношения, почему Бог желает достучаться до сердца каждого человека и сказать ему, что ему нужен Бог. Я помню очень интересную ситуацию, печальную в то же самое время. Я был еще подростком, мне было всего 14 лет. Я шел вместе с отцом из церкви. И он своему другу говорит такие слова, что сегодня вечером в нашей церкви будет интересное богослужение, не хотел бы ты прийти и послушать. На что он ему сказал: мне не нужен твой Бог. Ешь, пей и веселись. Это девиз моей жизни. Нужно сказать, что они, наши соседи, они были неподалеку от нас, жили. И на самом деле всю субботу, воскресенье они ели, пили, веселились. Но в понедельник, когда я шел в школу в 8 часов утра, я увидел, что ворота открыты настежь. В нашей местности это означало, что беда случилась в этом доме. И я очень хорошо запомнил тот момент, как я побежал снова домой и говорю отцу: иди посмотри, что случилось. И буквально минут 10-15 спустя я узнал, что этот молодой человек, ему было всего лишь 48 лет, что от того, что много ели, много пили, у него произошел инсульт, видимо, обширный, и его не стало, врачи ничего не могли ему сделать. И вот в этом повествовании то же самое. Приходят халдеи. Это люди, служащие идолам, язычники, Бога не знающие. И они говорят: «Вовеки живи, царь!» Но истина была как раз-то в обратном, что Бог, знающий будущее, предостерегает и желает сообщить о том, что жизнь земная коротка, и в том числе императору, царю нужно пережить в своей жизни встречу с Богом, с тем, кто любит, с тем, кто желает лучшего человеку. И давайте мы увидим, что происходит дальше здесь. Царь, конечно же, здесь издает указ, чтобы были все созваны, чтобы дали толкование, значение, и он говорит такие слова: «Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я

узнаю, что вы можете мне объяснить его и значение его». Он говорит: я знаю, что вы можете солгать, я знаю, что вы можете обмануть меня, потому что вы хотите выжить. И на самом деле, чтобы выжить, люди иногда склоняются к такому варианту и такому образу жизни. Обман как средство выживания. Обман, чтобы успокоить свое сердце. Обман, чтобы пережить ситуацию. Но в вопросах вечных обман неуместен. В вопросах познания Бога очень важно знать истину. И поэтому Иисус сказал, что вы познаете истину, и она вас сделает свободными. Это очень важно. И мы читаем дальше, что халдеи говорят: нет на земле человека, который мог бы открыть это дело. Нет на земле человека. И вы знаете, когда мы читаем с вами 7 главу книги Даниила, это слово, используемое здесь для, на языке оригинала как «человек», используется в отношении Сына Человеческого позже, того, который открывает историю земли, того, кто создал эту землю. Эта фраза имеет отношение непосредственно к Иисусу. И вот здесь они говорят, как будто бы, что нет на земле человека, в принципе, нет никого и нигде, кто бы дал бы тебе истину. Нет никого и нигде, кто мог бы помочь тебе как-то. И такое ощущение складывается, что мы обречены на ложь, мы обречены на обман. И нам нужно обманывать друг друга для того, чтобы достичь каких-то эфемерных целей на этой земле. Мы читаем дальше в этом повествовании, что снова царь рассвирепел, очень сильно разгневался, и вышло повеление убивать всех мудрецов. И в этот момент искали Даниила и товарища его, ведь они были самые лучшие, ведь они как раз-то и могли что-то сказать, ведь и они как раз могли эту ситуацию спасти. Уже было известно, что они люди, обладающие знанием. Очень интересно, что в истории, когда мы читаем с вами, замечаем, что в Вавилонской империи, поскольку она была очень большой, простиралась от Индии до Эфиопии, очень тяжело было удержать власть, и было очень много восстаний. И поэтому царь очень сильно боялся заговора. Но здесь, в стихе, мы читаем с вами, в 16-м, Даниил говорит: «Дай мне время». А в 17 стихе мы читаем с вами, что Даниил пошел в свой дом и рассказал все Анании, Мисаилу и Азарии своим товарищам. Ему нужно было провести небольшое совещание, чтобы помолиться и воззвать к Богу. И Навуходоносор дает возможность это сделать. Вы замечаете, что эти люди были особенные, что им доверяли, что нельзя было делать по отношению к остальным халдеям, тайноведцам и гадателям. Навуходоносор мог бы подумать, что сейчас будет очередной заговор, что как раз-то у них есть возможность все сочинить и подогнать. Но он говорит: пожалуйста, если в этом есть необходимость, им дано было время. И дальше мы читаем, что и тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. Очень интересно, в этой главе повествуется, что истина или откровение для человека, оно имеет божественное происхождение, что истина не исходит от людей, что ее нельзя сочинить, изобрести здесь, на этой земле. Мы читаем с вами о том, что Даниил показывает и ставит акцент в этой истории, что Бог Небесный открывает эту тайну, что Он дает познание и мудрость. И вы знаете, друзья, очень часто мы с вами попадаем именно в эту ловушку, когда люди становятся эталоном для каждого из нас, когда мы с вами пытаемся найти у людей истину и правду, когда мы пытаемся изобрести ее и спрашиваем людей: скажите нам, помогите нам. Я сегодня здесь не случайно с этой книгой, Библией. Это книга, которая помогает нам строить отношения с Богом. Она помогает нам познать живого и истинного Бога. Это книга, которая ведет нас к вечному. Это откровение от Бога к человеку. И в этой истории Даниил показывает, да, тайноведцы, гадатели, халдеи. И, впрочем, люди. Ложь и обман сказать могут. Но, царь, сейчас такая ситуация, когда Бог открывает будущее, и для тебя у него есть специальная весть.

И эту весть ты должен услышать не от людей. Эта весть от тебя, для тебя будет сказана специально в этот час. И у Бога есть особый план. И дальше мы читаем с вами, что Даниил прославляет Бога и говорит: «Славлю и величаю тебя, Боже отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя». Халдеи такую фразу интересную говорят, что это человек познать не может. Никакой царь, никто. Но у вас есть боги. Почему же вы не спросите ваших богов, чтобы они вам сказали? Но боги тоже молчали. После этих слов прославления мы читаем с вами о том, что Даниил повествует непосредственно само откровение. Оно было последовательным. Царь увидел во сне истукана. Истукан состоял из разных металлов. И мы читаем с вами, что первая часть этой головы, она была из золота. И на самом деле царь не сомневался в том, что он есть эта золотая голова, потому что в Вавилоне золото, как песок, был много, везде, богатая империя и владычествующая. И здесь в 38 стихе даже очень интересное упоминание написано, что «Ты, царь царей, которому Бог Небесный дал царствовать власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, всех зверей земных и всех птиц небесных». Три категории владычества, что мы встречаем в Библии тоже в книге Бытие, когда Бог Адаму дает владычество над этой землей, над птицами небесными, над всеми полевыми зверями. То есть Даниил в этом откровении говорит, что ты, подобно Адаму в прошлом, ты владычествуешь над всем, ты великая личность, ты есть та золотая голова. Конечно же, дальше, когда мы читаем с вами о другом царстве, втором, это царство, представленное серебром, Медоперсия, и царь Кир, который возглавил, его мама была медянкой, отец персом, и он был тем, который управлял этими двумя империями, завоевывает их и дальше завоевывает Вавилон непосредственно. За ним следует третье царство, медное, которое будет владычествовать, и мы читаем в этой истории, что это Великая Греция. И на самом деле Александр Македонский, который владычествует, стремительно завоевывает такую большую территорию. И четвертое царство, очень интересное, оно здесь в символах сравнивается с металлом, с железом. Оно как железо разбивает, раздробляет все, подобно всесокрушающему железу. И мы знаем с вами, что в Римской империи, как ни в какой другой, использовалось железо. И мы читаем дальше особую отметку о том, что ты видел дальше и ноги, и пальцы. И на ногах они состояли частью из глины горшечной и частью из железа. То будет царство разделенное. Когда мы с вами читаем об этой четвертой империи, для нас это очень важно. Потому что мы видим с вами очень важные характеристики. Здесь две. Она состоит вначале из железа, а после этого ноги, и часть пальца и ступни железа, смешанное с глиной. То есть оно будет разделенное до конца всей истории этой планеты. После четвертой империи, которую мы видим здесь, мы читаем с вами о камне, который без содействия рук человеческих упал и раздробил всю эту статую, то есть все земные царства. Вы помните, что вначале было сказано «вовеки живи». Оказывается, не только Навуходоносор, но ни один правитель, ни Медоперсии, ни Греции, ни Рима, никто из них не будет жить вечно, и даже царства эти вечно жить не будут. В этой истории есть еще одна очень интересная деталь. Как вам кажется, такая высокая и большая статуя, а здесь отмечает Даниил, что это был большой истукан, неужели он мог, этот истукан, держаться на глине? Ведь непосредственно сами ноги, пальцы состояли частью из железа и частью из глины. И отмечается, что вот глина как раз-то и держит все эти ценные металлы, всю эту большую мощную статую. И на самом деле,

Вот в этом элементе отмечаются две очень важные мысли. Все земное, оно нестабильно, оно очень хрупко, оно разделенно, оно не может удержать историю этой земли. Оно не может нашу жизнь сделать постоянной, оно не может нашу жизнь сделать наполненной. Глина не может удержать все царства этой земли. И в этой истории мы замечаем с вами, как автор показывает несостоятельность всего земного. Когда мы читаем также о глине, мы видим с вами, что глина и, в принципе, тот термин, что используется здесь, имеет еще одно значение. Все металлы – это металлы, а глина – инородная, другого свойства власть. И в Римской империи возникает религиозная власть в будущем, которая оказывает существенное влияние. Как интересно, Бог показал Даниилу все, что произойдет до образования Европы и в разделенной Европе в том числе. Но для нас важна еще одна деталь, немаловажная в этой истории, что все земные царства завершаются, и на смену этим царствам приходит камень, скала. И как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после того. В Библии камень или скала – это символ стабильного, вечного, долговечного, несокрушимого. Скала в Библии – это Христос. И Бог показал Даниилу и царю, что на смену всем мировым державам придет небесное царство, царство Божие. И на смену этому временному придет вечное. И поэтому, если и говорить о вечности, о жизни вечной, то о ней можно говорить только в рамках этого вечного небесного царства. А все остальное «во веки живи» – это всего лишь желание, которое заложено в человеке жизнь, но оно несостоятельно без веры в Бога. Очень интересная деталь также в этой главе, когда мы с вами читаем. Вы не забыли еще об указе, чтобы все халдеи и все гадатели, и все чародеи должны были быть уничтожены. Они очень сильно испугались, конечно, потому что они хотели жить, но они не могли сообщить о сне, о его значении. Как же быть с ними, со всеми? Что с ними делать? Мы читаем с вами о том, что Даниил попросил царя не умерщвлять никого. В конце второй главы книги Даниила все остаются жить дальше. А знаете почему? Потому что Бог спасает каждого человека. И вот в этой истории мы с вами читаем о том, как после этой встревоженности, этого волнения, этой неопределенности, этого заявления о том, что Бог не может открыть нам тайны, что люди не могут тайну открыть, звучит другая торжественная весть. Один из философов такую мысль сказал, что боги, они, если бы и знали истину, они бы нам ее не открыли, пишет он. А в книге Амоса, в 3 главе, в 7 стихе, Бог говорит: «Я ничего не делаю, не открыв тайны рабам своим». И вот в этом повествовании мы замечаем с вами, что Бог на самом деле в этой неопределенности и хаосе, в этих глубоких переживаниях открывает тайну человеку, потому что Он желает приблизиться к человеку. Мы видим с вами, что среди этих указов об уничтожении и смерти Бог всех спасает через Даниила. И Он говорит им: «Скажи царю и всем-всем мудрецам, скажи о том, что я хочу, чтобы каждый из них жил». И самая главная мысль этой главы о том, что вся вавилонская система знаний, такая великолепная, вся эта система астрологии, предсказаний будущего, вся она несостоятельна. Астрология не может помочь человеку. Земные знания не могут помочь человеку. Земная наука, она терпит поражение, когда речь идет о будущем. И Даниил доносит очень

главную и важную мысль. Друзья, если мы хотим стабильности, если бы мы хотим с вами иметь настоящее и будущее, если мы хотим, чтобы исполнились слова эти «вовеки живи», у нас с вами есть только один путь. И Даниил о нем сообщает. Но есть Бог, обитающий на небесах. Он открывает тайны. Он дает жизнь. Он открывает историю. И последнее слово за ним. Он есть та скала, которая однажды установится для того, чтобы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

Когда приходит осознание, что живем в последних главах пророчества, тогда ни о чем другом вообще ни думать, ни петь не хочется. Когда и война, и болезни, и голод уже и не в Библии, а в новостях, тогда понимаешь, как он тебе дорог, а все остальное — прах. Тогда только ближе бы к небу стать, не касаясь земли ногой, над всеми несчастьями мира летать, зная, скоро придет покой. И все понимают, что миру зыбкому скоро придет конец. А ты читаешь главу с улыбкой, зная, в пути, дорогой отец.

Здравствуйте. Друзья, сегодня в нашей программе я бы хотел предложить вам поразмышлять на тему богатства лишений. Наблюдая этот мир современный, мы видим, что он как будто сошел с ума в погоне за приобретениями. Люди хотят иметь новую квартиру, новую машину, новые вещи и новое платье для того, чтобы люди чаще покупали вещи или какие-то предметы быта. Для этого, к сожалению, стало страдать качество товара. И сегодня средняя продолжительность жизни – 3 года бытовой техники. Помимо этого происходит постоянное функциональное обновление товара. Что-то небольшое изменение

для того, чтобы заинтересовать покупателя приобрести новую вещь. Телефоны, компьютеры фактически обновляются каждые полгода. Желания людей подогреваются еще и рекламой. И они стремятся иметь не просто что-то новое, а такую вещь, которая нет ни у кого другого. Таким образом, выделиться хотя бы чем-то. Современный человек испытывает дискомфорт, когда он терпит убытки и какие-то лишения. И действительно, ему становится неспокойно от того, что он что-то потерял, лишился чего-то. И если человек потерпел убытки, он будет страдать от этого, он будет беспокоиться и прикладывать все возможные усилия к тому, чтобы вернуть утраченное. Наверное, все мы испытывали подобное. И материальный мир воспитывает нас потребителями. Хотим мы этого или нет, но мир диктует нам определенные условия и вкладывает в нас определенные жизненные ценности. Нам, как людям верующим, христианам, живя в этом мире, нужно бодрствовать и понимать, что блажение давать, нежели принимать. И когда мы читаем Священное Писание, мы убеждаемся в этом не раз. Я хочу прочитать сейчас слова из книги «Деяний апостолов», 20 глава, 35 стих. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал, блажение давать, нежели принимать». И действительно, испытывать блаженство не от того, что ты приобретаешь, а от того, что ты можешь поделиться тем, что у тебя есть, с человеком, нуждающимся в этом. Как прекрасно действительно испытать состояние радости, что ты кому-то нужен, что ты кому-то мог помочь. В этом мире не пропагандируется искать удовольствие в убытках и лишениях. И это неестественно и не свойственно для нашей человеческой природы. Какие лишения существуют в юридическом и гражданском праве? Я хотел бы перечислить их, они все нам хорошо известны. Например, наказание в виде лишения свободы, лишение водительских прав, лишение родительских прав, лишение права человека на жизнь, лишение человека права на свободу совести и вероисповедания и многое-многое другое. Все это ограничивает нас в чем-то. И о каких убытках и лишениях говорит Священное Писание? Давайте посмотрим с вами, каким лишением и убытком мы, как верующие люди, должны быть готовы, потому что не избежим их. Например, унижение чести, достоинства, клевета, гонения, презрения. Согласитесь, это тоже определенного рода лишения. Об этих лишениях пишет апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам. Я хочу прочитать вам эти слова. 4 глава, с 11 по 13 стих. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим». Хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Поэтому, дорогие друзья, христианин, который посвятил свою жизнь Богу, будет всегда терпеть убытки в своей жизни. Как часто бывает в жизни верующего человека, что на добро, которое он оказывает человеку, ему платят злом. Тот, кто больше всего

переживает за свои убытки, переживает больше всего за свое имущество, тот показывает дьяволу свое слабое место. И рано или поздно он будет связан и порабощен. В Евангелии от Матфея Иисус Христос описывает ситуацию, когда к нему, апостол Матфей описывает ситуацию, когда к Иисусу Христу однажды подошел богатый юноша и спросил его, что мне сделать доброго, чтобы обрести жизнь вечную? И какой ответ услышал он, я бы хотел вместе с вами прочитать из Библии. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 16 стиха. «И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это я от юности моей сохранил, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Божье». Мы видим с вами в этой истории, что этот юноша, будучи богатым, он был обеспокоен, достоин ли он войти в Царствие Божье. Он испытывал постоянное какое-то внутреннее недовольство собою. И, подойдя к Иисусу Христу, спрашивает, «Но что еще мне сделать, чтобы войти в жизнь вечную?» И мы видим из ответа Иисуса, он говорит, что ты должен соблюдать все заповеди, перечисляет, какие именно. И это не новое для этого богатого юноши. Он говорит, все это я соблюдал от юности моей. И тогда Иисус Христос говорит ему следующее. Если хочешь быть совершенным, все, что у тебя есть, а он был богатым, я подчеркиваю, продай все, полностью все продай, раздай это нищим, и тогда приходи и последуй за мною. Какая реакция была богатого юноша, мы прочитали? Он отошел с печали. И вот именно в этой истории, которая реально произошла, мы видим, что многие люди, они стараются соблюдать скрупулезно все заповеди Божьи, но Бог, видя их сердце, говорит им, а готов ли ты отдать все нищим и пойти за мною, последовав таким образом? Поэтому, чтобы обрести жизнь вечную, нужно быть готовым к лишениям, готовым к убыткам. И всю жизнь, хотим мы этого или нет, нам грозят какие-либо убытки и лишения. В первом послании к Коринфянам, 6 глава, 7 стих, записаны слова апостола Павла, как совет не только для тех, кто читал в те дни, но и сегодня для современных людей. Послушайте, насколько это актуально и сегодня. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» И действительно, апостол Павел показывает, насколько важно на другом сосредотачивать внимание свое, действительно блажение давать. И в этом мире лучше потерпеть убытки, чем над кем-то

господствовать. Лучше пусть тебя обкрадут, чем ты будешь вором. Всю жизнь нас могут беспокоить мысли и заботы о каких-то возможных потерях и убытках, унижениях и, возможно, даже бедность. Все повседневное, все мелочи жизни, какие бы они ни были в этой жизни, они не должны нас ослеплять, связывать и порабощать, делать рабами этого. Христианская писательница Елен Уайт по этому поводу пишет такие слова. «Христианин, сохраняющий терпение и радость в страданиях и лишениях, даже саму смерть, встречающий с миром, спокойствием и непоколебимой верой, может сделать для Евангелия больше, чем христианин, добросовестно трудящийся всю свою жизнь. Мы должны быть настолько готовы к лишениям и убыткам, что готовы даже умереть за имя Христово. Искусство сносить лишения требует от человека двух условий. Первое. У него должно быть в жизни некая высшая, все определяющая ценность, которая действительно должна быть больше всего в его жизни, то, что он любит, и эта ценность заслуживает любви. Это и есть то, что, чем он живет, за что он борется. В этом и есть весь смысл, и он вкладывает всю свою жизнь в это и самого себя. Когда мы читаем христианскую писательницу Елену Уайт, она пишет о апостоле Матфее. Послушайте, какие слова она говорит, когда Иисус Христос призвал его быть его учеником. Матфей, оставив все, встал и последовал за ним. Он не колебался, не задавал вопросов и даже не подумал о том, что может потерять прибыльную должность и что меняет ее на бедность и лишение. Он довольствовался тем, что будет с Иисусом, что может слушать Его слова и делить с Ним Его труды. Вот что на тот момент для Матфея было ценностью или стало ценностью. Все остальное он отложил, он не жалел и готов был пойти на эти лишения и убытки ради этой ценности, о которой здесь написано, довольствоваться тем, что будет с Иисусом, сможет слушать Его слова и делить Его труды или разделять. Второе. Человеку нужна способность сосредотачивать свое внимание не на том, чего у него нет, а довольствоваться тем, чем он обладает, и быть всегда довольным и благодарным. Кто постоянно думает о недостающем, тот будет всегда голоден, всегда будет завистлив, всегда будет недовольный и будет заряжен ненавистью на всех окружающих его людей». Вечная мысль об убытках может свести человека с ума и даже загнать его в гроб, в могилу. В рассказе Антона Павловича Чехова «Скрипка Ротшильда» рассказывается об одном таком человеке. Я хочу прочитать вам небольшие выдержки из этого рассказа. Послушайте. В этом рассказе Чехов рассказывает об одном гробовщике по имени Яков Иванов, который жил в маленьком городке. Хотя в этом городке жили почти одни старики, но они умирали крайне редко. И ему от этого было очень досадно. Жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе. Его была одна только комната. В этой комнате помещался он,
его жена Марфа,

печь, двуспальная кровать, гробы, которые он делал своими руками, и верстак. Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, воскресенье и различные церковные праздники. Было грешно работать. Понедельник – тяжелый день. И таким образом в году собиралось около 200 дней, когда поневоле приходилось ему сидеть, сложа руки. Полицейский надзиратель был 2 года болен и чахнул. Иаков с нетерпением ждал, когда он умрет. Но надзиратель уехал в губернский город лечиться, но там и умер. Как-то Иаков весь день сидел дома. А когда совсем стемнело, взял книжку записную, в которой каждый день записывал свои убытки. И от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше 1000 рублей. Куда ни повернись, он от досады сделал вывод, одни убытки в его жизни. И вот однажды поздним вечером его жена Марфа почувствовала себя весьма плохо. И она позвала своего мужа и сказала ему, что, наверное, скоро умрет. И Иаков, глядя на умирающую свою жену, вспомнил, что за всю жизнь он ни разу не приласкал свою жену, не сказал ей доброго слова, не пожалел ее, ни разу не догадался купить ей даже маленький платочек, а только кричал на нее, бранился и бросался на нее с кулаками. Яков вспомнил, что завтра день Иоанна Богослова, послезавтра Николая Чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник. Тяжелый день. 4 дня нельзя будет работать. Тогда он взял свой железный аршин, подошел к старухе, своей жене, снял с нее мерку и стал тут же делать гроб. Когда работа была закончена, он надел очки и записал в свою записную книжку. Гроб Марфе Ивановой 2 рубля 40 копеек. К утру Марфа скончалась. На похоронах, чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь. И за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был кум ему. 4 мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. И Яков похоронами своей жены был очень доволен. Все так было честно, благопристойно и, самое главное, дешево. Потом он, соображая, что от смерти все-таки одна только польза. Не надо ни есть, ни пить, не надо платить налоги, не надо обижать людей. А так как человек лежит в могилке не один год, а сотни и даже тысячи, то если подсчитать, то окажется, какая огромная польза от смерти человека. И он пришел к такому выводу. От жизни человека одни только убытки, а от смерти только польза. Друзья мои, вот к такому цинизму и унынию может прийти человек, который всем своим естеством заряжен на то, чтобы считать свои убытки. Вечный трепет перед возможными лишениями унижает человека и готовит его к рабству. И наоборот, тот, кто умеет с любовью вживаться в дарованное ему, он действительно счастливый.

человек. Он будет находить в каждой жизненной мелочи глубину и прикосновение Божьей руки в своей жизни. Такому человеку довольно простого цветка и прикосновения к нему, чтобы ощутить радость в своей жизни. Однажды ученики великого основателя восточного монашества Антония Великого спросили: «Скажи, учитель, как это ты видишь Господа?» И он ответил им: «Ранним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу, как солнце встает, слышу, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне лицо, и сердце мое видит Господа и поет от радости». Каким богатством владеет бедняк, если он умеет радоваться и быть богатым в бедности? Поэтому нехорошо человеку обходиться без лишений. Они нужны ему. Они могут принести ему истинное богатство, о котором он раньше никогда не помышлял. И это богатство духовное. Они более глубокие для каждого из нас. Не ропщите на лишения и убытки, постигшие вас в этой жизни. Христос, чтобы вновь приобрести нас себе, похищенных сатаною, потерял абсолютно все, лишился всего. И об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Послушайте эти слова. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Чтобы мы обогатились Его нищетою, Он, написано, обнищал ради каждого из нас, друзья мои. Царь неба, владыка вселенной, оставил свой царский престол и пришел здесь в образе простого человека, нуждающегося в хлебе, в воде. Он часто нуждался в том, чтобы кровь иметь над своей головою. И ради того он пошел на эти лишения, чтобы мы стали богатыми в нем, обогатились его нищетою. И христианская писательница Елена Уайт, я хочу прочитать еще одно высказывание ее. «Задолго до своего воплощения Христос видел весь путь, что предстояло ему пройти, чтобы спасти погибшее. Боль, которая пронзит его сердце, оскорбление, которое обрушится на него, лишение, которое он должен будет перенести, все было открыто ему еще до того, как он отложил в сторону свой венец и царственные одежды, и сошел с небесного престола, чтобы облечь свое божество в человеческую природу». Удивительно, Елена Уайт описывает, на что пошел Иисус Христос. Друзья мои, мы никогда с вами не испытаем то, что испытал Иисус Христос. Бог стал человеком. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Мы стали навеки богаты во Христе, когда принимаем Его как своего личного Господа и Спасителя. Благодаря Его благодати мы стали богаты в Нем, всем необходимым в этой жизни. Если бы Иов, праведник Иов, не лишился всего, чем обладал в этой жизни, он бы так и не познал истинного богатства, которое раньше ему было неведомо. Жена же Лота, не пожелав терпеть лишения, она обернулась на город, в котором жила, нечестивый город, и по слову Господа она превратилась
в соляной стол.

Как наглядно мы видим из примеров вот этих двух библейских персонажей. Один увидел и обрел то богатство, о котором каждый из нас может только мечтать и обрести во Христе. Другой же, не пожелав терпеть эти лишения, он превратился в соляной столб. Самое страшное лишение в жизни человека – это лишиться благодати Божьей. И об этом пишет апостол Павел в своем послании к евреям. 12 глава, 15 стих. Послушайте. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Друзья мои, будем же стремиться к тому, чтобы постоянно познавать нашего Господа Иисуса Христа, волю Его, которая изложена на страницах Священного Писания. Будем возрастать в вере, будем стойкими в вере, и тогда никакие лишения не отлучат нас от любви нашего Бога. Всего доброго, до свидания.

Иисус Христос сказал своим ученикам: «Но всем вам, слушающим меня, говорю, любите врагов ваших, делайте добро тем, кто ненавидит вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за тех, кто оскорбляет вас. Если ударит тебя кто-нибудь по одной щеке, подставь ему и другую, и кто снимает с тебя верхнюю одежду, тому не препятствуй взять и рубашку. Каждому просящему у тебя давай. Если кто возьмет у тебя что-то, не требуй этого назад. Поступайте с другими людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Если вы любите только тех, кто любит вас, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди любят тех, кто их любит. Если делаете добро только тем, кто вам делает добро, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди так поступают. И если вы даете взаймы лишь тем, от кого надеетесь получить то же самое назад, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди дают взаймы друг другу, надеясь получить назад столько же. Но вы любите своих врагов. Делайте добро и взаймы давайте, ничего не ожидая получить обратно. И велика будет награда ваша. Вы будете детьми Всевышнего, потому что Он сам добр к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец.

0: Нужно ли от всех страхов избавляться? Или что-то можно оставить?
1: Страха, ну, не существует. Человек уже заранее заведомо себя вставит в категорию жертвы. Угу. Здесь нужны серьезные специалисты. У меня есть враги, и я их боюсь. Господь желает взрастить каждому из нас этого победителя.
0: Дорогие друзья, мы вновь рады вас приветствовать. Сегодня вместе с нами Василий Половинко, психолог-консультант. Василий, прочитал такую цитату: «Лучше страшный конец, чем бесконечный страх». Как думаешь, что из этого лучше? Конец,
1: наверное,
0: или страх?
1: Лучше страшный конец, чем бесконечный страх.

0: состояние страха, в котором ты находишься или находится твой человек, который рядом с тобой. Почему? Почему? Чаще всего человек выбирает второй вариант, бесконечный страх, потому что он боится столкнуться лицом в лицо с этим страхом, чтобы решить его и поставить в этом точку. Поэтому он выбирает более такой растянутый вариант. Возможно, время решит вопрос. Кто-то извне включится в эту ситуацию, ее разрулит, и тогда мне не придется напрягаться в этом.
1: Скажи, вот практически как со страхом можно справиться? То есть, вот, допустим, у человека есть страх определенный. А как он может выйти из этого положения? То есть какие-то практические шаги, начиная от самых банальных страхов, там, боязни собак, да, заканчивая там страхом, ну, каким-то глобальным, допустим, летать на самолетах.
0: Ну, на самом деле, здесь необходимо понять первое, причина, почему у меня есть этот страх, откуда он берет свое начало. Навязан он кем-то, кто-то, может быть, из моих близких друзей этого боялся, либо, на самом деле, какие-то есть глубинные причины, которые тянутся еще из детства. И я уже на подсознании своем, просто не пытаясь вникнуть, разобраться, что это, оказывается, не страх или мнимый страх, а его реальной опасности никакой нет для меня, я автоматически, у меня сознание срабатывает, что тут у меня срабатывает защитная реакция.
1: Здесь скажи такой момент, страх, он может рождаться в разное время. То есть это не обязательно, что из детства должно идти. То есть в разном возрасте он может появляться, ну или, так сказать, приобретаться.
0: Смотри, Игорь, вот ребенок, когда он только рождается, он ничего не боится. У него, он открыт этому миру, открыт этому обществу. И постепенно где-то, возможно, мы, взрослые, находясь
1: навязываем,
0: рядом с ним,
1: да, какие-то страхи.
0: Где-то, возможно, говорим, пожалуйста, там, да, бойся там общаться там как бы с людьми незнакомыми, там, да, это очень опасно. К примеру, конечно, есть важные моменты, которые имеют, на самом деле, предупреждение для ребенка, который идет со школы, и посторонние люди, которые имеют разные мысли, вот, они могут какие-то определенные даже злые поступки совершить. Это необходимо знать. Но когда постоянно идет, так скажем, это вот, муссирование этого страха, этой опасности определенной, вот тут начинает уже вырабатываться определенный страх, который уже формирует в тебе площадку для того, чтобы на протяжении всей жизни тебя сопровождать.
1: Ну да, вот, то есть, когда мы, допустим, видим, что ребенок на сцену не боится выходить, да, то есть у ребенка нет, как у нас, там, чувства стыда, то есть ребенок не краснеет, но что-то потом происходит с человеком, что его изменяет. И вот такой момент, все-таки побороть страх – это очень тяжело. И кому-то, вот есть такое, что кому-то это легче сделать, а кому-то это сложнее?
0: В принципе, по большому счету, каждый человек принимает для себя решение, оставаться ли ему дальше идти по жизни с этим страхом, либо все-таки найти в себе силы для того, чтобы его попытаться преодолеть. Мы, как люди верующие, как люди, которые имеем Священное Писание, говорим о том, что есть Бог, который может еще в этом плане помочь. Когда мы говорили о том, какие пути, этапы, шаги можно пройти, чтобы преодолеть страх. Первый момент, мы уже проговорили, это то, когда человек пытается понять, откуда истоки этого страха берутся. Второй момент, он пытается понять, а на самом ли деле это страх, навязанный
1: или это надуманное что-то,
0: либо
1: надуманное, да?
0: Либо это мнимое совершенно. Вот. И у него теперь возникает вопрос, что с этим делать дальше? Я с этим не хочу дальше жить, не хочу с этим мириться. И что можно сделать? У нас есть возможность обратиться к Богу, который, нашему Творцу, который нас создал. И он может помочь нам эти страхи в своей жизни преодолеть. Что удивительно, что мне нравится в этом, в этой книге Библию, которая у нас есть почти у каждого человека, да, в своих книжных полках стоят, читаем мы ее или не читаем, это другой вопрос. Но в этой удивительной книге Господь позаботился и порядка около 360 раз повторил одну и ту же фразу «не бойся». То есть Господь, как наш Творец, прекрасно понимал, что дьявол будет использовать сильнейшее оружие, страх, чтобы нас сковать, чтобы нас поработить, чтобы нас сделать, условно говоря, подданными кого-то, кто мог бы нами манипулировать. А Господь говорит, я хочу, чтобы ты был свободен от этого, от этих страхов, чтобы ты не был рабом. И вот это вот внутреннее состояние мира в душе, которое ты получаешь от соприкосновения со своим Творцом, в молитве, в чтении священного.

0: написание, оно постепенно, постепенно, не сразу, не сразу это произойдет, оно высвобождает тебя от этого страха и дает тебе свободу вздохнуть полной грудью и понять, что на самом деле это то, что тебя вчера еще держало в жестких ежовых там рукавицах, в жестких тисках. И ты с Божьей помощью мог это победить,
1: смотри,
0: мог это преодолеть.
1: Вот сейчас очень много разных платформ, которые помогают нам жить. Я не знаю, слышал ты или нет. Сейчас, допустим, можно там по СМС отправить, чтобы за тебя помолились, да, или совершили какой-то церковный обряд. Сейчас такие функции вводят. И я знаю, в разных таких вероисповеданиях, когда ты можешь исповедоваться по телефону. И там, говорит, даже вводят такой чат-бот. И вот мы настолько к этому привыкаем, что, допустим, если человек не знаком со Священным Писанием, и когда он понимает, что у него есть страхи, как это сейчас модно, да, он хочет с ними справиться. Вот кому ему нужно первоначально идти? Да, к психологу, там, консультанту, там, священнослужителю или какой-то, может быть, еще другой личности? Вот в таких действиях практично что мы можем рекомендовать сегодня людям?
0: Есть моменты, которые мы называем фобиями, то есть такими устоявшимися страхами, где человек на самом деле ничего не может сделать, реальных шагов предпринять. Здесь нужны серьезные специалисты. Нужны серьезные психологи, консультанты, психотерапевты, которые могли бы работать с человеком и помочь ему эту фобию выйти из нее или преодолеть, победить. Но во многом этот фактор зависит именно от личного желания этого человека. Но, как правило, человек и хочет, и боится.
1: И хочется, и колется.
0: И хочется, и колется, да. Вот. Другой момент, когда мы говорим о том, что есть гораздо такие, ну, несложные формы страхов, когда человек понимает, что на самом деле это то, что он в себе, в своем сознании заложил, и он живет с этим, но на самом деле он пытается разобраться и понять, что это как такового страха, ну, не существует. И он может быть или не быть, а я уже боюсь, я уже себя загоняю вот в это патовое состояние. Вот здесь может прийти на помощь священнослужитель, да, то есть духовный наставник, человек, который может показать этот путь выхода из этой ситуации, помолившись за него, открывая Священное Писание, показать путь, как от этого освободиться. Мне нравится история, пример, который записан в Священном Писании, где речь идет о том, когда ученики Иисуса Христа испытали страх. Шторм на Галилейском море, вечер, темно уже, да, стемнело, буря, лодка, и в лодке ученики с Иисусом. Все в смятении, все в страхе, кроме Христа. Он спит спокойным сном. И вот этот момент, эпизод, он записан очень интересно. Я хотел бы его тоже посмотреть вместе с вами. «Когда же вошел он в лодку, за ним последовали ученики его, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его, сказали: „Господи, спаси нас, погибаем“». Вот он страх, о котором мы говорим. «И говорит им Иисус: „Что вы так боязливы и маловерны?“ Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина». Вот эта вот глубина этой мысли заключается в следующем. Господь сравнивает состояние боязни с отсутствием веры. Он говорит: что вы так боязливы, маловерны. Когда в моем сердце, в моей жизни и в моем внутреннем состоянии есть то, что меня терзает в виде страхов разнообразных, которые не имеют под собой на самом деле вот веской причины, Господь говорит: ты должен задуматься, что это первый сигнал, это колокольчик по поводу того, что у тебя отсутствует вера. Очень хороший, красивый пример, яркий тому для подтверждения, это рассказывает об одном канатоходце, где натянули канат вот, между двумя вершинами, вот собралось огромное количество людей, этот канатоходец спокойно проходит с одной, так скажем, вершины на другую.
1: Все оценили, канату. Наверное, со стороны это, да?
0: Все оценили.
1: Восторг, аплодисменты.
0: Аплодисменты, да. Вот он берет тачку. Эта тачка, так скажем, проходит
1: еще
0: поэтому,
1: раз.
0: Туда-обратно. Он спрашивает: а вы верите, что я могу это сделать? Все, конечно, восхищаются. Говорят: да, мы, конечно, верим, что ты можешь сделать. Это все нормально, все отлично. И тогда он задает следующий вопрос. А кто из вас готов сесть в эту тачку, чтобы я его провез на ту сторону и обратно? И тут, условно говоря, лес рог. Никого нет желающих.
1: Молчание.
0: Знаешь, Игорь, получается картинка очень такая интересная.

0: мы, с одной стороны, в этой жизни говорим, что мы верим в Бога. Мы говорим, что мы верующие люди. Мы живем в христианской стране. Но, как правило, мы видим уже реальную картину. В нашей жизни, в жизни наших друзей, знакомых, в сердцах многих людей живет этот страх. Он имеет место быть.
1: Скажи, пожалуйста, а вот с этой
0: позиции... Который крадет эту веру.
1: Вот когда мы видим человека, у которого есть страх, и у нас есть желание помочь ему, как мы можем со стороны оказать действие? То есть что практично можно сделать для человека? И всегда ли вот оно может получиться? Или все-таки мы иногда должны отойти и... Ну, как бы человек живет уже с этим, пусть живет.
0: Знаешь, Игорь, вот очень часто человек в состоянии, находится в состоянии жертвы. Угу. То есть у него страхи есть, у него есть боязни, комплексы неполноценности. Угу. То есть набор всего-всего, что у него есть, что мешает ему жить полноценной жизнью. Угу. И он надеется, что вот благодаря вот преодолению вот этих вот моментов он все-таки сможет каким-то образом решить этот вопрос.
1: Я тебе даже более скажу, что я тоже встречаю людей, которые внешне очень кажутся сильными людьми, но ты знаешь, как бы, когда ближе знакомишься, что у человека очень много страхов, которые у него тянутся очень давно. Но внешне он создает такую картинку стены, которую нельзя ни обидеть, ни слова лишнее сказать, такого вот уверенного победителя. Вот, может быть, о чем-то.
0: Вот как раз-таки вот о чем ты сейчас сказал, на самом деле человек уже заранее заведомо себя ставит в категорию жертвы. Угу. Меня обидит, меня унизит, у меня там на работе будут проблемы с моими коллегами, угу. И он уже в некой такой стойке находится, в ожидании того, что еще не случилось.
1: Что какое-то действие могут, да, проявиться?
0: Какое-то действие навстречу, как бы, по отношению к нему. Угу. А в данной ситуации, на самом деле, Господь говорит нам, я хотел бы, чтобы вы поверили в себя. Поверили в то, что не то, что у тебя, Василий, есть сила, или у тебя, Игорь, угу. А что я тебе могу эту силу дать. И ты сможешь это преодолеть, ты сможешь с этим страхом расстаться. И тогда, когда ты победитель, у тебя мышление mm-hmm. совершенно другое. Ты уже и на других смотришь с уважением. Ты уже не ждешь подвоха определенного от людей. Mm-hmm. А ты готов к ним проявить уважение, проявить снисхождение, проявить поддержку. Вот эти слова, которые Господь говорит, побеждающему дам сесть со мною, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле моем. Господь желает взрастить каждому из нас этого победителя. И в первую очередь над самим собой. Над теми страхами, угу. которые мешают и разрушают нашу жизнь.
1: Скажи, пожалуйста, вот, ты тоже человек, наверное, тоже есть какие-то, может быть, страхи были. Есть такой положительный опыт, когда ты какие-то страхи в своей жизни преодолел?
0: Я скажу так, что у меня в свое время была молитва, угу. которая молился, и я говорил, Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты помог мне каким-то образом, чтобы я мог тех людей, которые являются для меня врагами, угу. я мог как-то вот поменяться к ним, или они поменялись ко мне. Угу. Я прям даже, когда молился, мне такой сразу картинка всплывала, враги. А это вот тот, у тебя еще, наконец, враг у тебя еще, да.
1: Этот вот, добирался, да, список?
0: Да. И я как бы сразу так вот при встрече с людьми в стойку такой становился, как будто я говорил уже, ожидание mm-hmm. того, что что-то сейчас будет в мой адрес, но я уже готов. Mm-hmm. Я уже готов защищаться и так далее. Знаешь, Игорь, я потом, вот, я думаю, что Бог мне это открыл, поменял вообще стиль молитвы. Я говорю, Господи, помоги мне относиться к людям правильно, угу. которых ты пошлешь в этом дне навстречу мне. И ты знаешь, буквально в скорости я забыл про эту категорию врагов своих. Они просто буквально как-то, вот, может быть, у меня где-то, может быть, испарились. Угу. Потому что я каждый раз себе не напоминал, что у меня есть враги, и я их боюсь. И, Господи, помоги мне дальше, чтобы победить или продолжать. Ты помогай мне, Господи, победить, но я продолжаю бояться их.
1: То есть все это на самом деле реальностью становится.
0: Понимаешь, Игорь, когда ты просишь об этом Бога, помощи, Господь помогает не сразу, не мгновенно. Нужно, конечно, время где-то, какие-то определенные обстоятельства, в которых ты попадаешь, и они тебя учат другому, они учат быть тебе победителем. Мне очень нравится хорошая фраза, которая звучит так, что иногда худшие, или, так скажем, худшие люди иногда делают лучшее будущее. Mm. Вот мы в своей жизни, нарисовав вот этих негодяев, условно mm-hmm. говоря, от которых мы терпим свою жизнь, мы уже поставили на них крест. Все, с них ничего доброго, хорошего не будет. Mm-hmm.

0: по отношению ко мне, и по отношению к другим. Мы все в черный список занесли. Но вот эта фраза, она очень вещи, как бы, на самом деле, серьезно говорит. Иногда вот эти даже худшие люди, благодаря тому, что Господь касается их сердца, они делают гораздо лучшие дела в своей жизни, потому что они нахлебались, они были на этом дне, и Господь помог им стать победителями. Господь хотел бы, чтобы мы тоже становились победителями, выходя из этих страхов, побеждая.
1: Скажи, пожалуйста, нужно ли от всех страхов избавляться? Или что-то можно оставить?
0: Но есть здоровые страхи, которые должны быть. Как, допустим, ты должен думать о том, чтобы твоя семья была в безопасности. Да, твоя супруга, твои дети. И ты уже как глава семьи работаешь над тем, чтобы ты, возможно, мог защищать свою жену от своих родителей, к примеру, да, которые тоже имеют частые моменты сложности вот в этих ситуациях. Это тоже защита определенная. Вот. Или ты, допустим, защищаешь, скажем, свою жену от ее же самой в каких-то определенных ситуациях, непростых, потому что наша прекрасная половина человечества — это такие эмоциональные вот, творения Божьи уникальные, где на самом деле нужна и мужская поддержка, какая-то нужна стабильность, какая-то нужна твердая позиция, где твоя любимая женщина, она будет в тебе уверена, и она будет спокойна, что вот эти ее эмоции, они не выйдут из берегов. Благодаря уравновешенному, да, мудрому мужу это будет, это уравновесит.
1: И то же самое наоборот, семью. Да? Благодаря уравновешенной жене.
0: То же самое может быть, как бы, да, наоборот. Муж эмоциональный, жена более такая, так скажем.
1: Или когда дети уже могут, да, за родителями обеспечивать и содержать, может быть, заботиться, тоже должны вот проявлять такие моменты.
0: То есть вот она защита, как бы, да, вот она. Мы думаем о безопасности определенно, она здоровая, она нормальная. Но когда это является уже патологической, то тут начинается проблема. Мы должны сразу задуматься.
1: Василий, спасибо тебе за интересную беседу. Дорогие наши друзья, поделитесь, какое ваше мнение о страхах и какие страхи могут быть здоровыми. Всего вам доброго.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: Здравствуйте. Бог есть в каждом из нас. Но как принять Его призыв и последовать за Ним? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель из города Тула Вадим Качкарев. Вадим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо вам, что вы нашли время, приехали к нам. Вадим, вы не всегда жили в Туле. Расскажите, где вы родились, где выросли?
1: Родился я в прекрасном городе, в прекрасной стране, в которую я влюблен. Это Азербайджан, город Баку, древнейший город,
0: очень красиво,
1: от которого я просто без ума. Я благодарю Бога, что мне посчастливилось родиться в этом городе, в этом народе, в этом обществе многонациональном, многоконфессиональном, очень красивом, хорошем обществе.
0: Здорово. Вадим, скажите немного вот о маме вашей, о папе. Они были вообще вот верующими людьми? Вот все-таки как-то вы же подошли вот к Богу, к вере. Они у вас заложили что-то? Вот расскажите об этом.
1: Вы знаете,

0: Родился я, несомненно, в семье интеллигентной. Мама моя всю жизнь проработала в школе. Она обучала детей грамоте, русскому языку. Обучала даже детей, которые к русскому народу не имели никакого отношения, иностранцев. И она была всегда очень сильным педагогом, к которой стремились. Среди ее учеников очень было много медалистов.
1: Здорово.
0: Вот. Папа мой, которым я также горжусь, он был представителем благороднейшей профессии. Он был офицером пожарной охраны. И начиная от бойца обычного, дослужился до начальника штаба. Вот. Но, к великому сожалению, папа мой очень рано умер. Вот. Но перспективы были у него великолепны.
1: Да, и, несомненно, нужно отметить, что сила духа у него была достаточно крепкая, если он достиг таких высот.
0: Ну, к этому хотелось бы сказать, конечно, родился я и вырос в то время, когда исповедовался коммунизм. Мы жили все в стране под названием Советский Союз, в которой коммунизм был исповедуем практически всеми. Ну и тем более людьми, которые носили погоны. Папа мой был коммунистом. Папа мой закончил университет марксизма-ленинизма. Вот. Он был достаточно таким четким, строгим. Но и вместе с этим был очень добрым. Добрым человеком. Вот в такой семье я родился, в такой семье я рос. В такой семье я получал навыки какие-то, и родители, они очень всегда дорожили нами, родители всегда хотели, чтобы из нас получились нормальные, хорошие люди, члены общества, за которых впоследствии не было бы стыдно.
1: Это очень важно.
0: Да,
1: очень
0: я благодарю Бога за то, что я родился вот в такой семье.
1: Да, слава Богу. Вадим, скажите, а как вы вообще можете себя охарактеризовать вот на тот момент, как личность, да, как вот тот парень, вот сейчас себя вспоминая, вот что вам было свойственно в характере?
0: Мне лично,
1: да,
0: в характере личному. Что было свойственно? Ну, я с детства тяготел к творчеству. Вот. Мое детство проходило очень спокойно. Я был послушным ребенком в семье. Мне не приходилось ругать там часто за что-то. Вот. Я был склонен к творчеству, к размышлениям, к музыке.
1: А к творчеству вот здесь вот поконкретнее вы пели, да? Вы же поете, причем очень красиво поете.
0: Да, не сразу. У меня были какие-то определенные способности. Я начал заниматься на аккордеоне. Вот. Мой учитель пения в школе, он был моим преподавателем по аккордеону. Я занимался частным образом. А потом со временем я стал тяготеть к ударным инструментам. Я научился играть на этом инструменте. Играл во всевозможных группах разную музыку, сидел за ударной установкой. Потом со временем, значит, это некая такая эволюция. Со временем мне очень захотелось освоить духовые инструменты. И я остановился на саксофоне. Вот. Я стал заниматься на саксофоне и уже, собственно говоря, стал саксофонистом.
1: Здорово.
0: Вот так. Что касается пения, да, дело в том, что у меня пела очень хорошо моя мама. И мой дедушка, мамин отец. И когда бабушка моя слышала мое пение, она всегда умиляла.

0: и говорила, ну, вылитый дедушка. То есть муж ее хорошо пел, мой дедушка. И каким-то образом вот ко мне перешла вот эта способность, что ли. Я не учился нигде пению. Вот, просто оно у меня получалось, да и все. И я этим был доволен.
1: Но опять же, это дар от Всевышнего.
0: Наверное,
1: конечно.
0: Да. Наверное, да. Это способности, которые он в нас закладывает. Вот. Но эти способности по-разному можно использовать.
1: Да, абсолютно верно. Ну, вы играли же разную музыку.
0: Разную музыку.
1: А сейчас, вот как разную. Ваши предпочтения?
0: Ну, в этом плане тоже произошла определенная трансформация. Почему? Потому что музыкой, которой я занимался до своего обращения, до своего прихода к Богу, она была определенного плана, определенного характера. Вот. Хотя можно утверждать, что музыка, она есть музыка, да? Знаете, но все же, когда человек приходит к Богу, и в его сердце происходят какие-то изменения, вот, то и, естественно, отношение ко всему тому, что ты делал до этого, оно тоже меняется. Соответственно, и музыка, которую ты исполнял, она тоже в каких-то отношениях меняется. Вот. Песни, которые ты пел, они уже будут иметь совершенно иное содержание. Понимаете? Музыка же это язык.
1: Да,
0: это же не просто пение или извлечение каких-то звуков. Угу. Музыка – это язык. И причем язык, изобретенный Богом. Понимаете? Поэтому, когда человек обладает способностью на этом языке разговаривать, то он, конечно, должен отдавать себе отчет. А что он говорит? О чем он говорит на этом языке? Что человек, который послушал эту речь, скажем так, да, музыкальную, что он для себя извлек? Ты возбудил его, ты напряг его, ты вывел его из себя или наоборот? Своей музыкой или пением ты успокоил его, утешил его, или, так скажем, подтолкнул его к каким-то добрым мыслям.
1: Хорошим мотивам.
0: Понимаете, да? И, естественно, когда вот в моей жизни произошла эта перемена, естественно, и музыка изменилась, и содержание песен изменились, потому что до этого я отдавал предпочтение все-таки вопросу, мне это нравится, я это хочу. Понимаете, да? Мало задумываясь о том, что это несет.
1: А это было касательно не только вот именно предпочтений музыкальных. Вот мне это нравится, я вот хочу это, вот это по греховной природе, это свойственно нам всем.
0: Но это всего касается.
1: Да, и вот мне здесь интересен момент, когда вы непосредственно выбрали Бога, что вот вы поставили на весы, да, жизнь до и жизнь уже непосредственно выбирая Бога, какая она. Да. Как вы подошли к этому, ваш путь? Вот расскажите об этом.
0: О, это такой интересный путь. О нем я могу судить уже сейчас, когда прошло 30 лет. Потому что в то время, когда я находился на пути, мне было очень трудно видеть и замечать нечто. Я шел себе и шел, и пришел, да, к чему-то. А вот когда прошло много лет, я смотрю назад, анализирую прошлое, я вижу руку Божью, которой мной управлял, посылая в мою жизнь то одного, то другого человека. И усилиями этих людей, их словами, их поведением, их наставлениями, Бог как будто бы подталкивал меня к определенному выбору, жизненному выбору. И вот, слава Богу, таких людей было много. Но, наверное, началось все с моей бабушки. У меня было две бабушки. К сожалению, я своих дедушек не знаю. Вот. Но было две бабушки. Вот. И вот мамина мама,

0: она в этом плане оказала на меня огромное влияние. Она была человеком безграмотным, вот, но она была, как оказалось, человеком очень верующим, глубоко верующим человеком. И я имел возможность наблюдать за ней, потому что очень часто я был с ней. Вот. Я наблюдал за тем, как она ходила в церковь, она сам меня брала с собой, как она ставила свечки, как она молилась. Она меня учила даже, как это нужно делать. А потом я еще и наблюдал за тем, как она готовилась к Пасхе. Вот она красила яйца, там, пекла вот, куличи, пироги, потом она развозила все это, привозила к нам, к моим тетям в семье. И я у нее постоянно спрашивал, я был маленьким, и я же понимал, что вот из года в год в определенное время бабушка начинает это делать. И мы даже этого времени ждали, что сейчас мы вот так наедимся этих сладостей, этих яиц крашеных. Вот. И я подходил, у бабушки спрашивал, я говорю, бабушка, а что это, к чему это, вот, почему постоянно? Она мне, к сожалению, не могла ничего объяснить. Но вот эта фраза ее, она и легла в основу моих размышлений. Она говорила так, так Боженьке угодно, так Боженьке угодно. Вы знаете, тогда, ну кто Боженька, какой Боженька, почему ему это угодно?
1: Но вы запомнили эту фразу.
0: Да, вот эта фраза, вот она отложилась у меня в сознании, и я с нею рос, я с нею рос. Постоянно эти мысли крутились в моей голове, а я уже становился повзрослее, повзрослее, повзрослее до тех пор, пока я уже не приобрел друзей многочисленных, музыкантов, с которыми мы часто общались. Вот. И среди них тоже находились философы такие, которые любили вот, пофилософствовать на эти темы. Вот. И я мало тогда что мог сказать, вот, но в основном я постоянно слушал, о чем они говорят, на какие темы они пытаются побеседовать друг с другом. Потом в моей жизни была армия. Армия. Я тоже считаю, что по милости Божьей я человек без академического музыкального образования попадаю служить в элитное музыкальное подразделение советской армии. Это я попал служить в оркестр штаба Краснознаменного Закавказского военного округа без академического музыкального образования. У меня было музыкальное образование, но частное, частное. Кто-то меня там этому научил, этому научил. Но я не ходил в музыкальные школы, я не заканчивал, не учились, ни консерватории. И меня прослушал там один музыкальный дирижер, военный дирижер, вот. И сказал мне, поедешь служить в оркестр штаба. Ему понравилось, наверное, что-то. И я вот оказался в городе Тбилиси, вот в этом оркестре штаба. И, конечно же, я благодарен Богу за то, что, попав туда, я, собственно, закончил и училище, и консерваторию. Потому что уровень музыкального мастерства, который требовался в этом оркестре, он был достаточно высок. Вот. И я там потихоньку этот уровень, так скажем, приобретал. По крайней мере, после армии я вернулся домой уже немножко другим музыкантом.
1: Вот. Я думаю, что вы не только другим музыкантом вернулись домой, но и другим человеком.
0: Да,
1: вот расскажите про то, что
0: и
1: вас осознали.
0: Вот это обстоятельство, оно в моей жизни сыграло большую роль и в духовном смысле слова, потому что в армии тоже было много людей. Наш оркестр состоял, по-моему, тогда это было 65 человек, наверное. Вот, большой оркестр. Среди них были солдаты, срочники, музыканты. И были сверхсрочно служащие. Да. Вот, мы их ласково

0: новичками называли. Да. И вот с одним парнем я подружился. Он играл в группе ударных на вибрафоне, на ксилофоне. Вот. И мы с ним по вечерам размышляли. Почему? Потому что я видел, как он читает какие-то духовные книги, и его интересовало тогда индуистское вероучение. Он любил размышлять про всякие реинкарнации и так далее, про будущее, что с человеком после смерти происходит и так далее и тому подобное.
1: А вас что привлекло? Вас что в этом привлекло?
0: Меня привлекла вообще беседа на эту тему. Ага. Вот. Беседа на эту тему. Вот. И мне было интересно с ним посидеть.
1: Поразмышлять.
0: Потому что, да, но остальные все говорили о девушках, о сигаретах, о выпивке и обо всех вот этих вот, в кавычках, прелестях этого, этой жизни. А вот нас интересовали, так скажем, другие немножко вещи, вот, которые создавали вот такое приятное наслаждение, такое, говоря на духовные темы. Вот, побеседовав с ним, прошли эти два года, я вернулся домой. Я вернулся домой в 89-м году, вот, и как раз через некоторое время случился вот этот кризис, развалился Советский Союз, развалилась эта коммунистическая система, и на смену этому пришла вот эта религиозная свобода. Открылись двери для провозглашения Евангелия. Mm-hmm. И как раз вот в ту пору это мне очень сильно помогло, потому что, вернувшись из армии, я не мог найти Библию нигде. Она была очень дорогой, и она больше была сувенирной, нежели какой-то вот такой продукцией печатной. Вот. И как раз тогда, обуреваемый этими мыслями, я нечаянно, в буквальном смысле слова, наткнулся на один плакат. На этом плакате большими красными буквами было написано «Три ангела над Баку». И вот это название, вы знаете, оно меня так привлекло. «Ангелы над Баку». Я же это все воспринимал буквально. Угу. Буквально, что какие-то ангелы появились над Баку. Но вообще слово «ангелы» – это же все связано с божественностью, все связано с запредельным вот этим миром.
1: И
0: это меня очень сильно привлекло. Да. И я тогда был связан контрактными обязательствами с одним из звезд, так скажем, советской эстрады. Был такой певец знаменитый и композитор Крис Кельми. Вот. Он был на гастролях в Баку, и он набирал музыкантов, которые могли бы ему помочь оформить вот этот концерт. И одним из этих музыкантов был я. Он меня пригласил, потому что в его репертуаре были песни, где звучала партия саксофона и так далее. И я подписал с ним вот, обязательства такие. У нас было два концерта. И между концертами был промежуток небольшой.
1: Вам нравилось вот то, что происходило?
0: Ну, конечно, конечно. Это же была моя жизнь, конечно. Мне это очень нравилось. Кто-то там играл в футбол, там кто-то
1: Вы
0: играл...
1: чувствовали в этом себя? Вот, да,
0: это мое.
1: Именно свое развитие.
0: Конечно, это было мое. Я не хотел никаких изменений. Мне нравилось это дети играть, когда люди слушают, что я играю, и так далее, и тому подобное. И вот, мы отыграли, я помню, один концерт, и между концертами было окошко такое. И вот как раз в этот день я попал, вот нарвался, можно так сказать, на этот плакат нечаянно. И увидел вечера духовных размышлений, приглашаем. И я побежал.

0: бежал туда по этому адресу, где проводились эти вечера духовных размышлений. Оказывается, один вечер уже прошел. Один вечер – это тот, на который я попал. И следующий вечер, на который я уже не мог прийти, потому что у меня концерт был. Вот. И я, конечно, захотел... Толпа людей, уйма людей, пройти практически невозможно. Столпотворение. Потому что молодцы тогда руководители церкви, они так хорошо все организовали и пригласили, и организовали продажу духовной литературы, музыкальное служение. Молодцы, ну что сказать.
1: Все было оформлено.
0: Да, да. В это было вложено сердце. Действительно. Тем более, когда только-только открылись двери для Евангелия. Да. Конечно же, церковь получила возможность поделиться с людьми верованиями своими. И вот я попытался туда войти, меня не пустили сразу. Почему? Потому что зал был переполнен. Вот. Но потом, спустя некоторое время, я все-таки туда попал, вот. Нашел еле-еле там место и послушал лекцию.
1: Так, что вас привлекло в эту лекцию?
0: Я вам честно скажу, вы сейчас попросите меня вспомнить, что это была за лекция. Я ничего не смогу вам сказать, кроме одного слова.
1: Так.
0: Это слово, которое вызвало у меня кучу вопросов. Проповедник произнес его так. «Адвентус». «Адвентус». Причем по латыни его произвел. И я тогда познакомился с женщиной, которая сидела рядом со мной, которая дала мне понять, что она знакома с духовной литературой, с этим вопросом. И я ей задал тогда вопрос, скажите, а что такое адвентус? Она сказала мне, давайте мы дослушаем до конца, потом я вас провожу до метро и расскажу вам. Вот. Так оно и произошло. Она проводила меня до метро и рассказала мне не только это.
1: Разумеется, она
0: сказала мне
1: все,
0: что мне нужно было к этому моменту узнать, чтобы влюбиться в общество людей, провозглашающих Евангелие. Я тогда даже и не знал, что в Баку есть такая церковь. Но при входе в метро она мне вручила ласково буклетик такой. И в этом буклетике было четко и ясно показано, где, что, когда и так далее и тому подобное. И я тогда пришел.
1: Вы говорите «влюбиться». Что вас привлекло вот в характере этой женщины, вообще в этой всей атмосфере? Что вы для себя открыли? Почему вы захотели именно посещать, да, вот подобное заведение и общаться с этими людьми?
0: Ну, учитывая то, что я все это время искал Священное Писание, Библию, и не нашел. Вот. Меня очень сильно привлекло, потому что я ей задал вопрос, а Библию мне можно будет там? Она говорит, да, конечно. И это меня очень привлекло. Я в буквальном смысле слова выхватил у нее из рук этот буклет, и в ближайшую субботу я пришел на это первое в своей жизни богослужение. И вы знаете, и все. Я уже оттуда никуда не уходил. Впоследствии, конечно. Но я был тогда еще человеком новым. Ко мне тоже присматривались и так далее. Кто я? Потому что время-то было сложное. Понимаете, и оно было связано с недоверием к религиозным организациям. Поэтому, естественно, ко мне присматривались, занимались со мной, объясняли. Но я был очень хорошим учеником, я слушал, я приходил домой, я изучал, потому что мне сразу дали Библию там, я смог

0: получить Библию, и я просто ее проглотил. И благодарю, конечно, Бога за то, что в этот момент, я считаю, критический момент, рядом со мной оказались, ну, в буквальном смысле слова, знатоки.
1: Ну, это здорово. Просто Бог, вот такое ощущение, что вокруг вас вот создал прям вот эту вот почву, лишь бы вы служили, лишь бы вы росли.
0: Совершенно верно.
1: Кстати говоря, хочу отметить ваш невероятный талант вообще в исполнении песен, дорогие друзья, с участием Вадима. У нас есть потрясающие композиции музыкальные. Вы можете их посмотреть на нашем сайте, на YouTube-канале. Вадим, вы также, я знаю, что пишете красивые стихи, красивые песни. Вот расскажите мне о песне «Я верю, я надеюсь, я молюсь». Как она у вас родилась, эта песня?
0: Этой песне уже почти 30 лет. Родилась она у меня на заре вот моего осознанного уже христианства. Потому что, когда я попал в церковь, когда я стал знакомиться с библейской истиной, когда я стал знакомиться с людьми, знающими Библию, конечно же, это не могло не произвести на меня определенных впечатлений. И вот под этими впечатлениями, вот влюбясь в Библию, в истину, я обрел, ну что ли, музу такую. Вот. У меня стали рождаться песни, причем очень быстро стали рождаться. Мне оставалось только подбежать к инструменту, наиграть.
1: Уже все само там у вас происходило.
0: Я стал сочинять тексты сам для этих песен и так далее. И вот таким образом родилась вот эта песня «Я верю, я надеюсь, я молюсь». Она состоит из трех куплетов, трех припевов. Да. В первом куплете я пою о том, как я хотел бы уже встретиться с моим Господом. Вот. Как я с нетерпением это жду. Вот. Во втором куплете я пою о том, что, приняв Его, я готов следовать за Ним, испытывая на себе Его любовь, Его заботу. И в третьем куплете этой песни я обращаюсь к людям.
1: Я думаю, сейчас самое время послушать эту песню.

расскажет нам про милость Божью. Человек

0: я молюсь.
1: Какая потрясающая песня в исполнении Вадима прозвучала сейчас. Как же все-таки важно верить, надеяться и молиться. Вадим, потрясающая песня. Вот действительно, спасибо. Я настолько воодушевилась сама, и она ободряет, поддерживает, подкрепляет, что есть надежда, что никогда не нужно опускать руки, что возможно все абсолютно вместе с Богом.
2: Спасибо большое. Это действительно так. Да.
1: Вы начали расти и развиваться в творчестве, постепенно также познавая, открывая Бога. Это все так достаточно стремительно у вас происходило. Вот немного расскажите также вот о своей семье. Как вы вообще познакомились с супругой, как вы повстречались, о своих детях?
2: Вы знаете, это тоже такая интересная история. Дело в том, что вот в тот вечер, когда я оказался в этом дворце культуры, Церковь адвентистов седьмого дня организовала специальный сбор пожертвований благотворительный. Вот. И я, выходя из зала, увидел, что по обе стороны вот, от косяков дверей стоят две девушки. И так скромно держат корзиночки, в которые можно было опустить свои пожертвования. Ну, я тоже, выходя, достал из кармана деньги и бросил их в эту корзиночку девушки, которая находилась справа от меня. И ушел. Ну, естественно, я на это особого внимания не обращал, поэтому это событие, оно как-то выветрилось очень быстро из моей головы, потому что я был сконцентрирован на том, что такое адвентус. Вот. И вот эта женщина мне объяснила, я пришел, я остался в церкви, и там в церкви уже когда я стал адвентистом седьмого дня, когда я принял крещение, кстати, 21 марта будет день моего духовного рождения, 21 марта 92 года принял

0: 91-го года принял крещение. Вот. И благодарю Богу, что это случилось вот в моей жизни. И там в церкви молодежь, знаете, мне было тогда 22 года, все молодые люди, вот очень много было таких же парней, девушек, верующих. Вот. И мне так нравилось находиться в этом обществе.
1: Атмосфера.
0: Да, очень нравилось. Это было, это другие люди, понимаете? Да? Это люди с другими мыслями, с другими побуждениями и так далее. И вот там я заметил, так скажем, одну девушку. Потом, как оказалось, она была дочкой пастора этой церкви, уклеенной Ивана Ивановича, а мама ее была руководителем, мама ее была учителем субботней школы, и от уроков которой я получал просто наслаждение, потому что у нее дар от Бога объяснять, помогать понять что-то, понимаете? И вот всякий раз, когда заканчивалось служение, я подходил к Любови Алексеевне, садился прям в буквальном смысле слова у ее ног и задавал ей кучу вопросов. И вот однажды такая встреча у меня с ней произошла, мы с ней беседуем, вдруг подходит девушка, такая хрупкая, такая изящная, симпатичная такая. Я на нее так посмотрел, и что-то вот в сердце такое промелькнуло, что какие-то такие приятные чувства, так она мне понравилась. Вот. И она к Любови Алексеевне обращается, говорит: «Мам, ну я пошла домой». И я понял, что это дочка, там, как оказалось, самая младшая дочка. В общем говоря, положил я на нее глаз.
1: Здорово.
0: Да.
1: У вас...
0: И мы познакомились. И мы познакомились. И вот сейчас я хочу вспомнить опять вот то событие. Прошло уже достаточно много лет, может быть, 3-5, когда мы уже в браке с ней были. Я не могу ночью уснуть. Она сходила к парикмахеру, пришла, а я на нее смотрю, и ночью не могу уснуть. От мысли, что-то вот у меня в сознании воспоминания какие-то тех дней. И потом у меня озарение. Она лежит, спит, я ее бужу. Я говорю: ответь мне срочно на один вопрос. Какой? Это не ты стояла у дверей, собирая пожертвования? Она говорит: я. Я говорю: а с какой стороны ты стояла? Она говорит: ну вот, с правой стороны. Я говорю: слушай, я вышел и бросил в твою корзиночку деньги, пожертвования. И на всю жизнь запомнил твою прическу. Я говорю: так это была ты? Она говорит: да. Вы знаете, мы посмеялись. Я, конечно, там пошутил: верни мои 3 рубля, там, и так далее, и тому подобное. Вот. Но это такое дело, знаете. Вот. А я трешку, советские 3 рубля, такие зелененькие, я бросил ей тогда в корзинку. Но я с таким воодушевлением тогда, я думаю: Господи, даже тогда, еще тогда, ты уже знал, кто будет моей женой.
1: У Бога все под контролем.
0: Представляете? Вот это была такая чудесная история вот моей женитьбы, моего брака.
1: Это потрясающе. Да. Очень интересно, правда. Ну и дети ваши, соответственно, у вас 2 детей.
0: У меня 2 любимых детей, от которых я в восторге. Знаете почему? Потому что они хорошие дети. Потому что они очень уважительные дети к нам.
1: Опять же, это ваша заслуга, как родителей, я считаю. Ну, вот как мне кажется.
0: Я не знаю, насколько это наша.

0: наша заслуга, потому что мы по отношению к ним тоже ошибки какие-то допускали. Но, вы знаете, они выросли любящими людьми. Что это сын, что дочь. У меня и сын, и дочь. Старший сын, ему 28 лет, Виталий, и младшая дочка, ей 17 лет. И, вы знаете, я благодарю Бога за моих детей. Они очень умные дети. Они очень, как бы вам сказать, так, со стержнем внутри. Со стержнем внутри. И я восхищаюсь ими. Вот мы вчера разговаривали по телефону с сыном. Он мне рассказывал о своих планах, о своих намерениях. И я ему давал какие-то советы. И он очень много приятных слов в мой адрес сказал. Для меня это такая честь. Вы знаете, что дети, они гордятся своими родителями. Не только родители своими детьми. Дочка у меня просто великолепный человек. Очень ласковая, очень любвеобильная, очень умная девочка. Любит учиться, любит познавать. Она очень хорошо знает Священное Писание.
1: Но опять же, вот тяга это, да, детей к этому, ко всему, к светлому, к доброму, к познанию истины, она же все равно закладывается, понятно, что Всевышним, но и родители, они обязательно должны показывать пример. И
0: конечно,
1: вы тому достойны.
0: Мы старались с женой. Я не хочу сказать, что мы во всем, скажем так, были идеальны и совершенны. А вот наверняка мы делали какие-то ошибки, может, подавали не тот пример, который нужно подать. Но, тем не менее, наша семья была очень хорошей, доброй.
1: Да, это тоже очень важно. Вадим, огромное вам спасибо за то, что вы выделили время и приехали к нам. И за
0: спасибо это общение. Вам спасибо. Большое за приглашение, всегда рад.
1: Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы нас смотрите. К Богу можно прийти и можно последовать за Ним, но важно открыть свое сердце и полностью довериться Ему. Пусть Господь хранит ваши семьи. Всего самого доброго. До свидания.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

Я сейчас хочу поделиться не совсем своим опытом, но опытом моей свекрови. Я очень ее люблю, всегда называю мама. Наша мама работала начальником металлографической лаборатории. И какие-то сложные случаи всегда предоставляли писать заключение ей. В ее подчинении было достаточно много лаборантов, которые тоже работали в этой лаборатории. Это была очень ответственная работа. И вот однажды мама рассказывает, что случай, с которым они столкнулись и по которому нужно было написать заключение, был непонятен для них. Лаборанты ничего не могли понять, найти какой-то аналогии. Ну, естественно, они переложили как на начальника эту ответственность на нее. Она должна была писать заключение и сделать вот эти вот все анализы, спектральные и другие. А мама говорит, я тоже никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Но понимала, что на утро мне нужно давать заключение, потому что это очень важно. И она пришла пораньше в лабораторию и стала молиться. Говорить, Господи, я не знаю, как решить этот вопрос. Я абсолютно не понимаю. Сотрудники ждут от меня заключения, но я не знаю, что писать. И она говорит, что ее рука машинально потянулась вот к той лабораторной библиотеке, которая была у них.

Она говорит, я взяла книжку, даже просто как-то в своих мыслях. Книжка открылась на том месте, я увидела, что это мой случай. И когда пришли сотрудники, мое заключение было полностью готовым. И они все говорили, Вера Ильинична, мы восхищаемся вами. Она говорит, это не я, это Господь, Он мне помог, я молилась. Ну, и рассказала все, что я рассказала вам. Ну, они не хотели в это верить. Но это было действительно так. Господь, Он творец Вселенной, и Он знает все тонкости ее происхождения, и Он может открывать нам какие-то особенности, какие-то знания, которые нам недоступны. Я Ему очень благодарна, и мама всегда благодарит Его за вот этот случай в том числе.

0: есть любая аудиоверсия, любая проповедь проповедника из-за кафедры, когда он читает библейский стих, это интерпретация. Интерпретация с помощью интонации, с помощью каких-то логических ударений, которые мы ставим, с помощью даже пауз, которые мы делаем в тексте. Ну, естественно, я уже не говорю про тембр голоса, темп речи и прочие моменты. Ведь мы воспринимаем информацию не только из слов, которые мы слышим, но в целом из речи, включая и голос, включая какие-то голосовые особенности. Поэтому интонационно какие-то смыслы, те или иные смыслы, любой чтец книги, в том числе и Священного Писания, вкладывает. Поэтому эта интерпретация присутствует, но ее не нужно бояться, потому что мы ее не можем избежать. Просто когда мы с вами будем говорить о Священном Писании, например, и будем цитировать его друг другу, каждый из нас будет в каком-то смысле своей интонацией и другими речевыми инструментами интерпретировать его. Так устроен язык.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
2: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

Добро пожаловать на четвертый из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь?» Троеточие. В рамках этих восьми встреч первые две мы посвятили вопросам созидания семьи. Вторые две темы посвящаются вопросам взаимоотношений в уже состоявшейся семье. И вот сегодня вторая такая тема, и речь пойдет об искусстве общения. Искусство общения. Вспомним несколько известных поэтических строк из наследия, литературного наследия России. Алексей Апухтин, 1876 год. «Ни отзыва, ни слова, ни привета. Пустынею меж нами мир лежит, и мысль моя с вопросом, без ответа, испуганно над сердцем тяготит. Ужель среди часов тоски и гнева прошедшее исчезнет без следа, как легкий звук забытого напева, как в мрак ночной упавшая звезда?» 1876 год. Поэт переживает

по поводу того, что взаимоотношения, уже состоявшиеся, уже имевшие место, могут оборваться. Он находится в неведении, будет ли возможность ему получить ответ на свой вопрос. Он говорит, с вопросом без ответа есть опасность остаться. И несмотря на то, что во взаимоотношениях многое было и многое связывает, кто его знает, напишет, не напишет, или, как сегодня мы бы сказали, позвонит или не позвонит, будет ли продолжение? Это стихотворение отражает сложности в общении, сложности в ожиданиях продолжения оного. Еще одно. Федор Тютчев, 1830 год. «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходят они. Безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими и молчи». Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей, есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум. Их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи, внимай их пенью и молчи. Кто из вас когда-то чувствовал себя подобным образом, бывал в подобном настроении? Вы не уверены, сможет ли человек тебя понять? Порой даже самый близкий, муж, жена, кто-то из семьи твоей, тот, с кем, как говорится, принято быть открытым, с кем ожидаешь ясности и плодотворности во взаимоотношениях, порою он тебя не слышит. И человек принимает решение вообще не рассказывать. Лучше, оберегая себя, свои чувства, свой внутренний мир, лучше меньше высказывать, меньше будет ранений, меньше будет разочарований. Когда люди общаются, то прежде чем человек их сможет уразуметь, им необходима мысль облечь словами. Дальше эти слова должны прозвучать. Человек, как собеседник, должен их услышать, потом их должен истолковать для себя и попытаться соотнести смысловой вариант услышанного со смысловым вариантом сказанного. Это очень трудный процесс. Общение – дело нелегкое, и, к сожалению, многие из нас не раз обожглись, пытаясь откровенно с кем-то пообщаться. Не только вот такого рода есть проблема в общении, когда не уверен, стоит ли говорить. Бывает и прямо наоборот. Скажите, что означает вот на наших широтах просыпанная соль? Как люди это дело истолковывают очень часто? Да, говорят, к ссоре, соль просыпана, к ссоре. Есть вот такая примета. Так и некоторые в рабстве ее находятся. И вот рассказывают, как однажды, значит, муж возвращается с работы домой, и жена его встречает словами: «А я просыпала соль». Он уже знает, что это означает, и знает, чем это дело обычно заканчивается. Он говорит: «А может быть, сегодня обойдется?» Она ответствует: «Нет, я уже настроилась. Хочешь слушать, не хочешь слушать, я тебе все равно скажу». И иногда понимаешь, что не поймет человек, и думаешь, может быть, лучше не говорить, а иногда столько много внутри, что тебе вообще уже не важно, слушает или не слушает, но надо все равно сказать. Тема сложная, вопросов много. И сегодня, когда мы приступаем к этой теме в контексте желания открыть Слово Божье, Священное Писание, Библию, мы должны сразу же давать или отдавать себе отчет в том, что на эту тему в Библии очень много сказано. О речи, о языке, об устах, о словах. И Священное Писание настолько много об этом говорит, что нам не вместить весь этот объем материала,

в рамки одной беседы. Потому мы сегодня попытаемся рассмотреть лишь некоторые базовые принципы. И я надеюсь в конце этой беседы дать ссылочку на дополнительные материалы, которые могли бы быть для желающих эту тему изучить более основательно полезны. Первый вопрос, который мы ставим сегодня, звучит так. Молчать или говорить? Молчать или говорить? Вот какой принцип открывает нам Священное Писание в книге Екклесиаста, мудреца, 3 глава, стихи 1, 7 и 11. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». И дальше идет ряд антитез, ряд противопоставлений. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное и так далее, включая в 7 стихе вот такую антитезу, такое противопоставление. Время молчать и время говорить. И 11 стих, вывод. «Все соделал Он, Творец Всевышний, все соделал Бог прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Священное Писание, начиная отвечать на вопрос «молчать или говорить», говорит о том, что порою это уместно, обязательно надо говорить, а порою противоположно уместно – не надо говорить, надо именно молчать. И вот мудрость и разум заключается в том, чтобы быть в состоянии различать, когда говорить, а когда молчать, как написано в первой книге Паралипоменон в 12 главе, в 32 стихе. 1 Паралипоменон 12:32. «Из сынов Исахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежит делать Израилю». Это в действительности очень важное знание. Знать, что когда надлежит делать, когда молчать и когда говорит. И слава Господу, мы все можем с вами сподобиться хотя бы отчасти этой мудрости, потому что Священное Писание на этот вопрос отвечает. Когда, для начала, когда нельзя молчать? Давайте посмотрим на книгу Левит, 5 главу, 1 стих. Левит, 5 глава, 1 стих. Есть ситуации, когда время говорить, и если не говоришь, то это может обернуться делом серьезным. Итак, читаем. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Если человек был свидетелем чего-то, услышал или увидел, или как-то узнал, но не отреагировал, если то, что он услышал, увидел или узнал, это грех, это нарушение воли Божьей, нарушение законов Божьих, а человек промолчал, он становится кем? Соучастником. Он несет на себе этот грех. Если он знает и ничего не делает, если он знает и молчит, он несет на себе грех. Это очень серьезный вопрос. Давайте представим себе ситуацию, где и когда в семейной жизни это может иметь место. Допустим, жена знает, что муж периодически с работы что-то приносит, нарушая заповедь «не кради». Так? Это, конечно, не какие-то крупные, как у нас говорили, не в особо крупных размерах и так далее. Да, но что-то такое по мелочи там, для дома, для хозяйства и прочее, прочее. Например, да? И вот она знает, и она знает, что заповедь такая есть – «не кради». И она знает,

В том, что Господь очень серьезно относится к этому вопросу. Но она знает также, что если она начнет говорить с мужем на эту тему, то ее ожидает конфликт. Ей не хочется портить взаимоотношений. И она взвешивает, или тут я буду сейчас справедливость Божью восстанавливать, да, вселенского уровня, или я буду просто счастливо и благодатно жить со своим мужем. Зачем это мне надо? Как у нас говорят, моя хата с краю, да? Вот это касается взаимоотношений между мужьями и женами, это касается взаимоотношений между братьями и сестрами в церкви, это касается любой ситуации, любого вида отношений. Ты порой знаешь, что это неправильно, но не говоришь, потому что не хочешь этих разбирательств, не хочешь тратить время, не хочешь тратить эмоциональных ресурсов своих. Просто хочется жить спокойно, он сам или она сама за себя перед Богом в ответе, и все тут. Нет, говорит Священное Писание. Если происходит что-то на уровне слов, на уровне поступков, что является нарушением воли Божьей, и ты об этом знаешь и молчишь, то грех на тебе, душа, говорит Господь. В 19 главе книги Левит, в 17 стихе, мы читаем об этом следующее. Левит, 19 глава, 17 стих. Еще одна заповедь. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Итак, повторяется, когда понесешь за него грех? Когда не обличишь, так? «Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Вот в этом стихе представлены две противоположных реакции. Бывало ли у вас такое, что когда вы в очередной раз видите, как он или она нарушает волю Божью, у вас внутри поднимается буря негодования, и у вас уже внутри приготовлено несколько емких тирад, и вы уже знаете, что надо сказать и как сказать, и вы вот-вот готовы это сделать, но опять же, зачем портить отношения? А может быть, вы от этого человека зависите? А может быть, вам вообще никак нельзя каким-то образом досаждать ему, потому что потом вам будет худо. И вот человек внутри себя враждует, бывает и год проходит, бывает и десятилетие проходит, и внутри постоянно вражда, в сердце вражда, но этому человеку ничего не говоришь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, да, да. Вот, ничего, ничем, все нормально. Как говорят, тишь да гладь, Божья благодать, все хорошо, все хорошо. Господь говорит, на тебе грех, душа, на тебе грех, если ты молчишь. Таким образом, это очень-очень серьезные предостережения. Не враждуй в сердце твоем, обличи и не понесешь за него греха. Еще одно место из закона Господня, из Пятикнижия Моисеева, книга Числа, 30 глава, 15 стих. Числа, 30 глава, стих 15. Написано. «Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки, которые на ней утвердил, потому что он, услышавши, молчал о том». Скажите, как это называется у нас? Молчание – знак согласия. Это из Священного Писания. Если ты знаешь и молчишь, значит, ты соглашаешься. Представляете? Если знаешь и молчишь, значит, ты поддерживаешь, значит, ты соучастник, значит, ты заодно. Это очень серьезное дело. Итак, когда нельзя молчать? Согласно Священному Писанию, нельзя молчать, когда ты видишь, или тебе, может быть, кажется, что человек что-то не то говорит или делает, когда какое-то нарушение воли Божьей случается. Надо говорить, обязательно. Приведем иллюстрацию из священной истории, книга «Бытие», 21 глава, стихи 25 и 26. Книга «Бытие», 21 глава, стихи 25 и 26. «И Авраам упрекал Авимелеха за колодезь с водою, который отняли рабы Авимелеховы».

Олег же сказал: «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том до ныне». Бывала ли у вас подобная ситуация? Бывает так, что во взаимоотношениях в семье вдруг, спустя лет 15-20, всплывает во время какого-то конфликта, во время какого-то тяжелого разговора ситуация, имевшая место давным-давно, о которой человек молчал тогда и все это время враждовал в сердце. А что со временем проходит, если вражда в сердце продолжается? Чувства охлаждаются, люди друг от друга отдаляются, и вот этот вот ком все нарастает и нарастает. И при выяснении порой оказывается, что вот тогда, вот те, как говорится, 15 лет тому назад, супруг, когда сказал что-то, или наоборот, не сказал то, что вторая сторона ожидала увидеть, вовсе и не имел в виду зла причинить. Или в это время задумался о чем-то, ответил не впопад, или посмотрел чуть-чуть правее, чем нужно было, и просто правильно не отреагировал. Или же в действительности что-то сказал обидное, но не то имел в виду. И если бы тогда этот вопрос был поднят, то сразу бы изъяснились, и не было бы этой вражды. И сегодня они были бы близки друг к другу. И порой бывает так, что спустя годы уже невозможно ничего исправить. Вот посмотрите на Авраама. Сказано, он упрекал. Вот как вы себе представляете эту картину? Представьте себе патриарха, такого почтенного, длиннобородого, такого уважаемого и уважительного вида. И вот он начинает упрекать. А твои, вот что такое упрек? Это же, знаете, это не просто так вот. А знаешь ли, любезный, вот такое дело произошло, что вот это... Нет, упрек – это нечто негативное. А этот вот Авимелех говорит: не знаю, ты мне не сказал, и у меня до сих пор информации не было. Бывало у вас такое, что человек... Вот вы наблюдаете, вы видите, что человек смотрит на вас из-под лобья. Вот все смотрит, и вы чувствуете, что что-то вот он против вас имеет. Вы понятия не имеете, что, а человек не говорит. Вы спрашиваете: может быть, я тебя чем-то обидел или оскорбил? Да не-не-не, все нормально, да. И проходят годы, и этот человек от вас все больше и больше отдаляется, а вы понятия не имели. Господь говорит: если не жить по Божьим законам, если не говорить и не решать вопрос, как говорится, в режиме реального времени, то это, во-первых, является соучастием во грехе, если грех был реальный, а если ситуация была надуманная, то это просто людей отдаляет друг от друга, и часто взаимоотношения страдают. Со стороны Авимелеха не было никакой информации. Еще одна иллюстрация из истории Священного Писания. Третья книга Царств, 1 глава, стихи 5 и 6. Третья книга Царств, 1 глава, стихи 5 и 6. «Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: „Я буду царем“. И завел себе колесницы, и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: „Для чего ты это делаешь?“ Он же был очень красив и родился ему после Авесолома». Вы помните, что произошло дальше? Дворцовый переворот, люди погибли, семья была разрушена. А все из-за чего? Отец знал, что происходит, знал, но не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?». А ведь такой простой вопрос мог бы многое прояснить, и многое можно было бы исправить вовремя, чтобы не дожидаться катастрофических последствий. Родители, если вы что-то видите или слышите в отношении своих детей, если вам вдруг кажется подозрительным их поведение, вы часто и понятия не имеете, насколько возможно, не дай Бог,

но насколько, возможно, серьезно является проблема, с которой ваше дитя пытается справиться. И это такая тема, на которую он сам или она сама не заговорит. Надо обязательно. Даже если ничего нету, значит, все хорошо, слава Богу. Но задать вопрос, спросить, выяснить, предложить помощь нельзя молчать. Первый вопрос, который мы рассматриваем сегодня в контексте исследования темы искусства общения, это вопрос, когда нельзя молчать, чтобы не было трагических последствий, как были оные в семье Давида царя. Мы с вами уже обращались к книге Левит, 19 главе, 17 стиху, где говорится о необходимости обличать. И вот сейчас нам чуть-чуть пристальнее надо посмотреть на этот отрывочек Священного Писания в попытке ответить на вопрос, как обличать, как говорить. Мы выяснили, что у нас выбора нету. Если знаешь, говорить надо, обсуждать надо. Но очень важно знать также и как. Вот что вновь по синодальному переводу написано. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Как вы себе представляете вот это дело? Что значит «обличи»? Многие тут же рисуют себе фигуру Иоанна Крестителя. «Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» И так далее, и так далее. Обличать часто воспринимается в сознании как вот такое, знаете, грозное слово от Бога. Вот. И это именно обещание, наказание и так далее, и так далее. Однако, когда мы обращаемся к подлиннику, мы находим, что там используется глагол, который термином «обличать», вот именно в современном смысле этого слова в русском языке, не совсем удачно было бы переводить. Во-первых, там дважды используется один и тот же глагол. То есть, если бы вот так вот, как у нас, то «обличай», «обличай». Ну, кстати, слово «обличать» в русском языке означает, собственно, «выявлять», да? То есть, демонстрировать, показывать. Вот, если вдуматься в этимологию этого слова. Но сегодня оно уже так не воспринимается. А вот как в одном из современных переводов передается – «увещевай», «увещевай ближнего твоего». В других переводах «поговори откровенно с ближним твоим». То есть это не то, чтобы посулить ему наказание, да, и сказать «ах, ты такой-сякой» и так далее, ну-ка быстренько покайся. Именно «увещевай», «поговори откровенно». Вот что о том, как выполнять следует эту заповедь, говорится в комментарии Санчина. Эта заповедь считается крайне трудной для исполнения. Обратиться к человеку со словами назидания в предельно тактичной форме, так, чтобы не вызвать его раздражения и при этом не испытывать раздражения по отношению к нему, доступно только людям с добрым сердцем, переживающим за другого и испытывающим чувство ответственности за ближнего. Если поучение не будет высказано с любовью, то его результат будет прямо противоположен тому, что заповедано Торой. Вместо исправления недостатков и налаживания взаимопонимания между людьми появится взаимное раздражение, и человек, который поступал неправильно, еще упорнее будет стремиться продолжать то, что он делал. Увещевай. Увещевай. Два раза один глагол. То есть постарайся достучаться до сердца человека. Недостаточно просто указать человеку на его грех. Надо подумать, как сказать так, чтобы услышанное не было сказано на ветер. Как сказано в книге Иова в 18 главе, стихи 1 и 2. «Обдумайте, и потом будем говорить». Обдумайте. И потом будем говорить. В книге Есфирь, в 5 главе, в стихах с 1 по 8, в 7 главе, в первых трех стихах, рассказывается о том, как царица Есфирь должна была решить сложнейший вопрос, вопрос спасения своего народа. И вот когда царь ей сказал, проси хоть до полуцарства, что хочешь, будет дано тебе. Вот тут бы сразу и спросить, правда? Вот это и это.

она понимает, что нет, еще рано. Еще рано. И она говорит, вот мое желание, приди ко мне на пир. Раз пришел, опять рано, давай еще раз. И вот только уже во время второго пира, когда царь расположился соответствующим образом, когда обстоятельства созрели, вот тогда она об этом говорит. Часто бывает, не успел муж вернуться с работы, жена начинает сразу же решать наболевшие вопросы. Или наоборот, жена не успела в дом зайти, муж ее сразу же берет, что называется, на таран. Дети пришли со школы, а ну как у вас прошла математика, а ну какие оценки, и так далее, и так далее. Дайте отдышаться человечку. Подумайте, стоит ли сейчас сказать, стоит ли позже об этом поговорить, каким образом, каким тоном, вот это все надо принимать во внимание, чтобы был результат, чтобы говорить не на ветер. Мы продолжим разговор об этом во время второй части нашей встречи.

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни да там в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю».

0: Здравствуйте. Что такое самость? Следование своей воли, эгоизм или что-то другое? Приемлемо ли для христианина изучать и развивать свою самость? Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Еще одно новое понятие, которое в последнее время мы часто слышим, это самость. Что это такое?
1: Вообще понятие самость, оно было введено в самом... При зарождении такой науки, как психология, они заговорили Фрейд, в дальнейшем о самости начал продолжать говорить Юнг. И по факту, если мы обобщим все, что говорили эти знаменитые психологи, самость — это про некую индивидуальность. Это совокупность качеств, черт личности, ценностей, способов самореализации личности, которые человек осуществляет. То есть, знаете, это некая... уникальность, ценность и индивидуальность.
0: Угу. Способен ли человек сам понять и оценить свою индивидуальность?
1: Вопрос неоднозначный, потому что так или иначе мы все друг для друга зеркала, и зеркала непрямые. Каждый из нас дает некую призму ко всему, что он отражает, и, следовательно, благодаря другим мы лучше узнаем себя. Но в то же время у самости, наверное,

0: уникальность заключается в том, что это то, с чем взаимодействуешь только ты сам. То есть человек по-настоящему должен с этой самостью столкнуться, к ней идти, с ней взаимодействовать.
1: Угу. Ну, и каким образом это сделать? Как, например, ну, себя познать, понять свою самость?
0: Вы знаете, у самости есть 4 основных способа осуществления. То есть нельзя сказать, что самость — это какая-то устоявшаяся структура, потому что человек — существо динамичное. И поэтому мы не можем сказать, что вот все, я себя познал, я теперь с собой знаком, и никаких сюрпризов я себе не преподнесу. И поэтому для того, чтобы со своей самостью взаимодействовать, нужно 4 принципа осуществить. Первое — это научиться понимать свои ощущения. Ну, ощущения, конечно, в таком очень грубом формате. Самоощущение, то есть наблюдение за собой. Некоторое, знаете, есть такой термин интроспекция, наблюдение внутреннее за внутренними движениями, мыслей, эмоций, состояний. Второй элемент — это самоутверждение. То есть когда я с собой познакомился, когда я в какой-то мере там понял некоторую структуру своей личности, то заявить внешним о том, каков я, представить себя окружающим меня людям и этому миру. Третий элемент — это самореализация. Это когда весь тот потенциал, который у тебя есть, ты осуществляешь. И последний — это самоактуализация. То есть самоактуализация — это когда ты совершаешь то призвание, которое у тебя есть, которое ты обнаружил в недрах своей личности, которое требует выхода и которое требует служения окружающему миру.
1: Угу. Ну вот хотелось бы к первому пункту обратиться. Это самоощущение, да, или самопознание?
0: Да, самоощущение. Ну, самопознание, да. Хороший вопрос.
1: Вот не является ли этот процесс все-таки каким-то слишком направленным на себя и эгоистически окрашенным процессом? Потому что получается, что как будто мы хотим копаться в себе, изучать себя. И вот особенно для верующих людей нам говорят: вы изучайте Бога, познавайте Бога. Для вас Бог – идеал, Он совершенный, Он ваш Создатель и Спаситель. А вы хотите копаться в себе, что-то там искать, ну, как бы выискивать. Что вам себе выискивать? Вы грешники. Вам непонятно до сих пор? Вы грешники. Не надо в себе копаться и смотреть вглубь себя. Не надо. Вот докажите сейчас, что это полезно, ну, для верующего человека. И это нужно.
0: Ну, во-первых, я могу согласиться с теми людьми, которые выдвигают подобные аргументы, что вот прям копаться, что-то выискивать, возможно, не стоит. Потому что действительно у нас есть греховная составляющая личности, которая может привести действительно к эгоизму, к какому-то погружению в себя. Но очень важный момент. Для взаимодействия с нами у Бога нет другого инструмента, кроме нас самих. Даже читая Библию, мы читаем ее через призму своих убеждений и мнений. Даже в молитве мы общаемся с Богом через призму того, что у нас уже есть в нашем багаже. Да, Бог может сверхъестественным образом на нас повлиять, каким-то образом открыться по-новому, да, но даже вот этот вот первый импульс духовного познания Бога, он все равно в дальнейшем базируется на наших каких-то установках, принципах и привычках. И, следовательно, если мы хотим сотрудничать с Богом, если мы хотим с Ним строить диалог, то нужно помнить, что в диалоге участвуют две личности. И личность Бога, она конкретная, она уже, Бог, Он целостен всегда. И Бог, Он всегда является тем, кто с Ним готов сотрудничать именно так же, приходя к Нему. Он говорит: придите ко Мне такие, как вы есть. А если мы с идеей того, что я греховен, перестаем с собой взаимодействовать, то с кем общается Бог? С какими-то, ну, не, получается, не с вами, а с вашими представлениями о вашей греховности. А ведь помимо греховности Господь заложил в нас и частичку себя. Он вложил в нас способность быть творческими, Он вложил в нас какие-то индивидуальные особенности, Он вложил в нас темперамент, Он дал нам все обстоятельства нашей жизни, которые повлияли на формирование нашего характера. И, следовательно, через все эти моменты Бог задумал для нас определенный план, в том числе и по диалогу с Ним. И поэтому, если мы изучаем себя только ради изучения себя, чтобы порадоваться, какой я замечательный, или поплакать, какой я ужасный,

0: классный, это, конечно, проблема. А когда мы понимаем, что я изучаю себя, чтобы увидеть то, что в меня вложил Господь, чтобы увидеть ту работу, которую Бог надо мной совершает, чтобы позволить Ему эту работу совершить, то нам очень важно понимать, кто я такой.
1: Угу. Я вот сейчас думаю, допустим, очень важный для верующего человека процесс покаяния, вот это явление покаяния, мне кажется, оно невозможно без некого самокопания. Оно невозможно без изучения глубин своей души, из которых мы извлекаем, ну, да, свои грехи, да, какие-то свои страсти. И мы понимаем, насколько глубоко они в нас, и мы к Богу это приносим в покаянии. Мы просим прощения, мы просим нас изменить. Мы вообще это, ну, потрогали и ощутили. Мы не просто формальные слова Богу говорим в молитве. Там, как надо, как правильно, по книжке, по какой-то, по молитвеннику, так скажем. Этот молитвенник, он у нас вот в голове, в сердце, то есть мы изучаем себя.
0: Да. Да, молитва – это очень глубокий диалог. Даже если мы проведем параллель, общаясь с другим человеком, если мы хотим близкого, такого нежного общения, то нам нужно быть максимально откровенным. А как с Богом быть откровенным, если ты не знаешь, кто ты, если ты не знаешь, что у тебя там внутри? И, по-моему, это очень важный фактор. И, кстати, вот тоже про покаяние, ведь есть еще и некоторая видимость покаяния. Когда мы сами выискиваем какие-то мнимые проблемы и приносим их Богу просто потому, что мы считаем правильным каяться в этом. А может быть, Бог от нас не этого хочет. Может, если бы мы остановились и начали по-настоящему себя исследовать и позволять Духу Святому проникать в те части нашей личности, которые для нас ранее были закрытыми, то мы бы увидели новые моменты. А, кстати, вот момент, да, важный, что Дух Святой, он очень деликатен, и он не будет лезть в те сферы нашей внутренней жизни, куда мы его не пускаем. А если мы сами себя не знаем, то, получается, мы его и никуда не пускаем. Мы какую-то вот гостиную открыли для него, где порядок навели, и давай мы с тобой вот тут поговорим. А Бог-то стучится в наши двери, чтобы проникнуть глубже, чтобы свет Божьей благодати, он во все уголки нашей души проник.
1: Итак, следующий пункт, который вы называли, напомните, пожалуйста.
0: Это самоутверждение.
1: Да, самоутверждение. Вот можно подробнее о том, что сделать с этим?
0: Ну вот, кстати, с христианской точки зрения это тоже кажется несколько неправильным. Да. То есть нужно заявить о себе, окружающим людям, каков я. Но я повторюсь, да, что мы друг с другом взаимодействуем и друг другу являемся зеркалами. И если на уровне самопознания мы научились входить с Богом в диалог, то самоутверждение — это будет не утверждение нашего греховного «я», а утверждение божественной части, той части личности, на которую действует Господь. И поэтому самоутверждение — это, во-первых, способ заявить окружающим людям о том, каким меня сделал Господь, а во-вторых, получив какую-то обратную связь, углубляться туда, где мы, возможно, еще не были вот именно в процессе самопознания. Потому что вот до тех пор, пока ты сидишь один там в красивой комнате на красивом кресле, ты кажешься себе, да, вроде я и неплохой человек. И как только ты сталкиваешься с другим человеком, который проявит к тебе грубость, и тут внезапно оказывается, а у меня там гнев внутри какой-то скопился, а у меня есть непримиримость, а у меня есть несогласие. И вот когда мы реализуем и самоутверждаемся, это нужно не для того, чтобы другим показать, каков я, а для того, чтобы вот в этом взаимодействии дать возможность себе увидеть новые грани личности и другим людям тоже таким образом работать над собой.
1: Угу. Хорошо. Так, следующий у нас какой был пункт?
0: Саморазвитие.
1: Саморазвитие.
0: Ага. Я думаю, что само по себе понятие саморазвития предполагает, да, что весь тот материал, который есть внутри нас, это не просто декорации, это инструменты, которые необходимы нам и необходимы Богу для того, чтобы мы учились сотрудничать с другими людьми, для того, чтобы делать мир лучше, для того, чтобы служить, для того, чтобы заниматься определенными делами, для того, чтобы там, трудиться в семье, на работе, в церкви, осуществлять некоторую миссию, да, которую Господь возложил. Поэтому саморазвитие — это когда я понимаю, что вот у меня есть вот такой потенциал, я могу определенным образом его применить и прийти к чему-то большему.
1: Ну, оно, я думаю, вот этот пункт очень даже созвучен, в общем-то, с христианством и с библейским учением, потому что

0: если мы действительно развиваемся для дела Божьего, ну, даже я говорю не о церкви только, здесь понятно все, а просто о деле нашей жизни, о нашей работе, да, мы же как бы служим Богу не только в церкви, а служим Богу и в семье, и на работе, и мы делаем какие-то добрые дела, ну, как бы пользу приносим, да, пользу приносим этому обществу. И здесь как раз я думаю, что вот это... Этот пункт очень созвучен вообще с христианством, когда мы развиваем лучшее в себе для того, чтобы еще большую пользу принести окружающим людям.
1: Угу. Да, согласна.
0: Итак, и четвертый пункт.
1: Это про самоактуализацию.
0: Самоактуализация.
1: Угу. А, кажется, что самоактуализация где-то очень тесно связана с саморазвитием, но у самоактуализации более глубинные... глубинные механизмы. Потому что если про саморазвитие, мы говорим про то, что я взял элементы и из них что-то творю. А самоактуализация — это уже некоторое преобразование личности под влиянием миссии. То есть саморазвивающийся человек — это человек, который достигает результатов. Самоактуализирующийся человек — это человек, который познает себя, преображает себя и осуществляет себя. То есть в нем выражаются его ценности. То есть получается, знаете, вот Абрахам Маслоу, он написал, что самоактуализация — это вершина пирамиды потребностей. Некоторая часть жизни человека, при которой он уже сформировал все свои ценности, провел инвентаризацию всех своих возможностей, всех своих инструментов, и теперь он их использует во благо и себе, и людям, и... Вот я в слове «самореализация» говорила слово «миссия», но, наверное, все-таки слово «миссия» больше подходит к термину «самоактуализация», что я осуществляю Божий план в своей жизни и влияю на окружающий мир.
0: То есть, ну, когда мы говорим об актуализации, это значит, что мы как будто заостряем, как будто еще больше совершенствуем свое мастерство, какие-то свои навыки, то, что нам дано, мы... еще больше, с большей остротой, что ли, используем в своей жизни.
1: Ну так? Вот если сделать небольшое такое образное сравнение, то саморазвитие — это про построение какой-то модели. То есть в саморазвитии я могу заниматься там, развитием физическим, профессиональным, в семье себя реализовывать и так далее. А если мы говорим про самоактуализацию, это, наверное, про то, что посадить дерево, которое будет укореняться вглубь, еще больше сотрудничать с теми дарами и ценностями, которые заложил в меня Бог, и питаться от них, и при этом расти вверх, давая плоды окружающим людям. То есть вот самоактуализация — это нечто, что сразу движется и вглубь, и ввысь.
0: А вот теперь хочется узнать, как это все осуществлять. Вот вы рассказали, что как бы нужно делать, как бы, но теория, это теория. А вот на практике как это делать? Потому что мне-то кажется, что слишком замудрено. Да? Простите, да, слишком замудрено. Как-то хочется попроще.
1: А я думаю, что все мы с этим в своей жизни сталкиваемся. Вот смотрите, для того, чтобы на практике как это понять, нам нужно первое – установить диалог с Богом. То есть такую плотную вертикальную связь с тем, кто нас создал, с тем, кто заложил в нас определенный потенциал, с тем, кто предусмотрел для нас определенные условия для жизни, для того, чтобы в этом диалоге черпать понимание того, а что хочет для меня Господь. И затем уже после этого строить горизонталь отношений, когда все, что я взял от Бога, я, во-первых, в себе хорошо укоренил, а во-вторых, начал с этим взаимодействовать с людьми. Вообще здесь я прослеживаю, знаете, такой образ креста. То есть первый диалог с Богом — это вот эта вот первая часть, когда вертикаль строится от поверхности вверх. Затем строится горизонталь от середины по сторонам, да? И затем, когда мы сталкиваемся с людьми, с необходимостью решать задачи, мы всегда обнаруживаем, что нам не хватает ресурсов, нам не хватает любви по-настоящему, нам не хватает терпения, нам не хватает способности реализовать свои таланты. И в этот момент мы осознаем, что мы нуждаемся в том, чтобы погрузиться глубже внутрь. И здесь мы сотрудничаем с Духом Святым над тем, чтобы смиряться, над тем, чтобы соглашаться с Божьей волей, над тем, чтобы соглашаться с тем, что те люди, которые вокруг нас, даже если вызывают у нас протесты,

0: сопротивление, мы обязаны их любить. И вот это вот погружение вглубь, это вот нижний конец креста, который, наверное, где-то символизирует «возьми крест свой и иди за мной», как сказал Иисус. То есть на практике все очень духовно.
1: Все очень духовно, да?
0: Да.
1: Это важно. Спасибо за такую интересную, непростую тему, глубокую. Может быть, ну, не все поймут до конца, как в каждом из этих процессов, из этих пунктов действовать. Ну, лично я как бы что-то поняла, что-то не до конца поняла. Но я думаю, что если у человека есть искреннее желание свою самость ощутить и развить, особенно если это верующий человек, потому что как бы мы творение Божье, с Божьей помощью человек, конечно, это постепенно, он к этому придет.
0: Согласна.
1: Главное быть искренним.
0: Да.
1: Большое спасибо, Айгуль, за участие в программе.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней встречи – «Тайна Иисуса и Марии и Евангелие от Филиппа». Вместе с существующим текстом Священного Писания есть версии альтернативной жизни Иисуса, так называемые апокрифические книги. Откуда они появились, можно ли им доверять, и насколько они влиятельны сегодня стали в обществе, мы говорим с литературоведом, филологом и богословом Александром Богданенком. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александр, сразу вопрос. Мы знаем 4 Евангелия, Священное Писание, но сегодня даже человек, который, может быть, не глубоко погружается в исследование Священного Писания, по крайней мере, он может привести в пример такие Евангелия от Филиппа, от Иуды, от Петра. И этот список можно продолжать. Угу. Откуда появляются эти Евангелия? И как к этому относиться? И заслужит ли они свое внимание, чтобы их читать и исследовать?
1: Давайте разберемся и для этого откроем Священное Писание. Евангелие от Луки, 1 главу.
0: Хорошо, давайте.
1: Лука, прежде чем начать рассказ об Иисусе Христе, делает такое небольшое введение, объясняя, почему он решил написать свое Евангелие. И вот в 1 главе мы читаем. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала, по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Смотрите, в самом начале. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. Смотрите, уже до Луки он знал о целом ряде Евангелий. Тем более, многие Евангелия появились после Евангелия от Луки. Таким образом, 4 – это

0: канонические, богодухновенные, а их десятки. Вот вы упомянули Евангелие от Филиппа, Евангелие от Марии, Евангелие от Никодима, Евангелие от Петра, Евангелие от детства, многочисленные и разные. Евангелие креста, Евангелие от Назареев, Евангелие от Эбионитов, Евангелие от Египтян. Многие из них не дошли до нас. Их...
1: Угу. Александр, ну, я прошу прощения, вас перебью.
0: Да, ну хорошо.
1: Вот они стали вот для общественности известны в последнее как-то время? Или, вот как в прошлых программах вы говорили, уже отцы церкви, может быть, их читали, исследовали, знакомы были с этими текстами? Или это более какое-то...
0: Конечно.
1: Последнее какое-то вот такое
0: они
1: вот
0: были
1: явление.
0: Известны да. Давным-давно, но каждое поколение обыкновенно открывает их для себя заново. Вот, и знаете как, это как фильмов об Иисусе Христе очень много, рассказывающих о жизни Иисуса Христа. Помните, по Евангелию от Луки,
1: да, есть по Евангелию от Луки.
0: Страсти Христовой, много всего выходит. И заметьте, если вы сопоставите образ Иисуса Христа в разных фильмах, вы заметите, насколько он не похож.
1: Абсолютно бывают противоположные вообще какие-то версии фильмов.
0: В одном он такой меланхоличный, задумчивый, уходящий часто, побыть, чтобы побыть одному. А в другом он такой, прям скоморох какой-то.
1: Да. В некоторых даже фильмах он даже и не совсем понимает своей миссии на Земле.
0: По-разному.
1: То есть это тоже влияние вот этих апокрифов?
0: Просто мы можем сравнить разные Евангелия, создававшиеся разными людьми, иногда с определенной целью создавать, для определенной группы людей. Через свое понимание, иногда вообще далекое от настоящего, исторического Иисуса Христа. То же самое с режиссерскими версиями. Каждый режиссер, собственно, иногда не столько Иисуса Христа пытается представить, а свою версию Иисуса Христа. Ну, знаете как, еще можно так. Вот Библия у нас есть, Слово Божие.
1: Да.
0: Мы знаем, что Библия не была написана на русском, украинском, белорусском или английском языке, так? Библия была написана древнееврейский, древнеарамейский, Ветхий Завет и древнегреческий новый, как вы прекрасно знаете.
1: Да.
0: И то, что у нас есть, это перевод Слова Божьего. Мы, русскоязычные, пользуемся синодальным переводом.
1: Но не
0: но
1: только.
0: Есть, да, есть современные,
1: программах вы нам рассказали о других.
0: Да, переводах. Есть современные авторитетные переводы. Например, перевод Российского библейского общества. Или перевод Института перевода Библии в Заокском. И одновременно с авторитетными переводами с языков оригиналов есть такие, знаете, подтасованные, нечестные, крапленые переводы.
1: Такие тоже существуют,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно, их пруд-пруди, которые имеют определенную цель. Они обслуживают взгляды определенных движений, и все неудобные тексты переведены так, чтобы они стали удобными.
1: Ручными. Как-то удобные, если не ошибаюсь, Лев Николаевич Толстой, да, вот Евангелие он переводил,
0: ну,
1: как-то он немножечко...
0: Евангелие, да, свои ну, взгляды.
1: Вот свои взгляды
0: что
1: просто...
0: не надо, выбросил, чудеса, например. Угу. А Нагорную проповедь он ставил весьма высоко, угу. Да, поскольку он не считал Иисуса Христа Богом, Божественным. Да. Но это к чему? Это к тому, что некоторые Евангелия были написаны сугубо с целью подтвердить точку зрения определенной группы людей.
1: То есть они выразительно отличаются от Евангелия библейских.
0: Иногда, да.
1: То есть если впервые и взять, и пытаться читать, то эти отличия можно заметить.
0: Конечно.
1: Да. Вот есть какая-то черта, отличающаяся вот этих библейских Евангелий, канонических? То есть вот какая-то главная идея, которая вот, прямо вот так она там сквозит, знаете, и чувствуется в нем.
0: Вот здесь нужно аккуратно быть с опознавательными знаками. Да? Если Евангелие богодухновенное, не богодухновенное, канонические, не канонические, анонимные и псевдоэпиграфические.
1: Ой, но сколько здесь... обозначим.
0: Это и многоточие,
1: Не запутать нам зрителей.
0: Да. В общем, однозначно так сказать, вот ага, увидел это, значит, знай, что это. Нельзя так сказать однозначно. Такого универсального, идеального критерия нет. Но нужно доверять каноническим четырем Евангелиям и уже сопоставляя с ними, просеивать. Противоречит, не противоречит.
1: Александр, вот популярная точка зрения с учетом и, наверное... написание книги Дэн Брауна, «Код да Винчи», да. И опять же, экранизации. Да. Вот жизнь Иисуса, она все же представлена как в близких отношениях с Марией, которым дальше продолжается их род. И вот, в общем, это уже эпизод и
0: есть специальный книги, орден, который сохранит детей Иисуса.
1: Марии. Ну, как к этому относиться?
0: Ну, давайте так. Прежде чем мы поговорим об Иисусе и Марии, ну, Марии Магдалине,
1: да.
0: Давайте поговорим вообще об отношениях мужчин и женщин во времена Иисуса Христа. Хорошо, обозначим их. Угу. Они были сложными. Помните историю Иисуса и Самарянки? Вообще, приветствовался разговор мужчин и женщин? Как вы думаете, это нормально было?

0: одной культуры.
1: Не, но мы не говорим сейчас сугубо о самарянах. А вообще, вот разговор мужчины и женщины теперь нормально, там, на остановке заговорить, да, еще где-то. Ну, конечно, а вот тогда это было нормально или нет?
0: Я думаю, даже сегодня на Востоке нечто, вот такой консервативный взгляд, он и остался по отношению к женщине и отношениям между мужчиной.
1: Давайте подтвердим это из Библии. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 27 текст. Помните, у колодца Иисус один, да, утрудился, жаждет, просит, да, подать воды у женщины, которая днем в летнюю жару пришла к колодцу. И вот мы читаем. Потом их ученики увидят, помните?
0: Конечно,
1: ученики,
0: да,
1: увидят, что Иисус разговаривает с женщиной. Смотрите, их оценка. 27 текст. В это время пришли ученики его и удивились. И он разговаривал, что он разговаривал с женщиною. Однако ж ни один не сказал, что ты требуешь. Или о чем говоришь с нею? На остановке мужчина и женщина разговаривают. Вы видите, что они разговаривают? Ничего себе! Женщины разговаривают.
0: Дружинник не подходит и не останавливает разговор.
1: Да, да, прекрати разговаривать с женщиной. То есть разговор мужчин с женщиной были чем-то нетрадиционным.
0: Не вписывался в формат культуры,
1: да,
0: так?
1: Да, не вписывалось в формат культуры. И поэтому разговор Иисуса с самарянкой, и не важно, что она самарянка, здесь важно, что она женщина. Что он с ней говорит? Да, поэтому вообще я вам так скажу. А помните, как делилось сакральное пространство храма?
0: Где
1: Иродово уже, Иродово,
0: то есть
1: храма,
0: где,
1: да,
0: могли приходить вообще.
1: Да, как пространство
0: для священников и вообще только для первого священника. То есть, да,
1: то есть в саму скинию, в сам храм
0: двор,
1: могли войти,
0: могли входить, да.
1: Да. А потом двор, да, двор для мужчин. Могли в двор для мужчин войти женщины?
0: Нет.
1: Не могли. Все. Двор женщин, двор язычников. Да? То есть женщина не может войти туда. Не может войти. Не имеет права. Почему? Потому что она женщина. То же самое в синагоге. В синагоге. Пространство, сакральное пространство синагоги тоже четко делилось. Мужчины и женщины сидят по разные стороны. Не может женщина сесть на скамеечку рядом со своим мужем. Не может. Это так же строго, как, к примеру, мужской и женский туалет. Ну, простите за сравнение. Ну, не может мужчина войти в женский туалет. И наоборот. То же самое синагога, место богослужения.
0: Если не ошибаюсь, в ортодоксальной сегодня синагоги по-прежнему остается,
1: да,
0: такая,
1: да,
0: практика,
1: да? Вот перегородки, потом типа дранки такой сетки, да, да. Абсолютно. Не может женщина сидеть
0: В реформатских, уже иудейских, да, уже по-другому все.
1: Да, не говорить.
0: Да.
1: Поэтому представьте, да я вам больше скажу. Вот возможность получения высшего образования для женщин в России открылись только в 1869 году.
0: Не может быть.
1: Да, я вам говорю.
0: Да.
1: Это уже так после, это, после отмены...
0: Можно сказать, недавно?
1: Не так давно, да. После отмены крепостного права.
0: А так, а в принципе,
1: реформы,
0: наверное,
1: Александра II.
0: И в той же Америке, наверное, не особо, наверное, или европейское, наверное, образование. Но
1: раньше.
0: Не так, опять же, не, по крайней мере, не в Средневековье.
1: Женщины, да, все. Вот, понимаете, помните историю Марии Соломеи Складовской Кюри?
0: Да.
1: Это подданная Российской империи, живущая в Варшаве, дважды Нобелевский лауреат, потом, но она не имела права учиться. Она посещала подпольные курсы.
0: Даже в силу своей образованности, да, своей, да, ну, эрудиции, интереса, нет, к исследованию. Да.
1: Достижений определенных. Не, да, имела права учиться в Российской империи. Она посещала, помните, подпольные курсы в Варшаве. Летучий университет это называлось. Она была вынуждена оставить, бросить, и бежать из Российской империи во Францию, в Сорбонну, где она могла учиться. То есть движение феминизма, движение суфражисток, все же это 19 век.
0: 19 столетие. Но, и, по крайней мере, Европа тоже к этому приходит. Может, чуть раньше, но это 19 столетие.
1: А тем более иудея первого века. Поэтому женщины и мужчины даже разговаривать вместе, по сути, не могли. Тем более находиться в одном пространстве. Вот теперь можем подойти и можете спросить о Марии и Иисусе.
0: Ну так вот, да, давайте вот все же поясните.
1: А что вас, вот что смущает? Вот эта вот версия близости?
0: Ну конечно, ведь сегодня с учетом и в силу этих экранизаций, версий, книг, апокрифов, популяризации вот в нашей сегодня вот культурном пространстве, есть такая точка зрения, да, что отношения Марии Магдалины и Иисуса, ну, были более близкие, чем, может быть, предполагается, там, например, в Священном Писании.
1: Да. Посмотрите, вот целый ряд современных писателей, ну, в частности, скандально известный Никос Казантзакис и Дэн Браун,
0: Ну, Дэн Браун
1: книга
0: более знаком,
1: Никаса Кадзадзакиса даже внесена католической церковью в список запрещенных книг.

0: Вот а Дэн Брауна не запретили?
1: А вот я не знаю насчет Дэна Брауна.
0: Да.
1: По-моему, там был скандальчик еще как-то.
0: Не, скандал-то однозначно был.
1: Их романы стали известны.
0: По крайней мере, экранизацию запрещали.
1: Значит, и книгу, возможно, занесли в этот список. Индекс запрещенных книг. Экранизации скандальные, потому что они представляли, что якобы у Иисуса Христа и Марии Магдалины были супружеские отношения.
0: Да,
1: они говорили.
0: Такая.
1: Стоит ли верить этому? Откуда растут корни? Мы с вами говорим, когда исследуем, нам нужно понять, откуда растут корни.
0: Вот корни растут. Апокрифы, да.
1: Корни растут, в частности, из Евангелия от Филиппа. Конечно, важны еще Евангелие от Марии и диалог Спасителя. Ну ладно, мы же не можем говорить обо всем.
0: Но только вы, Александр, обозначите, что это за Евангелие от Филиппа или там другие. Вот...
1: Это гностическое Евангелие, которое рассказывает, в частности, об отношении женщин Марии Магдалины и Иисуса Христа, Марии Магдалины и апостолов.
0: Можно вас остановить, Александр?
1: Да, ужасно.
0: Хотелось бы, чтобы вы пояснили гностические. А. Это что это?
1: Значит, в раннем движении христиан были целый ряд гностических движений. От древнегреческого гнозис – знания. Это такие мистические движения, якобы обладающие неким тайным знанием. В связи с тем, что христианские, тайным знанием от Иисуса Христа, недоступным...
0: Во времена вот эти движения апостола Павла христиан были уже?
1: Конечно.
0: Мы можем что-то знать из Священного Писания?
1: Конечно.
0: Павел об этом упоминает?
1: Безусловно.
0: Там, да, есть.
1: Безусловно. Иоанн оппонирует гностикам.
0: То есть вот эти движения были, да?
1: Были, безусловно. Безусловно. А потом Маркион прекрасно известный. И печально известный.
0: И такой. Поэтому, то есть, вот эти движения гностиков, они, опять же, как мы в прошлых передачах говорили, чтобы защитить свою... Или
1: обосновать
0: свою точку зрения, то есть, они писали вот
1: определенные
0: тексты, да, и которые обозначили Евангелие, то есть, попытаясь поставить в один ровень вместе с библейскими Евангелиями, так?
1: Ну, для них библейские Евангелия ничего не значили. Они претендуют на обладание тайным знанием, якобы переданным Иисусом через, в данном случае, через Марию. А обычные апостолы, они этим знанием не обладают. Они, знаете, эдакие Санчо Панса, далекие, не понимающие великие замыслы Дон Кихота, скажем так.
0: А есть какая-то, Александр, общая черта у этих гностиков, которых...
1: Тайное
0: гнозис,
1: знание.
0: Тайное знание. Да. О чем оно...
1: материального мира, к примеру. Очень часто характеризует.
0: Вот есть для них эти понятия «Христос пришел, и Он Спаситель». Вот. Они могут говорить, что Христос Спаситель, то есть умер на кресте, искупил человека
1: грехом. Очень аккуратно, с Христом очень аккуратно.
0: Или как-то у них вот другие какие-то идеи.
1: Неприятие материального мира. Он не мог стать человеком.
0: Он не мог стать.
1: Помните, в первом послании от Иоанна: «Духа заблуждения и Духа Божия узнавайте так, что всякий, не исповедующий Христа, пришедшего во плоти, не от Бога, а Дух заблуждения».
0: Вот об этом и
1: поэтому. Это гностики, это полемика с гностиками.
0: Вот это влияние гностиков.
1: Да, да. И вот гностическое Евангелие от Филиппа, оно рассказывает нам о якобы телесных отношениях, супружеских отношениях Марии и Иисуса. Но этому не стоит доверять. Вообще... Эти Евангелия, знаете, в некоторых гностических Евангелиях создавался культ Марии Магдалины вместо культа Марии Матери Иисуса, как альтернативный культ. Некоторые Евангелия, гностические Евангелия, создавали женскую троицу. Например,
0: даже и
1: три Марии.
0: Было,
1: да. Мария Мать Иисуса, Мария Магдалина супруга Иисуса и Мария Сестра Иисуса. Не в противовес троице Отец, Сын и Дух Святой, а как бы в дополнение. Это вот эти языческие корни женских божеств тут и тут.
0: То есть это такой синкретизм, да, влияние других религий,
1: да? В том числе.
0: Языческих, там, иудаизма влияние и так далее, да, то есть.
1: Иногда Марию отождествляли с Духом Святым, который якобы как женское божество оплодотворяет. То есть там, знаете, там такое. Вот, касательно Евангелия от Филиппа. Оно было найдено не так давно. В раскопках в Египте, в рукописи, так называемые рукописи Накхамадди.
0: Ну, известно.
1: И там, да, понимаете, старые документы сохранились.
0: Это, Александр, в какой период, скажите?
1: Это середина 20 века.
0: Середина 20 века.
1: Вторая половина 20 века. После уже раскопках кумранских рукописей, после. И вот текст плохо сохранился, некоторые моменты. Где-то оборвано, где-то уже просыпалось, кусочки, прорывы. И там в Евангелии от Филиппа есть следующий текст. Я вам прочитаю его. и реконструкции прочитаю, которые использовали и Казантзакис, и Дэн Браун, в частности, и многие другие использовали.

0: спутница, вставка, Спасителя, Мария Магдалина, вставка. Но Христос любил, дальше, ее больше, чем, вставка, всех учеников, и целовал ее, дальше, вставка, часто, в, вставка, уста ее. Остальные из, вставка, учеников скорбели от этого. Они говорили ему: почему ты любишь ее больше, чем всех нас? Спаситель отвечал: почему я не люблю вас, как ее? То есть, есть прорванные моменты, прорванный текст неизвестный, нужно вставить, дополнить, реконструировать текст. И вот фрагмент, в частности, был следующий. «Целовал ее в ее». В Евангелии от Филиппа. Mm-hmm. И тогда некоторые богословы реконструируют это следующим образом. «Целовал ее часто в уста ее».
1: И ну, порождалось в последующем потом версии.
0: И встает вопрос. Они тогда пытаются объяснить, что это значит. Ну, наверное, у них были специфические отношения. А текстологическая реконструкция данного отрывка вовсе не обязательно так его реконструировать. Не обязательно. Совершенно не обязательно. Вот у нас есть текст перед глазами, и там фрагмент пропущен. Ну, мы приблизительно знаем, 4-5 букв сколько влезет. И мы уже понимаем...
1: Если работать вот с архивным
0: текстологом,
1: иногда...
0: Да, текстолог
1: всегда что-то
0: реконструировать текст. Да. И он начинает подбирать слова. Вот скажите, он и целовал ее часто. А могло быть на этом месте и целовал ее... иногда, подчас, порой. Могло быть такое?
1: Все
0: могло быть, конечно, без проблем. Конечно. Но это нас не интересует сильно. А вот дальше. И целовал ее, пусть будет часто, в ее уста. Ха. А могу я предположить и сказать чело, щеку. Ну, щеку маловероятно.
1: Предполагать, конечно, можно.
0: И целовал ее часто в чело ее. Могло так быть?
1: Конечно, могло быть.
0: Да. То есть, само Евангелие от Филиппа, даже несмотря на то, что это гностический документ, не обязательно выглядело так, как преподносят некоторые фантазеры сегодня.
1: Кроме того, что есть гностический там, да, материал,
0: да.
1: Его еще... пытали там нанизать вот какими-то там реконструкциями, которые в итоге вот получалось вот, ну вот, ну такая идея, такая мысль, которая, ну просто иногда будоражит. Что там не представляешь, как такое могло быть.
0: Фантазия, на фантазии, и фантазии погоняет.
1: Понимаешь? Можно так обозначить апокрифы.
0: Особенно эти. То есть апокриф, который предлагает альтернативную версию. Мы уже понимаем. Нам нужно основываться на этом тексте. Более того, не обязательно, что этот апокриф звучал именно так, как некоторые, не все, заметьте, некоторые реконструируют. А потом другие, взяв реконструкцию некоторых, этого апокрифа фантазируют и создают художественные тексты.
1: И человек уже сегодня вот в современник, не вдаваясь в какие-то вот подробности, да. Детали, что даже откуда это взялось, то есть... услышал, может быть, на слуху у него появилась вот первая какая-то идея, и все, и вот он уже будет готов и защищает, да. Что да нет, вся церковь обшибается, да, Священное конечно. Писание неправильно, да, конечно. Вот эта версия, потому что утаили там вот этот древний манускрипт.
0: Чувствуете, чем
1: там.
0: Пахнет?
1: Да, конечно. То есть,
0: жареным пахнет.
1: Оно ломает вот, вообще вот, ну, принципы вот, спасения Иисуса Христа, то есть какие-то вещи, которые ну, очень важны.
0: Традиционное понимание спасения.
1: Конечно, традиционное.
0: Давайте библейски разберемся. Откроем Евангелие от Луки, 10 главу. А все-таки Иисус и Мария, какие отношения? Но важный нюанс, скажу вам. Дело в том, что со временем две Марии, как бы в Средневековье, даже раньше, они слились в одну. Вот есть Мария, сестра Марфы и Лазаря, да. И есть Мария Магдалина. И когда уже в Средневековье даже гностические, ну не гностические угу. Тексты, то они часто путают этих Марий. Поэтому мы будем говорить с учетом этой путаницы. Евангелие от Луки, 10 глава. Иисус с учениками приходит в Вифанию, в дом Марфы. И там происходит следующий эпизод. С 38 по 42 текст. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в свой дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господь, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал:

0: сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Это скандальная история.
1: Почему?
0: Весьма скандальная. В чем проблема? На первый взгляд кажется, что Мария не помогает Марфе по кухне. Но нет. Помните, мы с вами не случайно говорили так много, как насчет мужчин и женщин в том обществе?
1: Отдельно. Отдельно. Не должны как-то так они общаться свободно, как сегодня в нашей советской культуре.
0: И не только в храме и синагоге, но и пространство дома, обыкновенного дома, где жили, тоже четко разделялось. Мужское пространство, женское пространство. И женщине нечего делать в мужском пространстве. Нечего делать. По сути, муж и жена пересекались только в спальне.
1: То есть вот здесь, в одном помещении.
0: Она не может там сидеть. Она не может там сидеть. Это все равно, ну простите, но опять прибегну к этой иллюстрации. Это все равно, что вы, ну, мы с вами пошли в баню, и вдруг приходят женщины и сидят в бане. И как мы реагируем?
1: Да, это ненормально.
0: Ненормально. Ну, мы не немцы, мы не Германия, да? Вот что вы тут делаете? То же самое, только там то же самое пространство четко делилось. Мужское пространство, женское. Женщина не могла находиться в мужском пространстве. Если она там находится, то вопрос о ее статусе. Кто она? И, возможно, это женщина вечной профессии. Древней профессии.
1: Да.
0: А она там сидит.
1: Предположения такие бы, да.
0: А она там сидит. Она нарушает обычаи того времени, традиции того общества. Она пришла в мужскую баню и уселась. Ну,
1: как бы и Иисус тоже вот может нарушать.
0: А Иисус эмоции.
1: Допускает нарушение.
0: Чего она сидит-то?
1: Выбрала.
0: Стульчика не хватило.
1: Нет, она слушает Иисуса.
0: А чего она сидит у ног его?
1: Ну вот, как написано, выбрала благую весть.
0: Что значит сидеть у ног? Это вполне конкретное значение имеет, технический термин. Сидеть у ног.
1: Сидеть у ног — это учиться.
0: О, учиться. Ну просто, вы правы. Ну давайте откроем для подтверждения Деяния 22 главу, третий текст. Деяния 22 глава. Сидеть у ног — это не просто сидеть у ног. Рядышком сесть. Некая жажда. Сидеть у ног — это вполне конкретно чем-то заниматься. И не обязательно у самых ног сидеть. Это слово, смотрите, Деяние, то же самое Писание, Луки принадлежащее, 22.3. Павел, апостол Павел говорит о себе: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Она претендует на то, чтобы стать, по сути, раввином. Она ученица. Женщина не могла учиться. В Российской империи до 1869 года не могла учиться.
1: Но и в Европе тоже.
0: Да, ну раньше начали учиться. В Сорбонну поехала Мария Складовская. Она учится. Она претендует на то, чтобы быть раввином. По сути, учась у раввина.
1: То есть ее интересуют мировоззренческие вопросы.
0: Ее интересует
1: смысл жизни.
0: Евангелие и спасение. Поэтому Иисус и Мария не были мужем и женой, как предполагают некоторые фантазеры. Мария была ученицей Иисуса Христа. Возможно, будь другое время, она могла бы стать апостолом. Но время тогда, иудейское патриархальное общество, она была одним из учеников Иисуса Христа.
1: Как нам быть, Александр, с Евангелием? Доверять мы можем только Библии.
0: Библии.
1: Что мы можем сказать
0: Библии,
1: о погребе?
0: Библии, только Библии. Доверяйте только Библии. Все остальное испытывайте Библией.
1: Хорошо, Александр, спасибо вам большое. Времени у нас уже нет. Мы надеемся, что встретимся в очередных наших программах. Всем наилучшего. Дорогие друзья, Священное Писание никогда не теряло своей актуальности для человека и читателя. Поэтому пусть желание ваше будет всегда и постоянным обратиться к этому Слову, изучать его, читать его. И только Слово Божие может вам принести по-настоящему спасение в жизни, по-настоящему мир, который Господь готов вам подарить. Пусть это желание у вас никогда не исчезает. Пробуйте, читайте, молитесь и найдите обязательно время для того, чтобы помолиться, поговорить с Господом. И поверьте, что Господь не замедлит себя ждать. Он обязательно ответит в вашей жизни. Будьте благословенны и всего вам наилучшего.

Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделены для всех любящих оные. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его – истинный суд, все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.

изменить в своей жизни что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. В свое время я впервые увидел, как из куколки появляется бабочка. Это удивительно, но рядом на дереве много гусениц. Когда видишь их, задаешься вопросом, как? Ну как из такого мерзкого существа, как гусеница, получается такая дивная красота? Не может быть, говорю я сам себе, но тем не менее это правда. Кажется, что гусеница умерла, что ее просто нет, что бабочка – это что-то другое. Но, тем не менее, это не так. Удивительная метаморфоза происходит в мире природы. Совсем недавно мне посчастливилось встретиться с интересным человеком. Это пастор. Он перевелся в наш город из другого города, и вот, собственно, так мы встретились. И у него есть хобби – он посещает спортзал, занимается бодибилдингом. И вот когда я смотрел на его сильные руки, как-то невольно вспомнил, как в свое время в детстве нарвался на группу ребят. Они отнимали у прохожих деньги. И вот даже если они, эти парни, не требуют денег, а просто смотрят на тебя, невольно ощущаешь какую-то, ну, как бы сказать, отрицательную энергетику. Этот циничный взгляд, которым тебя как бы раздевают. И понятно, что интересен таким парням не ты сам, а содержимое твоего кармана. И вот с тех пор на душе остался такой неприятный осадок. Сейчас мне до сих пор трудно любить таких людей. И вот мне урок. Я как-то поделился с пастором своими размышлениями на этот счет. Я сказал: пастор, вот как хорошо, что ты не такой, как те выродки из моего детства. Ведь с такими данными, как у тебя, ты был бы опасным человеком. И как хорошо, что ты не такой, как они. На это он кое-что рассказал мне такое, к чему я не был готов. Он рассказал мне, что вот как раз в прошлом он таким и был. И не просто таким. Он раза три сидел в тюрьме. Я не мог себе поверить, когда случилось увидеть его без рубашки. Все тело было картинной галереей самых разных татуировок.

Мне не верилось. Я смутился, не может быть. Тот человек, который был мой пастор в прошлом, и то, что сейчас передо мной, удивительная метаморфоза происходит не только в мире природы, но и в церкви. Бог меняет людей. И как это происходит? Можем ли мы сами измениться? Вот вопрос. И об этом я бы и хотел сегодня с вами поговорить. Слово Божье призывает людей к переменам. Мы склонны грешить. И в самом желании перемен нет ничего плохого. Это желание заложено в нас Богом. Без этого наша жизнь на этой земле, ну, никак не станет лучше. Вот в чем дело. Дело в том, что Иисус призывал не просто к изменению, не просто к тому, что должны измениться, а кардинально измениться. У верующего человека планка поднята очень высоко. Речь идет о святости. Почему? Ну, потому что верующий человек надеется на жизнь не на этой земле, а в Царстве Небесном. И тут речь идет не просто о каком-то совершенстве, а о святости. В те дни, когда Иисус Христос ходил по земле, люди тоже стремились достичь требуемого Богом совершенства. Духовные лидеры народа, соблюдая предписания Торы, считали себя членами Небесного Царства. Но вот Иисус почему-то говорил о многих из них, не о всех, о многих из них, ну, не совсем так, мягко выражаясь, лестно. Религиозные вожди, учителя народа, священники часто становились предметом порицания. Только послушайте. «Порождение ехидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Да, и эти слова вы можете найти в Евангелии от Матфея. Их говорит Христос. Вот как о них выразился сам Христос. «Змеиное отродье». Чуть позже апостол Павел будет интерпретировать эту проблему следующим образом. Он пишет: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Вот как это так получилось, что искреннее стремление к святости не увенчалось успехом? Они смогли стать праведными, но только праведность была не Божья, а своя. Они стали праведниками в своих глазах, но не в глазах Божьих. Ну, то есть они считали себя достигшими божественных высот и стяжали себе славу учителей народа. Но в глазах Иисуса они были просто грешники, самые обыкновенные. Вот как-то так получилось, что стремились они к лучшему, к чистоте, к Богу. Но как только на землю пришел Иисус Христос, Бог во плоти, они Его же приговорили к смерти. Это надо же! Они у Бога умудрились выискать грехи, достойные казни на кресте. Они Иисуса Христа убили. Вот оценка того же апостола Павла. Там же, в послании к римлянам, он написал во второй главе: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя не красть

крадеж. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Да, но стремление этих людей ведь было весьма искренно. Вот как-то так могло получиться, что вот эти религиозные люди стремились к праведности без Бога. Вот в чем проблема, ведь это возможно и сегодня. Изменить в своей жизни что-то возможно, но нельзя без Бога стать святым. Вот так Иисус озвучил некоторую проблему. Послушайте. Никто, как он сказал, к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани. Иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие. Иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые. Об этом написано в Евангелии от Марка во 2 главе. Что, собственно говоря, происходит? Мехи – это шкуры животных, ну, в основном коз или овец. Ну, мясо, попросту говоря, съели. А вот шкуру, которую аккуратно сняли, ее выделали и, завязав места, где у забитой скотины были ноги и шеи, вот сделали такой своеобразный сосуд, в котором можно было хранить разные жидкости. Воду, например, молоко или вино. Но мехи со временем изнашиваются и становятся, ну, непрочные. И вот если в такой мех налить вино, виноградный сок, то, скорее всего, он, конечно же, в мехах будет дображивать, ну, внутри меха. При этом, как известно, выделяются газы, от которых мех, ну, если он старый, просто может разорваться. И тогда вино вытечет. Нет, ну, конечно, не говорит о том, что старый мех нужно уж выбросить. Он еще послужит, но вот в него не нужно наливать виноградный сок. Он годен только для хранения воды. Для вина не годен. Для вина нужен новый мех. Одним словом, невозможно вот как-то поправить старый мех, чтобы в него можно было залить вино. Не годится. Как ни старайся, ничего не выйдет. Новым ему уже никогда не стать. Вот то же самое с ветхой старой одеждой. Но вот как быть, если в ней дыра образовалась? А надо сказать, что во времена Иисуса Христа бедные люди старались долго носить одежду, ну, чтобы не шить новую. Можно пришить заплату. Да вот мудрые хозяйки знают, что происходит с тканью, которую ни разу не постирали, не отбеливали. Стоит постирать ее в первый раз, что произойдет с тканью? Ну, да, она сядет. Так вот, если залатать дыру в старой рубахе при помощи заплаты из материи, которую никогда не стирали, то эту рубаху можно будет носить, ну, только до первой стирки. Заплата при стирке сядет и прорвет рубаху. Дыра станет больше. Какой вывод? А вывод прост. Нельзя поправить старую рубаху при помощи новой ткани. Вот ничего путного не выйдет. Старая рубаха новой не станет, вот как ни старайся. Нужна новая рубаха, новый мех. Старые поправить нельзя, как ни старайся. Это притча. Что же она означает? Во времена Иисуса Христа люди старались стать святыми, соблюдать заповеди, чтить предания старцев, исполнять предписания Торы. И сегодня люди

тоже стараются изменить к лучшему свою жизнь, не так ли? Но Иисус сказал, что поступая так, они путного, ну, путного ничего не произойдет. Почему? Да потому что невозможно залатать старое. Нужно стать чем-то качественно новым. Изменить что-то в жизни возможно. Но нельзя без Бога стать святым. Нужно родиться снова, стать качественно новым человеком в результате рождения. Рождение – это не изменение старого, это появление качественно нового человека. Так однажды к Иисусу Христу пришел один из учителей народа, член Синедриона по имени Никодим. Пришел ночью, чтобы никто не видел, как он общается с ненавистным для евреев Иисусом Христом. Он хотел поговорить. И вот разговор как раз пришелся на эту тему. Никодиму Иисус объяснил так. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Эти слова можно найти в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Крещение в воде есть символ умирания для этой жизни и воскресение для новой. Библия говорит не об изменении старого, а об умирании старого и рождении нового. То есть нужно не просто измениться. Просто измениться не получится. Кто этого не понимает, тот не избежит проблем. Он не сможет измениться так, как того требует Господь. Нет, конечно, безусловно, изменить что-то в жизни возможно и, может быть, нужно. Но вот в чем дело. Нельзя без Бога стать святым. Однажды к Иоанну Крестителю подошел тот, ну, в общем-то, кого крестить-то не надо. Это был сам Иисус Христос, Спаситель мира. «Господи, — сказал Иоанн Креститель, — это мне надобно от Тебя креститься, и Ты подходишь ко мне?» На что Иисус Христос ответил: «Оставь сейчас, так надлежит нам исполнить всякую правду». Иисус показал правду. Дело в том, что как только Иисус вышел из воды, на Него тотчас сошел Дух Святой в виде голубя. И вот правда, вот в чем правда. Крестившийся человек получает от Бога некий такой дар, влияние удивительной личности Святого Духа. Вот это своеобразное такое божественное управление жизнью. Дух Святой, собственно говоря, призван вести нас по жизни, пока мы живы. Апостол Павел называет это залогом Святого Духа. Да, он дан как бы залог того, что Бог воскресит человека для жизни вечной в Его Царстве. Да, всякий раз, когда я испытываю некое влияние внутри меня, призывающее меня к чему-то святому, я радуюсь. Это вмешательство Святого Духа. По крайней мере, так говорит Священное Писание. Но есть проблема. А проблема в том, что его призывом можно пренебречь. Не говорим ли мы часто про кого-нибудь: «О, это человек бессовестный». Дело в том, что совесть – это данный Богом нравственный инструмент, если можно так выразиться, благодаря которому мы чувствуем внутри себя укор, говорящий, что я не прав вот в той или иной ситуации. В общем-то ясно, что

в человеке должно появиться что-то качественно новое, новая жизнь. А не хотите ли вы меня сейчас спросить, а куда же деть старую? Новая-то жизнь, допустим, появится. А со старой-то что делать? Как отделаться от всего того, чем была наполнена моя жизнь в прошлом? От друзей в пивной, от любовниц, который бегал на сторону, от нечестных сделок, ну, вообще от всего прочего, что осуждается законом Божьим. Иным образом, что делать, когда чувствуешь сильное желание жить по-старому? Что стремиться противостать желаниям или, может быть, поступить как-то иначе? Вот как апостол Павел говорит о том, куда делась его старая жизнь. Послушайте. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это послание к Галатам, вы можете найти эти слова во второй главе. Одним словом, Павел говорит, что старый он, то есть прежний Павел, умер. И даже объясняет, как. Он сораспялся Христу. Где? Там, на Голгофе. И в этом важно разобраться. Закон приговорил Павла к смерти, но вместо Павла умер Христос. И Павел, ну, как бы умер вместе с ним. И он эту смерть Христа верой принял, когда крестился. Вот видите, как-то вот непросто достается святость. Если бы мы сами могли стать святыми, то ничего не надо было бы из всего этого. Не надо было бы Иисусу Христу рождаться от Девы Марии. Не надо было бы ему проживать в человеческом теле 33 с половиной года на земле, при этом испытывая искушение от дьявола и ни разу при этом не согрешив. Не надо было бы ему умирать на кресте. Не надо было бы воскресать из мертвых и, став священником, ходатайствовать в небесном храме перед престолом Бога за грешных людей. Но чтобы мы могли жить с Богом в Его Царстве, Иисус, тем не менее, все это проделал. В это надо только поверить и принять Иисуса Христа в свою жизнь. И Он, принятый нами, эту жизнь изменит. Не я, а Он. Одним словом, вот два пути. Первый – стараться изменить себя самому, чтобы стать святым. То есть стараться противостоять искушениям, думая при этом, что мы что-то можем и что-то значим и чего-то достигли. Мы уже увидели, что святостью этот путь даже не пахнет. Кроме высокого самомнения о себе, он ни к чему не приведет. И есть второй путь – умереть для этого мира. Не буквально, конечно, ведь за нас это сделал Иисус Христос. Умереть и родиться снова для жизни в небесном царстве. То есть стать новым творением, качественно новым. Но тогда вся слава в том, чего мы достигли, принадлежит не нам, а Иисусу Христу. Изменить что-то в жизни возможно, но нельзя без Бога стать святым. Я крестился 16 июня в 1990 году. На следующий день я проснулся полный надежд, что от старого уже ничего не осталось. Однако меня ждало разочарование. Мой старый человек никак не хотел умирать. Нет, вернее, он умирал, но все вновь и вновь старался во мне воскреснуть.

всякий раз давая о себе знать. Время от времени он тянул меня к старой жизни, и приходилось постоянно помнить, что вообще-то он умер. С момента моего крещения до сегодняшнего дня я испытываю побуждение пойти по старому пути. И всякий раз этот мертвец дает о себе знать. И мне приходится всякий раз делать выбор и укладывать его в могилу. Вот послушайте совет апостола Павла, записанный в послании к Галатам в 5 главе. Вот он советует. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряю вас, как и прежде предварял, так поступающие Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Вот оно противостояние. Старый человек – это плоть, а новый – это дух. И то, и другое будут сопровождать нас вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. То есть, тогда, когда я чувствую искушение, я не стремлюсь его побороть. Это невозможно. Я по совету апостола Павла почитаю себя умершим для него. И оно проходит мимо меня. Но скажите, можно ли искушать мертвеца? Конечно же, нет. Но только в том случае, если я почитаю себя мертвым для греха. Приходится постоянно делать выбор между добром и злом. И то, и другое есть во мне. Но, как сказал апостол Павел, вы не по плоти живете, а по духу, если только, конечно, Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Эти слова записаны в послании к римлянам в 8 главе. Иисус и Дух – две ипостаси Божества. Они здесь идентичны, как одно целое. Мне нужно постараться, чтобы, испытывая искушение, считать себя умершим для них, чтобы во мне жил Дух Христа. Видите, что представляет из себя верующий человек? Внутри верующего человека две противоборствующие силы – плоть и дух. Два желания, и важно то, кого вы выбираете себе в наставники. По большому счету, человек не может делать все, что он хочет. Человек может только выбрать себе господина, который в вас сделает правильный выбор. Пусть Господь даст вам мудрость выбрать Иисуса Христа. И очень важно помнить, ведь изменить в жизни, конечно же, что-то можно –

Но нельзя без Бога стать святым. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Девиз этого мира – деньги решают все. Как не потерять вечность, гоняясь за богатством? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разбирать послание от Иакова, первую главу. Мы уже говорили на очень важные темы, что же все-таки важно взращивать себе. Если вы хотите об этом узнать, смотрите наши программы. А сегодня мы продолжаем говорить на то, что должно быть у нас все-таки внутри. И мы говорим и раскрываем такую тему, как богатство. На эти и другие вопросы у нас отвечает священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот, Михаил Юрьевич, давайте, наверное, начнем читать. Скажите, с каких стихов и до какого мы сегодня читаем?
1: Да, мы сегодня коснемся то, без чего Иаков тоже не мог написать свое письмо, свою проповедь. Угу. Это тема денег, извечная тема, существующая, вечный вопрос. Вопрос денег и то, как ими управлять. И как раз Иаков, он тоже в своем послании затрагивает тему не просто денег, как материального чего-то, да, он больше говорит о том, а что за деньгами скрывается, да, и как на самом деле вопрос веры и дел, они вот через призму денег объясняются. И мы сегодня прочтем несколько текстов с 9 буквально по 11. Но лучше всего и понятнее всего в Институте перевода Библии написано, потому что здесь используется как раз тот оборот речи, который помогает вот прочувствовать вот саму суть, сам смысл текста.
0: То есть более понятен для современного человека, кто живет в 21 веке.
1: Да. Итак, «Те из братьев, кто в бедности пребывает, пусть радуются этому, им открывается подлинная высота. Богатый же да поймет, что его-то как раз положение – и есть низкое, увянет он скоро, как цветок полевой». Да, вот здесь остановимся.
0: Очень интересных два таких текста. Хоть мы и говорим о том, что, наверное, это будет понятно, так скажем, человеку, кто живет в 21 веке, но какой-то он немножко как будто бы нелогичный. Угу. Вот мы говорим здесь про бедность, да, и радость. Как вообще эти два слова могут чему там радоваться? То есть как они между собой вообще соединяются?
1: Да, если мы вообще обратим внимание, что изначально мы с вами говорили, главное читать послание, читать Библию через правильные очки. Да?
0: Так, поэтому, объясните, пожалуйста, что за правильные очки?
1: Да, Иаков сразу объяснил, что он раб Божий. И когда ты на мир смотришь глазами осознания того, что Бог твой Господин, ты Его творение, ты его дитё, ты понимаешь, что взаимоотношения Бога с тобой, это не, они не построены на принципе «бойся меня», да, как говорит Господь, но не на страхе, на уважение, на любви, на очень тесных взаимоотношениях.

0: И как раз когда Иаков продолжает поднимать тему, важную тему для общества всех времен и народов, да, тему богатства, тему денег, он начинает опять же говорить о нелогических вещах, которые в обычном мире они воспринимаются по-другому. И вот здесь вот это противостояние, противоречие иногда сбивает с толку, потому что Иаков говорит, те из братьев, да, он обращается к верующим, кто в бедности пребывает? Вопрос, вот бедность это что? Это причина, это следствие или это выбор? И когда ты начинаешь понимать, о чем говорит Священное Писание в отношении бедных, то, вы знаете, в Библии очень много говорится о том, что у бедности есть несколько причин. Одна из которых – это неразумное отношение к инструментарию, к тем ресурсам, которые человек получает для распоряжения. Это одна причина. Есть еще причина бедности. Это когда человек находится в определенных обстоятельствах, поменять которые он не в силах, он не может. Это тоже. И к той категории в те времена относились люди, которые были социально незащищенные. Здесь могли оказаться вдовы, которые лишились мужей, за которыми они были как за стеной, потому что в то время, извините, не выплачивали пособие по потере кормильца.
1: Да.
0: Этим не занималось государство, и человек вынужден был надеяться на родственников. А если и родственников нет, то исключительно на волонтерство, как мы сегодня сказали бы, со стороны других. Здесь же могли оказаться инвалиды, которые не выплачивали с пенсии по инвалидности. Потому что, ну, все, ты как бы, и тем более в той культуре, человек больной, инвалид, это, ну, как бы, в проклятие Божие.
1: Да,
0: ты как-то заработал, ты как-то получил это, ты чему-то Богу не угодил. Но это, конечно, тоже
1: что-то сделал не так.
0: Неправильное представление было, но оно в то время было. А еще была категория бедных людей, которые выбирали для себя добровольно быть бедным. По какой причине? Они предпочитали отдать последнюю рубашку тому, кто в ней нуждается. Поэтому зачастую именно эти люди, они готовы были, проявляя милость, проявляя жертву по отношению ко всем остальным, раздать свое имение и даже то, что у них было, для того, чтобы вот как-то помочь восполнить нужду других людей. О какой категории бедных здесь говорит Иаков, можно только догадываться. Но, говоря здесь о радости, я больше допускаю эту мысль, что здесь, скорее всего, Иаков говорит не о той категории людей, которые бедные по нерадивости своей, а те, которые или в определенных обстоятельствах жизненных, и они не могут выпрыгнуть из этой ситуации, или же о тех, кто добровольно для себя выбирает бедность, как некое служение другим людям. И как раз здесь он говорит, радуйтесь этому, то есть радуйтесь этому состоянию. А дальше он будет говорить, почему.
1: То есть, что так получилось, да?
0: Да, здесь он говорит, им открывается подлинная высота.
1: Да, что это за высота?
0: Да, и вот как раз вот это противоречие, с которым мы сталкиваемся в мире. В мире мы наоборот говорим, и это пропагандируется в средствах массовой информации, это как бы такая идея общая присутствует в обществе по поводу того, что у тебя есть деньги, у тебя есть доступ к ресурсам, у тебя есть власть.
1: Да.
0: Да, есть власть, ты на высоте. Это дает тебе еще больший доступ к ресурсам и еще больше власти. И такая лестница, она бесконечна, пока у тебя лет жизни хватит. И ты на высоте. Да? Но здесь Иаков говорит о другой высоте. Это другой уровень.
1: Так.
0: И как раз вот эта высота, о которой говорит Иаков, она связана с богатством духовным. Она связана с умением относиться к обстоятельствам бедности и к добровольному решению бедности. Это сильные люди. То есть человек, который способен пожертвовать последним для того, чтобы поддержать нуждающегося, это сильные люди. Они не перестраховщики. Это люди, которые сегодня говорят о том, что мне Бог дал, я поделюсь. Ну, завтра да, Бог даст мне.
1: Не от того, что там, допустим, вот если я дам, то мне это потом вернется, наверное, стократно. Ну, да. Просто как бы по доброте душевной.
0: Да, даже про таких людей в Библии написано, что если они даже так делают, ну, ничего, как бы, решу вопрос. Но, здесь в большей степени это вопрос доверия. То есть я знаю, что я раб Божий, у меня есть Господин. Если я жертвую как раб Божий то, что Бог дал мне да, как мой господин, угу. господин может дать мне еще, если он видит, что я распоряжаюсь этим не в угоду эгоизма своего, угу. а для поддержания тех, кто находится в худшем положении, чем даже я. Угу. И вот здесь как раз об этом Иаков говорит. Эти люди на высоте. То есть их выбор, их решение – это высокое решение. Это решение, которое уважаемо со стороны Бога. Угу. Вот почему милостыня, она во все времена в религиозной среде занимала почетное положение. Потому угу. что это особое служение. Но опять же, милостыня от чистого сердца, а не для того, чтобы там галочку поставить, да, там заснять себя другого. В красивой позе, как я передаю угу. что-то, и этим повысить свой рейтинг. Угу. Нет, он говорит здесь по-другому. И наоборот, он говорит, что богатый же да поймет, что его-то как раз положение и есть низкое. Увянет он скоро, как цветок полевой. Да, тоже парадигма.
1: Богатый, как цветок, только увянет.
0: Да, то есть сравнение очень интересное. Иаков не зря делает вот это сравнение, и он берет из природы. Потому что, глядя на полевой цветок, ты удивляешься и поражаешься его красоте, его величию, его особенности, его цвету, радующему глаз там, и так далее, и тому подобное. Угу. Но сколько живет цветок?
1: Не так долго.
0: Не так долго.
1: Сезон.
0: Да. Даже тем более меньше. Здесь дальше говорится, что есть обстоятельства, которые могут ускорить, да, его увядание. И вот как раз низость угу. богатого, она от того, что богатый человек, особенно в современном мире. В то время это тоже было очень сильно распространено, но и в современном мире. Но сколотить богатство честным ручным трудом – вопрос очень такой непростой. Возможно это, конечно, сделать.
1: Но речь
0: здесь ведется о том, что человек, который достигает высот в завоевании ресурсов и власти за счет ущемления других – это такое себе
1: это
0: возвышение.
1: Это не говорит про мудрость Божию, это о которой говорит, вы говорили.
0: Да, это не говорит про мудрость Божию. И как раз вот в этом сравнении здесь Иаков просто он обозначает. Это только первое упоминание о богатстве и бедности. Дальше он эту тему поднимет еще раз. Мы об этом будем говорить более подробно. Но здесь он поднимает вот эту тему и говорит вот эту разницу между человеком, который жертвует и становится бедным для того, чтобы помочь и поддержать другого, и богатый, который живет ради собственного эгоизма, да, богатый, который утешает себя тем, что я заработал, я достиг, я знаю и все остальное. То есть категория людей, которые заявляют, Бог мне не нужен, я все сделал сам. То есть я такой классный, что я всего добился самостоятельно. Ну, молодец, что ты добился самостоятельно, но ты забыл вообще-то, под кем ходишь.
1: Но вообще, вот мы же говорили с вами в прошлых программах, и вы в этой сказали о том, что я раб Божий. Да? То есть вот это, так скажем, самоопределение, мы говорим это не как унижение, мы говорим это про то, что как возвышенное, это говорит о том, что у меня есть принадлежность Богу. Мы вообще все существа социальные, и мы, в принципе, хотим кому-то, к чему-то принадлежать.
0: Да.
1: Вот. В нас это заложено. И поэтому очень важно вот мы с этим как бы определиться, что, допустим, я сын, дочь, раб Бога живого. Да? И когда мы, мне кажется, понимаем вот эту свою сущность, свое такое самоопределение, да, то все, мы уже говорили о том, что да, это делается из любви. Да, когда мы делимся с кем-то тем, что, допустим, у нас в избытке, да, тем, что у нас много, да, то тогда мы можем делиться и с окружающими. Это тоже понятно. Но вот как вот здесь вот вообще понять и не переходить вот эту вот грань? Ну, как бы богатые люди тоже могут быть, наверное, какими-то хорошими людьми, да, и бедные люди как бы могут быть хорошими людьми. Как вот все-таки уравновесить, как вот урегулировать вот этот вот процесс, да, что здесь нам Иаков, может быть, советует вот в этом плане? Как достичь вот этой вот действительно подлинной высоты?
0: Иаков, он пытается просто показать и заострить внимание не на самих деньгах, не на самих средствах, как может показаться при первом прочтении, да. А мы, люди, иногда не видим какие-то вещи, которые нам показывает Бог. Мы хватаемся за какие-то очевидные моменты. Хотя то, что спрятано немножечко как бы в стороне, мы как бы это отметаем. Но Иаков, он

0: Здесь не, он не проблему поднимает самих денег.
1: Uh-huh.
0: Деньги, uh-huh. если они для человека инструмент, если они не самоцель, понимаете, да, вот как uh-huh. бы достичь богатства, там, стать там крутым, вот, и всем управлять, и всеми командовать. То есть не в этом дело. Иаков пытается объяснить, что то, как ты добиваешься денег, uh-huh. то, чем они становятся для тебя, вот это проблема. Mm-hmm. Потому что деньги, они могут идти на очень благие намерения. Человек может использовать даваемые Богом ему средства для того, чтобы возвышать Бога, а не возвышать себя.
1: Mm-hmm.
0: И как раз вот Иаков, он же не останавливается в этих текстах. Он же не просто говорит, вот, бедные на высоте, богатые...
1: Богатые увяли уже.
0: Увяли, да, все нет. Он говорит причину. Uh-huh. И дальше в 11 стихе он говорит, «Стоит показаться палящему солнцу, трава иссыхает, цвет ее опадает, гибнет краса ее, так и богатый пропадает в суете дел своих».
1: О, вот она, суета, которая
0: да,
1: собрала
0: то есть
1: всех.
0: Проблема, которую Иаков здесь поднимает, это проблема суеты.
1: Uh-huh.
0: Соломон тоже об этом говорил, он говорит, суета, сует, все суета.
1: Uh-huh.
0: Да, и он дальше, Соломон тоже начинает говорить, а в чем суета? А в том, что человек пытается постоянно как-то возвысить себя за счет унижения других. Uh-huh. Так не работает.
1: Uh-huh.
0: То есть этот принцип Богу неприемлем.
1: Uh-huh.
0: Бог вообще Царство Божие на таких правилах не строит. И если uh-huh. ты раб Божий, ты подчиняешься правилам любви, правилам помощи, поддержки, милосердия, сострадания и всего, чего в этом мире, к сожалению, все больше не хватает.
1: Угу. То есть любовь, раз... она как раз-таки не говорит о том, что мы должны через унижение приходить к богатству. То есть...
0: Да, как раз вот и Иаков, он и поднимает эту тему. Он говорит о том, что проблема богатого не в деньгах. Проблема в том, как он их получает, как он их зарабатывает. Если это происходит за счет унижения других людей, если это происходит за счет того, что человек толкается локтями, пихается и спинывает, как говорится, со своего пути.
1: По головам пройдет.
0: Да, то вот это проблема. И здесь он говорит о том, что в суете зарабатывания денег люди, к сожалению, теряют главное. То есть они говорят, я зарабатываю деньги для того, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Да? Но в процессе зарабатывания, да, может быть, ты купил хороший дом, классную машину, да, земельный участок там, и счет в банке, но пока ты в современном мире зарабатываешь деньги, тебя нет дома.
1: Говорили в прошлой программе вообще о характере, о стойкости характера, о вот самоопределении, о том, что это рождает некий глобальный смысл, в принципе, бытия в жизни. А когда мы гонимся за чем-то, когда мы гонимся за определенными какими-то целями, более материальными, мы не говорим, что это плохо, да, как бы, но когда у нас очень много вот этой суеты, да, и мы говорим, что мы все сами, мы не можем заработать все сами, мир-то тоже нам не принадлежит. Поэтому как бы вопросов, да, про то, что я все сам, ну как бы это не твое, все. Вот.
0: Современное средство зарабатывания денег – это очень серьезная гонка на выживание, где не просто тебя там чуть-чуть бортанули и отстали. Нет, в современном мире добивают, и добивают очень жестко. И поэтому вот в этой суете, в стремлении не потерять, человек реально теряет совесть. То есть ты начинаешь принимать решения, которые, ну, я не говорю о всех, да, я говорю конкретно вот определенные.
1: Когда, мне кажется, самоцель становится просто вот именно власть, именно просто заработать. Когда деньги – это не средство, это цель.
0: Когда ты стараешься стать лучше, когда ты не просто лучше, а ты стараешься абсолютно стать лучше, да, там, добиться максимума, да, то есть как бы... И это далеко не позитивное стремление. То есть ты обладаешь вот этим, ты готов задавить конкурентов, ты готов как бы во что бы то ни стало добиться своего, ты готов договориться с кем угодно, хоть контракт с дьяволом заключить, лишь бы только получить свое. И как раз почему мы говорим о мышлении вообще? Иаков начал свое послание именно с мышления.
1: Да,
0: он говорит о том, что когда твое сознание, когда твой разум начинает полностью зависеть вот от каких-то таких вот устремлений, которые рано или поздно воплощаются в действие, они полностью охватывают весь твой мир, все твое естество –

0: И поэтому здесь тоже, когда человек стремится заработать все и абсолютную власть приобрести, понятно, что его сознание, его разум просто становится одержим этой идеей.
1: Да, вот эта одержимость, наверное.
0: Да, и он готов променять все. Он готов променять, как говорится, друзей, семью на то, чтобы добиться максимальной власти и максимальных денег, максимальной карьеры.
1: Угу.
0: И как раз об этом Бог говорит: извините, человеческая жизнь, что это такое? Это маленький отрезок. Это как цветок, который появляется на время.
1: Угу.
0: И как раз вот, а так как мы живем в обществе, в котором ты не один на этом этапе, и таких, как говорится, людей с таким сознанием, их много, ну, потому что потребительская идея сегодня муссируется очень сильно, то выжить это нелегко. Только самые кровожадные акулы могут выжить в, этом, в этой системе. А из-за этой системы ты теряешь самое дорогое. Для начала ты теряешь...
1: Одержимость, да.
0: Да, то есть это тянет за собой. Для начала ты теряешь здоровье, ты теряешь семью. И ты в итоге можешь потерять все. Даже если ты не потерял материально, ты можешь потерять духовно. В итоге, когда ты сидишь, да, у тебя классный дом, у тебя там счет в банке, у тебя яхта на море, но ты сидишь и ты думаешь, а ради чего?
1: А у тебя больше ничего нет.
0: Я начинал с того, чтобы жена имела все, и мои дети ни в чем не нуждались. В итоге я сижу, у меня ни детей, ни жены.
1: И меня тем более нет. Я тут сижу, у меня ни цели, ни смысла. Ничего нет.
0: Я не говорю, что это у всех, но зачастую именно так и случается.
1: Ну, по большей же части не зря сейчас в современном мире депрессия стоит, занимает, так скажем, одно из самых первых.
0: А поэтому Иаков говорит, он говорит, о какой проблеме? Он как раз и поднимает, говорит, суета дел своих.
1: То есть настолько
0: ты пропадешь в суете дел своих. Почему я говорю, что Иаков опережает время? А он уже тогда говорил о серьезных проблемах, связанных с депрессией, со стрессом и со всем остальным.
1: Вот здесь вот вопрос такой, вот мы говорим, попадает в суету дел своих. Но в самом начале с чего начинается? Стоит показаться палящему солнцу, трава иссыхает. Что может являться палящим солнцем?
0: Обстоятельства, с которыми мы сегодня сталкиваемся, и совершенно непредсказуемые.
1: Это тоже испытание какое-то?
0: Да, это испытание, но... Вы знаете, дело в том, что одно дело воспринимать испытания через призму «я раб Господень», другое дело, когда ты воспринимаешь испытания через призму «я всего достиг сам». И когда волна каких-то проблем, или как здесь описывается, палящее солнце, под палящим солнцем может быть экономическая проблема общая в государстве, в мире, а сегодня мы очень зависимы в мире, да, вот страны друг с другом, вот как бы все переплетено. И поэтому котировки каких-то там акций и так далее и тому подобное. В одночасье ты можешь потерять все. И это настолько ошеломляющий стресс. Даже когда была статистика кризиса 2008 года и последующих экономических серьезных кризисов, которые коснулись крупных корпораций, компаний, огромное количество людей, достигших больших высот, под высотами, да, я имею в виду человеческое представление в мире бизнеса, заканчивали жизнь самоубийством. Потому что в одночасье они потеряли все. Да. Все, что они строили поколениями, и все увяло под палящим солнцем, изменяющиеся, как говорится, погоды в нашем мире, все просто в прах.
1: Это все такое неживое. Ну вот, если мы проводим параллель, да, с человеком, который духовный, да, и мы говорили про то, что подлинное богатство, подлинная вот эта вот высота, это вот эти взаимоотношения с Богом, которые вот потерять, их можно потерять, но их можно восстановить. В отличие от каких-то таких, ну, ценностей, у нас же есть это вот ценности, которые очень, кстати, пропагандируются, о том, что у нас есть какие-то более физиологические, потом и самая высокая – это духовная ценность. Мы можем, мы как бы должны обо всех ценностях заботиться, обо всех потребностях, да, если так говорить. Но вот когда мы только вот крутимся вот в этих вот первичных каких-то потребностях, мы не растем выше, у нас, в принципе, вот эта вот взаимосвязь с Богом теряется, если мы только вот, ну, так скажем, на первых уровнях как бы ходим. Мне кажется, это очень такая важная часть, которую мы должны понимать, которая нам помогает быть в правильной зависимости. Вот очень часто говорят о том, что, ну, как бы нужно быть независимым человеком. Но мы не можем быть независимым вообще. У нас очень много зависимостей есть таких разрушающих нас. Мне кажется, мне понравилось, точнее, которое я сделала вывод для себя вот в прошлой нашей программе, что классно, когда у меня есть зависимость от Бога. В том плане, что я обращаюсь

0: к нему всегда, я спрашиваю у него, да, что я могу прийти с любым вопросом, да, если мы говорим про то, что он может дать нам все, он дает вот это богатство, вот этот смысл, цельность человека, цельность и зрелость характера, да, то, мне кажется, он, в принципе, дает нам, и вот, как мы говорим, про эти самые основные базовые потребности, которые могут быть. Вот, поэтому это очень здорово, когда мы достигаем вот этой подлинной высоты.
1: Ну, совершенно верно, потому что Яков как раз он говорит, он опять указывает через вопрос бедных и богатых, он опять указывает на взаимосвязь веры и действий. Угу. Потому что человек веры, это человек, умеющий полагаться на Бога, а это видно из его действий. Почему высок бедный человек? Потому что он свои проблемы отдает в руки Божьи. И Соломон, между прочим, когда писал свою книгу «Екклесиаст», можете почитать на досуге еще ее, то вы увидите, он там описывает опыт своей жизни, в которой было все. Вино, женщины, богатство, он строил, он сажал, он пробовал науки, он все попробовал. Какой он вывод сделал в книге «Екклесиаст»? Он говорит, он не просто такой вывод сделал, он проговорил про суету, которой он был одержим, но в конечном итоге он говорит, вышло своим сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай, и в этом все для человека, все.
0: Сколько там он всего перепробовал, сколько он всего...
1: А человечество до сих пор пытается опровергнуть эту мудрость, да, из поколения в поколение, одни и те же грабли, да, то есть человек...
0: Мы все проверяем, проверяем.
1: Человек усердно эти грабли носит с собой и постоянно на них наступает. То есть вот, Бог ясно говорит, ребята, доверие мне, осознание того, что вы мои дети, я решаю эти вопросы для вас, если вы захотите. Но вот мы как бы пытаемся искать все время чего-то другого. Мы говорим, Бог — это устаревшая, это архаика, нам это не нужно, мы всего достигнем сами.
0: Нам нужны деньги, мы всего достигнем сами. Да. Но на самом деле вот оказывается, что потом это все пустота, что все это просто суета, и это не дает вот этого удовлетворения, которое мы имеем, обогащаясь духовно. Вот мне кажется, вот это наполнение, которое может дать только Бог, он может все, мне кажется, он может дать тебе и денег, ну, чтобы там, допустим, тебе на жизнь хватало, да. Он может тебе все это предоставить, когда есть вот именно вот эта взаимосвязь, когда мы понимаем, что я раб Божий, а не какой-то там.
1: Если я инструмент в руках Божьих, Бог даст мне все необходимые средства, чтобы выполнить миссию, которую Бог дает каждому человеку. Как индивидуальную миссию, которая есть у нас у каждого с учетом нашей индивидуальности. Но это можно понять только, когда ты близок к Богу. И как раз Иаков, он к этому приглашает. Он приглашает к вере, которая позволяет тебе осознать свое предназначение, осознать здесь и сейчас, в твоем времени, в твоем мире, в котором ты живешь, а для чего ты здесь. Если тебе нужны будут деньги для того, чтобы выполнить эту миссию, Бог говорит, я тебе дам, столько еще сверху насыплю. Если ты умеешь ими распоряжаться. Но если ты только для себя, ты будешь сидеть у разбитого корыта, потому что это не поможет.
0: Совершенно верно. То есть мы получаем такие важные ответы на трепещущие вопросы. Это как найти тишину и осознанность в этом мире, это только в Боге. Как обрести истинное богатство, это только в Боге. И как обрести стойкость и характер, это тоже можно обрести только в Боге. Спасибо большое, Михаил Юрьевич, за такой интересный разговор.
1: Обязательно продолжим.
0: Дорогие друзья, Иаков напоминает нам, настоящее богатство не в деньгах, а в Боге. Мирское богатство проходит, вечность остается. Выбирайте вечные ценности. Благословений!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

0: небо над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: О, здравствуйте, дорогие ребята! И я рад, что вы пришли сегодня на урок в нашу веселую школу здоровья. У меня сегодня в гостях чудесные люди. Посмотрите, какие замечательные ребятки. У нас Самуил сегодня и Настенька. И, конечно же, моя помощница Веселинка.
2: Да, да. Привет, Самуил. Привет, Настенька.
1: Моя дорогая, это очень хорошо, но мне кажется, что ты перепутала.
2: Ой, и правда. Да, привет, Самуил.
1: Самуил.
2: Привет, Настенька.
1: Да, представляешь, было бы странно, если бы меня звали на Веселинка, а себя профессор Бодрячок.
2: Это и правда было бы смешно, но я вот не хотела бы, чтобы меня перепутали. Да, Настя?
1: Да, конечно же. Давай познакомимся заново. Вот у нас в гостях Самуил.
2: Да.
1: Это мальчик. Тебя Самуил зовут? Да.
3: Да.
1: Вот, да. Это мальчик, и у него поэтому имя мужское. Самуил.
2: У тебя мужское имя?
1: Да.
2: Здорово. А это
1: вот
2: Настенька.
1: Настенька. Это девочка.
2: Значит, у нее женское имя.
1: Совершенно верно,
2: да.
1: Правильно. Очень красивое, прекрасивое имя.
2: А у меня зато была кошка. Кошка. Кошка-девочка.
1: Да?
2: Поэтому я назвала ее Мурка.
1: Вот как.
2: А еще есть у меня кот-мальчик. Поэтому я его назвала Барсик.
1: Правильно.
2: Барсик, да. Они, правда, вот одного цвета, но я их научилась различать.
1: А как же ты их различаешь, если они одинаковые?
2: Ну, вот, например, например, Барсик, да? У него большие такие вот лапы. И он вот так широко ими расставляет.
1: Кот
2: у него
1: такой.
2: Вот такой большой нос.
1: Да.
2: И вот он так смотрит из-под лоби на всех.
1: Похоже. Слушай, а как же ты отличаешь Мурку?
2: Ой, а Мурка настоящая принцесса. Она вот так вот нежно ставит свои лапки, как балеринка, да. У нее такой маленький носик, и она такая пушистенькая,

0: да, да, да, да, да, да. Да, все правильно. Вы знаете, у моего соседа одно время было две собаки. Мальчик и девочка. Мальчика звали Трезор, а девочку звали Найда. Они тоже так же похожи себя вели. А у вас есть дома какие-нибудь животные? Ну, может быть, не дома, а там у друзей.
1: Да. Кошечка, может быть, как у меня.
0: Или, может быть, где-нибудь.
1: Есть, Настя, у тебя кошечка?
2: Да.
0: Кошечка? Ага.
1: Как ее зовут?
0: А как ее зовут?
2: Мусенька.
1: Так это же девочка.
0: Да, это девочка.
1: Это девочка.
0: Кошка Мусенька, это девочка.
1: Да. А у Самуила есть? Кошечка, собачка. Нету?
0: Нет никого.
1: Но он заведет обязательно кота. Вот как ты назовешь кота своего?
2: Знаю.
1: Барсик. Назови его Барсик, как
0: можно
1: мой кот.
0: Можно Васькой назвать.
1: Ну,
0: можно
1: шариком.
0: Мушку завести.
1: Можно шариком.
0: Можно шариком. Как угодно. Имен очень много.
1: Да.
2: И будет как шарик летать.
1: Точно. И будет эта вот собачка прыгать и летать как шарик.
0: Как шарик, да.
1: Точно.
0: Да. Тоже будем тебе, почему собачку называют шариком, я не знаю. Ну, это шарик, собачка, песик.
2: Хомяк.
0: Может. Да.
1: Хомяк.
0: Да.
1: Да, если это мальчик, то как его может зовут хомяк?
0: Ну, это у меня был хомяк, обычно называют Хома.
1: Да.
0: Да, назвать можно по-разному. Видите, дорогие мои ребята, мальчики и девочки есть повсюду. И в мире животных, и в мире людей.
1: А я между прочим, знаю. Когда мальчики и девочки вырастают, они становятся мужчинами
0: точно.
1: И женщинами.
0: Да? Правильно. Ребята, скажите, а как звали первого мужчину на Земле?
1: Первый мужчина? Кого сотворил Бог?
0: Да, самого первого. А, ну я вам напомню.
1: По-моему, это было на букву А.
0: Так, так, так. А.
1: А. В Эдемском саду.
0: Был такой, да?
1: Да, а, совершенно. Так это был Адам, точно, это был Адам.
0: Да, правильно, правильно, моя помощница, совершенно верно, Адам. Когда-то Бог сотворил самого первого человека и назвал его Адам.
1: Да.
0: И как-то однажды Адам вышел погулять, посмотреть на этот прекрасный мир.
1: Как на нашу полянку, да?
0: Да, он же никогда его не видел. Он гулял, он ходил. И заметил, что у всех животных есть пара. У слона есть слониха, у ежа есть ежиха, у тигра есть тигрица, и даже у крокодила есть крокодилиха или крокодилица.
1: А у зайчика?
0: Зайчиха.
1: Зайчиха?
0: А у него никого нет.
1: Наверное, так расстроился, да?
0: Ой, как
1: первый
0: сильно.
1: Человек, наверное, так расстроился,
0: очень
1: да, профессор Петрович?
0: Очень сильно.
1: Да.
0: И тогда Господь создал Адаму женщину.
1: Адамочка.
0: Нет, нет, нет. Что ты? А вы не помните, ребята, как звали первую женщину? Не помните? Но Веселинка, вспомни.
1: Я думаю, что Адамочка.
0: Да? Нет, не Адамочка. Первую женщину звали Ева.
1: Ой, какая красивая. Евочка.
0: Да, Евочка. Адам и Ева. Первая пара.
1: Ага.
0: Жили они, поживали. И как у всех пар, у них тоже когда-то родились девки.
1: И они играли в куклы, как я. Я вот очень люблю играть в куклы.
0: Куклы, наверное, нет. Потому что это были мальчики сначала. Вот. А мальчики и девочки играют в разные игрушки. У мальчиков свои, у девочек свои. Вот в какие любите игрушки играть, Настюша? Какие у тебя есть игрушки? Ты любишь играть в куколки? Любишь играть?
2: Да.
0: Вот. А еще что?
1: У меня есть еще домики такие тоже. Потом у меня есть вот такая парикмахерская. Есть у тебя парикмахерская? Вот.
0: А Самуил, вот у тебя есть игрушки. В какие игрушки ты любишь играть?
2: Машины.
0: Машинки.
1: Ух ты.
0: Вот видишь, у мальчика машинки, у девочки куколки.
1: Отлично. Вот.
0: А бывают игрушки, которые, в общем-то, и для мальчиков, и для девочек.
1: О, точно, я люблю играть в мячик.
0: Да, мячик или конструктор
1: Лего. Ты любишь играть в мячик?
0: Подходит и для мальчиков, и для девочек.
1: Да.
0: Совершенно верно. А вот есть вещи, которые носят только мальчики, или вещи, которые носят только девочки.
1: Или игрушки.
0: Или игрушки, да, предметы.
1: А я, между прочим, сегодня, когда бегала, я увидела на полянке, мальчики и девочки, мои друзья, оставили свои

0: вещи. Ой, давайте им поможем их собрать. Поможем?
1: Это хорошее дело. Да. Пойдемте, отлично. Поможем. Итак, на полянку.
0: Ура!
1: Вперед на нашу полянку.
0: Пошлите, ребята,
1: так, пойдемте посмотрим. Ох ты, растеряшки же наши мальчики и девочки. Так, надо это собрать. Помощница
0: вот корзиночку.
1: Моя. Так, давай корзиночки. Так, тогда мы Настеньку попросим собрать вещи для девочек. А Самуил у нас, давай соберем с тобой вещи для мальчиков.
0: Держи корзиночку. Да. Так, где же у нас тут для девочек?
1: И давай
0: мы
1: сейчас
0: соберем. Отлично.
1: Так, бросаем сюда.
0: О, давай платье я пока подержу. Большое.
1: Так, красивый, а вон еще он тут одежка. Что это за одежка? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Ага, футболочка.
0: Молодец.
1: Так, ну вот.
0: Молодец,
1: вот.
0: Настенька.
1: Вещи для мальчиков. Так, давай садимся. Да. Самуил, садись сюда.
0: Ой, смотрите, вы что-то забыли.
1: О, правильно, совершенно верно. Отвертка, вот, тут очень много. Так, ну что же, давайте посмотрим, что мы тут собрали. Так, вот есть такая вот футболка для мальчиков. Смотрите, она с капюшончиком.
0: Играть в футбол.
1: Да, от ветра защищает. Вот такая футболочка. Отвертка. Это чтобы что-нибудь отворачивать. Отвертка.
0: Интересно.
1: Так, а вот такой вот есть самосвальчик.
0: Что-то возить нам.
1: Робот-трансформер.
0: Да.
1: Вот это он летать умеет и ездить. И все на свете.
0: И ходить.
1: Так, а это у нас что это такое? Это какой-то погрузчик.
0: Нет, это кран похож.
1: Кран похож, да.
0: Который дом строит.
1: Ну, наверное. Вот такая вот игрушка, значит, вот. Машинка. А есть вот такая машинка. Это значит пожарная машина. Она так ездит. И есть еще у нас вертолет. Вертолет, который летает. Так вот он крутится, летает и прилетел вот прямо сюда.
0: А у нас тоже есть интересные вещи для девочек. Давай, Настя.
1: Давай, посмотрим.
0: Так, вот смотрите, что у нас есть. Настя, показывай. Вот такое красивое платьице.
1: Да,
0: который красит любой девочку.
1: Да, девочки любят
0: посмотрим.
1: Носить платье.
0: Видишь, какие мы стали
1: верно,
0: красивыми сразу. Так, что у нас еще есть?
2: Куколка.
0: Да, у нас есть куколки. Вот две такие красивые куколки.
1: Настя рассказала, что она играет в куколки. Вот.
0: Да, две нам хватит как раз по одной куколке.
1: Здорово. А еще что у вас есть?
0: Так, что у нас там еще есть? Так,
2: бантики.
0: У нас есть еще бантики, да, которые могут украсить любую девочку.
1: Да. Вот. Видите, дорогие мои ребята, есть вещи для мальчиков, а есть вещи для девочек. Как вот эти бусы, например.
0: Профессор Бодрячок, но у нас же веселая школа здоровья.
1: Да, да, веселая.
0: Причем тут мальчики и девочки. Что тут здорового?
1: Моя дорогая помощница. Вот это-то здорово и здорово. Но чтобы это понять, нужно провести один эксперимент и разгадать одну очень важную загадку.
0: Интересно, мы любим загадки.
1: Да? Чтобы могли это сделать, я приглашаю вас за столик.
0: Ура! Пойдемте проведем эксперимент.
1: Пойдемте. Так, корзиночки мы заберем с собой.
0: Отлично.
1: Чтобы они тут на полянке не лежали. Вот. Вот, дорогие мои, вот куколки. Так. Веселинка, ты же любишь играть в куколки?
0: Очень люблю играть в куколки.
1: Да, а ты, Настя?
2: Да.
1: Вот. Давайте сделаем следующее.
0: Так.
1: Двух мальчиков мы посадим рядом с Самуилом. Вот здесь.
0: Ага.
1: А рядом с Настенькой мы посадим двух девочек.
0: Так.
1: Вот. И посередине пусть будут у нас сидеть мальчик и девочка.
0: Эх, как интересно. Так, ребята, вот поможете посадим. Мне? Давайте,
1: давайте,
0: помогайте.
1: Будем сажать.
0: Давай. Вот тебе вот еще одного девочек. Мальчика. Да, вот у нас тут будут сидеть. Отлично.
1: Так, так, так, совершенно.
0: Ой, молодец, верно. Настя.
1: Так, так,
0: профессор
1: так,
0: Бодрячок, а куда мы посадим вот этого пупса?
1: Вот сюда. Да.
0: Ой, молодец.

0: Молодец, Саша, да. Отлично.
1: Молодцы, молодцы, молодцы. Вы чудесно разгадали мою загадку.
0: Правильно, потому что, профессор Петрячок, у каждого пупса и у каждого мальчика и девочки должны быть мама и папа.
1: Совершенно верно. Ведь только у мужчины и у женщины может быть ребеночек, поэтому мы его посадили сюда.
0: Так молодцы. Это получилось, профессор Петрячок, настоящая семья.
1: А семья делает человека радостным и веселым.
0: Ну разве в семье не болеют, профессор Петрячок? Да, ребята?
1: Болеют.
0: Да.
1: Но если заболел кто-то, у кого есть семья, то любящие мама, папа или кто-то, кто в семье, помогут ему, и он очень быстро выздоровеет.
0: Мне мама очень помогает. А вам помогает?
2: Да.
0: Мне всегда говорит: Веселинка, выпей сиропчик, помери температурку, попей водички и вообще ложись спать. Вот. Да.
1: Потому что мама тебя очень любит.
0: Да, меня очень мама любит.
1: Мама, это очень хорошо. Видите, дорогие мои, в семье все друг другу помогают.
0: Это у нас получилось три семьи.
1: Совершенно верно. В семье друг другу помогают, а я спою вам об этом чудесную песенку.

семья. Бог устроил мир так не зря. Хорошо живется вместе, это значит все на месте, это значит радостно, друзья. Папа настоящий герой, за семью свою он горой. Он намного мамы сильней, помогает тем, кто слабей. Мама, папа и ребенок, семья. Бог устроил мир так не зря. Хорошо живется вместе, это значит все на месте, это значит радостно, друзья. Мама приготовит обед, даст, конечно,

0: освоил. Мир так не зря, хорошо живется вместе. Это значит, все на месте, это значит, радостно, друзья.
1: Ой, какая чудесная песенка, вот, профессор Бодрячок.
0: Вот,
1: очень
0: дорогие
1: чудесная.
0: Мои, вот семья – это самое сильное лекарство в мире.
1: Ой, так это что, у нас получается мир, наша планета состоит из лекарств семей?
0: Да, совершенно верно.
1: О, ребята, я придумала одну поделку, которую я так и назову «Планета семей».
0: Ух ты, это мы что, планету будем делать?
1: Да? Готовы?
0: Ну-ка, давай попробуем.
1: Ребята, для нашей поделочки я приготовила вот эти два апельсина.
0: Ух ты!
1: Эти апельсины – это наши планеты. Держите вам планету и нам планету.
0: Апельсиновая планета.
1: А вот эти цветочки – это семьи, которые будут заселять нашу чудесную планету.
0: Нам нужно заселить планету семьями.
1: Да, вот этими цветочками. Давайте попробуем ее сделать.
0: Давай, я поручаю тебе поселить первую семью.
1: Вот видите, какая планета получается красивой, когда в ней живет очень много семей.
0: Ну, все, сейчас.
1: Вот.
0: Будут у нас, держи.
1: Молодец. Давай я тебе помогу.
0: Так, так, так.
1: Отлично.
0: Вот такая вот кудрявенькая у нас получается планетка.
1: Давай. Получается? Молодец.
0: Веселинка, а вот у тебя есть тут

0: такие красненькие цветочки с желтеньким. А что это они означают?
1: Эти цветочки я приготовила для того, чтобы вы могли заселить на своей планете свои семьи. Представляете, вот это семья Настеньки.
0: Ух,
1: это ваша семья.
0: Это моя семья?
1: Да, это семья Самуила. Держи.
0: Да,
1: вот.
0: Да, да, да.
1: А это моя семья.
0: Да, давайте мы будем кто... жить на разных планетах. Вы на этой, а мы с Настенькой.
1: А, ничего страшного.
0: Да, давай вот
1: давай,
0: тут
1: держи
0: вот
1: это.
0: Поселим.
1: А это я почему?
0: О, вот давай покажем. Вот это наша семья. Вот это моя, это Настенькина семья.
1: Смотрите, какая у нас... Красивая получилась планета. И у вас тоже очень красивая планета. Ребята, попробуйте сделать такую же планету вместе с мамой, с папой, с братиками и сестрами.
0: Да, с друзьями, кем угодно. Обязательно сделайте эту планету апельсиновую. Ну, а нам пора прощаться, дорогие мои. Всего вам доброго. До скорых встреч. До свидания.
1: До свидания, ребята.

0: Они едят жуков, пауков и даже скорпионов. У них темно-бежевый мех. Они настолько малы, что весят меньше килограмма. А хвост у них такой же длинный, как и их тело. А на конце у него симпатичный черный кончик. Они обожают копать. Их глаза и нос устроены так, чтобы грязь не попадала в них во время копания. А еще им нравится стоять вот так. В этом выпуске мы говорим о сурикатах. Творение учит нас! Чаще всего сурикаты встречаются в пустыне.
1: Днем жара в пустыне может быть гораздо сильнее, чем в Сингапуре.
0: Но сурикаты не пьют воду. Может, это мама с папой забывает им напомнить попить водички? Да нет. Просто они получают всю необходимую влагу из насекомых, которыми питаются. Но нам, людям, нужно гораздо больше воды, чтобы выжить. Вот почему наши родители всегда напоминают, чтобы мы пили воду. Глаза сурикатов устроены так, что помогают им лучше видеть в пустыне. Темные пятна вокруг их глаз уменьшают блики от солнца.
1: Эти пятна как настоящие солнцезащитные очки.
0: Сурикаты такие милашки, когда весело резвятся друг с другом.
1: Они живут в семьях, которые называют колониями.
0: Колонии сурикатов может быть от 3 до 50 особей.
1: А живут сурикаты в глубоких подземных норах.
0: Вот почему они все время копают. Так они делают себе норы для укрытия, а по-английски норы – болты.
1: Болты? Это вроде гаек и болтов?
0: Нет, болт – это когда приходится бежать изо всех сил. Болт-холс – это норы, в которые сурикаты могут быстро нырнуть, чтобы спрятаться при приближении опасности.
1: А при приближении опасности они узнают от своего сторожа, который подает им сигнал тревоги.
0: Это тот самый сурикат, который любит стоять вот так.
1: Сторож – это тот, кто стоит один на возвышенном месте, высматривая опасность.
0: В то время как остальная часть колонии охотится или играет.
1: Но самое интересное вот в чем.
0: Часовых никто не назначает.
1: Кто-то из них просто выбирает защищать колонию добровольно, потому что они понимают, что должны заботиться друг о друге.
0: Это похоже на то, как и мы заботимся о наших братьях и сестрах.
1: В настоящей семье все заботятся друг о друге.
0: Не только семья, но и друзья тоже. Как говорит Библия, почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
1: Когда мы делаем работу по дому без просьбы наших родителей,
0: или помогаем нашим друзьям, когда им нужна помощь, мы заботимся о тех, кто нам дорог.
1: А еще сурикаты добровольно вызываются быть няньками. Когда они следят за детенышами, они могут весь день ничего не есть, лишь бы все малыши были в безопасности.
2: Я не смогу целый день обходиться без еды.
0: Ну, ты, конечно, можешь поесть, если хочешь, когда заботишься о своей семье.
1: Просто тебе нужно помнить, что нужно серьезно относиться к своей работе

0: когда тебе ее поручают. Сурикаты такие дружные, что все делают вместе. Взрослые сурикаты присматривают за малышами, чтобы другие члены семьи могли отправиться на поиски еды.
1: Я точно так же присматриваю за младшей сестрой, когда папа уходит за продуктами.
0: Сурикаты всегда трудятся сообща, чтобы построить под землей свое жилище. Совместную работу также можно назвать сотрудничеством.
1: А когда мы сотрудничаем, мы не только помогаем друг другу, но можем сделать гораздо больше дел.
0: Когда мы играем по очереди, вместо того, чтобы отбирать игрушки у братьев, сестер или друзей, мы сотрудничаем. Когда мы кладем нашу грязную одежду в корзину для белья без просьбы родителей, мы помогаем им быстрее закончить стирку.
1: А если мы без возражений ложимся спать по просьбе родителей, мы показываем, что мы умеем работать в команде.
0: Сурикаты мы или люди, мы все можем достичь великих целей,
1: когда мы заботимся друг о друге и сотрудничаем. А как ты показываешь родителям, что ты готов работать в команде?

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: мне подходит, там говорит, а ты не мог бы стол сделать там или там дверь сделать? Я говорю, да я в основном по резьбе там, если что-нибудь вырезать надо, скульптуру какую-нибудь. А люди думают, с деревом, значит, это столяр.
1: Я отказываюсь, потому что и сам не заметишь, как вот так вот размоешься. Лучше это время, если у меня нет заказа, я этими вещами для себя буду заниматься. Ну, для себя просто, чтобы вот, не покупать, а самому сделать, как бы я на этом экономлю. А так заказы я не это. На это время не хочу, чтобы и молва во мне шла, что я плотник там, раз у меня эта стезя.

нас многие, вот когда закончили, когда учились, вот, а закончили, потом я узнаю, там один перестал быть художником, другой, там третий, талантливый, в администрацию ушел. Вот. Ну, как бы. Ну, уже все же, нельзя сказать, что он там речь.

крестьяне летом, понятно, там на полях, вот, а зимой руки освобождались, и они начинали там, например, у них обязательно в доме бревно лежало, отец отпиливал, раскалывал, вот из этой половины какую-то скульптуру делал. А то, что он обрубал, вот такие вот щепки, жена делала игрушки. Вот. Но и от них какие-то кусочки оставались, дети делали там солдатиков, ну так прям буквально, там барышни, там каких-то вот мелких, как семечки, и их продавали стаканами. А это кузнецы. Знаете, вот это на планке медведь и мужичок с этим, с молотом, и тут наковальня, они тык-тык-тык-тык-тык. Роден еще сказал, что народ, который создал такую игрушку, великий народ. Мама у меня хорошо рисует, но война, там она, конечно, не училась и не развивала. Но мне это передалось, и потом же, когда выбор стал, куда, ну, меня родители спросили, ну, куда ты хочешь? Говорю, ну, вот, хорошо бы художником хотелось бы. Ну, и поехали искать, куда. Ну, так сказать, высшее. Я на тройке учился выше, мы не дерзнули. И тем более у нас в поселке ни художественной школы, ничего не было. Я даже не знал, что такое композиция, перспективы, ничего не знал, поехал поступать. Мне так наскоро объяснили. Я думаю, просто Господь поступил.

0: Однажды я услышал историю про человека, который тоже услышал историю про женщину, удивительную тем, что на ее пастбище волки не обижают овец. Кто знал, в какой деревне это, туда приехал. И, значит, идет по улице и у первого прохожего спрашивает: а правда вот есть вот такая женщина, вот, вот, у которой волки не обижают овец? А, это вон она, говорит, пасет. И он увидел, пошел на поле и увидел такую картину, значит, женщина сидит, читает Слово Божие, Библию, и с одной стороны овечка, а с другой стороны волк лежит. Вот. То он тоже так поразился и подошел со стороны овцы, на всякий случай спрашивает, говорит: а как-то вам так удается? Она говорит: а мне, говорит, главное примириться с Богом, а он все мои проблемы решает, он все примиряет, все остальное. Такая история.
1: Тогда всю душу вкладывает. Вот он переделывать может, не знаю, он может начать работу, и она ему не понравится, и он может начать все сначала. Иногда я просто до слез просто говорю: ну мне же так жалко, но ты же уже все сделала. Он говорит: нет, так не пойдет, это фальшь, это не то, что надо. И он может сначала начать и делать большой заказ, хоть он неделю на него потратит, он начнет все сначала, пока не сделает так, чтобы это было с душой, он не отдаст эту вещь никогда человеку.
0: Это богородский стиль, он отработана технология по стадии. Значит, ну, первая стадия, там, самая первая, отрубили этот чурбак, раскололи пополам, вот полено для заготовки. Потом на промысле там не рисуют, а там прикладывают шаблон, обводят его, вот, и где-то отпилят, где-то топором зарубят. Потом большой стамеской отверстие, там где-то между ног, основные отверстия под животом пробьют. А потом стамеску помельче, а потом ножом на фаске. А потом каждую фаску разбивают мельче-мельче, и уже такая доведенная работа получается. Такая технология. Просто стало понятно, что нужно какую-то композицию вот отработать, чтобы она, как говорят, от зубов отскакивала, чтобы с закрытыми глазами делать. И именно то, что самое вот в точку, что востребовано. Ну а что может быть более востребовано, чем этот образ пастырь добрый? Зайди. Ну, что интересно, если долго не делаешь, первое сделаешь за день, а потом медленнее, просто это, как бы аппетит проходит, охотка сбивается.

0: Я смотрю, скульптуру эту, носовую скульптуру сбили. Да. 2008 год. Тут был ангел, голова ангела. Тут рука вот так и труба.
1: Когда училище закончил, диплом получил, а сам думаю, а что мне делать? Вот, как художнику, что меня вдохновляет? Ну, самое обычное дело – это рисовать плакаты на праздники и соцобязательства писать, ну, все вот оформительская работа. И одна из причин, что я на Богородское после училища поехал, хотя бы вот этих животных что-то интересное делал. Вот. А когда крещение принял, и я как-то по-другому стал видеть, что в основном это искусство, вот, возрождение, вот, средневековое, это же все на религиозные темы. Тициан, там, Рубенс. Вот. И у меня тоже как-то.

0: вдохновение Бог. Как говорится, все отдай, да? Надо Господу все отдать, чтобы потом иметь единицу и потом к ней плюс. Бог впереди. Вот все, пожалуйста, средства, все, вот дом отдам, все. А вот профессию, что-то я как-то думаю, ну как это, а чего тогда, что?
1: Конечно, когда он что-то режет по библейскому сюжету, для меня это очень дорого. Ну, например, вот, может, вы дома видели колесницу с Ильей, это на свадьбу он мне подарил. Вот, это уже шедевр.

0: Когда строили дом, мы молились: «Господи, помоги, этот дом будет служить Тебе». То, что как и жизнь христианина в основании Христос, и у него жизнь меняется, так и дом. Заложи необычное основание, фундамент, и такой дом вырастет необычный. Вот. Но меня это вызвало тем, что далеко жил, и чтобы ходить пешком по сугробам сюда, вот, думал, должно тянуть, должно что-то быть интересное, твориться, не просто банальное что-то, квадратное, а необычное. Вот, и поэтому заложил необычный фундамент, и вырос такой дом. Тут два дома, две крыши. Один вот, вот, да, коробка одного дома, а вторая коробка вот так вот. И две крыши. Здесь крыша и здесь крыша. А вот здесь балкон. Такой дом. Мне повезло, у меня жена, которая там не говорит, а что ты за мужик, там иди зарабатывай. Вот она уважает то, что у меня профессия, там не понимает, что не всегда деньги.
1: Сейчас мало людей, которые себя настолько глубоко могут посвятить для Господа. Я это воспринимаю как то, что Он делает для славы Бога, и меня это, ну, просто умиляет.
0: Внутренне чисто нужно быть. Не зря же художники, вот иконописцы, они постились, очищались и создавали. Всегда себя ищешь, вот возвращаешься к тому, что учился, и где ты сейчас, и хочется дальше двигаться. Это постоянный процесс. Вот и пока жизнь есть, то всегда будешь продолжать, ну, искать. Вот поиск, он не остается. И на небе он будет продолжаться, в том дело. Если убрать Бога, а что прославлять? Скажите мне. Я не знаю.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем

Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия.
1: Я боюсь. Стыдно себе признаться, но мне страшно идти туда. Там все не так, как здесь. Здесь все понятно, здесь дом. А там меня никто не ждет. Некуда идти.

правда, что ли, поехать в Тулу? Слабо верится, но говорят, что там могут дать жилье и работу. Хотя бы будет что поесть. Бог он добрый. А вдруг и люди бывают такие же? Хотя сказки, все это, наверное.

0: Вот опять я в Туле. Видимо, раз уже пятый, шестой сюда приезжаю. И мне дали надзор, и я освободился, хотя не зная, что поеду сюда в Тулу. Многие сами меня привели. Я сразу не поехал на надзор, потому что если я поеду, у меня там друзья, все, закувыркаюсь и сяду опять же.
1: Ну, некуда было, и пойти мне все это. Я приехал сюда, у меня не было паспорта. Помогли с паспортом. Ну, побеседовал Николай Назарович. Вот. И оставил меня у себя ночевать. Вот. И с тех пор я уже 10-й год здесь.
2: Так же и сложилось. Оказали без документов. И без работы, ну, без документов. Да, и попали на улицу. Ну что, и водка для согрева. С утра выпил, день свободен, вечером выпил, поспал. В холоде, не в холоде, как получилось. А везде, и в подъездах, и где притулился на ночь, по-всякому было. Дали адрес Николая Назаровича, проехали сюда.
3: Николай Назарович Лебенко – наш современник, церковный и общественный деятель, архитектор и писатель. В десятках городов России можно увидеть храмы, в проектировании которых принимал участие Николай Назарович. Но главной целью его жизни стало созидание разрушенных судеб, восстановление образа Божьего в тех людях, которые его утратили. Более 30 лет он является председателем

0: председателем Тульской региональной общественной организации «Христианская ассоциация служения осужденным».
1: То мне самому пришлось побывать в местах лишения свободы. Осудили меня в 1972 году за литературную и подпольную деятельность, за изготовление материала и распространение его. Вот. В то время я уже был служителем. И я, когда там был, я там познакомился с людьми, с образом жизни их, что это за люди, почему они оказались в местах лишения свободы, какой их возраст, чем они живут, дышат. Это оказалось, что это молодежь. Это меня очень сильно озадачило. В нашу зону был этапирован человек, который занимал большой пост в нашем государстве. И вот он попал на 12 лет, и как раз в нашу зону. Пришлось разговаривать на самые разные темы, в том числе и темы о Боге. Он говорит: я неверующий человек. Ну, неверующий. Это каждый решает, сам для себя лично делает выбор. Однажды был у нас Сабантуй. Там присутствовали люди тоже высокопоставленные. Зашел разговор о том, почему молодежь в этом мире, в нашем государстве, почему она совершает преступления, да еще их приговаривает к высшей мере наказания. Как же это так в нашей социалистической стране? Вот мы тут уже 70 лет почти, или там 60 в то время было сколько вот, лет, и основы для того, чтобы совершать такие преступления, да еще их расстреливать в высшей мере наказания, это немыслимо. Вот. Вот этот вопрос его мучил. Я ему этот вопрос перезадал: как ваше на этот взгляд? Он говорит: на мой взгляд, что да, это связано, конечно, с тем, что условия разные у людей бывают. И тогда я говорю: нет. Вот, это не совсем не так. Это речь связана с Богом, я ему говорю. Потому что если бы люди верили в Бога, если бы жили в соответствии с Его законами, они бы не нарушали бы. Началось это вот с чего. Это в 85-м году в нашу общину, уже в Туле, я уехал из Караганды, в Туле пришел Сергей Александрович Блохин. Трижды был судим. И он в это время искал истину. Так он когда рассказал, я говорю, я тоже был судим. Ну так давай будем что-нибудь делать. Начали с того, что тот круг людей, который знаком был Сергею. У него были друзья, с которыми он сидел. Начали с этого. А потом это расширилось, когда начали переписку вести, начали с семьями их общаться, начали им высылать посылки, письма и так далее. Мы старались, прежде всего, чтобы люди уверовали, чтобы они познакомились со Христом. Вот это вот было. С этого началось. И вот мы эту газету начали выпускать. Газета называется «Весть надежды». Издание Христианской ассоциации служения осужденным ХАСО. Еженедельная газета. «Свет во тьме». Ну, мы тут только Христа проповедовали. У нас другого нету. Не было цели этой. «Весть надежды» сама по себе. Вот. Здесь вот освобождение благодаря любви. Вообще-то она представляла большой интерес. По всей России мы ее распространяли. А в 90-м году встал вопрос о том, чтобы посещать места лишения свободы. То есть посещать там, где люди находятся за какие-то совершенные преступления. А пробиваться туда как? Каким образом можно туда пробиваться? Невозможно, если не иметь определенного статуса юридического. Вот мы и решили зарегистрировать нашу ассоциацию. Христианская ассоциация служения осужденным.
2: Когда я отбывал заключение и колонию посещал Николай Назарович Лебенко. Вот, когда я освободился, отучился на права и пришел в ассоциацию. Вот. И с тех пор моя жизнь связана с

0: ОСО.
1: Начиная с 90-го года мы имели право в любую, каждую неделю, я 5, 6, 7 и так дальше посещений зоны или колонии. Первоначально на ура принимали. То есть люди интересовались и шли. У нас мы создавали группы такие, скажем, 20, 30, 40, 50 человек. И с ними проходили уроки. Уроки познания учения Иисуса Христа, Господа нашего.
2: Зовут меня Матвеев Александр. Мне 62 года. Из этих 62 лет я 25 лет провел в местах лишения свободы. И однажды я шел по зоне и увидел надпись: «Кто хочет получить Новый Завет, придите в молитвенную комнату». Я пришел в молитвенную комнату, мне подарили хороший Новый Завет. Я пришел, это услышал Николая Назаровича, он проповедовал. И мне почему-то показалось, и я убежден в этом, не то, что это даже не показалось, так и есть, что проповедовал именно для меня Бог, говорил через него. Я 3,5 года досидел, освободился, приехал в ассоциацию ХОСО. Ему слава, вечная слава Христу. Я, если попаду в вечность, я и верю, что я попаду, я буду всю вечность ему целовать ноги и руки его пробиты за то, что он для меня сделал, Христос.
3: Без Бога была очень плохая жизнь. Я и в тюрьме побывала. Тяжело очень вспоминать, аж до слез. Я познакомилась с девочкой там, которая была здесь, в ХОСО. Она мне посоветовала написать Николаю Назаровичу.
1: И потом они освобождались и приходили в ассоциации. Нам говорили, можно у вас где-нибудь расположиться? У нас не было где. Вот у нас в 91-м году мы купили здание здесь. Здание, где была когда-то пошивочная мастерская, а потом стало для художников, рекламы и так дальше. Конечно, оно было не подготовлено, но, во всяком случае, они же неприхотливые, те, которые были в местах лишения свободы. Вот тут вот поставили там несколько коек, и они стали жить там. Вот это было первое место.
4: В 2000 году реабилитационный центр подожгли. Не всем нравилось такое соседство. Теперь это здание ждет ремонта. Для этого существует проект, но нет средств. Несмотря на пожар, Николай Лебенко и его друзья не опустили руки и начали искать новое место приюта для осужденных.
1: В 93-м году мы еще вагон тащили из Министерства путей сообщения. И там тоже человек 15-17 жило бомжей и ранее судили.
5: Увлекся спиртным, разошелся с женой, тормозов никаких. И пошло-поехало, в общем, допился я. Ну, тут вот волей Всевышнего попал я в ХОСО, наклемался. Вот уже 10-й, скоро 10 лет. Чувствую себя нормально. Не увлекаюсь, забыл про эту водку.
4: В 1999 году, благодаря помощи администрации Тульской области и начальнику Московского военного округа, христианская ассоциация получила возможность расположиться на территории бывшего пионерского лагеря «Прогресс». Своими силами восстановили заброшенные домики, залатали крыши, вставили окна. Теперь там живут те, кто, обратившись к Богу, решил начать новую жизнь. Каждый начинает ее с нуля.
1: Приходит, мы говорим так, что, пожалуйста, у нас свобода. Кто хочет, живите, кто не хочет, уходите. Вот и все. У нас никого. Вот с других центров приходит, тут чуть ли на замок, на ключ закрывают, никуда не имеешь права. У нас такого нет. Мы говорим так, что мы хотим прежде всего вас познакомить с учением Христа. Чтобы вы с ним познакомились, чтобы вы вообще поняли смысл жизни. А если вы не верите, что эта жизнь сотворена Богом и вам дала жизнь, то, конечно, вы будете жить, как вам кажется, правильно. Каждый будет для себя правила какие-то устанавливать в своей жизни, каждый свой путь будет строить. А когда вы признаете, что Бог есть Творец, Он начал, и что Он на определенных условиях жизнь дает своему творению, тогда вы по-другому будете относиться к жизни.

0: В этом году мне исполнилось 50 лет. За эти 50 лет, можно сказать, половину жизни я провел в местах не столь отдаленных. Порой уже было такое состояние, я уже устал жить. Меня ничего не радовало. Небольшие деньги, там, нехорошие машины. А здесь, вот именно здесь, ну, где я нахожусь, здесь очень-очень хорошее место, если человек действительно хочет избавиться вот именно от такой греховной жизни, как алкоголь. Там, ну, у каждого человека всякие бывают, ну, недостатки. Это бесполезно сюда привозить силой, навязывать. Это ничто не поможет. Но вот если у человека есть свое желание, именно желание, здесь захочешь, а все остальные тебя просто поддержат.
1: Человек, который приходит, он не знает, куда он приходит. Мы вообще говорим о том, что вот он прислал письмо, откуда это, из Алтайского края, Новоалтайск называется. И он просится к нам в ассоциации. И пишет так. Вот я желаю, значит, приехать к вам. И да будет на то воля Божия. Принять водное крещение, приобрести опыт ведения тюремного служения, быть полезным в жизни церкви. Вот так вот. Вот он написал такое письмо и даже стихотворение написал. И пишет, что, пожалуйста, для оформления проездных билетов вы напишите мне такое письмо в колонию. Вот оно, это письмо. Так вот, конечно, желательно. Мы таким людям пишем, что нам нужно познакомиться с вами, а вы с нами, для того, чтобы нам взаимно понравиться. Потому что вам может не понравиться те цели, которые мы ставим, тот образ жизни, в котором мы ведем. А нам может кое-что тоже из вас не понравиться. И мы свои тоже можем высказать свои пожелания в отношении вас. Основанием, материальной базой для существования людей, которые там живут, у нас коровы, животноводство и огородничество. Коровы нам дают молоко. Молоко, значит, мы можем либо само молоко продавать, либо можем творог, масло можно продавать. Сыр даже, пусть не в больших масштабах, но делает. И вот в результате того, что мы реализуем, получаем какие-то денежные средства. Сложностей и трудностей там нет, особых таких напряжений нет.
2: Но я был такой человек неуправляемый. Ну, 91-го года, знаете сами, вот эти бандитские, вот эти разборки. Сейчас я даю корову. Это ребята, вот которые, они не верят, никто не верит. Да ладно, говорит, не может быть такого, Володь, говорит. Чищу, ну, вот за коровами убираюсь. Мне прям тянет, я не знаю. Вот видите, что Бог делает. И Бог нас сюда привел.
1: Все, что здесь, все, что получает ассоциация, что ребята, оно все идет на нее. А наличные нужны. У нас никто не получает зарплату. Ни один человек. В том числе и я. Я за все время не получал ни копейки. Если бы я ставил такой перед собой цели обогащаться, я бы пошел бы где-нибудь бизнесом заниматься. Я сам архитектор. Я мог в этом мире, ведь сколько мне предлагали в этом мире, я не пошел и не стал работать ни по специальности, ни по... Ради Христа. Во имя Его я этим делом занимаюсь от начала. Мне другое ничего не влекло, не привлекало и так дальше. Вот. Я проповедовал эти 7 лет каждый день практически ходил. Это для меня была величайшая радость говорить о Христе. Говорить о Нем, о том, что Он является для человечества Спасителем. Что Он хочет, чтобы мы не вели этот дурной образ жизни здесь. Если человек пьет, мы можем с ним и раз, и два поговорить и сказать, что оставь. У нас нельзя пить. Нежелательно курить. Мы постоянно говорим об этом. И говорим о том, что здоровье ваше дано Богом вам. Если вы курите, вы просто свое здоровье убиваете на корню. Может случиться так, что вы однажды вам скажет врач, вы онкологически больной человек.
3: Тут благоприятная такая атмосфера. У себя я

0: тоже обращался к Богу, Господи, помоги, и пошел свои дела делать, похмелиться искать. Это моя вся была. А здесь природа, Господь, все, вот. Общайся, читай, размышляй. Мне нравится.
1: Так что очень я благодарна, конечно, что я попалась сюда, к Николаю Назаровичу. Очень хороший человек, приводит нас к Богу, всех, всех. Он никого не оставляет. Он хочет, чтобы мы все шли к Богу, и были мы, чтобы все с Ним.
2: Когда сюда приехала, и через Николая Назаровича я встретилась со Христом, полностью поняла свое бессилие, поняла вот эту любовь, как Господь вот использует Николая Назаровича. Я поняла, вот он это... Приехали в эту ассоциацию, он очень любит людей и говорил, что надо, самое главное, научиться любить.
3: Многие, кто обращается за помощью к Лебенко, находят в себе силы не только заново начать жизнь вне зоны, но и обрести семью. В лагере проживает сразу несколько семей с детьми.
1: Приехала сюда, освободилась, познакомилась с мужем здесь. Детишек родила. А перед этим мне говорили врачи, что я не могла детишек иметь.
4: Будучи уже здесь в ассоциации, я думал, что не буду создавать семью, что мне уже ничего не надо. Буду здесь жить, трудиться для Бога, участвовать в этом. Не думал, не гадал, что Бог подарит мне вот супругу. Она, конечно, очень сильно молилась за нас обоих, потому что я об этом не думал. Вот. И в социальных сетях начал, так сказать, друзей заводить с целью проповеди. Ну вот, мы познакомились, начали общаться, вот, встретились. И я уехал в Омск. Вот. Мы создали семью. Вот Бог благословил нас ребенком, и еще ожидаем.
5: Инициатором, источником этого, конечно, был Господь. Это Он положил на сердце, это Он побуждал к этому, чтобы отдавать и время, и здоровье, и средства материальные, какие мы обладаем, все ради этого. Потому что невозможно иначе объяснить это. Потому что это контингент очень сложный, трудный. Разочароваться ничего не стоит. Вот. И поэтому вытерпеть вот, это невозможно человеческому. Это только с помощью Слова Божия, Божьего Духа. Ну, такого, чтобы вот махнуть рукой, нет, такого не было у меня. Наоборот, я всегда с ревностью делал это, всегда. Потому что Господь не оставлял меня лично. И даровал для этого силы, способности и терпеливо относиться ко всем людям с их всякого рода недостатками, с их качествами, характером.
6: Думаем мы об одном, мечтаем об одном, читаем, учимся, исправляемся. Все в руках Божьих. Он исправляет, Он очищает, Он показывает, где что в нас не так.
0: Желание учиться у старших есть, соответственно, и стремиться к Богу. Потому что Господь учит всякий начальник от Бога. То есть этими словами он говорит, прислушивайся. Но я не спорю, не всегда бывает. Я не без греха, бывает, срываюсь. Но, тем не менее, это уже намного меньше, чем раньше было.
6: Что бы ни случилось там, любые обстоятельства, значит, так надо. Слава тебе, Господи. Или для научения, или для обличения. Что... Все это процесс, когда Господь очищает. И обличает, он же ранит, он и врачует.
0: Я рано встаю очень. Ну, вот перед дойрами. Ну, Господи, благодарю тебя, что ты даешь мне возможность сегодня увидеть снова это утро, этот день. Помоги мне его прожить, чтобы я хоть чем-то.

0: тебя прославил. И понимаете, как-то вот тебе хочется самому, не то что вот иди это сделай, там по чьему-то просьбе, приказанию, а тебе самому хочется добро человеку сделать. Не знаю, вот какая-то благодать на душе.
1: Поэтому преимущество жить со Христом – это есть величайшая нам привилегия грешникам, величайшая привилегия оставить эту жизнь, оставить этот путь, по которому мы идем, и жить по божественным законам, жить по любви Его, потому что все, что можно, нравственную жизнь, она заключается в слове «любовь».

Это горбатые киты. Громадные, прекрасные, от одного их вида просто захватывает дух. И неважно, напевают ли они таинственные песни, которые разносятся на тысячи миль в открытом море. Работают ли как слаженная команда, чтобы окружить, поймать и поглотить огромное количество криля и рыбы своей пастью, широкой настолько, что туда поместится большой автомобиль, или легко возносят в воздух свои 14-метровые и 40-тонные тела? Чем бы ни занимались киты, они всегда являются одними из самых изумительных существ на Земле. Но их поразительные физические характеристики гораздо удивительнее любых ярких примеров из мира природы. Одна их способность процветать в жидкой вселенной представляет собой значительный вызов дарвиновской эволюции и материалистическому объяснению существования сложной жизни. Как могло получиться млекопитающее, которое проводит всю свою жизнь от рождения и до самой смерти в воде? Какое лучшее объяснение тому, что мы видим? Дарвиновское объяснение эволюции китов весьма известно. Давным-давно, в доисторическом прошлом, четвероногое наземное млекопитающее размером с волка или овцу претерпело ряд постепенных биологических изменений в течение миллионов лет. Это стандартный учебник, который я воспринимаю как художественную литературу. Когда вы представляете, как сухопутное млекопитающее перебирается в водную среду, и ему приходится делать там все свои дела, включая даже размножение, вам нужно учесть и объединить целый ряд адаптаций, которые ему необходимы. И это невероятно сложно. Даже когда мы рассматриваем только несколько этих специфических изменений в их анатомии, сложно это мягко сказано. Животное должно было кардинально трансформировать свой череп, чтобы переместить ноздри на верхнюю часть головы, преобразовать передние ноги в ласты, реконструировать скелет, включая шаровой шарнир, который позволял хвосту двигаться

вверх и вниз. А что насчет превращения нескольких десятков зубов в сотни пластин, выстланных щеткоподобными волокнами? Реорганизации тканей и почек, чтобы приспособиться к приему соленой воды. Также их легкие стали гораздо больше, чтобы выдерживать интенсивное давление при глубоких погружениях. Под кожей образовался жир для сохранения тепла в холодной воде, а уши, глаза и кожа модифицировались для эффективной работы в новой среде. Просто представьте себе все те параметры, которые для этого должны быть изменены, а затем умножьте это на, я не знаю, 1000 раз или даже больше. Таков масштаб проблемы, с которой вы имеете дело. Так как же эволюционные биологи объясняют цепи огромных физических адаптаций, которые теоретически могут привести к такому драматическому преображению? Согласно теории Дарвина, движущей силой естественного отбора являются случайные мутации, то есть изменения в генетическом материале, которые повлияют на ход развития организма. Существует пошаговый сценарий, в котором непроизвольные изменения в ДНК направляют процесс развития совсем в другую сторону, что преобразует анатомию существа, живущего на суше, в пригодную к непрерывной жизни в воде. Как правило, мутации возникают независимо от того, что происходит в окружающей среде. Это случайности в генетическом мире. Потому что окружающая среда абсолютно не способна повлиять на эти перемены. Они – простая случайность. Чтобы сделать эту гипотезу еще более маловероятной, имейте в виду, что полезные мутации крайне редки, и когда они происходят, то должны работать в тесной координации с другими редкими мутациями, чтобы привести к каким-либо положительным изменениям в организме. Вот один из примеров. Представим, что преобразование, которого вы хотите добиться, это превращение ноги наземного млекопитающего в ласту млекопитающего водного, например, дельфина или кита. Теперь мы посмотрим на возможный набор мутаций, которые будут необходимы. Допустим, у нас есть А, которая повлияет на кости. Но если вы вспомните о своей собственной конечности, то для этого потребуется гораздо больше. Есть мышцы, сухожилия, нервы и связанные с ними функции. Итак, вы просматриваете список мутаций. Вы говорите, ну, у меня есть А, начало моей трансформации, но мне также нужны Б, С, Д, Е и F. Но знаете что? Эти мутации – несчастные случаи в генетическом материале. Так что, по сути, вы полагаетесь на удачу. И есть шанс того, что вы промахнетесь мимо цели на целую милю. Исследования показывают, что потребуется не менее 100 миллионов лет, чтобы случайно сгенерировать одну единственную пару подходящих мутаций в популяции крупных млекопитающих. Тем не менее, ученые до сих пор утверждают, что при наличии достаточного времени возможно любое биологическое преобразование. Столкнувшись с такой проблемой, как происхождение горбатого кита, даже если я дам вам миллионы и миллионы лет, чтобы осуществить эту трансформацию, вы все равно столкнетесь с весьма реальными ограничениями. Размер популяции, скорость мутаций, время генерации и количество признаков, которые должны быть изменены. Если рассматриваемый процесс невозможен, то он и не произойдет. И на самом деле не имеет значения, сколько у вас есть времени, хоть целая бесконечность. Если этот переход произошел, то он точно не являлся дарвиновским процессом, поскольку с точки зрения биологии это просто невозможно. Дарвинизм как бы дал объяснение невероятной сложности и продуманности в мире природы, но при этом исключил Творца. А конструктором объявил естественный отбор. Он признает, что в устройстве живых существ просматривается наличие замысла. И разве не логичным было бы сделать вывод, что эти вещи кажутся разумно созданными просто потому, что они действительно

0: Множество элементов живой природы выглядит слишком эффективными и идеально подходящими под окружающие условия. И кажется просто невероятным, чтобы все это было собрано каким-то бессистемным, случайным механизмом. И для эволюционного взгляда это своего рода гейм-овер. Конец игры. Сомневайтесь в существовании Творца. Невозможно представить, что сформировать и обеспечивать существование Вселенной могли простые случайности. Сэр Исаак Ньютон.
1: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.

0: Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как связаны Евангелие и Божий суд? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече, когда мы размышляем о том, что есть Евангелие. И теперь уже говорим о Евангелии в действии, о том, как оно действует в нашей жизни. Говорим на основе книги «Деяния апостолов», но, хоть она была написана очень давно, очень много находим важного, полезного и значимого для нас с вами сегодня. Лена, вот хочу с этого вопроса начать. Евангелие – это, мы знаем, что это благая весть, с греческого переводится на русский язык, что это добрая весть, да? А Божий суд – это все-таки у людей ассоциируется вот с чем-то страшным. Так все-таки весть о Божьем суде, библейская весть о Божьем суде, она является евангельской?
1: Ну, я думаю, что весть спасения, добрая весть, да, о том, что приблизилось к нам Царствие Божие, которое начал еще Иисус Христос, проповедуя среди своих учеников и среди всех иудеев, вот, она продолжается его учениками и апостолами. Это благая весть о том, что Царствие Божие действует. И мы сейчас как раз с вами в «Деяниях апостола» говорим о том, что оно действует. Но чтобы попасть в Царствие Божие, не миновать никому суда. Mm-hmm. Хотя написано, что верующий на суд не приходит. Но за верующего на этом суде предстоит Иисус Христос. Наш ходатай, наш защитник, наш адвокат, который представляет наше дело на суде. Потому угу. что мы доверили ему свое сердце, свою жизнь, и все то, что принадлежит нам, и угу. то, что принадлежит ему, принадлежит нам, что принадлежит нам, принадлежит угу. ему.
0: То есть получается, что весть о Божьем суде – это добрая весть, да, для тех, кто... ну, хочет иметь Господа в своем сердце. Я думаю, что большинство людей, наверное, этого хотят. Мне почему-то даже кажется, что вообще все люди этого хотят. Они могут сами этого не понимать, они могут сами этого не знать пока, не осознавать. Ну, вот мы, наверное, коль как-то приближаем, да, вот понимание людей о том, ну, насколько Бог нам близок вот этими нашими программами.
2: Ну, вообще, Евангелие не может быть без суда Божьего. Вообще, в принципе, тогда это будет не Евангелие, а вседозволенность, что ли. То есть, значит, все люди, что бы ты ни делал в этой жизни, получат спасение, получат доступ в Небесное Царство. Тогда как весть о суде говорит о Божьей высшей справедливости, что греху не будет места в Божьем Царстве. Ему и здесь-то не должно быть места, и на земле. Угу. И мы вот это, все подспудно, не подспудно, мы все это понимаем, что грех – это убийца. Грех развращает человека. Грех ничего доброго не приносит с собой. И с грехом должно быть покончено. Угу. Вот это да. весть суда. Угу. Это добрая весть, конечно.
0: Но вот грех, он же ведь вот не существует сам по себе, изолирован. То есть грех все-таки... Человек является носителем греха, да?
2: К сожалению, так случилось, да.
0: Ведь вот, по-моему, нельзя сказать, что, например, животные носители греха, у них же ведь нет вот такого уровня сознания, как у человека. Нельзя сказать, что какие-то природные явления являются носителями греха. Ну да, они, конечно, катаклизмы происходят, но это по воле дьявола происходит.
1: Как в самом начале, в Священном Писании, еще с первых глав книги «Бытие» сказано, что за грех Адама и Евы проклята земля. И в чем это проклятие? Что тернии и волчцы она будет произрастать, а человек в поте лица будет добывать хлеб свой. И это, казалось бы, ну, выглядит как проклятие. Но вообще это, конечно, спасение человека от греха. Mm-hmm. От, вот, ну, как бы сказать, от праздной жизни. Mm-hmm. Потому что в праздной жизни уже грех появился, и они бы тогда только бы и думали, как наслаждаться этим грехом. Mm-hmm. А Господь сказал, что 6 дней работай. Mm-hmm. И таким mm-hmm. образом ты будешь избавлен от греха.
0: Вот про наслаждение грехом, я вот почему-то всегда

0: вот возвращаюсь вот к такой мысли, что это кажущееся наслаждение, что на самом деле вот человек, вот, который, может быть, никогда не грешил там каким-то грехом, ему кажется, ой, вот это вот было бы так здорово, а я вот удерживаю себя, я такую жертву приношу. Но те, кто грешил, вот о каких бы грехах мы ни говорили, от греха очень-очень тяжелое всегда последствие. Он от дьявола. Вот, он не может на самом деле давать наслаждение, да? Вот, Лен, еще раз тогда мысль сформулируй, пожалуйста, вот какую ты сейчас мысль хочешь произнести?
1: Я имела в виду, что когда человек занят полезным трудом, у него не приходят какие-то мысли жить праздно. Угу. И, ну, в праздности все равно человек может начать позволять себе то, что не, ну, что против его же, и против Бога, и против близких его.
2: Угу. Вот. Ну, проблема греха, конечно, лежит гораздо глубже, чем просто какие-то дела человека. Проблема в том, что человек произвел разделение с Богом, и у него теперь нет с ним связи, нет единства, что человек отлучен от Бога, он отсечен от него, и таким образом становится смертным. И в конце концов Адам и Ева, они умерли, сколько бы они ни прожили долго. Потому что последствия греха вот такие вот. Разделение с Богом всегда несет смерть, угу. Уничтожение. То есть. И угу. Поэтому Христос пришел для того, чтобы мы с Богом стали вновь едиными, чтобы вот эта связь с нами восстановилась, наша связь с Богом. Угу. И Он это сделал на кресте. Угу. И вот Павел об этом говорит проповедь в Антиохийской синагоге. И заканчивает он свою проповедь. Мы как раз на этих словах закончили.
0: Закончил, прошлую программу, да?
2: Да, прошлую угу. программу. Закончил он на воскресенье. Вот эти тексты. «А что воскресило его из мертвых, так что он, то есть Христос, уже не обратится в тление, о сем сказано так, я дам вам милость обещанную Давиду, верно. Посему и в другом месте говорит, не дашь святому твоему увидеть тление». «Итак, да будет известно вам, мужи, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий».
0: Коль, то есть вот мы фактически вот в этих словах мы подошли к тому, что Божий суд, вот это евангельская, это добрая весть, потому что грехи-то наши на себя берет Христос, да?
2: И весть суда здесь – весть оправдания. Угу. То есть на суде оправдывается преступник, по сути. То есть человек, вину которого берет на себя адвокат Христос.
0: Угу. Но ведь Христос может это сделать только, если человек его об этом просит. Если он ему осознанно передает свой грех. Если он понимает, что Христос умер за него, за его грех, да?
2: Ну да, потому что прощение грехов, которое возвещается ради него, оно ему предшествует покаяние. Без покаяния прощения нет. А покаяние должно исходить от нас.
0: Угу. И, конечно, то есть это двустороннее. Это никогда не бывает односторонним, что Бог спасает, и все люди могут быть в этом уверены, могут быть спокойны, да? Нет, пока человек не примет это, то спасение не работает.
2: И мы должны понять, что же такое для нас есть грех. Вот что такое разделение с Богом? Нужен ли нам Бог? И когда человек это понимает, то, конечно, вот, покаяние не вызывает никакого вообще, никакой сложности, никакого отторжения, никакого там, я не знаю, насилия, что ли.
0: Но я бы вот не согласилась, наверное, что никакой сложности. Вот мне кажется, что покаяние – это все-таки очень сложный процесс. Потому что покаяние – это смирение своей гордыни. То есть человеку признать, что он в чем-то неправ, очень трудно. Даже перед Богом. Ну, даже как бы не перед человеком каким-то, а внутри себя признать это перед Богом. Вот, поэтому это... Ну, это освобождающий процесс, но к нему надо прийти через, ну, что ли, вот смирение, через смирение себя перед Богом.
1: Ну, и вообще вот этот процесс прощения, да, он же очень непростой. Вот даже можно посоветовать нашим зрителям смотреть программу «Где сейчас Бог», да, где мы подробно

0: сегодня говорим именно о служении во святилище, которое являлось прообразом служения Иисуса Христа. Mm-hmm. И там вот, ну, мы очень подробно об этом говорим, что это действительно, это процесс. Mm-hmm. Это процесс такой, в котором участвует Бог и человек. Mm-hmm. То есть, чтобы действительно получить оправдание.
1: Ну вот у Павла вот такая мысль звучит, что во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий.
2: Верующий.
1: То есть не по делам закона оправдания. Вот это главная мысль, наверное, Ветхого Завета, что, конечно, дела закона, да, это важно, закон Божий, мы призваны соблюдать, исполнять его, но жизнь в законе – это никакое не бремя, и даже не обязанность наша, это наше внутреннее побуждение, угу. Побуждение сердца, это наше желание жить в свято, в заповеди, в святых заповедях, угу. Божьих.
2: И возникает оно вот именно вот на основе веры, то есть на основе взаимоотношений с Богом.
0: И, да? И по сути дела, это благословением является для человека, да? Жить под охраной Божией, жить в единстве с Богом и быть вот, ну, действительно благословением и для себя, и для окружающих людей. Потому, да, что это же, ну, просто радость и действительно в Господе благословение для всех.
1: То есть радость не может нести какие-то тяготы. Вот, да? То есть если Иисус говорит... Вы вот налагаете, вот эти, вы
0: бремена.
1: Законники, книжники, угу. Вы налагаете на одну заповедь, на другую, там, твое постановление. И так сделали настолько неудоваримыми, угу. Их исполнение, что люди просто-напросто, ну, вынуждены грешить идти опять, чтобы, ну, потому что невозможно выполнить все требования закона, налагаемые вот людьми, угу. Книжными. И он говорил еще так, иго мое. Легко.
0: Да, Христос говорит, да. Придите ко мне, да. Все труждающиеся и обремененные, да. Я успокою вас. То есть иго мое благо, да?
2: И бремя мое легко.
0: Да, и бремя мое легко.
1: Когда мы думаем, что вот заповеди действительно тяжело исполнять, там их не, даже, может быть, невозможно исполнить, там, мы, может быть, себя хотим освободить сами от греха при этом, думая, что вот будем соблюдать заповеди, и тогда мы станем безгрешными, тогда, может быть, Господь усмотрит, что вот, может быть, Он увидит, что мы все-таки хорошие люди, что мы все-таки заслуживаем спасения. Угу. Но мы же не заслуживаем его никак.
2: А как на самом деле происходит?
1: А заслуживает-то спасение только Христос. Вот он, Павел, ты говоришь, что им оправдывается, им, Христом, то есть. Оправдание – это не наше. Мы не можем сами себя оправдывать ничем. Только верой вот, в Иисуса Христа, который, угу. Нас оправдал на кресте, который взял на себя... Все бремя наше, mm-hmm. все наши грехи. Все
2: То наши... есть все-таки наша вера – это наше оправдание? Вот это ведь вот очень-очень важно понять, что наша роль в нашем спасении – это наша вера.
1: Даже не вера, мы спасаемся не верой, мы спасаемся по благодати Христа. Mm-hmm. Вот Христос – наше оправдание. Не вера наша, а Христос, в которого мы веруем, да. Угу. Конечно, мы веруем. Но вот есть такое мнение даже, что и язычники, которые не знают ни закона, ни Христа, ни Бога, они получат оправдание, потому что вот это, они по внутреннему своему, ну, не знаю, убеждению, состоянию, они, по сути, выполняют Божьи заповеди, исполняют.
2: Да, если вот они слушают, да, свой внутренний голос, как на них действует Дух Святой, если, да. Они
1: то есть они не убивают, не крадут, угу. Не насилуют, там, не изменяют там, и так далее. И почитают родителей. И это все происходит каким-то естественным образом в их жизни. И Бог говорит, эти люди достойны спасения, достойны оправдания.
0: Поэтому вот... Но можно, наверное, сравнить. Ведь недаром Господь сказал, когда его ученики спрашивали, ну, кому же Царствие-то Божие, и он, кто больше в Царстве Божьем, да, и да. Он, поставив дитя, сказал, да. Что будьте как дети. И, в принципе, не знающие, может быть, закона и не читающие закон, но живущие по закону, который записан в сердце, то есть человек и спасается тем самым Богом, потому что у человека есть близкие отношения с Богом. Он слышит Бога, он понимает Бога, он действует по воле Божией. Поэтому ребенок же, он многому чему не научится.

0: очень, да, но Господь сказал, что он больше в Царстве Божьем.
1: Ну, это, наверное, относится к детям послушным.
0: Ну, да.
1: Те, которые...
0: Ну, конечно.
1: Родители ни во что не ставят. То есть это дети, да, которые осознают свою зависимость от родителей и благодарны родителям, и живут в послушании им. Я думаю, что такие дети в Царстве Божьем. Ну, вот здесь вот, да... Павел подошел к кульминации своей проповеди вот этой в синагоге, что главное у него в его проповеди зерно – это воскресение Иисуса Христа. Христос воскрес из мертвых. Он сделал вот такой вот, ну, совершил подвиг на кресте, да, он умер там, но воскресение Христа все вот делает возможным и наше спасение, и наше оправдание, и наше освящение даже, и наше прощение, да.
0: То есть вот про это не надо забывать, да, что Христос умер за наши грехи, но главное, что Он воскрес, и что мы совоскресли вместе с Ним. Он воскрес безгрешным, и мы совоскресаем вместе с Ним, в Нем мы безгрешны, да.
1: Мало того, Он наделяет нас своей природой при этом, мы становимся святыми, Он нас так и называет. Вы мой святой народ, очищенный, оправданный, вы прощенный народ. Угу. То есть он и прощением нас наделяет, и всем. А взамен он забирает нашу греховность.
0: Да. И это тоже процесс. То есть Павел говорит, я не почитаю себя достигшим. Ни один из нас не достиг вот этого совершенного состояния. Но мы стремимся к нему, да, мы движемся к нему. И все больше и больше приближаемся.
2: Ну, вообще вот святость, может быть, не всегда правильно понимается. Все-таки святой Господь. Это что? Это отделенный от греха. И, по сути дела, когда Он называет нас святыми, Он отделяет нас от греха. То есть святой – это отделенный именно от греха. И для праведной жизни человек уже.
1: И для Божьего служения Богу. Да.
0: То есть это возможно только когда мы в Господе.
2: Да?
0: То есть когда мы ощущаем себя едиными с Ним. Когда мы понимаем, что мы в нем.
1: Я хочу сказать, что это возможно, когда мы воскресаем из мертвых.
2: Да.
1: Вот как тот блудный сын, о котором Иисус рассказывал в Евангелии от Луки, вот эту историю, что он пришел в себя, будучи в таких стесненных, страшных обстоятельствах, когда ему и поесть-то нечего было. И вот он приходит в себя, как бы вот это вот и есть, вот это воскрешение из мертвых. И он идет, пойду все равно к отцу, вымолю у него прощение, чтобы он меня только принял к себе. И вот так это относится притча к каждому, наверное, человеку на земле, который воскресает из мертвых и принимает вот эту весть о воскресении Спасителя. И он становится вот таким вот воскресшим, и для него теперь вот эта весть о воскресении становится и стимулом, и целью жизни, что даже если я вот закончу свои дни на земле и умру, то я воскресну во Христе, потому что воскресение тоже мое, оно мне даровано Христом. И мало того, то есть человек, который был мертв и ожил в духовном смысле, да, он теперь сам способен воскрешать людей.
0: Давай, Коль, поподробнее, что ты имеешь в виду?
1: А то, что когда человек несет Божью весть о воскресении другим, он тем самым может воскресить и еще других людей, которые находятся вот без надежды.
0: То есть даже не он сам, а вот именно та весть, Божья весть, которую он несет, она воскрешает, да?
1: Ну да, и его опыт тоже лично очень важный, потому что когда человек уже видит видит цель своей жизни, то, что я теперь должен быть в Боге, я теперь должен быть воскресшим и жить воскресением Иисуса Христа, то эта весть, она захватывает и окружающих тоже. Потому что они видят, что человек радостный становится, он оптимист, он не ноет, он не жалуется на эту судьбу, да, как все плохо. Он не ждет страшных событий, которые грядут на эту землю, о которых Христос говорил в Евангелии от Матфея, в 24 главе, этих катаклизмов, этих войн, да. И многие говорят, да ничего хорошего от этой жизни нам не светит, ну все плохо, все вот только хуже и хуже становится. Человек воскресший, он так не думает, он ждет Царство Божие, причем на земле. И вот то, что он распространяет вот это влияние вокруг себя, оно вот это Царство Божие как раз и расширяет.

0: Влияет. И люди, видя это, сами воскресают из мертвых.
1: Да. То вот есть Дух Святой, смысле. Дух Святой воскрешает. Да.
2: Вот интересно, я просто как раз полистала и нашла вот ту притчу, о которой говорил Николай Генрихович в Евангелии от Луки, 15 главу, да, и вот в последнем тексте отец как раз старшему своему сыну говорит.
1: Это притча о блудном сыне.
2: Да, о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв. Он прям говорит, да, хотя он не был, ну, как бы физически, и ожил, пропадал и нашелся. То есть он вот прямо то, как вы сказали, то есть да. Вот именно воскрешение, что он ожил, он был мертв, и он ожил.
0: По сути дела, человек, который находился в состоянии блудного сына, это, по сути дела, живой мертвец. То есть у него ничего, никакой надежды, и остается только дождаться вот реального физического исполнения того, что он мертв. Но человек вот так жить не должен, не может. Так нельзя жить. И поэтому Павел и вот такое вот воскресение Иисуса Христа все решает, все. Вот эта весть о воскресении. В это поверить, конечно, неверующим человеку невозможно. Ну, поверить неверующим, конечно, да. То есть человек, который не воскрес сам, он вряд ли поверит, что такое возможно. Реально. Воскресение человека из мертвых. И, конечно, многие не верили.
1: Коля, скажи мне, а вот можно утратить это состояние? То есть, вот, например, какое-то время, даже вот на протяжении одного и того же дня, вот какое-то время ты со Христом, и ты ощущаешь себя святым и безгрешным, и воскресшим, да? А вот потом что-то происходит, ну вот какое-то, я не знаю, недомогание, которое, не знаю, какой-то выброс гормонов, еще там что-то. Вот, и у тебя начинает, как бы в тебе что-то начинает такое происходить, что ты становишься отделенным от Бога.
0: Это это состояние хорошо иллюстрирует случай с учениками и с Иисусом на море. Когда Петр, увидев Христа, идущего по воде, заявил такой: «Господи, повели мне идти к тебе по воде». А там бушуют волны, шторм. И вот Иисус говорит: «Давай».
2: Он пошел.
0: И Петр шагнул через борт и пошел. Батюшки Света, иду.
1: Иду по воде.
0: По воде. И вот он вот так, такой вот окрыленный идет по воде, но увидит набегавшую волну, и эта волна от Христа его заслоняет, и он Христа не видит, и начинает
2: тонуть.
0: Волна-то все-таки идет, и пошел тонуть. То есть вот утерян взгляд вот этот, вот, утерян
2: контакт.
0: Контакт с Христом, он его потерял из виду. И когда человек теряет из виду Христа или отворачивается от Него куда-то, на другое, на что-то внимание обращает, то тут мы начинаем тонуть.
1: И какой выход?
0: И выход обратно срочно искать, где же Христос, где же Он, куда же я его потерял, где?
1: Да-да-да.
0: Вот надо срочно искать Христа всеми силами, чтобы не утонуть.
1: Да. Здорово.
2: Я буквально недавно в какой-то проповеди слышала такую иллюстрацию очень интересную, что девочка говорит отцу: «Папа, держи меня за руку». А папа говорит ему: «Ты держись сама, а я могу испугаться и отпустить руку. Вот ты меня держи за руку». И вот это точно так же, как мы должны доверить Богу держать нас за руку. Потому что мы можем отпустить свою руку по причине тех или иных обстоятельств или еще чего-либо, а вот Бог держит нас за руку. Он никогда нас не отпустит, если мы Ему доверяем это.
1: Да.
0: Ну вот еще тут один момент. Итак, да будет известно вам уже, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. Вот эта весть о прощении грехов – она гораздо серьезнее, гораздо важнее, чем если бы я попал в рай. То есть важнее, чем попадание в рай, что ли. Прощение грехов. Это делает нас свободными.

0: вот здесь, вот уже сейчас.
1: А, объясни, Коля, а почему ты именно вот эти вещи связываешь между собой? Что то, что Бог прощает грехи, это более важно, чем попасть в рай? Я это не поняла.
0: Более важно вот этой надежды попасть в рай.
1: Более важна надежда.
0: Да, да, что вот верующий человек — это тот, кто надеется попасть в рай. То есть все, эта земная жизнь меня не интересует, меня вот только туда, мне на небо, мне в рай, там хорошо, там блаженство. Но груз грехов, куда мне деть? Вот этот вот груз вины, вот груз вот этих вот моих сомнений, моих переживаний, вот это все.
1: То, что меня отравляет,
0: то, что меня отравляет мою жизнь, вот это. Вот где рай. Когда я вот от этого всего свободен, я уже здесь в раю. Я уже здесь могу себя чувствовать в раю. И когда у меня есть еще и цель, да, я должен быть во Христе, да, у меня должен быть с Богом. Все, что говорит Бог, это для меня очень важно и приятно, и полезно. И это моя цель моей жизни — следовать за Богом. Моя жизнь — Христос. Вот так же вот Павел об этом пишет, да? Живущий во мне Христос. Вот Он сейчас во мне живет, а я должен жить в Нем. Вот моя цель. И когда я вот освобождаюсь от вины, от вот этих тягостных переживаний, от горьких там каких-то разочарований.
1: Это Христос меня освобождает, да?
0: Меня освобождает Христос Святым Духом, да. Когда Он говорит, что: слушай, Коля, твои грехи-то прощены. Ты что об этом думаешь? Ты что об этом печалишься? Я же взял их на себя и умер. Мало того, что я умер, я же еще и воскрес. Все, твоих грехов больше нет. Это я тебе говорю, живой Христос. И когда Он мне говорит: да, Господи, я же прощенный, я же свободный от этой ноши. Несмотря на то, что многие люди могут говорить, что ты такой-сякой, ты вот это сделал когда-то, ты вот то-то, ты таким-то был. Вот.
1: Да и сами мы о себе это слишком хорошо знаем, да, какие мы.
0: И мы сами про начинаем себя там есть себя, вот да, да. Вот это моя вина, вот то, что вот там произошло, вот то, что не уберег, там вот это недолюбил, и так далее, и так далее. Иисус говорит: брось ты это все, я прощаю тебя. Угу. Вот это важно. И это вот и есть тот самый рай, я думаю, вот уже сейчас.
1: Но прощение ведь все-таки происходит неразрывно с раскаянием, да? То есть прощение наступает после раскаяния человека. То есть не то, что я вот отмахнусь и скажу: да не важно, что я там когда делал, да, я слабый, грешный, Бог меня все равно прощает. Нет, должно быть конкретное покаяние в конкретном грехе, и тогда наступает конкретное прощение.
0: Интересно, что вот человеку свойственно вот себя оправдывать. И когда он что-то, вот какая-то совесть, какая-то вот вина тяготит меня, да, я думаю: да, что это такое сделал особо? Я начинаю вот искать, переложить на кого-нибудь там или на что-нибудь другое. Угу. Что вот обстоятельства так сложились там, или вот это просто такие люди были, вот они вот такие, вот это вот, и я туда хочу свою вину вот направить и тем самым оправдать себя. И тогда зачем мне прощение грехов? Я себя сам прощаю. Мне не нужно Божье прощение. И дожидаться, когда там дойдет до меня, что Бог меня во Христе простил. Ну, и тогда вот, да, вот я себя просто, вот этот выход такой вот я для себя определяю, самооправдание.
1: Отмахнуться.
0: Да,
1: отмахнуться,
0: переложить вину, больше не чувствовать себя виноватым.
1: Там, а как-то. Надо как?
0: А надо ее признать. Вот это первый шаг, наверное. Признай вину свою, говорит Господь. Признай ее только. И все. И возненавидеть вот этот грех, вот то, что ты сделал, у тебя должна быть вот это, к этому отвращение. То есть вот это вот чувство отвращения, чувство, ну, ненависти, что ненависть. К тому, что я сделал, да, вот к греху. Я должен грех возненавидеть. Это вот, мне кажется, такая вот финальная стадия покаяния, что ли. Ненависть к греху, чтобы его больше никогда не делать. Может быть, это происходит как-то, ну, без всяких слов, вот это чувствами. Мы вспоминаем, когда женщину приволокли к Иисусу Христу, взятую в прелюбодеяние, и сказали: вот она вот сейчас только что, вот мы ее застали на месте преступления, и Христос посмотрел на ее состояние, что она чувствовала при этом, эта женщина, и Он увидел, что там царит

0: глубина вот этого раскаяния, что то есть просто отчаяние там творилось от того, что зачем это все со мной, зачем это я сделал, зачем это все было так гнусно, так противно, так мерзко. Человек сам, она сама себя осуждала при этом. И это Христос увидел в сердце. Это не написано в Евангелии, что она там что-то говорила ему, но у нее, наверное, и слов-то не было. Но Иисус видит наши сердца. Он видит, что там творится на самом деле. Оправдываем мы себя там или осуждаем? И когда вот я себя за это виню, я себя осуждаю, Христос говорит, не вини, я взял вину. Вот вину я взял.
1: Вот надо именно с Богом это связать, потому что когда человек сам себя осуждает, это ни к чему хорошему не приводит. Он все равно выхода не находит. А тут именно надо Богу просто вот передать это. То есть понимаешь свой грех, понимаешь свою беспомощность перед этим грехом, понимаешь свое бессилие и говоришь, Господи, я очень сожалею, я ничего не могу с этим сделать, возьми этот грех, возьми, я его тебе отдаю, я не хочу, чтобы он был на мне, ты же ведь сказал, что ты эти все мои грехи понес на кресте, да? Вот я их тебе отдаю.
0: Иисус говорит, я тебя не обвиняю, я тебя не виню. Я тебя не виню. Я тебя прощаю, если ты винишь себя. Но когда человек говорит, а я себя не виню, Иисус говорит, все, это не ко мне. Это уже вопрос к Святому Духу. Вот Святой Дух тебе подскажет, виноват ты или нет. А моя задача снять с тебя вину. Вот мне кажется, так вот можно распределить обязанности Божества, Бога Христа и Бога Святого Духа. Господь, Дух Святой мне дает подсказку, что ли, вот, обличает меня в грехе, а Иисус, Он меня снимает меня, с меня вину за этот сделанный грех. И вообще за это переживание, за то что состояние, которое я себя ввел, может быть.
1: Да, очень интересно. Очень глубоко, очень неоднозначно, да. Но Господь, вот он сложный. То есть не так, что вот по полочкам можно разложить, как это происходит. Вот мы пытаемся это нащупывать.
2: Понять.
0: Да, Господь говорит, я вину себя снимаю. При условии, что ты ее признаешь, что ты вот ее чувствуешь. А если ты ее не чувствуешь, так я же не к праведникам пришел, я же пришел к грешникам сюда спасать-то. А праведных людей это вот Дух Святой есть. Есть Моисей еще. Вот, то есть, как он говорил, если Моисея
2: не слушаете,
0: не слушает, да? Так если мертвый воскреснет, не поверят даже. Ну вот мертвый воскрес, а многие и не поверили. Вот, в частности, вот те люди, которые обвиняли Павла, которые побили камнями Стефана. И Стефан тоже говорил подобную проповедь. Он в историю всю еврейского народа им изложил прям так вот, очень ярко. И они осознавали, что они, вот какие они были. Дух Святого все время отмахивались от него, всю историю, по сути. И Стефан тоже сказал о Христе распятом и воскресшем. Воскресшем Христе, потому что вот его последние слова были, этой проповеди, может быть, мы сейчас помним. «Вижу отверстие к небеса и Сына Божьего, стоящего одесную от Бога». Он там стоит, он не где-то там в могиле, он там стоит, то есть он воскресший Бог. Стефан наверняка сказал бы, может быть, больше о воскресении Христа, если бы не прервали так грубо и так это злобно. Просто выволокли и убили. Но весть о воскресении у Стефана тоже прозвучала.
1: То есть вот такая борьба, к сожалению, против этой Божьей вести, вот она все время, она человеку свойственна, да? Она свойственна человеку, потому что дьявол очень сильно на человека воздействует. Не хочет, чтобы человек эту спасительную весть принял. Не хочет, чтобы он воскрес вместе со Христом. И поэтому он, дьявол, действует на нас.
0: Да. И вот то, что Христос воскрес из мертвых, и то, что теперь верующие окрылены этой вестью и распространяют влияние Духа Святого на окружающих, это расширяет, как мы уже говорили, небесное царство на земле и исполняет

0: самые заветные мечты Господа нашего Иисуса Христа, когда Он молился вот этой самой известной молитвой, «Отче наш, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе». На земле, вот исполнение Божьих слов. Вот самая известная молитва, которую молятся люди.
1: И интересно, вот вы вспомнили, да, Стефана, да, и вот последние его слова, это практически слова Иисуса Христа. «Не вмени им греха сего». Да, также и Иисус молился, да, «Господи, не вмени им греха сего».
2: То есть такая великая любовь, да, Бога.
1: Да, да, тем, кто его распинает, те, кто его проклинают, те, кто на него плюют. То есть он говорит,
2: и вот это мы с вами тоже должны сегодня понимать, да, что даже когда у нас по какой-то, ну, нехорошей причине наступает такое состояние, Бог не хочет нам вменять этот грех. Да, Он говорит, Отцу, не вмени им этого греха. Да. Они не понимают, что они делают. Вот такой вот великий любящий Бог. Так хочется откликаться на Его любовь.
0: Ну, далее мы читаем как раз весть суда. «Во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдаться им всякий верующий». И далее. «Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело в одни ваши дела, которые не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам». Вот последние слова это проповедь Павла. По сути дела, это весть о суде. «Берегитесь, чтобы это не пришло, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков». А он цитирует пророка Аввакума из первой главы, там такой есть стих, когда Бог поднимает на свой народ ополчение языческое, чтобы, ну, произвести суд над своим народом, делающим неправду, то есть нарушающим заповеди Божии, обижающий сироту, убивающий пророков. То есть вот Божье долготерпение заканчивается однажды. И он воздвигает Божьему народу противников таких, что вот смотрите, презрители, подивитесь и исчезните. Это в том случае, если человек не принимает весть о спасении, отвергает жертву Иисуса Христа и продолжает жить в грехе, без покаяния, без чувства вины. Или если оно есть, то он ее, как мы говорили, так подавляет, как-то перекладывает, оправдывает себя. И весть суда, она такая отрезвляющая все-таки. Павел не случайно заканчивает эту свою проповедь таким вот образом, чтобы он видел, кто там, вот какими глазами на него смотрит в этой синагоге. И вот те люди, которые выражают какую-то, во взгляде какую-то неприязнь и ненависть к его словам, он обращает именно вот эти вести. Вот вам последний встряск вот сейчас. А почему последний, мы там дальше увидим.
1: Ну да, тут мы увидим главы. Далее, что...
0: Да. Вам последний, вот сейчас, если вы сейчас вот не измените отношение сейчас к Христу, к своему собственному спасению через Него, вы исчезнете просто. У Бога для вас две вести – жизнь и смерть, благословение и проклятие. Вот Он предлагает вам избрать жизнь, то есть принять сейчас Христа, который воскрес, который умер за вас, который... прощает вас, ваши все преступления и вину. Только покайтесь, только примите его. Вот это весь суда у Павла в проповедь прозвучало в конце.
2: Ну что же, очень-очень интересно. Коль, мы завершили 13 главу. Нет еще?
0: Не совсем, да.
2: Еще не завершили. Итак, продолжим в следующий раз, на следующей встрече, 13 главу «Деяния апостолов». Пусть все то, что звучит на наших встречах, прозвучало сегодня, пусть Господь каким-то глубоким образом запишет это в сердце каждого из вас, в сердцах наших, участвующих в этих программах, чтобы мы с дерзновением, с радостью, с уверенностью пришли на Божий суд, который есть добрая... Ну, если нам не придется прийти, как у Господа это предусмотрено, мы увидим. Вот, но в любом случае, пусть Божий суд будет для нас доброй, благой евангельской вестью. До свидания, дорогие друзья, до следующей встречи.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Мир вам, друзья! Ощущаете ли вы себя счастливым человеком? Прямо сегодня, в этот день. На всякий случай расскажу вам одну историю о человеке, который признан самым удачливым, самым везучим человеком в мире. Фране Селех. Он родился в Хорватии в 1929 году прямо в рыбацкой лодке. В 1962 году во время путешествия его поезд, на котором он ехал, сошел с рельсов и начал тонуть в ледяной воде горной реки. Фране удалось выплыть, несмотря на сломанную руку. В 1963 году он летел самолетом, и уже самолет заходил на посадку. Фране отстегнул ремень для того, чтобы перекинуться пару словами со стюардессой. В это время самолет коснулся деревьев крыльями и буквально начал разрушаться в воздухе. Фране выкинуло потоком воздуха из самолета, и он приземлился прямо в стог сена. Но на этом все не закончилось. В 1966 году автобус, на котором он ехал, сорвался в пропасть. Опять, отделавшись только несколькими царапинами, он смог избежать гибели. В 1970 году его автомобиль взорвался. Взорвался бензобак. Но Фране уцелел и даже не было никаких серьезных повреждений. Через два года его автомобиль снова загорелся прямо по дороге. Что-то случилось с топливной системой. У него только опалились брови. В 1996 году, когда он гулял по городу, его сбил автобус. Он отделался парой синяками. Но и этого мало. В 2002 году, первый раз в жизни, единственный, он купил лотерейный билет и выиграл почти миллион долларов. Будучи уже пожилым человеком, деньги он частично пожертвовал церковь, частично раздал неимущим людям из своего села. Ну, счастливый человек, удачливый. Друзья мои, когда я открываю послание к Ефесянам, то я могу вам сказать, что он жалкий неудачник по сравнению со всеми вами, кто имеет драгоценную веру в Иисуса Христа. Посмотрите, что пишет апостол Павел. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». То есть апостол Павел утверждает, что каждый верующий человек получил все благословения неба. Они наши. Они принадлежат нам по великому дару Божьей благодати. И этого достаточно, чтобы мы могли быть счастливыми, чувствовать себя таковыми каждый день жизни. И пусть этот день будет наполнен для вас радостью, любовью Господа и ликованием того, как благ Господь.

Ну, если и ощущаем, то здоровую конкуренцию. Вот. Мы считаем, что наши переводы друг с другом не столько конкурируют, сколько друг друга дополняют. И в подтверждение этого я могу засвидетельствовать, что мы распространяем заокский перевод также и в Российском библейском обществе. То есть можно прийти в наш магазин на Садовом кольце и приобрести там, наряду с нашими переводами, синодальным переводом и церковно-славянским переводом Библии, также и заокский перевод Библии на современный русский язык. Так что, и кроме того, мы находимся

0: Находимся в рабочем контакте, консультируемся по некоторым вопросам. Ну и некоторые сотрудники Института перевода Библии являются также членами Российского библейского общества. То есть наша работа, она, можно сказать, происходит в сотрудничестве и во взаимных консультациях. Так что, ну а конкуренция, наверное, есть. Я думаю, это даже не столько конкуренция, сколько, может быть, опробование разных путей. Потому что, как я уже подчеркивал в своем докладе, современный перевод Библии РБО и современный перевод Библии Института перевода Библии в Заокском, они разные. Они разные по подходам, они разные по стилистике. Хотя в экзегетической части они более или менее совпадают, то есть смысл передается более или менее такой же. Вот. Ну, конечно, есть и некоторые расхождения в экзегетической части, но они не столь существенны. Но вот именно в плане передачи или стиля передачи божественной вести, манеры передачи, у нас подходы довольно сильно разнятся. Как подчеркивал Иван Лобанов в своей статье о лексических особенностях перевода Библии, перевод Библии был в Заокском создан с оглядкой на синодальный перевод, на ожидание верующих, на представление верующих о Библии, причем верующих определенной традиции, адвентистов седьмого дня или вообще протестантов. Вот. Существует такое представление у множества верующих, что Библия вот должна быть такой. Вот. А на наш взгляд, Библия никому ничего не должна. Это мы должны, так сказать, воспринимать Библию такой, какая она есть, и должны, так сказать, ее для себя открывать. Вот. Ну и, кроме того, я же был лично знаком с Михаилом Петровичем Кулаковым. Он также был членом Российского библейского общества. Он являлся членом, потом почетным членом нашего правления. И у нас были с ним личные беседы, в том числе и относительно подходов перевода Библии. Я у него, помню, спрашивал еще в начале 90-х, это был год где-то 93-й, 94-й, может быть. Вот, каков образ, так сказать, того, что вы собираетесь создать? Вот что вы хотите, к чему вы стремитесь, предпринимая перевод Библии? Он только-только еще, даже, по-моему, еще не начал, а только хотел начинать. Вот. И он сказал, что я вот хочу сделать такой перевод, который бы... звучал бы, по звучанию своему напоминал синодальный, но в то же время, так сказать, все-таки более точно, более ясно передавал божественную весть.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия 603-02.

0: 28, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.

Горный шел дорогой, во враге раненый бежал. Ожидал бедняга помощь, но пастырь мимо прошагал. Напои меня любовью и одень меня в любовь. И под любящей кровью ты укрой меня в любовь.

том же месте, в том овраге, я окровавленный лежал, и вот меня.

0: как мы можем вернуть себе вот желание жить, мотивацию, творить, ну, как-то двигаться дальше.
1: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: Давайте мы начнем, ну что ли, с определения. Вот мы много таких страшных слов произносим. Что такое вообще стресс? Что такое хроническая усталость и что такое выгорание?
2: Ну, если говорить о стрессе, конечно, наш организм ежедневно подвергается влиянию различных неблагоприятных факторов. И как раз реакция нашего организма, эмоциональная, физиологическая реакция, она и является вот этим состоянием стресса, как ответ на это неблагоприятное воздействие.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Да, и когда таких стрессов в жизни человека становится много, человек находится под таким прессом стресса, это ситуации, которые могут возникнуть у человека в повседневной жизни. Там может быть какая-то проблемка с детьми, в семье, может быть, на работе. Может быть, нехорошо, некачественно обслужил кассир человека в магазине. И человек не успевает восстанавливаться от таких вот маленьких стрессов и не успевает отдохнуть нормально, у него возникает хроническая усталость. Он все думает, ну, чуть-чуть позже отдохну, ну, нужно сейчас многое что-то сделать, вернусь к этому вопросу позже. И, соответственно, человек вот может даже потом эмоционально выгореть.
1: Иван Соклаков. Психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
4: Да, и получается, что если мы возьмем какую-то динамику, то получается, что история такая. Ты сталкиваешься со стрессом, стресса становится слишком много, не успеваешь от него отойти. Получается такая история, как хроническая усталость. И затем, если мы ничего не делаем со всем этим, не пытаемся вернуть себе какую-то вот способность правильно отреагировать, способность позаботиться о себе, то все это выливается в состояние выгорания, которое приводит к тому, что человек полностью лишается вот той самой мотивации что-либо менять и находится в максимальном таком подавленном состоянии в течение длительного времени. И причем мы чаще всего сталкиваемся с термином выгорания именно в плане профессиональной деятельности, но также мы можем говорить о том, что бывает материнское выгорание, бывает выгорание, связанное с какими-то определенными обстоятельствами семейными, да, и это вот как раз-таки говорит о том, что произошла слишком такая глубокая, серьезная нагрузка на тело, на психику, и человек теряет возможность жить нормальной, активной жизнью.
1: Айгуль Иншакова – психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел 7D». Девиз – ключ от счастья в ваших руках.
0: Я думаю, мы чуть детальнее, конечно, поговорим сегодня еще в ходе нашего разговора. Вот хочется спросить, а сработает ли, знаете, вот то, что у людей чаще всего, ну, сейчас отосплюсь, и все пройдет. В таких ситуациях это помогает?
3: Не, у кого-то может. Но действительно, если какая-то небольшая тревожная ситуация, человек пошел, поспал, проснулся, и все. Мы люди, мы сталкиваемся с этим ежедневно. И сон – это, ну, отличное такое, как бы, лекарство для того, чтобы восстановиться после какой-то маленькой напряженной ситуации. То есть у кого-то это может помочь.
2: Но если такая длительная ситуация, и мы говорим о хронической усталости или о выгорании, то, конечно, тут одного просто выспаться недостаточно будет. Потому что есть, ну, некий ряд факторов, которые сон не решит эту проблему, поэтому однозначно, помимо того, что выспаться, должен быть какой-то комплекс мер самопомощи или помощи этому человеку для того, чтобы он мог восстановиться.
4: Дело в том, что когда мы впадаем вот в такое глубокое стрессовое состояние, то у нас не просто меняется отношение эмоциональное к ситуации, у нас меняется работа всего организма. Наш мозг по-другому начинает реагировать, потому что если накапливалось большое количество негативных факторов, которые влияют на

0: мозг, на организм, на психику, то для того, чтобы это исправить, то опять-таки нужно вернуть вот эту вот систему взаимодействия с самим собой так, чтобы она стала работать нормально. И просто сон – это только один из факторов, который влияет на состояние. И поэтому сон – это хорошо, здорово, когда человек находит эту возможность. Нужно понимать, что помимо сна это еще и психофизиологическое напряжение, это еще и способность правильно реагировать на обстоятельства, это еще и какая-то социальная среда. Этот комплекс факторов необходимо учитывать в совокупности.
1: А в чем вообще опасность такого состояния, если ничего не делать с этим? Потому что, как я и сказал, многие думают, сейчас это там где-то отосплюсь, видимо, не доспал, и запускают это состояние. Вот к чему может привести это?
2: Если вот так по-простому, в простонародье посмотреть, то у человека пропадает желание что-то делать. Он что-то делает, но он это делает, потому что надо, глазки не блестят, желания нет. Он делает
1: можно
2: это потому,
1: такая
2: что...
1: такая лень потом хроническая
2: это
1: наступает.
2: Даже не всегда лень. Человек делает, но иногда он это делает с неким раздражением даже, либо внутри, либо снаружи. Как вы меня все достали, но я вынужден это делать. И с домашними, и в отношениях, и на работе. Вы меня достали, но я вам вот поддала, официант, да, эту тарелку вот вам еда, которую вы заказали. То есть это, если ничего с этим не делать, это влияет на все сферы жизни человека. И на его работу, и на его отношения социальные. Он начинает дистанцироваться. И поэтому эти все вещи, не стоит запускать. Это состояние обязательно нужно что-то делать с этим.
1: Приведет потом в итоге к депрессии?
2: И к депрессии, и к какой-то апатии может привести, к охлаждению, к социальной какой-то изоляции, потому что человек не хочет общаться. Если очень много перегруз какой-то и потеря смысловая в том, что он делает, если у него эмоциональное выгорание, он старается как будто бы подсобрать энергию, подкопить, чтобы ее не растрачивать. И тогда он начинает дистанцироваться от людей. И вот в этой дистанции тоже есть опасность, потому что он как будто бы включает режим энергосбережения, дистанцируется от окружающих, но энергия, она не прибавляется от этого. Он остается один на один с этой проблемой, и поэтому обязательно нужно исследовать причины, и нужно в том комплексе, о котором говорила Айгуль, решать эту проблему.
1: Да, сталкивался с тем, что у человека появляется, например, прокрастинация. Он вроде бы считает, что эта прокрастинация начинает потом с этим работать, изучать техники, как работать с прокрастинацией, а в реальности причина была в хронической усталости. То есть нужно было копнуть вот туда, в эту тему. Хорошо, какие звоночки, мы можем отметить для человека, чтобы он понимал, что это уже начинается хроническая усталость или это уже выгорание, с этим нужно поработать. Можем какие-то симптомы поговорить об этом?
3: Очень важно сказать, наверное, о стадиях эмоционального выгорания, потому что не сразу человек приходит к апатии, подавленности.
2: Цинизму какому-то.
3: Да, то, о чем мы говорили. Все начинается хорошо. Энтузиазм, она работа, о которой я мечтал, мне все так нравится. Я считаю, что это самое важное в жизни.
2: А вот это сделаешь, сделай. Да. А вот это еще возьмешь на себя, возьму.
3: И человек вообще уже теряет...
1: трудоголизм.
3: Да, трудоголизм. Человек теряет свои границы, на него все вешает, а он готов, потому что его все устраивает, у него есть определенные ожидания. Но проходит какое-то время, и, кстати, много достаточно серьезная проблема эмоционального выгорания в таких профессиях, как айтишники, которые думают и решают вопросы, связанные с эмоциональным интеллектом, думают о том, как продвинуть будущее нашего человечества, как будем развиваться. То есть они не знают наперед, что будет. И поэтому есть определенная какая-то неизвестность. И поэтому каждое решение...
1: Это высокая интеллектуальная нагрузка, да?
3: Да, каждое решение, оно всегда продумывается. И если вдруг что-то не так пойдет, то может привести это к большим последствиям.
1: Ты про искусственный интеллект, который они там разрабатывают, чтобы он не захватил человечество, в том числе.
2: Мне кажется, все равно айтишников не так много. А в основном все равно это люди, помогающие профессии.
3: Да, другие, например, врачи, учителя.
2: Да, делаешь.
1: Меня сложно, пожарники.
2: Взял на себя много. Да. Та же медсестра, она может много делать. Но если, к примеру, попался начальник, который это не замечает, а ты вот это сделаешь, сделай, вот это сделаешь, сделаю, а это не замечают, потом поощрили кого-то, к примеру, в конце квартала другого, и вдруг это ощущение, звоночек появляется.
3: Да, человек много вкладывает, но...

0: мало получает.
1: Отдачи нет, которую он ожидал. Да.
0: И, друзья, я хочу сказать, что мы, как психологи, тоже подвержены эмоциональному выгоранию, потому что нам приходится работать с людьми. Мы в какой-то мере определяем их образ жизни, потому что мы им помогаем. И порой...
1: Ну, если... для этого есть супервизия.
0: Да, да, да. В этом
1: и прекрасная помощь. Забота о себе, забота
0: так вот,
1: о себе.
0: Если человек делает ставку только на работу и считает, что работа для него все, это просто вопрос вселенского масштаба. И забывает про другие сферы колеса жизненного баланса, мы говорили. Да, хобби, семья, здоровье, там, самосовершенствование, духовность. Да? То есть он в меньшей степени обращает внимание тогда, получается, такой вот он идет в стадию уже выгорания. Такого хронического утомления, да, и выгорания, в конце концов.
2: Ну, в основе всего, о чем мы говорим, все равно лежит стресс. То есть начинается все от стресса, и иногда это может быть, казалось бы, мелочь ну, для человека. Ну, например, там нормально он не высыпается, у него открыта форточка, шум с улицы. И он одну ночь нормально не высыпается, вторую. И это не стресс, который он там получает на работе или где-то там в общественном месте, да. Просто надо бы вот эту часть там как-то подкорректировать. Но начиная со стресса. И в основе вот действительно всякие стрессовые ситуации. С мелочей до каких-то крупных, да?
1: Нет, ну, конечно, я вот вспоминаю пример, как семья жила, вот современная семья, она живет в студии. Он ложится поздно и встает поздно, а она ложится рано, потому что ей рано идти на работу. И вот одно пространство, он ходит, что-то делает, не ложится, смотрит телевизор или еще что. Она хоть и с берушами, она хронически не высыпалась.
2: Да,
1: и
2: у нее конечно, своя чувствительность.
1: Да, и она, конечно, была вот в этом состоянии, просто пика достигла, когда я уже встретилась с этой
0: женщиной. То есть
1: женщиной.
0: Банально нет личного пространства.
1: Банально нет личного пространства, чтобы выспаться.
2: И а потом поэтому... человек попал к психологу.
1: Ну, попал, потому что уже некий рубеж был. Рубеж был накопленный от того, что человек просто не высыпаться, ну, у них не получалось договориться о том, что вот как бы это пространство делить, чтобы комфортно было.
2: То есть вот начиная вот с таких вещей, а уже заканчивая какими-то сложными вещами, ведь мы сталкиваемся в течение дня, как ты приводил пример, да, там, в общественном транспорте или там на кассе не так обслужили и так далее, и сложными вещами, о которых мы говорили, там, утраты могут быть и так далее.
1: Да
2: это просто, все стресс.
1: Мы просто выходим в город, если мы живем в большом городе, вышли из дома, и мы уже оказываемся в ситуации некого влияния, воздействия на наш организм. Мы садимся в транспорт общественный, это уже стресс для нашего организма. Шум метро, люди, толчья,
0: пробки.
1: Это все. То есть мы обычно мы связываем стресс с работой. Вот там какая-то неблагоприятная обстановка, начальник не очень, да, такой слышащий, поддерживающий. Но на самом деле вся жизнь, весь образ жизни, он уже подвержен стрессу. И когда человек с этой работы, пусть даже все у него там грамотно спланировано на работе, но возвращается, к примеру, там 8-9 вечера, и поздно ужинает, и пока он там... То есть получается, что стрессу подвержены мы все в той или иной мере нашей жизни. И дети, в том числе, которые не работают. Он пока добирался в школу, он уже в стрессе был. Хотя школа – это тоже стресс.
0: Конечно. Да, нужно признать все-таки, что...
2: Сплошная жизнь наша стресс. Нужно признать, что жизнь наша сплошная стресс.
0: Да? Даже ребенок, когда рождается, что он делает? Кричит. Почему? Потому что он попал в стрессовую ситуацию. Да. Потому что там у мамы было ему комфортно, тепло, уютно. Нужно признать, что все-таки 8-10 часов своего дня мы тратим на работу. И, наверное, это самая большая такая
1: стрессовая ситуация. Да, стресс.
0: И представьте, человек работает где-то в офисе. Да, он получает хорошую заработную плату. Но ему приходится подчиняться какой-то корпоративной этике, где нужно соответствующим образом себя вести. Может быть, не проявлять каких-то прям чрезмерных эмоций. А человек, он ну, другой. Естественно, все это давит на него. Вот, и сказать человеку, да что ты, ладно, брось эту работу, найди другую. Но это самое простое, то, что можно сказать, и, наверное, самое неправильное.
1: И самое неработающее, на
0: человека,
1: самом деле.
0: Ипотека, у человека там дети, да, то есть, и вот так вот просто сказать, и найди что-то другое, пойди там, устройся там, не знаю, в такси, дворником и художником, получай удовольствие от этого. Нет.
3: А как бы мы сейчас наших зрителей в стресс не ввели вот этими всеми
2: рассуждениями. А я к чему веду? Так вот, медленно к тому, что самое главное, нужно развивать себе стрессоустойчивость.
0: Да.
2: Да? И вот я хочу к этому. А какие рекомендации можем давать

0: людям для того, чтобы они развивали себе стрессоустойчивость.
1: У меня есть пример вот по поводу того, все, о чем здесь говорили, да, что на нас все время давит огромный атмосферный столб. Постоянно. Но почему мы этого не чувствуем? Потому что в нашем организме есть система кровообращения, есть система давления нашего, которая компенсирует. То же самое со стрессом эмоциональным. Все, что мы испытываем, это стресс. Но самое важное, чтобы изнутри были опоры, была какая-то вот такая вот точка противодействия влиянию негативному, и она основывается на большом количестве факторов. Физический, эмоциональный, социальный, духовный. И нам важно про них помнить. То есть мы должны понять, что человек – это не существо, которое живет ради того, чтобы там добиваться, потому что он что-то должен, потому что просто хоть как-то выжить. Mm-hmm. Нет, человек – это существо, которое строит свою позицию жизненную на основании интересов, на основании какой-то миссии духовной, на основании каких-то дел, которые он может совершить. И просто для того, чтобы уметь наслаждаться, уметь взаимодействовать с собой, с окружающими. Вот я думаю, что мы сейчас можем подробно, да, эти моменты обсудить, что такое эмоциональный, социальный, физический компонент стрессоустойчивости.
0: Знаешь, вот, мы можем вот так сказать. Вот, если бы я у вас спросил вот, любую одну-две рекомендации по развитию стрессоустойчивости, вот что у вас сразу же в голове там вот щелкает, да? Вот что бы вы порекомендовали? Любую рекомендацию.
2: Я бы порекомендовал просто банально отдых. Ну, скажете, отдых, ну, окей, я не работаю, хорошо, взял смартфон и поскроллил ленту новостей. На самом деле это не такой отдых, потому что, ну, не совсем верный, да, потому что человек все равно находится в этом эмоциональном напряжении, когда он смотрит какие-то новости, вот, или он пытается поднять себе там в дофамин, гормон удовольствия. Но в конечном итоге все это падает, и человек возвращается на круги свои, это может быть даже такой порочно замкнутым кругом, то есть одно подогревает, подстегивает другое, и человек еще больше стрессовой ситуации может находить. То есть отдых.
0: Но ты подразумеваешь, отдых это что? Ты только 8 часов поработал, дальше ты не должен работать. Или, например, в твоем подразумевании отдых это там чаще брать отпуск. Или выходные вообще не прикасаться к работе. Вот что в твоем понимании?
2: Во-первых, отдых нужен человеку, который устал. Очень часто люди не чувствуют, что они устали. То есть они не могут обращать внимание на свой организм, то есть они не могут его просканировать и понять, так, у меня вот сейчас усталость. Просто пойти, я не знаю, даже во время рабочего процесса, но есть же перерыв, в конце концов, выйти на улицу, закрыть глаза, я не знаю, как-то порелаксировать, подумать о хорошем, выйти подышать брюшным дыханием. Вот даже 10-минутный такой маленький отдых способствует тому, что можно восстановиться. Но это только ежедневный, да, отдых. Но еще мы говорим об отдыхе еженедельно, то есть когда должен быть один выходной, что мы можем отдохнуть семьей, переключиться на другие сферы своей жизни, например, там, друзей, природа. Вот. И я думаю, что это тоже способствует восстановлению.
3: Мне нравится, что сегодня такие достаточно такие мотивированные, осознанные работодатели, когда подбирают в команду людей, они интересуются не только навыками будущего,
0: профессиональными.
3: Да, профессиональными, они интересуются его социальным окружением,
0: хобби.
3: Да, и причем уделяют этому вот в этом интервью достаточно важное внимание большое. И мне кажется, это делается с той целью как раз, чтобы этот сотрудник был достаточно работоспособным и не ставит во главу угла. Есть такое осознание, что если он имеет достаточно помимо работы, есть, да, места, в которых пропагандируется дольше сидишь, значит, ты лучший сотрудник.
0: Таких мест все меньше.
3: Да,
0: уже,
3: да, и как бы кто кого есть, пересидит.
0: Есть
3: кого
0: понимание,
3: пересидит.
0: Что это неэффективно. Да,
3: да. Но все больше и больше таких все-таки рабочих мест, которых ценится, когда у человека есть еще другое что-то, помимо работы, социальные связи, это встречи с друзьями, какое-то общение, хобби, и не эпизодические хобби.
0: Знаете, человек живет такой полной жизнью.
3: Да, что живет человек полной жизнью. Поэтому эта полная жизнь, она у каждого своя, но однозначно есть некие базовые вещи. И мы говорим о достаточном сне, о регулярном вот таком движении, которое должно быть в жизни человека, будь это просто пешие прогулки вечерами, или если человек целый день работает, к примеру. Это обязательно какие-то социальные связи. Конечно, в больших городах не все имеют вот большая семья, и собрались, и общаются. Но даже если этот человек живет один, там молодой работник, девушка работает,

0: работает, но есть у нее кто-то, с кем она может общаться, встречаться, иметь какие-то связи. Это все профилактика выгорания и усталости.
1: Знаешь, я для себя лично очень люблю тему контрастного душа. Когда ты для себя ее открыл, и вот каждое утро для меня вот контрастный душ – это просто вот укрепление нервной системы и стрессоустойчивости. При том, что, конечно, нужно сказать, если там нет никаких противопоказаний, а то я сейчас разрекламирую, у кого-то, может, там проблемы с сердцем.
0: Ну, к этому надо постепенно подходить, и тогда будет.
1: Знаешь, надо вот это один раз просто сделать, сказать, хоть мне не нравится начать, а потом нормально.
0: Но, вы знаете, я хочу еще один отметить момент, очень важный момент для верующего человека, который вот эту стрессоустойчивость помогает формировать. Это то, что в Слове Божьем написано 6 дней работай и один день отдай Господу. Вот этот один день – это то, что Бог заложил, чтобы мы не выгорали. Это день отдыха, который Бог предусмотрел. Бог, создавая нас, предусмотрел, что мы будем нуждаться в этом отдыхе.
1: Цикл, да?
0: Цикл,
1: работа,
0: да.
1: Отдых.
0: Работа, отдых. Причем Бог не сказал отдыхай все время, потому что это тоже безделье не идет нам на пользу. И поэтому Он предусмотрел, что да, мы должны отдыхать. И в этом цикле Он не только предусмотрел, что мы один день, это день, когда мы с Ним встречаемся, переключаем свое сознание, мы заземляемся, что вот мы здесь, вот Он там, и мы не боги этой жизни, мы не управляем чем-либо в этой жизни, мы расставляем приоритеты. И этот день важен не только для того, чтобы выспаться, как многие думают. Этот день важен для того, чтобы в своей ментальной сфере провести какую-то переоценку, переосмысление, что где Бог, где я в этой жизни, что мне в этой жизни подвластно, что не подвластно. Но для верующего человека вот такие маленькие остановки. Моментики, остановки, они в течение дня есть, когда христианин может начинать день и приветствуется, когда он начинает день с размышления. И это уже одно дело, когда ты просто встал, как-то себя там привел в порядок, и вот такой полусонный вышел, едешь в транспорте на работу. И совсем другая, по-другому проходит день, если человек посвящает утром время для того, чтобы прочитать Слово Божие, получить какое-то наставление на этот день, помолиться. И тогда, даже если он выходит в стресс, он уже как будто щитом каким-то огражден. Он как будто подготовлен к этому стрессу.
1: И он подготовил свое мышление в том числе.
0: Он подготовил свое мышление, свое восприятие ситуации. И также вечером он вернулся домой, и верующий человек заканчивает день молитвой. И когда он заканчивает день молитвы, он перечисляет, что было в этом дне. Он это отдает Богу. Он не ложится с этим бременем, с этим грузом. Поэтому молитва – это тоже общение с Богом. Это тоже очень важные факторы, которые помогают стрессоустойчивость формировать.
1: Особенно если это молитва благодарности. Да,
0: да.
1: Потому что
0: да,
1: техника благодарности, которую психологи сейчас используют, в общем-то, давным-давно была в молитве, в Библии прописана.
2: Да. Я думаю, что вообще жизнь верующего человека, она именно отличается тем, что все содействует ко благу. Да. И вот именно вот этот вот смысл, когда мы понимаем, что все события, которые с нами происходят, в том числе и негативные, они предусмотрены любящим Творцом, который обладает абсолютной мудростью, абсолютной любовью и абсолютным вниманием к каждой детали нашей жизни, причем не только внешней жизни, но и внутренней жизни. А следовательно, у Него ничего не выбывает из Его внимания, и мы можем довериться Ему. И вот это вот чувство доверия миру, человека, который знает лично Творца, оно является очень мощной базой для того, чтобы мы свою жизнь воспринимали как приключение, может быть. Да, может быть, иногда странное, иногда неприятное, но мы понимаем, что в конце все будет хорошо, потому что Бог уже все предусмотрел для нашего блага.
1: Спасибо большое. Ну, смотрите, для того, чтобы укреплять себя, там, свою нервную систему, стрессоустойчивость, мы с вами знаем, что есть классные техники, техники расслабления, ну, либо релаксации их называют, и техники осознанности. Это техники, которые мы рекомендуем, мы работаем с, работая с нашими клиентами, прорабатываем, чтобы они научились в своей жизни это использовать. Может быть, у вас есть какие-то такие самые любимые там, техники расслабления, техники осознанности, которые вы рекомендуете? Что мы можем порекомендовать нашим зрителям тоже?
3: Многие люди думают, что техники осознанности и расслабления – это что-то такое не бог весть что, что-то такое тяжелое, что нужно что-то сделать, такое, требует там таких усилий, времени. Нет, на самом деле это можно даже делать на рабочем месте. Вот если вы сотрудник офиса, то достаточно просто вот положить локти на подоконник.

0: подлокотник, взять да, вот ладони,
1: так,
0: сильно сжать их, вот, закрыть можно глаза, сильно сжать, очень-очень сильно, несколько секунд расслабить, и вы почувствуете, как происходит расслабление по вашему телу вот в этой области. Точно так же взять можно стопы ног, тоже натянуть на себя, расслабить. Ну, то есть, и
1: такая вот физическая, вот, значит, зарядочка на рабочем месте.
0: Да, и это способствует снижению кортизола.
1: Кортизола, да.
0: Да, и стресс, соответственно, еще образом уходит, и человек чувствует себя более спокойно и перестает беспокоиться.
1: Да-да-да, потому что очень часто ведь проблема нашей там тревожности и стресса, потому что уровень кортизола повышен. Его нужно понижать, выводить из организма. То же самое, как и с адреналином. Лишний адреналин, человек чувствует себя сначала вроде бы как бодрым, а потом может перерасти в стресс. Для этого там прогулка, просто прогуляться. Может быть, ну, в офисе работаешь или там дома находишься, по лестнице,
2: даже
1: там
2: по
1: спустился,
2: пролету,
1: назад поднялся, и ты лишний адреналин там вывел из организма. Я люблю технику, вот, осознанности, ну, такое современное слово, но это момент, когда ты находишься здесь и сейчас. Например, ты выходишь на улицу, и ты вместо того, чтобы находиться в своих мыслях, а именно мысли, мы уже говорили с вами об этом, приводят нас к стрессу, потому что наша реакция. Да? Для кого-то, ему там кто-то что-то сказал в магазине, мимо ушей пролетело, а кто-то идет и думает, как это она мне ответила, или он на меня так посмотрел, или еще что-то. И это человека выгоняет в стресс. Вместо этих мыслей, для меня такая как бы техника, да, техника туриста, я ее таки рекомендую, пройдись по улице, которая, возможно, она рядом с твоим офисом или с твоим домом, но ты по ней не ходил раньше. И пройдись по ней, как будто ты приехал в новый город, а ты когда в новом городе что-то делаешь? Ходишь такой, рассматриваешь новые дома, вывески, названия улиц. И ты так заземляешься, приходишь в чувство от своих мыслей, и состояние налаживается.
0: Угу. Причем очень важно делать это безоценочно. То есть желательно смотреть и просто даже про себя говорить. Вот я вижу дерево, я вижу там дом, я вижу лавочку, вот эти люди.
1: Да-да-да.
0: То есть и раз ты начинаешь как бы отвлекаться от своих каких-то тревожных мыслей, и просто начинаешь замечать те вещи, которых ты, может быть, не замечал и проезжал на уровне такого автоматизма. Вот. И это здорово, помогает.
1: Спасибо, дорогие коллеги, за то, что мы сегодня так хорошо обсудили различные и техники, и подходы, и затронули моменты, как мы вообще должны начинать свой день и заканчивать, для того, чтобы свой уровень стрессоустойчивости просто постоянно развивать. Потому что, ну, живем мы в мире, где так много стрессов, но это всего лишь наша реакция на то, что происходит вокруг. И мы можем обретать внутренний мир и спокойствие только лишь тем, что мы, развивая свою стрессоустойчивость, следуя тем принципам, о которых мы говорили, которые заложены еще были там в Писании, начиная вот с этих вещей, уделяя внимание себе, чувствуя себя, и тем самым возвращая себе продуктивность и мотивацию. Спасибо за этот хороший такой конструктивный разговор.
2: Спасибо.
3: Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

Как понять, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство? Конечно, любое состояние, любое расстройство лучше диагностировать и лечить вместе со специалистом. Это быстрее и это качественнее. Поэтому именно это я рекомендую вам сделать после того, когда вы увидите в себе один или более признаков того, о чем мы сегодня будем говорить в этой программе. Я поделюсь с вами признаками, которые наверняка будут говорить.

говорить о том, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство, и вам обязательно следует обратить внимание на свое состояние. Итак, чтобы провести такой самотест, я рекомендую вам взять прямо сейчас листочек бумаги, ручку и фиксировать свое состояние, свои мысли по поводу того, что вы услышите. Также имейте в виду, что чем больше признаков посттравматического расстройства личности у вас совпадет, тем больше вероятность того, что вам действительно нужна профессиональная помощь. Кроме того, важным условием такого самотеста является тот факт, что эти состояния должны повторяться на протяжении как минимум одного месяца. То есть, если вы столкнулись, с каким-то признаком один раз в своей жизни, и дальше он просто прошел, то мы не можем здесь вести речь о том, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство. Наверняка все знакомы с эффектом медицинского справочника. Когда читаешь медицинский справочник о заболеваниях, ты их все в себе обнаруживаешь. Именно поэтому это очень важное условие нашего самотеста. Обратите внимание, насколько длительно у вас сохраняются или повторяются те или иные симптомы. Ну что ж, итак, симптомы посттравматического стрессового расстройства. Их можно разделить на несколько больших групп. И первая группа – это симптомы искажения. Дело в том, что посттравматическое стрессовое расстройство кардинальным образом влияет на то, как мы воспринимаем окружающую нас действительность. И первое искажение, которое характерно для ПТСР, это повторяющиеся, непроизвольные, навязчивые, тревожные воспоминания или сны. Если вас мучают эти воспоминания, они не дают вам спокойно, в общем-то, жить, или вас постоянно мучают кошмары, то это может быть одним из признаков того, что травма имела место в вашей жизни, и она продолжает разрушать вас изнутри. Следующая причина. Человек действует или ощущает себя, как будто бы это событие не закончилось. То есть с вами что-то произошло, что-то плохое, что-то страшное произошло много лет назад, но дискомфорт по этому поводу вы испытываете и сейчас, в текущее время, в настоящий момент. Это могут быть разные ощущения, это могут быть такие, знаете, внезапные воспоминания, их еще называют флешбеками. То есть это своего рода сон наяву, как будто бы вы вдруг видите какую-то травмирующую вас картину прямо перед вашими глазами. И это такие вкрапления, такая интервенция в вашу жизнь. Вы не можете контролировать эту ситуацию. Следующий симптом, который искажает нашу реальность, это такой психологический или даже физический дискомфорт, который человек испытывает, когда попадает в места, похожие на место, где совершилось какое-то травматичное событие. Предположим, вы попадаете в крупное скопление людей, и именно это вызывает у вас такую бурную реакцию, тела. Вы чувствуете, что вам некомфортно, вы чувствуете, что вам страшно. На вас внезапно наваливается такое всепоглощающее ощущение ужаса. Это может быть вызвано тем, что именно в рамках большого какого-то сообщества, большой группы людей вы испытали над собой психологическое насилие. Допустим, вас когда-то кто-то публично унизил в присутствии большого количества людей. В таком случае конкретное место, место, где совершенно другие люди, никак не связанные с вашим травматичным опытом, но они, их количество вызывает у вас такую бурную эмоциональную реакцию. Следующая группа симптомов – это симптомы избегания. Это тогда, когда человек с ПТСР пытается дистанцироваться от всего того, что напоминает или может напомнить ему о трагических событиях.

которые причинили боль человеку. Это может быть вот такое постоянное желание избегать мыслей, избегать разговоров, избегать чувств, которые были вызваны или которые вот мы испытывали во время травматичного опыта. В такие моменты человек может как бы дистанцироваться от воспоминаний. То есть как только какое-то воспоминание появляется в сознании, мы тут же пытаемся блокировать, тут же пытаемся переключить свое сознание на что-то другое, на что-то более позитивное. И, кстати, в условиях такой, знаете, тотальной популярности позитивной психологии, это очень такой, ну, популярный шаг ухода от реальности. На самом деле, уход от реальности, уход от травматичного опыта, избегание лишь ухудшает состояние человека, который находится в состоянии посттравматического стрессового расстройства. Также избегание мест, связанных с травмой, или напоминающих о месте, где травма произошла. Человек намеренно обходит места, где ему кажется, что там с ним может повториться та беда, которая с ним случилась когда-то. Поэтому избегание мыслей, избегание чувств, избегание переживаний, избегание мест, избегание людей. То есть любое дистанцирование от людей, причем важное условие в том, что оно нерациональное. То есть вы понимаете, что конкретно эти люди вам ничего не сделали, что конкретно эти места, они безопасны, они не несут никакой угрозы, да? Но человек, у которого посттравматическое стрессовое расстройство, он считает, что все эти вещи, они несут какую-то угрозу. Поэтому наступает такая реакция избегания. Поэтому если вы замечаете в себе эти симптомы избегания людей, мыслей, чувств, воспоминаний, то, скорее всего, вы имеете дело именно с ПТСР. И следующий симптом из этой большой группы – это потеря памяти о важных составляющих травмирующего события. Это так называемая диссоциативная амнезия, когда человек просто не помнит того, что с ним произошло. Либо полностью, либо частично не помнит. То есть мозг как бы содержит в себе некие следы того, что что-то такое плохое было, но человек не может полностью восстановить всю картину мира о том, что произошло тогда, в тот момент, когда человек находился в состоянии вот такого травматичного стресса. Мы более подробно поговорим о том, как работает память при моменте и после момента самой ситуации психотравмирующей. Но этот важный момент искажения представления, он частый спутник, частый симптом того, что у человека посттравматическое стрессовое расстройство. Следующий симптом – это стойкое убеждение в своих каких-то негативных качествах. То есть человек о себе постоянно думает плохо, что он недостаточно хорош, что он недостаточно красив, что он не стоит как бы уважения. Он просто убежден в том, что он плохой, и поэтому с ним такое происходит. Но, дорогие друзья, хочу сказать, что жертва насилия не виновата в том, что над ней совершили насилие. Даже кажущаяся провокация, провокация жертвы насильника, не делает ее виновной в акте насилия. Никто не имеет права совершать насилие над человеком, даже если ему кажется, что жертва сама провоцирует этот факт. Также еще одно искажение в области наших мыслей касается того, что мы можем себя воспринимать, от себя требовать слишком многое. То есть такое явление, как гиперответственность, такое качество, как перфекционизм, зачастую за ним может скрываться как раз посттравматическое стрессовое расстройство. Потому что человек думает, что ему нужно как бы заслужить

нормальное отношение к нему со стороны окружающих людей. Это и толкает его на то, что он о себе всегда думает плохо и пытается как-то исправить эту ситуацию. Отличие от предыдущего симптома заключается в том, что в предыдущем симптоме человек чувствует себя плохо. Он чувствует, что он плохой. В этом случае речь идет о его представлении о самом себе. Следующее искажение из этой группы – это не вполне адекватное понимание причины и следствия. Люди, которые страдают посттравматическим стрессовым расстройством, не могут восстановить причинно-следственную связь. Они не могут точно понять, почему это произошло и кто в этом виноват. Именно поэтому зачастую они винят себя в произошедшем, потому что они не видят другой способ объяснить то, что с ними произошло. Следующее искажение сознания – это стойкое негативное эмоциональное состояние. Человек постоянно чувствует себя плохо. И как результат этого у него занижено желание общаться с людьми, занижено желание коммуницировать, взаимодействовать с людьми. У человека с посттравматическим стрессовым расстройством может значительно снизиться уровень интереса к тому, что раньше у него вызывало интерес. Ну, допустим, человек всегда любил читать книги. И вдруг он обнаруживает в себе, что он просто не может притронуться к книгам. Он больше не может их читать. Иногда это связано с естественными факторами, такими как усталость, ну или желание как-то переключиться, чтение на какую-то другую деятельность. Но иногда это может свидетельствовать о посттравматическом стрессовом расстройстве. То есть то, что раньше у нас вызывало стойкий интерес, сейчас вызывает либо равнодушное отношение, либо даже негативное отношения. Следующий симптом из этой большой группы искажений на уровне работы нашего сознания заключается в том, что человек не способен испытывать эмоции. Это так называемое эмоциональное онемение. То есть, с одной стороны, некоторые люди с посттравматическим стрессовым расстройством испытывают чрезмерные, неконтролируемые эмоции, но другая группа людей была замечена, что они не испытывают вообще никаких эмоций. То есть, когда случается какое-то знаковое событие, допустим, день рождения близкого человека, или же страдание близкого человека, то есть, ну, условно, жена плачет, да, муж при этом не испытывает никаких эмоций, или ребенок плачет, мать не испытывает по этому поводу никаких эмоций, то вот такая, ну, неадекватная эмоциональная реакция, точнее, отсутствие всяких эмоций, может говорить о том, что у человека серьезные проблемы с пережитой психотравмой. Как разновидность, следующее искажение, следующий симптом – это неумение осознать, идентифицировать и выразить свои эмоции. То есть люди, страдающие ПТСР, зачастую не знают, что они чувствуют. То есть они что-то чувствуют, но они не могут понять, что именно они чувствуют. Им очень трудно описать свое эмоциональное состояние. Им кажется, что у них внутри вот живут какие-то эмоции, но выразить эти эмоции, описать эти эмоции, у них просто не хватает для этого какой-то фантазии и понимания, что на самом деле с ними происходит. Такой эффект, такой симптом еще называют алекситимией, то есть отсутствием возможности описать свои чувства, свое внутреннее состояние. Еще один симптом, связанный с нарушением познавательных функций нашего мозга, это неспособность сконцентрироваться на каком-то предмете. То есть такие люди, страдающие синдромом посттравматического стрессового расстройства, не могут долго концентрировать свое внимание на каком-то деле, которое они делают. Они не могут долго изучать какой-то вопрос. Очень часто такие люди прокрастинируют.

Тренируют. Такое явление, когда человек как бы избегает какого-то определенного действия. Так происходит не потому, что человек устал. В случае обычной прокрастинации человек может просто устать. И это такая какая-то накопленная усталость или какая-то такая вот стрессовая ситуация, которая его побуждает к тому, чтобы как-то вот разрядиться. Но в случае с ПТСР человек просто не имеет такой возможности и способности концентрироваться на предметах. То есть его внутренний фокус, он блуждающий. То есть человек постоянно ищет какого-то нового объекта своего внимания. Ну и, наконец, последняя большая категория признаков посттравматического стрессового расстройства – это нарушение реактивности, нарушение циклов бодрствования и отдыха. И в этой связи, наверное, самый распространенный вот в этом блоке симптомов – это нарушение сна. Люди с посттравматическим стрессовым расстройством очень плохо спят. Не могут нормально расслабиться, не могут отключить поток сознания, не могут справиться с тем внутренним напряжением, которое у них есть. Тревожные мысли, тревожные ощущения, постоянный спутник, который мешает элементарно засыпать. Следующий симптом из этой группы – это неконтролируемые вспышки гнева. Когда человек начинает вдруг агрессировать, и, в общем-то, ничто не предвещало беды. То есть, условно говоря, человек услышал звук, хлопок от взрыва петарды. И вдруг он приходит в состояние ярости, такой неконтролируемой ярости. Это может быть как раз-таки симптом того, что человек пережил какое-то событие травмирующее, которое связано с громким звуком. Ну, допустим, такое явление часто встречается у тех, кто пережил военное действие. И громкие звуки, они провоцируют вот такое состояние. Также зачастую у людей наблюдается такое состояние, такой симптом, как гипербдительность. То есть человек не может расслабиться, он постоянно вокруг себя сканирует реальность. Он постоянно ищет подвох, он постоянно, его мозг занят тем, что анализирует, а безопасное это место или нет, а безопасны это люди или нет. И этот поток, он никогда не кончается. У человека, у которого нет посттравматического стрессового расстройства, в нормальном состоянии человек может эпизодически включать вот такую бдительность, когда вот ему показалось, что человек посторонний, на него как-то угрожающе посмотрел, да, или вдруг кто-то выкрикнул что-то. Наш мозг, конечно, мобилизируется в этот момент, но такое состояние быстро проходит. У людей с ПТСР это состояние, этот режим не выключается практически никогда. Поэтому, дорогие друзья, если вы после того, как услышали перечень признаков, обнаружили в себе эти признаки как повторяющиеся довольно часто, которые характеризуют вашу жизнь в большей степени, наверняка у вас посттравматическое стрессовое расстройство. И чем больше таких признаков вы у себя обнаружили, тем большая вероятность того, что вам нужна срочная помощь. Поэтому, дорогие друзья, я настоятельно рекомендую вам не заниматься самолечением, не заниматься самодиагностикой. Самодиагностика полезна лишь для того, чтобы обратиться к специалисту. И чем больше у вас признаков совпадает, тем скорее вам нужно обратиться к профильному специалисту, который может оказать вам помощь. Основная задача процесса восстановления заключается в том, чтобы диагностировать в себе определенные признаки и пойти по пути исцеления. Однако далеко не всегда мы используем для исцеления конструктивные способы. Есть некоторое распространенное действие, которое предпринимают люди с ПТСР для того, чтобы справиться с внутренней болью и разрушениями. И эти признаки не работают. Мы поговорим о них в следующей программе.

боль постиг и растерял мечты, он явит мечты.

На самом деле это возможно. И нам помогут резиновые петли. Сегодня мы будем делать упражнения с резиновыми петлями. Это

Можно делать упражнения для многих групп мышц. 8 упражнений сегодня мы покажем с резиновыми петлями. Максим, просим тебя помочь в этом. Первое упражнение, упражнение для бицепса. Мы берем одну петлю. Ноги чуть шире ширины плеч. Резиновые петли можно подбирать по своему физическому состоянию. Если легко, то можно сделать резиновую петлю шире, взять. Они продаются наборами, поэтому очень удобно, компактно, бюджетно, функционально, сильно. Все замечательные характеристики к петлям относятся. И начинаем сгибать руки. Сгибая руки, мы выдыхаем. И делаем 10-15 повторений, 3-4 подхода. Это будет хорошая нагрузка. Если Максим возьмет сейчас зеленую петлю, он не сможет сделать или сможет сделать, но не так легко. Он уже не будет улыбаться, как улыбается сейчас. Вот, поэтому, возрастая в силе, мы можем менять петли. Спасибо. 10-15 повторений. Следующее упражнение для дельтовидных мышц. Мы берем красный этот эспандер, эту резиновую петлю, вставляем ее в одну ногу, рука противоположная лежит на поясе, рука сверху, и мы поднимаем руку вперед. Прямая рука поднимается вперед, и таким образом дельтовидная мышца, передний пучок дельтовидной мышцы прорабатывается. Если мы будем поднимать руку в бок, то тогда будет прорабатываться другая часть этой мышцы, уже средний пучок этой мышцы будет прорабатываться. Это замечательное упражнение, потому что плечи – это проблемная зона для многих, и мы редко поднимаем локти выше головы. Это упражнение помогает решить проблему замороженного плеча. Спасибо. Следующее упражнение. Мы берем самый широкий эспандер, потому что будут задействованы широкие мышцы, большие мышцы – это грудные мышцы. Эспандер берется за спину, и мы сводим эспандер, используя грудные, силу грудных мышц. Да. Руки у нас почти прямые, можно чуть-чуть их согнуть в локтях, вот, но потом, зафиксировав, мы уже сводим грудь прямо, плечики прямые, да. И на выдохе мы сводим эту резиновую петлю. Можно чуть-чуть резиновую петлю положить, поставить ниже, и тогда это упражнение будет еще более эффективно. И выпрямляем руки до конца, тем самым делая амплитуду максимальной. Следующее упражнение. Упражнение для трицепса. Мы берем черную резиновую петлю, вставляем ее в пятку одной ноги и одной рукой поднимаем руку, кладем локоть на голову практически и выпрямляем руку. Улыбка продолжает нас сопровождать. Вот это замечательное упражнение, которое тренирует трицепс. Это замечательное упражнение для женщин, которые хотят избавиться от излишних отложений, которые часто находятся вот здесь, в этой части руки. Да, даже же Максим устал. Надо поменьше брать тебе резиночку, вот, тренироваться. 3 подхода по 10-15 повторений дадут нам хороший эффект. Следующее упражнение. Мы можем взять вот эту фиолетовую резинку или вот эту. Трапециевидные мышцы. Это тоже воротниковая зона. Вот трапеции. Вставляем резинку в обе ноги. Ноги делаем на ширине плеч. И поднимаем руки. Причем локти максимально высоко. Каждое упражнение делается по обычной формуле дыхания. Дыхание мы выдыхаем на фазе усилия. То есть Максим поднимает резинку и выдыхает. Выдох, выдох. Не думайте о вдохе. Человек, если правильно выдохнет, то он и правильно вдохнет. И еще одно упражнение – это становая тяга. Это спина, это прямые мышцы спины, которые также нуждаются в нагрузке. Это сильные мышцы, поэтому мы берем самую большую резину, делим напополам ее, эту петлю, и вставляем сюда ноги. Ноги разводим на ширине плеч, чуть шире ширине плеч, вот, немножко сгибаем ноги и наклоняемся. И выпрямляем спину. Фу, выдох. Фу, выдох.

спина сильнее сгибается вниз. Замечательно, да. Выдох. Работают мышцы, большие мышцы спины. Таким образом тренируется спина. И последнее упражнение, которое сегодня мы вам предложим. Мы берем любой эспандер, наверное, можно вот этот взять. Вот. Руки на ширине плеч, можно чуть шире, чуть шире. И мы разводим эспандер. Как мы дышим? Мы снова дышим на усилии, выдыхаем. Вот Максим сейчас делает неправильно. Вот, да? Он специально это делает, чтобы я его поправил. Вот. Когда мы натягиваем, мы выдыхаем. Выдох. Выдох. И фиксируем. Натянули и зафиксировали. Натянули и зафиксировали. Это упражнение прорабатывает заднюю поверхность спины. Полностью прорабатывает трапециевидные мышцы, прорабатывает и другие. И очень эффективное для укрепления спины. Спасибо, Максим. Это упражнение и другие упражнения. Мы делаем 8-12 повторений, 3-4 подхода. И таким образом каждая мышца получает необходимую нагрузку. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Поэтому помните об этом, когда выбираете для себя упражнение. Движение – это жизнь.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
2: Сегодня мы приготовим очень необычный гарнир. Наверное, если я возьму его в руки, вы даже не сразу вспомните, что это такое. Может, вы это никогда не готовили. Это пшено или просо. Мы покажем его как альтернативу белому рису, макаронам из белой муки. Это будет отличный низкогликемический гарнир для тех, кто следит за своим питанием, следит за сахаром крови. Чтобы пшено было еще вкуснее, мы добавим в него немного соли, мы добавим куркумы. Вы знаете, как я ее люблю. Это мощный антиоксидант, поэтому я люблю добавлять ее везде, как и индусы. Но вообще, когда вы покупаете крупу, тоже обращайте внимание на ее цвет. Потому что чем более яркого цвета пшено, тем больше полезных веществ в нем содержится. А поверьте, их там много. Мы, конечно,

Конечно, уже отварили готовую крупу. Вот так она выглядит в готовом виде. И сейчас мы сделаем вкусный соус песто, который поможет сделать этот гарнир еще вкуснее, еще красивее, еще полезнее. Для этого мы возьмем немного базилика. На самом деле много, потому что вы помните, мое любимое число 60 грамм зелени в день. Это важно для вашего здоровья. Поэтому мы возьмем, ну, наверное, грамм 30 этого базилика. Возьмем немного миндаля, мы его почистили от кожуры. Наливаем оливковое масло. Выжимаем немного лимонного сока. Чуть-чуть апельсинового сока. Это будет очень интересный песто. И я бы добавила сюда еще капельку чеснока. Это придаст более яркий вкус этому блюду. Все, сейчас мы будем все перемалывать и вдыхать чудесные ароматы эфирных масел базилика.

принципе, консистенция у нас уже получилась. Сейчас мы добавим сюда еще немного соли. Где-то вот так вот. Все, и сейчас мы окончательно уже доготовим. Все, в принципе, все готово. Очень ароматный песто получился. И сейчас мы будем смешивать его с нашим гарниром. Берем нашу чашечку, высыпаем сюда пшено. Оно, может быть, получится у вас более разваристым, может быть, оно будет менее разваренным, может быть, более кашеобразным, но это не важно. Самое главное, что это будет очень вкусно. Мы прям сюда вот добавляем ложечку песто и перемешиваем. Смотрите, какая красота получается. Желтенькое в сочетании с зеленым. А если мы с вами еще помним, что каждый цвет в продукте – это свои микроэлементы, это свои витамины, то вы понимаете, насколько это полезно. Важно еще знать, что пшено, оно очень богато белком. И когда мы с вами потребляем пшено, мы едим не только углеводы, да, а белок. А еще проводился ряд исследований, где смотрели, насколько пшено влияет на уровень сахара. И были такие исследования, которые показали, что при преддиабете, при диабете пшено, употребление пшена в ежедневном рационе очень хорошо выравнивает сахар крови. Поэтому если у вас есть кто-то, кому нужно помочь выровнять сахар крови, да, кто-то болен диабетом или преддиабет у человека, пшено – это идеальный гарнир. Поэтому не пренебрегайте этим чудесным продуктом. Мы сейчас выложим его как гарнир на нашу тарелку. Смотрите, какая красота. Мне кажется, что даже самый привередливый человек не откажется съесть вот такой красивый гарнир. Что, наше пшено с пестом удалось. Оно очень красивое, очень вкусное. Но мы знаем, что, в принципе, было бы неплохо есть еще и белок в рационе. В пшене его все равно не будет столько, сколько нужно. Поэтому мы добавили сюда еще яйцо пашот. И мы сейчас его разрежем. И будет очень красиво. Смотрите, как вытекает желток. А я желаю вам потреблять 60 грамм зелени в день, потреблять больше медленных полезных углеводов, быть здоровыми, счастливыми и жить долго.

А сейчас покажем вам процедуру, давно забытую, из области гидротерапии, то есть водолечения. Это горячая ножная ванна. Она использовалась в моем детстве, и я ее применяла и в детстве своих детей. Хотела бы вам рассказать о ее преимуществах. Ее используют тогда, когда вы продрогли, замерзли, а когда чувствуете, что вы заболеваете, когда хочется пропотеть.

И даже она эффективна, когда лечим кашель, особенно детский кашель. Для горячей ножной ванны нам понадобится большой таз, горячая вода, чайник дополнительно с горячей водой, большое полотенце или простынь, одеяло и маленькое полотенце, чтобы промакивать пот, если он выступит. Когда вы приготовите таз для процедуры, постелите под него полотенце, так будет удобнее. Опустите ноги в горячую воду, температура должна быть 38 градусов. Накройте полотенцем или простынью, еще одеялом. Подоткните одеяло так, чтобы не выходил пар в комнату, а грелись ноги. Когда вы почувствуете, что у вас ноги согрелись и привыкли к температуре, подлейте еще горячей воды. Ваша задача пропариться, прогреться. Не обязательно процедуру доводить до потоотделения. Можно и остановить процедуру, если вам некомфортно потеть. Но если вы уже начали потеть, и надо пропотеть немного дольше, и это поможет вам в борьбе с инфекцией, возьмите полотенце маленькое, намочите его в холодной воде и остудите голову, щеки и шею. Это даст вам возможность еще чуть дольше погреться и попотеть. Возможно, вам захочется на плечи накинуть что-то теплое. Накиньте шаль, халат или второе одеяло. Бывает это так комфортнее. Как только вы пропотели и почувствовали уже расслабление, нужный для вас эффект, процедуру можно закончить. Каким образом мы ее заканчиваем? Вытираем ноги насухо, одеваем носочки, ложимся в постель. Было бы хорошо, если бы вы душ приняли после процедуры. Но если нет такой возможности, и если вы так расслабились, то ложитесь в сухую, теплую постель. Потоотделение еще будет проходить несколько часов, и это поможет вам справиться с первыми признаками простуды. Такая простая горячая ножная ванна поможет вам быстрее выздороветь. Используйте воду, это дар Божий для нас.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.

Дети с рождения до 28 дней считаются новорожденными. За эти 4 недели ребенка ожидают очень серьезные изменения в организме,

0: и в поведении. Именно поэтому период новорожденности является одним из наиболее значимых в жизни человека. В прошлой программе мы начали обсуждать особенности развития новорожденного и какие ежедневные процедуры необходимы малышу. Сегодня продолжим задавать наши многочисленные вопросы про малышей эксперту, врачу-педиатру Наталье Анатольевне Драч. Наталья Анатольевна, здравствуйте. Мы с вами сегодня продолжим тему об уходе за малышом от нуля до года. И сейчас у меня будет к вам вопрос уже о полугодовалом малыше. Когда ребенку исполняется 6 месяцев, он начинает не так быстро прибавлять в весе, как до этого. Вот нужно ли об этом переживать и как-то пытаться его докормить?
1: Нет, конечно, переживать не нужно, потому что мама наша уже заметила, что малыш пытается сесть, ползти, он начинает переворачиваться. У него повышается физическая активность, и он больше тратит энергии из того, что вы его накормили. Угу. И поэтому чем старше будет ребенок, тем меньше он будет набирать за каждый месяц. Если мы каждый месяц приходили к врачу, нас взвешивали, сказали, ой, вы не добрали 100 грамм. Теперь вот тут вот уже нам нужно меньше переживать, а больше вкладывать именно вот в физическую активность и физическое развитие ребенка.
0: Угу, понятно. Какие из процедур в первые недели жизни самые полезные для ребенка? Ну, мне приходит в голову купание. Мне казалось, что это вот как-то полезно развивает малыша. Массаж, наверное. Вообще, на что нужно уделить, может быть, особое внимание и что нужно знать об этом?
1: Угу. Да, ну вот перед тем, как мы перейдем с вами к массажам, ко всем процедурам, хотела бы еще сказать для родителей, вот у врачей всегда есть вот такие центильные таблицы, да, таблицы распределения веса по возрастам. И очень часто мамы в интернете открывают эти таблички и начинают смотреть, в какой коридор, в какую норму попадает их ребенок. Если вдруг они видят, что он нижней границы нормы, верхней границы нормы, все, у мамы начинается паника, мы начинаем его больше кормить. Или наоборот, что ребенок в верхней норме. Каждый ребенок индивидуален. У нас есть наследственные особенности. Если мама с папой маленькие, худенькие, ну куда у нас, откуда у нас будет большой ребенок? Он будет меньше. И если мама с папой, в принципе, хорошо так выглядит и высокие, и ребенок будет более плотным. И поэтому к каждому ребенку всегда относимся индивидуально. Вот. Угу. Кормим по потребностям и не перекармливаем. И для того, чтобы он у нас с вами развивался гармонично, и уже с малого раннего срока мы можем его закалять, мы можем ему делать гимнастику, мы можем делать массаж. Да? Разные виды закаливания бывают. Бывают воздушные ванны, бывают ванны прям, да? Вот если про воздушные ванны, как вот правильно это делать? Это мы совмещаем вместе с массажем и с гимнастикой, да? Мы раздеваем нашего ребеночка, перед этим мы проветриваем комнату. Да?
0: То есть не должно быть жарко?
1: Нет, конечно. Это же у нас закаливание, правильно, да? Но мы не оставляем сквозняков. И мы ребеночка раздеваем, мы оставляем памперс. Если вы не боитесь, что он написывает на пеленку, вы мама молодец, мы снимаем памперс, да? Мы снимаем носочки. Если у вас холодно, в принципе, носочки, шапочка ребенку дома не нужны, если у вас оптимальная температура. Вот. Мы оставим нас малышу, да, и немножечко покажем. А если ребенок у вас развивается нормально, у него не стоят никакие диагнозы, требующие коррекционных массажа лечения, вы можете делать эту процедуру для ребенка дома сами. Можете 2 раза в день, можете 1 раз в день, можете после пробуждения и перед сном. Если вы хорошенечко перед сном ребеночка вот так вот сделали ему воздушную ванну, закаливание, сделали ему массаж, сделали ему гимнастику, потом хорошо покупали, применили водные, да, процедуры закаливания, потом покормите, ребенок будет спокойный и даст вам поспать ночь. Не ленитесь, вкладывайте в это в ребенка. Вот. Какие способы, какие методы воздействия мы оказываем на ребенка? Немножечко встану. Не бойтесь применять к ребеночку усилия, но это не должны быть действия против действия ребенка. Если вы ему насильно разгибаете ногу. Если ребенок не хочет разгибать ногу первого полугода жизни, не нужно это делать. Не нужно насильно ему загибать руку, не нужно. Он подрастет, и он научится разгибать руки и ноги. Мы делаем все плавно. Если вы чувствуете сопротивление, вы не идете дальше. Потому что у нас врожденный

0: реально гипертонус конечностей мышц-сгибателей. Угу. Малыши всегда поджимают ручки, поджимают ножки. Угу. И именно эти группы мышц, вот они на внутренней поверхности, вот здесь угу. на ручках, сзади на ножках, мы их стараемся не массировать, мы их стараемся не укреплять. Они у нас должны расслабиться. Поэтому мы такими мягкими массажными движениями сверху вниз. Сначала идем по задней поверхности, потом снизу вверх. Вот такими вот пружинами.
1: Круговыми.
0: Да, круговыми пружинами. Обычно деткам нравится, ваш живой малыш, он будет в другой форме, это понятно, да? Круговыми такими движениями, можно точечными, вы можете каждый пальчик с разной стороны, вы разговариваете с малышом, смотрите ему в глаза, говорите агу, там, рассказывайте ему про папу, про братика, про сестреночку, там. Если у вас есть малыш, или он будет спать в это время, или вы сажаете рядышком, даете погремушечку, он его развлекает, вот. Такие круговые движения и ножки, да? Вот. Проработываем каждый пальчик, поглаживаем пяточку с этой стороны, здесь такие круговые движения.
1: Но это все не вдавливая.
0: Нет, легкие, как бы мама гладит, мама говорит, ты молодец, не нужно его бить, шлепать, да. А также гимнастика, да, я говорила, что не нужно насильных да, движений. Вот максимальную гимнастику для новорожденного ребеночка вот со второй недели жизни, да, мы применяем к ножкам. Мы облегчаем ему действие желудочно-кишечных тракт кишечника. Да? Когда мы поднимаем, пригибаем ему ножки, да, вот так вот немножечко его, вот так вот коленочки, лобик, ножку одну по диагональке в эту сторону положили, ножку по диагональке в эту сторону, ножки к животику, ножки к носику. Мы стимулируем работу желудочно-кишечного тракта. Малыш лежит, он сам двигаться не может. Мы ходим, у нас все работает. Ему это движение необходимо. Вот. Это помогает избавиться от колик. Когда мы делаем массаж на животике, очень важно мамам запомнить, что движения все у нас должны быть по часовой стрелке. Угу. Почему? Потому что у нас устроен толстый кишечник, он у нас перистальтика идет в эту сторону. Угу. Вся еда, все идет сюда. Если мы начнем в другую сторону, у нас пойдет антиперистальтика, у них все генерационные реакции вплоть до рвоты. Мы не давим, но на животике мы можем не поглаживающими, а на животике мы можем применять силу. Да, мы можем сделать от пупочка, делаем такую улиточку, до 10 раз, вот так вот, хорошо, Потом мы идем слева направо, точечно, вот улиточки в трех, вот здесь точечках, вот мы ему поменяли. Потом мы можем рисовать цветочек рисуем, вот. И, заканчиваем мы все время поглаживанием.
1: Понятно. Я, кстати, думала, что это миф такой, что это помогает, да, вот этот массаж для животика. Оказывается,
0: да, это действительно. И еще после того, как вот вы все это сделали, и желательно перед каждым кормлением вы кладете ребеночка на животик. Угу. И это поможет ему укрепить. Поворачивайте обязательно голову на бок, но у ребенка есть рефлексы, он автоматически, он примет такую позу, он повернет головку на бок, но все равно мама должна за этим строго следить, ребенка ни в коем случае не оставлять одного на пеленальнике, никуда не уходить, да, он не умеет бегать, прыгать, но ребенка мы одного не оставляем на открытых высоких помещениях. Мы оставляем его на животике, он у нас лежит, он укрепляет мышцы спины, мышцы шеи, у него работает перистальтика. Очень часто детям это не нравится, и мама говорит, я его мучаю, я плохая мама. Нет, вы хорошая мама, и меняйте там сторону ребеночка головы, чтобы у ребеночка не было криво шеи, чтобы равномерно мышцы... Вот ребеночек ленится, конечно, ему хорошо на ручках у мамы. На ручках у мамы он полежит оставшуюся часть дня, а так он должен у нас родиться.
1: Развиваться, да,
0: конечно.
1: Насчет грудного вскармливания. Очень важный вопрос. Сколько по времени, сколько месяцев, может быть, не месяцев, а лет, нужно кормить ребенка грудью? И еще такой вопрос сразу же. При этом нужно ли соблюдать какой-то режим или же все-таки по требованию кормить ребенка? Говорят, что ребенок сам знает, сколько ему и когда есть.
0: Мы с вами уже обсуждали в предыдущих передачах, что, да, часто дети сами выстраивают свой режим.

0: режим на грудном вскармливании. Но когда у ребенка проблема с животиком, у него болит животик, он успокаивается от сосания. Вот. И мама должна понять и, может быть, посоветоваться с врачом, если она сама не понимает. Ребенок хочет есть, потому что он хочет есть, он голодный, или он хочет сосать грудь.
1: Успокоиться.
0: Да, действительно, он может есть, маме кажется, он ест, но молока он не наедается. И это повод к тому, чтобы чаще-чаще прикладывать к груди и стимулировать именно вот выработку молока. Вот. Или если он наелся, он начинает срыгивать, мы немножечко удерживаем паузу, мы его развлекаем, если он бодрствует. И также, если ребенок часто просит груди, смотрите, он может наглодаться воздуха и с молоком. Угу. Объем у него расширяется, но он не наелся. Угу. Также техника правильно скармливания. До какого возраста? Ну, понятно, не до школы, да? Не до детского садика.
1: Это понятно, да.
0: Кормить, да. Ну, оптимально. И молодцы вы, если вот вы до полутора, до двух лет это сможете сделать. Но так в год... Ребенка у нас, в принципе, начинает, уже кушает все. Если ребенок спокоен, если маме это приносит дискомфорт, если ночные вскармливания ребенку не для потребности, то, что он покушал и уснул, а вот именно он постоянно вот на маме, маме не спит, тогда вот мама может рассматривать. А так кормите, это иммунитет, это польза и для мамы,
1: ну, да.
0: И для малыша.
1: А чем кормить при лактазной недостаточности?
0: Ну, лактазная недостаточность – это вот такие заболевания, и это действительно должен подтвердить врач. Угу. Когда у малыша не хватает фермента лактазы, который будет переваривать мамино молоко. Вот. И чем кормить? Сначала пытаются кормить молоком. Есть специальные ферменты, которые даются там строго по назначению, перед кормлением, во время кормления, там что-то добавляют после, стараются сохранить грудное вскармливание. Но если уж так получилось, что вообще никак, то тогда существуют специальные безлактозные смеси, дозирует доктор. Вот. Это все-таки нужно решать индивидуально. Угу. Но проблемы существуют, в наше время выход также есть.
1: А если говорить о смесях, какие смеси лучше выбирать и чем руководствоваться при выборе смеси?
0: Ну, руководствуемся, ну, каждая семья тоже для себя, да, кто-то выходит из ценовой политики, кто-то выходит...
1: Ну, наверное, исходит... для того, чтобы максимально не навредить ребенку, чтобы у него, ну, не развилась та же самая аллергия, может быть, да, то есть, конечно, мама думает о том, чтобы сохранить здоровье ребенка.
0: Ну, да, ну, можно начинать со средней стандартной линейки, нужно, главное, не забывать, что 1/3 смесь у вас должна составлять кисломолочная.
1: А.
0: Да. Если, ну, у вас ребенок на искусственном вскармливании, вы не можете кормить его просто кисломолочной смесью или просто обычной. Вы берете 1/3 кисломолочной. Ну, понятно, что это все корректируется. Также вы не должны забывать про воду. Если мама кормит грудью, она ему дает воду. Если вы ему даете смесь, вы даете ему еду. И обязательно добавляйте ему воду. Потому что ребенок может плакать, не то, что он хочет есть, он хочет пить. Угу. Вот также нужно в промежутках между кормлением, он у вас должен вот выпивать, вот малыш, вот такую бутылочку.
1: В течение
0: дня? Чайные ложечки, да, в течение дня он у вас выпивает в жаркие, в летние периоды. Ну, в зимние периоды это будет поменьше воды.
1: Угу. У нас каким-то образом меняется... Вот прикорма в зависимости от того, ребенок на грудном вскармливании или на смеси?
0: Да, часто это меняется. Часто дети, которые на смеси, им раньше вводят прикорм. Да? Прикорм мы начинаем с овощных.
1: А в какой возраст это?
0: Смотрим по ребенку. Если у ребенка проблемы с животиком, да, у него запоры, вот именно в этом плане, то даже часто советуют доктора с 5 месяцев, да, с 4 месяцев начинать там кабачковые соки, пюре, вот. И это стимулирует перистальтику uh-huh. кишечника. Если ребенок на грудном вскармливании, мы можем его максимально долго держать, да.
1: А если на грудном во сколько?
0: Ну, на грудном смотреть по ребенку, если он хорошо чувствует, у него растут зубки, да, и мы тогда вводим вот эту вот смесь, именно чтобы разрабатывать его жевательный аппарат. 6-7 месяцев. Мама не торопится, мама спокойна, да, она вводит все постепенно.

0: Если ребенок себя плохо чувствует, если он заболел, у него температура, в это время мы не вводим ему никакой прикорм. Более того, мы можем откатиться на одну ступеньку назад. Спешить не нужно, да, в школу никто не пошел на грудном вскармливании, это мы все успеем. Но и затягивать тоже не нужно, потому что ребенок должен формировать жевательный аппарат, у него должны вырабатываться ферменты на разные виды пищи.
1: Скажите, а в каком возрасте лучше всего начать приучать ребенка к горшку? И, может быть, есть какие-то способы, которые помогают это сделать быстрее и безболезненнее?
0: Ну да, маме часто хочется, чтобы он сам сел и сидел. Мама, я хочу. То нужно родителям не забывать, что вот этот рефлекс именно к мочеспусканию, дефекации, он вырабатывается у детей самым последним. Он писает в штаны не потому, что он такой у нас вредный, а потому что он не понимает, что он хочет. Он не испытывает это чувство. И ни в коем случае нельзя ругать ребенка, даже если он уже большой, и он сделал это случайно. Не нужно. И вы закрепляете плохой рефлекс, плохую реакцию, и у ребенка могут быть в дальнейшем проблемы. А так смотреть, если это второй ребенок, он и разница небольшая, он будет повторять за первым. Вот. Если это первый ребенок, смотрите по ребенку. Если ребенок сознательный, его нужно спрашивать: ты хочешь? Давай, если он согласен, пожалуйста, вы это делаете. Можно, в принципе, с полугода вы над ванной включаете водичку, и его высаживаете. Писать мы можем приучать к этому, писать они учатся раньше. Вот. А горшок, в принципе, ребенок должен уверенно сидеть, да, чтобы вы не держали его на горшке.
1: Не плюхнуться туда.
0: Да, как и. И, конечно, мама не должна переживать вот по этому поводу, потому что формируется вот эта связь, нервная связь, она очень долго, и у каждого ребенка индивидуально.
1: Хотелось бы еще задать вопрос о животных. Вот если семья с малышом захотели завести домашнее животное, не опасно ли это? Может быть, все-таки нужно подождать, пока ребенок подрастет?
0: Ну, оптимально вот это хорошо. Конечно, бывает у всех разные случаи. Это если есть животное.
1: То есть оно изначально
0: оно есть. И вы рожаете малыша, да, оно будет, ребенок будет привыкать. Потому что аллергия у детей, вот именно дыхательная, это больше идет к школьному, к садовскому возрасту. Вот. Ребенка пока что пищевая аллергия маленький, вы не узнаете. Поэтому или он есть, или он подрастает, мы ходим в гости, смотрим, у нас аллергии нет, мы берем. Иначе вы в таком возрасте взяли, ребенок привык, а у него аллергия, и мы расстаемся с животным. Стараемся как бы делать благо ребенку.
1: Разумно к этому подходить. Спасибо большое, Наталья Анатольевна. У нас остались еще масса вопросов, но вы ответили так интересно, так полезно. Мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся. До новой встречи. До свидания.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Общепринятые показатели развития ребенка дают возможность понять, в нужном ли темпе развивается ваш малыш. Но нужно учитывать, что несмотря на средние показатели, у каждого ребенка свой темп развития. Грамотно сделанный массаж принесет пользу здоровью ребенка. Лучшая еда для малютки первого года жизни – материнское грудное молоко. Детки, находящиеся на естественном вскармливании, меньше болеют вирусными инфекциями и быстрее выздоравливают. А я желаю здоровья вам и вашим деткам!

«Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Каким было наказание за прелюбодеяние во времена Иисуса Христа? Можно ли было избежать этого наказания, и что нужно было для этого делать? Почему Иисус Христос не осудил женщину, которую фарисеи обвинили в этом грехе и привели ко Христу на суд? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, вот в период Иисуса Христа хотелось бы узнать, отношение к греху прелюбодеяния было таким же строгим, как этого требовал закон Моисеев, или все-таки более лояльным, потому что израильтяне в то время находились под властью Рима, возможно, это как-то влияло на их законы?
1: Давайте прочитаем, чтобы нам всем было понятно, немножко совсем. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали ему –

0: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Вот нам достаточно этого, да, чтобы приблизиться к вопросу. Строгость по отношению к этому преступлению очевидна. То есть ее приводят на суд. Мы еще не говорим о том, что да, там Иисус должен быть судьей в этом случае. Да? Они приводят ее в Иерусалимский храм. Это место, где считается и вершится справедливый суд. Это в первую очередь Иерусалимский храм. То есть и требование, которое озвучено, ну, как бы мы сегодня сказали, там, вот человек совершил преступление, статья такая-то, там, 2 года условно, там, статья такая-то, там, пожизненно, статья такая-то, но это не смертный приговор. А здесь смертный приговор. То есть вот это побиение камнями, модное слово сейчас появилось, камневание, да, да, это смертный приговор. Вот. Поэтому, да, отношение и во дни Христа было серьезным, строгим в отношении того, как исполнить закон, фарисеи были правы, ну, прилежно исполняли его. И вот
1: по букве закона,
0: по букве закона
1: правы,
0: все,
1: да?
0: Правильно. Очень строгое отношение, серьезное.
1: И вот тут написано ведь, кстати, да, в 5 тексте, Моисей, они вот обращаются, да, к Моисееву закону, в законе заповедал нам побивать таких камнями.
0: Камнями, да.
1: Что ты скажешь? Что?
0: Да. Или если логическое ударение менять, то есть я иногда 3 раза это место читаю, что ты скажешь, да, что ты скажешь, что ты скажешь. Да. И вот я не знаю, в какой интонации они произнесли
1: Моисей
0: его.
1: Моисей повелел так, да. А ты что скажешь?
0: Да, то есть, а ты что скажешь, да, а ты что скажешь, да.
1: То есть, на вот, это, раз ты учитель.
0: Да. Или конкретно ты, да.
1: Так, значит, ну, все-таки строго. Все-таки не оставляли в живых, ну, по крайней мере, по закону, да, как бы нельзя было оставить в живых.
0: Вот. Да, давай вот я маленькую ремарку.
1: Да,
0: пока.
1: Да.
0: Значит, в устах фарисеев звучит уже некая лукавинка. То есть это ведь не мы.
1: Придумали.
0: Это не мы придумали. Мы, может быть, и отпустили бы ее. А вот Моисей, вот ты что скажешь? Ты за Моисея и закон или против? Вот. То есть вот такая уже лукавинка звучит. Потому что мы находим здесь, женщина для них разменная монета. Она им не нужна. И их цель – это Христос. Подловить и довести его до смертельного суда. То есть женщина – лишь побочные расходы. Вот такие они, с такой вот лукавой мыслью они приходят.
1: Они не переживали, в общем-то, за ее судьбу.
0: За ее судьбу нисколько, да.
1: Ну, наверное, учитывая то, что был закон побивать камнями прелюбодеев, ну, то есть там должен был быть и мужчина, собственно, да, согрешивший, но там была только она, вот. И, в общем-то, это уже, когда поймали, вот я так понимаю, когда поймали, тут уже не до внушений. Тут уже, ну, может, конечно, и мы говорили, может быть, требовали от них покаяния, не знаю, чтобы они хотя бы побиенными камнями отправились в Царство Небесное, не знаю, да, предполагаю, вот. Но все-таки должен был быть вот этот приговор вынесен достаточно.
0: Да, спасибо. Это вот второй пунктик, да, ты напоминаешь второй пунктик лукавства фарисеев перед законом. То есть это не мы, Моисей первый, да, а второй... А где мужчина? То есть, если по закону вам Моисей заповедал, где мужчина, действительно. То есть, второй пунктик, мы видим, что женщина просто причина.

0: чтобы найти обвинение в адрес Иисуса. Да. Угу. То есть лукавство у них звучит.
1: Итак, значит, мы, в общем-то, прочитали, что говорит Иисус им. И что вот он им ответил? В чем была необычность его ответа?
0: Угу. Давай я тоже немножко откачусь назад. Я хочу сказать, что этот отрывок, Юля, угу, до 12 века не входил в состав Нового Завета.
1: Угу.
0: Ни комментаторы в этот период не обращались к нему. И это вызывало подозрение, что, может, такого и не было.
1: Ага.
0: Но на самом деле считается, что это подлинная история, которая произошла со Христом. Его нет в переводах Нового Завета ни на сирийском, ни на копском, ни на греческом. И только в XII веке он появляется и вот становится на свое место, вот именно сюда.
1: Угу.
0: Вот. То есть это очень уникальный отрывок. Его больше нигде нет. Да, поэтому я считаю, что все детали, которые мы здесь рассматриваем, раз он прошел такое испытание, да, 12 веков, и потом сюда вошел, то есть все детали очень важны. По какой-то причине он долго стоял в стороне, но вошел в состав Нового Завета.
1: То есть он был найден раньше, но просто его не включали?
0: Никак, да.
1: Его
0: да.
1: не ассоциировали с авторством Иоанна там, или вообще непонятно, что...
0: По какой-то причине, да. Поэтому мы внимательно всматриваемся, да, и вот ты спрашиваешь, да, как, что Иисус ответил, его уникальный ответ здесь. Его искушают, вот, и прежде чем он произнесет слово, да, прежде чем звучит его речь, он просто склоняется и пальцем что-то пишет на земле. Ну, мы знаем, что в Иерусалимском храме это не земля, не пашня, не песок, это плиты.
1: Uh-huh.
0: Да, то есть так или иначе, но, видимо, пыль или что-то, как-то он там пытается что-то пишет, да, на этих плитах. Молча пишет. Я вот хочу, может быть, для кого-то будет это очень интересным уроком. Иногда, попадая в сложные ситуации, евангельские тружники, я говорю о тех, кто, как Иисус, трудится, вот, когда его ставят перед искушением, ставят вилку, ситуацию, uh-huh, как в шахматах, uh-huh. да, то есть Иисус демонстрирует паузу.
1: Угу.
0: Он ничего не говорит, не сердится, не защищается, не унижается.
1: Угу.
0: То есть он берет паузу. Это очень важное свойство вот того, кто трудится для душ человеческих. Он садится и начинает писать. Как уж он там дальше воздействует на людей через это действие, угу, мы не знаем, но... Толпа напирает, мы видим, что продолжают его спрашивать.
1: Угу.
0: Да, то есть он вот так. Еще момент, чуть-чуть назад вернусь, когда отрывок начинается в 7 стихе. Все вечером разошлись по домам, Иисус отправляется на Леонскую гору, а утром возвращается в храм и начинает учить. То есть ничто не предвещало беды,
1: угу,
0: да, и вот тут его грубо прерывают. То есть он занимался учительством.
1: Угу.
0: Его грубо прерывают, притаскивают эту женщину. Да, и вот наступает момент, когда он, восклонившись, поднимает голову и говорит: «Хорошо, кто первый без греха, кто у вас без греха, первый, брось ее камень». То есть законодательство прописывало, два свидетеля должны были взять первыми камни,
1: угу,
0: и, угу, запустить, да, в приговоренного. Давай мы скажем еще такие вещи. То есть про закон Моисеев мы сказали, что они его подводят, либо ты нарушитель закона, либо ты поддерживаешь закон Моисеев. Иисус молчит. Да. Вторая сторона медали. У них не было лицензии на смертную казнь.
1: Что это значит?
0: Ну, они не имели права казнить. Смертельный приговор
1: у Рима, да,
0: был у Рима. Понятно. Им нужно было получить разрешение. То есть вот этот третий пунктик, то, что они лукавят. У них не было разрешения на убийство.
1: Ага.
0: Да.
1: Ну а как в таком случае они до этого решали подобные случаи? Как они решались? Каждый раз у Рима вот женщину привели...
0: Понтий Пилат же был на месте.
1: Ага.
0: Ты же помнишь, как они ему... У них доступ был, у них... связи с властными структурами всегда были. Они пришли к Понтию Пилату, очень интересно поговорили насчет Иисуса. Да, это было, так что тут ничего сложного. Когда им нужно было, они шли и получали. Пилат не в Риме был, Пилат был здесь.
1: Да.
0: Поэтому все решаемо было. Но в данном случае у них лицензии не было.
1: Просто

0: было больше волокиты, чем, например, в древние времена, когда было теократическое государство Израиля, да?
1: Ну, чтобы не жили, да, по волчьим законам, да, вот.
0: Интересно, да, вот вы когда сказали про то, что Христос, да, отвечает не сразу. Он сначала не обращает на них внимания. Вот я представляю вот эту вот толчью, когда ко Христу, там еще народ очень много, да, мы помним, наверное, эту картину, как, на которой тоже изображены вот все эти люди и фарисеи в том числе, которые привели

0: случай. И это толчия, кругом народ, и вот они привели эту женщину, их много, а Христос просто, он не обращает внимания и пишет что-то на земле. И они настоятельно еще раз к нему обращаются с вопросом. И вот тогда он уже дает свой ответ. Интересно, да, действительно, что он отвечает не сразу им. Он как будто дает им возможность еще раз сформулировать свой вопрос, еще раз, ну, как-то обратиться к нему. А вот у меня тоже вопрос такой. Почему он говорит, кто из вас без греха, первый брось на нее камень? Почему такая странная фраза? Во-первых, это закон Моисеев. И все-таки он не отменен. Все-таки он продолжает быть авторитетом, этот закон Моисеев. И Иисус, он не говорит ничего кардинально расходящегося с этим законом. Но он просто как бы поясняет какие-то места, да, закона. Mm-hmm. Вот, в какой-то дух вкладывает, да, в эту проповедь, в свою. Вот, то есть закон Моисеев не отменен, с одной стороны. И с другой стороны, понятно, что мы все грешны. Нет человека без греха. Но, тем не менее, это правило наказания за прелюбодеяние, оно выполнялось. Потому что здесь речь не о том, что кто без греха, тот иди и кидай камни, а просто в наказание. Ну, я надеюсь, что я понятно сформулировала, да, вопрос. Да, почему он так отвечает?
1: Я уведу в сторонку немножко на твой вопрос. Во-первых, еще раз говорю, был протокол. Должны были конкретно быть два свидетеля, которые должны были первые возьми и брось на нее камень. То есть есть свидетели? В этой фразе звучит вопрос. Есть свидетели, которые конкретно? То есть мы выше сказали, что ее взяли просто как разменную монету. Может быть, в этот момент она и не была в процессе прелюбодеяния. Они просто взяли ее, зная, что, например, она в этой сфере. Вот. Я хочу сказать важную вещь. Женщину, ее жизнь, куда она стремилась... Не только как бы фарисеи виноваты в том, что она здесь. Ее жизнь, куда она стремилась, привела ее к этому моменту. То есть ничего просто так в жизни не происходит. То есть что заставило ее жить в этой сфере, работать в этой сфере? Да? Какие-то мотивы, что там есть не на что было, да? Или это действительно там профессия древняя?
0: То есть
1: там...
0: блуд был ее профессией. Это не просто была измена супружеская, это была профессия, да?
1: Ну, я не говорю, что она профессионально была, предполагаем, да. Она, да. То есть ее взяли просто как представительницу и привели, свидетелей нет. И поэтому, когда тут разные размышления есть, да, вот. Но в книжке «Желание веков», если можно ее упоминать сегодня, да, в одном месте автор пишет удивительную вещь. Она пишет, что женщину, которую они вытолкнули на центр, была насмерть перепугана. И она слово такое использует, английское, terror-stricken. Это слово, которое рождает у нас в русском террор. Она была затерроризирована какими-то угрозами. То есть они ее взяли и фактически уже приговорили смерти, то есть ты умрешь. И вот они ее в таком состоянии выталкивают. Она насмерть перепуганная. Женщина стоит, да, вот ждет суда. И когда Христос произносит, вот то, что ты задаешь вопрос, когда Христос произносит, кто из вас без греха, этого она не слышит. Она слышит последнюю фразу, брось на нее камень. То есть она понимает, что все, это второй раз приговор, и он будет точно исполнить. То есть она всей ситуации не понимает. Она никогда не стремилась к Богу. Она не искала Христа, очевидно, да. То есть у нее совершенно в противоположную сторону были стремления. А тут ее на суд приводят и приводят ко Христу. Странным образом, это тоже еще один момент, что у фарисеев не было нужды вести на смертельный приговор, спрашивать разрешение у Христа. Вообще никакой причины не было, да? То есть вот женщина оказывается как будто 100% приговоренная, ее точно разомнут камнями, да. Вот. И Христос произносит эту фразу, кто из вас без греха? То есть он говорит, свидетелей нет, а если вы свидетели, то перед Богом первые берете и бросаете камень. Вот. Поэтому никто не бросил,
0: То есть, кто без греха, имеется в виду, что кто свидетель.

0: свидетель.
1: Кто точно видел?
0: Точно видел.
1: Кто точно знает.
0: Честно может засвидетельствовать.
1: Да, да, что это не ошибка, да, что да. все прекрасно понял человек. Да.
0: Потому и что... это по закону да, Моисея, да, все четко, угу. по протоколу.
1: Да. да, но в итоге получается, что свидетелей не оказалось?
0: Не оказалось. А во-вторых, мы смотрим, что, ну, если вот картину так себе живо представляем, mm-hmm. что заглядывая через плечо, что же он там пишет, mm-hmm. каким-то неведомым образом этот отрывок сообщает, будучи обличаемы совестью.
1: Ага.
0: То есть каким-то образом вот это его действие и слово, сказанное вслух, начинает воздействовать на совесть и зачинщиков от старшего, угу. и до последнего исполнителей, которые просто подстрекаемы были. Все одни за одним уходят, никого не остается, никто не решился, никто не записался в свидетели и не угу. стал исполнителем проговора.
1: Значит, не все было потеряно для этих людей, ведь мог бы кто-то и обмануть. Ведь можно было обмануть. И раз они такие вот фарисеи, подлые, они готовы на все, чтобы Иисуса Христа погубить. Кто-то из них или из людей, которые их поддерживали, мог бы сказать: свидетель я. И я свидетель. Вот, пожалуйста, два свидетеля. И пожертвовать этой женщиной ради того, чтобы погубить Иисуса. Почему бы не сделать так?
0: Совершенно.
1: Раз они этого так хотят. Вот. Но, тем не менее, значит, ну, это в какой-то степени и радует, что их обличила совесть.
0: Вот мы сейчас и да, подходим к да. моменту, наверное, ну, на самый финальный его нужно как раз и озвучить. Иисус демонстрирует работу работника в Господнем поле, как действует человек, который озабочен спасением душ. Вот. То, что мы сказали, вот эта пауза, которую он взял, мы сейчас еще два термина озвучим. То есть он действует не реактивно, не сразу реагирует на боль, которую причинили сейчас, да, втолкнули, прервали его учение, втолкнули женщину, требуют суда. Вот. Он действует проактивно, он берет паузу. Вот это называется таким проактивной реакцией. Второе, это он демонстрирует еще одно такое слово, есть ассертивное поведение. Ассертивное, когда он не бросается, не ударяет в ответ на удар и в то же время не прогибается, чтобы уступить место агрессору. То есть вот такое действие. То есть работник Евангелия, он должен этому учиться у Иисуса здесь обязательно. И вторую вещь, которую важную, да, вот эту финальную мы должны сказать. Всматриваясь в Иисуса, мы видим, что он озабочен спасением не только женщины. Опять вот если задать вопрос, кто его окружает и видит все это действо, так как он, как мы видим его в сцене, он обучает, то есть ученики, и это не только апостолы, то есть сюда приходили на обучение в это место разные люди, желающие послушать мудрецов, вот. То есть люди стоят, это фарисеи и это женщина. И обо всех у Бога забота, чтобы они не оказались потерянными. Угу. Вот какой силой обладает вот это умение брать паузу. Угу. Да? То есть вот потом в эту паузу, о чем я всегда думаю, о чем в этот момент, когда Иисус пишет на земле, о чем думает судья вселенной? Людишки копошатся, хотят один другого осудить, даже до смерти забить, да? Считают, что это справедливо. Да? И вот он чертит на земле, я думаю, о чем думает судья вселенной? Угу. Как же поступить так, чтобы все еще раз получили шанс? Еще раз, да, приблизиться к Богу, не потерять Бога, не озлобиться на Бога, сохранить жизнь и пойти за Ним. Вот. Мы не прочитали финальную вещь, но финальная вещь говорит, ну, предваряя вот вопрос, она говорит, что он не одобрил грех прелюбодеяния, не отнесся к нему спустя рукава, да, он не осудил женщину, а грех был осужден. Он сказал конкретно: иди и впредь не греши. Иди впредь не греши. То есть грех остался на месте, грех имеет свой приговор, свое возмездие.
1: Да. Да, ну то есть я, с вашего позволения, прочитаю этот текст. И, ну да, Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи».

0: Господи. Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». То есть, если предположить, что женщина была подставным лицом, то вот этот текст, он отрицает как бы это предположение, потому что, да, она тоже была виновата, она была прелюбодейкой, возможно, она была блудной женщиной, и она понимала, что она делает, понимала, что это грех. И он ей задает в точку вопрос, да. Уже ей. Это вот мне представляется, что это как исповедь. Ну, как будто бы мини-исповедь с ее стороны, да. Хотя она очень была испугана, и ей было не до этого. Но вот она все-таки сказала, что никто, Господи, меня.
1: Я вообще поражаюсь, и как он. Она в этот момент нашла, то есть после паралича вот этого страха, как она вообще произнесла слова, то есть напуганная, перепуганная до смерти жертва. Они в этой книжке, вот в этой фразе «Желание веков» пишется, что они ее грубо, в грубых выражениях, грубо подталкивая, вот это все они над ней, вот этот такой террор над ней совершен был, да. Как она вообще потом произносит, и это набирается смелости говорить. Вот. Но для нас важно еще раз, то есть действие Бога, мы в него всматриваемся. Действие Христа, вот он судья вселенной. Они к нему привели на суд, чтобы надсмеяться, найти в нем причину, да, то есть либо он против римского закона что-то скажет, если разрешит побить камнями без лицензии, значит, скажут, вот это он, да, и все такое, то есть виноват, да, не разрешит против Моисея, да, вот. И вот Иисус выходит из этой ситуации, он не как судья человеческий, как учитель здесь просто, он как судья вселенной поступает, он всем дает еще один шанс поступить не по-человечески, не по справедливости, которую они себе нарисовали, а поступить так, как требует действительно Бог. А мы знаем, что Бог, он говорит: «Милости хочу». Милость превозносится над судом, да, в данном случае.
0: Ну, то есть это не попустительство греху
1: ни в коем
0: женщины,
1: случае.
0: Когда вот он ее спасает от побиения камнями и просто как будто бы верит ей на слово, ну, что она исправится, просто он говорит ей: иди впредь, не греши, и этих слов достаточно, а вдруг она пойдет продолжать заниматься своим образом жизни, но это уже ее выбор. Он просто ей сохраняет жизнь для того, чтобы она могла измениться как-то, да?
1: Ну, дальнейшее ее действие будет означать, это как, знаешь, человека подвели к табличке «не влезай, убьет». Да. Он все осознал, и ему говорят: ну все, сюда больше не лезьте. И если она отправляется жить той же жизнью, дальше вероятность исхода забитой быть камнями уже почти 100%. То есть он говорит: иди и впредь не греши. То есть точки расставлены, у тебя шанс. Да. И это сделал тот, кто перед тобой. Здесь мы не слышим таких фраз, как вот там с исцеляющим, да, там, а кто мне, чтобы веровать в него, Господи, да? Но фактически вот он говорит: я совершил сейчас то, что дальше уже, если ты пойдешь от меня, это приговор, там смертельный приговор.
0: А чему нас, современных христиан, может научить эта история? У нас же нет сейчас в церкви такого правила побивать камнями грешников. И вроде бы все свободны, и всем веришь на слово, и ну, совсем другая жизнь, другое общество.
1: Я такую вещь подчеркну, значит, в заключении, что нас может научить. В церкви, в церквях, в христианском мире иногда люди бросаются грешникам оказывать помощь. Да, ну... Человек помочь человеку хочет. Вот. И это выглядит как вот в некоторых экранизациях, таких фильмах душещипательных, когда там скалолазы, например, один срывается, а второй его хватает за руку и из последних сил держит. Но каждый раз история оканчивается тем, что это невозможно. Человек не может удержать, и постепенно рука выскальзывает, и все. Да. Вот. То же самое иногда вот некую медвежью услугу в нашем духовном мире люди пытаются помочь человеку, попавшему вот в такую оболочку греха, как эта женщина, по-человечески. Вот. То есть пьяницу обличать, что он пьяница, постоянно укорять, там, прелюбодей, что он прелюбодей и так далее. И это медвежья услуга, это держание за руку, вроде ты от имени Христа помочь хочешь, но это не решает проблему. В конечном итоге человек не может. И вот обращение к судье вселенной – это настоящее решение вопроса и шанс. Потому что именно он может простить грехи, а здесь он ее отпускает: иди и впредь.

0: ведь не греши. То есть до сего момента.
1: Угу. Ну, то есть, получается, этот человек, грешник так называемый, да, но у которого образ жизни уже явно, да, говорит о каких-то грехах, он, я так понимаю, все-таки должен сам остаться наедине с Иисусом.
0: Аминь.
1: Мы должны уйти, отойти, как бы мы ни хотели спасения. Человек один на один с Иисусом только покаяние свое произносит. Да?
0: Ну, или, по крайней мере, сказать... Тебе туда.
1: Да, да. Итак, Сергей Валерьевич, время нашей встречи истекло. Спасибо вам большое за интересную беседу. Благодарю вас. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго и пусть Господь благословит вас.

0: И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал.
1: Раем в Ветхом Завете назван Эдемский сад, где Бог поселил первых людей – Адама и Еву. Там они могли наслаждаться непосредственным общением с Творцом до тех пор, пока не впали в грех и не были изгнаны из рая. Пророки Ветхого Завета использовали образы Эдемского сада для описания земли, где будет жить верный народ Божий в конце времен. Там будут течь полноводные реки, земля будет несказанно плодородной, животные будут жить в мире друг с другом. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. В 23 главе Евангелия от Луки Иисус Христос пообещал раскаявшемуся разбойнику на кресте, что тот будет с ним в раю. Книга Откровения обещает спасенным от греха жизнь в раю Божьем, где обретшие блаженство будут есть плоды из дерева жизни и наслаждаться самым прекрасным даром – общением с Богом.
0: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья, слушатели, исследователи Слова Божьего. Сегодня мы поговорим об известной притче о неблудном сыне. Да, вы не ослышались, сегодня мы будем говорить о неблудном сыне в известной притче. В первую очередь по той причине, что ко Христу было постоянные претензии. Почему это Христос ест с мытарями, с грешниками, водится с людьми, которые недостойны высшего общества? Почему он не ходит и не проповедует фарисеям, не проповедует книгам?

книжникам не проповедует, людям, ученым не проповедует, священникам. Почему он ходит вот по тем низшим слоям? Как-то в таком случае, когда он вошел в дом к одному мытарю, напомню, мытари – это были те люди, которые собирали налоги и подати в пользу римлян. Для евреев эти люди, хоть и были их братьями и по крови, получается, и по народности, все равно эти люди были для них предателями. Потому что они мало того, что служили на благо римлянам, так еще и зачастую пользовались, как это в современном мире говорят, превышали свои должностные полномочия. Пользовались случаем тем, что на их стороне сила, на их стороне власть. Рядом с ними обычно была римская охрана, и они собирали налогов чуть-чуть больше, чем положено, для себя в карман. Ну и, может быть, для дополнительной зарплаты тем же самым охранникам, стражникам, которые вместе с ними там находились. Поэтому мытари – это были одни из самых нелюбимых нелюбимый класс такой для израильтян. Но Христос с ними водился, и более того, Левий, Матфей был из мытарей. Он был сборщиком податей, когда Христос, проходя мимо него, сказал: «Следуй за мною». И он последовал за ним. И Евангелие от Луки описывает ситуацию, когда вот этот самый Левий сделал в своем доме большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. То есть Христос пришел в дом к мытарю. Был ли это единственный случай? Нет. Проходя через Иерихон, Христос зашел к Закхею, начальнику мытарей. И, естественно, там тоже было огромное количество людей, которых не хотели видеть за одним столом служители, священники, книжники, фарисеи, вот то высшее религиозное сообщество. И, естественно, ко Христу были претензии. «Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ, знаменитая фраза: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные“. И дальше поясняет: „Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“. И таким образом все было понятно, в принципе, все логично в этой фразе. Зачем проповедовать тем, кто и так с Богом? Зачем проповедовать фарисеям и священникам, те, кто и так исполняют Божьи заповеди и совершает все, как оно должно совершать? Разве не нужно проповедовать вот тем грешникам, которых надо хоть как-то спасти и привлечь их к покаянию? И этим Христос занимался. Но вот тут появляется маленький такой нюанс. Проповедуя об этом, Христос как-то упомянул такую историю. Говорит, пришли как-то в храм фарисей и мытарь помолиться. И фарисей, молясь, говорит следующее: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь, что я не такой, как прочие люди. Я не грабитель, я не обидчик, я не прелюбодей. Я пощусь дважды в неделю, я отдаю десятую часть и все, что приобретаю». Скажите, в чем проблема молитвы этого фарисея? Разве плохо молиться, благодарить Господа за то, что Он позволил нам родиться в верующей семье, что Он дает нам возможность совершать Ему служение какое-то, дает нам возможность оставаться верными, дает нам возможность читать Священное Писание? Проблема этого фарисея была не столько даже в самовосхвалении и в благодарности Богу за все вот эти вот благодеяния, сколько в сравнении себя с мытарем. «Благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь. Благодарю Тебя, что я не такой, как этот грешник». Он не считал себя грешником. Он не пришел покаяться. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Главная разница между мытарем и фарисеем – мытарь осознает себя грешником, а фарисей нет.
И ирония в том, что сказал Иисус, он говорит,

говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Не праведников пришел я привлечь к покаянию, но грешников. Ирония-то как раз в том, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все должны прийти к Господу с покаянием. Нет другого имени под небом, которое надлежало бы нам спастись. Нет другой возможности, как только покаяться перед Иисусом Христом. И в этом-то как раз и суть проповеди Иисуса. Когда Он говорит: «Я не пришел вас спасать», это не значит, что Он не пришел их спасать. Он пришел спасти всех. Это значит, я пришел спасать тех, которые осознают себя грешниками, осознают нужду во спасении и будут спасены, естественно. Я смогу им помочь. А как спасти человека, который не хочет, чтобы его спасали? Как спасти тонущего, если он тебя отталкивает? Итак, притча о неблудном сыне. Евангелие от Луки, глава 15. Эта глава начинается опять с той же самой фразы. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». То есть вы понимаете, что это непрестанная такая претензия была от религиозных деятелей по отношению к Иисусу. Но он сказал им следующую притчу. Кому он говорит эту притчу? Обратите внимание. Фарисеи и книжники ропщут, но он им говорит следующую притчу. Эта притча обращена к фарисеям, к книжникам, к учителям народа, к законникам, к праведникам, как они себя считали. И дальше идут три притчи подряд в одной главе. Одна притча про 100 овец. И он говорит, кто из вас, имея 100 овец, а многие из них имели, были люди небедные, кто из вас, говорит, имея 100 овец, но потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи с радостью, придя домой, устроит праздник, посмотрите, я нашел пропавшую овцу. Простейший пример. Скажите, что он сделал с 99 овцами? Исследуя эту притчу, большинство из нас обращает внимание на одной пропавшей. Как дальше будет про пропавшую монету, которую бедная вдова искала, потому что для нее это важно, у нее было всего 10 монет, и потеряв одну, это серьезная потеря. И она перерывает весь дом, знает, что ну, нигде она не должна быть, она где-то здесь. И когда находит, она радуется, она тоже говорит, вот смотрите, я чуть не потеряла, но я нашла. Никто не обращает внимания на 99 овец, которые были что? Оставлены в пустыне. Скажите, а 99 овец, что, не нуждаются в пастыре? Не нуждаются в заботе, в опеке? Почему их бросили? Почему пошли за той одной пропавшей? Потому что 99 овец не чувствуют себя нуждающимися. Они не чувствуют себя пропавшими. Та одна овца, она чувствует, что она пропала. Поэтому они переживают. Но вы знаете, не об овцах сегодня хотелось бы поговорить. И не о монетах пропавших. Сегодня наша история все-таки о неблудном сыне. И дальше следует достаточно длинная, очень серьезная и очень важная притча, которая названа здесь притча о блудном сыне. Мы читаем эту притчу с 11 текста 15 главы Евангелия от Луки. Еще сказал: у некоторого человека было 2 сына. И сказал младший: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии многих дней написано: «Младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно». Остановимся здесь, на этом пункте. Когда младший сын приходит к отцу и говорит: «Отдай мне то, что мне причитается из моего наследства». Скажите, что это значит? Правильно ли это? Есть ли какой народ, может, даже в современном мире, который бы посчитал это уместным? Не знаю. Современный мир

конечно, разнообразен, может и есть, но тогда это было неуместно точно. Я уверен, что и в современности очень многие скажут, что это было не просто неуважение к отцу. Фактически, требуя у отца принадлежащую ему часть имения, требуя у отца, при жизни отца, наследство, он фактически хоронит отца. Извините, как можно подойти к отцу и сказать: «Отец, ты для меня все равно, что мертвый, отдай мне то, что мне положено»? Вообще, за такое действо в народе израильском полагалось побиение камнями этого сына. И отец после этого вполне мог подойти к судьям народа, заявить об этом, и сын понес бы суровое наказание. Но отец не хочет смерти сына. Более того, он даже не препятствует этому. Когда сын говорит: «Дай мне мою часть имения», отец делит имение. Делит, как полагалось в то время, не поровну, а старший сын получает двойную часть наследства, младший сын – свою часть наследства. Таким образом, так как там было два сына, наследство делится на три части, старший сын получает две трети, младший получает одну третью всего имения. Итак, отец отдает третью часть имения младшему сыну, и младший сын идет и, может быть, не сразу, но в скорости собрал все, что было, пошел и расточил это имение, живя распутно. Судя по всему, раз он смог это все собрать, судя по всему, отец посчитал, сколько стоит это имение, и выделил ему деньгами. Вряд ли он отдавал ему там часть поля или часть дома, или как-то по-другому, потому что он еще сам жил, там еще был брат, и они распоряжались этим имением. Но если и было так или иначе, он превратил все в финансы и пошел жить распутно. Понятное дело, что недолго ему так было жить. И написано, что начался голод, а он к этому времени все уже прогулял. И он был готов устроиться куда угодно, кем угодно, только бы не голодать. Его взяли свинопасом. Написано также, что он был рад наполнить свое чрево рожками, которые ели свиньи, но никто даже этого не давал ему. И вот после этого наступает у младшего сына покаяние. Придя в себя, когда он не смог даже рожков поесть, которые давали свиньи, придя в себя, он сказал: «Столько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Особый нюанс здесь, который мало кто замечает. Что это за рожки? Эти рожки в современности известны под названием кэроб. Это плоды рожкового дерева, которое в изобилии растет в пустыне израильской. Что интересно про эти рожки, что в Израиле существовала поговорка, что только тот может по-настоящему покаяться, кто жил на этих рожках, кто ел эти рожки. Это была пища для свиней, фактически это была пища для самого бедного слоя населения. Если уж ты ничего себе не мог позволить, ты мог позволить себе сходить в сторону пустыни, насобирать этих стручков с этого дерева и из этих стручков сделать себе какое-то кушанье. На самом деле плоды эти достаточно полезны, и их можно было и так сварить, и переработать, и сделать из них муку, и из муки потом сделать лепешку. То есть способы приготовления этих плодов разнообразны. Но вот эта вот идея о покаянии, Христос обыгрывает через вот эту притчу, обыгрывает вот эту идею о том, что только тот может покаяться, кто попробовал этих рожков. И он говорит: вот этот сын тогда только смог покаяться, когда опустился на такое дно, что он рад бы эти рожки поесть, да их уже никто ему не дает. Голод отдают свиньям, а он не может себе получить, позволить себе даже этого. Но знаете, здесь есть еще один маленький нюанс, такая вот дополнительная история сбоку. Мы читаем про Иоанна Крестителя, что Иоанн Креститель жил в пустыне,
жил в

пустыне, и написано, питался акридами и диким медом. И многие усматривают, что он питался саранчой. Вот. Нет, не саранчой он питался. Там маленький такой нюанс. Он питался этим самым кэробом. Он питался вот этими самыми рожками. Это была его повседневная пища. Они достаточно питательны, более чем саранча, если уж на то пошло. И их можно найти всегда, а саранчу в обильном количестве только во время нашествия, наверное. Поэтому пища Иоанна Крестителя составляла как раз-таки вот эти рожки. И он в этом смысле был истинным проповедником покаяния. Потому что главная проповедь Иоанна Крестителя – «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Но это отдельная такая маленькая история. Возвращаемся к нашему пока еще блудному сыну. Блудный сын пошел к отцу. Пошел к отцу, и мы читаем, отец, увидев его издали, побежал к нему, обнял его, сын пал ему на шею, простил, просил прощения. Но отец не просто прощает его. Отец вводит его в дом. Отец говорит, принесите перстень, который полагается детям, который полагается сыну, оденьте его на руку, поменяйте ему одежды. И говорит слугам, чтобы они сделали праздник. Закололи откормленного теленка, потому что сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Они друг для друга умерли до этого. Но теперь отец его возвращает домой и с радостью снова называет его сыном. И вот тут-то начинается самая главная история сегодняшнего дня. Что значит, что старший сын не пришел на этот праздник? Старший сын начал роптать на отца, говоря, «Я не приступал твоих повелений ни разу. Все, что ты просил, я делал. Но ты ни разу не дал мне даже маленького праздника, там, козленка с друзьями моими заколоть, чтобы попраздновать. А этот сын твой, он даже не называет его братом, он говорит, этот сын твой, пренебрежение на максимуме. Этот сын твой тебя при жизни похоронил, имение твое расточил, вернулся обратно, и ты сейчас его принимаешь, опять называешь его сыном, а дальше что? Завтра он опять попросит свою часть наследства, и ты еще третью часть ему отделишь. Он пройдет это, пропьет, вернется, и завтра еще раз попросит. Сколько раз ты его будешь так прощать? Что происходит у старшего сына? Интересно, заканчивается эта история. Отец отвечает ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И все, и конец истории. А где же продолжение про верного сына, про неблудного сына? А его нет. Продолжение. Потому что, скажите, а вот этот вот неблудный сын, оставаясь у отца, он считал то, что осталось у отца своим наследством или нет? Тонкий нюанс, подумайте. Когда отец принял решение отдать третью часть своего имения младшему сыну, когда тот попросил, скажите, отец уже умер? Они уже получили наследство? Нет. Отец еще жив. А значит, то, что осталось, это все еще имение отца. И старший сын не может на него претендовать. Почему старший сын так взъелся, когда младший вернулся? Ты его обратно в сыновья принимаешь. А что ты завтра? Опять ему наследство, наверное, дашь, да? А что ты, младший, тоже похоронил? То есть старший, неблудный. Ты тоже отца похоронил? Ты уже решил, что все, что осталось, твое? Да, отец интересно говорит. Что ты переживаешь? Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. То есть эта фраза говорит о том, что зря этот сын переживает.

переживает за наследство. Отец знает, за что тот переживает. А в таком случае скажите, а какая разница между одним сыном и другим? Один, который захотел это наследство сейчас проесть, а другой радовался не меньше, что тот ушел. Какая разница между ними, когда второй точно так же приступает к повелению отца, когда отец решил порадоваться о возвращении его младшего брата. «Давай, приходи, будем праздновать, твой брат нашелся». А что приступает этот старший сын, когда не признает больше родства со своим младшим братом, пусть и согрешившим? Он по-прежнему считает себя праведником. «Я никогда не приступал твоего повеления». Как никогда? А только что он не пришел на праздник к брату? Как спасти праведника? Как спасти спасенных? Как спасти неблудного сына? Вы знаете, блудный сын дошел до такого низа, что он наелся рожков, а этот даже не смог их поесть, осознает свою нужду в спасении и приходит, бьет себя в грудь и говорит: «Отец, прости меня грешного, я не достоин сыном называться, возьми хотя бы в наемники, я где угодно там с краешку самую грязную работу буду делать, только прими, пожалуйста». А старший? А старший не считает себя не нуждающимся в спасении. Старший не поел еще рожков. Фарисеи, книжники, спасенные, праведники не считают, что они нуждаются в Спасителе. Знаете, какая проблема у современных верующих, у христиан, у нас с вами? Когда мы забываемся и начинаем считать, что мы праведники. Когда мы начинаем сравнивать себя с теми другими, которые не такие праведные, как мы, которые убийцы, которые воры, которые прелюбодеи, которые так или иначе грешники, которые мытари, предатели, еще кто бы то ни было. И мы возвышаемся над ними, а потом говорим: «Господи, но я не такой, как они». И претендуем на какое-то особое отношение от Господа. В то время, когда Господь, как заботливый отец, сидит у ворот и ждет, когда, наконец, вот тот сын вернется. Он надеется и ждет, что он вернется. Христос как-то спросил у одного фарисея, спрашивает: кто больше любит? Рассказал притчу. Он говорит: было два взаимодавца. Один должен был чуть-чуть, другой должен был много. И господин простил им обоим. Какой из этих должников возлюбит этого господина больше? Все логично. Фарисей отвечает: ну, тот, которому больше простил. Христос говорит: ты понимаешь, вот эти грешники, они осознают себя грешниками, они знают то дно, на котором они были, они приходят к Иисусу, они просят прощения, они потом становятся более верными праведниками, чем самые праведные из праведников. Они становятся более ревностными служителями, чем те, которые с детства выросли в христианстве и не считают, что они особые грешники. Апостол Павел про себя говорил так, что он первый из грешников. Он осознал, что он гнал Иисуса. Осознаем ли мы, что каждое сравнение – это плевок в сторону Иисуса? Каждое сравнение нас с кем бы то ни было еще, каждая попытка превознестись над другом, братом, еще кем-то,
В этом виновны были

ученики, но и они покаялись в свое время. Неужели Господу нужно поставить нас в такие условия, чтобы мы были опущены до того, чтобы кушать рожки и по-настоящему прочувствовать нужду в покаянии? Или мы все-таки осознаем, что насколько бы праведными в кавычках мы ни были, мы нуждаемся в Спасителе и нуждаемся в прощении. И у нас есть куда расти и куда изменяться. Господи, прости нас, грешных. Пусть Господь благословит вас и ваши отношения с Ним. Придите к Господу в молитве. Покайтесь, даже если вам кажется, что каяться не в чем. И Господь благословит и вознесет вас, и даст вам настоящее спасение спасенных. Аминь.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

«Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их».

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательства того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное. И что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье внимает каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям. Почему бы не довериться Ему?

0: Когда мы грешим, кого обычно виним? Жену, мужа, начальника или Бога, что допустил нас до греха? Где источник согрешений? Сегодня мы поговорим на тему источника. Что же нас приводит к греху? Да? Кто является этим источником? Мы или кто-то другой? На эти и другие вопросы у нас сегодня в студии отвечает Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы продолжаем изучать послание Иакова.
1: Да, очень интересно.
0: Это очень интересный апостол. И сегодня мы читаем с 12 стиха, и, как я понимаю, мы читаем институт перевода Библии.
1: Да, здесь опять оборот речи более ясен и более понятен для современного слушателя.
0: Хорошо, тогда предлагаю начать читать.
1: Блажен, кто стойко переносит испытания, выдержав их, он обретет венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении пусть никто не говорит: «Бог послал мне искушение». Невозможно искусить злом Бога, но и сам Он никого им не искушает. Искушается всякий, когда собственная его похоть прельщает и обольщает его. Зачав, похоть рождает грех, а грех, войдя в силу, приводит к смерти. То есть отрывок такой очень, с одной стороны, жесткий. Потому что

0: Он говорит, заканчивается отрывок смертью. С другой стороны, Иаков, но он не прячет правду, он не прячет реальность. Ну, действительно, похоть, потворство похоти рождает смерть, то есть сокращение человеческой жизни и все.
1: Ну, вообще...
0: Да, но начало, да. Вы понимаете, как бы Иаков начинает счастлив, кто стойко переносит.
1: Да, блажен, да, счастлив, да. Кто переносит испытания.

0: с самого начала главы, что Яков вообще идет не по каким-то низменным, а почему-то такому более высокому, про осознанность, про веру, про стойкость. Да, мы поговорили уже про характер, про деньги. Очень такие очень важные и насущные темы для нас сейчас, даже для тех, кто живет в 21 веке. Он уже тогда все знал наперед. И вот здесь вот я хотела спросить, а здесь начинаются вот эти вот испытания и искушения. В чем отличие? Почему здесь вот это вот как-то приплетается? Просто ошиблись или что?
1: Да, иногда при первом прочтении может показаться, что в чем разница, да? Угу. Испытание и искушение. Не одно ли и то же, да? Как говорится, может быть, с одного ведра водичка-то родниковая. И в чем разница, да? Но по факту, если вот всмотреться в детали, да, то Иаков, в принципе, поднимает очень важный вопрос. Он говорит об испытаниях и об искушениях, и он говорит о причине. То есть откуда? В начале программы вы совершенно правильно заметили, задаваясь вопросом, да, кто виноват. То есть вот эта попытка человека всегда найти виновного. Да. Да? Есть даже поговорка такая, да? Наказать невиновного и наградить непричастного. Вот это человеческое стремление, да, постоянно найти крайнего. И даже когда человек осознает, что ну, нету крайнего, ты сам виноват, он обычно говорит, седина в бороду, без в ребро, да, без побутал. Да? Не хотел, но так получилось. Да? Но мы же с вами понимаем, мы уже мудрость-то обрели, что все рождается где сначала? В голове, да, мысль, которая у тебя засела очень сильно, она тебя будет теребить до тех пор, пока ты ее не воплотишь, если ты вовремя не сделаешь отсечку, да. Так вот, вот здесь первое, о чем говорит Иаков, он говорит, счастлив, то есть слово блажен в богословском понимании,
0: да-да-да,
1: это
0: вот
1: про
0: я
1: счастье,
0: хотела спросить,
1: да.
0: Это
1: счастлив, блажен, это... счастлив, кто стойко переносит испытания. Немножечко очень сильно похоже на начало главы, где мы с вами говорили о верующих, которым нужно было радоваться, да, когда они находятся
0: в испытаниях.
1: В испытаниях, да. И вот здесь вот тоже эта мысль повторяется. То есть Иаков несколько раз ее повторяет в повелительном таком наклонении, говоря о том, что выдержав это испытание, человек обретает венец жизни, который обещал Господь любящим его. Здесь же в этом тексте есть тоже вот эта отсылка о... Ты счастлив от того, что у тебя проблемы в жизни, да? И любой другой человек, ну, слушая нас, подумает, подождите, что-то ненормальное,
0: да? Счастлив, да, от того, что
1: как я могу быть счастлив, когда у меня проблемы? Я не представляю себе человека, у которого возникли проблемы, он такой, yes!
0: Ура!
1: Ура! У меня проблемы, я так соскучился. У нас, наоборот, общество живет любыми средствами проблем бы избежать, потому что они уже просто вот надоели. Нескончаемый поток изо дня в день. А тут он говорит, счастлив тот, кто переносит испытания. Потому что, выдержав их, он обретет венец жизни. А награда очень высокая.
0: Венец жизни. Можно пояснить, вот венец жизни, это про что?
1: Вы знаете, это как раз о производной мудрости. То есть мудрость – это благоговение перед Богом. Да? Благоговение перед Богом рождает как бы... Вот эта вот зависимость от Бога, а зависимость от Бога дает определенное Божье расположение, дает как бы некую Божью защиту, Божью заботу, и далеко идущую, между прочим. И она не только здесь на земле, она уходит далеко в вечность. И вот здесь как раз вот эту отсылку делает Иаков. Мы же должны понимать, что испытания, о которых здесь ведется речь, это внешние проблемы. Это то, с чем человек сталкивается, когда от него может быть независимо. Это когда он попадает в определенную ситуацию, которую, возможно, не он создал. И вот это испытание,
0: что-то извне.
1: Если ты переживешь, если ты выдержишь, если ты, согласно первых стихов послания Иакова, ты научился формировать характер, ты научился быть в зависимости от Бога, то здесь ты получишь венец жизни, который обещал Господь любящим его. И вот здесь важно обратить внимание на то, что вот эта часть любящим его. То есть я переношу испытания своей жизни, и я смотрю на них как человек, который любит Бога. А это значит, что обстоятельства, которые возникают, о них Бог знает. И в другом месте Священного Писания написано, что Бог плачет с плачущими.

0: и радуется с радующимися. Бог не отстраняется в сторону, не смотрит на человека и говорит: так, что-то ты хорошо живешь, дай-ка я тебе проблему создам, на тебе ее, ну как там? Нет, вот это неправильно так думать.
1: Да, то есть это не про то, что, как обычно говорят: о, проблема у тебя? Слишком много всего делал, грешил,
0: да,
1: вот
0: да.
1: Тебе там сверху пришло.
0: Да, вот это неверное представление, потому что, и дальше Иаков будет об этом тоже говорить, и он будет рассказывать об Иове, он будет рассказывать о героях веры, говорить о том, что в определенных обстоятельствах люди не виноваты в том, что они в них оказались. Есть грех, который присутствует на земле. И вот как раз вот причина того, что ты попал в испытание твоей веры, твоей принадлежности Богу, они не всегда напрямую связаны с тобой сделанным неправильным выбором.
1: Понятно, что бывают, допустим, какие-то болезни, которые мы получили за счет того, что без шапки ходили. Вот, ну, как бы, такое тоже может быть.
0: Такое может быть,
1: но есть. Это не про то, это что-то извне.
0: Да, есть причинно-следственные связи, о которых Иаков тоже будет говорить, и мы о них разберем. Но Иаков здесь рассказывает о том, что все-таки есть вещи, которые, они приходят, они просто приходят в жизнь. Это данность, с которой ты, ну, ты никуда не уйдешь.
1: Ну, потому что есть другая сила, и она как бы немножечко тебе подкидывает.
0: Да, есть данность то, что я старею, я рано или поздно умру. Но это данность, которую я попытаться могу оттянуть. Ну да, здоровый образ жизни там, и так далее, и тому подобное. Но я не могу исключить ее вообще из своей жизни. Я все равно умру.
1: Да.
0: И вот я с этой данностью могу согласиться, а могу возмущаться, там, кричать, хлопать руками, там, ногами топать и все остальное. Ну и что? То есть это что-то изменит? Нет, я могу просто перепортить нервы всем вокруг, да, достать самого себя и в итоге как бы, ну и умереть далеко не счастливым человеком, наполненным днями жизни. А есть другой выбор. И вот здесь как раз об восприятии испытаний, которые в твоей жизни получаются, вот возникает. Вот как раз об этом Иаков. Он говорит, мудрость Божья, она в этом и заключается. И вот давайте сейчас разберем, как это практически работает. Потому что речь, которую ведет здесь Иаков, он говорит, вот смотрите, есть обстоятельства, да? Могу два варианта предложить. Например, мужской вариант, да? Очень распространенный сейчас. Ты, допустим, я водитель, я за рулем, у меня есть автомобиль. И часто бывает так, что вот я еду по трассе, допустим, четырехполосной, когда две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Я еду по своей крайне левой, соблюдаю режим скоростной, еду себе спокойненько, у меня хорошее настроение. Вдруг я вижу в зеркала заднего вида, как меня догоняет очень спешащий человек и начинает мне моргать, типа «уступи мне дорогу». Я смотрю по сторонам, ну, рядом-то полоса свободная, да. И вот, понимаете, вот это обстоятельство, это испытание. То есть вот здесь, и вот тут начинается, включается другая схема, о которой мы дальше говорит Иаков.
1: Так.
0: Я могу ехать, да, вот мне моргают. Вот мое действие, моя реакция на эту ситуацию, на это испытание, оно как раз некий экзамен. Потому что я могу начать возмущаться.
1: Ну да, сказать.
0: Я могу, ну, что тебе, места мало, что ли, да? Я еду, ничего, никого не трогаю, не нарушаю, да, как бы ПДД, спокойненько. Тебе, если, ну, хочешь, так объедь,
1: да,
0: не
1: да.
0: Трамвай.
1: Кто тебе мешает.
0: Да, кто тебе мешает, да. И я могу начать возмущаться, что да, вот из-за таких там, да, на дорогах аварии, там, себя не жалеют и других не жалеют, да где это полиция, да почему вечно они смотрят не туда, куда нужно, да почему они останавливают тогда, когда я ничего не нарушаю, а вот этих вот несущихся никогда не трогают. То есть могу закипеть. И когда я начинаю кипеть...
1: Развить вот эту вот мысль в себе.
0: Я мысль поместил в свое сознание, я начинаю ее подогревать эмоциями, тут же вступается в дело, да, как бы сторона, противоборствующая Богу, и говорит: о, завелся, сейчас мы поиздеваемся. И он начинает накручивать какую-то ситуацию, и ты такой сидишь, ты принимаешь решение, а вот не уступлю. А там человек едет, который тоже начинает кипеть. У него свои причины для закипания. Он говорит: не понял, это что за здесь едет, понимаешь ли, не слышь, я тут еду. Ну-ка давай, я тебе дал сигнал, уступай. Ах, ты уступать не хочешь, да? И дальше у него включается точка кипения, он начинает принимать решения в зависимости от тех мыслей, которые он поселил в свое сознание. А там тоже сидит рядом искуситель и давай, ну-ка, сейчас мы разогреем.
1: Ага.

0: Ситуация может закончиться очень печально.
1: Плачевно.
0: Минимум. Он поравняется с тобой, откроет окно, там, пошлет тебя там, еще как-нибудь просклоняет.
1: И ты еще больше накрутишься, в тебе да. больше будет вот этого всего кипеть.
0: Но это минимальный да. такой набор, да. ты просто испортишь настроение. Он тебе, ты ему, в итоге как бы поехали, все разъехались. Есть другой вариант, который тоже иногда мелькает в интернете, когда подрезают, останавливают, достают там холодное оружие, огнестрелы, начинают друг друга воспитывать. Угу. Это более хуже.
1: Это более печально.
0: А ведь могло ничего этого не быть.
1: Угу. Да.
0: Когда я просто, ну, поморгал, ну, спешишь, ну, ладно, спешу. Взял, перестроился, дал дорогу.
1: Угу.
0: Да, правило 3D. И дальше как бы ты едешь спокойненько. Он удовлетворен, ты удовлетворен, все хорошо, замечательно. Так вот, как раз, когда вот эта ситуация возникает, да, это испытание. Моя внутренняя реакция – это искушение.
1: Ага.
0: И как раз здесь Иаков, он и говорит… Он говорит, вот ты попал в испытание, 12 стих.
1: Угу.
0: В искушение
1: пусть
0: никто да, не говорит, Бог послал мне искушение. Да? Типа, Бог во мне вот это кипение типа завел.
1: А кто вот сделал вот этот выбор? Не Бог же за тебя сделал выбор так среагировать. Это уже наше.
0: Да,
1: вот, кстати, эмоциональный интеллект уже был заложен апостолом Иаковым.
0: Да, совершенно правильно. Да? То есть многие вещи по психологии были заложены Иаковым. Он очень хорошо их разбирает, очень детально и очень просто. И дальше Иаков пишет, невозможно искусить злом Бога, но и сам он никого не искушает. То есть Бог не будет тебе специально помещать в такие обстоятельства, в которых ты не мог бы поступить иначе. Да, там.
1: Угу.
0: Вот, ты едешь спокойненько, никого не трогаешь, вот тебя Бог вот, раздразнил тебя, вот он в тебе завел вот это вот, включил в тебе злого дядьку, и ты теперь ненавидишь всех вокруг.
1: Бог же, наоборот, всегда дает нам выбор, это как нам поступить.
0: Совершенно да. все работает по-другому. И здесь вот посмотрите, в 14 тексте. «Искушается всякий, когда собственная его похоть прельщает и обольщает его. Зачав похоть, рождает грех, а грех, войдя в силу, приводит к смерти».
1: Так, можно раскрутить вот эту цепочку, пожалуйста? Что значит вот собственная его похоть? Это имеется в виду какие-то 7 смертных грехов или что?
0: Это то, что человек ставит в противопоставление Божьим принципам.
1: Угу.
0: Тут список может быть очень длинный, не только 7 грехов. Та же самая ситуация, например, вот мы да, поговорили о мужской какой-то, есть женская ситуация.
1: Да.
0: Допустим, когда мама приходит с работы, у нее есть дети, она заглядывает к ним в комнату, ой, там ужас.
1: Там
0: она такая, так, ребята, она спокойно сначала говорит, наведите порядок, пожалуйста, в своей комнате.
1: Угу.
0: Дети такие, да, конечно. Она заглядывает через 10 минут, там еще хуже стало. И вот, понимаете, человек работал, человек устал, на работе могут быть проблемы, да, он уже эмоционально нестабилен в какой-то
1: накал.
0: Момент. Да? Угу. И тут начинается вот ситуация, это испытание.
1: Угу.
0: А вот как дальше ты себя поведешь, это уже появляется в зависимости от того, а что у тебя внутри. И когда мама включает, а я госпожа дома, а вы... Дети вот должны подчиняться.
1: Подчиняться мне, да.
0: В следующий момент, власть. После второго, третьего, четвертого раза, там уже повышенная тона, я кому сказала, да?
1: Угу.
0: Ну-ка, быстро убрали. А там еще включается шантаж, а там включаются еще какие-то средства воздействия, лишение там чего-то и так далее, и тому подобное. Ну, как это, по классике, да?
1: Да.
0: И все, и понеслась. А если дети немножко уже сегодня, они умеют огрызаться, да, они говорят, это что такое, там, типа, и назло.
1: Женщина, вы кто?
0: Они тоже включают принципы да. свои, они тоже поддаются воздействию искушения изнутри,
1: угу.
0: да, потому
1: угу.
0: что мы, к сожалению, рождаемся с набором не только позитивных, радостных эмоций, да? Мы рождаемся с набором
1: весь
0: склонностей,
1: спектр.
0: Склонностей
1: да.
0: к греху. И по мере их нашего взросления мы их себе учимся воспитывать. Да? Врать первый раз всегда тяжело. Но когда ты это сделал 200 раз, тебе это уже ну, вообще очень легко.
1: Да. Тоже опыт своего тоже, рода.
0: Да, отрицательный.
1: Да.
0: И поэтому дети могут включить свою тему, а представьте себе, когда это повторяется не один раз. Когда это доходит до скандалов, криков, угроз там и все остальное. И это постоянно на протяжении многих лет.
1: Угу.
0: И вот Иаков пишет, к чему это приведет? Это породит грех. А грех, в свою очередь, породит смерть. И сегодня есть много опытов, когда действительно или дети не выдерживали, или родители не выдерживают.

0: или включали насилие какое-то, что-то еще, это всегда заканчивалось печально. Угу. Это всегда заканчивается чьей-то смертью. Поэтому в глобальном вопросе здесь вот Иаков пытается расставить вот эти вещи. Он опять же возвращает нас к зависимости от разума, от мыслей. И он говорит о том, что, посмотрите, есть правильное понимание этого вопроса.
1: Угу.
0: И когда ты научишься конкретно и вовремя, понимая свое положение перед Богом, контролировать свой разум, свои мысли, угу, на уровне еще понимая. То есть верующий человек, который любит Господа, как здесь написано, да, он как воспринимает ситуацию? Возникла ситуация, он видит так, угу, что я здесь вижу? Я вижу ситуацию, я вижу испытание. Да?
1: Угу.
0: Моя реакция, если я люблю Господа, кто дети мои для меня?
1: Угу.
0: Это цветы жизни, да?
1: Угу.
0: Даже если они кактусы, но они цветы жизни. Вот. А я для них кто? В первую очередь, я для них пример для подражания, потому что дети равняются на веру родителей.
1: Угу.
0: Вот. А отец для них пример человека Библии, человека молитвы. И мама пример человека Библии, человека молитвы. А когда мама здесь вот такая, да, и с набором там, угу, негатива, понятно, дети начинают не воспринимать маму, угу, как путеводителя к Богу. А это порождает проблему.
1: Угу.
0: Дети перестают воспринимать Бога, верить. Они видят двойные стандарты. Когда мама, папа в церкви.
1: Такие милые, добрые, пушистые, да, а дома
0: они... дома там, да, вот, и насилие, и все, что хочешь. И все, эти дети начинают воспринимать мир совсем по-другому, не так, как хочет видеть Господь. И это приводит к деградации веры, восприятия Бога, деградации себя как позиционирование раба Божьего. Они говорят, я не хочу быть, как мои родители, рабом Божьим, я хочу быть по-другому. Потому что многие вещи они еще не понимают.
1: Это неправильная картинка получается такая, которую они видят, такая немножко искаженная.
0: Крайнее тому искажение, mm-hmm, которое приводит к тому, что принимаются неправильные решения.
1: Mm-hmm.
0: В голове поселяются мысли, которые уводят далеко от Бога на противоположную сторону. И человек становится, как мы уже говорили, не может занимать нейтральную позицию.
1: Угу.
0: Человек не может говорить, о, я не буду ходить в церковь, и при этом я буду хорошим человеком.
1: Угу.
0: Но это долго не сработает. На каком-то времени чаще батарейка, как в телефоне, зарядка будет, но потом ты сдуешься.
1: Угу.
0: И в конечном итоге ты подпадешь под власть другой стороны, и он, угу, из тебя будет ковать свой инструментарий для того, чтобы ущемлять, извращать и губить других и тебя в том числе.
1: То есть получается, чтобы вот этот вот порочный круг, так скажем, вот это вот, когда у нас искушение, то есть наша вот эта вот реакция, запускающаяся...
0: Внутренняя реакция, это, да, это, да, искушение.
1: Это искушение. Да. Она порождает за собой определенные
0: действия, да,
1: действия в виде греха какого-то, да, и, соответственно, грех наш, он приводит к смерти. То есть, чтобы разрушить вот этот вот порочный круг, нам, получается, нужно работать в первую очередь с искушением, с мыслью. Но мы... Ведь справиться с этим сами не можем.
0: Да, совершенно верно. И поэтому здесь Иаков, он, посмотрите, он в самом начале, он дает такую инструкцию. Он говорит о том, что человеку в первую очередь нужно иметь определенное отношение с Богом.
1: Угу.
0: Написано здесь, которым обещал Господь любящим его.
1: Любящим его. Главное, да, вот это вот слово «любящим», мне кажется, вот Господь, если мы любим Христа, мне кажется, если мы принимаем его в свою жизнь, да, вот это вот, мне кажется, у нас в каждой теме «я раб Божий», она прослеживается,
0: а
1: вот это
0: с
1: принятие.
0: С нее начал Иаков,
1: да,
0: это как линза, через которую нужно все воспринимать у Иакова.
1: Да, это мы говорили про то, что эта фраза, она помогает нам более открыто читать Писание, которое в свое время помогает нам найти ответы на очень важные, интересующие нас вопросы. Так вот, если мы говорим про то, что если мы принимаем Христа в свое сердце, да, мы открываем ему свое сердце, мы, да, блаженны, счастливы, да, и стойко переносим испытания, и как раз-таки, мне кажется, тогда мы можем противостоять искушению.
0: Да, Бог дает силу для того, чтобы четко и правильно реагировать на определенные ситуации, на испытания, которые возникают в твоей жизни.
1: Угу.
0: Практически Бог дает тебе некие маркеры, на что обращать внимание. И когда человек попадает в эту ситуацию, он говорит, стоп, я вижу, что может быть дальше.
1: Угу.
0: То есть

0: мудрость, о которой Иаков пишет, ты ее начинаешь обретать.
1: Угу.
0: А это воспитывает твой характер, потому что формируется некий навык правильного реагирования на происходящее. И для тебя в какой-то момент не нужно уже уж сильно себя там перенапрягать, чтобы реагировать так, как хочет этого Бог. То есть ты навыком уже приобретаешь вот эту способность в момент испытаний не впадать в искушение, не впадать в грех. Да, то есть как бы правильное решение принимать для себя. И вот в этом как раз и проявляются дела веры. То есть если ты веришь, ну, это должно быть в жизни. И поэтому, когда ты сказал раз, сказал два, сказал три своим детям убраться в комнате, ну, надо включить, может быть, какой-то... И ты знаешь своих детей, ты знаешь, что для них важно и как на них, как с ними коммуницировать. Если ты с ними хорошо общаешься, их понимаешь. Преврати уборку в их комнате в игру, для того, чтобы они поняли позитив вот этого процесса, чтобы они не видели в этом процессе угрозы от тебя и от самого действия.
1: Это как вы говорили про мудрость, о том, что у нас бывает какая-то житейская мудрость, а бывает мудрость от Бога. Это когда мы включаем, мне кажется, свой разум, не в плане того, что начинаем как-то извращаться, да, и отвечать на, так скажем, на испытания искушением, там, кричать или еще как-то гневаться, а когда мы понимаем, что нам нужно найти другой способ, найти другой выход. Это как сейчас мы все ищем, как же развить в себе креативное мышление. Вот, пожалуйста, ответ на вопрос. Как выработать эмоциональный интеллект? Вот, пожалуйста, ответ на наш вопрос. Да, мы смотрим на Христа. Вот, ну, немножко хотела здесь вернуться, наверное, к такому вопросу, да, вот как испытание и искушение. Но вот все-таки иногда нам кажется, что вот это что-то вот, ну, не от Бога. Вот эти вот какие-то проблемы, которые у нас бывают, они... нас как-то поглощают или нас как-то съедают. Как быть в этом случае?
0: Ну,
1: что вот, как найти вот эту вот опору, может быть? Понятно, что она в Боге, но как вот научиться быть вот этим вот счастливым, кто стойко действительно может перенести вот эти испытания, чтобы не перерасти дальше в искушение?
0: Не, понятно, что человек, он уязвимое существо в данном случае, здесь на земле, и противостоять лукавству лукавого человеку очень сложно. Он изучил нашу психологию индивидуально каждого с очень тонкостью, да, с точностью. Он знает, у кого у каждого из нас своя ахиллесова пята, и он всегда по ней бьет 24 часа на 7. И вот как раз вот там, почему зависимость от Бога, как я раб Божий, она это лучший вариант, это высокий вариант, это высшей степени вариант. Потому что когда я нахожусь под защитой моего господина, я это осознаю, я это понимаю, я просто даю возможность вести войну вместо меня Богу за меня. Это высшая степень доверия, вера, о которой Иаков как раз и говорит. Он почему говорит, что любящим Господа, да? Он говорит, обещаю венец жизни. Потому что практически господин, Бог ведет борьбу за нашу, за нашу выживаемость здесь на земле божественными силами. И он ведет борьбу против тех сил, с которыми я как человек справиться не могу. Мы иногда люди этого не понимаем. Мы пытаемся вступить в борьбу с силами зла человеческими средствами. Это так не работает. Это совсем это другой уровень. Здесь нужно довериться Богу. Поэтому, с одной стороны, мы не застрахованы от ошибок. Я сам иногда не совсем верно реагировал там на трассе или в общении с детьми, и я понимаю, что это...
1: Но мы все грешные люди. Мы
0: да, это был... Я согрешал, да, в этом вопросе. Но для этого существует Бог любящий, который дает прощение. Он говорит, слушай, я с тобой взаимодействую, я готов тебя выслушать, ты приди, давай поговорим. Когда ты начинаешь анализировать, разговаривать с Богом, когда ты начинаешь в молитве говорить ему вот об этой проблеме, Бог говорит, слушай, давай идем дальше. Ну да, этот экзамен ты сегодня не прошел. Ну, давай, ты немножко подготовишься, он будет завтра. Вот, и ты в следующий раз ты встречаешься с подобной ситуацией, такой думаешь, так, ага, я все понял, прошлый урок я учел, давайте будем другой выбор искать. Поэтому на самом деле Иаков рассказывает о силе веры, которая явлена в действиях. И вот эти действия, это вот эти наши реакции, наше упование на Бога, наше осознание зависимости от Него.
1: То есть, получается, осознание и принадлежность Богу делает нас счастливыми. И помогает нам претерпевать искушения, которые порой рождаются в нашей голове.
0: Да.
1: Спасибо вам.
0: Их.
1: Огромное спасибо большое.

Дорогие друзья, помните, чтобы не стать жертвой собственных желаний и похотей, Иаков дает решение. Признать, да, я иногда поддаюсь искушениям, ошибаюсь. Понять грех всегда начинается у нас в голове. Действовать значит менять мысли до того, как они станут поступками. Божьих вам благословений!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Ух ты, какая красота!
1: Глаша, смотри, цветочки!
0: Я бы хотела жить в таком городе.
1: И я!
2: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
0: Да!
1: Я хочу историю!
3: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
4: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город сад?
5: Не называй пока название города.
0: Да, и правда красиво.
6: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
2: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
4: А кто угадает, что это за город?
0: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
1: Это дети Авраама построили.
4: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама. И про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
1: Бог сделал чудо.
4: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
0: Исаак.
1: Исаак.
4: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
0: А кто?
3: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
0: Да. Этот город построил Лот?
3: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
6: Красивое место выбрал Лот.
2: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень.
3: Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама.
2: Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека.
3: Они сказали Аврааму,

0: что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд.
1: Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
2: Он переживал за Лота?
1: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе.
0: Когда ангелы пришли в Содом...
3: Это были ангелы?
0: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом.
1: Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
2: Что они хотели сделать?
0: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом, но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть.
1: И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место».
0: Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!»
1: Но те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить Лота.
0: «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!»
1: Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
2: Какая грустная история.
0: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
4: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
5: Ура!
6: Ура!
5: Ура!
7: Днем рождения!
8: Днем рождения!
9: Мы тебя любим!
0: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Ну кого? Кого нужно всегда слушаться?
1: Так ясно же, кого в Библии написано. Слушайся Бога. Он же самый главный. Привет, ребята!
0: Привет! Конечно же, многие знают, что Бог главный над всеми. Но вот интересно, а кто главный дома?
1: Родители, естественно.
0: А если они ушли, например?
1: Ну, мама с папой всегда остаются главными, даже если ушли куда-то. Да, конечно, тебе сказали, как себя вести и что делать.
0: Вот в том-то и дело, что не сказали, а написали. Непонятно, написали.
1: А что непонятного, Ангелиш?
0: Кто главный? Мама оставила записку, чтобы мы в комнате порядок навели. Мой брат Никита разбросал фломастеры, и скрепки еще там валялись. Я ему сказала: убери все быстро, я старше, и значит, главное. А он сказал, что мальчики сильнее, и значит, главнее, и я все должна убрать.
1: Так-так, понятно, Ангелиш. А что же должен делать главный, как ты думаешь?
0: Сейчас я тебе покажу, что.
1: Давай.
0: Берем стакан, газированную воду и наливаем целый стакан. Берем пуговицу и приказываем: пуговица, падай вниз, пуговица, поднимайся наверх, слушайся меня, быстро. Главный командует, и все должны его слушать.

0: Вот.
1: Угу. Так-так. Ангелиш, только если к людям относиться как к пуговицам, то все друзья разбегутся в рассыпную. А знаешь, о какой дружбе все мечтают?
0: О какой?
1: Я тебе сейчас покажу, какой. Берем книжку и журнал. Так, открываем книжку и закладываем страничку. Потом другая страничка поддерживает страничку журнала. Еще одна поддерживает другую страничку. И так все странички. Какая красивая киса. Так. Все-все-все странички поддерживают друг друга. Закрываем. Попробуй разорвать.
0: Не получается. Дай-ка я попробую.
1: На, попробуй сама.
0: Не получается. Они как будто бы приклеились.
1: За правду. Вот о такой дружбе все мечтают, чтобы было крепкое-крепкое, не разорвать. Закон дружбы – поддерживать другого.
0: Так я за дружбу, Маш. Просто хочу быть главной, как другие.
1: Как ученики Иисуса Христа, да? Каждый из них тоже хотел быть важнее другого. А вот что на это им сказал Иисус, об этом наша взаправдышняя история.

0: Эта история произошла в то время, когда Иисус ходил по земле. Был праздник Пасхи.
1: В этот день люди собирались за праздничным столом. Израильский народ радовался тому, что Бог когда-то освободил его из плена.
0: Ученики Иисуса спросили его: «А где мы будем праздновать Пасху?»
2: «Идите, и у входа в город вы увидите человека с кувшином воды. Последуйте за ним в дом, в который он войдет. И хозяин дома покажет вам комнату, горницу».
0: Ученики Иисуса отправились в город.
2: У городских ворот они и взаправду увидели человека с кувшином воды и пошли за ним.
0: Когда он подошел к дому, ученики сказали: «Иисус велел нам спросить, где комната, в которую он с нами мог бы отпраздновать Пасху».
2: И тогда хозяин дома проводил учеников в горницу.
0: Комната была чисто убрана и устлана пестрыми коврами. Все бы хорошо, да только в комнате не было слуги, который бы омыл им ноги.
2: Да-да. Тогда существовал такой обычай. Дело в том, что люди в жарких странах ходили босые, надевая на ноги только сандалии.
3: Я летом тоже хожу в сандалиях и босиком по траве.
2: Всем, кто ходит босиком или в открытой обуви, известно, как ноги становятся пыльными. Так было и в давние времена. Ноги были запыленные, и поэтому слуги должны были их помыть. Но никто из учеников Христа не хотел выполнять обязанности слуги. Поэтому они вошли в комнату с немытыми ногами.
0: Тут все увидели, что Иисус наливает в небольшой тазик воду. Он взял полотенце, опоясался им и стал сам омывать ученикам ноги. Они почувствовали себя неловко. Как же так, удивлялись они, нам моет ноги Господь, самый главный на свете?
2: Когда Христос подошел к ученику по имени Петр, тот спрятал ноги под лавку и сказал:
0: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?»
2: Иисус сказал ему: «Скоро ты поймешь, зачем я делаю это».
0: Но Петр ответил: «Нет, я не согласен, не умоешь ног моих вовек».
2: «Ну тогда ты не можешь быть моим учеником», — сказал Иисус.
0: Петр испугался и тут же вытянул вперед ноги и руки. «Вот тебе и ноги, и руки, и голову тоже омой».

0: «Довольно будет и ног», — сказал Господь и омыл Петру ноги.
1: После этого Иисус сказал: «Друзья мои, если я, ваш учитель и Господь, омыл вам ноги, то и вы должны омывать ноги друг другу».
0: Тут все ученики поняли, что быть главным – это значит помогать другому.
2: Вот видишь, как все просто, Ангелиш. Главный помогает другим.
3: Получается, мне что, самой за Никитой фломастеры собирать?
2: Ты знаешь, ему можно подарок подарить.
3: Еще и подарок ему подарить?
2: Да, смастерить пенал для фломастеров, чтобы он мог их туда положить.
3: А его трудно делать?
2: Нет, просто. Я тебе в этом помогу.
3: Получается, сейчас ты будешь главным?
2: Точно. Ну что? Так, берем с тобой бутылку. Держи. А также ножницы. Сейчас мы с тобой будем резать бутылку. Ты удивлена, что из этого получится пенал? Я да. Итак, смотри, отрезаем по второй линии. Видишь, Ангелиш, вот по этой. Немножечко сминаем и делаем надрез ножницами. Так, чтобы получилась дырочка. Так, получается?
3: Нет.
2: Ты, нет, чуть-чуть придерживай. Давай я тебе помогу. Ой, так у тебя же уже есть дырка. Так, по этой дырочке мы режем. Отрезаем полностью горловину бутылки. А ненужное сбрасываем. Теперь берем молнию. Перепроверим, работает ли она. Так-так, расстегнули, застегнули. Выпуклая часть называется змейка. Мы на нее клей не наносим. Мы внизу ее вот так проклеиваем. И ее мы приклеиваем к бутылочке, к краю. Вот к этому. Вот так получится. Поняла? Ну что, подклей. И так, открываем. Проверили, выпуклая. И наносим клей ниже, чем наша выпуклая змейка. Бежит. Ну что, сторону проклеили. Дальше мы начинаем приклеивать к этой молнии бутылку. Вот так по кругу. Смотри, Ангелиш, как получается. И стараемся потихонечку вот так ее приминать. Смотрим, чтобы эта змея не приклеилась к бутылке. Смотри, что получается. У нас получается. Чуть-чуть подержали, чтобы приклеилась. Вот. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. А теперь мне понадобится твоя часть. Спасибо. Ух ты, как ты ровно все обрезала. Молодец. Теперь мы приклеиваем другую сторону. Проклеиваем сначала клеем, а потом приклеим ее к бутылочке. А ты знаешь, для начала, пожалуй, мы ее расстегнем. Вы можете это сделать, ребят, в самом начале. Расстегнуть, чтобы вам было удобнее проклеивать. Так, берем, опять же, не близко к змейке мы наносим клей. Так, побежал. Как будто параллельно бежит еще одна змейка, только прозрачная в виде клея. Так, ты не приходи близко к нашей выпуклой змейке. Хоп. Ну что, теперь мы приклеиваем. Хоп. Так. Чуть-чуть подержим, чтобы приклеилась. Так, а теперь склеиваем наши края. Приклеиваем к змейке. Вот все было ровно-ровно. Тоже чуть-чуть подержим. И точно так же проделаем с другой стороны. Ангелиш, как ты думаешь, понравится Никите такой пенал?
1: Я думаю, да.
2: Здорово, это главное. А ты могла бы пока закрыть клей, пожалуйста?
1: Угу.
2: Спасибо.

0: Так, приклеили.
1: Подожди, подожди, дай мне.
0: Держи.
1: Смотри, какой рот.
0: Слушай, здорово получилось приклеить туда еще зубы, глаза и прям... А! Классно. Давай все-таки попробуем в него положить фломастеры, чтобы Никите-то было куда складывать.
1: Давай.
0: Так, проверим, работает ли. Ура! Получилось!
1: Да уж, за правду. Раз-два, и пенал готов. Можно еще наклеечки на него приклеить.
0: Класс,
1: да уж, и... теперь Никита точно захочет свои фломастеры убрать. А вот скрепки, наверное, я помогу ему убрать. Все-таки я главная.
0: Ты знаешь, Андрюш, я думаю, что Никита может тебе и со скрепками помочь, если ты ему предложишь игру.
1: Какую игру?
0: Я тебе сейчас покажу. Смотри, берем скрепки. Так, каждой горстки скрепок. Теперь мы узнаем, кто быстрее и больше закинет скрепок в наш стаканчик. Ну что, готово?
1: Да.
0: На старт, внимание, марш! Оп! Почти я попала!
1: Ура!
0: Ты попала! Молодец! У меня все! Ты победительница, а мне надо еще тренироваться.
1: А теперь уберемся.
0: Давай. Так. У меня получилось. Мы молодцы, убрались. Хорошо, когда вокруг порядок.
1: Ага, Маша, теперь я могу и другим подсказать, что значит быть главным в песне.
0: Точно.

0: Ребята, наша программа подходит к концу.
1: Напишите нам, что делали вы, когда были главнее других.
0: Мы будем ждать ваших писем.
2: Пока!

0: не знаю, как общаться.
1: Ну, когда же ты замуж выйдешь?
0: Я насмотрелся в браке своих родителей. Мне хватит. Слушай, у тебя сейчас есть парень или девушка. Использую его как эксперимент. Самые глубинные хочу ваши ответы услышать. У меня есть любовник. Но с любовником еще хуже. Когда отключаются наушники, приходится слушать себя.

Так много людей вокруг. 7 миллиардов в мире, больше миллиона в моем городе. Я каждый день вижу разные лица, прохожу мимо сотни человек, но почему-то в этой толпе я чувствую себя так одиноко. У меня есть знакомые, есть друзья, но порой одиночество накрывает меня с головой, и от него невозможно спрятаться даже в самой шумной компании. Я больше не хочу чувствовать себя одинокой. Но как мне с этим справиться?

Я так поняла, что люди на Покровке писали, что такое одиночество. Когда нету любимого человека, когда тебе грустно, когда есть возможность побыть наедине с собой, когда в записной книжке тысячи контактов, а позвонить иногда некому, когда остался без друзей, когда один, когда разрядились наушники, ага. Когда даже в толпе ты один, когда потерял себя, когда все от тебя отвернулись и не чувствуешь ни от кого поддержки, когда некому позвонить.

если тебе плохо. Отсутствие других, не с кем выпить чай, когда ты один, когда остаешься наедине с собой, не значит слабость. Прикольно. Угу. Как вам вообще ответы? Разные. Так что такое одиночество вообще, в принципе, тогда? Вот ваше мнение.

0: Есть, вот есть состояние как изолированность, и многие здесь ответы как изоляция, да? А есть одиночество как уединение. Понимаете? И это разные вещи. Да? Согласны? Одиночество как уединение – это время, когда очень важно уметь побыть собой. Кто-нибудь использует это время вообще? Поднимите руки. Именно как уединение, которое является ресурсом для вас. Вот если вы не умеете именно наслаждаться одиночеством, вот этим уединением, то вам очень тяжело, скорее всего, будет в жизни. Ну, и в принципе тяжело. Если вы не можете, ну, правда, испытывать там радость, даже если вы какой-то период времени. Знаете, на самом деле сейчас, благодаря тому, что вот тут про наушники написано, да, разрядились наушники. Почему это состояние действительно одиночества? Почему? Кто скажет? Нет шума. А на самом деле, когда отключаются наушники, приходится слушать себя. А с собой наедине оставаться очень страшно. Часто бывает. Почему и одиночество как раз и является таким сложным состоянием? Потому что человек как раз и не может себя слушать, не может справляться со своими чувствами. Согласны? Вот. Сегодня мы больше будем говорить как раз о таком состоянии. Знаете, ну вот уже Костя сказал, да, я 19 лет работаю, и если раньше клиенты приходили, ну вообще в принципе всегда, конечно, приходят с разными запросами, но в последнее время очень часто приходят с запросом о том, что я одинок. Почему? Почему такое происходит? Как вы думаете? Сами себе неинтересны, много шума. Ребят, вот честно, если говорить, да, продолжить тему наушников, на самом деле очень часто люди без наушников бывают только в одном месте. Где? В ванной. И туда колонку можно точно, да. Ну, то есть в туалете можно в наушниках, да, даже в туалет с телефоном, да, как в туалет пойти без телефона? Вообще, да. То есть единственное место чаще всего подумать, где можно подумать реально, это вот бывает ванна. Хорошо, если человек не берет с собой еще туда колонку. Поэтому уметь быть наедине с собой – это важно. Давайте мы с вами, можно мне досочку, поговорим о причинах одиночества. Но вот именно состояние одиночества. Почему человек действительно испытывает вот эту изоляцию? По какой причине? Нет внутренней опоры.
1: И принятие себя самого.
0: Ага, точно. Угу. Или низкая самооценка. Еще. Причины. Почему человеку так плохо быть наедине с собой? Вот почему?
2: Просто скучно.
0: Скучно. Угу. Или другими словами, я сам себе не интересен, да?
3: Угу. Нечем заняться, например.
0: Нечем заняться.
3: Или не знаешь, чем тебе заняться.
0: Нет хобби, может быть, тогда? Да? Нет хобби.
2: Кажется, что это ненормально, что нужно быть не одиноким. Как какое-то ощущение неправильности.
0: Угу. То есть есть социальные стереотипы какие-то, да? Особенно если там родители какой-нибудь очередная встреча, да, и там 20 плюс вам уже, и начинают спрашивать, ну, когда же ты замуж выйдешь? Да? Ага. Дальше. Какие еще причины? Как вы думаете?
4: Трагедия, травма.
0: Трагедия? Травма. Трагедия, травма. Например, одиночество часто приводит к депрессии. Да, но вот причина одиночества – травма. Ну, в смысле, что кого-то потерял, в принципе, да? Утрата какая-то, можно сказать? Угу. Угу. Еще.
2: Страх узнать себя настоящего.
0: Да. Самые глубинные хочу ваши ответы услышать. Страх узнать себя настоящего. Ага.

0: Ну, давайте тогда я скажу. Один из пунктов. Это страх близости. Страх близости. Давайте без типов пирамидов, да, привязанностей. Но о чем это? Что такое страх близости? Ответственность, да, потому что это, ну, нужно нести ответственность за отношения, да. Но вот что еще, я хочу ваше мнение, почему страх близости – причина одиночества? Вот раз... недоверие.
1: Угу. Недоверие.
0: Угу, недоверие. А понятно, почему страх близости? Вообще, одно из, ну, таких корневых причин того, что человек испытывает одиночество, он не может строить отношения с другими. Так? Почему? Одна из причин именно потому, что ему страшно сближаться. Ну и низкая самооценка там же, да. А еще, знаете, сейчас очень часто я слышу от молодежи такие фразы. Я насмотрелся в браке своих родителей. Мне хватит. Все. Я там замуж, жениться не собираюсь, потому что мне вот так вот хватило. И в итоге человеку страшно сближаться, страшно доверять другому человеку. А еще одна из очевидных причин, ну, почему-то вы ее не проговорили, это неумение общаться с другими людьми. Согласны? Есть люди, которые, ну, прямо так и говорят: я не знаю, как общаться, я не умею общаться. Понятно, о чем идет речь? Угу. Что? Добавите что-то? Внутренние комплексы, да, да, да. Ага. Да. Окей. Как вы думаете, а в каком возрасте чаще всего люди испытывают одиночество? Подростковый возраст. 60-70. Еще варианты.
2: В 13 лет, когда, ну, подростковый период, и за 40, наверное.
0: В 13, а потом за 40. Ага. А? От 20 до 30. Ага. Еще варианты? Угу. Да, на самом деле, ну, по статистике, да, примерно от 14 до 34. Ну, вот где-то примерно в этом возрасте, да? Почему? Ну, с подростковым возрастом все понятно. Да? А молодежь? Там тоже все понятно. Либо прошла сепарация, либо сепарации не произошло, и тоже чувство одиночества. Да, согласна. Угу. Хорошо. А давайте теперь поговорим о том, а что же тогда делать, да, чтобы все-таки избавиться от чувства одиночества. Вот когда у человека появляется желание завести собаку или кошку, это привет вам вот оттуда. Да. Ну просто, из внутреннего ощущения одиночества. Да. Угу. Но на самом деле животное действительно очень хорошо справляется с этой функцией, да? Как у меня одна клиентка сказала недавно, что вот кошка – это то животное, которое хочешь, не хочешь, она пьет и потребует свое. Да? То есть это ресурс, который просто ко мне приходит, даже если я его не хочу. Угу. Что еще?
1: Быть смелее, не бояться жить, вообще приобретать новый опыт, давать своей жизни второй, третий, десятый, двадцатый шанс.
0: Быть смелее. Прям мне очень нравится, но легко сказать, да. Сделать гораздо сложнее. Знаете, мне вообще очень нравится девиз. Вообще, кто слышал понятие созависимости?

0: Кто знает, что это такое? Ага. Знаете, что люди созависимые не умеют говорить «нет»? Да? Знаете, да? Они вот на все соглашаются, на них можно ездить, да? Ну, то есть вот все можно делать с ними. И так как тема созависимости стала популярной, ну и тема границ, поэтому сейчас очень часто популярны «говори нет», «отказывайся», «говори нет всему». И знаете, вот, ну, как я обычно клиентам говорю сейчас, люди в основном на всякий случай всех расстреливают, когда к ним подходят, чтобы научиться говорить «нет», сразу всех расстреливают. Понимаете, про что я говорю? Да? Нет-нет-нет. Даже если... Я даже не слышу еще предложений, но на всякий случай нет. Уже сразу. Я же должна научиться защищать свои границы. И это как раз еще одна причина, почему сейчас так много одиночества. Потому что возьмите советские времена. Тут есть люди, которые чуть-чуть помнят советские времена. Да, когда можно было зайти к соседям, можно попросить было все, что угодно. А сейчас кто знает имена всех ваших соседей? Смотрите, кто руки поднял. Посмотрите, да? Все. Да, люди из прошлого века, да? А все остальные не знают, почему. Да? И вот это как раз раньше вот этого чувства одиночества настолько не было, как сейчас, потому что настолько много границ, и мы защищаемся от всего на всякий случай. Поэтому к тому, что сказала Радмила, хочу просто добавить. Когда я сама училась ставить границы, потому что я суперсозависимая в первую очередь была, вот, я для себя взяла такой принцип: всегда говорить «да». Есть классная книжка тоже, которую, да, и фильм, да, научиться говорить «да». Поэтому сейчас я чаще говорю «да», даже не задумываясь, а потом уже думаю иногда, бывает так. Вот, поэтому быть смелее. Угу. Что еще поможет нам от... Поднять самооценку, я напишу, да? Ага, но это очень непростой процесс на самом деле.
1: Завести жену.
0: Начать отношения, да, или пойти в отношения, не бояться отношений. Угу. Окей. Вообще, знаете, мне очень нравится история про эксперименты. Ну, вы простите меня, пожалуйста, да, но вот бывает так, что я клиентам говорю: слушай, у тебя сейчас есть парень или девушка, используй его как эксперимент. В каком смысле? Попробуй учиться, если ты собираешься все равно расстаться с ним, к примеру, да? Попробуй сначала ты с ним, ну вот пообщаться так, как ты хочешь, вот настоящее. Что будет? Очень интересные эксперименты происходят на самом деле. И в этом случае, ну, звучит слово, да, странно, как будто тебя используют для эксперимента, но на самом деле пользу получает и тот, и второй. Вот, поэтому пойти в отношения, сделать эксперимент, попробовать, не бояться. Что еще? Давайте, пока вы думаете, на самом деле пунктов много, но я скажу про пункт, который, скорее всего, вы не скажете. Так как здесь молодежь, которая большинство, наверное, в браке еще не состоят, поэтому что я вам рекомендую? Обязательно пройти стадию монады. Что такое стадия монада? Диада вдвоем, триада — уже родился ребенок. Понятно? Стадия монада – это когда очень важная стадия для того, чтобы как раз вот это одиночество было ресурсом. То есть я не проваливаюсь, я не ухожу в депрессию и потом в психиатрическую больницу, а наслаждаюсь процессом одиночества. Потому что у меня есть стадия монада. Только, ребят, пожалуйста, не застревайте здесь, хорошо? Это тоже такая опасность. Да, может понравиться. Смотрите. Почему важна монада? Расскажу пример одной моей клиентки. Я хочу развестись, но мне страшно. Мужа я не люблю и так далее. Вот. Ну, у меня есть любовник, но с любовником еще хуже. Но она говорит: я никогда не была одна.

0: Я сначала была с родителями, потом сразу вышла замуж. А замуж не успела, ну, в смысле, была в браке, сразу любовник. И я, говорит, не знаю, что делать. Мне с мужем быть или с любовником быть, или вообще лучше побыть одной. Но одной быть очень страшно. А почему я вам говорю это? Знаете, на самом деле, если человек не проходит стадию монады, если он не умеет наполняться и в паре в том числе, то, скорее всего, ему будет сложнее строить и отношения, но и если вдруг отношения дошли до какого-то кризисного периода, а любые отношения обязательно дойдут до кризиса, и неважно, это семейные отношения или дружеские отношения, ну, нужно это иметь в виду. Все отношения проходят через кризис. Ну, не все. Доходят до кризиса все, но прожить, да, не каждая пара может прожить кризис. Вот. Но именно благодаря тому, что у тебя была стадия монады, скорее всего, тебе легче будет справиться и не уйти в депрессию. Понятно? Но не застревать. Почему, опять же, одиночество, да, и вот стадия монады? На самом деле, знаете, одному легче. Не надо ни с кем договариваться. Да, Тань.
1: Ее надо проживать прям одному-одному, когда ты живешь один, не когда ты живешь в семье, с бабушкой, с тетей, с дядей и так далее.
0: Да, стадия монады – это когда ты уехал от родителей, живешь именно отдельно от родителей. Жить вместе с родителями не считается. Даже если вы говорите, нет, мама же, она же заботливая, она же вам кушать приготовит. Так ведь? Приготовит. Что, она голодная, что ли, вас оставит? Нет. Поэтому стадия монады и говорит о том, что я научился быть самостоятельным. Вот. Давайте дальше по причине. Я свой пункт сказала. Не причины, а что делать для того, чтобы справиться со с одиночеством.
2: Развиваться.
0: Давайте скажем по-другому. Мне нравятся твои пункты. Давайте назовем вот так. Стать интересным себе. Если вы не интересны себе, почему вы должны мне быть интересными? Скажите, пожалуйста. Вот с какой стати мне с вами общаться, если ты скучен сам себе? Да? Стать интересным себе. Благодаря чему? Один из пунктов, то, что Вера сказала, это хобби добавила, да, Настя, это обучение какие-то. Ну, у каждого будут свои, скорее всего, пункты, да?
3: Уйти и разобраться с собой.
0: Уйти. Смотрите, вот здесь, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, я слышала такую историю. Я ухожу, я перестаю с тобой общаться, перестаю, парень с девушкой, потому что я не разобралась еще в себе. Я хочу разобраться. Но, знаете, это бывают такие клиенты тоже, говорят, давайте мы с вами научимся, как строить отношения. Вот была у меня одна клиентка, да, мы с ней год работали, как по-здоровому строить отношения. Потом она встречается с мужчиной, она говорит, а все то, что мы говорили, оно уже по-другому в жизни. Я говорю, конечно. Поэтому разбираться с собой в смысле, где разбираться, в пустыне? Окей, но это будет у вас опыт того, как жить в пустыне. Но если вы хотите разобраться с собой для того, чтобы строить отношения, тогда что нужно? Нужны отношения для того, чтобы слышать себя именно в отношениях. Да, может быть, с другим человеком, но все-таки именно строить отношения. Так, как мы это назовем? Узнавать себя, давайте так напишу. Да, Радмила?
4: Вот еще один способ – это спорт, на самом деле, вот тут как просто отдельная сфера. Он же развивает и когнитивные способности, и стресс снимает, и улучшает самооценку в какой-то степени, если не сильно уж загоняться.
0: А еще вот. С кем-то познакомиться.
4: Да, можно. С кем-то познакомиться, да.
0: Да. Да, почему я поставила восклицательные знаки, там засмеялись, да, тут не видят, наверное. Потому что, правда, именно физические упражнения разрушают гормон кортизол. А если на нас напала тоска,

0: тревога, да, ну там точно уровень кортизола будет выше. Поэтому хорошо бы его разрушить. Каким образом? Любые физические упражнения. Не обязательно идти там, не знаю, в сборную России, ну, даже не рекомендую, честно говоря. Вот, но что-то делать. Угу. Дальше. Еще.
1: Какое-то служение и активная позиция.
0: Точно. Да, вообще очень хорошо заниматься каким-то волонтерством, служением. Почему?
1: Повышаешь и самооценку, да. И людям полезное что-то приносишь. Угу.
0: Да, потому что, смотрите, когда человек чувствует одиночество, он чувствует себя очень часто еще ненужным никому. Да, я никому не нужен. А если я сделал что-то для кого-то, то ощущение того, что я кому-то нужен, появляется. Да? Ну и плюс я, ну, в принципе, отдаю и общаться там могу. Угу.
2: Театралка, наверное, или какое-то музыкальное увлечение. То есть играть на каких-то музыкальных инструментах, то же самое пение. Благодаря этому ты как бы будешь себя чувствовать более... Уверенным, что ли, как-то, да?
0: Да, но какое-то хобби, особенно театральное, точно, да, повысит. Ага, спасибо. Работать, значит, в коллективе, в социум. Да, работа, на самом деле, многие уходят и в супердостижительство уходят, да? Но запишем именно социум. Окей. Что еще? Помните, там был пункт такой, самая очевидная причина одиночества, мы говорили с вами. Помните? Вы так и не дошли до него. Ну, кто помнит этот пункт? Ну, да, он, ага. Да, неумение общаться. Если это одна из главных причин одиночества, то что нужно делать? Учиться общаться. Где и как? Вообще, на самом деле, везде, да, ну вот мы когда обсуждали за нашим столом, и вот Максим сказал о том, что я специально хожу на разные мероприятия, участвовать в любых мероприятиях, те же всякие разные встречи, которые у нас проходят, да, вообще, я руками-ногами за, ну и вообще очень рекомендую вам, на самом деле, мне кажется, Бог не просто так... такое удивительное место создал, как церковь и вот молодежные группы, потому что это как раз место, где мы можем общаться, где мы можем учиться дружить, где мы можем учиться конфликтовать и правильно решать эти конфликты, да, ну, главное, решать. Это место, где мы действительно можем чувствовать себя частью какой-то команды, не просто быть одинокими. Поэтому, на мой взгляд, это вообще ну, такое уникальное место, и нужно пользоваться этими возможностями. Я очень рада, что вы здесь. Ну и давайте, ну, на мой взгляд, один из самых важных пунктов от одиночества – это тот, кто нас создал, да, тот, кто нас собрал здесь. Это Бог. И Бог говорит о том, что я с тобой. Неважно, что с тобой происходит. Даже если мама, да, бросит дитя, есть в Библии такой стих, то я тебя никогда не оставлю. Поэтому, когда мы с Богом, и когда мы действительно доверяем Ему, тогда мы можем почувствовать Его любовь. Даже если кажется, что все остальные не понимают нас. Да? Ну, топ. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы какие-то или уже нет? Нет. У вас нет вопросов. Спасибо вам.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа, где молодые люди ищут свой путь. Иногда на дорогах появляются ямы, и, к сожалению, мы в них попадаем. Многие пытаются выбраться собственными силами, и чаще всего у нас это не получается. Иногда мы обращаемся к кому-то за помощью. Сегодня у нас в студии ведущий Юля, наш гость Егор, и я Велина. И сегодня мы будем говорить о том, как же выбраться из этих ям.
1: Ну, мы часто попадаем в такие ситуации, где нам кажется, что либо что-то должно случиться невероятное, чтобы нас оттуда вытащило что-то. И наши способы никак иногда не помогают, и мы ищем какую-то соломинку, чтобы ухватиться. Люди обращаются к психологам, люди обращаются к мамам, к папам, к бабушкам, дедушкам, друзьям. Если, допустим, нету помощи, вот вообще никакой, вот что вот делать, да? Егор, какие трудности ты попадал?
2: В моей жизни меня не устраивало практически ничего. Во всех сферах деятельности, в работе, там, на личной.
0: В личной жизни.
2: В личной жизни. Служение я, как верующий человек, тоже мне не удовлетворяло.
0: А что ты имеешь в виду? Каким служением ты занимался?
2: Я занимался детским воспитанием, подростками.
0: С подростками. То есть это в церкви, что ли, как-то проходило?
2: Да, это в церкви. Мы занимаемся воспитанием, точнее, помогаем родителям в этом. Ходим разные в походы, там еще что-то. И помогаем детям духовно возрастать, познать себя, укрепиться.
1: А что же не устраивало? Что было так трудно их воспитывать?
0: Итогом, да? Не тот результат был, который...
2: Да, не тот результат.
0: Чего ты хотел?
2: Не тот результат. Я хотел, чтобы они побросали свои телефоны, заинтересовались чем-то
0: глубоким,
2: вот, да, Богом заинтересовались, как правильно жить в этой жизни.
0: Но это достаточно сложная работа.

0: Это сложная
1: работа,
0: многие
1: взрослые к этому не приходят, с детьми тем более.
0: Ну, я понял, что я не те методы использовал, поэтому у меня не получалось.
2: А какую-то информацию просто ты как бы изучал, читал, пытался сам, да?
0: Да, я, конечно, изучал, но пытался все своими силами устроить.
2: Никакой результат не приходил?
0: Нет, был результат, но результат меня не удовлетворял.
1: Этого недостаточно, решил Егор и расстроился. Ты сказал, в личной жизни, в служении, в чем-то еще были трудности?
0: Да, в финансовой сфере тоже были трудности, и я не понимал, почему. Вот, у меня не получалось зарабатывать средства сколько мне нужно было. Вот.
2: И что ты делал?
0: Что я делал? В итоге я, как верующий человек, я взмолился Богу. Я искал выход у Бога. Молился, чтобы Бог начал менять в моей жизни что-то. Я не знал, как это будет, я не знал, что мне делать вообще. Но я просил просто помощи у Бога. Вот. В итоге я не слышал ответа, не видел ответов. Полгода своей жизни примерно.
1: Что ты ожидал? Вот ты просил, вот, Боже, помоги, что ты думал, что тебе там принесут чемодан денег, дети все резко станут послушными, в личной жизни сразу все наладится. Чего ты ожидал?
0: Нет, я ожидал, что появится шанс и изменить свою жизнь, увидеть тот путь, по которому мне это все разрешить.
2: Ну, то есть ты думал, что ты сам как-то внутри изменишься, и не то, что обстоятельства случатся, а именно, что ты другим каким-то станешь и вдруг резко начнешь делать правильные вещи, так?
0: Нет, нет, нет. Я хотел научиться этому всему, я хотел это познать. Мне не хватало просто информации. Мне не хватало информации, я хотел узнать, как мне правильно жить.
3: Найди свой путь.
1: Но ты говоришь, что ты верующий человек, но, в принципе, верующие люди, они всегда говорят, что в Библии у нас есть очень подробные, как бы, инструкции к всему, практически к любой ситуации, вплоть даже до управления деньгами. Там, в принципе, очень много чего написано. Тебе этого было недостаточно, я так понимаю.
0: Да, мне это было не то, что недостаточно. Просто я пытался сделать это все своими силами, без Бога. Это было у меня в теории, а не было это, как сказать...
1: Не применял на практике.
0: Не применял это на практике.
2: То есть ты как бы теорию понимал, что надо делать?
0: Теорию понимал, да. Я вроде как бы стремился к этому, но у меня что-то не получалось.
2: Так дело-то, может быть, как раз в тебе было, что
0: да,
2: ты мог что-то понять?
0: Что-то понять. И поэтому я начал спрашивать у Бога, задавать вопросы. Я хотел измениться. Друзья вроде мои тоже куда-то меня звали, там обучаться и поехать на... Как сказать?
1: Куда поехать?
0: Поехать в Абхазию на медицинскую школу. Там люди... О здоровье. Учатся, как правильно
1: вести
0: здоровый образ жизни. Вот. Я тоже захотел вместе с ними, но у меня так сложились обстоятельства, что не получилось.
1: То есть ты как бы выделил выход вот в том, чтобы туда поехать, через здоровый образ жизни, что-то еще,
0: Да. Просто у меня друг, он приехал такой вдохновленный после встречи их, молодежной встречи христианской, он приехал, вдохновлял, давайте поехали, надо развиваться, ребята, надо к чему-то стремиться. Вот тут вот есть такое предложение, научиться здоровому образу жизни, научиться и через это прийти как-то лучше чувствовать Бога. Потому что то, что чем мы питаемся...
1: Мы то, что мы едим.
0: Да, мы то, что мы едим, да, и то, что у нас в голове. Как мы живем, Это тоже все влияет. Это я после

0: и уже понял.
1: Угу. На себя. Ты вдохновился ощутил, и хотел да. тоже, да?
0: Да, я тоже вдохновился и хотел.
1: Так а почему не поехал? А,
0: у меня отключили свет дома. Вот. Просто у меня были проблемы в финансовой сфере. Мы брали кредит и решили все свои силы финансовые направить на погашение кредитов, долгов. А за электроэнергию мы решили подождать, да. Потом сразу заплатить. Вот так вот. И был такой опыт. Я просил у Бога, чтобы тоже на меня это плохо не влияло. Вот и интернет, и все дела.
1: Бог, в общем, решил проблему радикально.
0: Бог решил проблему радикально. Я помолился перед... Вообще, я молился: Господи, прошу тебя, убери вот эту привязанность к соцсетям. Я заложу в ВКонтакт, включаю компьютер, заложу, нажимаю кнопку «Вход», и у меня все выключается.
1: И Бог
0: я не понимаю, что...
1: Ты просил, Егор, получай.
0: Да-да-да. Я не понимаю, что происходит. Иду к электросчетовой, там двое электриков отключают мне свет. Ну, все нормально.
1: Все нормально. Обычная ситуация.
2: То есть ты с усмирением принял такой радостный, ура, мне отключили контакт. Я могу молиться теперь без проблем.
0: Но спустя некоторое время я это принял для себя, понял то, что я же просил. Бог просто сделал это как-то радикально, без предупреждения даже. Вот, от электрокомпании этих. Без предупреждения. И я не знал, куда себя деть. Я просил у Бога: Боже,
1: покажи,
0: что делать. Я остался один, сам собой. Мои друзья уехали без меня в Абхазию учиться. И я остался Библия.
1: И темнота.
0: И темнота, пустота, как мне казалось. Начал молиться, просить дальше у Бога, читать, изучать Библию. Вот. И проходит месяц. Вот, приезжает один товарищ, мы с ним приезжает проводить семинары, как правильно своими финансовыми средствами распоряжаться.
1: Как ты об этом семинаре узнал?
0: Через братьев и сестер из церкви.
1: То есть ты ходил в церковь, продолжался?
0: Да, продолжал.
1: Не виделся, да?
0: Да. И мне сказали: вот так и так будет проходить семинар. Я сначала не хотел пойти, но снова обстоятельства сделал так. Бог.
1: Воду отключили?
0: Нет. Я планировал поехать вот как раз с детьми, с подростками в другой город, вместе с ними провести встречу, организовать и вместе с ними провести. Но Бог сделал такие обстоятельства, что они нас не смогли принять, и наша поездка просто
1: отложилась.
0: Да. Вот. Я попадаю на этот семинар, слушаю умные вещи. В принципе, этот человек бизнесмен, он рассказывал свои опыты и вообще как правильно распоряжаться деньгами. Я думаю, надо с ним познакомиться поближе. После всего я подошел к нему, мы разговорились, вот, поделился своими переживаниями. Вот. Он выслушал меня, мы вместе с ним помолились, он начал рассказывать... Точнее, он меня допрашивал.
1: Допрашивал, да?
0: Да, он допрашивал. Он хотел выяснить, в чем причина, почему. В итоге пришли к тому, что... Он говорит: слушай, дружище, ты не читаешь Библию. Я говорю: как я не читаю Библию? Вот, я читаю Библию. Ну, ты читаешь, когда тебе это вот, ну, просто надо или интересно, но ты не читаешь ее, чтобы познакомиться с Богом, познать Бога. Найди свой путь. Я такой: действительно он прав, он меня, мою... Вот меня подковырнул, меня задело за душу, за живое. Я согласился. Говорит: давай за тебя помолимся. Мы помолились за меня. И он

0: мы расходимся. Он меня находит на следующий день, приезжает ко мне домой, на работу ко мне приезжает.
1: Это тебя не напугало?
0: Нет, он до этого приезжал, так как я работаю в автосервисе.
1: А, то есть это было тоже случайное, да, как бы обстоятельство?
0: Да, так как вроде как бы случайно, но мне кажется, все-таки это Бог.
2: Случайности не случайно.
0: Случайно, да, не случайно. Он уже знал, где я работаю, он приезжает ко мне на работу. И, слушай, я тут помолился, пообщался, говорит, с Богом. И Бог мне сказал, а помоги ему. Ты за него помолился? А что просто так вот? Да, вот.
1: И как это он так сказал ему?
0: Помоги.
1: Как тут?
0: Вот, меня это тоже заинтересовало, как он так ему сказал. Он говорит, во время молитвы, как бы...
2: У него тоже отключили свет.
0: Во время молитвы он мыслил как бы в ту сторону, чтобы как бы мне помочь, думал как. И пришла мысль, идея, слушай, а почему тебе бы не помочь? Вот. Как бы наперекос своим мыслям иногда приходят мысли...
2: От Бога.
0: От Бога. Вот. Я подумал, действительно это так или нет?
1: То есть такого не было никогда?
0: У меня такого никогда не было, и я слышал то, что многие люди, как бы, многим людям Бог отвечает на молитвы, допустим, в мыслях, еще как-то. Угу. Я хотел этого, я жаждал этого, да? И я хотел найти вот именно вот такую же связь с Богом. Я хотел найти Бога.
1: Чтобы слышать его, да?
0: Чтобы слышать его.
2: И что, в итоге ты отправился с ним куда-то, или он тебе как-то там помог, деньгами вот. Он тебе, может быть, дал? Нет?
0: Он мне говорит, слушай, у меня мысль пришла, давай поехали ко мне, поживешь у меня пару месяцев, я тут подумал, проанализировал все плюсы, все минусы. Я тут дом купил в Сочи.
2: Слушай, классный ответ от Бога. Я тоже в Сочи хочу.
0: Я тут дом в Сочи купил. Вон, поживешь у меня, поможешь мне как бы отремонтировать его. Заодно я тебе там финансово помогу слегка.
1: То есть нанял тебя работником?
0: Нанял меня как бы работником. И заодно, говорит, мы будем с тобой читать, погружаться в Библию, изучать более подробно.
1: Здорово. Как это решение повлияло на твою жизнь? Что же изменилось-то?
0: Я начал изучать Библию, читать.
2: Глубоко. Искать,
0: глубоко, более глубже. Я начал искать Бога, вот именно Бога в Библии. Много обычно Библия говорит нам о Боге, а я искал вот конкретно
2: самого
0: Бога, самого Бога.
2: Нашел?
0: Начал находить, да.
2: В пути.
0: В пути. Просто начал задавать вопросы, Господи, вот я хочу вот именно вот так же, как в этой истории, допустим. И
1: он отвечает?
0: Бог начал отвечать через какие-то обстоятельства. Я читаю Библию, Бог отвечает мне через обстоятельства.
1: Начались живые отношения?
0: Да, начались живые отношения, я начал понимать.
2: Слушай,
0: Бога.
2: А вот мне интересно, ты говоришь, что с финансовым положением, как вот с этим обстояли дела?
0: Я к пути улучшения этого всего. Я понял, куда стремиться, как это все делать.
2: А вот с детьми были проблемы с воспитанием их, клубом?
0: Я стратегию поменял. Я понял то, что духовно, в первую очередь, я должен духовно возрастать. И духовно надо понимать именно духовно, в Духе Божьем.
1: То есть все изменилось к лучшему?
0: Начало меняться, да. Это не конец.
2: Да. Спасибо большое, Егор. Спасибо, Юля. Спасибо, дорогие телезрители, что вы были с нами. Мы сегодня услышали прекрасную историю о том, как человек нашел путь в Боге. Мы все можем попадать в эти ямы, в эти обстоятельства. Не отчаивайтесь, обращайтесь к Богу, Он обязательно укажет вам верный путь. Ищите Его. Если у вас есть какие-то проблемы, просьбы, молитвенные нужды, пишите нам обязательно. Пусть Бог будет с вами. До свидания.

величие неба и грубые руки, веревки, плевки, неприличные звуки, великие муки великой любви. Чем более ругательств, тем более света в осанке, лице, пусть отрепье надето, плод их издевательств. Не скрыть им величия в терновом венце. И мысль им воздастся за это. Сейчас нет ответа, и небо молчит. Но сердце кричит, не имеют их руки, в смятении глаза, им мерещатся звуки и слепят сияньем картины суда, где он, слава неба, владычество света, он, тот, кто терпит их адские муки.

До старости я вас не оставлю. До седых волос буду нянчить. Я создал, я и носить буду. Поддерживать и охранять.

Маленький мальчик пришел на берег залива. И, находясь там на берегу, какое-то время пытался себя занять какой-то игрой. К нему подошел пожилой дедушка и спросил: «Что ты ожидаешь здесь? Чем ты занимаешься? Может быть, у тебя есть какое-то беспокойство?» Мальчик ответил: «Дедушка, через совсем небольшое время сюда, в этот залив, зайдет огромный белый корабль. И я отправлюсь в путешествие через океан на этом корабле». Пожилой человек скептически посмотрел на этого юношу и сказал: «Не хочется тебя разочаровывать, но в этот залив никогда не заходят такие большие корабли. Но ты можешь провести здесь время». Тогда мальчик еще какое-то время занимался какими-то подручными играми. Он бросал камешки в залив. И вдруг, через некоторое время, в этот залив, в эту бухту стал заходить огромный корабль. Это был действительно океанский лайнер. Заходя туда, он вызвал реакцию этого пожилого человека. Потому что он не представлял, что такой корабль может заходить в эту бухту. И тогда мальчик побежал к берегу. С корабля была спущена шлюпка, и она направилась к берегу. Мальчик перепрыгнул через борт этой шлюпки и, уже оказавшись там внутри, сказал: «Дедушка, простите, я не сказал вам о том, что капитаном корабля этого является мой отец. И он сказал мне, чтобы я ждал его именно на берегу этого залива». Сегодня мне хочется сказать о том, что наш Господь и Спаситель Иисус Христос, уходя с этой земли на небеса к своему небесному Отцу, сказал, что Он снова придет для того, чтобы быть вместе с нами. Для того, чтобы взять народ, который последовал за ним на небеса, для того, чтобы быть вместе всю вечность. И именно описывая эти события, евангелист Матфей в 24 главе говорит нам о том,

и четко формулирует процесс, в который будем вовлечены мы, ожидая второго пришествия Иисуса Христа. И поэтому сегодня я приглашаю вас посмотреть на 24 главу Евангелия от Матфея, и мы будем с вами читать тексты, которые описывают это событие в видении и понимании евангелиста Матфея. Когда мы смотрим с вами на 44 стих, мы читаем следующее.

своими, чтобы давать им пищу вовремя. Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Когда мы читаем с вами этот отрывок, мы видим, что все повествование 24 главы Евангелия от Матфея не ограничивается описанием событий, которые происходят вокруг нас. В жизни политической, в жизни социальной, в жизни общества, которое отражает ожидание второго пришествия. В завершении 24 главы Иисус Христос рассказывает нам историю, которая могла бы показать то, что является самым ценным и главным для нас. Потому что мы с вами не можем повлиять на те события и обстоятельства, которые происходят в мире. Это глобальное развитие событий описано и представлено в Евангелии в отношении всего общества, всего населения Земли, событий внутри климата, внутри политических событий. Но мы с вами можем увидеть, что же Евангелист Матфей записал для каждого из нас. Как мы с вами можем приготовиться ко второму пришествию? Ведь для нас с вами это самое важное – приготовиться ко второму пришествию Иисуса Христа, потому что мы хотим стать участниками жизни в Царстве с нашим Господом и Спасителем. И именно поэтому мы с вами обращаем внимание на эту историю, здесь записанную в завершении 24 главы. Сегодня мне хочется посмотреть на эту историю не в хронологической последовательности ее описания, а наоборот. Мы начнем со второй части этой истории, для того, чтобы остановиться и сосредоточить свое внимание, что же ожидает человека, который желает встретиться с Богом. И мы читаем с вами с 48 стиха. «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой». Удивительные слова, не правда ли? Человек, который описан в этом отрывке, не то чтобы говорит свою мысль публично. Он не проповедует об этом. Он не рассказывает своим близким и родственникам. Единственное, что с ним происходит, это то, что он подумал о том, что Христос придет не скоро. Скажет, написано, в сердце своем, не скоро придет господин мой. И если он оставит эту мысль в своем сознании, что произойдет с этим человеком, которому поручена особая ответственность управления хозяйством? Здесь написано так. «И начнет бить товарищей своих». Прервемся на этой фразе. Обычно в мире, когда человек получает власть и полномочия, способность управлять и влиять на людей, для человека естественным становится желание продемонстрировать свое достижение, свои способности, свое влияние, свою возможность оказать давление на того или иного человека. И вот здесь как раз-таки охарактеризован именно такой управитель. Хозяин, обратив внимание на всех своих слуг, выбрал именно его. И когда он выбрал именно его для управления, он почему-то решил, что его целью и задачей должно стать отложить в своем сознании возвращение хозяина. И поскольку хозяин придет не скоро, он решил реализовать свои внутренние, низменные страсти, которые наполнялось его сердце. Он решил бить товарищей, то есть демонстрировать им свое превосходство. И эта демонстрация приводит его в состояние, когда он теряет контроль за тем, какие события и процессы вокруг него происходят. Он начинает бить товарищей, а следующее, что говорится, он переживает состояние, которое описано в отношении людей, которые как раз-таки не представляют о времени, не понимают времени. Написано так. Начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами. Что это значит?
Человек, который представлен в этой притче, был назначен или определен.

Он управляющим в доме хозяина, и он оказался тем, который начал бить товарищей и есть и пить с пьяницами. То есть пережил моральное и нравственное разложение. И все это только потому, что в своем сознании для себя сказал: «Не скоро придет Господин мой». И поскольку Господин придет не скоро, я могу чувствовать себя абсолютно свободно. Я буду делать то, что мне нравится, то, что я хочу. И именно поэтому, когда мы с вами смотрим на эту историю, мне хочется, чтобы каждый из нас мог задать вопрос. А кого избирал хозяин в качестве того, кто должен был остаться управляющим? Избирал ли он человека, который не подавал признаков, что он наполнен, что он способен для того, чтобы реализовать эту задачу управления хозяйством? Видел ли в нем хозяин потенциал для того, чтобы он мог осуществить ту задачу, которая перед ним стояла? Наверное, да. Хозяин, оставляя свое хозяйство на попечение этого человека, понимал, что он будет заботиться о его хозяйстве, и он имеет потенциал для того, чтобы реализоваться как управляющий в его доме. Но когда хозяин ушел, и он подумал о том, что хозяин вернется не скоро, процессы стали происходить катастрофически. И в этой связи мне хотелось бы пригласить вас посмотреть на еще одну историю. Эта история записана в книге «Бытие». И мы с вами прекрасно знаем о том, как в книге «Бытие» происходят события, которые отражают опыт путешествия Иакова. И вот в 49 главе книги «Бытие» Иаков переживает особое состояние. Многие люди называют эту главу главой «Благословение сыновей Иакова». Но когда мы внимательно читаем то, что написано здесь, мы можем увидеть и почувствовать, что не все благословения, которые произносит Иаков, действительно выглядят как благословения. И вот мы с вами смотрим на то, что представлено здесь. Третий стих 49 главы книги «Бытие» говорит: «Рувим, первенец мой, ты крепость моя, начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Если Рувим обладает этими качествами, этими критериями, которыми описывает его Иаков, является ли это самой высокой оценкой для Рувима? На самом деле, человек, который назван «Ты первенец мой, крепость моя, начаток силы моей». Какая хорошая характеристика. Но, когда вы смотрите на то, что переживает Рувим, вы обнаруживаете, что вот этот потенциал, который находился в Рувиме, на самом деле не оказался реализованным. Потому что, когда вы смотрите на то, что должен был получить первенец, каковы преимущества первородного в семье в Израиле? Три основных преимущества, которые мы с вами вспомним. Обычно мы говорим следующее. Первенец получал двойную норму наследства. То есть, если каждому из детей в семье должны были приобрести по однокомнатной квартире, то первенцу должны были приобрести двушку в центре. Что это значит? Это значит, что он получал особый статус и особую материальную, особую защиту. Что еще получал первенец? Первенец получал полномочия управления семьей. И на самом деле, когда мы с вами смотрим на эту сферу, то мы различаем для себя два важных момента. Первое. Первенец получал управление административное. И мы с вами видим о том, что первенец должен был получить полномочия в управлении всей семьей, в административном управлении семьей. Второе преимущество, которое здесь же мы отмечаем. Первенец должен был стать священником в своем доме. То есть на него возлагалась священническая ответственность. Это огромное преимущество. Потому что вопросы религиозного направления – это вопросы идеологии. Это вопросы воспитания сознания семьи. И он, как первенец Рувим, должен был отразить на себе вот этот опыт управления семьей административного.
религиозного вдохновенного служения для семьи, обеспечения правильного восприятия живого Бога. И, конечно же, он должен был получить благодаря этому определенные преимущества. Он должен получить двойную норму наследства. Но когда мы с вами смотрим на то, что происходит дальше, в 4 стихе 49 главы продолжаются слова, которые говорит Иаков. «Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». То есть, человек, который был рожден как первенец, имел прекрасный потенциал для того, чтобы реализоваться как тот, который несет на себя ответственность за всю семью, вдруг оказывается в условиях, когда он взошел на ложе отца. Это значит, что он по своей сути, по своему характеру проявил слабоволие. Он оказался человеком, который не мог нести на себе всю ту ответственность, которая возлагалась на первенца. То есть потенциал в Рувиме был. Он мог стать тем, который несет ответственность за всю семью и заботится о верном курсе в религиозном направлении, о правильном административном управлении. Но все это исчезает. Все это пропадает, потому что он взошел на ложе отца. Иаков говорит, не будешь преимуществовать. Он потерял свое благословение потому, что он взошел на ложе отца. Он посягнул на то, что ему не принадлежало. И это шаг, который он осуществил в своей жизни, привел его к большому потрясению, поскольку он претендовал на все эти полномочия и вдруг потерял все. И вот теперь, когда мы смотрим на эту картину, когда мы видим Рувима, который все это мог получить, как тот, который претендовал на все, будучи первенцем, мы видим, что Рувим этого не получает. Но кому уходят благословения первенца? Если мы посмотрим на предыдущую главу в описании книги Бытие, мы обнаружим, что Иосиф, услышав о болезни своего отца, берет двух своих сыновей, Ефрема и Манасию, приходит к отцу для того, чтобы посетить его. Иаков сажает одного сына на одно колено, другого на другое колено, и он говорит Иосифу, вот эти два сына, они уже теперь не твои сыновья, они мои сыновья. И впоследствии, когда израильский народ получил свою землю на территории Израиля, Ефрем и Манасия получили два наследных удела на территории земли обетованной. Действительно, благословение первенца, которое растратил Рувим, не реализовав свои полномочия и свое право, из-за своего шага подлости и низости, которую он осуществил, получил Иосиф в своих сыновьях. Но куда ушли остальные благословения? Что случилось с остальными благословениями, которые существовали как благословение первенца? Мы с вами, читая продолжение 49 главы, обнаруживаем, что Иаков не очень легко относился к своему сыну Левию. И он говорит, «В совет их да не внидет душа моя». Это не звучит как благословение. Потому что он напоминал им историю о том, что случилось тогда, когда они уничтожили целый город. И этим самым поставили под удар репутацию всей семьи. Потому что они дискредитировали того Бога, которого представлял Иаков на этой территории. Но обратите внимание, если человек проявляет дух ревности в отношении соблюдения и исследования истины, что происходит с ним? Когда мы видим Моисея, который спускается с горы, после того, когда он увидел, что произошло с народом, когда народ развратился, что делает Моисей? Моисей говорит, кто Господень? Ко мне. И к нему приходит колено Левия. И он поручает им осуществить судебные действия в отношении всего народа. И эти люди осуществляют эти действия. И Левий получает полномочия и право священнодействовать среди своих братьев. Теперь уже Левий несет на себе благословение священства. И когда мы с вами читаем Пятикнижие, мы понимаем,
что Моисей был представителем этого колена. Господь через него осуществил описание всех этих событий,

которые были связаны с творением нашей земли, событий, связанных с опытом пути народа израильского. Сыны колена Левия выполнили свое обязательство и выполнили то предназначение, к которому призывал Господь изначально Рувима. Благословение легло на сыновей Левия. И, конечно же, хочется обратить внимание на третье благословение первенца, которое потерял Рувим. Третье благословение – это административное управление. И вы помните, что написано далее в продолжении 49 главы. «Не отойдет скипетр от Иуды и, жезл от чресл его». На самом деле Иуда теперь административно управлял всем Израилем. Это третье благословение первенца, которое потерял Рувим. И когда мы смотрим на это описание, мы понимаем, что у Рувима был потрясающий потенциал для того, чтобы реализовать все те задачи, которые возлагались на первенца. Но все эти задачи оказались нереализованными. Он потерял все эти преимущества. И когда мы с вами смотрим на то, что происходит в Евангелии Матфея, когда в притче Иисус Христос передает для евангелиста вот эти обстоятельства, связанные с ожиданием второго пришествия, мы видим потрясающую картину. Матфей адресует свое Евангелие прежде всего к Израилю, к людям, которые хорошо знают Ветхий Завет. И адресуя к ним свое послание, он говорит: «И начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Почему он подвергнет его одной участи с лицемерами? Почему рассечет? Потому что для израильтянина было понятно, еще с того времени, когда сам Авраам проходил между рассеченных животных, заключая завет с Господом, что этот путь между рассеченными телами животных свидетельствовал о том, что если человек не соответствует завету с Богом, он должен быть рассеченным. А почему с лицемерами? Священное Писание представляет для нас. Если мы с вами делаем вид, что мы соответствуем чему-то, если внешне на нас посмотреть, и мы вроде бы хорошие христиане, а по сути своей мы не ожидаем второго пришествия. Мы не ожидаем Иисуса Христа, грядущего к нам. Мы не живем так, как будто мы понимаем, что Он придет очень скоро. В таком случае это состояние лицемерного ожидания, когда наши мысли не наполнены реальным желанием встречи с Ним. И именно поэтому человек, который таким образом ожидает второго пришествия, окажется отданным одной участи с лицемерами. Но теперь давайте посмотрим на первую часть 45 стиха. «Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» Кто же этот верный и благоразумный раб? Когда мы с вами смотрим на семью Иакова, мы обнаруживаем, что верным и благоразумным среди сыновей Иакова является Иосиф. Он верный и благоразумный раб, который оказался в рабстве под влиянием своих братьев. И находясь здесь в рабстве, он зарекомендовал себя как человек, который действительно был верен принципам. Тогда, когда жена Потифара обратилась к нему с соблазнительным предложением, он, обращаясь к ней с ответом, не сказал, что он не может поступить так, потому что уважает ее мужа. Он сказал, что он не может нарушить заповеди, потому что это все видит сам Бог. Это состояние верности Богу отражено в опыте Иосифа. Но мы видим, что Иосиф был не только верным, он был еще и благоразумным. И когда мы обнаруживаем, что происходит с Иосифом в темнице, своим поведением, своей властью, которую он получает от хранителя темницы, он не пользуется для того, чтобы обрести выгоду для себя. Все, что он делает, он честно, ответственно выполняет свое поручение. И именно поэтому, когда слуги царя оказываются в темнице вместе с ним, именно к нему они приходят для того, чтобы рассказать сон, который приснился им накануне.

Когда вы хотите рассказать кому-то сон, который вам снился, естественно, что вы делитесь этой информацией только с теми людьми, кому вы действительно доверяете. И эти слуги царя доверяли Иосифу, потому что он был верным и благоразумным. Но далее мы читаем еще нечто здесь об этом верном и благоразумном, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Иосиф занимался тем, чтобы давать пищу людям вовремя. Он открывал им характер Бога вовремя. Он делился словом об истине вовремя. Он демонстрировал свою верность в том, что он открывал свое понимание божества вовремя. И это помогало людям узнавать правду и доверять его словам. И вот теперь, когда мы с вами смотрим на верного и благоразумного раба, который описан в 24 главе, и говорим с вами о сыне Иакова, Иосифе, посмотрите, что написано в 46 тексте. А здесь сказано следующее. «Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Иосиф оказался тем, которого поставили над всем имением не только Потифара в его доме, не только в темнице, когда он был управителем. Его поставили над всем Египтом, потому что Иосиф оказался верным, благоразумным, вовремя раздающим хлеб рабом. Когда мы с вами смотрим в целом на всю эту историю, записанную здесь, Господь призывает нас через эту весть, чтобы мы с вами сегодня готовились ко второму пришествию Христа. Нам крайне важно позаботиться о том, чтобы мысль о Его скором возвращении не оказалась затерта в нашем сознании. Вера в то, что Он придет, не должна исчезнуть из нашего поля зрения. Потому что если только мысль о том, что Он придет не скоро, начнет жить в нас, мы будем делать то, что делал этот злой управитель, представленный в этой истории. И тогда конец предрешен. Только мысль о том, что Христос придет не скоро, лишает нас будущей перспективы. Если же мы с вами сегодня посмотрим на управителя, который оказался верным и благоразумным. Именно этот путь предлагает для нас Евангелие. Если мы будем следовать тем путем, которым шел Иосиф когда-то в чужой стране. В таком случае, дорогие друзья, мы обязательно сможем обрести в своей жизни подлинное состояние счастья, увидев Иисуса Христа грядущим на облаках небесных. Христос никогда не говорил слов впустую. Слово Божье никогда не произносится, чтобы остаться тщетным. Оно всегда приносит результат. Его словом была создана наша земля. Его словом было совершено искупление человечества. Он совершил это искупление на Голгофском кресте. И сегодня он призывает через свое слово задуматься о том, что он скоро придет на эту землю. И когда Христос придет на эту землю, так важно, чтобы мы с вами были приготовлены к встрече с Ним, потому что мы увидим Его грядущим. И так важно, чтобы мы оказались теми верными и благоразумными рабами, которые понимают ответственность за это ожидание и готовятся к встрече с Ним. И готовятся не только сами, не только тем, что они служат тем людям, которые их окружают. Они готовятся еще и тем, что они желают вовремя отдать Слово Божье для окружающих людей. И самое главное, они готовы встретиться со своим любимым Господом, который искупил их от грехов и дает им надежду на счастье в вечной жизни.

В начале всего было Слово, и Слово было с Богом, и само оно было Бог. Слово от начала уже было с Богом, через Него все обрело свое бытие, и без Него ничто из существующего не появилось. В Слове была жизнь.

0: И жизнь – это свет людям. Этот свет и во тьме светит. Не одолела она его. Пришло время, и явился человек именем Иоанн. Он был послан Богом и пришел как свидетель о свете свидетельствовать, чтобы каждый, кто услышал его, мог уверовать в свет. Сам он не был светом, но ему суждено было свидетельствовать о свете. А сам свет, истинный свет, озаряющий каждого человека, уже входил тогда в наш мир. Он был в мире, но мир обязан тех же, кто принял, кто уверовал в него, наделил он правом быть детьми Божьими. Детьми, необычным образом рожденными, не от влечения плоти и не от воли человеческой, но от Бога они рождены.
1: Строгости. Каким должно быть воспитание в христианской семье? Особенно с учетом того, что мы хотим вырастить детей, которые не только захотят принять нашу веру, но и смогут жить в современном мире. Сегодня будем... Это вопрос, который волнует, наверное, всех. Всех, у кого есть дети или кто планирует иметь детей, у кого есть внуки, и так далее. Вот вопрос воспитания. Дать свободу, чтобы ребенок сам определялся в каких-то вопросах.
2: Да, там горячему прикасаться нельзя. Там, не знаю, плохие какие-то слова говорить нельзя. Угу. Когда улицу переходишь, значит, без взрослых это делать нельзя. На первых порах. Да.
1: Обижать девушку.
2: Кроме стены, которые... Кроме того, что тепло содержат, они препятствуют тому, чтобы в дом пришли какие-то люди нежелательные. Да, если у нас там участок есть, мы забор ставим, это тоже нельзя. Когда едешь на машине, значит, кругом знаки висят.
1: Предписывающие.
2: Еще предписывающие, которые отчасти тоже являются запрещающими. Вот только так можно, по-другому нельзя. И можно множество примеров из нашей жизни привести, когда, нельзя. Да? Вот река течет не где хочет, а там, где русло. Или дорога. Достаточно ли у нас власти, внутренние силы, для того, чтобы эти запреты устанавливать и поддерживать?
1: Мне кажется, воля и власть даже здесь несколько вторичные, потому что есть все-таки цель, чего мы хотим. Добиться.
2: Цель всех... Проблема чаще всего не в детях. Или всегда. Если дети здоровы, если они обычные, да? Если они... Что-то там у них нет такого непоправимого. Проблема в родителях, в тех, кто воспитывает. Угу. Воспитание как таковое, да? Кстати говоря, слово «образование» От какого слова?
1: Образ.
2: От слова образ. А какой образ? Какой
1: образ? Каждый раз разный.
2: Да.
1: То есть чего хотим?
2: Делаем тот образ, которым мы сами, в общем-то, являемся, или который мы видели, или в котором нас сделали когда-то наши родители.
1: Понимаете? Хотим, чтобы наши дети достигли того, чего не достигли мы.
2: Достигнуть.
1: Мы же хотим, чтобы они лучше были.
2: Да, тут имеется в виду все-таки образ, к нам относились. Да, например, я знаю там семьи, может быть, они такие немножко архаичными покажутся, где дети называют родителей на «вы». Да. А почему? А потому что родители свои как-то к этому относятся. Терпимо там, да, открыто неповиновение такое показывают родителям. Причем, будучи довольно-таки маленькими, устраивают истерики и управляются. Почему? Наверное,
1: Иногда потому, хотя, наверное, даже не просто иногда, а чаще всего.
2: Потому... Спонтанно, установление этих запретов, угу. Да, то это не воспитание. Воспитание – это что-то такое продуманное. Понятно, что все на 100% не.

0: нельзя продумать. Но все-таки, тем не менее, что такое опробованное, накатанное? Да? И в этом смысле благословенны те семьи, в которых вот это воспитание передается. То есть это важно. И в этом смысле вот это осознанное отношение к воспитанию является принципиально важной вещью. Конечно, если, допустим, не повезло с хорошим воспитанием кому-то из родителей, но он это осознает, значит, он может что-то исправить. Да, он может какие-то образцы давать, вот этот образ. И второй момент – это стиль воспитания. То есть первый момент, первое, о чем мы говорили, это, собственно, что ты хочешь воспитать? Что? Вот ты понимаешь, что ты хочешь воспитать? Да? Автопретов, да, по сути дела. И вот как эти запреты устанавливать? Как? Ну, есть четыре таких стиля, что ли, воспитания, вот о которых такая простая схема, чтобы ее можно было запомнить. Если вы говорите ему «нельзя», то он не понимает, что такое «нельзя». Ему нужно попробовать, что значит «нельзя». То есть если в розетку нельзя пальчики совать, то, что ударит током, он не понимает, что это такое. Ему нужно попробовать, как это ударит током, понимаете? Поэтому просто сказать нельзя, ну, то, чтобы попробовать. И чем старше ребенок становится, тем более важно это делать. То есть обсуждать с ребенком жизнь. Да. Куда идти, там, что делать, как это бывает. То есть находиться с ним постоянно в контакте. Ну, в таком авторитетном контакте.
1: Понятно.
0: Наставляемого. Да. И здесь очень важен авторитет. То есть, ну, это уже отдельный как бы разговор, как родитель поддерживает свой авторитет, да. Ну, как правило, он поддерживает авторитет своей мудростью, тем, что он не противоречит. Вот это важная вещь. Одно дело установить запрет, а другое дело его постоянно поддерживать. Угу. То есть, если вы не последовательны в том, чтобы этот запрет поддерживать, то ребенок, раз-два нарушив и не получив за это никаких последствий, понимает, что ваше слово ничего не значит поддерживать. Это вот одна из сложностей. Проще скатиться как бы на уровень просто дружеских отношений. Запреты есть, но как бы родители их не поддерживают. Они считают, что отношения важнее нарушения запретов. И получается такая история, когда дети там, каким-то опытным путем, да, они в этом смысле очень сильно...
1: Причем с самого юного возраста, юного в смысле, там, ну, уже в 2-3 года ребенок начинает манипулировать.
0: Да, и в этом смысле они проигрывают детям тех, которые жили и воспитывались запретами. То есть они должны будут пройти путем. Это строгое, без обсуждений, установление запретов. То есть я тебе сказал, что нельзя. Если ребенок нарушает, обязательно следует строгое наказание. Мне один мой как бы знакомый говорил о том, что в его детстве он сразу не наказывал. Он на вечер всегда откладывал наказание. И он говорит, самое страшное было это вот ожидание
1: этого наказания. Дед Каширин на субботу.
0: Да. И он говорит, он на работу ездил на мотоцикле, отец его, и говорит, я звук двигателя, говорит, отличал от тысяч других мотоциклов. Это тоже стиль, который очень жестко, четко регламентирует, значит, путь человека, но негатив этого воспитания мы тоже как бы понимаем. Проблема в чем? Проблема в том, что тогда, когда того, почему нельзя, почему я это делаю, или почему я это не делаю, вот, им строго управляли, как в бетонных таких берегах, вот он в жизни его проходило, а как эти бетонные берега закончились, он разлился, как бы, и русло свое потерял, да. Вот. Ну, и четвертый стиль – это такое жесткое, не про воспитание, но я имею в виду, вот, как вот родители часто относятся к детям. Да, вот они как бы заняты своим, они могут заботиться о детях, они могут покупать им все, что они хотят, вот, но при этом жить своей жизнью, а дети могут жить своей жизнью, да. Такой безответственный как бы стиль. И вот

0: В этих четырех как бы, стилях как каждый из нас может себя в чем-то узнать. Да? Но идеальным стилем вот этим является вот этот первый, который требует от нас, в общем-то, большой энергии и большой любви к своим детям. Потому что мы все время должны быть с ними на связи, все время должны поддерживать свой авторитет в их глазах, вот, и не расслабляться, понимая, что будущее наших детей зависит только в этом возрасте, да, от нас. Когда они уже вырастут, когда они уже станут самостоятельными, мы уже сделали все, что могли. Но до определенного времени их будущее зависит только от нас.
1: Это целенаправленный процесс. И мы не имеем права устраниться из этого процесса, потому что при отсутствии воспитания растут сорняки. Всего доброго, до свидания.

«За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».

0: когда он посвящает себя Богу. Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель из Набережных Челнов Анвар Гендулин. Анвар, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рады, что вы нашли время, приехали.
1: Как вы сказали, священнослужителя, да, являюсь пастором церкви. И там нахожусь с 2014 года. Но я не родился там. И я родился совершенно в другой части нашей страны и бывшего Советского Союза. Я родился в южных регионах, родился в республике Таджикистан. Угу. И в городе Душанбе, столице. И родился я в атеистической семье. Личная такая советская семья. То было время, когда, в общем-то, многие так жили. И мы были патриотами своей страны. И мама, бывало, сажала нас как-то вместе, детей. Я был третьим в семье. Еще говорила, что мы атеисты, что Бога нет, и что значит,

0: но при этом мы хорошая семья, то есть, которая старается какие-то определенные установки и традиции соблюдать. Вот как вы думаете, она это говорила из каких побуждений? Потому что так надо или потому что вот она сама в это действительно верила? Как вы считаете?
1: На мой взгляд, может быть, даже она сама не до конца не понимала, потому что, несмотря на то, что утверждали родители, что мы атеисты и Бога нет, но в то же время 1-2 раза в году это не мешало им собирать домой бабушек, и в конце трапезы обязательно звучала какая-то молитва. То есть это было, наверное, и во всех других семьях, но на тот момент все-таки, хотя мы и были атеисты, но все равно какую-то связь на всякий случай с духовностью тоже придерживались этой связи. Но после этих встреч, после ухода этих бабушек, все опять возвращалось на свою, как бы, на свою линию, и мы продолжали жить, как обычные советские граждане. Кто-то трудился, кто-то учился. Вот, и я...
0: А характер у вас такой достаточно был бойкий, можно назвать, да? Или вот вы все-таки были более спокойный такой, но при этом активный?
1: Да, я, в общем-то, не могу сказать, что я был очень спокойный. В общем-то, везде, где только мог, я старался пролезть, все узнать, везде все попробовать, все. Поэтому я... к сожалению, много ошибок наделал в своей жизни.
0: Просто вот я когда с вами разговариваю, вот создается впечатление, что вы такой мягкий человек, такой приятный. Вот интересно, вот все-таки, вот когда вы сказали вот про маму, что она вот давала такие определенные установки, вот все равно же, вот как бывает, да, дети, они перенимают очень быстро, и они потом это все несут в общество.
1: Да, конечно, но и на меня повлияло то общество, в котором я живу, жил тогда, на тот период, поэтому... Я бы так сказал, что сегодня, оглядываясь назад, я думаю, что если бы в тот момент я знал Бога, и моя семья была бы с Богом, и были бы какие-то твердые духовные основания у нашей семьи, то, может быть, я бы не делал тех многих ошибок, которые, к сожалению, я совершил, и сегодня, может быть, моя жизнь была бы, ну, намного лучше, может быть, как бы я больше мог вспомнить того добра, которое было
0: бы
1: в моей
0: сделать,
1: жизни.
0: Да,
1: мог
0: например.
1: Бы сделать, но, но постепенно, видимо, Бог вел меня, вел мою семью, потому что жизнь продолжалась, и в определенный период времени все-таки... Бог стал влиять на мою семью, не на меня в первую очередь.
0: Так, а как так получилось?
1: Из нашей семьи первой вообще обратилась к Богу и вообще к духовным вещам, к духовным истинам, это моя старшая сестра.
0: Как вот. Думаете, что ее побудило? Она была какая-то вот не такая, как все, да, из семьи. Вот что-то ее все-таки отличало. Как вот? Все равно же обычно, почему к Богу приходит? Человек, как правило, расположен, должен быть к этому. Ну или что-то произошло в жизни этого человека такое, что могло бы послужить?
1: Ну, в то время уже это были 90-е годы, и это была нестабильность, это были... В общем-то, напряжение в гражданском обществе, и поэтому определенная была такая ситуация, когда многие люди стали задавать вопросы. И в силу обстоятельств вот моя старшая сестра познакомилась с верующими, и она впервые в руки взяла Евангелие, Новый Завет, и стала читать. И когда она стала читать, у нее появились вопросы. И, может быть, если я не буду подробно останавливаться, в общем, об один прекрасный день, я об этом, конечно, ничего не знал, я жил своей жизнью, но вот она попадает к верующим, и она задает им те вопросы, которые вызвало у нее Евангелие, чтение евангельских текстов. И благодаря тому, что она попала к верующим, и ей помогли.

0: могли понять эти тексты, она узнала больше, узнала о Боге, узнала о Его Слове, узнала о Его законе Божьем и вообще о принципах, которые заложены в Священном Писании. И вот это ее настолько вдохновило, она приняла это всем сердцем и поняла, что есть вообще смысл в жизни, что есть еще то будущее, которое Бог открывает, да, людям. И вот она стала молиться за всю нашу семью. И...
1: Как интересно, вы такую последовательность интересную рассказали. То есть, получается, она сначала познакомилась вот с этими людьми, верующими, потом она открывает Евангелие, то есть изучает Слово. Обычно как происходит? Обычно человек сталкивается непосредственно с Богом, да? То есть, вот, ну, бывает так. И потом уже он начинает его узнавать и познавать через Священное Писание, да, через Библию. А здесь получается, что она сначала начала читать, да, вникать, и уже потом задает вот эти вопросы, и потом открывает для себя Бога. То есть интересная здесь какая-то взаимосвязь. Потому, почему я говорю об этом? Не все просто Библию берут как ориентир и как истину.
0: Да.
1: Для кого-то это обычная мудрая книга. Вот как вы считаете вообще в жизни вашей сестры, вас, да, так как вы священнослужитель, чем вообще для вас является эта книга? Что она для вас значит? И почему вы ее обычной мудрой книгой не сможете назвать? Для вас это что-то больше?
0: Конечно. Я считаю, что если человек сегодня просто возьмет Библию и с молитвой, с простой молитвой попросит у Бога мудрости и начнет ее изучать, то он так или иначе придет к пониманию, что это не просто какая-то книга, это не просто сказка. Сказки так не пишутся. Это Слово Божье. И то, что, например, на меня повлияло, когда я открыл Писание, и я увидел пророчество Библии, вот это меня очень зацепило, потому что я понял, что пророчество – это заранее предсказанная история. Ну и мне было интересно узнать, а что же Библия говорит о будущем. И я увидел, что Библия, она очень четко открывает события, в общем-то, истории и наперед рассказывает то, что будет. И я увидел, как все пророчества Библии исполнялись на протяжении истории жизни человечества, и даже есть очень много ясных пророчеств, которые сегодня исполняются, и есть те, которые еще не исполнились, но мы увидим, как они исполняются. Это меня просто, ну, просто потрясло, и я понял, что есть Бог, который все сотворил и который все ведет своей премудростью. Это помогло мне изменить свою точку зрения, в общем-то.
1: Вы сразу к этому пришли? Как вообще происходил этот путь?
0: Нет, вот этот путь произошел постепенно. Конечно, моя сестра, она молилась за всю семью, но первая, кто, в общем-то, также, это, получается, после нее пришла к Богу моя мама. И хотя моя мама была атеистка, как я и говорил, и она, в общем-то, была очень недовольна тем, что ее старшая дочь пошла в какую-то церковь и стала читать Библию, и мать считала, что это секта какая-то. И она пошла, в общем-то, разобраться, что это за какая-то секта, что это за церковь там, и какую Библию они там изучают. Но когда она пришла и увидела служителей этой церкви, пастора, когда она увидела людей, которые там, и там оказались ее знакомые, ее друзья. И это было тревожное время, и она увидела, что все люди очень положительные, все очень добрые, и с большой любовью ее встретили. То мама решила послушать. И она стала изучать тоже, стала задумываться, стала читать. И в конце концов она принимает тоже Божий свет и становится верующей.
1: Как интересно вы сказали, вот именно атмосфера, именно вот эти вот взаимоотношения, то, как люди себя ведут, с каким посылом, с каким вообще светом они идут, да, вообще и в церковь, и непосредственно в церкви находятся, как все-таки это повлияло на ваш

0: нашу маму, да. и может вообще в целом повлиять на людей, окружающих вокруг нас.
1: И это очень важно. Я думаю, что сегодня, если человек приходит в собрание верующих, если он переступает порог Дома Божьего, молитвенного дома, или знакомиться с верующими. Первое, конечно, впечатление о том, как его встретили, как с ним общались, играет очень ключевую роль. И он, можно сказать, решает дальше, стоит ли ему продолжать в этом направлении свой путь, свое познание. Поэтому, благодаря тому, что люди были добрыми, и моя сестра, и моя мать, в общем-то, стали верующими. Ну и они стали после этого молиться за меня. А в этот момент я был далеко.
0: Молитвенная цепочка началась.
1: Да, я был далеко от Бога. И в этот момент, более того, я должен был идти в армию. Мне исполнилось уже 18 лет. И я ушел, можно сказать, в армию, уже не был рядышком. Но они продолжали молиться. И знаете что? Вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что молитва действует. Потому что, несмотря на то, что я был на расстоянии тысяч километров от них, но вдруг в моем сердце, вот, ну, можно сказать, в сердце атеиста, вдруг появляются мысли. То есть я начинаю задумываться. Попалась в руки Евангелие. Это была не полная Библия, это было просто Евангелие, где я мог прочитать о жизни Иисуса.
0: А что особенно привлекло в Иисусе Христе?
1: Меня привлекла его любовь, его терпение, его мудрость, и при том его всемогущество, потому что такие чудеса, которые он творил, просто никто, ни один человек не мог сотворить. И поэтому у меня зародилась вот эта вера. И при том я узнал о вот этих пророчествах, я увидел, как Бог заранее показывает наперед всю историю Земли. И меня это настолько вдохновило, что я стал, в общем-то, потихонечку обращаться к Богу, и я стал молиться. И вот тут меня ждал еще один сюрприз. То есть на многие мои молитвы я видел явный ответ. И такие искренние, такие мои молитвы, которые я, как начинающий верующий, обращал к Богу, они не были, как сказать, незамеченными. Бог отвечал мне и давал мне четкие, ясные ответы, и я видел, как Бог действует в моей жизни. Это меня вдохновляло очень.
0: И... Может быть, какие-то помните чудеса, какие-то невероятные события, что-то особенное?
1: Да. У меня было очень много, конечно, таких ярких событий и ярких чудес. Но я расскажу просто, вот я молился о том, чтобы Бог помог мне найти спутницу жизни. И чтобы это была девушка верующая, чтобы это была девушка, которая любит Бога. Но так как я сам, в общем-то, любил играть на гитаре и петь, я просил у Бога, чтобы она была музыкальной, чтобы мы вместе могли с ней петь. И так как я вообще хотел свою жизнь связать с Богом, я хотел, чтобы мы вместе понимали друг друга, чтобы не только была любовь между нами, но чтобы и желание вместе служить Богу, это тоже было. И, конечно, чтобы в конце концов мы создали семью, и Бог нам дал детей и возможность вместе с семьей жить и, в общем-то, служить Богу. И вы знаете, вот, может быть, я так кратенько коснусь этого, но в тот момент мне было уже 27 лет. И, в общем-то, моя мама спрашивала, ну, сынок,
0: когда уже?
1: Когда? Да. Когда ты, да? И вот как-то я сказал маме, ну, давай тогда, если Бог слышит наши молитвы, то напишем конкретную молитвенную просьбу. И мы с ней посоветовались и поняли, что неплохо было бы, в общем-то, на тот момент я еще не знал, не был знаком со своей будущей женой, но мы уже с мамой молились, когда лучше планировать свадьбу. Это была ранняя весна,

0: и не зная вообще, что меня ожидает впереди, предложение было от моей матери, что лучше делать свадьбу осенью, потому что, ну, сезон закончен, урожай собран, в общем-то, и это будет и удобно, и дешево, и интересно. Ну и мы записали: «Господи, помоги Анвару, значит, найти супругу, будущую свою жену».
1: А записали и просто вот,
0: вот взяли обычный... молитвенный журнал. Мы вели молитвенный журнал. Не просто, у нас был молитвенный журнал, мы молились. И мы не остановились на этом. Мы даже посмотрели на календарь и нашли определенную дату. Я помню, что, в общем-то, на 28 октября эта дата попала. В общем-то, удобно было 28 октября. Это был выходной день. И вот, представляете, мы записали: помоги к 28 октября, чтобы все решилось. И чтобы была хорошая свадьба, и чтобы была создана семья во имя Господа нашего. Помолились и сказали «Аминь». И я вот в этот момент до конца, может быть, не понимал, но эта молитва пошла прямо на небеса. И спустя месяц я встречаю свою будущую жену. Я вижу, как она поет в хоре, и она мне нравится. И я начинаю знакомиться с ней, и получается, что это знакомство осуществилось, и Бог так действовал, что и я ей понравился, и она мне понравилась. И так интересно Бог вел, что...
1: Внутри вот это вот четкое, ясное понимание было, что это вот именно ваша спутница будущая.
0: Ну, конечно, я не мог сказать сразу, что это она, но меня влекло, и я, можно сказать, влюбился в нее и стал проявлять интерес. И в конце концов я увидел, что она, в общем-то, первое, то, что она свободна, она не замужем, второе, она очень интересная, красивая, музыкант.
1: Как зовут вашу супругу?
0: Мою супругу. По-татарски Марьям, по-русски Мария. В общем-то, ну, поэтому... Я Машеньку увидел, вот она пела в хоре, и мы стали общаться, стали дружить. Ну и что вы думаете? Мы, начиная с весны до осени, очень хорошо знакомились, общались, встречались, ездили вместе на лагерное, переписывались. И несмотря на то, что она жила в одном городе, я в другом, это было время общения. И осенью мы понимаем, что, в общем-то, у нас есть очень много общего, и она для меня стала очень дорогой, и я предложил ей руку и сердце, и она ответила согласием.
1: По датам все сошлось.
0: Чуть-чуть не сошлось, потому что на 28 число не было записи в ЗАГСе, и мы смогли записаться и просто по датам на 2 ноября. Ну, это буквально 4 дня.
1: Какая прекрасная дата. У меня дочка родилась 2 ноября.
0: Так вот, я хочу сказать, что Бог усмотрел, и мы создали семью, и Бог нам дал замечательных детей. На сегодняшний день мы вместе вот уже более 20 лет, и у нас 3 детей, 2 дочери и сын. И моя семья для меня – это самое дорогое, что мне дал Господь. И моя жизнь вообще изменилась, и поэтому мы вместе вот живем, и славим Бога, и воспитываем наших детей. И это очень интересное время.
1: Слава Богу, что и дети ваши тоже верят в Бога, и они находятся, насколько мне известно, вместе с вами в служении. Угу. Вот расскажите об этом. Дело в том, что сейчас такое время, когда многие дети, они даже не понимают ценности, насколько это важно присутствовать в церкви. Многие родители сами не посещают церковь по каким-то своим личным причинам. Да? Кто-то в поисках находится Бога, истины, достаточно долгое время. И дети, соответственно, тоже. Вот расскажите о ваших детях. Как вы их, правильно сказать, да, привлекли

0: к этому, и как они тоже познают Бога и растут в этом?
1: Да, я считаю, это очень важный вопрос, потому что воспитание детей является, можно сказать, самым главным вопросом для того, чтобы они могли вырасти и стать духовными людьми. И поэтому мы с супругой очень серьезно подошли к этому вопросу. И, можно сказать, Бог нам открыл через Библию, через другие духовные источники. Мы прочитали много книг, в общем-то, разных о воспитании. И одна из этих книг, которую мы читали, и до сих пор я считаю, что ее важно читать, это книга «Воспитание детей». Очень много почерпнули в этих книгах, и там сказано о том, что нужно с самого детства начинать воспитывать детей и вести их к Богу. И родители являются как бы ответственными перед Всевышним, потому что Бог дал этот великий дар наших детей, и потому и многие ошибаются, говоря, ну вот вырастет ребенок, там вот сам решит, нужно ему или не нужно. Но когда я вместе с моей супругой, когда мы смотрели на наших детей, мы понимали, что от нас очень многое зависит. И читая Священное Писание, мы видим пример Авраама того же, который очень серьезно относился к воспитанию своих домочадцев. И когда встал вопрос, где ему дальше жить, и его племянник Лот выбрал всю окрестность Содомскую, Авраам не пошел в Содом. Почему Лот пошел в Содом? Потому что там хорошо было решать вопросы с бизнесом, там можно было отдать детей в хорошие университеты, в институты, в общем-то, и там можно было как-то развивать свою жизнь, и легко было, может быть, налаживать отношения с миром, как бы с бизнесом и так далее. Но Авраам, мы видим, он взял свою семью и удалился как можно дальше от Содома и поселился подальше от Содома. И своих детей он воспитывал именно в послушании к Богу. И мы видим, что последствия такого отношения... То есть Авраам был за то, чтобы как можно дальше отдаляться. То есть он не отпускал своих домочадцев и не давал им возможности жить кто где хотел, в общем-то. И это принесло свои плоды. Мы видим, чем закончилась жизнь Лота и его семьи. Мы помним, что, да, Лот спасся, можно сказать, да, но его дети и его жена, они пропитались этим Содомом. Жена не могла оставить мысли о Содоме, она обернулась и превратилась в соляной столб, а его две дочери, которые, можно сказать, пошли, вышли вроде бы из Содома, то они вышли, но Содом из них не вышел. И когда, помните эту печальную вот ситуацию, когда они решили поступить по обычаю всей земли. По обычаю какой земли? По обычаю Содома, получается. Они напоили своего отца, переспали с ним, и в конце концов родились у них сыновья, и они стали родоначальником двух народов, и это были нечестивые народы. Да. А Авраам, если взять его потомков, то мы видим, как пример его сына Исаака, который, узнав, что его должны принести в жертву, он, будучи 17-летним уже, можно сказать, крепким юношей, он мог бы просто откинуть этого старика, уже ослабевшего, и сказать: «Ты что, папа, придумал меня в жертву приносить?»
0: Он бы мог сам его, можно ли сказать, что Авраам...
1: Но мы видим, что Исаак, он соглашается, был послушен настолько, что он дал себя связать и согласился стать этой жертвой. Вот это воспитание.
0: Да. А можно ли сказать, что вот в вашей жизни Авраам, ну, он сыграл такую определенную роль, вот как пример такой из Библии? Так можно сказать?
1: Это один из таких примеров ярких, которые тоже меня побудили. И поэтому мы с моей женой очень тоже много молимся. Мы каждый день молимся за своих детей. И мы поняли, что воспитание детей нельзя оставлять на какой-то последок. Это серьезный вопрос, это архиважный вопрос. И я сегодня вижу, что многие семьи,

0: окружающие нас вообще страдают от того, что дети, можно сказать, они не хотят идти к Богу, не хотят читать Слово Божие, не хотят как-то духовно возрастать. И они все время смотрят на этот мир. И мы действительно поняли, что очень важно, чтобы наши дети духовно возрастали. Очень важно то, чем они питаются. И я имею в виду не только физическую пищу, но и чем они питают свое сердце, свой разум. От того контента, который они потребляют сегодня. Это очень важно. Потому что то, что мы смотрим, то, что мы слушаем, то, с кем мы общаемся, и тот контент, который мы потребляем, он влияет на характер, влияет на личность. И поэтому, опять-таки, если возвращаясь к Аврааму, он давал своим домочадцам очень правильный, выверенный духовный контент. Он говорил им о великом Боге, он рассказывал свои опыты, он молился и совершал жертвоприношения, и вся семья это наблюдала. И поэтому,
1: то есть это не просто слова, а еще и действия. Он подкреплял действия. Да.
0: И поэтому мы решили в семье, что мы будем говорить с детьми открыто. И по мере того, как они взрослели, мы говорили с ними о том, что они могут как бы смотреть и как это повлияет на них. Да, мы обсуждали с ними, какие фильмы можно смотреть, какие нет, какие, в общем-то, какую музыку слушать, а какую нет. И, в общем-то, мы поняли, что вот ведя такой открытый диалог, в принципе, дети воспринимают, и они сами уже начинают понимать. И в определенный день дети почистили все свои плейлисты и убрали всякие ненужные, значит, композиции из своих плееров.
1: Многие, я думаю, что наши зрители задаются вопросом, а как же сделать это правильно, мягко, с любовью, чтобы не испортить отношения, потому что это действительно проблема нынешнего века нашего, да, современного мира, когда и дети, и родители все находятся в информационном активном потоке, и это просто неуправляемо даже порой. Как это сделать вот правильно? Как вы осознали это?
0: Ну, во-первых, это зависит и от позиции самих родителей. Это очень важно, потому что если родители имеют такую модель вседозволенности, да, в своей семье, и когда ребенок чувствует, что он делает, что ему хочется, то, конечно, это приведет все-таки к духовному упадку, потому что ребенок будет сам решать, сам и все как бы делать, что ему вздумается. Но я за, и я в то же время не за авторитарную модель, где родитель сказал, и ты не можешь уже повернуть ни вправо, ни влево. Я за авторитетную модель управления семьей. Поэтому мы говорим о всех плюсах и минусах того или иного поведения. Мы озвучиваем это. Мы молимся вместе. Мы читаем из Библии, читаем из других христианских книг, как правильно. Мы многократно говорим об этом, и тогда дети начинают понимать. Но приходится, чтобы быть авторитетным, нужно прилагать максимум любви, уважения, заботы, но в то же время и отчет, и контроль какой-то, да. И поэтому я, например, договаривался со своими детьми, что мы будем просто смотреть. Да, я иногда смотрю, что они слушают, что смотрят. И даже историю, значит, какие страницы они открывали. И это нормально. Потому что сегодня мы понимаем, что то, с кем человек общается, влияет на него. Худые сообщества развращают добрые нравы. И поэтому, если раньше говорили, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Сегодня это звучит по-другому. Скажи мне, кто твой блогер, и я скажу, кто ты. Скажи мне, на кого ты подписан, и я скажу, кто ты. И поэтому мы об этом тоже говорим. Мы с супругой об этом тоже очень молимся и приняли решение.

0: Что каждому ребенку мы, помимо наших совместных общих встреч утром и вечером, где мы вместе молимся, мы еще уделяем один раз в неделю каждому из наших детей по полчаса для личной, близкой молитвы только с этим ребенком. И хотя они уже, они уже старше стали, но у каждого из них свои нужды. И бывает, на этих утренних встречах мы полчаса молимся, и мы спрашиваем, какие переживания у тебя сейчас наша дочь или там сын. И они рассказывают, у них есть свои молитвенные дневнички, и они записывают свои переживания. Не все так гладко, но каждый особенный, и у каждого свой характер. И поэтому нам нужно знать, чем они живут. И порою это играет ключевую роль в доверительных отношениях. Это очень важно. Поэтому семью, можно сказать, удержать в этом духовном ковчеге, и чтобы она не утонула, чтобы она не погрузилась в этот мрак мирского какого-то греховного состояния, очень важно прилагать усилия каждый день. И этому учит нас Слово Божие, этому учит нас, в общем-то, пример людей Божьих.
1: Да. Анвар, расскажите, пожалуйста, что сейчас для вас значит жить с Богом и жить в Боге?
0: Сейчас для меня жить с Богом и жить в Боге, это означает стараться каждый день познавать Его волю, иметь близкие отношения, начинать день со Слова Божьего, с чтения Библии, с молитвы. Ну и, конечно, в каждом дне находить время для того, чтобы поблагодарить Бога за Его милость, за Его любовь. Ну и понимать, что борьба-то еще не закончена, все еще впереди. И, можно сказать, сегодня продолжать в том же духе, следовать по Его пути.
1: Анвар, огромное вам спасибо за эту беседу. Спасибо вам, что вы были сегодня с нами. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы с нами, за то, что вы нас смотрите. Бог может изменить нас, наши семьи, наших детей. Нам остается лишь открыть свое сердце и полностью довериться Ему. Всего вам самого доброго. До свидания.

грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

Ценность подобных собраний, наверное, в том, что здесь собираются представители разных направлений христианства, не только христианства, сегодня там выступал представитель ислама. И они говорят о том, что у них есть общее, то, что их всех объединяет. Это наша история, история нашей культуры. А вот история нашей культуры, российской, она неотъемлема от религиозной культуры, от религиозной составляющей. А она для большинства верующих базируется на Библии. И поэтому очень важно, что этот источник этой культуры становится доступен молодежи, людям, которые с трудом воспринимают славянский вариант Библии, а они познают на современном языке вот те самые ценности, на которых мы живем, ради которых мы живем, жили наши предки, я надеюсь, будут жить наши потомки. А вот то, что вот этот русский перевод стал в аудиоверсии, он стал более доступен, потому что сейчас мы, к сожалению, можем признать, что книги читают не очень, тем более такие серьезные книги, объемные. А вот слушают многие. И вот эта вот доступность текста Священного Писания в аудиоверсии способствует тому, что вот эти вот основополагающие ценности лучше доходят до нашего, особенно молодого поколения.

0: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
1: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
2: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
3: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
4: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
3: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Сейчас мне хотелось бы поведать вам о том опыте, который произошел у меня на литературном поприще. Стихи я начинала писать в школе еще. Ну, я не буду говорить, что это были стихи, но, во всяком случае, рифмовать я начала в школе. Вот. Потом работала на ТЗБ продтоваров, товаровед я по специальности. И у нас был очень большой коллектив. И когда у кого-то был день рождения, все бежали ко мне: «Танюш, напиши». И я тут же, вот у меня все это мгновенно. Сейчас я могу годами стих писать, а тогда мгновенно писала, потому что опыта еще не было. Вот. Но я никогда себя не считала великим поэтом и даже поэтом. И потом как-то все это ушло на задний план. И получилось так, что когда уже было мне 42 года, и я уверовала и присутствовала на одном торжественном служении, посвященном какой-то дате трехангельской вести у нас в стране или в городе, я вот не помню уже точно. И служение было торжественное, было очень много песен, было много стихов. И со мной рядом сидит сестричка, прям слезы утирает. И меня это настолько трогало. И я ей задала такой вопрос: а кто для вас пишет? У вас какие-то поэты есть, вы кому-то платите? Она говорит: да ты что? Это все сами, это Господь благословляет своих детей. Но я тогда только к Богу пришла. Мне эта фраза, честно сказать, ни о чем не говорила. Но несмотря на это, а я еще одной сестричке говорю: вы знаете, я писала немного. Она говорит: Таня, молись, молись, и тебе Господь откроет это. Я молилась, и у Бога был свой план. И я как-то пришла, и у меня полились стихи. Пусть они были еще очень слабенькие и сырые, но они были очень духовные. И я звоню вот этой семье, через которых я пришла к Богу. Я говорю: Саша, послушай. Он говорит: Таня, бомба. Вот, ну это меня, конечно, поддержало. И у меня первое время шли только духовные стихи. Такое впечатление, что вот Господь в узде меня держал, чтобы вот ни налево, ни направо, вот служи этим. Вот. И как бы они ни были слабы, я ходила в сочинский литературный клуб «Золотая осень». Там встречались, ну, будем говорить, дилетанты, но люди, которые начали писать или пишут, ну, пусть не профессионалы, кто-то лучше писал, кто-то хуже. И, значит, пришла я один раз на эту встречу, она была посвящена дню рождения Пушкина. Зажгли пушкинскую свечу, а накануне руководитель клуба предупредила всех, что никто свои стихи читать не будет, что будут читать только о Пушкине, либо его стихи, либо, значит, вот посвящение ему. Ну, я пришла, все по очереди читают, доходит до меня очередь, и я ей говорю: Валентина Григорьевна, следующий, потому что у меня только на духовную. Танечка, читайте. Там начали шикать: ну вы же сказали. Я вам еще говорю: Танечка, читайте стихи. И вот так люди начали слышать, ну, первые стихи на духовные темы, наверное, от меня. Хотя до этого Толик Скрипкин в это ходил туда. И даже то, что я в этот клуб попала, опять это звенья одной цепи. Моя сестричка духовная, мы с ней дружны вот невероятным образом. Она поехала, как пенсионерам дают вот бесплатные путевки в санатории. Она оказалась в одной комнате. Оказалась. Мы же понимаем, как она оказалась. Вот с руководителем этого литературного клуба. И она взяла с собой несколько...

На листе напечатанных стихов, и ей показал, она говорит, ой, вы скажите, пусть она приходит, я ее встречу. Она говорит, ну она ж только духовная. Ничего. И вот с того момента я стала ходить в этот клуб. В 2005 году она мне как-то накануне говорит, Танюш, вам уже пора выпустить свою книгу. А я еще не собиралась, потому что, ну, я слышала лучшие стихи. И я вообще как-то, я всегда... Ну, я невысокого мнения о своих стихах, я абсолютно искренне это говорю. Особенно о тех первых, это вот. Но эта мысль засела у меня в голове. Засела и так, вот знаете, вот стоит, как говорится, семя посеять. Думаю, а может быть, стоит. Но дело в том, что нужно обязательно с редактором выпускать книгу. И она мне дала одного редактора, а подруга моя говорит, Таня, если ты хочешь научиться писать, иди к Валерию Захарычу. Да, ты будешь плакать там. Это Клебанов Валерий Захарыч, это мэтр поэзии. Это вообще сильнейшее. Там столько регалий и мастер восьмистишья. И он там в восьми строках такая глубина. Там целый сюжет, там целая жизнь. Вот многому, как говорится, он меня научил. Но запомни сразу, что ты будешь плакать. Ну, у меня вот в первой книге два редактора. Я к нему пошла, принесла ему, значит, свои рукописи. Он говорит, ну, ты мне их оставь, я дома их просмотрю, а потом мы договоримся о встрече. Я прихожу к нему, он мне показывает на урну и говорит, Тань, вот безболезненно их можно выбросить. Поэзии вообще не пахнет, нету поэзии. Что такое поэзия? Это ты о чем-то обычном напишешь как-то необычно. Вот не так, не прозы. И вот я ему, когда давала, он мне показывал, я ему принес, допустим, напечатан лист. Он мне напротив каждой строки, напротив практически каждой писал. Это прозаизм, это неинтересно, это банально. Это повтор того же, только другими словами, но суть одна. Он говорит, Таня, это вообще поэзия нет. Ты о чем говоришь? Вы представляете, вот мое состояние. Я думала, что я хоть как-то пишу. Я вообще никак не писала, но мне нужно было, потому что он говорит, я по субботам провожу мастер-класс, я провожу семинары, приходи. Я говорю, не приду. Ну как не придешь? Ну вот мы твои духовные будем разбирать. Я говорю, нет, я в субботу пойду проповедь слушать. Если в другой день, то, пожалуйста, я с удовольствием, мне интересно было. Вот. Но несколько встреч он назначил в другие дни. А потом, ну, ему удобнее было мне ж не командовать, потому что он работал еще в то время. Ну, и потом слишком великий человек был, чтобы, знаешь, вот мне так потворствовать. Но сложилось так, что вот один раз он в больницу попал. Я к нему пришла, принесла ему и газеты, и книги. Вот «Путь ко Христу» он читал. Потом я ему принесла еще какую-то книгу. Он их добросовестно читал. Он вообще умнейший человек был. Вот. А один раз он вот очень тяжело заболел, и я Гале звоню, говорю, Галь, я сегодня к нему пойду. Пошла, тоже взяла книги. Вы знаете, мы с ним проболтали 4 часа. И я ему говорю, Валерий Захарович, мне уже, конечно, пора уходить. Но просто так сегодня я от вас не уйду. А что такое, Танюш? А он говорит, я говорю, я обязательно помолиться должна с вами. Он говорит, ну давай. А он мне... Вообще мы с ним друзьями такими стали за вот годы вот этого вот общения на литературном поприще. Друзьями. Он мне столько доверял вот своих каких-то семейных проблем, какой-то боли, вот что с сыном у него там где-то. И я ему сказала, я сегодня просто так не уйду, я сегодня помолюсь с вами. И я стала на колени, он на постели лежал. Я взяла его за руки, мы стали молиться. Я долго молилась, я обо всем, что знала, вот его боли какие-то, я обо всем сказала. Но я его предупредила. Я говорю, когда я закончу, скажите вместе со мной аминь. Я закончила, он сказал аминь. И потом вот прижал мою руку так и говорит, Тань, мне никогда не было так хорошо, как сейчас. Я говорю, ну, Валерий Захарович, рыбка моя, ну. Я говорю, я пошла. А что мы уже всем кости перемыли? Он еще с юмором такой был. Ну, короче, мы расстались. Потом, значит, вторую книгу я, когда стала готовить, я Гале, своей подруге, сказала, я говорю, Галь, я к нему не пойду, как к редактору, потому что он настолько давит.
У меня полгода вообще тишины было, ни одной строки, потому что вот это вот сидение.

Нет в голове, что ты ничто, и это действует. Галя со мной по-другому. Она говорит, ты же уже можешь по-другому. Ну, это же уже тот уровень, который при Клебанове был. А сейчас ты уже по-другому, подумай, посоображай. Вот. И, короче говоря, я выпустила книгу, была редактором, вот которая женщина была тоже, Никулина Нина Васильевна, замечательная. Она у меня и в первой книге была редактором вместе с ним, а вторую только она редактировала. Ну, в принципе, и не редактировала. Согласилась с тем, что я принесла. Но я проводила тогда презентацию своей этой книги. У нас есть дом-музей имени Барсовой на Светлане. Я его пригласила, но он плохо чувствовал, он не пришел. А Нина Васильевна написала статью в газету, он ее прочитал. И были люди, которые ему потом позвонили. И он, я же ему книгу подарила. И он мне потом звонит и говорит, Танюш, я тебя поздравляю, у тебя такой рост. Я так за тебя рад. Проходит какое-то время, он мне звонит и говорит, я хочу тебя рекомендовать в Союз. Я говорю, вы? Меня? Ну, вы-то знаете, что я еще на Союз не тяну. Мое впечатление, что в Союзе должны быть люди вот просто блистательно пишущие, понимаешь? И я говорю, не-не-не-не-не, мне этого не надо. Он как взбунтовал, но что, ему перечить нельзя было. Если я тебе предлагаю, значит, я знаю, я за тебя ответственность беру, я тебя рекомендую. Я говорю, ну дайте мне хоть подумать, ну так нельзя тоже давить. Ну, короче, он мне дал подумать. Подготовь мне подборку стихов. Я тебе там, допустим, завтра, послезавтра позвоню, почитаешь мне. Я ему звоню. Он, как обычно, так этот убери. Этот убери. А вот это, вот видишь, вот когда хочешь, ты же можешь писать. А вот здесь, да, все, все нормально. И, значит, передо мной стоял вопрос. Нужно было обязательно, чтобы в Союз нужно две книги представлять. У меня две были. Но я прекрасно понимала, что первая книга очень слабенькая. И я начала размышлять. Сначала вот я с Галей своей советовалась, я говорю, Галя, знаешь, я прекрасно понимаю, сначала мысль была только одну отправить. Думаю, при такой рекомендации, такого метра примут. А потом решила, знаешь, думаю, это в первой книге, такие, ну как тебе сказать, во-первых, там и прозы много. Я писала, вот брала у Опарина, у того, о пророках писала вот в конце книги. Думаю, пусть они слабенькие, но зато те, кто будет их читать, они же узнают это. И я с закрытыми глазами отправила эти две книги. Вот, и думаю, примут, примут. Не примут, не надо. Во всяком случае, то, что ты в Союзе, являешься членом Союза, это тебе не дает, ну, это только регалии для мирских людей. Потому что когда тебя объявляют там на вечере, ой, ну надо же, да? А фактически, если ты не умел писать, тебе это звание ничего не даст. Вот. И я думаю, ну, примут, примут, нет, нет. Ну, и проходит какое-то время, мне Валерий Захарович звонит. Ну, что, Танюш, я могу тебя поздравить, ты член Союза. Но в Туапсе надо будет ехать в субботу. Значит, там собираются, вручают эти. Я говорю, значит, вы мне привезете. Я в субботу не поеду. Ты даже за этим, как их называют, за билетом за членским этим не поеду. Я говорю, не поеду. Только в воскресенье. Либо вы мне привезите. Короче, он звонит этому Иващенко, председателю Союза. А тот согласился тут же. Он говорит, я знаю. Он мне потом звонит. Татьяна Владимировна, мне сказали, что вы в субботу не можете. Мы уже договорились. В воскресенье будет проходить эта встреча. Приезжайте обязательно. Я хочу с вами познакомиться. Вот. Молитесь за мою жену, потому что она у меня болеет. Я говорю, обязательно. И вот вы знаете, для меня это важнее всего. И я поняла, что даже... А кто бы моему Валерию Захаровичу рассказал о Боге, о субботе? Не знаю. Потому что его воспринимали все в штыки. Из-за чего? Потому что он всем открыто говорил о их недостатках. То есть, понимаешь, он мог сказать, ну, варишь ты хорошо борщ, ну, вари борщ. То есть, вот, ну, не лезь в поэзию, ну, там не такое. И поэтому он, конечно, нажил немало врагов, и ему перечить боялись, понимаешь? А я не то, что перечила, я просто говорила, ну, обижайтесь, обижайтесь. Нет, я... Но мы с ним друзьями остались до последнего, конечно. Он уже и он умер, и умер этот Иващенко, председатель. Но я считаю, что я свою миссию...

Было безветренно, тихо, безлюдно. В красках заката пылал небосвод. Мне показалось, что даже минуты непроизвольно замедлили ход. Несуетливо, с заметною грустью день уплывал. Остывала земля. Он в этот мир приходил только в гости, видимо, так же, как я.

между парами в институте на большой перемене я в Макдональдс зашла скоротать время. Все места в этот час здесь заняты. Вижу столик пустой. Ой, здесь сидит бомж, словом изгой. Он посмотрел мне в глаза и

Всем привет! Мои самые любимые блюда – это где нужно просто что-то взять, смешать и готово. Давайте сегодня приготовим два таких. Первый у нас крем-брюле. Для него понадобится нам немножко 250 грамм мороженого и 2 желтка. В принципе, это все, что нам понадобится. Мы это смешаем. Зальем и отправим в духовку. Вываливаем. У меня есть две небольших формы, специально для крем-брюле. Я мою смесь делю напополам, разливаю. Очень хочется, чтобы было ровно, но это не точно. Разделили пополам. У меня есть еще вот такая форма. Я ее 2/3 заливаю горячей водой. Лучше, наверное, поставить формы, да, чтобы посмотреть. Нет, как раз. И все это мы отправляем в духовку при 120 градусах на 45 минут. Второе, что мы приготовим, это яичные омлеты с шампиньонами. Начнем мы с грибов. Их нужно порезать и пожарить на сливочном масле. Режем средне, я бы сказала. Все зависит на самом деле от форм, в которых вы планируете выпекать. Бедные малыши-кротыши.

0: Грибы готовы? Давайте смешаем яйца с сыром и солью.
1: Это все?
2: Это было как-то неубедительно.

перемешиваем. Турборежим. На противень мы выставили 9 форм. Сейчас я их смажу сливочным маслом и вылью яйца с грибами сюда. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, мне придется выставить еще несколько форм, потому что у нас получилось очень много. Выпекать будем в духовке при 190 градусах в районе 20 минут. Смотрите по готовности, должна появиться красота.

Красивая загорелая корочка сверху. Мы все разлили на пол и отправляем в духовку. Содержимое разлито по формам, отправляем все это в духовку. Спустя 45 минут наше крем-брюле готово. Мы решили не покрывать его карамелью, а просто добавить немножко мяты, но вы можете это сделать.

0: Красиво? Красиво, я считаю.
1: Вы потом скажете, что я плохая кухарка, а вдруг придет кто-то меня сватать, и вы меня клеветаете. И получается, ручки мокрые, ребята.

привет! Я безумно люблю пасту и постоянно ищу новые рецепты. Давайте приготовим пасту из 4 ингредиентов. Для этого нам нужно отварить непосредственно саму пасту. Пока у нас варятся макароны, давайте с вами приготовим соус песто. Для этого нам понадобится базилик, петрушка, кедровые орехи, немного чеснока, масло, соль и пармезан. Это все смешиваем в блендере, и наш соус готов. Паста готова, соус тоже. Смешаем их на сковородке, пока они подогреваются. Порежем помидоры. И, в принципе, у нас готово все для того, чтобы красиво подать пасту.

сковородке все готово. Ставим ее. Я хочу подавать прям так. Мне кажется, это будет красиво. Вы можете переложить, если у вас есть какая-нибудь красивая тара для этого. Мы кладем в серединку бурату. Разрезаем ее. Ура! Выложим помидорки вот так вот красивенько. Красиво? Красиво, я считаю. Надо чуть-чуть перца добавить сверху. Не получается, ручки мокрые, ребят. Все, паста из 4 ингредиентов готова. Приятного аппетита!

Здравствуйте! Цивилизация с каждым годом делает нашу жизнь комфортнее. Но тем самым она отбирает необходимость в достаточной мере двигаться, лишая нас значительных преимуществ.

Давайте мы посмотрим влияние физических упражнений на каждую систему нашего организма. Влияние на сердце. Вот очень интересный момент. Сердечные артерии расширяются в диаметре, улучшается кровоснабжение сердечной мышцы, укрепляется сама по себе сердечная мышца. Вот этот эффект, он очень интересен. Когда у человека проблемы с сердцем, когда у него, например, атеросклероз, то есть это процесс, когда в сосудах настолько много бляшек, атеросклеротических бляшек, что кровь, она ухудшается, ее циркуляция по этим сосудам, потому что они узкие. Что получается? Недостаток крови, он ведет к боли в сердце. Если мы начинаем повышать нагрузку, то сердце начинает сопротивляться, оно начинает говорить, что мне не хватает крови, оно начинает болеть. И может показаться, что если оно болит в ответ на нагрузку, то какое может быть движение, какие могут быть изменения? Но тем не менее, определенные движения все равно должны быть. Определенное количество, индивидуально, может быть, подобранная программа, она должна быть. Я бы хотела рассказать такой эксперимент, который проводился в одном из институтов здоровья. Это было в Институте здоровья Лома-Линда несколько лет назад. Эксперимент состоял в следующем. Вообще в этом институте есть возможность делать операции на сердце, пересаживать новые сосуды, так называемые операции аорто-коронарное шунтирование. То есть когда вместо больных таких склеротических сосудов пересаживают новые сосуды. И вот брали группу людей, у которых были проблемы с сердцем. Для всех них было показание делать операцию. Но для одной группы сделали операцию, а второй группе предложили операцию не делать. Предложили эксперимент. И эксперимент состоял в том, что они должны были перейти на ту самую программу, которую каждый из вас имеет здесь, на программу «Новый старт». То есть у них были определенные изменения в питании. Их посадили, так скажем, на полную вегетарианскую диету, когда они не получали холестерина извне, потому что холестерин, он есть только в животных продуктах. Следующее. Для них, для каждого была разработана программа индивидуальных физических упражнений. И они должны были двигаться, какое-то количество, вот активность у них была, для каждого было подобрано. Они должны были пить воду, они должны были гулять, и они должны были соблюдать режим дня. Когда оценили результаты, то оказалось, что в первой группе, там, где была сделана операция, у многих людей стали возвращаться признаки стенокардии, то есть возобновились боли в сердце. В то время как другая группа, у которой не было операции, у них была только программа «Новый старт», у них наблюдалось прогрессивное улучшение состояния, постоянное улучшение. То есть они начинали с малого, но потом все лучше, лучше и лучше. И в итоге вторая группа, она стала себя чувствовать намного лучше, чем группа после операции. И движения там играли не последнюю роль. Дело в том, что работа мышц, когда мышцы работают при физической нагрузке, они облегчают работу сердца. Если мышцы не работают, то сердце, оно должно работать и за себя, и за мышцы. Следующее – это улучшается циркуляция крови по капиллярам и венам. Знаете, сегодня существует очень большое количество препаратов таких, медицинских препаратов, которые направлены на улучшение микроциркуляции в организме. То есть люди тратят большие деньги, чтобы улучшить микроциркуляцию в мозге, например, в глазах, в каких-то органах.

0: органах других. Но физическая активность, она в этом плане является часто хорошей альтернативой. Следующее – это нормализуется артериальное давление. Тоже очень интересный эффект. Очень часто наших гостей мы просим прогуляться, например, если у них есть такое повышенное давление. Не криз гипертонический, когда нужно там процедуру, например, какую-то сделать, а просто умеренное такое повышение артериального давления. Вот как раз в этом случае мы применяем вот этот несложный, в общем-то, метод. И, как правило, люди возвращаются с уже пониженным давлением. Конечно, они не должны бежать в это время за какими-то достижениями спортивными, а просто прогуляться, просто спокойно пройтись. И это очень хороший эффект оказывает. Следующее – это снижается уровень холестерина в крови. Повышается способность гемоглобина присоединять кислород и переносить кислород. Вот это свойство физической активности обязательно нужно использовать, когда у человека анемия. То есть состояние низкий, когда у него есть низкий гемоглобин. Анемия. Не хватает того вещества, которое переносит кислород в организме. И в этом случае физическая активность, она может помочь. Она может приводить к тому, что у гемоглобина вот это свойство переносить кислород, оно повышается, улучшается. Следующий эффект – это влияние физической активности на пищеварение. Перед едой, непосредственно перед едой и сразу после еды. Желательно такая небольшая, умеренная физическая нагрузка, потому что она, во-первых, готовит органы пищеварения к приему пищи, и, во-вторых, если мы говорим после еды, такая небольшая, скажем, прогулка, она запускает процесс пищеварения, потому что усиливает перистальтику, усиливает движение желудочно-кишечного тракта, и организму легче становится переваривать пищу. Поэтому нашим гостям мы всегда советуем после еды гулять. Следующее – это влияние на костно-мышечную систему. Все процессы в нашем организме, они проходят, в принципе, по требности. То есть, если этот процесс нужен, то он идет. Если он не нужен, в нем нет потребности, то он не идет, он затормаживается. И поэтому, когда человек съедает много кальция, этот кальций поступает в клетки, к клеткам подходит, но они его не принимают. То есть, если человек мало двигается, то у него нет необходимости в большом количестве кальция, и он просто не усваивается. В результате человек получает такой риск остеопороза. Уменьшается потребность в инсулине под действием физических упражнений. Мышечные клетки, они обладают одним интересным свойством, что когда они работают, мышечные клетки работают, то им вообще не нужен инсулин для того, чтобы принять глюкозу. Они как бы открывают эти двери, и глюкоза может зайти вообще вот просто так. И поэтому при физических упражнениях происходит уменьшение расхода инсулина, уменьшение потребности в инсулине. То есть можно так сказать, что физическая активность является очень важным фактором для профилактики сахарного диабета и для лечения его, если он уже есть. Давайте мы с вами дальше посмотрим. Регулируется вес тела. Еще один эффект очень важный – это влияние на иммунную систему. И даже цифры такие вот исследователи приводят. Риск простудных заболеваний уменьшается на 25%. Это при определенной норме физической активности. Риск онкологических заболеваний уменьшается на 30%, на 1/3. Физическая активность, она обладает очень сильным таким положительным влиянием на нервную систему. Вообще физическая активность является общепризнанным антистрессовым фактором. Если человек не двигается, то не происходит достаточно хорошей циркуляции крови по всему организму. И если при этом человек много думает, например, у него умственная нагрузка, много переживает, эмоциональная нагрузка, то что получается? Получается, что такой застой крови, можно так сказать, в головном мозге. И нету способа, который бы отвлекал вот эту кровь оттуда, то есть разгонял ее. А как раз вот физическая активность, она может это делать. Дальше. Развиваются умственные способности. Кстати, это очень важно для людей, которые выполняет умственную работу. Для детей это очень важно, потому что если ребенок целый день, например, сидит у телевизора, у компьютера, потом он в школе сидит, то от него не стоит ожидать очень больших, высоких таких умственных достижений.
1: Лыжные прогулки два раза в год и периодические пробежки за уходящей маршруткой не решают проблемы малоподвижности. Но что делать, если нет времени на регулярные походы в фитнес-клуб? Для того, чтобы быть здоровым, не обязательно тратить много времени. Главное в физкультуре – это не длительность, а регулярность занятий.

0: Дорогие телезрители, сейчас я хочу познакомить вас с комплексом упражнений для позвоночника. Итак, первое упражнение. Это наклоны головы. Делаем их медленно и стараемся вытягивать шею и прижали подбородок к груди. Теперь назад. Упражнение делаем очень медленно, растягиваем мышцы к одному плечу и к другому плечу. Хорошо. Следующее упражнение. Мы стараемся подбородком достать правое плечо, при этом старайтесь, чтобы плечи у вас не поднимались. Потянули. Исходное положение. Теперь то же самое, левое плечо. Прочувствуйте, как тянется у вас мышца. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Руки сцеплены в замочек за головой, на шее. И исходное положение. Расслаблены. На счет раз отводим локти назад и слегка запрокидываем голову. Сводим лопатки. Задержались. Расслабились. Отвели локоточки. Соединили лопатки. Задержались. И расслабились. Следующее упражнение. У нас также руки сцеплены за головой, но на затылке. Голова немножко наклонена вперед. Поднимая голову, вы делаете сопротивление головой рукам. А руки, в свою очередь, давят на голову. То есть даем такую нагрузку для мышц шеи. Итак, руки сцеплены за головой на затылке. Голова наклонена вперед. Поднимаемся и оказываем сопротивление. Раз. Расслабились. И еще раз. Поднимаем и напрягаем мышцы. Расслабились. Хорошо. То же упражнение мы делаем уже на другую группу мышц шеи. При этом ладошки мы соединяем и кладем на лоб. При этом вы стараетесь лбом как бы противодействовать ладоням. То есть ладони давят на лоб, а лоб пытается как препятствие преодолеть ладони. Делаем это упражнение 3 секунды. Раз, два, три и расслабились. Повторите несколько раз. То же самое можете делать с упором ладони в боковую поверхность головы. То есть ладонь давит на голову, а голова сопротивляется. Тем самым мы напрягаем мышцы. То же самое с другой стороны. Раз, два, три и расслабились. Вот эти простые упражнения вы можете делать каждый день и укреплять свое здоровье. Удачи!
1: Суть человеческого естества в движении. Полный покой означает смерть. Так писал Блэс Паскаль. Мы в любом случае растрачиваем жизненные часы. Быть в движении – это просто тратить их с пользой. Ученые примерно подсчитали, сколько времени уходит у человека на ту или иную деятельность. При средней продолжительности около 20 лет уходит на сон, еще 20 – на компьютер и телевизор, 9,5 месяцев – на стирку и глажку и только 2 недели – на молитву. На походы по магазинам человек в среднем тратит около 2 лет своей жизни. Некоторые особо одаренные люди занимаются шопингом целых 3 года. При этом многие покупки, которые мы приносим домой, оплачиваются не только деньгами и нашим временем, но и, к сожалению, нашим здоровьем.

Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам запомнить небольшой список наиболее нездоровых видов пищевых продуктов. Он составлен российскими врачами-диетологами и подтвержден практикой современного общества. Рассмотрим по порядку эти продукты. Избегайте покупать картофельные чипсы, особенно приготовленные не из цельной картошки, а из пюре. Это в сущности смесь углеводов и жира, плюс искусственные красители и заменители вкуса. Сюда же стоит отнести и картофель фри. Обилие неперевариваемых трансжиров – главная опасность такой еды. Это прямой путь к онкологическим образованиям в человеческом организме. Следующее место по праву занимают колбасные изделия. Это продукты с так называемыми скрытыми жирами. В их состав входят сало, внутренний жир, свиная шкурка и так далее. Если вы считаете, что они занимают лишь малую долю розовой массы, то глубоко ошибаетесь. Скрытые жиры занимают до 40% веса, но маскируются под мясо, в том числе и с помощью вкусовых добавок. Таким образом, вкушающий эту массу получает двойной удар – жирами – раз, обилием ароматизаторов и консервантов – два. Результатом ежедневного потребления сосисок, сарделек и вареных сортов колбасы является в первую очередь избыточный вес. За тучностью тянется целый букет заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых. А это причина смертности номер один, как в мире, так и в нашей стране. И пусть никого не обманет беззащитный нежно-розовый цвет колбасы. Естественный цвет вареного мяса – серый. Розовый цвет – результат действия нитродобавок, чей переизбыток в организме чрезвычайно опасен. Надо сказать, что норма присутствия нитродобавок в импортных колбасах выше, чем в отечественных. Добавьте к этому набор ароматизаторов, эмульгаторов, усилителей вкуса, и мы получаем совсем неаппетитную картину. Шоколадные батончики. Сочетание огромного количества сахара и различных химических добавок обеспечивают высочайшую калорийность и желание есть их снова и снова. Кариес – самая безобидная расплата за увлечение шоколадными батончиками. Очень вредна газировка. Сладкие газированные напитки, смесь сахара, химии, газов, чтобы быстрее распределить по организму вредные вещества. Они созданы вовсе не для утоления жажды, а для ее вызывания. Отличаются огромным количеством сахара. В одном литре может быть до 25 ложек сахара. Газированные напитки не обходятся без красителей и ароматизаторов. Того, что составляет саму привлекательную сущность напитка. В каждой бутылке можно обнаружить и консерванты. Чаще всего это известный бензонат натрия, о вреде которого уже велось много разговоров. Но особенно опасны такие напитки с содержанием аспартама, синтетического подсластителя. Если они хоть раз за время пути до прилавка нагрелись выше плюс 30 градусов, то аспартам расщепляется на токсические вещества. Многие сладкие воды имеют кислую активную реакцию. Такой водой можно мыть чайники от накипи и обрабатывать огород от вредителей. Задумайтесь, прежде чем украшать ею праздничный стол. Вообще малопригодные в пищу продукты – лапша быстрого приготовления, многочисленные растворимые супы, картофельное пюре, растворимые соки типа «только добавь воды» – все это чистая химия, наносящая только вред организму. Жевательные

0: Конфеты. Пастила в яркой упаковке. Яркие леденцы. Все это, без сомнения, вредные продукты. Мало того, что все они содержат огромное количество сахара, так еще и химические добавки, красители, заменители и так далее. И самое главное, никогда не давайте эти сладкие бомбочки детям. Растущему организму они принесут больше вреда. Алкоголь. Даже в минимальных количествах мешает усвоению организмом витаминов. Кроме того, в алкоголе очень много калорий. А влияние алкоголя на печень, почки, мозг уже много сказано. И не стоит полагаться на то, что определенное количество алкоголя идет на пользу. Это самообман. Запомните, эти 7 видов наиболее вредной пищи. Алкоголь, растворимые супы и макароны, чипсы, колбасы, шоколадные батончики, газировка, жевательные конфеты и леденцы. Отказ от этих продуктов принесет оздоровление организму и освободит бюджет от неоправданных расходов. Окажутся ли они в будущем в наших корзинках, когда мы пойдем в магазин, зависит теперь только от нас. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
1: Список дел, на которые мы тратим свою жизнь, не очень-то вдохновляет. Но ведь без них нельзя прожить. Выбор человека не в том, чтобы отказаться от всех повседневных дел, а в том, чтобы наполнить время смыслом. И тогда получается, что движение – это не всегда действие. Иногда наиболее осмысленным движением будет не какое-то дело, а возможность остановиться среди дел и почувствовать саму жизнь.

Наше время малоподвижное и одновременно очень суетливое. Есть много способов, помогающих вовремя останавливаться. Один из них немного забавный и незаслуженно вышедший из моды. Это старинный дедовский способ лузгания семечек.

0: Золотое сечение – это одна из тайн нашего мироздания. Это совершенное соотношение, которое встречается в строении человека, окружающего мира и даже космоса. Оказывается, что даже такой простой цветок, как подсолнух, тоже является носителем совершенной пропорции. Воздействие семян подсолнуха на здоровье человека тоже приближается к совершенному. Оказывается, лузгание семечек – это не только необременительное времяпрепровождение, но и работа над своим здоровьем и настроением. Даже сам процесс, который действует сродни перебиранию четок, полезен, так как он успокаивает нервы. Эта приятная процедура может стать неплохой поддержкой при необходимости отвлечься. Например, семечки придут на помощь человеку, бросающему курить. Успокаивающее воздействие семечек связано не только с монотонностью движений, но и со сбалансированным сочетанием витаминов и минералов. Большое количество витамина Е, которым они богаты, предотвращают мышечную слабость и утомление. Селен повышает иммунитет. Магний помогает сердечной мышце работать без перебоев. А благодаря жесткой скорлупе все это богатство не исчезает при хранении, как в большинстве фруктов или овощей, а может храниться всю зиму, как в живой консерве. Полезные жирные кислоты и витамины делают скраб, приготовленный из семян подсолнечника, очень эффективным. Возьмите полстакана очищенных семечек и измельчите их в кофемолке. Скраб наносите на лицо по массажным линиям. Особенно эта процедура будет кстати во время вечернего умывания. Говоря о пользе семян, хочется вспомнить и менее популярные, но великолепные по своему составу тыквенные семечки. Как и подсолнечные, они имеют сбалансированный состав, но у них есть свои отдельные преимущества. У подростков и юношей при нехватке цинка могут появиться угри и жирная перхоть. Конечно, это сильно вредит внешности и вообще доставляет массу неприятностей. Реклама предлагает для решения этих проблем лечебные лосьоны и шампуни. Но все эти средства предлагают только лечение симптомов, а значит, могут помочь лишь на время. Зато семена тыквы помогут избавиться от корня проблемы, так как в них находится избыток цинка. Этот элемент делает семена тыквы также популярным и эффективным средством для поддержания здоровья простаты. Любые семечки – это ответ вредному фастфуду. Они не только помогают быстро перекусить, но при этом еще и прибавляют здоровье. Основное ограничение, которое они несут, связано с их высокой калорийностью. Почти все семена несут в себе скрытую энергию, которая используется растением в первой фазе жизни, как источник для роста. Всеми этими веществами семена делятся с человеком. При этом все полезные вещества находятся в той форме, которая легко усваивается организмом. Если вы не очень любите семечки в привычной форме, можно попробовать обогащать ими салаты, добавлять в паштеты или выпечку. А из кунжута можно делать знаменитую корейскую приправу, которая состоит из обжаренных, размолотых кунжутных семян и соли. Экспериментируйте! Вкус привычных блюд обогатится, и они принесут вам больше пользы.
1: Есть бег, а есть беготня. Есть движение, а есть суета. Желаю вам побольше первого и, по возможности, меньше второго. Как сказал Гельвеций, любовь для человека – это самый мощный источник деятельности. Поэтому любви вам, дорогие друзья, плодотворности, ну и, конечно же, счастья!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: В глубоком смиренье живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.
1: «85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя.

Здравствуйте! Вы никогда не думали, что порой под влиянием какой-то пищи мы обязательно можем испытать отрицательный стресс? Поступить импульсивно или впасть в уныние? То и другое подвергает нас опять-таки искушению вернуться к прошлой зависимости. Перед вами сахар. Сахар скрытый. Сахар распространенный в нашем рационе питания продукт. Он бывает и в чистом виде, белый порошок, а может быть вот в таком скрытом виде, когда в одной только шоколадке содержится 7 чайных ложечек сахара. И во многих других кондитерских изделиях, напитках, тортах, конфетах очень много сахара. Мы сейчас не заявляем категорически, что все, вам нельзя есть сахара. Вопрос в том, в каком случае сахар не может плохо повлиять на нас, а когда он повлияет обязательно плохо. Об этом чуть позже. Какая химическая формула сахара? Это углевод, и этот углевод с очень простой формулой, с легко распадающими химическими связями. И в этом его опасность. Допустим, вы перекусили сладким батончиком между приемами пищи. Что с вами происходит? Сахар усваивается очень быстро. Уровень глюкозы в организме начинает резко повышаться. Такое состояние организма очень часто показывают как преимущество, когда по телевизору рекламируют шоколад. Идет такой, знаете, унылый парень, съел батончик и превратился в миг в силача, быстрого, энергичного, успешного. Однако состояние повышенной глюкозы – неестественный процесс для нашего организма. При подобном искусственном подъеме под действием сахара вы встречаете недоброжелателя. И что происходит с вами? «Михаил, а что ты тут делаешь? Почему ты так сделал?» Это состояние перевозбуждения является отправной точкой для того, чтобы у нас продолжился стресс. Вот этот и успокоитель, так он и работает. И хватаемся, например, опять за старую зависимость, сигарету, а еще больше ожидаем возможности выпить, но это еще не все. Посмотрите, что происходит в организме дальше под действием возбуждающего состояния вследствие сахара. Потому что при резком скачке глюкозы организма выделяется значительная порция инсулина, который в свою очередь погасит повышенное количество глюкозы. Но погасит ее до такого состояния, что уровень глюкозы в конечном итоге упадет ниже нормы. Это состояние еще называют сахарной депрессией. Только что вы держались молодцом, бодрячком, и вдруг чувствуем себя, как растаявшее под лучами солнца мороженое. Снова наступает уныние, и мы в любой момент можем сорваться. Это состояние подчас вызывает неестественный голод. А голод... это предвестник желания закурить, запить, перекусить. Это ненормально. Так играть с уровнем сахара в крови. Другое дело, если вы приняли полноценный завтрак или обед, а после этого полноценного завтрака-обеда вы приняли что-то сладкое. Резкого подъема глюкозы в данном случае не будет. Если, конечно же, вы не позавтракали лишь чаем и сладкой булочкой. Как правило, в данном случае работает библейская мудрость. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода. И вот дальше обратите внимание на следующие слова. И князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. Я никогда не был сторонником перекусов, но если все же вы перекусываете или же предпочитаете на ужин съесть что-нибудь легкое, то пусть это будет какой-нибудь фрукт. Естественный сахар, который Бог заложил в эти продукты, не вызовет такого резкого скачка, потому что помимо сахара там есть и клетчатка, но не яблочный сок, потому что это уже другой продукт. Благодаря клетчатке именно в яблоке будет постепенно отдаваться глюкоза. Поэтому уровень сахара в крови будет

повышаться постепенно. А яблочный сок – это выжимка. Это очищенный от клетчатки продукт. Резкий скачок глюкозы при приеме его натощак возникает обязательно. Помню, как однажды в поезде одна дама утоляла жажду соком, а ее дети – газировкой. Скачки уровня сахара приводили к постоянным вспышкам энергии у детей. Мамочка изрядно устала от частых перекусываний и перевозбужденных детей. Да и сама она удивлялась, отчего же она не может напиться соком. Не хочу утверждать, что это происходит только из-за высокого уровня глюкозы в напитках. Однако не учитывать данную закономерность нельзя. Будьте здоровы, предупреждайте стрессы, приводящие к зависимостям, с помощью питания. И помните, вам нужно ответить на следующие вопросы, чтобы проанализировать ваше состояние стресса, связанное с питанием. Предпочитаю ли я сладкое после еды или между приемами пищи? Как я себя чувствую, когда перекушу чем-нибудь сладким? Что из сладкого мне подойдет больше всего? И помните, выход есть.

0: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составленный из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике, или полиэтилен терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также other или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.
1: Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем говорить о сомнениях. Нет человека, наверное, на земле, который бы не сомневался. Да и кто из нас не сомневается? Даже когда ты вроде бы был уверен, но стоит кому-то забросить какую-то такую фразочку, и ты вдруг уже ловишь себя на мысли, что ай, правда, а может и не надо, а может зря, а не поторопился ли я и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня, говоря о сомнениях, хочу начать с одной интересной евангельской истории. Она реально интересна, потому что, ну, здесь чудо за чудом идет, но предшествует трагедия. И я думаю, что Бог не случайно избрал вот этот метод успокоения учеников и доведения до них вот той глубины библейской божественной истины через определенные чудеса. Читаем. Матфея 14 глава, 31 стих. «Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился?» О ком речь? Те, кто читали Библию, наверняка поняли, что речь шла о Петре, который пошел по воде и вдруг начал тонуть. Конечно, возникает целый ряд вопросов. Почему опытный рыбак, который, в принципе, вырос там на море, Генесарецком или Галилейском, и был рыбаком, и не умел плавать, ну, кто в это поверит, да? И можно сказать, я сомневаюсь, что это так. Но Библия говорит очень четко, что он начал тонуть. Теперь для того, чтобы понять, о чем здесь идет речь, хочу сделать маленький экскурс в контекст. Что такое контекст? Это та ситуация, которая окружала их в то время, и чему она может нас научить. Вообще, во-первых, нет человека на земле, который бы не сомневался. Почему? Потому что мы ограничены в знаниях. А вот кто не ограничен в знаниях? Это наш Господь. Он все знает, поэтому у него нет сомнений и нет подозрительности. Вот если вы точно знаете, что вы успеваете, вы уже не думаете, успею, не успею, сомневаюсь. Если вы точно знаете, что это работает, значит, вы спокойны. Так поэтому Бог знает, что будет, и он никогда в этом не сомневается. Поэтому у Бога нет качеств сомнения и нет подозрительности. Это важно для нас понять, а это как раз-таки далеко не чуждо нам. Мы часто сомневаемся, и мы подозреваем, а вот этого нет у Господа. Поэтому на небе, куда мы все спешим и стремимся, и оно очень скоро стремится к нам, идет навстречу, этих уже негативных вещей, плохих качеств не будет в человеке. Поэтому, возвращаясь к этой истории, хочу рассказать вот о чем. В 14 главе Евангелия от Матфея представлена одна трагедия, которая разразилась вот с начала главы. Речь идет об обезглавливании Иоанна Крестителя. Потрясающий проповедник, от которого даже Ирод дрожал. Ему было плохо после того, как он смотрел, вообще слушал его. Написано в другом месте, слушал его с услаждением. То есть Ирод — это не глупый человек, это такой, знаете, и гений, и тиран в одном лице. Это такая, скажем, неординарная личность древности. Ну так вот, что интересно, что когда все-таки случилось, что им женщины очень аккуратно проманипулировали, то в результате Ирод был заложником своего слова и вынужден был пойти дать приказ отсечь Иоанну Крестителю голову. Когда это произошло, то что произошло? Читаем здесь дальше. Ученики, 12 стих. «А придя, взяли тело его, погребли его и пошли возвестили Иисусу. И Иисус, услышав, удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком». Что делает Христос? Он, конечно же, знал, что происходит с Иоанном Крестителем. Конечно, сегодня мы бы задали ему миллион вопросов. «Господи, если ты знал, почему ты это сделал? Почему ты допустил?» И вы знаете, что сегодня подобного рода вопросы, они просто, засыпают интернет-пространство, засыпают служителей, засыпают политиков. Вот почему то или другое происходит, как сделать, чтобы это прекратилось или еще что-то. А вот здесь Христос знал, но после этого написано «удалился». Потому что он был в плоти человеческой. А когда ты находишься в плоти человеческой, ты не можешь быть лишен чувств, вот этих моментов боли душевной. И он удалился на то, чтобы побыть одному. Ну и понимая, что ученики, как сказать,

видя все происходящее, а надо быть честным, все происходящее вокруг оказывает на нас влияние, абсолютно. И не только если ты смотришь на прекрасное или на ужасное, оно оказывает влияние. Все происходящее на нас оказывает влияние. Вот почему важно избирать.

Поэтому Иисус, понимая, что у учеников может быть разочарование, у учеников может быть такой момент настать, когда они усомнятся в Господе, усомнятся в том, что Христос действительно Мессия, и как Он не мог Иоанну помочь. А вы помните, у меня, кстати, есть даже на канале проповедь про Иоанна Крестителя, обязательно найдите, посмотрите ее, она мне очень самому нравится, потому что я глубоко, как бы сказать, для себя раскопал эту всю главу. Она потрясает. Как мог Иоанн, предтеча, усомниться в Господе? Что это за такой предтеча? Не боялся Ирода и вдруг усомнился в Иисусе. И там ему Христос потом через учеников передал привет. И он сказал: «Блажен, кто не усомнится во мне». Блажен. И вот после этих слов Иоанн понял, что Иисус не обиделся на него. Иисус понимал его. Почему? Потому что он сидел в тюрьме, а его ученики ему капали постоянно и говорили: «Иоанн, если Иисус Мессия, почему ты до сих пор в тюрьме? Он должен тебе помочь». Но, конечно, Христос знал, что происходит, он удалился. И после этих событий он принимает одно важное решение для того, чтобы укрепить веру людей, веру учеников. И он делает вот что. Написано: после того, видя множество людей, сжалился, потому что люди пришли к нему, и он начал исцелять больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынно, время позднее, отпусти народ, чтобы пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Очень интересное слово. Дать человеку невыполнимую задачу. Что, какой результат ты ожидаешь? Но вы знаете, что самое интересное? Вот именно как раз в армии, я вот вспоминаю свои службы, годы службы в армии, это было время, когда именно невыполнимые задачи почему-то становились выполнимыми. Так работает человеческая психика. Что как бы, когда кажется, что все плохо, вдруг оказывается, что есть надежда, есть шанс, и человек может даже превзойти себя. Между прочим, я как-то читал об одном эксперименте, который делали с мышами. Значит, ловили мышей, бросали их в ведро с водой, в определенную емкость, и они там плавали. И засекли, что там мыша может где-то порядка 15 минут, она плавает, и потом она ослабевает и тонет. Что сделали? Буквально уже там 15 минут на исходе, она уже почти, ее опять поднимают, дают ей отдышаться, как бы, ну, прийти в себя, и потом опять бросают в воду. И она еще плавает, еще сколько-то времени. Вот, и так далее. И так вот интересно, что доводили этот эксперимент до того, что когда бросали других мышей, те 15 минут, а это продолжало плавать. То есть, также одинаково уставшие, да, скажем, но она продолжала плыть. И там догнали это время вот этого эксперимента. Ну, можете, наверное, в интернете найти все детали этого вопроса. Но мне понравилась сама идея, что там что-то около, ну, очень много часов она, оказывается, может проводить в воде. Почему? Она знала, что ее спасут. То есть она предвкушала, что да, сейчас тяжело, но надо терпеть, потому что очень скоро будет возможность, и я выживу. Когда пропадает эта надежда на спасение, когда человек усомнился, все, начинается беда. Так вот, что делает Христос? Зная, что ученики могут пошатнуться в вере, он делает определенное чудо. Он говорит: принесите сюда. Что принесите? 5 хлебов и 2 рыбки. И написано 19 стих. Велел народу возлечь на траву, взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на небо, благословил, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Вот интересно, он сделал учеников участниками этого чуда. Представляете, как они потом проповедовали уже в книге там «Деяния апостолов», когда они пошли, будучи не учениками, а апостолами, они ходили и говорили: «Да я вот этими руками, понимаешь, я хлеб ломал». А тут, как здесь написано, да, интересно, что один из учеников его пришел и сказал, что вот у мальчика здесь есть хлеб. Он скажет: я лично взял у мальчика 5 хлебушек, 5 лепешек и 2 рыбы. Так мы ломали, я раздавал народу, потом 12 коробов еще собрали. И вот здесь написано, евших было, ели все и насытились, 20 стих, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Я не знаю, сколько там было людей. Это, возможно, и 10 тысяч было людей, но если 5000 мужчин.
Вы представляете, какое грандиозное чудо делает Господь? То есть,

было только что грандиозное фиаско глазами людей. То есть Бог не уследил гибель Иоанна Крестителя. Как это может быть? И Бог показывает: ничего я не забыл. И это все было допущено мною с определенной целью. Потом вы все узнаете. И я думаю, что вот этот вопрос доверять Богу, даже когда ты не знаешь, почему то или другое происходит, эта история должна нас научить очень четко. Доверяй Богу, даже если ты не знаешь, чем все закончится. Я не знаю, но вот этот шаг веры, он дает Богу право действовать, потому что все равно в конце ты скажешь: ну это только Бог мог сделать, это не я. Поэтому крутых у Бога нет. Все самые сильные опыты, или, как говорит молодежь, крутые опыты, в основном происходили с очень простыми, доверчивыми, порой наивными людьми, служителями Евангелия, членами церкви, братьями, сестрами, детьми и так далее. Ну так вот, что интересно, когда это произошло, Иисус тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Вы видите, за короткое время Иисус дважды уединяется. Ему не все равно, что происходит. Ему не все равно, что вообще видят люди, что видят ученики, что произошло с Иоанном Крестителем. Тем более, что они знали хорошо друг друга. Я другое предвкушаю. Ладно, когда я не могу ничем помочь. Вот нет у меня физической возможности, денег нет помочь. Или я далеко нахожусь, и нет никаких других вариантов помочь. Но когда у тебя все варианты, вот начиная от самых мистических вариантов, когда, например, как мы читаем про Ирода, он там начали его восхвалять, что это голос Бога, а не человека. Написано, он был изъеден червями и умер тут же на глазах у всей толпы. До включая каких-то обстоятельств там самой сложной детективной цепочки. Богу все под силу. И когда ты все это можешь сделать по факту, но ты не делаешь это, потому что ты не можешь это сделать по совершенно другим соображениям. И вот, что мы здесь наблюдаем. Он уходит на гору помолиться. И как здесь написано, наедине. Для него было важно не столько вот с ними, с учениками снова объяснять. Вы представляете, сколько у них вопросов. У нас вопросов меньше, чем у них. Знаете почему? Мы привыкли, что такое мультики. Мы знаем, что животные разговаривают. Фильмы сейчас вот детские особенно. Там и звери разговаривают, и все реалистично, и футуристично, как хочешь. Вот любые превращения. Сейчас уже никого, как мы говорим, ничем невозможно удивить. Ну, как бы вроде логично. Но не тогда. А тогда, представьте себе, только что мы кормили 5000 мужчин, а там, я не знаю, сколько толпы, тысячи людей. Все наелись, и 12 коробов осталось. Почему 12? Может быть, Христос специально так сделал, чтобы как-то напомнить о тех 12 патриархах. А может быть, каждый ученик, их было тоже 12. И они каждый несли свой коробок, и это было их личное, персональное чудо, когда абсолютно никто не скажет, ну это там ученик Матфей, там Андрей, я не знаю, кто там еще с ними был, это он, наверное, насобирал. В принципе, я не помню. Каждый нес эту коробку, каждый поучаствовал в этом чуде. Каждого это коснулось и пронизало. И вот в результате он остается один, а они поплыли через озеро, через море, скажем, на другую сторону. И вот читаем. «А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный». То есть речь идет о серьезном таком волнении на море. И вот интересно, что да, когда ветер противный, то есть вообще ветер, сильный ветер, и он против тебя, представьте, как они устали, какая это, ну вот, напрасная работа, ты на середине моря, а тебя ветер гонит, ты только перестал грести, тебя несет совершенно в другую сторону. Это все напрасно, это знаете, такое отчаяние, это беспомощность, это ломаются все планы, потому что ты уже туда не прибудешь к тому времени, как хотел, ты вернешься назад, а туда ли ты вернешься, и где это опять ночевать, кушать, ой, это все много-много вопросов. И вот в этот момент, в самый такой вот тяжелый момент, разочарования, да, назовем, вдруг написано здесь, четвертую стражу же ночи, пошел к ним Иисус, идя по морю. Вы понимаете, да, что это уже почти под утро, и вдруг

вдруг появляется Иисус. Они уставшие, потому что они гребут, и вдруг по морю идет Иисус. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Интересно слово «встревожились». Они, оказывается, ученики не просто встревожились, знаете, как бы: «Ой, что такое там? Ну ладно, все, успокойся». Нет, они переволновались. То есть, фактически, там стоит очень интересное слово, которое передает такое, знаете, глубочайшее внутреннее переживание, когда уже дальше сказано, что они говорят: ну нет объяснения тому, что это происходит. Это либо Иисус, что не может быть идущим по воде. Это мы уже на слуху. Христос идет по воде, картина написана там художником. Еще там много разных вопросов, да, но в этот момент они впервые созерцают призрак, привидение, спиритический сеанс, что это? И после этого они, написано, кричат от страха. Заставьте мужчин, рыбаков, которые вообще-то, наверное, не раз плавали в разные погодные условия, и вдруг они кричат, потому что, ну, реально тут объяснений нет всему происходящему. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Очень интересно, да? Иисус вовремя-вовремя появляется. Вот, казалось бы, не вовремя, но вовремя, потому что не вовремя, потому как им тяжело было грести. Да, тут в ночь вода бушует. Ну как тут Христос появится? Поверьте, когда надо, Иисус появится. И никогда нельзя думать: в моей жизни может быть такой переворот, что Христу будет не до меня, Он тут никогда не появится. В самый неожиданный момент Иисус может появиться в вашей жизни. И я хочу сказать, Он может сказать: ты грешник, тебе нужно покаяться, тебе нужно принять меня в свое сердце. Не ищи объяснения всем чудесам и всему, что происходит в твоей жизни. Ты не найдешь. Не ищи ответы, почему льется кровь, потому что так должно быть. И я знаю, что я мог бы это все остановить, но не могу я сейчас это остановить. Поэтому я прошу тебя, проживи это время со мной. Я рядом. В самое большое трудное время я рядом. И об этом свидетельствуют все люди, которые были в самых жутких условиях какой-то агонии. Я был поражен, когда я услышал этот потрясающий опыт, когда в Украине, да, там в подвале сидели люди, молились, и была пачка печенья и всего лишь там какой-то пакетик сока. И они там несколько дней все кушали и пили этот сок, и он не заканчивался. Это потрясающее чудо, поэтому Бог часто дает нам быть частью этого чуда, чтобы как та женщина-вдова, она вот наливала масло, оно не заканчивается, и мука не кончается. Бог говорит: да мне не трудно сделать чудо, мне важно потом понять, что ты будешь делать с этим чудом. Как ты себя поведешь? Или ты возьмешь его на себя и будешь ходить с гордо поднятой головой? Или ты усомнишься, что самое страшное, и скажешь: это еще не факт. И вот поэтому, дабы ученики не сомневались, не сомневались в том, что Христос все контролирует, не сомневались в том, что Он все может, не сомневались в Нем, Иисус появляется в самый неподходящий момент. И, как мы здесь читаем, Он их ободряет, Он их не пугает и говорит красивые слова: «Это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Что с Петром фактически? Он сомневается. Вот это важно понять. Он реально сомневается. С одной стороны, а если это привидение? Но он не боится, видите, он как бы мужчина. Но мужчина и сильный – это не значит без сомнений. Нет людей не сомневающихся. Очень многие люди делают вид, что они, знаете, уверены такие, самоуверены. Но поверьте, эта история настолько интересна, глубока. Сильный, резкий такой, знаете, уверенный Петр говорит: если это ты, пожалуйста, повели мне прийти. Вот это слово «если», оно и есть начало сомнения. Он же сказал: иди, очень интересно, иди. И Петр, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Возникает простой вопрос, да, ну зачем тебе идти, зачем тебе вот этот эксперимент проверять? Ну скажи: Господи, это ты? Да, ну иди к нам. Зашел, сел в лодку, вот тебе, пожалуйста, он доказал, что это он. Нет, чуть-чуть по-другому, Петр мыслит иначе. Я должен к тебе прийти, а потом...

потом же надо еще вернуться в лодку. То есть, как бы, и вы понимаете, что Петр как бы идет, и он реально идет, и написано, повели мне, он говорит, иди, Петр, выйди из лодки, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. То есть, он что, не видел ветер? Видел ветер. Но, заметьте, он шел к Иисусу, но обратил внимание на то, что творится вокруг. И это повергло его в ужас. Бывалого рыбака, серьезного мужчину, повергло в серьезный ужас. Более того, он почему начал вообще тонуть? Он же плавать умеет. Ну, держись на воде, ну, ветер дует, ну, ты держись и все. Нет, именно Писание говорит, цепенеть начал, да, начал тонуть. Так вот, что интересно, когда он это начало с ним происходить, спаси меня, где был выход? Опять же, обратиться к тому, кто сказал, иди по воде, спаси меня. И вот обратите 31 стих, мы его уже читали. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Маловерный, зачем ты усомнился? Интересно, я посмотрел в английском переводе. Little faith. То есть, маленькая вера. Вот, ну, вот, ну, маленькая, манюхенькая вера. Ну, ну, зачем ты сомневался? Он не сказал, зачем, почему ты испугался. Потому что испугался, это немножко, знаете, даже для мужчины, для Петра, это не так вот, как сказать, убедительно. Он может спорить начать. Я не испугался. Но здесь написано, видя сильный ветер, испугался. То есть, понятно, смотрит, все дует, он стоит под ногами, ну как оно там, я не знаю, ну, наверное, может, качало его как-то там, да, как на доске, но страшно стало. Он с ним происходило невероятное просто, такого еще никогда не было. Но Христос сказал в точку, он сказал, ты усомнился, почему у тебя мало веры. Возможно, Христос предостерег Петра, и в этой короткой истории показал нам кучу, максимум, множество примеров. Первое. Когда идешь за Христом, никогда не сомневайся в том, что Он может все. Вот это важно. Я хочу в этом вас убедить. Да, ты грешник, и я грешник. И нам нужен Иисус. И пока мы не поймем, что Он все может, мы будем постоянно с Ним торговаться. Господи, вот сюда заходи, ко мне сюда не заходи. Господи, только, пожалуйста, не забирай мою работу. Господи, пожалуйста, вот эту девушку, все, она моя. Я прошу тебя, Господи, пожалуйста, скажи, что это моя. Пожалуйста, давай не будем по-другому. И люди доказывают, а как объяснить Иисусу, что Он все знает от начала и до конца? И Он желает лучшего своим детям. И в результате мы видим, чем заканчивается история. Когда они вошли в лодку, ветер утих. Еще одно чудо. Когда с тобой рядом Иисус, или когда ты рядом с Иисусом, даже если шторм вокруг, тебе не страшно, и тебе ничего не будет. И наоборот, если Иисус с тобой, то с Ним приходит мир. Заметьте, да? Он пришел через бурю и принес тишину, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты Сын Божий». «Истинно ты Сын Божий». Вот это удивительное свидетельство. Признать учениками, что не он виноват в том, что Иоанна Крестителя обезглавили. А ведь согласитесь, как сегодня очень многие люди обижаются. Более того, постоянно вынуждают кого-то высказать какую-то точку зрения на то или другое происходящее в мире. Я хочу сказать, держитесь дальше от политики. Поставьте Бога в центр своей жизни. Вы такие благословения испытаете вместо вот этих бесполезных споров о том, что потом завтра, возможно, мы все будем менять свою точку зрения по мере поступления новой информации. Я далек от этого. И поэтому, пожалуйста, посмотрите на библейскую историю. Он говорит, истинно ты Сын Божий. И преклонились перед Ним. А переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. А жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Они его знали как целителя, а ученики его узнали как Сына Божия. Подводя итог этой одной всего лишь, казалось бы, главе, я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание вот на что. Первое. Что мы видим в этой главе? С нами очень часто могут происходить
совершенно

0: непонятны, необъяснимые и даже, на первый взгляд, недопустимые вещи. Это как темница и обезглавливание Иоанна Крестителя. Ну, не ему сидеть в тюрьме. Ну, не его надо обезглавить. Ну, как? Ну, в расцвете сил. Ну, предтеча. И вдруг такое происходит. И будет постоянно закрадываться сомнение. А действительно ли это Христос, Божий Сын? А действительно ли все правильно происходит так, как должно происходить или нет? Второе, что мы здесь очень важное находим. Христу совершенно не представляет никакой проблемы сделать какое бы то ни было чудо. Но важно то, что Он делает нас участниками чуда. Запомните вот эти 12 коробов. Каждый ученик несет свой короб. Каждый ученик Иисуса должен быть свидетелем своего собственного чуда. И если вы подумаете немножко, поразмыслите и вспомните, вы поймете, что у каждого из нас есть свой коробок. И как там написано, полный короб, да, вот этого свидетельства о Божьем чуде. Это очень важно, потому что так формируется личная вера. Иногда нам хочется найти ответ, почему это происходит, почему это не заканчивается, почему это так, почему это так. Христос говорит, я вам потом объясню, вы сейчас даже не в состоянии будете понять. Но главное в том, что с нами происходит, ты должен быть участником чуда. И третье, что хочу тоже обратить внимание. Обратите внимание на то, что когда ты сомневаешься, не веришь Господу и пытаешься ставить какие-то условия, да, вот как многие ставят условия. А кто из нас не сомневался? Выходить замуж, не выходить? Поступать, не поступать? Покупать, не покупать? Переезжать, не переезжать? Это миллион вопросов абсолютно у каждого из нас. И в этот момент мы можем поскользнуться, если начнем крутить головой по сторонам и скажем, ой, не, ну как я поступлю, там 30 человек на место, не-не, я, наверное, не смогу. Но если Бог с тобой, поступишь. Ой, как я выйду замуж, слушайте, женихов так мало, невест так много, а я такая некрасивая, да, кто-то скажет. Но подождите, если Господь с тобой, все будет как надо, ты станешь участником этого чуда. Не смотри на то, как страшно, смотри, как хорошо, когда Он приходит к тебе. И что еще важно, вот четвертое, на что хочу сказать. Иисус ставит точный диагноз. Как только ты тонешь, Он не будет говорить, а, ну что, деловой, да, гордый такой, смотри, какой смелый. Ходить он взялся по воде. Оно тебе надо вот это ходить по воде? Это тебе надо воду? Да я бы пришел сейчас в лодку. Что ты за Петр? Что ты за человек? Вот правда этого ничего нет. Написано, он протянул руку, простер руку, поддержал ему. И тут же ему поправил его, чтобы Петр понимал, о чем он говорит. Маловерный, зачем ты усомнился? Он усомнился, что это чудо, он усомнился, что вода, и вот эта бездна под ногой, ночная такая как бы масса воды, она его выдержит. Да? Вот это еще о чем говорит, что мы можем даже участвуя в чуде, мы можем сомневаться. Вот почему Христос говорит, маловерный, и нужно, чтобы мы были гигантами веры. Вот цель наша, уйти от маловерия к крепкой, полноценной вере. И поэтому Господь благословит нас каждого по отдельности, если мы будем стремиться пережить вот такое подобное чудо со Христом. Мне эта история очень понравилась, она меня вдохновила, она меня поддержала. Я хочу, чтобы она поддержала и вас. Читайте эту главу, 14 глава Евангелия от Матфея. Иисус велик, и любая буря утихнет, когда приходит Иисус. И да благословит Он нас и поможет. Аминь. Помолимся. Боже любящий, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя, что Ты простираешь руку, чтобы помочь. Благодарю Тебя за то, что Ты делаешь нас участниками этого чуда, которое часто происходит в нашей жизни. Наши короба переполнены этими чудесами. Пожалуйста, Иисус, благослови каждого, кто сомневается. Я знаю, что каждый день нас постигают сомнения. И сомнения – это дьявольское оружие для того, чтобы выбить из нас уверенность, почву. Но я прошу Тебя, Боже, благослови нас никогда не сомневаться в Тебе. А в себе это нормально, когда мы сомневаемся, мы потом пересматриваем многие вопросы и возрастаем. Хвала Тебе да будет, вечному Богу нашему, ныне и во веки веков. Аминь.
1: Царство Божие и Божья праведность. Вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу.
2: Верую во единого Бога,

0: и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях специалист, ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
6: Здравствуйте.
5: Мы читаем, пока так получается, что книгу «Бытие» сначала, прочитали о Каине, о его бунте, прочитали о Вавилонской, ну, собственно, о строительстве города Вавилон и Вавилонской башни после потопа. Ну, и, в общем-то, мы подошли к таким моментам, когда, ну, которые, наверное, достаточно противоречиво сложны для понимания. Это моменты, когда Бог уничтожает суд, ну, то есть совершает суд, в результате которого уничтожает грешников, как это представлено. Ну, в частности, вот это потоп, в частности, уничтожение Содома и Гоморры, ну, суд над Египтом, ну, и, в общем-то, это не единственные моменты, когда Бог совершает суд, который заканчивается уничтожением грешников. Вот давайте мы на эту тему поговорим, потому что тема такая. Очень часто Бога обвиняют в его предвзятости, несправедливости. Ну вот, собственно, за что Бог уничтожает грешников?
6: Ну, вообще, конечно, каждый элемент, вот каждая история, когда совершается какой-то суд со стороны Бога, она по-своему уникальна. И там могут быть разные причины, по-разному это происходит. Где-то это непосредственное вмешательство Бога, где-то это наказание, которое совершается, ну, скажем так, людьми, да, то есть когда какие-то люди, народы, армии, они становятся инструментами в руках Бога. Но вот если мы говорим о тех случаях, когда Бог сам вмешивается, mm-hmm. то есть когда происходят какие-то природные катаклизмы, когда происходит то, что мы называем там, язвами, да, или какими-то вот судами, то есть когда человек, он не причастен к тому, что происходит, вот в ряде этих случаев есть некие общие элементы. Mm-hmm. Ну вот давайте мы посмотрим на одну из самых известных историй. Это историю Содома и Гоморры. Угу. Ну, вообще, все знают, что было в Содоме, и даже, ну, какая там была история, и даже есть какое-то такое понятие, вот, «содомский грех», угу. да, которое вот часто связывают именно с названием этого города.
5: Ну вот вопрос, на самом деле, все знают, или это просто определенное устоявшееся воззрение?
6: Ну вот давайте посмотрим, что текст сам говорит ага. об этом. Когда Бог характеризует, что происходит в Содоме, и за что Содом уничтожается, используется интересная такая фраза. Вот, в 18 главе книги «Бытие», в 20 стихе, Бог, ну, он еще тогда, как раз это разговор с Авраамом, когда угу. Торг происходит по поводу того, уничтожать или не уничтожать. Авраам пытается убедить как бы Бога не уничтожать Содом. И есть такая фраза: «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет». То есть используются такие интересные слова, как вопль и грех. Угу. И дальше в 19 главе уже, ну, как бы вот, ну, в середине,

скажем так, этой истории, к Лоту в 13 стихе обращаются вот эти вот мужи, и они говорят: «Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его». То есть говорится о некоем вопле на жителей этого города. И вот похожая же вещь с воплем, мы ее видим в начале книги «Исход». Во второй главе книги «Исход», в самом конце, 23-24 стихи, говорится: «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой». То есть используется такое же, да, выражение, вот этот вопль, стенание. И история как раз начала книги «Исход» нам более понятна. То есть что, собственно, был за вопль? Это был вопль притеснения. То есть некто, имеющий силу, он притесняет тех, кто слабее, заставляет работать и так далее. И, по сути дела, получается, что в Содоме была такая же проблема. То есть основная проблема, из-за которой Бог вмешивается, это притеснение. То есть когда некто, обладающий силой, властью, начинает жестоко притеснять слабых, когда творится беззаконие, когда попираются суды, когда права сирот, вдов, пришельцев, незащищенных слоев общества, они уничтожаются. И мы видим, что и в случае с Содомом, и в случае с Египтом, вот этим вот фактором, да, или побуждающим, скажем так, фактором, триггера, можно даже сказать, вмешательства Божьего является именно вопль. То есть несправедливость, которая творится в обществе. То, что происходит в Содоме, да, то есть мы видим, что жители Содома, они пытаются, ну, скажем так, изнасиловать тех людей, которые туда пришли. И говорят о том, что вот жители Содома, они там, часто так говорят, да, что у них была там неправильная ориентация. На самом деле нет. На самом деле этого здесь нет. И здесь есть другая вещь, потому что о грехе Содома говорится еще в одном месте в Библии прямым текстом. То есть сказано, что именно является основным грехом Содома. Это 16 глава книги пророка Иезекииля. И в 49 стихе, то есть здесь сама эта глава, она является, ну, такой, скажем так, метафорической, где города, Иерусалим, Самария, и в том числе и Содом, они представлены в образах женщин. И Бог вот через вот эту метафору женщину, он обращается к своему народу, к Иерусалиму, и говорит в 49 стихе: «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей, и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и, увидев это, я отверг их». То есть вот здесь вот дается описание того, в чем основная проблема. Гордость, пресыщение, праздность и вот эта социальная несправедливость. И та картина, которую мы видим в Содоме, она была вызвана как раз гордостью и праздностью. Нам известно очень много случаев в истории, особенно когда речь идет о каких-то, ну, богатых людях, о правителях, когда слишком благополучные какие-то времена, когда очень большой избыток материальных благ и так далее, они не работают, и от праздности они начинают делать все подряд. То есть они начинают какие-то вот эти вот эксперименты в сексуальной сфере, они начинают издеваться над другими людьми и много-много-много других злоупотреблений, которые вызваны очень...

0: очень простой вещью, и им скучно.
1: Ну, то есть, вообще говоря, когда говорят о гомосексуализме, ну, так уж назовем, за который якобы пострадал Содом, да, и Гоморра, в общем-то, проявления-то были.
0: Проявления были, но они были следствием.
1: Ну да.
0: То есть это была некая проблема, которая была вот в их сердцах. И, то есть это было следствием того, что эти люди, они настолько были развращены, что ну, им было все равно.
1: То есть это было, но, ну как, это было как индикатор, но
0: да,
1: это не было причиной, по которой, собственно...
0: Да, да. Угу. Ну и, собственно говоря, можно вспомнить параллельную историю, которая описана в книге «Судей» в 19 главе, где происходит практически то же самое, когда жители теперь уже ну, другого города, города израильского, из колена Вениаминова, пытаются сделать то же самое с левитом.
1: Еще раз.
0: Какая 19 глава книги Судей. Пытаются сделать то же самое с левитом, который вот, ну, как бы проходит мимо этого города. И опять-таки тоже по каким-то причинам они вот захотели поиздеваться над этим человеком, совершить над ним насилие. И этот левит, он совершает тоже достаточно странный поступок, он выставляет за дверь свою наложницу. И мы видим, что этим людям, в принципе, все равно, кого насиловать. То есть не получилось как бы с самим левитом. Они всю ночь, мы читаем в этом библейском тексте, они всю ночь, в общем-то, издеваются над вот этой женщиной, и в результате она умирает. Поэтому как бы вопрос именно в том, насколько велико вот это развращение людей. Перед потопом мы читаем тоже, что Бог характеризует людей как вот это 11, например, стих 6 главы. «Земля растлилась пред лицом Божьим, наполнилась земля злодеяниями. Возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями». То есть, опять-таки, настолько вот это велико было какое-то развращение людей, что он говорит, что земля уже, то есть вся земля, она наполнена этим. И, по сути дела, перед потопом не дается ну, описание того, что это, но вот в параллельных текстах, да, то есть которые говорят о Содоме, которые говорят о Египте, которые говорят о каких-то других хананейских народах, о самом Израиле, мы видим вот эти основные проблемы. Основные проблемы – это социальная несправедливость и притеснение. И это именно тот фактор, который заставляет Бога вмешаться непосредственно. Это гордость, это праздность и те вещи, к которым они приводят. И интересно, что весь пророков, которая обращена к народу израильскому, когда они говорят о том, какие проблемы в народе, которые могут привести к тому, что Бог вмешается. И мы знаем из истории, что это действительно произошло. Это те же самые проблемы. Пророки, они обличали власть имущих за то, что те этой властью пользовались неправильно. Они обличали богатых за то, что те использовали богатство неправильно. Обличали судей, которые судили несправедливо. Они обличали людей за их праздность, они обличали людей за то, что они слишком возгордились. Мы можем тоже вспомнить пример подобной гордости, религиозной гордости, когда пророк обличает людей, они говорят, у нас храм, да, здесь храм Господень. То есть они считают, что наличие у них храма
1: То есть он обличает.

0: Они это даже не отрицают. Да. Но говорят, что у нас храм, поэтому эту проблему мы решим.
1: Да, и это как раз тоже гордость. То есть это у нас же есть храм, поэтому нам ничего не угрожает. И это все те же самые проблемы, и за те же самые проблемы Бог судит похожим образом. То есть когда люди вступают на этот путь, это тот путь, с которого очень сложно сойти самостоятельно. Это путь, который требует очень болезненных вмешательств.
0: То есть получается, извне. Что Бог предупреждает несколько раз, и тогда, когда уже ничего нельзя сделать, тогда
1: происходит вмешательство.
0: Он вмешивает.
1: То есть когда человек становится уверенным в своей правоте, когда человек живет... только для себя, скажем так, когда он пользуется своим положением, своей властью, не для того, чтобы помогать, служить и созидать, но для того, чтобы больше себе брать благ, это самое опасное, что может произойти с человеком, потому что в этот момент он не видит никакой нужды в Боге. Он считает, что он властитель своей жизни, Бог ему не нужен, и единственный способ достучаться до этого человека – это совершить какую-то катастрофу в его жизни. И в некоторых случаях мы видим, что это может быть не жизнь отдельного человека, а целый народ, целое общество, чтобы эти люди, они увидели, и другие люди увидели, к чему это может привести.
0: А в некоторых случаях получается, что катастрофа такова, что даже и посмотреть-то некому.
1: Да.
0: То есть просто истребляются все поголовно.
1: И гордыня, и вот эта вот уверенность в себе, и притеснение, они настолько сильны, что люди скорее готовы погибнуть, чем изменить свое сердце.
0: Ну, кстати, и в том числе те люди, которые, наверное, страдают от этой ситуации больше других. То есть тот же Содом и Гоморра уничтожены полностью, за исключением там Лота и части его семьи.
1: Да, к сожалению, так.
0: Понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, добрый Бог хочет, чтобы мы жили наполненной и счастливой жизнью. Но, к сожалению, иногда в своем эгоизме и в своих грехах мы заходим так далеко, что становимся невосприимчивы ни к обличению, ни даже к какому-то наказанию. Бог вынужден, бывает, вмешаться. Давайте будем внимательны к себе. Давайте будем внимательны к окружающим, чтобы служить им, их нуждам, чтобы помогать слабым и нуждающимся, с тем, чтобы мы могли быть тем народом и теми людьми, которые угодны нашему Творцу. Спасибо. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Смотрите, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.

Мы часто думаем о себе. Я хороший человек. Не краду, не обманываю, честно тружусь. А как смотрит на нас Бог?

0: продолжаем разбирать послание апостола Иакова, первую главу, со священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко. Здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Михаил Юрьевич, можете, пожалуйста, подвести некий такой итог и рассказать, о чем мы говорили, так скажем, в наших прошлых программах и о чем писалось в первой главе до 16 стиха, который мы сегодня будем разбирать?
1: Да, действительно. Мы с вами читали первую главу, и самое важное, на что Иаков обратил внимание, это на вопрос, которым он позиционировал себя, и с этим мотивом он обратился ко всем остальным. Он говорит, я раб Божий. Угу. И через призму понимания, что я раб Божий, мы с вами говорили о вере и о делах, которые проявляются в разных ипостасях, в разных случаях нашей жизни. И мы с вами поговорили как раз и об испытании, об искушениях. Мы поговорили с вами о деньгах. Мы поговорили с вами о мудрости, которая свыше исходит от Бога. Мы с вами поговорили о том, что на самом деле, на чем строится взаимоотношение Бог, человек, человек, Бог. И насколько мы дороги на самом деле для Бога в Его очах. И сегодня мы продолжим как раз говорить на эту тему и подведем итог небольшому отрывку в этой первой главе, где Иаков пытается задать вопрос не только о похоти человеческой, да, о негативной стороне жизни, с которой мы сталкиваемся очень часто, но Иаков пытается поднять еще и вопрос а добро. Это вообще, это что? Где оно рождается? И в конечном итоге, как на самом деле оно проявляется, и как Бог смотрит на добро в человеке.
0: То есть о чем-то добром наконец-таки переходим.
1: Мы поговорим, да, о добром.
0: Давайте тогда прочитаем. У нас сейчас будет 16 и 17, да, и 18 текст.
1: Да, да. Мы можем познакомиться вначале с синодальным, как это звучит, да, потому что вот здесь как раз этот отрывок, они дополняют друг друга разные переводы. Перевод конца 19 века и перевод 21 века, они вот очень хорошо сочетаются. Итак, мы читаем в синодальном. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Да, у Института перевода Библии звучит следующим образом. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, все, что есть доброго на земле, и всякий дар во всей его полноте даруется свыше, нисходит от Отца Светов, который вне изменений, которому неведомо непостоянство. Пожелал и родил Он нас словом истины, чтобы стали мы начатком нового Его творения». Вот здесь сразу может глаз зацепиться за некоторые вещи, которые в обоих переводах обращают внимание. Первый из них в 16 стихе. Иаков почему-то говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. То есть есть проблема, которую Иаков обозначает.
0: Да.
1: То есть есть вещи, в которых человеку свойственнее больше всего ошибаться. И даже обращаясь к верующим, он говорит, ребята, есть вот как бы, ну, вот то, в чем вы обманываетесь. И дальше он пытается перечислить. И он говорит о том, что все, что есть доброе на земле, и всякий дар во всей его полноте, даруется свыше. То есть причина обмана в чем? В том, что человек иногда ассоциирует доброе с самим собой.
0: Это что значит? Получается, что мы же делаем добрые дела.
1: Да, мы делаем добрые дела, но вопрос очень часто звучит так, что человек хвалится, и он себя идентифицирует, можно так сказать, с основателем этого добра. То есть человек как бы причисляет Божью силу себе самому.
0: Это каким образом?
1: Человек говорит, я источник доброго. Хочу, делаю доброе. Да? То есть я источаю добро. Оно рождается во мне самом. То есть практически Иаков здесь поднимает вопрос, который в те времена

0: был очень развит. Это вопрос греческой философии, того, что человеческий разум, человеческая сущность, она превыше всего на свете. Что человек сам в себе источник силы, жизни, мудрости и всего остального.
1: Ну, как чаще всего мы сталкивались с этим при грехопадении. Когда вы боги, вы сами можете. И сейчас у нас тоже есть такая пропаганда того, что...

0: И у меня есть собственная индивидуальность, я сам себе хозяин, никто мне не указ. Я живу по своим законам, и они правильные. Ну, то есть, коротко, сегодня это вот так звучит, и вот эта вещь, действительно, как вы заметили, совершенно верно, родилась еще в Эдемском саду, когда Люцифер пришел к Еве и сказал о том, что, слушай, съешь вот этот плод и станешь как Бог. То есть, если Бог вас сотворил, да, то я сейчас поспособствую тому, чтобы вы стали как боги и смогли тоже творить и понимать добро и зло, то есть различать одно от другого. И как раз вот эту тему здесь Иаков начинает поднимать. Он говорит, да, не обманывайтесь, все, что есть доброго на земле, и всякий дар во всей его полноте даруется свыше, нисходя от Отца света, в котором нет изменений. А Иаков поднимает, продолжает поднимать тему, он говорит, что доброе рождается в человеке не потому, что человек этого захотел, а потому, что ее культивирует Бог.
1: То есть источником все равно является Бог.
0: Вот как бы это ни звучало, знаете, немножко дико, да? Как бы это ни звучало, что с этим можно типа поспорить, это, с этим можно не согласиться, но Иаков говорит, извините, ребята, вы на уровне веры или принимаете, или нет.
1: Есть люди, которые считают себя, ну, как бы немножко неверующими, но они тоже делают очень много добрых дел.
0: Совершенно верно.
1: Как у них тогда? Откуда этот источник? Что происходит с ними?
0: Дело в том, что если я не верю, что Бог насаждает в мое сердце желание творить добро, это не значит, что этого нет. Я просто с этим не согласен. Я могу в это не верить, я могу это не принимать, но это не значит, что Бог во мне этого не будет делать. Потому что Бог-то мыслит более глобально. И Он на самом деле, Он порождает в нас определенные мысли сожаления, определенные мысли взаимопомощи, поддержки. Да? И порою люди, которые называются неверующими, они иногда бывают даже более отзывчивее, чем верующие в этих вопросах. Потому что они бывают порой более чутки к тому, что Бог им дает. Это некий такой канал совести, через который Бог с ними разговаривает. Но они могут не соглашаться с этим, говорить, да нет, это мое, это я породил это желание, это стремление. Но Иаков говорит, нет. Иаков говорит о том, что человек по своей греховной природе не может сам в себе культивировать добро. При этом здесь уточняется, о каком добре вообще речь ведется. А в синодальном, например, здесь повторяется мысль, что совершенный, да?
1: Да, и всякий дар.
0: Дар совершенный нисходит свыше.
1: Да, то есть, получается, всякий дар здесь имеется в виду добро.
0: Добро, которое родоначальником которого является Господь Всемогущий. То есть Бог, который желает в какой-то момент, при каких-то обстоятельствах, явить кому-то ответ на молитву и силу. Да? Я сам попадал иногда в такие ситуации, когда нуждался в помощи. И Бог посылал в ответ на молитву людей, которых я бы не назвал вот прям искренне верующими. Да? И в беседе с ними выяснялось, что они верят в себя. Но при этом Бог их использовал для того, чтобы быть ответом на мою молитву. Да, то есть как бы это сложно объяснить, как это работает, потому что это...
1: Они были неким инструментом.
0: Это за гранью, понимаете? Это за гранью некого понимания. Но когда они начинают рассказывать, как они здесь оказались, ну, ты даешься как бы определенному как-то вот удивлению.
1: У меня был такой... говоришь, спасибо, Господи.
0: У меня был такой случай. У меня первый автомобиль был «Волга». И мне нужно было, мы ехали зимой с семьей, переезжали из одного города в другой, по служению я ездил, а вот со мной трое детей, они были в том возрасте, там, 12, 10, 8 лет, да, и в какой-то момент, возвращаясь уже вечером, там, 8:30, зимой на улице минус 30, у меня в какой-то момент просто автомобиль встает колом, вот просто посреди леса он встает колом. И я понимаю, вот сейчас как бы я больше зависим от Бога, нежели я зависим от каких-то, ну, каких-то еще инструментов. Я понимаю, что у меня в багажнике, кроме ключей там, и пару саморезов, ничего нету. Да. Это был мой первый автомобиль, это был опыт эксплуатации отечественного автопрома, и в тот момент я еще не знал, что в «Волге» нужно возить половину автомобиля в багажнике. Вот, но вот ситуация.

0: ситуация, да? И мы останавливаемся. Я сразу такой в семье, как священник, говорю: так, ребята, без паники. У нас есть Бог, которому мы можем довериться. Опять же, это возвращаясь к прошлой теме. Есть испытание, есть ситуация. И вот теперь я могу искушаться внутренне, да, я могу начать возмущаться, кричать, там, ругать себя, там, я не знаю, отечественный автопром, там, злиться, ходить, пинать колеса там, вокруг этой машины. Да? Но я понимаю, что до ближайшего населенного пункта по морозу мне с детьми сейчас пешком идти, это удовольствие не очень веселое.
1: Ну, там вообще, да.
0: Десяток километров. Да, а что еще делать? Не замерзать же в этом автомобиле. А, да, есть телефон, можно было звонить друзьям, но это опять время, которое мне нужно будет...
1: Ну, в минус 30 вариант. Особенно как-то не дозвонишься.
0: Да, но факт тот, что я про ответ на молитву, да?
1: Да.
0: Я про добро, о чем мы с вами говорим. А, я говорю: давайте, дети, помолимся, все отдадим в руки Божьи. Мы помолились тут же в машине, я не успел еще закончить аминь, как в стекло с моей стороны такой стук, тык-тык-тык. Я открываю дверь. Стоят два человека в камуфляже, ну, как бы, они представляются, мы, говорит, лесники, вот. Мы, говорит, смотрим, говорит, ну, проезжая мимо, смотрим, говорит, машина стоит, ну, решили, как бы, вот, зайти. То есть это все происходит вот в ближайшие, прям, несколько минут. И когда, у них УАЗик, все, они, говорит, мы, говорит, на самом деле, они дальше начинают рассказывать, когда они узнают, в чем ситуация, что я вот тут сломался, вот. И они сажают нас к себе в УАЗик, начинают поить чаем. Вот, и они рассказывают, они говорят: на самом деле мы сегодня вообще никуда не собирались выезжать, ну, патрулировать там территорию на, по факту браконьерства там и все остальное. Мы, говорит, сегодня хотели типа вот просто дома. Но вот что-то нас побудило, что мы вот вечером, именно вечером, взяли, сели в автомобиль, там, договорились с напарником, надо выехать, поедем, съездим. И именно поехали именно сюда. И мы, говорит, только, говорит, подъезжаем, смотрим, ваша машина стоит. И я понимаю, что вот Бог усматривает многие вещи, и я понимаю, вот то добро, которое выполнили эти люди, это не то, что родилось в них, ну, они это, ну, были производные этого. Я понимаю, Бог вложил в них мысль сделать добро, выехать сейчас и, увидев автомобиль, не проехать мимо, остановиться, поинтересоваться, узнать, в чем дело. И вот этот момент, он действительно отвечает на вопрос веры и практики, о чем говорит здесь Иаков. И как мы читаем, действительно, побуждение человека – это свыше, это дар, который Бог дает. Поэтому Бог вновь и вновь говорит, возвращает нас к тому, с чего Иаков начал. Иаков говорит: я раб Божий. И вот когда человек соглашается, или он готов быть рабом Божьим, и он это осознает, это благословение для других, ну, для тебя и для окружающих. Даже если человек этого не осознает, Бог говорит: я могу иногда это делать, и я могу использовать человека, и он берет и использует его как добрый дар, да, по отношению к кому-то. И вот этот момент, вот он здесь очень хорошо Иаковом описывается.
1: То есть получается, что в вашем случае, иногда, наверное, в случае с какими-то такими моментами, да, у верующих людей, да, когда мы молимся, когда мы просим, то Бог через тех, возможно, кто там, считает, что там, Бога, может быть, нет или еще как-то, он может через них действовать. То есть такие местные добродетели, которые, про которые, да, также пишет у нас и апостол Иаков. Вот здесь я хотела спросить, то есть это некий такой дар, но он может быть, получается, дарован всем, этот дар?
0: И да, и нет. И да, и нет. Почему и да, и нет? Потому что отклик человеческого сердца – это, ну, та еще тема. И в Священном Писании мы встречаем несколько моментов, при которых человеческое сердце не способно было воспринимать. Например, в 6 главе книги «Бытие» мы читаем о том, что помыслы человека были злы во всякое время. И попытаться Богу достучаться даже до этих сердец, но там вообще там ноль, там нет вариантов. И Бог такой говорит: слушай, ну вот с ними, ну, невозможно договариваться.
1: Ну вот эти точно нет.
0: Да, поэтому, ну, решение вопроса потоп, да?
1: Да уж.
0: Был там, были там несколько человек, которые услышали, восприняли это, но его семья там и еще несколько людей там, Ламех, Мафусал, которые помогали Ное строить ковчег. Но в остальном весь мир, он говорит, злы во всякое время. А дальше Священное Писание говорит о том, что будет в последнее время, А в последнее время мы с вами читаем о том, что в обществе будет злым, напыщенным, наглым,
1: ожесточенным.

0: жесточенным, более сластолюбивым, нежели боголюбивым, да? Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Об этом апостол Павел пишет. О чем он говорит? Сам Иисус делает отсылку ко времени. Говорит, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. Понимаете? То есть есть моменты, при которых человек вообще глух и слеп вообще к любому Божьему даянию благому, да, которое Бог хочет породить в тебе. И поэтому человек запросто может переступить через человека, который вот упал от инсульта, да, или инфаркта на улице. Не мое дело, меня это не касается, я пошел дальше. То есть вот ожесточение, которое... Вернее, каждодневное решение, которое человек принимает в своей голове, формирует в нем жестокосердие, формирует в нем, а мне это неинтересно, меня это не волнует. И вот как вот с этим сердцем Богу работать? Понятно, что через них взаимодействовать очень сложно.
1: Вот Иаков, апостол Иаков, пишет это не в 21 веке, но как-то актуально нам здесь и сейчас, это очень понятно, потому что, как мы говорили в прошлой программе, о том, что искушение рождается в нашей голове.
0: Да.
1: Это наша реакция. Да, да, это мы порождаем. Вот. И здесь также, то есть получается, что вообще мы как бы вправе. Да, Бог всегда дает нам выбор. Мы либо принимаем добро, мы либо принимаем вот этот вот вечный источник добра, который мы можем дарить и себе, и окружающим людям. Да, либо наше сердце становится жестоким, да, и, соответственно, но тогда мы уже не можем иметь вот эту взаимосвязь с Богом, со Христом. А это, между прочим, источник нашей жизни и смысла в жизни, который очень часто люди ищут и сейчас.
0: Иаков не зря говорит о Боге, в котором нет изменений, которому неведомо непостоянство. Почему он, Иаков, напоминает? Потому что он пытается предоставить как бы размышление о разнице. Мы, люди, нам свойственно меняться, мы меняем иногда взгляды крайне на противоположные. Да?
1: Ну да, там взгляды, принципы.
0: Да, мы можем быть очень лукавыми, но с очень благочестивым видом. Да? То есть человеку это свойственно, за благими намерениями продвигать свои идеи. И сегодня мы в мире очень, на всех уровнях жизни, мы с этим сталкиваемся очень часто, с этим явлением. А Бог говорит, нет, я не такой. То есть я не меняюсь, я остаюсь такой же. Да, я меняю средства достижения людей в зависимости от обстоятельств, но сам свой характер я не изменяюсь. Мой закон, мой вечен, моя любовь к человеку вечна. И поэтому как бы, это человеку свойственно подстраиваться, да, вот. А Богу нет, он не лицемерен, он не лицеприятен. Поэтому здесь об этом Иаков описывает. И дальше он усиливает вот эту мысль, говорит, Бог пожелал и родил он нас словом истины. То есть он опять, с чего начинается первая глава, здесь Иаков вновь подтверждает это. Он говорит, Бог пожелал и родил он тебя словом истины.
1: А что вот это вот за слово истины? Что это, как это понять?
0: Чуть позже об этом комментарий напишет Иоанн, когда будет говорить о том, что через слово, которое стало плотью, возникло все. И он говорит, без него ничто не начало быть, что начало быть.
1: Начало быть.
0: Да, то есть творение Божие, которое возникло в результате веления, желания и хотения Бога. По слову Его возникла вся Вселенная, планеты, звезды, наша Солнечная система, возникли мы с вами. И этот процесс не когда-то был запущен, там, Богом включил выключатель и пошел отдыхать. Нет, Бог продолжает поддерживать этот процесс постоянно. И даже сейчас он взаимодействует с нами, потому что электрический импульс, который заставляет наше сердце биться, это где-то берется.
1: Да.
0: Оно откуда-то появляется. Вот. И поэтому вот эта сила, которая дает движение, оно от Бога. И Иаков говорит, вы кому принадлежите? Он опять возвращает нас к теме вот всех размышлений. Он говорит, добро оно от кого?
1: Кто
0: его генерирует?
1: Да, кто генерирует?
0: Его генерирует не человек, его генерирует Бог. Бог, который тебя породил словом истины. Это ты ему должен быть благодарен за дни жизни, счастья, которые ты имеешь, даже несмотря, что грешен мир. И дальше он пишет, чтобы стали мы начатком нового его творения. То есть смысл. Бог говорит, а зачем? Он использует нас инструментом в своих руках. А зачем Он нас породил словом истины? А для того, чтобы мы стали новым творением. То есть с поправкой на грех Иаков даже здесь говорит. Он говорит, Бог может человека сделать новым творением. И вот это обновление, вот это трансформация, вот эта метаморфоза, которая происходит с человеком, она возможна с божественного присутствия. И это факт, потому что я много раз видел людей, которые вели один образ жизни, но когда они встретились с Богом, они преображаются даже физически.
1: Да.
0: То есть они становятся более светлыми, светлым лицом, более радостные. Они обретают свежий жизнедарующий внешний вид. То есть они обретают некое сияние, у них появляется смысл к жизни, стремление к жизни. И я знал этих людей, которые были вот до этого. Они были поникшие, потерянные, удрученные, потерявшие все ориентиры в жизни. Вот. Но Бог их меняет, Он их преобразовывает, Он делает другими. Он начинает перед ними ставить правильные цели, к которым люди начинают стремиться. Они обретают смысл, обретают новое начало для себя, о котором говорит здесь Бог. Говорит, новое творение. Бог пересотворяет даже здесь, на земле. А на этих людях в свое время кто-то уже поставил крест и сказал, все,
1: да, бесполезно. Не зря же Бог, это сравнится, так говорится, что это живая вода. То есть это тот, кто действительно преображает. Как вот в прошлой программе мы говорили о том, что искушение, да, это не то, что нам Бог посылает за то, что мы что-то в жизни делаем не так, да, это было такое маленькое открытие для нас, да, для зрителей, в том плане, что Бог все-таки, Он нам дает выбор. Как и здесь Он тоже так же нам показывается и предстает в таком, как раскрывает нам апостол Иаков, в плане того, что Бог вне изменений. Наша психика, она требует некого всегда постоянства. Но мир вокруг нас, он нестабилен и непостоянен. А Бог говорит о том, что вот, пожалуйста, ты хочешь умиротворения и спокойствия, смотри на меня. Я спокоен и постоянен.
0: Он с тобой не изменяется.
1: Он не изменяется. Но при этом, да, мы в современном мире очень часто хотим изменять себя, совершенствоваться, становиться лучше. Как вот обновление приходит, да, так же и нам нужно обновление, нам нужно становиться лучшей версией себя. Но сами мы, да, как очень часто замечают атеисты, человек не меняется, он не может измениться, ему это очень сложно сделать. Но только приходя ко Христу, мы можем принять его в свое сердце, и тем самым Он может нас уже, соответственно, менять. То есть вот это некая такая цепочка и взаимосвязь, которая помогает нам понять, что источник вообще всего — это Господь Бог, благодаря которому мы можем, наша психика спокойна, что вот Он такая постоянная, так скажем, величина, а у нас внутри происходит некое изменение благодаря нашему вот этому, благодаря принятию Христа. Вот. И получается, и это является, и тогда мы сможем быть новым творением. Здесь это имеется ведь в виду?
0: Да, здесь преобразование и обновление, во-первых, на уровне сознания.
1: Да, да, конечно.
0: А в свою очередь это опять толкает тебя к действиям. Ты принимаешь решение, которое в дальнейшем определяет твою судьбу. Вот этот момент, он у Иакова постоянно присутствует. И дальше мы с вами продолжим видеть, в каких еще сферах он начинает углублять этот вопрос, Иаков, в дальнейшем, в этом своем послании. Но вот эта тема, вот эта мысль преобразования, обновления, потому что ты принадлежишь Богу, а Божья сила, она исцеляющая, она преобразовывающая. Она при соприкосновении с Богом, ты не останешься равнодушным, ты не останешься прежним.
1: Сердце, наверное, тоже не будет жестоким, а будет более добрым, да, и мы не сможем приходить к тому, что, допустим, наше сердце будет больше ожесточаться, или мы будем просто следовать каким-то своим, желанием.
0: Но если ты по-настоящему соприкоснулся с Богом, ты с Ним встретился в жизни, это обязательно позитивная встреча. То есть она будет преобразовывать тебя. Да. Мы читаем в Евангелии, что некоторые люди, соприкасаясь с Иисусом, ожесточались в своем сердце. Но это, опять же, был выбор их решения, которое они по отношению ко Христу проявляли. Непринятие, ожесточение в результате того, что моя похоть, мое желание, оно превыше божественной воли. И в таком случае, естественно, моя жестокость, моя подчиненность не Богу, а противнику Божьему будет порождать во мне агрессию и войну против силы Божьей. И вот это вот сопротивление, оно меняет, да, оно будет менять.

0: менять в негативном смысле. Но здесь Иаков говорит о другом изменении, о новом творении, которое возлюбило Господа, о новом творении, которое преобразовывается в нового, живого, другого человека. И дальше мы здесь читали маркер один, у которого венец жизни.
1: Угу.
0: Он обретает венец жизни.
1: Спасибо вам большое, Михаил Юрьевич, за такой подробный и такой интересный ответ.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, апостол Иаков разрушает миф, что человек добрый сам по себе, но также и дает нам надежду. Бог – источник света и добра. Он готов пересотворить нас. Наше дело – принять его дар. Мы желаем вам всего доброго.

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята. Вот спешу на работу и думаю, ведь идти с кем-то все равно веселее, чем одному. Вот ребята идут, их двое. Правда, они что-то остановились. Но все равно идти осталось немного, а вместе идти все равно веселее.
2: 95 кто? Здравствуйте, Здравствуйте, ребята.
1: Учебу-то закончили?
3: Да, закончили.
1: Ну, молодцы. А чего же вы домой-то не торопитесь? Родители-то дождались, да и есть хочется.
2: Да, хочется. Да. И родители заждались. Да. Только вон нас Петька медленно уж больно ходить стал. Остает от нас все время. А мы со школы всегда договорились вместе ходить. Не бросишь же друга нашего на полпути.
1: Вот. Это ты очень хорошо сказала. Друга бросать, правда, нельзя. Даже особенно, если когда договорились. Только, может быть, с ним что-то случилось.
2: Ой, да что с ним случилось?
3: Да ничего с ним не случилось. Вот он идет.
4: Ну вот и я. Ух. Здрасте всем.
1: Выходит, дело это тебя так долго, ребята тут ждут.
3: Ну и скорость у тебя, как у улитки. Ты чё как медленно ходишь?
4: Ага, вам легко говорить. У вас-то портфели легкие.
2: Да, конечно, легкие. Портфели у нас, во-первых, одинаковые. Мы в одном классе учимся. Так значит, учебников-то у нас порву.
3: Ну-ка, дай-ка я потрогаю твой портфель.
4: Да.
3: И правда, тяжелый. Дай кто?
2: Держи.
3: Афанасий Филиппович, потрогайте.
1: Ого! В самом деле, ну ты петь даешь. И что же это у тебя там в портфеле такое?
4: А угадайте-ка, на букву К.
2: Ну, наверное, кирпич.
4: Нет, не кирпич.
3: Не, у него там кот.
4: Да, нет, не кот. Сдаетесь?
3: Да.
2: Ну, сдаемся.
4: Копилка!
1: Ух ты!
2: Копилка? Ну, покажи!
3: Правда, покажи.
1: Надо же.
2: Да.
1: Ух ты!
2: Я потрогаю?
4: Да.
2: Какая тяжеленная. Сколько же там денег-то у тебя?
1: Ну и как, много накопил?
4: Ну, пока я еще не знаю. Скоро заполнится, наверное. Монетка к монетке собираю.
1: Ну, а когда соберешь, что купишь?
4: Ну, не знаю, что-нибудь для себя. Велик или новый портфель. Всем на зависть.
1: На зависть, значит. Ну, а зачем же ты такую тяжесть каждый день с собой портфель носишь? Тут, ну, поставил бы ты ее себе дома на полочку и копил бы себе потихоньку.
2: Конечно.
1: Ну, носить такое вот каждый день с собой, как я не понимаю.
4: Своя ноша не тянет. А при случае она должна быть всегда под рукой. Вдруг сдача останется, или копеечка найдется. Я ее сразу раз и в копилочку. А для этого она должна быть всегда под рукой.
2: А я вот люблю, чтобы у меня под рукой что-нибудь вкусненькое было. Опа!
1: Ух ты!
2: Хотите понюхать?
1: Ой, как пахнет!
2: Да, сейчас я его на четверых ты разделю. Пойдемся понемножку.
5: Так. Кто это тут есть собирается, а? На улице руки не мытые, и микроб кругом, и чая у вас нет. Кто ж так ест-то?
1: Вот ребята хотят на всех один пирожок поесть.
5: Да пирожок-то один, а микробов-то миллион на нем.
1: Да. Вы знаете, а у меня идея. А пойдемте-ка ко мне в мастерскую. Там мы поедим. Там у меня и салфеточки найдутся, и чайничек я поставлю. И, в общем, пойдемте, мы комфортно там все поедим.
2: Ну и мне будет легче пирожок на 4 части разделить.
6: Вот. На 5 частей.
2: А, ну да, на 5.
1: Да, у нас еще Афанасий Филиппович есть 5-й. А почему же у нас пирожок-то один? А? Где такие продают?
3: А он там, за углом, в кулинарии.
1: Вот и прекрасно. Надо, чтобы кто-то сбегал и купил.
4: А можно я сбегаю?
1: Вот и молодец. Вот тебе денежка, Иди и купи на всех пирожков.
3: На всех? Вот здорово.
1: Ну ладно.
4: Неужели вам не жалко деньги на всех тратить?
1: Так не просто не жалко. Приятно. Беги, беги, только портфель оставь здесь, а то долго будешь бегать.
4: Нет, он мне нужен.
1: Ну беги, беги, ладно.
5: Ничего себе. И портфель с собой взял.
3: А у него там копилка. Он всегда ее с собой носит. Угу. Купить что-нибудь хочет.
1: Да, это точно.
5: Копилка?
1: Да.
5: Вот если бы у меня была копилка, я бы себе

0: Новую метлу купила, пластиковую, современную. Ей так раз, и красота. Раз, и красота.
1: Ну, а вот если бы у вас была копилка, вы бы что себе купили?
2: Я бы, наверное, новый мобильный телефон.
1: С Wi-Fi.
3: Ноутбук, наверное.
1: Крутой тачскринник с Wi-Fi.
4: Так, сдача осталась. Вот подарочек для моей копилочки. Хорошо, что я пирожков поменьше купил, и денег побольше осталось. Ну, подумаешь, я себя за труд немножко вознагражу. Так, все равно сдача осталась.

0: И пирожки.
1: Вот ваша сдача, Афанасий Филиппович. Ой, свеженькие.
0: А чего ж так мало пирожков-то? Тут, пожалуй, по половинке. Лучше ж по целому,
1: ну,
0: чем по половинке-то.
1: Ну, они там оказались последними. Вот и продали подороже.
2: Ничего себе. Остатки, значит, подороже продали. А когда много, значит, со скидкой продают. Чё-то не пойму я этот бизнес.
0: Да, да, конечно, это интересно.
2: Чё ж мы чайник не ставим, Афанасий Филиппович? Руки помыли, микробов победили. Угощение ждет.
0: Ну что ж, а пока чайник у нас будет закипать, давайте-ка я вам одну историю расскажу про одного человека, у которого тоже была копилочка.
1: Давайте, копилочка?
0: У-у-у.
1: Давайте, здорово.
0: В городе Иерихоне жил человек по имени Закхей. Он был мытарь. Так называли тех, кто собирал деньги для управителей. Закхей очень любил монеты. Он старательно копил их, хотя и сам не знал на что. Как и многие мытари, собирая деньги для властей, Закхей не заметил, как стал очень жадным. Чтобы собрать побольше средств, ему приходилось обманывать людей и брать с них более того, что ему полагалось. Так поступали многие мытари, за что их очень не любили люди. Закхей почувствовал себя одиноким, видя, что его сторонница. Ему стало очень грустно. Однажды прошел слух, что в Иерихон прибывает человек по имени Иисус. Он вспомнил все свои переживания. Ему очень хотелось посмотреть на великого учителя, потому что он слышал про него много удивительных историй о том, как Иисус исцелял больных и прощал грехи людям. Закхей хотел хотя бы посмотреть на него, потому что думал, что вряд ли Иисус захочет разговаривать с таким вором и жадиной, как мытарь. Но когда Иисус проходил по дороге, Закхей не мог его увидеть из-за своего маленького роста, так как Христа окружали люди. Тогда мытарю пришла на ум идея. Надо залезть на дерево. Увидев подходящее, он забрался на толстую ветку, и то, что он увидел, поразило его до глубины души и заставило волноваться. Дело в том, что Иисус направлялся прямо к нему. Иисус подошел к Закхею и сказал о том, что ему надо быть у Закхея дома. Такого Закхей не ожидал и пригласил Иисуса к себе в дом и приготовил угощение. На удивление всем, на следующий день людям открылась удивительная картина. Жадина и скряга Закхей шел по улице и раздавал деньги всем, кого когда-то обидел.

0: дом Закхея пришло Царствие Небесное.
1: Да, а эти люди еще не хотели Иисуса к Закхею в гости пускать. Вы
2: представляете?
3: Выходит, Иисус любил как праведных, так и грешников? Закхей ведь был грешником.
0: Да, Иисус помогает таким людям, как Закхей, измениться, стать другими.
3: Да, и Закхей устроил пир на весь мир.
0: Да.
4: Ну давайте что ли, чай уже пить?
0: Да.
5: Чай. Нет, подождите, не пейте.
1: Это еще почему?
5: Подождите, я сейчас.
3: Это куда это он?
0: Бежал.
3: Такой непонятный.
0: Видать, что-то понял.

0: Знаете, мне показалось, что нашему другу эта история как-то особенно понравилась. Уж больно внимательно он ее как-то слушал.
1: А мне показалось, что ему эта история вовсе не понравилась. Почему? Но он похож на того Захея. Ведь, сами подумайте, что-то нечистое с этой сдачей.
2: Да, мне тоже так кажется, что одну часть от сдачи он положил к себе в копилочку, а Афанасию Филипповичу отдал меньше, чем надо было.
3: А если так можно?
1: Вот и не пускайте его, Афанасий Филиппович, с нами чай пить. Будет знать, как обманывать.
0: Да, я тоже догадываюсь, что с этой сдачей дело обстоит не все чисто. Но я прощаю Петю. Я думаю и надеюсь, что он изменится. Как изменился Закхей.
2: Вот это всем вам!
0: Ух ты!
3: Вот это да!
2: Да! И простите меня, пожалуйста. Я вас обманул, пирожки во все не подорожали.
3: А чего, подешевели, что ли? У них что там, распродажа? Такую кучу пирогов купил. Это ж уйму денег стоит.
2: Деньги – это не важное, важная дружба.
4: Ты что, опустошил всю свою копилочку?
2: Да, так и есть, я опустошил. И объявляю пир на весь мир.
0: А точнее, пир на весь двор.
3: Ура! Ура! Ну что, давайте чай пить?
0: Давайте, Марья Ивановна. Ребята, Петя все правильно понял. И Иисус помог ему избавиться от жадности. А вы хотите от чего-нибудь избавиться? Иисус готов помочь и вам. Главное, не скрывать ваших проблем, а вовремя во всем признаться. Всего доброго вам, дорогие, а то у нас чай остынет. До свидания. Ну, наливай.

0: Обычно они рыжие или серые.
1: У них такие крошечные лапки и пушистые хвосты. При прыжках они используют хвост как парашют.
2: А вы знали, что они могут видеть перед собой, над собой и по бокам одновременно, даже не поворачивая головы?
1: А еще у них есть зубы, которые никогда не перестают расти.
2: Они могут прыгать в 10 раз дальше длины своего тела.
1: Обычно у них вот такие щеки.
3: В этом выпуске мы говорим о белках.
4: Творение учит нас.
5: Белочки такие милашки.
1: Я бы хотел, чтобы у меня была домашняя белка.
5: Не думаю, что твоей маме это понравится.
2: Особенно, если бы у тебя была гигантская индийская белка. Они вырастают до метра в длину.
1: А как насчет африканской карликовой белки? Ее рост всего 13 сантиметров.
3: В Сингапуре обитает около 6 видов белок, но только не эти два.
1: Самая распространенная здесь белка пальмовая –

0: Она может вырастать до 30 сантиметров и иметь хвост такой же длины.
1: Сегодня существует три разных вида белок.
0: Это суслики,
2: древесные белки
0: и белки-летяги.
1: Пальмовые белки относятся к древесным.
0: Они любят есть листья, фрукты, насекомых и даже птичьи яйца.
2: А как насчет орехов? Разве белки не любят орехи?
1: Не все белки едят орехи, зато они любят везде прятать свою еду. Они прячут ее в самых разных местах. Это называется рассеянное накопление.
0: Некоторые складывают еду в одну кучу и накрывают листьями. Это кладовочное накопление.
1: Так белки запасают еду на весь год, даже когда ее мало.
2: Или если становится слишком холодно.
0: Как говорит Библия, вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их.
1: Это так и называется – откладывать на черный день.
0: Или на снежный день.
2: Мама и папа любят повторять, что умение сберегать – это очень важно.
1: А, они тоже любят есть орехи. Делать накопления и сберегать – это очень важно. Мы делаем это, чтобы у нас были деньги круглый год, даже когда их не хватает. Но, в отличие от белок, нам не стоит прятать деньги под деревьями.
2: Я храню свои деньги в копилке.
1: Мои мама и папа копят деньги в банке. Когда мы храним деньги в надежном месте, мы можем легко найти их, когда они понадобятся. Это похоже на поведение белок. Когда не хватает еды, белки легко могут найти почти все, что они закопали.
2: Это потому, что у них есть карта сокровищ.
0: Белки не пираты, но у них есть два способа найти спрятанные орехи.
1: У них потрясающее обоняние.
2: И у них удивительная память.
0: И так же, как белки, когда мы копим деньги, мы можем легко найти их, когда они нам понадобятся.
1: Например, мама с папой смогли очень быстро купить новый холодильник, когда сломался старый.
0: А я смог купить машинку с дистанционным управлением на карманные деньги, которые мне дает мама.
2: Эй, это не экстренный случай.
0: Но я бы не смог ее купить, если бы не накопил на нее.
1: Белки мы или люди?
2: Сбережения помогают нам в самый нужный момент.
1: А как насчет вас? Вы делаете запасы на черный день?

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте. Мы торопили дни и ждали новой встречи с вами.
1: А когда торопишь время, оно упирается и двигается очень медленно. Это даже

0: прочитала в одной книжке, что от обиды время может остановиться. Если бы такое произошло, нам бы никогда не дождаться этой встречи.
1: Тогда, чтобы время не обижалось на нас, мы решили провести его с пользою.
0: И времени наша идея понравилась.
1: И она побежала очень-очень быстро. Мы даже не заметили. И вот, здравствуйте.
0: А пока мы с пользой проводили время, появилась новая история и новый художник. Вот его автопортрет. А вот ты сам художник. Алиса!
2: Здравствуйте!
1: Ты знаешь, новые знакомства могут таить приятные сюрпризы. Скажу по секрету, они спрятаны у Алисы в папке. Алиса, ты нам не покажешь, что у тебя спрятано в папке? А?
0: Всему свое время, Димыч.
1: Так пусть же будет время сейчас дружеских сюрпризов. И Алиса покажет нам, что не в папке.
0: Ну что же может быть в папке у художника? Ребят, конечно, рисунки. Алис, расскажи о них, пожалуйста.
3: Когда мне скучно и совсем нечего делать, я сажусь за свой письменный стол, беру лист бумаги и карандаш и начинаю рисовать. Вот. Сейчас я расскажу немножко о своих рисунках. Вот это, если вы видели мой автопортрет, он немножко на меня смахивает. Это я в детстве, такая маленькая пай-девочка.
0: Понятно. Симпатичная. Автопортрет дубль 2.
3: Да. А вот это рисунок, тут много щенят. Тут 1, 2, 3, 4, 5 щенят я нарисовала. Я очень люблю собак. Мне всегда с детства хотелось собаку. Вот. Я нарисовала щенят, которых бы я хотела завести. Всех 5 можно даже было бы. Вот. Они, у них у каждого свой характер. Вот, например, вон тот все время с удивленной мордочкой сидит. А вон тот лентяйничает, все время чешет за ухом. А вон тот все время играет, ему все нипочем, такой подвижный. Тот просто добряк, такой тихий, спокойный. А вот тот все время трусит, такой трус, из-за угла только выглядывает. Вот. Ну, мне все 5 нравится, не знаю, я бы всех 5 завела. Вот. А еще у меня есть привычка рисовать все то, что вижу. Если мне что-то нравится, я сразу это хочу нарисовать почему-то. Вот. И мне почему-то вдруг неожиданно захотелось нарисовать этот дорожный знак. Я когда его увидела, мне он почему-то приглянулся. Даже сама не знаю почему. Вот такой дорожный
0: интересно.
3: Знак.
0: Угу.
3: Вот. А это черный бант. Мне его захотелось нарисовать, потому что... Нет, вот редко встретишь в жизни черный бант, согласись.
0: Ну, правильно, да, соглашусь.
3: Вот, обычно банты, да, вот, часто. Они всякие красные, синие, белые, а черных очень редко можно увидеть. И он такой особенный мне показался, мне захотелось его нарисовать.
0: А сейчас, ребята, эти рисунки станут героями истории. Жила на дорожном знаке длинная линия. Осторожная и причудливая. Она велась черной змейкой вдаль и говорила всем: будьте осторожны на извилистой дороге. Не знаю, сколько времени она провела за этим важным занятием, но в один прекрасный день она оказалась на свалке. Увы, время от времени знаки необходимо менять. Оказавшись не у дел, длинная линия, причудливая по форме и осторожная когда-то по назначению, решила осмотреться благоразумно вокруг и найти себе занятие по сердцу. Среди неподвижности, царившей на свалке, ее внимание привлекли расползающиеся в разные стороны пушистые комки. Комков было 5. И они время от времени шлепались на бок. Маленькие пушистики были предоставлены сами себе всякий раз, когда их мама добывала пропитание для растущей семейки. Видимо, в этот раз они решили как следует осмотреться вокруг. И нашей линии незачем было теперь извилисто сидеть на месте. Поэтому она свернулась кольцом и покатилась навстречу пушистой компании, чтобы получше с ней познакомиться. Знакомство состоялось благополучно. Если не считать, что с непривычки, кольцо угодило в одного лобастого щенка. Когда взаимный испуг прошел, наша линия щенятам понравилась. И с этого дня, каждый раз, когда они оставались одни, к ним прикатывался не совсем обычный мяч. Они за ним гонялись. Хотя еще долго шлепаться у них получалось лучше, чем бегать. Так взаимной радости собачьей команды и нашей линии из нее получилось не то кольцо, не то мяч, но точно замечательная няня. Закончим-ка на этом первую часть истории.

0: возлевые линии оставила свалку. Вы и сами догадаетесь, что однажды кутята выросли. Скажу только, что вторая часть истории просто медвежья. Хотя и не связана с медвежатами. Дело в том, что когда наша линия хотела порадовать одну бабушку, старательно наряжавшую внучку, то она стала бантом. Конечно же, чистым, об этом она позаботилась, но совершенно черным бантом. И, не подумав о своей красоте, она аккуратненько разместилась среди кудрей внучки. К счастью, бабушка оказалась не суеверной и испугалась только от неожиданности. Конечно же, бант такого цвета не подошел к праздничному наряду. И вместо приятного сюрприза, сами догадываетесь, получилась медвежья услуга. То есть неудачная, можно даже сказать, чуточку неприятная. И из-за этой неудачной услуги вторая часть истории оказалась просто медвежьей. Скажу, что у истории причудливой линии много частей, и я не в состоянии рассказать, а вы выслушать все это множество. Поэтому объединим-ка их одним выводом. Где бы ни оказывалась наша линия, ей удавалось найти занятие, как интересное для себя, так и приятное для всех, кто был с ней рядом. И она стала мастером сюрпризов, пусть не совсем обычным. И мы не будем больше вспоминать эту медвежью услугу. Ну, кто хоть раз не ошибается, правда ведь?
1: Ты знаешь, наверное, кто делает сюрпризы лучше всех на свете.
0: Ага, и, конечно же, он невидим.
1: Да, это замечательное качество для мастера сюрпризов.
0: Алис, а ты догадываешься, о ком он говорит?
2: Наверное, я догадываюсь, о ком вы. Дима, он добрый?
1: Да.
2: И мудрый?
1: Да.
2: И невидимый?
1: Да.
2: Значит, это Бог?
1: Правильно. А не спеть ли нам об этом? Точнее, мне. Немножечко внимания.
3: Приятно, если вдруг...

0: свете есть мастер добрых дел на свете. Хотя его не видно взглядом, ты помнишь, что всегда он рядом.
1: Мне не терпится заниматься всякими разными сюрпризами. Все.
2: И секундочку. Значит, время до следующей встречи у нас прибежит очень быстро, и мы не успеем оглянуться, как снова скажем друг другу привет.
1: Да. Тогда, ребята, если кто-нибудь из вас тоже захотел заниматься добрыми сюрпризами, то расскажите обо всем интересном, что придумаете.
2: И подумайте как следует, прежде чем делать для мамы сюрприз из ее любимой скатерти. Не получится ли из этого медвежья услуга?
1: Успехов всем нам в сюрпризном мастерстве. Ждем от вас вестей. Пока.
2: Пока.

Здравствуйте, дорогие друзья. Вы, наверное, слышали такую фразу из уст верующих людей, из уст религиозных людей, когда они говорят такие слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я многократно слышал эту фразу, и если бы я думал так, если бы это действительно сбывалось бы, то верующие люди сегодня или те люди, которые произносят эту фразу, были бы на вершине или на вершине пирамиды успеха. Но не все так просто. И чаще получается так, когда человек говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», он терпит как раз-то неудачу. И я вместе с вами хотел бы разобраться, почему это происходит. Почему это происходит? Давайте мы вместе с вами откроем послание апостола Павла к Филиппийцам, 4 главу, и прочитаем этот отрывок, прочитаем этот текст. И попытаемся

увидеть, что он из себя представляет, этот текст, не вырывая его из контекста. Апостол Павел пишет: «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». И 13 стих, дальше уже, и вот он как бы заканчивает и говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Давайте попытаемся разобраться с этим текстом. Хочу начать вам вот с такого небольшого примера. К сожалению, не могу я показать вам ролик, но вы, если хотите, можете зайти ко мне в ВКонтакте и там этот ролик увидеть. О чем этот ролик? Я в спортзале беру штангу весом 100 килограмм, беру ее на плечи, начинаю с ней приседать. Вот там, кто снимал этот ролик, Алексей, ну, досчитали мы до 42 раз, хотя я присел 50. 50 раз я присел с весом в 100 килограмм. И я хочу сегодня попросить вот тех, кто смотрит, слушает, попытайтесь сделать то же самое. Ну, не так. Повесьте эту штангу, навешайте блинами 100 килограмм, подойдите и скажите: «Все могу в меня, в укрепляющем Иисусе Христе», и попробуйте присесть 50 раз. Ну, хотя бы 1-2 раза сделайте. Ну, если вы действительно занимаетесь спортом, то, может быть, сделайте больше. Получается, что не все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Дело в том, что я хожу в спортзал уже больше 10 лет. Не знаю, может, уже даже 15 лет хожу. И не хожу так, просто так прогуливаюсь, да, а прихожу целенаправленно, занимаюсь. И несколько лет тому назад я, когда перед собой ставил вот такую определенную цель, я 100 килограмм присел 100 раз. То есть со 100 килограммами сделал 100 приседаний. Вот я могу вам сказать, что я могу присесть, я все могу сделать. Почему? Максимально, сколько я приседал, это было 140 килограмм на 32 повторения. Ну, как бы я просто перед собой больше не ставил никакой цели. Итак, что же апостол Павел говорит? Он не учит нас произнести фразу «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» и броситься, я не знаю, на амбразуру. Он о чем-то говорит вначале. Он говорит о последовательности своей жизни. «Умею жить в скудости и изобилии», он говорит вначале, «умею». Так вот, прежде чем сказать «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», то я бы вам посоветовал, знаете, посмотреть на некоторые пословицы. Русская пословица гласит: «хвались не подпоясываясь, а распоясываясь». Индейцы Команчи говорили: «вождь не говорит «я сделаю», вождь говорит «я сделал». Не говори гоп, пока не перепрыгну. Знаете, тоже такую пословицу. Так вот, апостол Павел раскрывает интересную вещь. Он говорит о том, что всему я научился. Он говорит: «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Но он говорит: «всему я научился». То есть, прежде чем сказать вот эту фразу, апостол Павел прошел определенные этапы своей жизни. Пройдя эти этапы своей жизни, вот он делает как бы заключение. Он говорит: «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А не перед этим. Итак, начинает он со слов «в бедности и богатстве». Другими словами, апостол Павел говорит, что нужно научиться, первое, жить правильно в жизни, которая нас окружает. Не в плане духовности, он говорит, а в плане бытовой жизни. Он говорит о том, что нам нужно учиться жить в быту. Вот я задам вам вопрос. Трудно ли читать Библию? Ну так, трудно ли читать Библию? Я вам хочу сказать, что совершенно не составляет никакого труда. То есть вам лень читать Библию, может быть. То есть вы ленитесь читать Библию. Но ее читать нетрудно. Сегодня мне кажется, что любой человек имеет доступ к Библии. У любого человека. Если у вас нет, допустим, Писания в бумажном варианте, у вас есть в телефоне, там, в смартфоне, вы можете загрузить любую Библию, любого перевода.
И чего сегодня я утром встал, допустим, там, во сколько вы проснулись, открыли Библию, в любом месте открыли и начали читать. Я думаю, что все имеют образование. Даже если у вас нет образования, даже если вы не умеете читать, вы можете включить аудио.

формат и послушать Библию. То есть тяжело? Нет. Трудно ли молиться? Совершенно не трудно молиться. Вы знаете, я уверен, что верующему человеку нужно молиться не менее часа в день. Я вам приведу такой маленький эксперимент, поставлю. Как молиться? Есть молитва «Отче наш», а есть 22-й псалом. То есть «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И 22-й псалом, там «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Вот если вы

минут вот этому тексту «Отче наш» и 22-й псалом, у вас уйдет час на молитву. Ну, если вам, к примеру, трудно молиться своими словами, не составляет никакого труда открыть книгу «Псалтырь» и прочитать несколько псалмов и несколько раз подряд. Да, тот же псалом 90. Таким образом, то есть вы, когда я говорю, трудно ли молиться, совершенно не трудно молиться. Это не заставляет труда, не составляет ровным счетом никакого труда. Я, допустим, молюсь даже когда иду куда-то, просто про себя повторяю «Отче наш». Вот хожу и повторяю «Отче наш». Совершенно не трудно. И поэтому, если говорить о духовной жизни, то читать Библию не трудно, молиться не трудно, а в церковь трудно ходить. Совершенно не трудно. Это раньше было запрещено ходить в церковь. Допустим, людям приходилось тайно где-то там собираться вместе, договариваться, друг другу как-то сообщать, где собираться, во сколько собираться. Сегодня не составляет ровным счетом никакого труда. То есть, допустим, если я отношу себя к церкви христиан-адвентистов седьмого дня и живу в Нижнем Новгороде, у нас сегодня огромное количество молитвенных домов. Я сегодня могу в Гугле набрать просто-напросто и посмотреть, так, какой бы мне сегодня храм посетить, в какую бы мне сегодня церковь или общину сходить. Там, в Нагорную могу, могу на автозавод, могу в Нижнюю церковь прийти, могу в Сормово пойти, могу там съездить на верхнюю часть города. Совершенно не составляет никакого труда. Нет никаких препятствий на то, чтобы я сегодня вот жил духовной жизнью. Что же стоит на первом месте? Или чему учился апостол Павел, о чем он говорит на первом месте? Он говорит, умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Речь идет не столько о духовных вещах, сколько о жизненных вещах, сколько о вещах быта, которые нас окружают. Если вы зададите сегодня вопрос, что стоит на первом месте в распаде семьи. Мы говорим, что семья – ячейка общества. Да? Семья – это ячейка, или я бы так сказал, семья – это фундамент любой страны. Если есть семья, значит, есть страна. Если говорить о семье, я бы сказал так, фундамент любой семьи – это муж. А если говорить о муже, то фундамент мужа – это Христос. Так вот, я задаю вопрос, что же стоит на первом месте по разводам, то есть почему разводятся люди, на первом месте стоит не духовные отношения, не духовные ценности людей. Да, допустим, я там верю в своего Бога, ты там веришь в своего Бога, и мы на этой почве мы разошлись. Расходятся не поэтому. На первом месте стоят так называемые бытовые причины, да, почему люди расстаются. Что там, бытовуха ее называют. Житейские проблемы, житейские обстоятельства, житейские трудности. Итак, что бы я поставил на первое место, если говорить «все могу»? То есть, если вы хотите сказать «все могу», то есть, вы можете сказать «я все могу», если вы, как апостол Павел, допустим, прожили уже определенный там, промежуток времени и имели, о чем апостол Павел говорит, скудость и изобилие, имели там здоровье и имели там болезнь в своей жизни, и вот через это все пройдя, вы можете сказать «я все могу». Обращаясь к семьям, допустим, если говорить о бытовых вещах, в чем научился апостол Павел, я бы сказал так, братья дорогие, сестры дорогие, нам нужно научиться жить правильно в быту, люди, которые окружают нас, с ними выстраивать правильные отношения. И первое, чего коснулся бы я, это семейных ценностей, семейных отношений. В Евангелии от Матфея, 19 глава, с 5 по 6 стих написано, смотрите, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, так что же они не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, то человек да не разлучает». А каким образом Бог сочетал эту семейную пару? Стоит интересное слово греческое – прилепиться, прилепиться. Это не просто так, что я увидел девушку, она мне понравилась, красивый стан у нее, там, я не знаю, белокурая, или я не знаю, какие вам нравятся, там, голубоглазая или зеленоглазая, и вы вот увидели образ, влюбились, и все, и вот вы прилепились. Нет, стоит глагол, который перевести на русский язык можно вот такими словами. Скреплять, связывать, соединять воедино. Глагол будущего времени. Это говорит о том, что нужно приложить огромное количество усилий
И скрепление произойдет в будущем, если эти усилия не будут остановлены. Если вы

будете дальше продолжать применять эти усилия. Я поделюсь с вами своим собственным опытом, своей собственной жизнью. То есть, каким образом строился мой брак, мои отношения. Я познакомился со своей супругой. Мы прожили с ней, наверное, года два. Родился у нас первый ребенок. И вот начались у нас такие серьезные, наверное, трудности в отношениях. Мы стали, знаете, как я все время говорю, мне мама всегда говорила, что я у нее самый лучший, а жена мне сказала, что я не совсем-то и лучший. То есть она мне показала все мои недостатки, моя жена именно. Вот. И как-то мы расстались на определенное время, мне пришлось учиться, я учился в духовной академии, на год мы расстались, ну и встречались, наверное, раз в два месяца. Вы знаете, что когда человек в разлуке, вот у него тоска начинается, и вот ему хочется каким-то образом эмоциями своими поделиться. Это время было, знаете, когда Pentium 100 еще появился. Еще не было вот этих компьютеров, там такой телефон был, знаете, убить можно было трубкой. Вот. И вся переписка была еще на бумаге. И я помню, я ей написал письмо, отправил по почте, там я писал ей, что я, ну, короче говоря, признавался ей в любви. И она мне написала письмо, и я помню, получил это письмо, прихожу домой, вот во мне там эмоции какие-то там бурлят, я открываю это письмо и читаю, она мне пишет. То есть, допустим, я ей признавался в том, что я их люблю, что я без них жить не могу, а она мне пишет там, допустим, Виталик, на рынке, там булка хлеба стоит столько-то, колбаса стоит столько-то, там кусочек мяса стоит столько-то, курица стоит столько-то. А где любовь? Я не понял, где речь о любви? Прошла любовь, завяли помидоры, как говорят, да? И вот я почувствовал, что действительно любовь куда-то ушла. И я так Богу благодарен, что преподавателем у нас была Галина Ильинична Штели. Замечательный преподаватель. Я помню, я с ней поделился. Она вела поделился своими переживаниями. Она вела как раз у нас предмет добрачное консультирование, там, ну и отношения между мужем и женой. И она мне говорит, слушай, Виталик, тебе надо читать книги. И она мне поделилась со мной, какие мне книги надо читать. Я помню, она мне посоветовала там «Мужчины, достигая максимума», еще какие-то книги. И что я начал делать? Что я начал делать? Я начал делать то, о чем пишет апостол Павел. Всему я научился. Я начал читать эти книги, я начал исследовать эти книги. Но читать книги, знаете, сегодня люди есть очень много ученых, начитанных таких людей, да, но которые в своей жизни не воплощают это совершенно. Вот, и я решил так, что я буду читать и делать, читать и делать. И я начал на практике, после того, как вернулся с Заокской академии, я начал на практике применять то, что написано в этой книге. Пытался каким-то образом завоевать снова свою жену. Вот. Жена мне, знаете, как-то интересно сказала. То есть я прочитал, ага, вот это надо делать. Думаю, так, пойду-ка я там посуду помою или еще что-то сделаю. Потом пойду там сделаю, там, куплю ей цветы, потом скажу ей пару комплиментов. Я начал это делать. Она мне сказала так, так это ты делаешь, потому что так в книжках написано. Ну, она видела, что я читаю. Я говорю, конечно, как ты хотела. Я тебя люблю, я хочу, чтобы любовь вернулась вновь. Поэтому я все и делаю. Я стал читать и поступать, как написано, друзья мои. Автор одной книги Эрих Фромм написал, книга называется «Искусство любить». Он пишет в этой книге. Автор утверждает, что любовь – это не просто эмоция, а искусство, которому нужно научиться прилагать посредством саморефлексии и внимательности все усилия. Саморефлексия – это способность разбираться в самом себе. Апостол Павел пишет, «Вникай в себя и в учение, будь в этом постоянен, ибо дело это, ты себя спасешь и слушающих тебя». Друзья мои, вникай в себя, то есть смотри, что ты делаешь неправильно, почему ты это делаешь неправильно. Изучай, читай книги. Я бы посоветовал вам несколько книг прочитать. Я не знаю, наверное, это не будет рекламой. Это замечательные книги, которые я вам советую почитать. Первое «Брак на скале». Вторая книга называется «Любовь и уважение». Третья книга «Только для женщин». Четвертая книга «Пять языков любви». Кстати, это книга христианского автора, да, но тем не менее, я знаю очень много людей, которых церкви не имеют никакого отношения, но тем не менее прочитали эту книгу. «Его мозг», «Ее мозг» книга называется. «Сначала приходит любовь, потом приходят деньги». Это все, что он думает, последняя книга, которую бы я вам рекомендовал, друзья мои, прочитать. Ну и вот эта книга, о которой...

которое я вам сказал, искусство любить. Итак, первое, если говорить о быту, как нам жить в быту, чтобы сказать в конце своей жизни, помните, как апостол Павел говорит, течение я совершил, веру свою сохранил, а теперь готовится мне венец жизни. То есть, вот когда я говорю фразу «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», это фраза конечная. Но до этой фразы, что «все могу», всему я научился, мне нужно научиться жить. И апостол Павел начинает с быта. Итак, первое, что стоит на первом месте, это отношения между мужем и женой. Второе, что стоит на втором месте, это наши дети, наши отношения к детям. Как мы строим отношения с детьми, как мы их воспитываем, правильно ли мы их воспитываем. Итак, воспитание детей. Притча, 13 глава, 24 стих. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Ох, какой хороший воспитательный процесс, кажется, когда читаешь. И многие люди думают, я люблю давать ремня. Да? Самый лучший способ воспитания поставить ребенка в угол. Да? Когда он делает что-то не так, взял за ушко и поставил его в угол, пусть там в углу стоит, пусть до него доходит, что он сделал не так. На самом деле, что это за слова? Давайте мы с вами посмотрим, как они звучат в оригинале. «Кто жалеет розги?» Греческое слово «вактирия» – «посох». «Кто жалеет посох свой, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства» стоит слово «эпимелос» греческое, заботливо, старательно, усердно наказывает его. То есть речь не идет о том наказании, которое мы привыкли думать, да, как нас наказывают. Знаете, вот как меня наказывали в детстве. Это, я считаю, что жесточайшее наказание было. Когда я делал что-то не так, моя бабушка брала гречку, насыпала в уголке, ставила мне на колени, а для того, чтобы до меня дошло еще, была такая толстая, широкая бумага, ей заклеивали окна, клеящаяся такая, вот такой рулон, я не знаю, 5 килограмм, давали мне в руки, я должен был держать перед собой. Вот так, такое наказание было. Я хочу вам сказать, что совершенно не дошло до меня, что надо делать правильно, что неправильно. Так вот, здесь речь идет, вот о чем я попытаюсь вам объяснить. Посох – это инструмент пастуха. И если говорить о пастухах и овечках, да, о ком они заботятся, то пастухи делали так на Востоке. Как они учили овечек, чему они хотят их научить? Они брали ивовую веточку такую, они делали из нее как ошейник, и когда овца была непослушна, они просто брали овечку в этот ошейник и водили за собой. То есть они не наказывали ее хворостом этим, они не лупили ее по попке, эту овечку. Они ее водили и пытались показать, допустим, приводят на водопой, показывают, как пить. Приводят на пастбище и показывают, как есть. И делали это до тех пор, пока овечка не начинала делать это сама. Поэтому, друзья мои, родители, если вы хотите, чтобы дети что-то делали, чтобы они были послушны, это не надо так встать и сказать, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, да будет так, пусть дети будут мне послушны, аминь. Нет, дети будут делать только то, что вы делаете. Не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. То есть, если вы хотите, чтобы дети были послушны, значит, вы должны быть послушны. Если вы хотите, чтобы они должны быть добрыми, добропорядочными, и вы должны быть добрыми и добропорядочными. Таким образом, вы научите детей своих. И вот когда они вырастут, но здесь поправочку вам скажу небольшую, иногда бывает так, что с вашей стороны сделано все правильно, но дети все равно непослушны, не вините себя. Я считаю так, что самый лучший учитель – это Бог, самый лучший отец – это Бог. Тем не менее, будучи самым лучшим отцом и самым лучшим учителем, Адам и Ева сделали свой выбор. Со стороны Бога было все сделано правильно. Поэтому, друзья мои, если вы делаете все правильно, и ваши дети все равно пошли в каком-то другом направлении, не отчаивайтесь. Все будет хорошо. Вашей вины в этом нет. Они воспользовались правом своего выбора. И следующее. «В укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к римлянам, 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь доказывает к нам
Тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть, каким образом мы, как верующие люди, можем...

можем быть укреплены Иисусом Христом. Только любовью Божией. Только любовью Божией это может происходить. Вот это слово, Бог свою любовь доказывает. Греческое слово «синистао». Оно переводится двумя фразами или имеет двоякий смысл это слово. Первое. Это слово переводится как «ставить во главу». «Ставить во главу» – это Божья позиция к нам. Бог ставит во главу свою любовь к нам. Это Его позиция. А второе значение этого слова – именно то, что Бог свою любовь ставит во главу угла, это производит в нас ответную реакцию. Слово «возбуждает». Позиция наша ответная к Нему, к Богу. Другими словами, если мы понимаем, что Бог свою любовь к нам проявляет и доказывает, то в нас рождается ответная реакция. И мы хотим следовать по пути Божьему. В отношениях между мужем и женой, в воспитании детей. Если мы дети, значит, в отношении наших родителей. Мы хотим это делать. То есть мы стремимся к этому. Но люди, чтущие Бога своего, усилятся и будут действовать. Даниила, 11 глава, 32 стих. То есть если мы Бога чтим, то мы усилимся и будем действовать. Исаия, 40 глава, 29-31 стих. «Бог дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, а надеющийся на Господа обновится в силе, поднимет крылья, как орлы потекут, и не устанут, пойдут и не утомятся». Приведу вам маленький пример таких отношений. В Библии есть такой герой Халев, описано о нем, как они ходили 40 лет по пустыне. Книга Иисуса Навина, 14 глава, 8, из 10 по 11 стих прочитаю вам. «Я в точности следовал Господу Богу моему. Теперь вот, мне 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить». Вот, друзья мои, интересно, что если мы слушаемся Господа, если мы Его любим, то в нас есть сила совершать, обучаться. Вот всему я научился, научиться всему, о чем я говорил выше. И тогда в нашей с вами жизни в конце ее будет фраза «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Нацельтесь на то, чтобы подражать Богу, нацельтесь на то, чтобы ходить с Богом. В конце хочу привести вам маленький пример. Есть такое произведение греческое, называется «Пигмалион и Галатея». Это интересное событие произошло, когда Пигмалион из камня, из мрамора изваял красивую женщину, фигуру красивую. И он настолько сделал ее красивой, что сам в нее влюбился. Настолько влюбился в нее, что захотел, чтобы она ожила. И вот одна из греческих богинь в мифологии смиловалась над ним и оживила эту статую. И она стала его женой. И с тех пор существует такое понятие, как эффект Пигмалиона. Эффект Пигмалиона – это психологический феномен, при котором высокие ожидания приводят к улучшению результатов в данной области, а низкие – к худшему. Итак, эффект Пигмалиона. Если мы с вами, друзья мои, нацелимся на то, что, вот мы прочитаем, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», конечно, да. Но перед этим, он говорит, в скудости и изобилии, да, в нищете и достатке всему я научился. Если мы с вами нацелимся на то, чтобы всему научиться, я уверяю вас, что вот эта фраза «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», она станет наша с вами. И мы действительно сможем все. Пусть Господь вас благословит идти по этому жизненному пути, обучаясь, и не просто читая и исследуя, а воплощая в свою жизнь, дабы мы были с вами не слушателями забывчивыми, но исполнителями слова. Пусть Господь вас благословит, чтобы вот этот текст «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» стал реальностью вашей жизни, и мы, как апостол Павел, смогли, когда Христос придет на землю, сказать такие слова, если Он застанет нас живыми. «Течение я совершил, веру свою сохранил, а теперь готовится мне венец славы». Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников.
1: Иисус Христос, долгожданный Мессия, Сын Божий, обладающий полнотой божественной природы, видимый образ незримого Бога, единый посредник между Богом Отцом и сотворенными существами, ходатай за грешников, Спаситель мира. Согласно первой главе послания к Колоссянам и первой главе послания к Евреям, через Христа сотворено все, что на небесах и на земле. Предсказанный пророками момент истории, Сын Божий принял человеческую природу и родился на земле. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Своей жизнью на земле Христос прославил Бога, открыл людям Его любовь и умер за грехи всего человечества на Голгофском кресте. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». На третий день после Своей смерти Христос воскрес. Он благословил Своих учеников на проповедь Евангелия и вознесся на небо к Богу Отцу, пообещав присутствовать с людьми во все дни до скончания века. Иисус – Господь, Учитель и Спаситель, объект поклонения и молитвы. С Ним связаны все чаяния и надежды верующих в Него. Согласно словам самого Христа, записанным в 14 главе Евангелия от Иоанна, Он придет на землю во второй раз во славе и величии, в сопровождении великого множества ангелов, чтобы совершить суд и установить Божье Царство.
0: Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.

Одно из моих ярких детских впечатлений – это огород моего отца. У нас всегда был красивый и большой огород, где отец выращивал все. Так у нас был замечательный, и свежие продукты всегда попадали на кухонный стол. Мы с отцом обычно копали этот большой огород вручную, делая ряд за рядом. И так бывало, что я видел, как отец добавлял в почву все, что могло бы обогатить ее и сделать плодородной. Я даже помню, как эта земля кишела червями. И это был хороший признак, что почва нормальна. Отец выращивал все, что можно назвать хорошим и приятным. Например, сладкую кукурузу, отличный картофель, который мы ели сразу через полчаса, как только его выкопали из огорода. Между прочим, морковь, салат, горох, фасоль и даже виноград, который я ел, идя по дороге на кухню, срывая прекрасные грозди, это было прекрасным дополнением к тому, что мы трудились и получали взамен наших трудов эти прекрасные плоды. Да, между прочим, и свеклу, и тыкву до самых заморозков собирали и хранили практически всю зиму.

в подвале. Между прочим, помидоры, вот помидоры, с ними сложнее всего, потому что чаще всего, когда наступали холода, какая-то гниль поражала их. И до сих пор я не понимаю, что это было, потому что каждый раз, кажется, ждешь, ну, какая кара постигнет эти помидоры вновь. Но чего только не было в нашем огороде. Некоторые растения вырастали сами по себе. И вот одно из них, это был топинамбур, и оно просто вырастало само по себе, повсюду. Я никогда не знал, как выращивается это растение, но вот корни топинамбура были очень вкусны. Мама была гением в приготовлении даже топинамбура. И она готовила это все в любом виде. Мы жили как короли, потому что ели из этого великолепного огорода. Вы знаете, Иисус очень часто говорил о растениях и о возделывании почвы. Но он не учил о том, как правильно сажать огород. У него были более возвышенные идеи. Он говорил о вере размером в горчичное зерно. Иисус сказал: «Царство небесное подобно пшенице, которая сначала падает в землю, дает росток, потом колос, созревает и полное зерно в колосе». Он говорил о человеке, который имел пшеничное поле. И в какой-то момент кто-то из вредителей засеял вот это поле плевелами. Сегодня я продолжаю серию притчи Христа, в которых мы рассмотрим притчи Иисуса из 13 главы Евангелия от Матфея. Итак, 13 глава, мы начнем с 3 стиха. «И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало в места каменистые, где было мало земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное впало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, а иное в 30». Итак, вот эта притча, где сеятель – удивительный человек. Но интересно, что это за сеятель, кто он? Конечно же, сеятель – это Иисус. И вот те семена, которые он разбрасывает, это семена истины, принесенные Христом в наш мир. Можно представить, что в том аграрном обществе кто-то сеял буквально рядом с тем местом, где учил Иисус, и те, кто слушал Иисуса, могли видеть сеятеля. И пока Иисус говорил эту притчу, действительно, люди получали удивительный урок. Сеятель выходит сеять. К сожалению, сегодня такого не увидишь. Мы, скорее всего, увидим трактор, вспахивающий поле и сеющий семена. А иногда вот, в больших городах, за городом, мы можем увидеть только большие складские помещения и выросшие предприятия на этом месте. Итак, возвращаясь к нашей притче. Семенем является Слово Божие, и оно драгоценно. Когда семя попадало в почву, что же происходило? Слово Божие могущественно, оно производит перемены. Когда Слово Божие проникает в человеческое сердце, происходит самое важное. Обрати внимание, что здесь говорится об урожае. Когда ты засеваешь поле, обычно ты это делаешь не просто ради забавы. Ты сеешь семя, и у тебя есть цель. Ты ждешь урожая. Иисус сказал, что жатва – это кончина века. Когда Иисус вернется, будут люди, готовые встретить Его и провести вечность вместе с Ним. И это потому, что Слово Божие проникло им глубоко в сердце. И произошло нечто невероятное. Если ты хочешь увидеть рост в

своей жизни. Если ты хочешь приносить правильные плоды, и чтобы произошли такие перемены в тебе, как духовная зрелость, восприимчивость к Слову Божьему, ключ можно найти в Священном Писании. Семя, вот это Слово Божье, попадает в почву нашего сердца, и оно будет расти. Важно это понимать, потому что многие сегодня сражаются с самыми разными препятствиями, ужасами в своей жизни, которые хотели бы изменить. Грех, плохие привычки, что-то в характере такое, что приносит досаду, не устраивает человека. Некоторые настолько несчастны, именно только потому, что вот они такие. А ты хочешь все изменить? Впусти Слово Божье в свою жизнь. Брось семя в эту добрую, плодородную землю. Оно вырастет, и ты станешь новым человеком, когда присутствие Божье через это слово овладеет твоей жизнью. В этой притче Иисус подчеркивает, что семя попадает на разную почву. Люди по-разному реагируют на Слово Божье, и вот в разных условиях это семя по-разному себя и проявляет. Я упомянул, что вот у нас в огороде рос топинамбур. И корень вот этого топинамбура был очень вкусным. Но у нас еще росло и другое растение – вьюнок. Это сорняк, наряду с другими сорняками, ужасен. Он, подобно щупальцам осьминога, распускает свои растения, ростки, и заглушает все, что растет рядом. И на самом деле, когда пытаешься вырастить, вот мы пробовали арбузы вырастить, и это практически невозможно, когда этот сорняк заглушает это благородное растение. Семя в одних условиях может расти хорошо, а в других нет. Иисус учил об этом в притче о сеятеле. Он выделил 4 разных почвы. И большинство из этих случаев не очень хороши. Но вот один случай превзошел все ожидания. Друг, посмотри внимательно, а к какой почве относишь ты себя? В этой притче Иисус выделил вот эти 4 результата посеянного семя. Он сказал, что некоторое семя упало при дороге, на тропинку, проходящую вдоль вот этого поля. И когда семя разбрасывают, так и происходит. Часто часть семян попадают на тропинку. И это семя не проросло. Его затоптали, птицы расклевали. И вот эти птицы небесные, как Иисус сказал, они представляют лукавого, сатану. Тропинка – это поверхность. И это слушатель, который очень поверхностно относится к действиям Бога. Его это не касается. Он просто не откликается на Божью любовь. Милость и благодать Божью он не воспринимает. Все скатывается с него, как с гуся вода. Подумай об этом. Слово Божье соприкасается с некоторыми людьми, но оно их не задевает. И это по разным причинам. Прежде всего, слово должно укорениться в мыслях. А сатана порывается отнять и погубить вот это слово. Далее мы видим семя, упавшее на каменистую почву. И на Кавказе можно увидеть вот такие многочисленные участки, где камни находятся недалеко от поверхности. Они прикрыты тонким слоем почвы, который мало помогает этому полю процветать. Здесь семя Евангелия попадает в сердце слушателей и находит достаточно почвы, чтобы только прорасти, но почва не глубока и без основания. Одно из замечательных качеств этой почвы в том, что Иисус сам истолковал эту притчу так. Говоря об этом, Он сказал в Евангелии от Матфея, 13 глава, 20 по 21 стих. А посеянное на каменистых местах означает, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня,

непостоянен. Когда настанет скорбь и гонение за слово, тотчас соблазнится. Люди могут быть такими. Семя, Слово Божие, укореняется и растет какое-то время, но нет глубины. Некоторые отказываются от Евангелия только потому, что принимали его достаточно эмоционально. Но потом приходят трудности, гонения, и они опускают руки, отказываются, потому что их корни не уходят глубоко. Если их жизнь потрясена, они не выдерживают испытания веры в Иисуса. Затем были люди, которых представлена вот тернистая почва. В стихе 22 Иисус представил вот эти тернии христианской жизни, и он показал, что это забота века сего, обольщение богатством. И на самом деле люди увядают так быстро, потому что каменистая почва не дает основания для хорошего роста. Вначале они выглядят, такие люди, многообещающие и сохраняют даже вид благочестия. Легко увлечься заботами этого мира. Бизнес, семья, может быть, спорт. Конечно, для тебя, для богатого человека, богатство – благословение. Но это благословение может обратиться в проклятие, если ты начинаешь любить деньги больше, чем своих родных и Бога. Сорняки, какими бы они ни были, обычно не появляются сразу. Все постепенно. От того, что семя укоренилось, оно восходит и выглядит многообещающе. Но со временем сорняки и плевелы подавляют твое поле и мешают тебе расти. Так происходит и духовно. Ты пожинаешь то, что сеял. Чрезмерные хопоты или пустые развлечения могут лишить тебя духовной зрелости. Ты можешь быть настолько занят, что времени нет помолиться, почитать Библию, участвовать в жизни церкви или кому-то рассказать о своей вере или помочь, просто помочь, как добрый самарянин. Так ты никогда не достигнешь своего потенциала. Ты никогда не станешь тем, кем Бог хочет видеть тебя. Но перспектива так себе. Когда занимаешься садоводством, сорняки нужно вырывать. Важно искоренять отрицательные эмоции в твоей жизни. Этому могут быть разные причины появления таких эмоций. Важно искоренить отрицательное влияние из твоей жизни. Это могут быть коварные люди, внебрачные связи, недостойные места, книги с извращенным содержанием, которые ты читаешь или слушаешь. Старые привычки греховной жизни будут полностью искорены, только если ты запретишь сатане заправлять твоей жизнью. А Христос знает, как это сделать. Сражение с сорняками под названием венок, репейник и так далее, очень необходимо. Хотя у этого сорняка бывает красивый цветок, но это настоящая напасть. Он может заполнить весь огород и заглушить все благородные растения. Сорняк нужно вырывать, чтобы спасти все поле. Так и отрицательное влияние, разрушительные вещи, которые выглядят привлекательно, должны быть искоренены из твоей жизни. Нужно быть честным, чистым, потому что некоторые из этих отрицательных моментов ты любишь, и надо искренне признаваться перед Богом, чтобы Он помогал. Искоренение сорняков потребует бдительности и усилий. Для этого нужна вера в Бога и отдача Его воли, чтобы избавиться от сорняков греха. Поверь, мой друг, это того стоит. Итак, одна часть семян упала на добрую почву, и это последняя почва, о которой хотелось бы рассказать. И эта почва принесла урожай. Это можешь быть ты, мой друг. Ты можешь принести обильный урожай. В тернистой почве, как мы видели ранее,

Они все хорошо начиналось, но увяло при испытаниях и соблазнах. А вот здесь, в доброй почве, видно, что перемены постоянны и действенны. Можешь ли ты, вникая в суть этих вещей, понимать, что на самом деле происходит? По мере того, как семя укореняется в доброй почве, жизнь твоя преобразовывается, сердце меняется. И это происходит не случайно. Это потому, что ты устойчив в вере и держишься за Бога, несмотря ни на что в жизни. Ты в Иисусе вот этот верующий, сильный человек, который видит смысл, почему стоит держаться за Господа Бога. Чего бы это ни стоило. Иисус сказал в Евангелии от Матфея в 13 главе, 23 стихе, «А посеянное на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». Плодотворная жизнь – вот что тебе нужно прожить. Плодотворная жизнь и счастливая жизнь – это твоя доля, мой дорогой друг. И на самом деле, вот чтобы это свершилось, нужно довериться Господу от всего сердца. Добрая земля здесь не заставляла себя приносить этот плод. Она просто приносила этот плод естественно и радостно. Стоит только довериться Господу, стоит только оставить Его доброе семя, вырвать все ненужное, выбросить те сорняки, которые глушат это благородное и доброе семя. И ты увидишь, с какой радостью будут возрастать эти плоды. Рост приходит тогда, когда ты создаешь правильные условия. На своем участке я посадил около 60 деревьев. Между прочим, более 40 выжили. Это хороший процент. И я много сил и времени посвятил тому, чтобы ухаживать и вырастить эти деревья. Когда ты что-то выращиваешь, развивается терпение и упорство. И это очень важно, потому что в духовной жизни происходит то же самое. Забота о почве сердца принимается и благословляется Богом. Между прочим, Дух Божий укореняется, и ты начинаешь приносить плод Духа, а именно радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и даже воздержание. Мне нравится ухаживать за своими деревьями. Я их очень часто подрезаю, я просматриваю, чтобы каждая ветка была очень красива и не мешала другой. И, вы знаете, некоторые деревья растут хорошо. И когда они тянутся вверх, там уже выше им сорняки не помеха. Если ты, мой друг, хочешь расти духовно, пусти корни глубоко в почву Слова Божьего. Тянись вверх, не позволяя дьяволу похитить Слово Божье из твоего сердца. Не будь поверхностным, чтобы испытания не отвратили тебя от любящего Бога. И не позволяй заботам жизни, этой мирской жизни, развлечениям и суете задушить духовную жизнь тебе. Друг, тянись вверх к Иисусу Христу, который умер за тебя. Смотри вверх и позволь Богу вырастить тебя. Позволь Богу подготовить тебя к вечности с Ним. Подзаботься о том, чтобы читать Библию, выделяй время и каждый день читай, исследуй, да просто учи тексты библейские наизусть. И ты приготовишь такую почву, глубокую почву в сердце своем. И тогда будет обильный урожай. Я приглашаю тебя, мой друг, к молитве. Мы обратимся к Господу, чтобы Он благословил возделывание той почвы, которая у каждого из нас есть. Помолимся.

0: Добрый Господь, мы очень благодарны Тебе за эту чудесную притчу о сеятеле, который сеял добросовестно и честно это семя для каждого из нас. Мы знаем, Боже, что Слово Твое, попадая в наше сердце, находит отклик, но помоги нам, Господи, не отвлекаться. Помоги нам, чтобы житейская рутина этой жизненных волн не сбивала нас с толку. Господи, мы очень просим Тебя, чтобы сорняки не заглушали жизнь каждого из нас, чтобы мы не засоряли свою речь недобрыми словами, чтобы мы не отвлекали свой взор от Тебя самыми разными прелестями этого мира. Господи, помоги следовать за Тобой. Помоги, чтобы наша любовь была настоящей. Помоги, чтобы возделывание нашего поля, поля нашего сердца, было вместе с Тобой. Мы очень хотим, чтобы Ты руководил всеми процессами в нашей жизни. Спаси, дорогой Господь, от зла, от греха и прославься в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Дорогие друзья, до новых встреч в эфире.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

Представьте себе, что вы учитесь в институте. И вы уже на четвертом курсе, и в этом году у вас государственный экзамен по английскому. Английский является самым нелюбимым вашим предметом. И вот вы приходите на первую пару в новом учебном году, и преподаватель приветствует вас и просит у вас зачетки, чтобы вы сдали ему зачетки. И вся группа сдает зачетки преподавателю, и в конце урока зачетки обратно раздаются. Вы открываете ее и видите, что там стоит зачет. И не просто зачет, а там стоит пятерка по государственному экзамену. То есть в начале года на первой паре преподаватель вам поставил пятерку по тому предмету, который является у вас самый нелюбимый. Вы бы радовались или нет? Ну, конечно, вы радовались. Но хотел бы задать немножко другой вопрос. Скажите, пожалуйста, весь оставшийся год усердно вы учили бы английский или нет? Ну, если быть честным самим с собой, то, наверное, многие скажут, ну, наверное, нет. А зачем учить английский, если тебе уже стоит пятерка? Вы знаете, многие христиане поступают примерно так же. Они говорят, а зачем соблюдать закон, а зачем что-то как-то жить, вот если Бог тебя уже спас? Потому что мы говорим о том, что спасение Божие, оно по благодати и по вере. Я уверовал в Господа и получил спасением. И подтверждением являются библейские тексты, которые говорят, апостол Павел в Галатам пишет о том, что закон был детоводителем ко Христу. Я пришел к Господу, то есть детоводитель – это тот, кто приводит ребенка. И все, и роль закона выполнена. В другом месте написано о том, что

конечная цель закона – это Христос. То есть конечная цель закона – это Христос. Зачем соблюдать что-то, если Бог сам говорит о том, что этого делать вроде бы и не надо? Как в этом разобраться? Интересная, актуальная тема, о которой сегодня мы поговорим широко. Потому что Священное Писание предлагает нам говорить широко на эти темы. Потому что если мы будем узко брать один или два текста и на нем строить свое богословие, то тогда мы абсолютно неверно поймем замысел Божий и в конечном счете потерпим поражение и урон. При рассмотрении плана спасения мы можем увидеть, что он достигает, или планом спасения Бог достигает определенных целей. У Бога есть цель в реализации плана спасения. Бог желает восстановить образ Божий в человеке, в полноте дух, душу и тело. Бог желает уничтожить грех, чтобы его не было вообще. И Бог желает, чтобы его характер был представлен в истинном свете. В истинном свете, каковым он и является, любящий, долготерпеливый и многомилостивый. И именно вот эти три этапа в Священном Писании определяют то богословие плана спасения. И если вы будете исследовать Священное Писание, то вы увидите, что именно три раза в Священном Писании сам Бог говорит «совершилось». Совершилось, совершилось, совершилось, определяя и ограничивая три этапа плана спасения. И первый раз, когда Бог сказал «совершилось» на кресте, когда Иисус умирал, Он сказал «совершилось». Он принес жертву, принимая которую человек получает оправдание. Мы можем сказать «да» и «аминь». Бог заверил нас, что мы приняты. Он избавил нас от страха, чтобы продолжить свой замысел в отношении каждого из нас. Хотел бы задать вопрос, а зачем учить английский? А есть ли какая-то ситуация, в результате которой вы бы продолжали учить английский, несмотря на то, что вам поставили пятерку? Когда эту историю я применил к себе и подумал, а в каком бы случае я продолжал учить английский, ну, для себя я нашел такой ответ. Если бы моя девушка, которая нравится мне, разговаривала по-английски, то, несмотря на то, получил я оценку или не получил, я бы все равно продолжал учить английский, потому что я хочу общаться с ней. То же самое происходит и в отношениях с Богом. Если мы хотим общаться с Богом, с нашим Творцом, если мы хотим развивать эти отношения, то вне зависимости от того, какой статус мы имеем в глазах Бога, мы будем продолжать общаться с Ним и продолжать сотрудничать с Ним в том замысле, который Он имеет в отношении нас. Итак, в Библии написано «оправдавшись верою, имеем мир с Богом». Имеем мир с Богом. Мы дали Ему право на самого себя. Царство Божие внутри нас есть. Мы впустили семя Божие, и Он в нас, так как Он имеет уже право, мы Ему дали, Он начинает в нас могущественно совершать дальнейшие свои действия. Продолжает нас спасать, достигая своих целей, восстанавливать нас, образ Божий. Поэтому текст из послания к филиппийцам очень подходит к этому периоду плана спасения со страхом и трепетом. Совершайте спасение свое. Будучи спасенными, совершайте, продолжайте участвовать в плане спасения, потому что Бог имеет о каждом из нас великий замысел. Не только желает нам дать право на небо, но и желает нас сделать способными жить на небесах, чтобы у нас были те же самые чувствования, что и во Христе Иисусе. Те же самые чувствования апостол Павел пишет в послании к Филиппам в 4 уже главе. Те же самые чувствования хочет, чтобы Господь, чтобы они были у нас. И хотел бы спросить сегодня всякого слушающего эти слова, а как вы думаете, какие сферы жизни нуждаются в изменении у вас? Ну, какие сферы жизни нуждаются в том, чтобы они были изменены и преобразованы Господом? Вы знаете, грех исказил все сферы жизни, и поэтому все сферы жизни нуждаются в коренном изменении, и Бог начинает совершать эту работу в каждом человеке, кто принял его своим спасителем. В питании, в одежде, в музыкальных пристрастиях, в речи в своей, в отношениях. Все, все исковеркал грех, и поэтому Дух Святой начинает совершать великую работу преобразования.

И Духом Святым человек наставлен, и ему открывается в Слове Божьем каждый день те или иные грани, которые Бог хотел бы видеть в его жизни, и человек с радостью откликается. Вот этот путь сотрудничества, который Священное Писание называет

финальными, определяя как возрастание во Христе, возрастание в вере. И дай Бог, чтобы сегодня мы могли смотреть на план спасения намного шире, чем в узком спектре понимания многих людей. А как у вас, дорогие, как ваше освящение сегодня происходит в вашей христианской жизни? Вы знаете, я скажу о своей жизни, короткий, может быть, опыт. Да, один из многих опытов, когда в своей жизни я увидел, что то, что я совершал, оно не угодно Господу. Бог, это стыдно мне становилось за то, что я делал вчера еще. И я с радостью говорил: Господи, спасибо за то, что ты мне открыл лучший путь. И поэтому девиз христианина: сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Если ты встречаешься с христианином и видишь, как, и спрашиваешь его, как твоя жизнь, а он говорит: да ничего, нормально, уже как бы 2 года, все хорошо, все стабильно, ничего не меняется. Я всегда говорю такому христианину: я буду за тебя молиться. Почему? А потому что Священное Писание говорит по-другому. И когда мы читаем в послании Петра эту лестницу Петра, те благодетели, которые должны возрастать, то апостол Петр пишет: если в вас это есть и возрастает, то вы не останетесь без плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А если во мне это есть, но не возрастает, то тогда я потеряю и то, что у меня есть. Об этом определенно говорит Священное Писание. Поэтому Священное Писание говорит: пища не приближает нас к Богу. Да и аминь. В вопросах спасения в смысле или в части покаяния, оправдания, едим ли мы, не едим, какая разница? Разбойник на кресте, он принял Господа своим спасителем и получил заверение: будешь со мною в раю. Я не знаю, что он там кушал. Да, какая разница? В вопросах оправдания вопрос пищи вообще не стоит. Но наступает момент в нашей христианской жизни, когда Духом Святым Бог просвещает очи ума нашего и говорит нам о том, что мы храм Божий, и поэтому Бог желает, чтобы мы сохраняли его и содержали его в чистоте. И тогда вопросы лучшего питания становятся для нас не главными, но одними из вопросов, которые мы начинаем рассматривать в своей христианской жизни. Поэтому я хотел бы и смею утверждать о том, что вопрос питания – это не вопрос спасения. Это плод спасения. Когда в результате спасения мы начинаем серьезно рассматривать все сферы нашей жизни, и в том числе и вопрос питания, как один из вопросов, которых множество. В чем мы ходим, как мы говорим, что мы поем, что мы говорим, что мы кушаем. Это все те вопросы, которые Бог желает отредактировать, восстановить свой замысел в каждой части этого вопроса, в каждом из нас. Это благословенный путь, которым идут христиане. А другие люди говорят: зачем ты все это напрягаешься? Живи спокойно, Бог тебя любит. Но понимая замысел Божий, мы понимаем, что только с Божьей помощью Бог может довести нас до совершенства. Глаз не видел, ухо не слышало, и на ум не приходило человеку, что Бог приготовил для меня во мне самом. Потому что человек, Бог желает отпечатать себя в каждом из нас. Желает отпечатать себя в каждом из нас. И во всем так. Поэтому примеряются сложные тексты, примеряются, богословие становится понятным и логичным, и человек живет спокойно, понимая волю Божью. Что же происходит в результате, когда этот путь человек преодолевает? Вы знаете, это как ступенечки такие, это как лестница, по которой человек восходит. И каждый из нас находится на какой-то ступенечке сегодня. У каждого из нас есть своя мера веры. И то, что сегодня посильно мне, не посильно другому. И то, что сегодня посильно другому, не посильно мне. И мы очень часто склонны сравнивать себя с другими людьми. «Не, я так не могу».
«Не, у меня так не получится», «Не, он такой». Или наоборот, «У, он такой, а я вот такой». Вы знаете, однажды я слышал эту историю, один служитель, Сергей его звали, потому что он ушел уже в вечность. Он приехал на конференцию, и на этой конференции было много людей из разных стран. И здороваясь с одной из делегаций из Филиппин, он здоровается с девушкой, и девушка протягивает ему левую руку. Он удивился, поздоровался с ней левой рукой, а потом...

потом спрашивает, а почему ты поздоровалась со мной левой рукой? У вас так принято. Она поднимает хитон своего платья, своей одежды, и он видит, что там нету кисти. Он говорит, что-то произошло, что случилось? Она говорит, а мне за Христа отрубили. Приехали люди, вытащили меня из дома, положили меня на камень и сказали, если отречешься, то мы тебе оставим руку, если нет, мы тебя отрубим. Я не отреклась. Этот служитель на завтра должен был говорить слово. И он сказал, я понял, что мне нечего говорить. Во свете этого опыта этой девушки, ее вера, она меня потрясла. Я понял, что у меня нету слов. Я не знал, что говорить. Я пошел в номер и всю ночь плакал. Я находил тысячи оправданий для того, чтобы моя рука в такой ситуации была сохранена. Я играю на гитаре, езжу, помогаю людям. Но это были слабые утешения. И утром пришел ответ от Господа. Как всегда, в вене тихого ветра. И она бы не смогла. Но я был с нею. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Не сравнивайте себя с другими, дорогие мои. Бог желает, чтобы мы сегодня сравнивали себя с самими собой, но вчера, позавчера и третьего дня. Сравнивайте себя с самими собой. Не надо сравнивать с другими. И тогда мы увидим, стоим ли мы на одной ступенечке или нет. А может быть, мы уже 5 лет на одной ступенечке стоим. И в нашей жизни нету никакого движения вверх, чего так хочет Господь. Это очень важные моменты. Бог желает восстановить разум человека. И вы знаете, вот эта высота, в которой Бог нас движет, к той высоте, высота, к которой Бог нас движет, Священным Писанием определяется одной фразой. Ум Христов. Бог желает, чтобы каждый из нас имел ум Христов. Что это значит, ум Христов? Приведу пример. Вы знаете, много раз я слышал проповеди о том, что на небе будет 3 удивления. Ну, как я сюда попал, как он сюда попал, и почему вот этот человек туда не попал. Ну, интересный как бы замысел, интересный ход мыслей, но лично я убежден, что таких вопросов на небесах не задаст ни один человек спасенный. Стефан, первомученик, представьте себе в вечности, он открывает глаза, поворачивает голову и видит рядом с собой Савла, который, по сути, ну, сторожил одежды, пока побивали Стефана, и был тем, кто инициировал его побитие. Как вы думаете, что Стефан скажет Господу? 2 варианта ответа. Первый вариант. Господь, я что-то не понял. Может быть, у тебя какая-нибудь страничка залипла там в твоих памятных книгах? Давайте посмотрим этот день. Почему этот человек здесь? Многие могут задать такой вопрос, да? Но есть другое состояние ума, ум Христов. Господи, как ты велик! Этого человека, который меня и многих других, ты своей любовью спас, и сегодня он со мной в вечности. Господи, как ты велик! Слава тебе, Господь, и величие! Вот это состояние ума возрожденного человека Бог желает отпечатать сегодня в моей повседневной жизни. Чтобы я так относился к ближнему своему, так относился ко всем ситуациям, чтобы я не ругал, не хамил, не удивлялся, не задавал Богу вопросы, а удивлялся Божьей благодати и милости. Бог желает, чтобы мы имели такое состояние ума здесь и сейчас в грешной плоти. Вот его замысел в отношении 144 тысяч людей, взятых от земли. Этого сонма, да, людей, которые будут в грешной плоти, в совершенстве и в полноте отображать его характер, в которых он запечатлит себя, которые позволят ему это сделать. Поэтому в Библии написано, не оскорбляйте Духа Божьего, которым вы запечатлены, не отвергайте его, когда он призывает вас менять свой образ жизни, свои манеры, свои одежды, свое питание. Почему? Потому что не вечно Духу Святому быть пренебрегаемым. Потому что на 150-й раз или на 200-й раз Бог уже согласится с нашим выбором. Поэтому сегодня, ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Давайте посмотрим 2 примера из Священного Писания. А могли ли люди вообще достичь этого? Видим ли мы в Священном Писании примеры таких людей, которые так жили? И вы знаете, один из примеров в Священном Писании записан в книге «Исход», когда Моисей ввел народ из египетского рабства. И в этом пути он, народ не понимал его и очень часто хотел побить. И наступил момент, когда Господь сказал, я уничтожу этот народ, а и от тебя произведу.

найду новый народ. И что говорит Моисей? Многие люди, читая или как бы вспоминая по памяти, они говорят, что Моисей сказал, если ты их уничтожишь, то и меня уничтожь. Но если мы будем внимательны к Священному Писанию и будем внимательно читать, то мы там прочитаем следующее. Если ты их уничтожишь, то и меня вычеркни из книги жизни. Вы понимаете состояние ума этого человека? Многие люди готовы умереть, чтобы получить вечность, а этот человек был готов отказаться от вечности, если это поможет тем, кто его хотел побить камнями. Вы понимаете это или нет? Вот это состояние ума. В другом месте апостол Павел в послании к римлянам в 9 главе он пишет, «Ради братьев, родных мне по плоти, я готов быть отлученным от Христа». По сути, он говорит ту же самую мысль. «Меня они побивают, братья, родные по плоти, а я готов лишиться вечности, если им это поможет». Вы понимаете, до какого состояния Бог вырастил в Павле, в Моисее красивую личность, которая отобразила, по сути, то, что произошло однажды на Голгофе, когда Иисус говорит, «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Отобразить отображение Бога в каждом из нас. Вот замысел Творца. Это высота или безумие? Этот вопрос всегда будет стоять в жизни каждого человека. Потому что Священное Писание говорит о том, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Я очень хочу, чтобы для каждого из нас это оставалось большой высотой, потому что Бог желает дать человеку счастье. Вот когда человек проходит этот путь и ощущает в себе это желание, это отсутствие ненависти, желание заступиться за людей, в этом он уподобляется нашему Господу и Спасителю. Вы знаете, вот это состояние ума победителя. Еще немножечко хотел бы сказать и об этом. И взять пример спорта. В спорте есть команды, которые очень тяжело победить. Даже когда они играют в самом слабом составе, лидер заболел, травму получил, что-то еще произошло, дисквалифицировали кого-то. Есть команды, которые очень тяжело победить. Почему? Потому что у них состояние ума победителей. Вот ты, остается играть минута, ты проигрываешь 10 очков в баскетболе. Можно ли за минуту отыграть 10 очков? Не знаю, да? Не факт. Есть команды, которые смиряются, есть команды, которые борются, до конца борются. Есть такое состояние, я чувствовал его, потому что занимался долгое время спортом. Я чувствовал это состояние. Когда ты остается 10 секунд, но в уме своем ты не согласился еще с тем, что уже вот грозит. Звучит свисток, ты уже проиграл, но ты в уме своем не согласился с тем, что уже произошло. И команда сидит в раздевалке, тишина, игроки, тренер, массажист, доктор, администраторы, водители, все сидят. Как это могло случиться? Я не могу в это поверить, даже когда это произошло. Но есть другое состояние ума. Ты еще не упал, еще не согрешил, но ты уже вспомнил все тексты, что нет праведного ни одного, что он, будучи верен и праведен, простит нам. То есть мы уже себе соломки начинаем стелить еще до того, как мы упали, оправдывая свое будущее падение. Поэтому наш грех или грех созревает в мыслях, когда мы даем ход мыслям вот этим лукавым, и эти лукавые мысли подкрепляем Священным Писанием. В баскетболе есть команда, такая великая, Чикаго Буллс. И там был лидер Майкл Джордан, и они становились шестикратными чемпионами NBA. И в команде Чикаго Буллс, когда была последняя атака, когда счет был ровный, или Чикаго Буллс проигрывали, и нужно было вырвать победу, команда Чикаго Буллс всегда играла на Майкла Джордана. Тренер был тайм-аут, сажал команду и говорил, мы играем третью комбинацию, или четвертую, или пятую. Этих комбинаций много, все знают, куда бежать в этот момент. Вот. И всегда выводили на бросок Майкла Джордана. Как вы думаете, противники знали, на кого играть будет эта команда? Конечно же, знали. Джордана держали за руки, за ноги, за голову, за трусы, за все что угодно, а он все равно забивал. За 14 лет своей карьеры он 25 раз приносил победные очки. Вы понимаете, со

состояние ума этого человека. Ни доли сомнения в том, что он может промазать. Апостол Павел, обращаясь к верующим в Коринфе, он говорит: «Я бегу не так, как Джордан, но бьюсь и веду свой кулачный бой так, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вы понимаете, какую планку он взял для себя? И поэтому он дерзновенно говорит со слов Священного Писания, обращаясь к верующим: «Подражайте мне, как я Христу». Это великое благословение – осознавать сегодня, что в Божьем плане у Бога есть сегодня замысел намного больше и дальше простирающийся, чем просто дать человеку право на небо. А будет ли нам там комфортно? Представьте себе человека, который всю жизнь просидел в казематах, который никогда не видел белого света, и представьте, что его вот достали, одели ему костюм, одели ему галстук и посадили в ресторан с профессорами, ну, пообедать. Как вы думаете, комфортно там ему будет или нет? Я думаю, что он посидит несколько минут и скажет: «Ребята, меня отведите к своим, пожалуйста, мне там лучше». Вот Бог не желает такого. Я читал одно произведение, когда одного математика, профессора украли и просили за него выкуп. И чтобы он там не возмущался, ему одели виртуальный шлем, где он в нем падишах гарема, и опустили его в помойную яму, он в канализации сидит. И вот в конце этой истории спасают этого математика, достают его из помойной ямы. Он весь грязный, весь вонючий, снимает с него шлем и говорят: «Вы свободны». А он говорит: «Оденьте мне обратно». Мне кажется, многие из нас сегодня вот в этом состоянии находятся, вот, не понимая замысла Божьего, что Бог желает восстановить в нас образ Божий. И даже тогда, когда это произойдет, закончился ли план спасения у Бога, достиг ли он всех целей, образ Божий восстановился отчасти, потому что тело еще требует своего. И только в первом послании к Коринфянам апостол Павел в 15 главе отображает вот этот замысел Божий. Вдруг во мгновение ока тленное облечется, станет нетленным, и смертное бессмертным. Именно во второе пришествие Бог даст нам новую плоть всем спасенным, для того, чтобы этот конфликт исчез, чтобы еще и еще приблизить человека к тому славному моменту, когда Бог может сказать: план спасения закончился. Поэтому даже второе пришествие Христа не является окончанием плана спасения. И мы встречаем в Священном Писании много событий, которые должны произойти уже после второго пришествия. И в этих событиях Бог тоже достигает своих целей. Поэтому второе пришествие Христа – это тоже этап, важный этап плана спасения. Тот этап, который сегодня ждут с нетерпением многие люди – все люди, которые уверовали во Христа, ждут этого момента. Почему? Потому что тогда закончится конфликт плоти и духа. Тогда люди скажут: вот он Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. И много текстов Священного Писания говорят именно об этом славном событии, которое произойдет. Но в Божьей воле это не конец. Нужно еще уничтожение греха, нужно еще восстановление, оправдание характера Божьего, и Бог дальше совершает свое дело для того, чтобы однажды вся вселенная, все жившие, живущие, все земное и поднебесное могло сказать: «Велики и чудны дела твои, Божий Вседержитель. Праведны и истинны все дела, которые ты совершал», чтобы вся вселенная могла это произнести, видя, как Бог совершает свой план спасения во всей полноте. Я хотел бы, чтобы мы так размышляли. И апостол Павел говорит: так мыслите. А если кто-то чего-то не понимает, то и Бог вам откроет. Не переживайте, но не останавливайтесь. Двигайтесь вперед. Пусть Господь вас благословит сегодня. Всех, кто принял Господа своим спасителем, пойти по этому пути, не останавливаться. И в своей жизни почувствовать, испытать, ощутить великую силу перемен от благодати Божией, которую Бог сегодня посылает каждому из нас. Аминь.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте. Наверное, каждый, кто видел калана или морскую выдру, согласится с тем, что это очень обаятельный зверек. Каланы любят плавать на спине. Они умеют добывать мясо моллюсков из раковины с помощью камней. А еще они иногда перед сном заворачиваются в водоросли, чтобы их не унесло течением. Об этом симпатичном зверьке нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Я когда смотрю на выдру в зоопарке, ну или, может быть, видео где-то вижу, мне кажется, что у этого зверя каждый день праздник. Вот они всегда веселые, всегда плавают, ныряют, резвятся, и никаких проблем у них нет. Это правильное впечатление.
1: Ну, в зоопарке, может, и нету проблем, а в окружающей среде, в природе, там жизнь, конечно, у них достаточно
0: суровая,
1: да, борьба за выживание, поиск пищи, это, конечно, их очень
0: утруждает.
1: Да. Утруждает.
0: То есть они далеко не такие веселые, как кажется человеку.
1: Конечно, выдры, они по внешним как бы, поведению, они кажутся очень веселые. И действительно, они очень азартные животные.
0: Ну да, они такие всегда бодренькие.
1: Да, потому что они в основном это социальные животные. И, конечно, живя рядом со своими собратьями, они общаются между собой, играют. И даже взрослые играют. И это позволяет им развивать некоторые способности, которые им помогают дальше. Выживать в природе.
0: А какие способности?
1: Ну, прежде всего, выдры оттачивают свои навыки, которые им помогают для охоты на морских ежей, на рыбу. Это прежде всего, вот выдра должна научиться собирать нужные камни определенного размера, определенного, как бы сказать, величины, для того, чтобы этим камнем потом вот орудовать для добычи себе пищи.
0: Я вот видела фотографию, где выдра держит в лапе камень, а у нее пальцы коротенькие, не как у обезьяны, не как у человека. Как? Там еще перепонки, наверное, какие-нибудь. Как она может камень-то держать?
1: Ну, конечно, это водное животное, поэтому перепонки обязательно должны быть. Но у выдры есть такая способность, как бы...

0: втягивать когти внутрь лапы. А когда ей нужно, она их расправляет, и здесь уже такая достаточно увесистая лапка, которая...
1: длинные уже.
0: Да, длинные когти, которым она легко держит камни.
1: И как легко ей дается вот это вот искусство? В детстве они, наверное, не умеют, да? То есть их учат кто? Родители, наставники?
0: Да, конечно. Наблюдая за своими родителями, за бабушками, там, за дедушками, за родственниками, они учатся, оттачивают вот это мастерство. Конечно, с первого раза, наверняка, как и когда мы с вами были маленькие, мы не знали, как даже ручку держать. Вот. И со временем мы уже этому научились. Так и они, собирая камни, допустим, возьмут не тот камень, ну не получится того же самого ежа как бы разломать и достать оттуда мясо. Ну, голод подталкивает к тому, чтобы учиться
1: и быть
0: сообразительным.
1: Получится. А кого они едят? Морских ежей, рыб, я так понимаю?
0: Да, конечно. Прежде всего, вот именно у морских выдр, у каланов, эта пища, это морские ежи. Ну, конечно, выдра очень любит и рыбу, ее
1: ну,
0: вот основная
1: да,
0: пища.
1: Про речную я вот знаю, что речная рыба.
0: Да, моллюсков они обожают. И тем самым они вот не только их любят кушать, но они, конечно, этого не осознают, но Творцом была заложена в них способность контролировать численность этих животных, ну, прежде всего, морских ежей и моллюсков. Да, ну вы, наверное, спросите, а зачем же их контролировать? Жили бы
1: сами.
0: Да,
1: спрошу. Кому они мешают?
0: Они мешают прежде всего, вот как ни странно это звучит, именно сами себе.
1: Ежи?
0: Да. Когда ежи...
1: Они колют?
0: Когда ежи, их становится много, они едят все подряд. Ну, все водоросли, которые...
1: Я, вот, Дарья, простите, я знаю, что это такая колючая штука, морской еж, да? Но я не знаю никак, они двигаются, они ползают, что они, как они ползут и все едят вокруг себя? Что?
0: Конечно. Вот, допустим, вы знаете, морских ежей, есть также морские звезды. Вот это именно те животные, которые после себя оставляют, можно сказать, голые камни, голые, все дно голое, они едят все подряд.
1: Как саранча.
0: Да, прежде всего, это у них водоросли. Все, что вот травянистые, они очень обожают. Ну, и тем самым они могут, естественно, навредить сами себе, когда съедают большие площади тех же водорослей, они остаются уже голодные.
1: Ну и пусть они съедят слишком много. Их останется зато потом меньше. В следующем году поколение будет уже уменьшено. Кому они этим повредили?
0: Ну, конечно, сами-то они этого не осознают, но Творцом была заложена такая способность, как баланс в окружающей среде. Дело в том, что вот выдры, они контролируют именно численность морских ежей, а морские ежи, соответственно, уже являются такими вот животными, которые... Если их численность контролируют, они не мешают другим животным.
1: А каким другим?
0: Допустим, это была вот раньше известная морская корова, это стеллара.
1: Это что-то типа тюлени, да?
0: Такой? Да, это такой тюлень, как бы ну, большой, это млекопитающее животное. Оно паслось на дне водоемов, прибрежной зоне, ело себе траву, никого не трогало. Но дело в том, что вот когда люди начали в 19 веке уничтожать выдр, прежде всего за их мех. Мех у них очень теплый. Они существенно сократили численность этих животных. И выдры, они, ну, как бы их стало меньше.
1: А ежей стало больше.
0: Ежи начали активно есть эти водоросли. А морская корова, она не может противостоять ежам, и, к сожалению, вот осталась голодной. Вот. И, ну, еще и люди, конечно, здесь способствовали. Ну, вот основная причина это вымирание, это то, что вот они остались без пищи.
1: То есть интересная цепочка. Калан, еж, морская корова.
0: Да.
1: А скажите, пожалуйста, а в самом строении вот этой морской выдры есть что-то интересное, особенное?
0: Ой, давайте мы сейчас с вами посмотрим на эту фотографию и начнем с вами с головы. Что интересно, морская выдра – это, прежде всего, водные животные. Ну и для того, чтобы жить в воде, у нее есть... нос, да, вот как и всех у нас, но он имеет клапаны. Также и уши имеют клапаны. И когда морская выдра, она погружается в воду, все клапаны закрываются.
1: То есть у нее герметичный получается такая.
0: Да, как подводная лодка. Когда она опускается на дно, то все люки закрыты. Вода уже сюда не может попасть. Ну и,

0: конечно, выдра, она охотится как ночью, так и днем. Вообще, это, конечно, ночное животное.
1: А почему она так часто охотится и ночью, и днем?
0: Ее подстегивает ее аппетит. Она очень любит кушать.
1: Покушать.
0: Да, она очень любит кушать. Ну и прежде всего то, что она живет в воде, которая достаточно очень холодная. Ну и, как вы понимаете, для того, чтобы жить в этой воде, температура тела должна быть всегда высокой и постоянной. Ну и для этого она должна питаться.
1: Ну понятно, внутренние резервы энергии поставлять.
0: Да. И вот мы с вами видим, что морская выдра, она прежде всего как вода. Водное животное, но вода не всегда бывает же ясная и светлая. И иногда бывает и там, прежде всего, ночью темно.
1: Ну да, ночью надо видеть.
0: Вот. И мутная иногда бывает вода. Ну и как же вы, наверное, скажете, как же выдра, она умудряется там еще так охотиться?
1: Ну не знаю, может, у нее как у кошки глаз устроен, что она в темноте это видит.
0: Ну да, конечно. У кошки глаз устроен так, что ночью она способна улавливать даже мельчайшие, как бы сказать, пучки света. И тем самым у нее в голове создается картинка. А наши выдры, они тоже такие. У них очень сложно устроены глазки. Их глаза имеют такие, знаете, хрусталики. Они отличаются от наших хрусталиков. Дело в том, что... преломляясь, они способны видеть и днем, и ночью.
1: То есть у них вот как-то это кривизна хрусталика, да?
0: Да, кривизна хрусталика меняется, и также она спокойно выныривая из воды, она уже способна видеть.
1: То есть она переключается быстро,
0: да.
1: Раз.
0: Вот как, допустим, фары машин, ближний, дальний свет.
1: Ну,
0: также
1: понятно.
0: И выдра, она спокойно может переключаться. Но вот если мы с вами дальше посмотрим, то лапы, они имеют, как вы видите, перепонки между пальчиками.
1: Да.
0: Это, конечно, вот как водолазы, используя ласты, могут развивать большую скорость под водой, также и наши выдры. Они способны легко развивать скорость благодаря перепонкам.
1: Они быстро очень плавают? Какая у них скорость?
0: Конечно, выдры очень быстро плавают.
1: Ну, в принципе, и рыбу-то надо догонять.
0: Конечно, рыбу они не то чтобы соревнуются с ней по скорости, они ее обманывают. Это же стайные животные, они ее загоняют в те места, где воды меньше, то есть это мили какие-то, да, неглубокие места, и там они легко с этой рыбой расправляются. Ну, а дышат они, вернее, не дышать они могут только 2 минуты.
1: То есть они ненадолго, не глубоководные ныряльщики,
0: ну,
1: да?
0: Ну да, такие вот они. Ну, а вот хвост у них, смотрите, он очень интересный. А хвост у выдры, он на конце он суженный, а вот здесь мы видим с вами,
1: у основания.
0: Да, у основания он более широкий и тоже является таким вот как рулем во время плавания. То есть выдра легко может как бы быстро менять траекторию,
1: высокая, да,
0: маневренность. И, соответственно, тоже помогать им при плавании.
1: А на суше они ведь, наверное, довольно неуклюжие, да?
0: Но на самом деле выдра на суше может развивать скорость до 30 км в час.
1: Неплохо, а у него лапки ведь коротенькие.
0: Да, лапки короткие, но мы знаем, что выдры, они относятся к семействам куньих. А куни, вы знаете, это такие вот горностаи, допустим.
1: Да, соболь.
0: Да, соболь. Угу. Они достаточно шустрые, проворные.
1: Ну да, они как-то складываются на бегу.
0: Да, и это им помогает. Ну и что интересно, вот мы недавно с вами сказали, что выдры, они были уничтожены почти что в 19 веке
1: людьми.
0: Охотниками. Да, охотниками, именно из-за шкуры. Шкура выдры, она очень плотная. И вот на одном квадратном сантиметре может умещаться до 200 волосиков.
1: Это очень много, да?
0: Это очень много. Ну, представляете, это один квадратный сантиметр. А что же говорить про всю площадь выдры?
1: Ну, да.
0: И волосики выдры, они имеют такие между собой как бы насечки. То есть каждый волосик, он прикрепляется к другому. И вот создается вот наподобие, как бы вот они между собой переплетаются.
1: Угу. То есть благодаря этому воздух не проникает. Нет, наверное, воздух-то проникает, а вот вода, наверное, не проникает, да, внутрь?
0: Конечно, именно воздух помогает выдрам сохранить тепло, потому что они не имеют подкожного жира у себя.
1: А почему?
0: Ну, вот так
1: не
0: вот
1: повезло
0: они
1: им,
0: созданы.
1: Да? Ну они же зато хорошо едят.
0: Они хорошо едят, конечно. И зимой и летом они постоянно находятся в состоянии поиска пищи. Вот. Ну, конечно, зимой они проделывают большие путешествия в поисках пищи, потому что где-то вода замерзает, и приходится искать эту.

0: эту пищу. Вот. Ну, а воздух, который находится внутри шерсти выдр, он помогает сохранить тепло.
1: Угу. А вот у них тело, значит, покрыто густым мехом, а лапки... Как они не отмораживают себе лапы, если там подкожного жира даже
0: вы
1: нет?
0: Вы правильно заметили, что на лапках-то очень мало шерсти. Дело в том, что выдры, они очень долго проводят, почти что всю свою жизнь они проводят в воде. Ну и, конечно, вода холодная, иногда ледяная. Нам с вами там долго не протянуть
1: нам
0: в этой воде.
1: Нам там не протянуть, да. Это верно.
0: Мы не сможем долго плавать, так как они еще и резвятся. Ну вот, как здесь мы с вами видим, что выдра, она чаще всего вот... Когда не охотятся, они плавают на спине. Также и детеныши,
1: то есть,
0: они
1: держат именно, на спине. То есть это им не то, чтобы нравится плавать на спине, так они лапы греют, да?
0: Да, они высовывают лапы, передние, задние, и, соответственно, они не намокают в воде, вот, и не охлаждаются. И помогает, вот именно это свойство помогает выдрам сохранить тепло.
1: Замечательно. Дарья, скажите, пожалуйста, вот на основании... Чего, ну, я не знаю, в строении выдры или в ее поведении, мы можем судить о том, что этот зверь был сотворен Богом, а не произошел в результате эволюции?
0: Ну, конечно, мы сейчас с вами отметили, вот начиная от головы до хвоста, такие вот особенности строения выдры. Это нос, это уши, которые имеют клапаны, это глаза, которые имеют хрусталик такой вот необычный.
1: Вот строение шерсти, да?
0: Да, имеют строение шерсти, очень плотный мех, лапы, которые имеют перепонки, и, конечно, хвост. Ну, и мы понимаем, что с вами теория эволюции, она говорит о том, что каждое животное... получала какие-то особенности строения в процессе там миллионов лет.
1: Да, отбора, естественно.
0: Да, тысячи лет. Ну, и как вы понимаете, что в условиях жизни, допустим, в таком вот суровом климате, как, допустим, Аляска, вот чаще всего выдры там можно встретить, пока у тебя появится нужный хвост, пока появится нужная шерсть, то можно уже...
1: И виду этому исчезнуть.
0: Да, и исчезнуть. Конечно, как мы с вами видим, не только особенность выдры в строении ее. Именно мы говорим о том, что Бог именно сотворил выдру. Но еще главное отметить и то, что Бог именно выдру поместил в нужное место. Вот мы сами с вами говорили о том, что когда была почти что уничтожена выдра, то полчища морских ежей, они уничтожали большие площади водорослей. Ну, да. И, соответственно, та же морская корова Сцеллара, она вынуждена была голодать. Вот. Но здесь мы с вами видим именно экологическую проблему. То, что Господь, Он изначально поставил все в нужное место на нашей земле. И вот, к сожалению, человек, когда бездумно вторгается в окружающую среду, он нарушает этот экологический баланс и приводит к гибели некоторых животных. Ну а, соответственно, потом гибнут и другие животные, которые зависят от этих же самых животных, от, допустим, от выдры. Вот что мне хотелось бы сказать по этому поводу.
1: Дарья, спасибо вам большое за интересный рассказ. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите наши следующие программы. Всего вам доброго. До свидания.

Взгляните на этого миниатюрного робота. Благодаря искусству инженеров он может продержаться в воздухе до 11 минут. Однако вот эта природная машина гораздо более впечатляющая. Она не нуждается в идеальных погодных условиях. Ей не требуется аккумулятор или оператор, но при этом в воздухе она остается гораздо дольше. Эта колибри способна летать целых 18 часов в сутки. Это поразительно. Однако гениальность биологических механизмов колибри простирается гораздо дальше способности к длительному полету. Например, у нее один из самых высоких уровней

метаболизма в животном мире. Эта неутомимая кроха ежедневно поглощает количество пищи, вдвое превышающий вес собственного тела. Долгое время считалось, что язык колибри работает подобно простой питьевой трубочке. Однако теперь известно, что он представляет собой намного более сложный механизм. Он оснащен парой узких трубочек, способных проникать глубоко в цветок. Эти трубочки состоят из рядов, представляющих собой эластичные клапаны, каждый из которых прикреплен к единому стержню. Когда птица не ест, клапаны, подобно петелькам для одежды, компактно помещаются в клюве. Но когда начинается процесс питания, язык удивительно трансформируется. При сближении с цветком запускается сеть, состоящая из мышц и костей, которая выдвигает язык для контакта с нектаром. При погружении в нектар язык раздваивается, и клапаны на каждом ответвлении разворачиваются, чтобы захватить пищу. Затем, когда язык сворачивается, клапаны плотно закрываются, нектар как бы запечатывается и доставляется в рот птицы. Весь этот процесс выполняется безупречно менее чем за 20-ю долю секунды 1000 раз в день. При изучении этого удивительного механизма возникает очевидный вопрос. Возможен ли такой уровень инженерного искусства без замысла и мудрости Творца, который продумал каждый этап этого процесса?

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о святилище с Виталием Олейником. Приветствую, Виталий.
1: Добрый день, Андрей.
0: Сегодня я хотел бы поговорить, продолжить вообще вот тему о преемственности храмов и поговорить об одном нюансе, который уже записан в книге Откровения. Дело в том, что, как мы уже обсуждали, что у Господа есть храм на небе, который Он создал, да. которого Он является архитектор, строитель. И именно по образу этого храма Бог говорил Моисею создать скинию, потом Давиду создавать уже земной храм, более стационарный такой. Потом, соответственно, у нас был еще один храм. И когда мы коснулись того, почему нет сейчас храма на земле, опять же начали говорить о том, что есть храм на небе. И в книге Откровения наступает такой момент, когда описывается новое небо и новая земля, потому что старые уже миновали. Я хотел бы это прочесть. 21 глава книги Откровения пишет Иоанн. «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего». И дальше он описывает, то есть он описывает, по сути, творение вот этого вот нового неба, новой земли. И, как ни странно, описывая все то, что там он видит, он отмечает в 20...

0: втором стихе. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Куда делся храм? Потому что мы все это время говорили, что не на небе, так на земле, не на земле, так на небе. Где-то храм есть, в котором Господь обитает. И здесь стал вопрос, мы видим, все, казалось бы, все решено, и Иоанн говорит, храма нет. Неужели наступило время, когда в нем нет нужды?
1: Вспоминается мне сейчас, слушая вас, Андрей, известная басня известного русского баснописца. А слона я там и не приметил. Но зато букашечки, козявочки, все внимательно рассмотрел. То есть, не мудрено. Мне периодически задают этот вопрос о том, что храма не видно. Храма фактически нет, сказано, да? И теперь как вообще можно обо всем этом серьезно говорить? То есть мы вот уже беседуем на протяжении долгих часов, так?
0: Да.
1: Говоря о реальности небесного святилища и прочее. И тут вдруг обнаруживается, что там и нет ничего. Это было бы большое разочарование.
0: Ну, тогда просто пришлось бы переделывать все вот это вот понятие, которое у нас сложилось относительно храма, будь то небесного, будь то земного, и вообще думать о чем как. Ну и либо как-то обосновать, что же все-таки произошло с Иоанном, почему он там ничего не увидел.
1: О том, что храм на небе есть, мы говорили буквально с первой нашей встречи, и Библия об этом неоднократно говорит, многократно говорит. Поэтому главный вопрос, вот как увидеть смысл 22 стиха в контексте всего описания 21 главы. И вот в третьем стихе у нас есть совершенно определенный ответ. Книга Откровения 21:3. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Используется термин «скиния» в подлиннике греческое «скине», которое как раз описывает скинию, описывает то, что Моисею было дано построить. И этот термин используется в послании к евреям очень часто, когда рассказывается о служении в земном святилище и говорится о скинии небесной. То есть перед нами термин, который использует как раз-таки храмовую терминологию. Но вопрос, что он описывает? Я предлагаю прочесть второй стих, который вы уже читали, и третий вместе. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. Я его увидел». Угу. И всегда, когда что-то видишь, интересно, а что же это такое? И вот он теперь слышит объяснение. «И услышал громкий голос, и сказано, «Се скиния». «Се» означает «вот». Угу. То есть он видит город, ему говорят, «Вот скиния, вот храм Бога». Потому если вернуться вот к тому образу о букашечках, которые посетитель заметил в кунсткамере, в зоопарке, а слона и не приметил, Иоанн в это время находится в видении внутри города. Он по улицам гуляет, он стену описывает, он описывает все, что внутри. Вот. И потому внутри храма он храма не видит, он видит составляющие храма. А вначале ему было это показано издалека. Он увидел его, как он спускается, и было сказано, вот это и есть храм.
0: Очень вообще интересно так получается. Ему прямо об этом сказали, и он такое ощущение, как будто он прослушал вот то, что ему сказано было.
1: Он фактически просто поясняет, что помимо вот этого храма, которым Иерусалим золотой небесный является, внутри этого храма другого храма больше нет.
0: Что наоборот, получается, подтверждает, что воистину вот то, что он видел спускающим с неба, и был храм.
1: Обязательно, именно так. И что интересно здесь указать, это то, что вот об этом городе, о городе небесном, о городе Божьем всегда, оказывается, знали. Вот еще об Аврааме написано, что он, я сейчас открываю послание к евреям, 11 главу, когда вот он путешествовал, когда вот он мытарствовал в определенном смысле, так, и переходил из места на место, был странником и скитальцем, в 11 главе послания к евреям написано, с 8 стиха начиная, «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследником того же обетования». И вот причина и основание вот

внутренние ожидания и ощущения. 10 стих. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Авраам знал о том, что есть город, который сам Господь построил. Это как раз вот небесный город, город Иерусалим. И эти же самые слова о том, что Бог

0: священнодействователь святилища и скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек. То есть вот Господь, построив этот небесный храм, Он же одновременно этим же самым Он построил и святилище. То есть святилище и храм небесный, и город небесный – это тождественные понятия, и согласно посланию к евреям также. Источник света – это сам Бог. Верхний край завеса, он не доходил до потолка.
1: Об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
0: Сказано, я делаю все новым. То есть, иными словами, планета останется. И была возможность Богу уже тогда небо и землю соединить.
1: Насколько же интересно. Потому что про город в небе тоже периодически читаем. Но как-то отождествить город и храм не было до этого никакой возможности. И здесь вдруг в Откровении это прямым текстом об этом говорится.
0: Да. И послание к евреям, и послание Иоанна к семи церквам, то бишь книга Откровения, они совершенно определенно утверждают, что Скиния и Небесный Иерусалим – это одно и то же, это тождественное понятие.
1: Но если тогда взглянуть на город, может быть, стоит тогда, недаром, наверное, это описание нам приведено, города этого, из чего он состоит, какой он внутри, что мы увидим? По идее, мы тогда должны увидеть то же самое, что мы видели в храме, или, по крайней мере, нечто похожее.
0: Мы находим, ну, в первую очередь, много золота. Город сам золотой. И вот если посмотреть на Скинию, то наиболее часто употребимый металл там – это именно золото.
1: Даже вот. Если они что-то из дерева делали, они все равно золотом обкладывали. И в итоге это выглядело просто как вот золотое.
0: Начнем с самих стен. Они были сделаны из дерева, но обложены золотом. Угу. Вот эти все, так сказать, ну, условно говоря, доски, из которых это вот сооружение сборное-разборное собиралось. И потом предметы. И менора из золота, семисвечник, и стол, и так далее. То есть золото это самое яркое, что бросается. Это первая ассоциация. Вторая ассоциация, которую можно упомянуть, это то, что размеры города, они представляют собой куб. Сказано, длина и высота и ширина его равны. И при сравнении этого описания с тем, как Господь повелел Моисею построить святилище, мы находим, что второе отделение святилища, святая святых, где, собственно, Бог обитал, где его престол и находился, также представляло собой куб. Куба шириной 5 метров. То есть куб во святая святых, куба сам город Иерусалим.
1: Тогда у нас город, получается, представляет собой именно святое святых. Даже не столько святилище, все в целом.
0: В первую очередь, потому что это именно центр богопоклонения. Это помещение, в котором находится Божий престол. И это, кстати, очередная параллель. Вот если мы посмотрим на 22 главу книги Откровения, то в первом стихе написано «Показал мне чистую реку воды живой, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». И вот третий стих «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему».
1: То есть, интересно, что он отмечает, говорит, ничего уже не будет проклятого, потому что до этого храм был осквернен.
0: И было необходимо
1: очищение храма, даже очищение небесного храма, о котором мы ранее говорили.
0: Да, теперь уже вся история завершена, и вот в этом месте, где Божий престол находится, он описан находящимся непосредственно в небесном Иерусалиме, так? Это соответствует как раз-таки святому святых. Во святом святых был ковчег, который и был земным престолом Небесного Отца, где слава Божья являлась. То есть у нас еще одна параллель. Помимо этого, можно упомянуть, в 21 главе указывается целый ряд драгоценных камней, ни много ни мало 12. И даже при чтении синодального перевода видно, что многие из обозначений этих камней повторяют обозначение камней на груди у первосвященника, которые обозначали 12 имен сынов колен Израилевых. В отношении некоторых терминов нет тождественности по синодальному переводу, поскольку сложность здесь у нас в том, что текст Торы на древнееврейском, текст книги Откровения на древнегреческом языке,

0: И, соответственно, вот прямой такой связи не в отношении каждого камня можно провести, но
1: да, общая картина... контекст не позволит выявить, что именно это за камень имеется в виду. Да. Но общая картина однозначно понятна, потому что у первосвященника же эти камни были на груди, он их носил.
0: И он как раз-таки только первосвященник мог входить во святая святых.
1: Угу.
0: То есть это еще одна деталь. Здесь можно найти еще несколько. Ну, например, что было светом для святилища и потом позже храма. Так написано в 23 стихе 21 главы книги Откровения: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Угу. То есть источник света – это сам Бог. В земном святилище источником света была минора, окон не было, как мы упоминали. И вот это второе отождествление. Бог называется вот этим светом или светильником. Это вновь картина святилища. Я просто упомяну, что завеса, которая была устроена, она не доходила до конца.
1: Угу.
0: То есть верхний край завеса, он не доходил до потолка, скажем так, святилища. Потому сияние, которое исходило из святого, оно
1: распространялось, и туда
0: распространялось
1: тоже
0: на весь храм целиком. Да.
1: Ну, интересно, значит, получается, то слово, что сказано, город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения, речь не идет о новой земле, что у новой земли не будет солнца.
0: Конечно. Речь идет об описании города. Сегодня фактически современные города живут и ночью, и днем, 24 часа в сутки, и не нуждаются в свете солнечном. Потому что ночная жизнь, ночные фонари, то есть светло, как днем. Бывает даже и лучше, чем днем. И потому, когда книга Откровения это дело описывает, речь идет именно о городе. А вот на самой земле, о том, что солнца не будет, не сказано. Но намек дан в 22 главе, говорится о дереве, которое 12 раз в год,
1: угу,
0: удивительное совпадение с количеством месяцев,
1: да,
0: приносит плод свой. То есть это означает, что понятие месяца, ну а месяц это в первую очередь, по крайней мере в русском языке, обозначение небесного тела,
1: угу,
0: то есть и библейский календарь лунный сам по себе, и это синхронизируется дальше и с солнечным циклом, с оборотом Земли вокруг Солнца, то есть день и ночь.
1: То есть, по крайней мере, косвенные свидетельства того, что у нас остается день, ночь, остается солнечная система,
0: времени.
1: Вот какая-то, угу, угу, течение времени в принципе, потому что об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
0: Да, и мы можем вспомнить сейчас книгу пророка Исаии, 66 главу, где говорится о том, что там вот на новой земле, из месяца в месяц, и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение. То есть недельный цикл тоже, угу, остается. Потому мы уточняем, что земля, она во многом будет подобна той, на которой мы сейчас живем. Что касается течения времени, только лишь разница в том, что это новая земля, обновленная земля, вот та, похожая на ту первозданную планету, которую Господь создал для наших прародителей.
1: Ну, судя по тому, как люди умудрились ее истрепать и, угу, исчерпать все ресурсы и практически загадить, то... Да. Я не представляю, возможно ли ее просто очистить каким-то образом. Скорее всего, проще новую сделать, тем более со стороны Господа. Если мы говорим о здании, проще новое, чем отремонтировать старое, то что говорить Господу?
0: Ну, видите, здесь такой есть момент, по крайней мере, для человеческого опыта, как вещь, имеющая эмоциональную ценность.
1: Угу.
0: Да? То есть, допустим, какое-то памятное место, где человек сделал предложение своей будущей жене,
1: угу,
0: да, или что-то иное памятное произошло, то вот это в силу самого факта событий, которые происходили, сохраняют, берегут, передают и так далее. Но, коль мы заговорили об этом, важно вот что подчеркнуть. В 21 главе книги Откровения, где сказано в 5 стихе: «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое»,
1: угу,
0: слово «новое» может означать новое, как ранее не бывшие,
1: угу,
0: а новое может означать новое по качеству. Вот. И если смотреть англоязычные переводы, некоторые переводы на другие языки.

0: то в конечном итоге, в сравнении с оригиналом, мысль звучит такая. Сказано, я делаю все новым. Я не делаю все заново. То есть, иными словами, планета останется. В Библии говорится о том, что озеро огненное – это то, во что вся Земля, точнее, кора Земли, поверхность Земли превратится. То есть, Бог все переплавит, все очистит. Но вот эта планета, она настолько значима для Господа. Ну, потому что, во-первых, это единственная планета, которая восстала против Бога, да? Вот дьявол здесь получил власть, поскольку наши прародители Адам и Ева его приняли. И здесь же, на Земле, была продемонстрирована не только вся омерзительность и вся чудовищность и все последствия греха, но и победа над грехом здесь же была одержана. Сюда Бог пришел в образе человека. Здесь Он свою любовь продемонстрировал. Здесь была жертва принесена. То есть все самые значимые события, что касается победы добра над злом, на Земле произошли. И потому Земля таким образом приобретает в конечном итоге, после
1: статус
0: завершения,
1: даже.
0: Обязательно. Это, во-первых, памятник жертвенной любви, а во-вторых, это статус центра Вселенной. Можно в определенном смысле слова сказать, что это столица Вселенной, потому что там будет Божий престол, и, как мы цитировали уже из пророка Исаии, будут приходить пред лице Господне на поклонение. То есть, кто хочет Господу поклониться и, так сказать, поучаствовать в богопоклонении не путем, так сказать, онлайн-трансляции, а физического присутствия, они должны будут на Землю приходить. То есть Земля, как планета, останется, она будет обновлена.
1: И вот то пророчество, которое вы вспоминали из Исаии, оно наконец-то воплотится в полной мере, не частично, не образно, не условно, как мы в один момент говорили в наших передачах, а действительно в полной мере оно воплотится уже здесь, на этой же земле, но на обновленной земле,
0: да.
1: И уже тогда, когда будет уничтожен и грех, и зло, и все остальное. Вот в описании города описано, что он определенных размеров. В этих размерах тоже есть какой-то смысл, или это уже просто,
0: ну, что есть,
1: к,
0: что есть.
1: К слову?
0: Угу. Много разных попыток было и до сих пор есть на символическом уровне как-то это понять, или же вот попытаться представить, что это в реальности будет. Но если исходить из того, что город этот реален, а верим мы в это, потому что в послании к евреям написано о скинии и святилище истинном, подлиннике реальном, где Бог реальным образом обитает. И, соответственно, Авраам, который ждал этого города художником и строителем, которого является Бог, вот та же самая терминология используется. Соответственно, у нас есть все основания, кроме и помимо упомянутых еще и иные, полагать, что этот город – это реальный город. Соответственно, вот это вот описание представленное, если подсчитать данные размеры, здесь оно указано в греческих единицах измерения длины, то получается, что город этот с длиной стены в 600 километров. 600 на 600 на 600. То есть, говорить, если о площади города и попытаться представить, сколько она занимает места, то я для себя обнаружил следующее. Она совпадает по территории, по площади и даже по конфигурации, потому что это квадрат, да, если говорить о площади, с той территорией, которая изначально была обещана народу Божию. И впервые об этом говорится в книге «Бытие» в 15 главе. Когда Господь заключил завет с Авраамом, Он дал обетование о земле. Написано в 15 главе, 18 стих. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской, Нил,
1: то есть от Нила,
0: до великой реки, реки Ефрата». То есть, соответственно, указаны, получается, юго-западная граница, вот эта диагональ, и затем северо-восточная. То есть две параллели добавляются, и перед нами квадрат. Можете на досуге промерить по карте расстояние. Угу. Территория, которая была обещана Аврааму, во-первых, представляет собой квадрат, потому что здесь море поджимает, там еще одно. То есть таким образом вот эта вот территория, которая описана, которая указана, она по размерам совпадает с территорией, с площадью небесного города Иерусалима.
1: И тут воплощается...

0: Получается уже сразу очень много ассоциаций, которые были в Ветхом Завете. С одной стороны, сказано, что Авраам не получил обещанного в послании к евреям. Павел говорит, что ожидая, он так и не получил. Он толком не завладел этой землей, вот, и даже потомки его, завладев, не удержали. И мы до сих пор это видим, что там до сих пор войны идут, и нет вот этой вот единства владения этой землей.
1: У Господа...
0: И, наконец, получается, Бог говорит, вот все-таки вот она.
1: Все-таки исполнится. У Господа попытки это сделать были. Вот обетование дано, книга Бытие 15:18. Затем, если мы вот обращаемся к 4 главе послания к евреям, там говорится о том, что во времена Моисея, во времена Иисуса Навина Господь доставил им покой, он готов был вот тогда уже всю эту полноту территории отдать. А потом сказано, после столь долгого времени, 500 лет все-таки прошло, около 500, во время Давида снова говорит, ныне, то есть сейчас войдите. И вот как раз-таки эпоха Давида, это что? Это эпоха создания монархии. И во время царствования Давида, процесс этот начался, он закончился как раз-таки ко времени царствования Соломона. И вот что о Соломоне говорится в этом контексте. Это третья книга царств, 4 глава, 21 стих. Этот момент порой ускользает от внимания тех исследователей, которые ожидают исполнения пророчества, данного Аврааму, еще в далеком будущем. Так, Третье царство, 4 глава, 21 стих, говорит, «Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской».
0: Море, фактически.
1: Да, то есть там полосочка. «И до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». То есть фактически это пророчество исполнилось.
0: Полноценно то, что обещало.
1: Верно. И была возможность вот при мире абсолютном и спокойствии, когда храм был построен, когда Господь успокоил от всех врагов, когда люди, сказано, цари из разных стран приходили смотреть и учиться мудрости, была возможность Богу уже тогда небо и землю соединить. Но, к сожалению, Соломон впал в идолопоклонство, в язычество.
0: Рядом с этим храмом построил еще кучу капищ.
1: И этот храм был разрушен, и история дальше продолжалась, и продолжалась, и потому апостол там пишет, ныне вы теперь, вот когда уже Агнец Божий пришел, когда Христос пришел, когда уже началось служение в небесном святилище, вы, пожалуйста, не ожесточите сердце вашего. Но Божья цель соединить небо и землю всегда оставалась.
0: И поэтому, чтобы нам получить вот это обещанное, нам, по сути, раз уж апостол призывает нас войти в этот покой уже сейчас, да, значит, для нас тоже существует вот этот мир и вход в этот покой. Потому что в земном святилище там не всегда можно было войти, только когда действительно мир был вокруг, а у них это скорее редкость, чем данность. И к нам он призывает, говорит, войдите в покой. Получается, мы должны войти в небесное святилище для того, чтобы получить этот покой.
1: Это единственный способ. И пока вот мы ждем, когда Бог небо с землей соединит, мы поклоняемся там в небесном святилище верою, используя все ресурсы служения Иисуса Христа. И вот воплощая таким образом обетование, данное Аврааму. Потому что, согласно апостольским посланиям, вы семя Авраамова, вы семя Авраамова, если вы Христовы. И вот мы ждем того момента, когда исполнятся слова, которые Господь оставил через апостола Павла. Это у нас послание в Ефес, 1 глава. 10 стих говорит, в устроении полноты времен, то есть определенные временные промежутки, полнота времен, множественное число, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Вот тогда вот тот Иерусалим займет ту же самую территорию, причем на том же самом месте, которое было указано, все обетования исполнятся, служение по искуплению греха заканчивается, и остается только славить и прославлять Господа, и вещать, и возвещать Его благости там, в этом храме.
0: Слава Господу! Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья. Мы видим, как действительно преемственность храма остается, и даже в вечности, когда и зло будет уничтожено, и греха больше не будет, у нас все равно остается храм, и у нас остается Господь, к которому мы можем приходить на поклонение из месяца в месяц, из субботы в субботу, всю вечность.

0: Да благословит вас Господь в вхождении в этот покой уже сейчас и в общении с Господом в Его небесном святилище уже сейчас.
1: Человек хочет слышать Бога.
2: То многие люди пускаются в слышание всяких голосов.
1: Первый раз держала в руках Библию и вообще ничего не поняла.
2: Это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. Не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов.

Приветствую вас, дорогие друзья! Это наш последний видеоурок библейского курса «Бог слышит меня». И сегодняшняя наша тема называется «Молитва и Святой Дух». Хотя возникают различные течения, говорящие, что молитва должна быть больше созерцательной, чем просящей, мы не можем забывать, что молитва связывает нас с Богом, признавая нашу зависимость от Него, представляя Ему наши нужды и прося Его действовать согласно своей воле. В Священном Писании, в послании к Филиппийцам, 4 главе, 6 стих, нам четко и ясно говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Некоторые из учеников Иисуса были последователями Иоанна Крестителя. В какой-то момент своего служения Иоанн Креститель учил своих учеников, как молиться. Наблюдая молитвенную жизнь Иисуса, ученики желали молиться, как сам Иисус. И они попросили: «Господи, научи нас молиться», как и Иоанн научил своих учеников. Отвечая на просьбу учеников, Иисус рассказал им притчу о человеке, который настойчиво просил друга дать ему хлеба, чтобы накормить неожиданно пришедшего в гости к нему. Несмотря на отказ, человек продолжал просить, пока его просьба не была выполнена. Как мы видели в одном из предыдущих уроков, Иисус учил притчами, но также и контрастом. Мы можем сказать, что учитель использует контраст, чтобы научить своих учеников, что Бог отвечает.

отвечает и благословляет не потому, что мы его докучаем, а потому, что он всегда внимателен к нашим нуждам. Поэтому нам не нужно бояться приближаться к нему с настойчивыми просьбами. Христианская писательница Эллен Уайт утверждает, иногда ответ на молитву приходит немедленно. В других случаях нам приходится терпеливо ждать и продолжать настаивать на исполнение просимого, в чем мы нуждаемся. Наш случай иллюстрирует просьбы о хлебе настойчивого человека. В этой притче очень ясно выражена мысль, что то, что получить, либо что можно получить от Бога, мы должны просить у Него. В Евангелии, по Евангелию Луки, 11 глава, 9 стих, так сказано: «И я говорю вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Эти три глагола подразумевают прогрессирующие действия. Если вы молитесь и еще не получили, молитесь еще настойчивее, никогда не сдаваясь. Элемент прошения настолько важен в молитве, что Христос употребил глагол «просить» или его соответствие в 10 раз всего в 5 стихах в Евангелии по Луке, в 11, 9 по 13 стихи. Помните, Иисус отвечает на просьбу учеников, попросивших его научить их, как молиться. Очевидно, что Иисус говорит им: вы должны просить, просить и просить. Вы должны просить с такой же интенсивностью, как и голодный ребенок просит еду у родителей. Иисус говорит, что Отец всегда даст ребенку то, что он просит, чтобы удовлетворить его реальную потребность. Отец всегда накормит детей, когда они голодные. Иисус говорит о пище, об удовлетворении основных нужд. Но в 13 стихе Иисус меняет природу просьбы. Иисус заявляет: «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Следуя этой логике, если злой отец умеет давать детям хорошее, Небесный Отец, который есть абсолютная любовь, желает дать Духа Святого своим детям. Как было сказано, Иисус, похоже, придает особое значение тому, что Бог хочет сделать для нас, как Отец. Злой отец умеет делать добро детям. Бог, который бесконечно превосходит в благости и любви, желает дать Духа Святого просящими у Него. Как Небесный Отец бесконечно выше злого отца, Дух Святой бесконечно выше хороших даров – хлеба, рыбы или яиц. Помните, что акцент Иисуса – просить, просить и просить. Если Дух Святой – третье лицо Троицы, есть величайший из всех даров – логично, что Христос хочет подчеркнуть интенсивность и постоянство, с которыми мы должны просить, искать и стучать, чтобы получить Его. Ежедневно получать Духа Святого. Наша величайшая нужда в том, чтобы каждый день Его получать. Поэтому долг каждого – ежедневно в молитве настойчиво просить Бога излить на нас ежедневное крещение Духом Святым, как Он сделал это в день Пятидесятницы. Помните, без Духа Святого мы никогда не обретем добродетелей Христа, упомянутых в послании Галатам.
Пятая

Глава 22-23 стих. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Благодатью Божией желаете ли вы молиться, прося Бога даровать вам Духа Святого на каждый день вашей жизни? Совершите молитву и сейчас и умоляйте об исполнении Божьего обетования о вас, о вашей семье, о вашей жизни. И давайте мы закончим наш видеоурок молитвой, обращенной к нашему Творцу. Отец наш Небесный, Творец, дорогой и Спаситель наш, мы благодарны Тебе, что в этом видеоуроке Ты рассказал нам о важности молитвы, о настойчивости молитвы, о Твоей воле, о Святом Духе, который мы должны просить, о том ежедневном обращении к Тебе, чтобы получать благословение, основанное на жизни и смерти Иисуса Христа. Господь дорогой, мы объединяем все наши уроки и молим Тебя, Господи, благослови нас не по нашим заслугам, не по нашим деяниям, а по жертве нашего Спасителя Господа Иисуса Христа, который принес в этот мир новую жизнь, принес каждому из нас, кто примет это. Благодарим Тебя, наш любящий Творец, любящий Спаситель и любящий Святой Дух. Аминь.

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом.

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

Моему сыну 4 года. Интересно, как он сейчас во мне нуждается. «Мам», – спрашивает он, – «а почему папа на тебе женился?» «Не знаю, сынок. А ты как думаешь?» «Вообще-то я сам хотел на тебе жениться. Радуюсь, придет такое время, и он совсем перестанет во мне нуждаться. Но я не хочу, чтобы пришло такое время, когда я перестану нуждаться в Боге».

Добро пожаловать на четвертый из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь?» Троеточие. В рамках этих восьми встреч первые две мы посвятили вопросам созидания семьи. Вторые две темы посвящаются вопросам взаимоотношений в уже состоявшейся семье. И вот сегодня вторая такая тема, и речь пойдет об искусстве общения. Искусство общения. Вспомним несколько известных поэтических строк из наследия, литературного наследия России. Алексей Апухтин, 1876 год. «Ни отзыва, ни слова, ни привета. Пустынею меж нами мир лежит, и мысль моя с вопросом, без ответа, испуганно над сердцем тяготит. Ужель среди часов тоски и гнева прошедшее исчезнет без следа, как легкий звук забытого напева, как в мрак ночной упавшая звезда?» 1876 год. Поэт переживает по поводу того, что взаимоотношения, уже состоявшиеся, уже имевшие место, могут оборваться. Он находится в неведении, будет ли возможность ему получить ответ на свой вопрос. Он говорит: «С вопросом без ответа есть опасность остаться». И несмотря на то, что во взаимоотношениях многое было и многое связывает, кто его знает, напишет, не напишет, или, как сегодня мы бы сказали, позвонит или не позвонит, будет ли продолжение? Это стихотворение

отражают сложности в общении, сложности в ожиданиях продолжения оного. Еще одно. Федор Тютчев, 1830 год. «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходятся они. Безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей, есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум. Их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи, внимай их пенью и молчи». Кто из вас когда-то чувствовал себя подобным образом, бывал в подобном настроении? Вы не уверены, сможет ли человек тебя понять? Порой даже самый близкий, муж, жена, кто-то из семьи твоей, тот, с кем, как говорится, принято быть открытым, с кем ожидаешь ясности и плодотворности во взаимоотношениях, порою он тебя не слышит. И человек принимает решение вообще не рассказывать. Лучше, оберегая себя, свои чувства, свой внутренний мир, лучше меньше высказывать, меньше будет ранений, меньше будет разочарований. Когда люди общаются, то прежде чем человек их сможет уразуметь, им необходима мысль облечь словами. Дальше эти слова должны прозвучать. Человек, как собеседник, должен их услышать, потом их должен истолковать для себя и попытаться соотнести смысловой вариант услышанного со смысловым вариантом сказанного. Это очень трудный процесс. Общение – дело нелегкое, и, к сожалению, многие из нас не раз обожглись, пытаясь откровенно с кем-то пообщаться. Не только вот такого рода есть проблемы в общении, когда не уверен, стоит ли говорить. Бывает и прямо наоборот. Скажите, что означает вот на наших широтах просыпанная соль? Как люди это дело истолковывают очень часто? Да, говорят, к ссоре, соль просыпана, к ссоре. Есть вот такая примета. Так и некоторые в рабстве ее находятся. И вот рассказывают, как однажды, значит, муж возвращается с работы домой, и жена его встречает словами: «А я просыпала соль». Он уже знает, что это означает, и знает, чем это дело обычно заканчивается. Он говорит: «А может быть, сегодня обойдется?» Она ответствует: «Нет, я уже настроилась. Хочешь слушать, не хочешь слушать, я тебе все равно скажу». Иногда понимаешь, что не поймет человек, и думаешь, может быть, лучше не говорить, а иногда столько много внутри, что тебе вообще уже не важно, слушает или не слушает, но надо все равно сказать. Тема сложная, вопросов много. И сегодня, когда мы приступаем к этой теме в контексте желания открыть Слово Божье, Священное Писание, Библию, мы должны сразу же давать или отдавать себе отчет в том, что на эту тему в Библии очень много сказано. О речи, о языке, об устах, о словах. И Священное Писание настолько много об этом говорит, что нам не вместить весь этот объем материала в рамки одной беседы. Потому мы сегодня попытаемся рассмотреть лишь некоторые базовые принципы. И я надеюсь в конце этой беседы дать ссылочку на дополнительные материалы, которые могли бы быть для желающих эту тему изучить более основательно полезны. Первый вопрос, который мы ставим сегодня, звучит так: молчать или говорить? Молчать или говорить? Вот какой принцип открывает нам Священное Писание
В книге

Екклесиаста, мудреца, 3 глава, стихи 1, 7 и 11. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». И дальше идет ряд антитез, ряд противопоставлений. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время врывать.

И 11 стих, вывод. «Все соделал Он, Творец Всевышний, все соделал Бог прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их». Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Священное Писание, начиная отвечать на вопрос «молчать или говорить», говорит о том, что порою это уместно, обязательно надо говорить, а порою противоположно уместно – не надо говорить, надо именно молчать. И вот мудрость и разум заключаются в том, чтобы быть в состоянии различать, когда говорить, а когда молчать, как написано в первой книге Паралипоменон в 12 главе в 32 стихе. 1 Паралипоменон 12:32. «Из сынов Исахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежит делать Израилю». Это в действительности очень важное знание. Знать, что, когда надлежит делать, когда молчать и когда говорит. И слава Господу, мы все можем с вами сподобиться хотя бы отчасти этой мудрости, потому что Священное Писание на этот вопрос отвечает. Когда, для начала, когда нельзя молчать? Давайте посмотрим на книгу Левит, 5 главу, 1 стих. Левит, 5 глава, 1 стих. Есть ситуации, когда время говорить, и если не говоришь, то это может обернуться делом серьезным. Итак, читаем. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Если человек был свидетелем чего-то, услышал или увидел, или как-то узнал, но не отреагировал, если то, что он услышал, увидел или узнал, это грех, это нарушение воли Божьей, нарушение законов Божьих, а человек промолчал, он становится кем? Соучастником. Он несет на себе этот грех. Если он знает и ничего не делает, если он знает и молчит, он несет на себе грех. Это очень серьезный вопрос. Давайте представим себе ситуацию, где и когда в семейной жизни это может иметь место. Допустим, жена знает, что муж периодически с работы что-то приносит, нарушая заповедь «не кради». Так? Это, конечно, не какие-то крупные, как у нас говорили, не в особо крупных размерах и так далее, да, но что-то такое по мелочи, там, для дома, для хозяйства и прочее, прочее, например, да? И вот она знает, что заповедь такая есть – «не кради». И она знает о том, что Господь очень серьезно относится к этому вопросу. Но она знает также, что если она начнет говорить с мужем на эту тему, то ее ожидает конфликт. Ей не хочется портить взаимоотношений. И она взвешивает, или тут я буду сейчас справедливость Божью восстанавливать, да, вселенского уровня, или я буду просто счастливо и благодатно жить со своим мужем. Зачем это мне надо? Как у нас говорят, моя хата с краю, да? Вот это касается взаимоотношений между мужьями и женами, это касается взаимоотношений между братьями и сестрами в церкви, это касается любой ситуации, любого вида отношений. Ты порой знаешь, что это неправильно, но не говоришь, потому что не хочешь этих разбирательств, не хочешь тратить время, не хочешь тратить эмоциональных ресурсов своих. Просто хочется жить спокойно, он сам или она сама за себя перед Богом в ответе, и все тут. Нет, говорит Священное Писание. Если происходит что-то на уровне слов, на уровне поступков, что является нарушением воли Божьей, и ты об этом знаешь и молчишь, то грех на тебе, душа, говорит Господь. В 19 главе книги Левит, в 17 стихе, мы читаем об этом следующее.

Следующее. Левит 19, глава 17 стих. Еще одна заповедь. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Итак, повторяется, когда понесешь за него грех? Когда не обличишь, так? «Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Вот в этом стихе представлены две противоположных реакции. Бывало ли у вас такое, что когда вы в очередной раз видите, как он или она нарушает волю Божью, у вас внутри поднимается буря негодования, и у вас уже внутри приготовлено несколько емких тирад, и вы уже знаете, что надо сказать и как сказать, и вы вот-вот готовы это сделать, но опять же, зачем портить отношения? А может быть, вы от этого человека зависите? А может быть, вам вообще никак нельзя каким-то образом досаждать им, потому что потом вам будет худо? И вот человек внутри себя враждует. Бывает, и год проходит, бывает, и десятилетия проходит. И внутри постоянно вражда, в сердце вражда. Но этому человеку ничего не говоришь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, да, да. Вот, ничего, ничем, все нормально. Как говорят, тишь да гладь, Божья благодать, все хорошо, все хорошо. Господь говорит, на тебе грех, душа, на тебе грех, если ты молчишь. Таким образом, это очень серьезные предостережения. Не враждуй в сердце твоем, обличи и не понесешь за него греха. Еще одно место из закона Господня, из Пятикнижия Моисеева, книга Числа, 30 глава, 15 стих. Числа, 30 глава, стих 15. Написано. «Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки, которые на ней утвердил, потому что он, услышавши, молчал о том». Скажите, как это называется у нас? Молчание – знак согласия. Это из Священного Писания. Если ты знаешь и молчишь, значит, ты соглашаешься. Представляете? Если знаешь и молчишь, значит, ты поддерживаешь, значит, ты соучастник, значит, ты заодно. Это очень серьезное дело. Итак, когда нельзя молчать? Согласно Священному Писанию, нельзя молчать, когда ты видишь, или тебе, может быть, кажется, что человек что-то не то говорит или делает, когда какое-то нарушение воли Божьей случается. Надо говорить обязательно. Приведем иллюстрацию из священной истории, книга «Бытие», 21 глава, стихи 25 и 26. Книга «Бытие», 21 глава, стихи 25 и 26. «И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал, не знаю, кто это сделал. И ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том до ныне». Бывала ли у вас подобная ситуация? Бывает так, что во взаимоотношениях в семье вдруг, спустя лет 15-20, всплывает во время какого-то конфликта, во время какого-то тяжелого разговора ситуация, имевшее место давным-давно, о которой человек молчал тогда и все это время враждовал в сердце. А что со временем проходит, если вражда в сердце продолжается? Чувства охлаждаются, люди друг от друга отдаляются, и вот этот вот ком все нарастает и нарастает. И при выяснении порой оказывается, что вот тогда, вот те, как говорится, 15 лет тому назад, супруг, когда сказал что-то, или наоборот, не сказал то, что вторая сторона ожидала увидеть, вовсе и не имел в виду зла причинить.
Или в это время задумываться,

задумался о чем-то, ответил не в попад, или посмотрел чуть-чуть правее, чем нужно было, и просто правильно не отреагировал, или же в действительности что-то сказал обидное, но не то имел в виду. И если бы тогда этот вопрос был поднят, то сразу бы изъяснились, и не было бы этой вражды. И сегодня они были бы близки друг к другу. И порою бывает так, что спустя годы уже невозможно ничего исправить. Вот посмотрите на Авраама. Сказано, он упрекал. Вот как вы себе представляете эту картину? Представьте себе патриарха, такого почтенного, длиннобородого, такого уважаемого и уважительного вида. И вот он начинает упрекать. А твои? Вот что такое упрек? Это же, знаете, это не просто так вот. А знаешь ли, любезный, вот такое дело произошло, что вот это... Нет, упрек – это нечто негативное. А этот вот Авимелех говорит, не знаю, ты мне не сказал, и у меня до сих пор информации не было. Бывало у вас такое, что человек... Вот вы наблюдаете, вы видите, что человек смотрит на вас из-под лобья. Вот все смотрит, и вы чувствуете, что что-то вот он против вас имеет. Вы понятия не имеете, что, а человек не говорит. Вы спрашиваете, может быть, я тебя чем-то обидел или оскорбил. Да не-не-не, все нормально, да. И проходят годы, и этот человек от вас все больше и больше отдаляется, а вы понятия не имели. Господь говорит, если не жить по Божьим законам, если не говорить и не решать вопрос, как говорится, в режиме реального времени, то это... Во-первых, является соучастием в его грехе, если грех был реальный. А если ситуация была надуманная, то это просто людей отдаляет друг от друга. И часто взаимоотношения страдают. Со стороны Авимелеха не было никакой информации. Еще одна иллюстрация из истории Священного Писания. Третья книга Царств, 1 глава, стихи 5 и 6. Третья книга Царств. Первая глава, стихи 5 и 6. «Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил, «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом, «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и родился ему после Авессалома». Вы помните, что произошло дальше? Дворцовый переворот, люди погибли, семья была разрушена. А все из-за чего? Отец знал, что происходит. Знал, но не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь? А ведь такой простой вопрос мог бы многое прояснить. И многое можно было бы исправить вовремя, чтобы не дожидаться катастрофических последствий. Родители, если вы что-то видите или слышите в отношении своих детей, если вам вдруг кажется подозрительным их поведение, вы часто и понятия не имеете, насколько возможно, не дай Бог, но насколько возможно серьезно является проблема, с которой ваше дитя пытается справиться. И это такая тема, на которую он сам или она сама не заговорит, надо обязательно, даже если ничего нету, значит, все хорошо, слава Богу, но задать вопрос, спросить, выяснить, предложить помощь нельзя молчать. Первый вопрос, который мы рассматриваем сегодня в контексте исследования темы искусства общения, это вопрос, когда нельзя молчать, чтобы не было трагических последствий, как были оные в семье Давида царя. Мы с вами уже обращались к книге Левит, 19 главе, 17 стиху, где говорится о необходимости обличать. И вот сейчас нам чуть-чуть пристальнее надо посмотреть на этот отрывочек Священного Писания в попытке ответить на вопрос, как обличать, как говорить. Мы выяснили, что у нас выбора нету. Если знаешь, говорить надо, обсуждать надо. Но очень важно знать также и как. Вот что вновь по синодальному переводу написано. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Как вы себе представляете вот это дело? Что значит

обличи. Многие тут же рисуют себе фигуру Иоанна Крестителя. «Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» И так далее, и так далее. Обличать часто воспринимается в сознании как вот такое, знаете, грозное слово от Бога. Вот. И это именно обещание, наказание и так далее, и так далее. Однако, когда мы обращаемся к подлиннику, мы находим, что там используется глагол, который термином «обличать», вот именно в современном смысле этого слова в русском языке, не совсем удачно было бы переводить. Во-первых, там дважды используется один и тот же глагол. То есть, если бы вот так вот, как у нас, то «обличай», «обличай». Ну, кстати, слово «обличать» в русском языке означает, собственно, выявлять, да? То есть демонстрировать, показывать. Вот, если вдуматься в этимологию этого слова. Но сегодня оно уже так не воспринимается. А вот как в одном из современных переводов передается: «увещевай», «увещевай ближнего твоего». В других переводах: «поговори откровенно с ближним твоим». То есть это не то, чтобы посулить ему наказание, да, и сказать: «ах, ты такой-сякой», и так далее, и так далее, «ну-ка, быстренько покайся». Именно увещевай, поговори откровенно. Вот что о том, как выполнять следует эту заповедь, говорится в комментарии Санчина. Эта заповедь считается крайне трудной для исполнения. Обратиться к человеку со словами назидания в предельно тактичной форме, так, чтобы не вызвать его раздражения и при этом не испытывать раздражения по отношению к нему, доступно только людям с добрым сердцем, переживающим за другого и испытывающим чувство ответственности за ближнего. Если поучение не будет высказано с любовью, то его результат будет прямо противоположен тому, что заповедано Торой. Вместо исправления недостатков и налаживания взаимопонимания между людьми появится взаимное раздражение, и человек, который поступал неправильно, еще упорнее будет стремиться продолжать то, что он делал. Увещевай. Увещевай. Два раза один глагол. То есть постарайся достучаться до сердца человека. Недостаточно просто указать человеку на его грех. Надо подумать, как сказать так, чтобы услышанное не было сказано на ветер. Как сказано в книге Иова в 18 главе, стихи 1 и 2. «Обдумайте, и потом будем говорить». Обдумайте. И потом будем говорить. В книге «Есфирь» в 5 главе, в стихах с 1 по 8, в 7 главе, в первых трех стихах, рассказывается о том, как царица Есфирь должна была решить сложнейший вопрос, вопрос спасения своего народа. И вот когда царь ей сказал: «Проси хоть до полуцарства, что хочешь, будет дано тебе». Вот тут бы сразу и спросить, правда? Вот это и это хочу. Она понимает, что нет, еще рано. Еще рано. И она говорит: вот мое желание, приди ко мне на пир. Раз пришел, опять рано, давай еще раз. И вот только уже во время второго пира, когда царь расположился соответствующим образом, когда обстоятельства созрели, вот тогда она об этом говорит. Часто бывает, не успел муж вернуться с работы, жена начинает сразу же решать наболевшие вопросы. Или наоборот, жена не успела в дом зайти, муж ее сразу же берет, что называется, на таран. Дети пришли со школы: «А ну как у вас прошла математика? А ну какие оценки?» И так далее. Дайте отдышаться человечку. Подумайте, стоит ли сейчас сказать, стоит ли позже об этом поговорить, каким образом, каким тоном. Вот это все надо принимать во внимание, чтобы был результат, чтобы говорить не на ветер. Мы продолжим разговор об этом во время второй части нашей встречи.

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотела нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни да, там, в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

«Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю».

0: Здравствуйте. Что такое самость? Следование своей воле, эгоизм или что-то другое? Приемлемо ли для христианина изучать и развивать свою самость? Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Еще одно новое понятие, которое в последнее время мы часто слышим, это самость. Что это такое?
1: Вообще понятие самость, оно было введено в самом... При зарождении такой науки, как психология, они заговорили Фрейд, в дальнейшем о самости начал продолжать говорить Юнг. И по факту, если мы обобщим все, что говорили эти знаменитые психологи, самость — это про некую индивидуальность, это совокупность качеств, черт личности, ценностей, способов самореализации личности, которые человек осуществляет. То есть, знаете, это некая уникальность, ценность и индивидуальность.
0: Угу. Способен ли человек сам понять и оценить свою индивидуальность?
1: Вопрос неоднозначный, потому что так или иначе мы все друг для друга зеркала, и зеркала непрямые. Каждый из нас дает некую призму ко всему, что он отражает, и, следовательно, благодаря другим мы лучше узнаем себя. Но в то же время у самости, наверное, уникальность заключается в том, что это то, с чем взаимодействуешь только ты сам. То есть человек по-настоящему должен с этой самостью столкнуться, к ней идти, с ней взаимодействовать.
0: Угу. Ну и каким образом это сделать? Как, например, ну, себя познать, понять свою самость?
1: Вы знаете, у самости есть четыре основных способа осуществления. То есть нельзя сказать, что самость — это какая-то устоявшаяся структура, потому что человек — существо динамичное. И поэтому мы не можем сказать, что вот все, я себя познал, я теперь с собой знаком, и никаких сюрпризов я себе не преподнесу. И поэтому для того, чтобы со своей самостью взаимодействовать, нужно четыре принципа осуществить. Mm-hmm. Первое — это научиться понимать свои ощущения. Ну, ощущения, конечно, в таком очень грубом формате. Самоощущение, то есть наблюдение за собой. Некоторое, знаете, есть такой термин интроспекция, наблюдение внутреннее за внутренними движениями мыслей, эмоций, состояний. Второй элемент — это самоутверждение. То есть когда я с собой познакомился, когда я в какой-то мере там понял,

0: изменил некоторую структуру своей личности, то заявить внешним о том, каков я, представить себя окружающим меня людям и этому миру. Третий элемент – это самореализация. Это когда весь тот потенциал, который у тебя есть, ты осуществляешь. И последний – это самоактуализация. То есть самоактуализация – это когда ты совершаешь то призвание, которое у тебя есть, которое ты обнаружил в недрах своей личности, которое требует выхода и которое требует служения окружающему миру.
1: Угу. Ну вот хотелось бы к первому пункту обратиться. Это самоощущение, да, или самопознание?
0: Да, самоощущение. Ну, самопознание, да. Хороший вопрос.
1: Вот не является ли этот процесс все-таки каким-то слишком направленным на себя и эгоистически окрашенным процессом? Потому что получается, что как будто мы хотим копаться в себе, изучать себя. И вот особенно для верующих людей нам говорят: вы изучайте Бога, познавайте Бога. Для вас Бог идеал, Он совершенный, Он ваш Создатель и Спаситель. А вы хотите копаться в себе, что-то там искать, ну, как бы выискивать. Что вам в себе выискивать? Вы грешники. Вам непонятно до сих пор? Вы грешники. Не надо в себе копаться и смотреть вглубь себя. Не надо. Вот докажите сейчас, что это полезно, ну, для верующего человека. И это нужно.
0: Ну, во-первых, я могу согласиться с теми людьми, которые выдвигают подобные аргументы, что вот прям копаться, что-то выискивать, возможно, не стоит. Потому что действительно у нас есть греховная составляющая личности, которая может привести действительно к эгоизму, к какому-то погружению в себя. Но очень важный момент. Для взаимодействия с нами у Бога нет другого инструмента, кроме нас самих. Даже читая Библию, мы читаем ее через призму своих убеждений и мнений. Даже в молитве мы общаемся с Богом через призму того, что у нас уже есть в нашем багаже. Да, Бог может сверхъестественным образом на нас повлиять, каким-то образом открыться по-новому, да? Но даже вот этот вот первый импульс духовного познания Бога, он все равно в дальнейшем базируется на наших каких-то установках, принципах и привычках. И, следовательно, если мы хотим сотрудничать с Богом, если мы хотим с Ним строить диалог, то нужно помнить, что в диалоге участвуют две личности. И личность Бога, она конкретная, она уже... Бог, Он целостен всегда. И Бог, Он всегда является тем, кто с Ним готов сотрудничать именно так же, приходя к Нему. Он говорит: «Придите ко Мне такие, как вы есть». А если мы с идеей того, что я греховен, перестаем с собой взаимодействовать, то с кем общается Бог? С какими-то, ну, не, получается, не с вами, а с вашими представлениями о вашей греховности. А ведь помимо греховности Господь заложил в нас и частичку себя. Он вложил в нас способность быть творческими, Он вложил в нас какие-то индивидуальные особенности, Он вложил в нас темперамент, Он дал нам все обстоятельства нашей жизни, которые повлияли на формирование нашего характера. И, следовательно, через все эти моменты Бог задумал для нас определенный план, в том числе и по диалогу с Ним. И поэтому, если мы изучаем себя только ради изучения себя, чтобы порадоваться, какой я замечательный, или поплакать, какой я ужасный, это, конечно, проблема. А когда мы понимаем, что я изучаю себя, чтобы увидеть то, что в меня вложил Господь, чтобы увидеть ту работу, которую Бог надо мной совершает, чтобы позволить Ему эту работу совершить, то нам очень важно понимать, кто я такой.
1: Угу. Я вот сейчас думаю, допустим, очень важный для верующего человека процесс покаяния, вот это явление покаяния, мне кажется, оно невозможно без некого самокопания. Оно невозможно без изучения глубин своей души, из которых мы извлекаем, ну, да, свои грехи, да, какие-то свои страсти. И мы понимаем, насколько глубоко они в нас. И мы к Богу это приносим в покаянии, мы просим прощения, мы просим нас изменить. Мы вообще это, ну, потрогали и ощутили. Мы не просто формальные слова Богу говорим в молитве, там, как надо, как правильно, по книжке, по какой-то, по молитвеннику, так скажем. Этот молитвенник, он у нас вот в голове, в сердце, то есть мы изучаем себя.
0: Да. Да, молитва – это очень глубокий диалог. Даже если мы проведем параллель, общаясь с другим человеком, если мы хотим близкого такого нежного общения, то нам нужно быть максимально

0: максимально откровенным. А как с Богом быть откровенным, если ты не знаешь, кто ты, если ты не знаешь, что у тебя там внутри? И, по-моему, это очень важный фактор. И, кстати, вот тоже про покаяние. Ведь есть еще и некоторая видимость покаяния. Когда мы сами выискиваем какие-то мнимые проблемы и приносим их Богу просто потому, что мы считаем правильным каяться в этом. А может быть, Бог от нас не этого хочет. Может, если бы мы остановились и начали по-настоящему себя исследовать и позволять Духу Святому проникать в те части нашей личности, которые для нас ранее были закрытыми, то мы бы увидели новые моменты. А, кстати, вот момент, да, важный, что Дух Святой, он очень деликатен, и он не будет лезть в те сферы нашей внутренней жизни, куда мы его не пускаем. А если мы сами себя не знаем, то, получается, мы его и никуда не пускаем. Мы какую-то вот гостиную открыли для него, где порядок навели, и давай мы с тобой вот тут поговорим. А Бог-то стучится в наши двери, чтобы проникнуть глубже, чтобы свет Божьей благодати, он во все уголки нашей души проник.
1: Итак, следующий пункт, который вы называли, напомните, пожалуйста.
0: Это самоутверждение.
1: Да, самоутверждение. Вот можно подробнее о том, что сделать с этим?
0: Ну вот, кстати, с христианской точки зрения это тоже кажется несколько неправильным. Да. То есть нужно заявить о себе, окружающим людям, каков я. Но я повторюсь, да, что мы друг с другом взаимодействуем и друг другу являемся зеркалами. И если на уровне самопознания мы научились входить с Богом в диалог, то самоутверждение — это будет не утверждение нашего греховного «я», а утверждение божественной части, той части личности, на которую действует Господь. И поэтому самоутверждение — это, во-первых, способ заявить окружающим людям о том, каким меня сделал Господь, а во-вторых, получив какую-то обратную связь, углубляться туда, где мы, возможно, еще не были вот именно в процессе самопознания. Потому что вот до тех пор, пока ты сидишь один там в красивой комнате на красивом кресле, ты кажешься себе, да, вроде я и неплохой человек. И как только ты сталкиваешься с другим человеком, который проявит к тебе грубость, и тут внезапно оказывается, а у меня там гнев внутри какой-то скопился, а у меня есть непримиримость, а у меня есть несогласие. И вот когда мы реализуем и самоутверждаемся, это нужно не для того, чтобы другим показать, каков я, а для того, чтобы вот в этом взаимодействии дать возможность себе увидеть новые грани личности и другим людям тоже таким образом работать над собой.
1: Угу. Хорошо. Так, следующий у нас какой был пункт?
0: Саморазвитие.
1: Саморазвитие.
0: Ага. Я думаю, что само по себе понятие саморазвития предполагает, да, что весь тот материал, которые есть внутри нас, это не просто декорации, это инструменты, которые необходимы нам и необходимы Богу для того, чтобы мы учились сотрудничать с другими людьми, для того, чтобы делать мир лучше, для того, чтобы служить, для того, чтобы заниматься определенными делами, для того, чтобы там, трудиться в семье, на работе, в церкви, осуществлять некоторую миссию, да, которую Господь возложил. Поэтому саморазвитие — это когда я понимаю, что вот у меня есть вот такой потенциал, я могу определенным образом его применить и прийти к чему-то большему.
1: Ну, оно, я думаю, вот этот пункт очень даже созвучен, в общем-то, с христианством и с библейским учением, потому что если мы действительно развиваемся для дела Божьего, ну, даже я говорю не о церкви только, здесь понятно все, а просто о деле нашей жизни, о нашей работе, да, мы же как бы служим Богу не только в церкви, а служим Богу и в семье, и на работе, и мы делаем какие-то добрые дела, ну, как бы пользу приносим, да, пользу приносим этому обществу. И здесь как раз я думаю, что вот это, этот пункт очень созвучен вообще с христианством, когда мы развиваем лучшее в себе для того, чтобы еще большую пользу принести окружающим людям.
0: Согласна.
1: Итак, и четвертый пункт.
0: Это про самоактуализацию.
1: Самоактуализация.
0: Кажется, что самоактуализация где-то очень тесно связана с саморазвитием, но у самоактуализации более глубинные механизмы. Потому что если про саморазвитие, мы говорим про то, что я взял элементы и из них что-то творю. А самоактуализация — это уже некоторое преобразование личности под влияние миссии. То есть саморазвивающийся человек — это человек, который достигает результатов. Самоактуализирующийся человек — это человек, который познает себя, преображает себя и осуществляет себя.

0: То есть в нем выражаются его ценности. То есть получается, знаете, вот Абрахам Маслоу, он написал, что самоактуализация — это вершина пирамиды потребностей. Некоторая часть жизни человека, при которой он уже сформировал все свои ценности, провел инвентаризацию всех своих возможностей, всех своих инструментов, и теперь он их использует во благо и себе, и людям. И вот я в слове «самореализация» говорила слово «миссия», но, наверное, все-таки слово «миссия» больше подходит к термину «самоактуализация», что я осуществляю Божий план в своей жизни и влияю на окружающий мир.
1: То есть, ну, когда мы говорим об актуализации, это значит, что мы как будто заостряем, как будто еще больше совершенствуем свое мастерство, какие-то свои навыки, то, что нам дано, мы еще больше, с большей остротой, что ли, используем в своей жизни.
0: Ну вот, если сделать небольшое такое образное сравнение, то саморазвитие — это про построение какой-то модели. То есть в саморазвитии я могу заниматься там, развитием физическим, профессиональным, в семье себя реализовывать и так далее. А если мы говорим про самоактуализацию, это, наверное, про то, что посадить дерево, которое будет укореняться вглубь, еще больше сотрудничать с теми дарами и ценностями, которые заложил в меня Бог, и питаться от них, и при этом расти вверх, давая плоды окружающим людям. То есть вот самоактуализация — это нечто, что сразу движется и вглубь, и ввысь.
1: А вот теперь хочется узнать, как это все осуществлять. Вот вы рассказали, что как бы нужно делать, как бы, но теория, это теория. А вот на практике как это делать? Потому что мне-то кажется, что слишком замудрено. Да? Простите, да, слишком замудрено. Как-то хочется попроще.
0: А я думаю, что все мы с этим в своей жизни сталкиваемся. Вот смотрите, для того, чтобы на практике как это понять, нам нужно первое – установить диалог с Богом. То есть такую плотную вертикальную связь с тем, кто нас создал, с тем, кто заложил в нас определенный потенциал, с тем, кто предусмотрел для нас определенные условия для жизни, для того, чтобы в этом диалоге черпать понимание того, а что хочет для меня Господь. И затем уже после этого строить горизонталь отношений, когда все, что я взял от Бога, я, во-первых, в себе хорошо укоренил, а во-вторых, начал с этим взаимодействовать с людьми. Вообще здесь я прослеживаю, знаете, такой образ креста. То есть первый диалог с Богом — это вот эта вот первая часть, когда вертикаль строится от поверхности вверх. Затем строится горизонталь от середины по сторонам, да? И затем, когда мы сталкиваемся с людьми, с необходимостью решать задачи, мы всегда обнаруживаем, что нам не хватает ресурсов, нам не хватает любви по-настоящему, нам не хватает терпения, нам не хватает способности реализовать свои таланты. И в этот момент мы осознаем, что мы нуждаемся в том, чтобы погрузиться глубже внутрь. И здесь мы сотрудничаем с Духом Святым над тем, чтобы смиряться, над тем, чтобы соглашаться с Божьей волей, над тем, чтобы соглашаться с тем, что те люди, которые вокруг нас, даже если вызывают у нас протест и сопротивление, мы обязаны их любить. И вот это вот погружение вглубь, это вот нижний конец креста, который, наверное, где-то символизирует «возьми крест твой и иди за мной», как сказал Иисус. То есть на практике все очень духовно.
1: Все очень духовно, да?
0: Да.
1: Это важно. Спасибо за такую интересную, непростую тему, глубокую. Может быть, ну, не все поймут до конца, как в каждом из этих процессов, из этих пунктов действовать. Ну, лично я как бы что-то поняла, что-то не до конца поняла. Но я думаю, что если у человека есть искреннее желание свою самость ощутить и развить, особенно если это верующий человек, потому что как бы мы творение Божье. С Божьей помощью человек, конечно, это постепенно, он к этому придет.
0: Согласна.
1: Главное быть искренним.
0: Да.
1: Большое спасибо, Айгуль, за участие в программе.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней встречи – «Тайна Иисуса и Марии и Евангелие от Филиппа». Вместе с существующим текстом Священного Писания есть версии альтернативной жизни Иисуса, так называемые апокрифические книги. Откуда они появились, можно ли им доверять и насколько они влиятельны сегодня стали в обществе, мы говорим с литературоведом, филологом и богословом Александром Богданенком. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александр, сразу вопрос. Мы знаем 4 Евангелия, Священное Писание, но сегодня даже человек, который, может быть, не глубоко погружается в исследование Священного Писания, ну, по крайней мере, он может привести в пример такие Евангелия от Филиппа, от Иуды, от Петра. И этот список можно продолжать. Откуда появляются эти Евангелия? И как к этому относиться? И заслужит ли они свое внимание, чтобы их читать и исследовать?
1: Давайте разберемся и для этого откроем Священное Писание. Евангелие от Луки, первую главу.
0: Хорошо, давайте.
1: Лука, прежде чем начать рассказ об Иисусе Христе, делает такое небольшое введение, объясняя, почему он решил написать свое Евангелие. И вот в первой главе мы читаем. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала, по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Смотрите, в самом начале. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. Смотрите, уже до Луки он знал о целом ряде Евангелий. Тем более, многие Евангелия появились после Евангелия от Луки. Таким образом, 4 – это канонические, богодухновенные, а их десятки. Вот вы упомянули Евангелие от Филиппа, Евангелие от Марии, Евангелие от Никодима, Евангелие от Петра, Евангелие детства, многочисленные и разные, Евангелие креста, Евангелие от Назареев, Евангелие от Эбионитов, Евангелие от Египтян. Многие из них не дошли до нас.
0: Их... Александр, я прошу прощения, вас перебью.
1: Да, хорошо.
0: Вот они стали... Вот для общественности известны в последнее как-то время? Или вот как в прошлых программах вы говорили, уже отцы церкви, может быть, их читали, исследовали, знакомы были с этими текстами? Или это более какое-то последнее какое-то вот такое вот явление?
1: Они были известны давным-давно, но каждое поколение обыкновенно открывает их для себя заново. Вот, знаете как? Это как... Фильмов об Иисусе Христе очень много, рассказывающих о жизни Иисуса Христа. Помните, по Евангелию от Луки,
0: да, есть по Евангелию от Луки,
1: «Страсти Христовой», много всего выходит. И заметьте, если вы сопоставите образ Иисуса Христа в разных фильмах, вы заметите, насколько он не похож.
0: Абсолютно бывают противоположные вообще какие-то версии фильмов.
1: В одном он такой меланхоличный, задумчивый, уходящий часто, чтобы побыть одним.

0: одному. А в другом он там, прям скоморох какой-то.
1: Да. В некоторых даже фильмах он даже и не совсем понимает своей миссии на Земле.
0: По-разному.
1: То есть это тоже влияние вот этих апокрифов?
0: Просто мы можем сравнить разные Евангелия, создававшиеся разными людьми, иногда с определенной целью создавались, для определенной группы людей. Через свое понимание, иногда вообще далекое от настоящего исторического Иисуса Христа. То же самое с режиссерскими версиями. Каждый режиссер, собственно, иногда не столько Иисуса Христа пытается представить, а свою версию Иисуса Христа. Ну, знаете как, еще можно так. Вот Библия у нас есть, Слово Божие.
1: Да.
0: Мы знаем, что Библия не была написана на русском, украинском, белорусском или английском языке. Так? Библия была написана древнееврейский, древнеарамейский, Ветхий Завет и древнегреческий Новый, как вы прекрасно знаете.
1: Да.
0: И то, что у нас есть, это перевод Слова Божьего. Мы, русскоязычные, пользуемся синодальным переводом.
1: Но не
0: но
1: только.
0: Есть, да, есть современные.
1: Программа, вы нам рассказали о других
0: да, переводах. Да, есть современные авторитетные переводы. Например, перевод Российского библейского общества. Или перевод Института перевода Библии в Заокском. И одновременно с авторитетными переводами с языков оригиналов есть такие, знаете, подтасованные, нечестные, крапленые переводы.
1: Такие тоже существуют,
0: конечно,
1: да?
0: Их пруд-пруди. Которые имеют определенную цель. Они обслуживают взгляды определенных движений, и все неудобные тексты переведены так, чтобы они стали удобными.
1: Ручными. Как-то удобные, если не ошибаюсь, Лев Николаевич Толстой, да, вот Евангелие он переводил
0: он,
1: как-то он немножечко.
0: Евангелие, да, свои взгляды.
1: Вот свои взгляды
0: что
1: просто...
0: не надо, выбросил. Чудеса, например. Угу. А Нагорную проповедь он ставил весьма высоко. Угу. Да, поскольку он не считал Иисуса Христа Богом, Божественным. Да. Но это к чему? Это к тому, что некоторые Евангелия были написаны сугубо с целью подтвердить точку зрения определенной группы людей.
1: То есть они выразительно отличаются от Евангелия библейских.
0: Иногда, да.
1: То есть если впервые и взять, и пытаться читать, то эти отличия можно заметить.
0: Конечно.
1: Да.
0: Они,
1: вот есть какая-то четкая какая-то черта, отличающаяся вот этих библейских Евангелий, канонических. То есть вот какая-то главная идея, которая прямо так она там сквозит. Знаете, и чувствуется в нем.
0: Вот здесь потом нужно аккуратно быть с опознавательными знаками. Да? Есть Евангелие богодухновенные, не богодухновенные, канонические, не канонические, анонимные и псевдоэпиграфические.
1: Ой, сколько обозначим.
0: Это и многоточие,
1: Не запутать нам зрителей.
0: Да. В общем, однозначно так сказать, вот ага, увидел это, значит, знай, что это. Нельзя так сказать однозначно. Такого универсального, идеального критерия нет. Но нужно доверять каноническим четырем Евангелиям и уже сопоставляя с ними, просеивать. Противоречит, не противоречит.
1: Александр, вот популярная точка зрения с учетом и, наверное... Написание книги Дэн Брауна, «Код да Винчи», да. И опять же, экранизации. Да. Вот жизнь Иисуса, она все же представлена как в близких отношениях с Марией, которым дальше продолжается их род. И вот, в общем, это уже эпизод и
0: есть специальный
1: книги,
0: орден, который сохранит детей Иисуса и Марии.
1: Как к этому относиться?
0: Давайте так. Прежде чем мы поговорим об Иисусе и Марии, Марии Магдалине.
1: Да.
0: Давайте поговорим вообще об отношениях мужчин и женщин во времена Иисуса Христа. Хорошо, обозначим их. Угу. Они были сложными. Помните историю Иисуса и Самарянки? Вообще, приветствовался разговор мужчин и женщин? Как вы думаете, это нормально было или ненормально?
1: Нет,
0: Евангелие от Иоанна, 4 главу откроем. Как вы считаете?
1: Я считаю, что это было ненормально даже в культуре иудейской.
0: Ага.
1: А если вы вспоминаете самарянка, так это женщина вообще иной культуры.
0: Мы не говорим сейчас сугубо о самарянах. А вообще, вот разговор мужчин и женщин теперь нормально. Там на остановке заговорить, да, еще где-то.
1: Конечно.
0: А вот тогда это было нормально или
1: нет? Я думаю, даже сегодня на Востоке нечто, вот такой консервативный взгляд у нас остался по отношению к женщине и отношениях между мужчиной.
0: Давайте подтвердим это из Библии. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 27 текст. Помните, у колодца Иисус один,
1: да,
0: утрудился, жаждет, просит, да, подать воды у женщины, которая днем в летнюю жару пришла к колодцу. И вот мы читаем. Потом их ученики увидят, помните?
1: Конечно,
0: ученики увидят, что Иисус разговаривает с женщиной, смотрите, их оценка.

0: 27 текст. «В это время пришли ученики его и удивились». И он разговаривал, что он разговаривал с женщиною. Однако ж ни один не сказал, что ты требуешь или о чем говоришь с нею. На остановке мужчина и женщина разговаривают, и вы видите, что они разговаривают? Ничего себе, женщины
1: разговаривают. Дружинник не подходит и не останавливает разговор.
0: Да, ну, прекрати разговаривать с женщиной. То есть разговор мужчин с женщиной были чем-то нетрадиционным.
1: Не вписывался в формат культуры.
0: Да,
1: так?
0: Да, не вписывалось в формат культуры. И поэтому разговор Иисуса с самарянкой, и не важно, что она самарянка, здесь важно, что она женщина. Что он с ней говорит? Да, поэтому, вообще я вам так скажу. А помните, как делилось сакральное пространство храма?
1: Где?
0: Иродово уже,
1: Иродово храма. Где могли приходить вообще?
0: Да, как пространство
1: для священников и вообще только для первосвященника. То есть
0: в саму скинию, в сам храм
1: двор,
0: могли войти.
1: Могли входить, да.
0: Да. А потом двор, да. Двор для мужчин. Могли в двор для мужчин войти женщины?
1: Не могли.
0: Все. Двор женщин, двор язычников. Да? То есть женщина не может войти туда. Не может войти. Не имеет права. Почему? Потому что она женщина. То же самое в синагоге. В синагоге. Пространство, сакральное пространство синагоги тоже четко делилось. Мужчины и женщины сидят по разные стороны. Не может женщина сесть на скамеечку рядом со своим мужем. Не может. Это так же строго, как, к примеру, мужской и женский туалет. Ну, простите за сравнение. Ну, не может мужчина войти в женский туалет. И наоборот. То же самое, синагога, место богослужения.
1: Если не ошибаюсь, в ортодоксальной сегодня синагоги по-прежнему остается такая практика.
0: Вот перегородки, потом типа дранки такой сетки. Да. Абсолютно. Не может женщина сидеть
1: в реформатских, уже иудейских, уже по-другому все.
0: Да, не говорить.
1: Да.
0: Поэтому представьте. Да я вам больше скажу. Вот возможность получения высшего образования для женщин в России открылись только в 1869 году.
1: Не может быть.
0: Да, я вам говорю.
1: Да.
0: Это уже так после отмены.
1: Можно сказать, недавно?
0: Не так давно, да. После отмены крепостного права.
1: А так, а в принципе,
0: реформы
1: наверное,
0: Александра II.
1: И в той же Америке, наверное, не особо, наверное, или европейское, наверное, образование. Но не так, опять же, по крайней мере, не в Средневековье.
0: Женщины, да, все. Вот, понимаете, помните историю Марии Соломеи Складовской Кюри?
1: Да.
0: Это подданная Российской империи, живущая в Варшаве. Дважды Нобелевский лауреат потом. Но она не имела права учиться. Она посещала подпольные курсы.
1: Даже в силу своей образованности, эрудиции, интереса к исследованию. Да.
0: Достижений определенных. Не имела права учиться в Российской империи. Она посещала, помните, подпольные курсы в Варшаве. Летучий университет это называлось. Она была вынуждена бежать из Российской империи во Францию, в Сорбонну, где она могла учиться. То есть... А движение феминизма, движение суфражисток. Все же это 19 век.
1: 19 столетие. И, по крайней мере, Европа тоже к этому приходит. Может, чуть раньше, но это 19 столетие.
0: А тем более иудеи первого века. Поэтому женщины и мужчины даже разговаривать вместе, по сути, не могли. Тем более находиться в одном пространстве. Вот теперь можем подойти и можете спросить о Марии и Иисусе.
1: Ну так вот, давайте вот все же поясните.
0: А что вас, что смущает? Вот эта вот версия о близости?
1: Ну конечно, ведь сегодня с учетом и в силу этих экранизаций, версий, книг, апокрифов, популяризации вот в нашей сегодня вот в культурном пространстве, есть такая точка зрения, что отношения Марии Магдалины и Иисуса были более близкие, чем, может быть, предполагается, там, например, в Священном Писании.
0: Да. Посмотрите, целый ряд современных писателей, в частности, скандально известный Никос Казантзакис и Дэн Браун.
1: Дэн Браун
0: книга
1: более знаком,
0: Никоса
1: да.
0: Казантзакиса даже внесена католической церковью в список запрещенных книг.
1: Вот а Дэн Брауна не запретили?
0: А вот я не знаю насчет Дэна Брауна.
1: Да.
0: По-моему, там был скандальчик еще как-то.
1: Нет, скандал-то однозначно был.
0: Их романы стали известны.
1: По крайней мере, экранизацию запрещали.
0: Значит, и книгу, возможно, занесли в этот список, индекс запрещенных книг. Экранизации скандальные, потому что они представляли, что якобы у Иисуса Христа и Марии Магдалины были... супружеские отношения.
1: Да,
0: они говорили.
1: Такая.
0: Стоит ли верить этому? Откуда растут корни? Мы с вами говорим, когда исследуем, нам нужно понять, откуда растут корни.
1: Вот
0: корни растут.
1: Апокрифы, да.
0: Корни растут, в частности, из Евангелия от Филиппа. Конечно, важны еще Евангелие от Марии и диалог Спасителя, но

0: Ладно, мы же не можем говорить обо всем.
1: Но только вы, Александр, обозначите, что это за Евангелие от Филиппа или это другие. Вот...
0: Это гностическое Евангелие, которое рассказывает, в частности, об отношении женщин Марии Магдалины и Иисуса Христа, Марии Магдалины и апостолов.
1: Можно вас остановить, Александр?
0: Да, уже
1: остановить. Хотелось бы, чтобы вы пояснили гностические. Да. Это что это?
0: Значит, в раннем движении христиан были целый ряд гностических движений. Это от древнегреческого гнозис – знания. Это такие мистические движения, якобы обладающие неким тайным знанием. В связи с тем, что христианские, тайным знанием от Иисуса Христа, недоступным...
1: Во времена вот эти движения апостола Павла христиан были уже?
0: Конечно.
1: Мы можем что-то знать из Священного Писания?
0: Конечно.
1: Чтобы... Павел об этом поминает? Или
0: безусловно.
1: Там... Есть.
0: Безусловно. Иоанн оппонирует гностикам.
1: То есть вот эти движения были, да?
0: Были, безусловно. Безусловно. А потом Маркион прекрасно известный. И печально известный.
1: И такой. Поэтому, то есть, вот эти движения гностиков, они, опять же, как мы в прошлых передачах говорили, чтобы защитить, ну, свою, или
0: обосновать
1: свою точку зрения, то есть, они писали вот,
0: определенные
1: вот тексты, да, и которые обозначили Евангелие, то есть, попытаясь поставить в один ровень вместе с библейскими Евангелиями, так?
0: Ну, для них библейские Евангелия ничего не значили. Они претендуют на обладание тайным знанием, якобы переданным Иисусом через, ну, в данном случае, через Марию. А обычные апостолы, они этим знанием не обладают. Они, знаете, эдакие Санчо Панса, далекие, не понимающие великие замыслы Дон Кихота, скажем так.
1: А есть какая-то, Александр, общая черта у этих гностиков, которых... Вот
0: гнозис,
1: эти движения,
0: тайное знание.
1: Гнозис, тайное знание.
0: Да. О чем оно... материального мира, к примеру. Очень часто
1: то есть,
0: характеризует.
1: Вот, есть для них эти понятия «Христос пришел, и Он Спаситель». Вот, они могут
0: конечно,
1: говорить, что Христос
0: да,
1: Спаситель,
0: да.
1: То есть умер на кресте, искупил вот человека
0: от греха. С Христом очень аккуратно.
1: Или как-то у них вот другие какие-то идеи.
0: Неприятие материального мира. Он не мог стать человеком.
1: Он не мог стать.
0: Помните, в первом послании от Иоанна, «Духа заблуждения и Духа Божия узнавайте так, что всякий, не исповедующий Христа, пришедшего во плоти, не от Бога, а Дух заблуждения».
1: Вот об этом и поэтому
0: это гностики, я... это да. полемика с гностиками.
1: Вот это влияние гностиков.
0: Да, да, да. И вот гностическое Евангелие от Филиппа, оно рассказывает нам о якобы телесных отношениях, супружеских отношениях Марии и Иисуса. Но этому не стоит доверять. Вообще... Эти Евангелия, знаете, в некоторых гностических Евангелиях создавался культ Марии Магдалины вместо культа Марии Матери Иисуса, как альтернативный культ. Некоторые Евангелия, гностические Евангелия, создавали женскую троицу. Например,
1: даже
0: три Марии.
1: Было,
0: да. Мария Мать Иисуса, Мария Магдалина супруга Иисуса и Мария Сестра Иисуса. Не в противовес троице Отец, Сын и Дух Святой, а как бы в дополнение. Это вот эти языческие корни женских божеств тут и тут.
1: То есть это такой синкретизм, да, влияние других
0: да,
1: религий,
0: в том
1: да?
0: числе, в том числе.
1: Языческих, там, иудаизма влияние да. и так далее, и так далее, да, то есть.
0: Иногда Марию отождествляли с Духом Святым, который якобы как женское божество оплодотворяет. То есть там, знаете, там, там такое. Вот, касательно Евангелия от Филиппа. Оно было найдено не так давно. В раскопках в Египте, в рукописи, так называемой рукописи Нагхаммади.
1: Ну, известно.
0: И там, да, понимаете, старые документы сохранились. Так
1: это, плохо. Александр, в какой период, скажите?
0: Это середина 20 века.
1: Середина 20
0: да, века. Вторая половина 20 века. После уже раскопок кумранских рукописей, после. И вот текст плохо сохранился, некоторые моменты. Где-то оборвано, где-то уже просыпалось кусочки, прорывы. И там в Евангелии от Филиппа есть следующий текст. Я вам прочитаю его. И реконструкции прочитаю, которые использовали и Казанзакис, и Дэн Браун, в частности. И многие другие использовали. Спутница, вставка, Спасителя, Мария Магдалина, вставка. Но Христос любил, дальше, ее больше, чем, вставка, всех учеников, и целовал ее, дальше, вставка, часто, в, вставка, уста ее. Остальные из, вставка, учеников скорбели от этого. Они говорили ему, почему ты любишь ее больше, чем всех нас? Спаситель отвечал, почему я не люблю вас, как ее? То есть, есть прорванные моменты, прорванный текст неизвестный, нужно вставить, дополнить. реконструировать текст. И вот

0: фрагмент, в частности, был следующий. «Целовал ее в ее». В Евангелии от Филиппа. Mm-hmm. И тогда некоторые богословы реконструируют это следующим образом. «Целовал ее часто в уста ее».
1: И ну, порождалось в последующем потом версии.
0: И встает вопрос. Они тогда пытаются объяснить, что это значит. Ну, наверное, у них были специфические отношения.

0: там фрагмент пропущен. Ну, мы приблизительно знаем, ага, 4-5 букв сколько влезет. И мы уже понимаем...
1: То есть работать с, вот, с архивным
0: текстологом,
1: иногда.
0: Да, текстолог
1: всегда что-то
0: реконструировать текст. Да. И он начинает подбирать слова. Вот скажите, он и целовал ее часто. А могло быть на этом месте и целовал ее иногда, подчас, порой. Могло быть такое?
1: Все
0: могло быть,
1: конечно,
0: без проблем.
1: Конечно.
0: Но это нас не интересует сильно. А вот дальше. И целовал ее, пусть будет часто, в ее уста. Ха. А могу я предположить и сказать чело? Щеку. Ну, щеку маловероятно.
1: Предполагать, конечно,
0: можно. И целовал ее часто в чело ее. Могло так быть?
1: Конечно.
0: Конечно, могло быть. Да. То есть само Евангелие от Филиппа, даже несмотря на то, что это гностический документ, не обязательно выглядело так, как преподносят некоторые фантазеры сегодня.
1: Кроме того, что есть гностический там, да, материал,
0: да,
1: его еще пытали там нанизать вот какими-то,
0: да,
1: там реконструкциями, которые в итоге вот получалась вот, ну, вот, ну, такая идея, такая мысль, которая, ну, просто иногда будоражит. Что там не представляешь, как такое могло быть.
0: Фантазия на фантазии, и фантазии погоняет. Понимаешь?
1: Можно так обозначить апокрифы.
0: Особенно эти. То есть есть апокриф, который предлагает альтернативную версию. Мы уже понимаем. Нам нужно основываться на этом тексте. Более того, не обязательно, что этот апокриф звучал именно так, как некоторые, не все, заметьте, некоторые реконструируют. А потом другие, взяв реконструкцию некоторых, этого апокрифа фантазируют и создают художественные тексты.
1: И человек уже сегодня вот в современник, не вдаваясь в какие-то вот подробности,
0: да,
1: детали, что даже откуда это взялось, то есть... Услышал, может быть, на слуху у него появилась вот первая какая-то идея, и все, и вот он уже будет готов и защищает,
0: да,
1: что да нет, вся церковь обшибается, да, Священное Писание неправильно, да,
0: конечно,
1: вот эта версия, потому что утаили там вот этот древний манускрипт. Вот
0: чувствуете,
1: какой-нибудь,
0: чем
1: там
0: пахнет?
1: Да, конечно. То есть,
0: жареным пахнет.
1: Оно ломает вот, вообще вот, ну, принципы вот, спасения Иисуса Христа, то есть какие-то вещи, которые, ну, очень важны.
0: Традиционное понимание спасения.
1: Конечно, традиционное.
0: Давайте библейски разберемся. Откроем Евангелие от Луки, 10 главу. А все-таки Иисус и Мария, какие отношения? Но важный нюанс, скажу вам. Дело в том, что со временем две Марии, как бы в Средневековье, даже раньше, они слились в одну. Вот есть Мария, сестра Марфы и Лазаря,
1: да,
0: есть Мария Магдалина. И когда уже в Средневековье даже гностические, ну, не гностические тексты, то они часто путают этих Марий. Поэтому мы будем говорить с учетом этой путаницы. Евангелие от Луки, 10 глава. Иисус с учениками приходит в Вифанию, в дом Марфы. И там происходит следующий эпизод. С 38 по 42 текст. «В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в свой дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господь, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Это скандальная история.
1: Почему?
0: Весьма скандальная. В чем проблема? На первый взгляд кажется, что Мария не помогает Марфе по кухне. Но нет. Помните, мы с вами не случайно говорили так много, как насчет мужчин и женщин в том обществе?
1: Отдельно.
0: Отдельно.
1: Ну, не должны как-то так они общаться свободно, как сегодня в нашей советской,
0: да,
1: культуре.
0: И не только в храме и синагоге, но и пространство дома, обыкновенного дома, где,
1: да,
0: жили, тоже четко разделялось. Мужское пространство, женское пространство. И женщине нечего делать в мужском пространстве. Нечего делать. По сути, муж и жена пересекались только в спальне.
1: То есть вот здесь, в одном помещении.
0: Она не может там сидеть. Она не может там сидеть. Это все равно, ну простите, но опять прибегну к этой иллюстрации. Это все равно, что вы, ну, мы с вами пошли в баню, и вдруг приходят женщины и сидят в бане. И как мы реагируем?
1: Да, это ненормально.
0: Ненормально. Ну, мы не немцы, мы не Германия.

0: что вы тут делаете? То же самое, только там то же самое пространство четко делилось. Мужское пространство, женское. Женщина не могла находиться в мужском пространстве. Если она там находится, то вопрос о ее статусе. Кто она? И, возможно, эта женщина вечной профессии. Древней профессии. Да. А она там сидит.
1: Предположения такие бы, да.
0: А она там сидит. Она нарушает обычаи того времени, традиции того общества. Она пришла в мужскую баню и уселась. Ну,
1: как простите. Бы Иисус тоже вот может нарушать.
0: А Иисус нарушает. Ноль эмоций.
1: Допускает
0: да.
1: нарушение.
0: А чего она сидит-то?
1: Выбрала.
0: Стульчика не хватило?
1: Нет, она слушает Иисуса.
0: А чего она сидит у ног его?
1: Ну вот как написано, выбрала благую весть.
0: Что значит сидеть у ног? Это вполне конкретное значение имеет. Технический термин. Сидеть у ног.
1: Сидеть у ног — это учиться.
0: Учиться. Не просто, вы правы. Ну, давайте откроем для подтверждения. Деяние, 22 главу, третий текст. Деяние, 22 глава. Сидеть у ног — это не просто сидеть у ног. Рядышком сесть. Некая жажда. Сидеть у ног — это вполне конкретно чем-то заниматься. И не обязательно у самых ног сидеть. Это слово, смотрите, деяние, то же самое описание. Луки. Принадлежащее. 22.3. Павел, апостол Павел, говорит о себе. «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Она претендует на то, чтобы стать, по сути, раввином. Она ученица. Женщина не могла учиться. В Российской империи до 1869 года не могла учиться.
1: Ну и в Европе тоже.
0: Да, да, ну раньше начали учиться. В Сорбонну поехала Мария Складовская. А она учится. Она претендует на то, чтобы быть раввином. По сути, учась у раввина.
1: То есть ее интересуют мировоззренческие вопросы.
0: Ее интересует
1: смысл жизни.
0: Евангелие и спасение. Поэтому. Иисус и Мария не были мужем и женой, как предполагают некоторые фантазеры. Мария была ученицей Иисуса Христа. Возможно, будь другое время, она могла бы стать апостолом. Но время тогда, иудейское, патриархальное общество, она была одним из учеников Иисуса Христа.
1: Как нам быть, Александр, с Евангелием? Доверять мы можем только Библии.
0: Библии.
1: Что мы можем сказать
0: Библии,
1: апокрифам?
0: Библии, только Библии. Доверяйте только Библии. Все остальное испытывайте Библией.
1: Хорошо, Александр, спасибо вам большое. Времени у нас уже нет. Мы надеемся, что встретимся в очередных наших программах. Всем наилучшего. Дорогие друзья, Священное Писание никогда не теряло своей актуальности для человека и читателя. Поэтому пусть желание ваше будет всегда и постоянным обратиться к этому Слову, изучать его, читать его. И только Слово Божие может вам принести по-настоящему спасение в жизни, по-настоящему мир, который Господь готов вам подарить. Пусть это желание у вас никогда не исчезает. Пробуйте, читайте, молитесь и найдите обязательно время для того, чтобы помолиться, поговорить с Господом. И поверьте, что Господь не замедлит себя ждать. Он обязательно ответит в вашей жизни. Будьте благословенны и всего вам наилучшего.

Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих оные. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его – истинный суд, все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой, свято и страшно имя Его. Начало мудрости – страх Господень,

изменить в своей жизни что-то можно. Но нельзя без Бога стать святым. В свое время я впервые увидел, как из куколки появляется бабочка. Это удивительно. Но рядом на дереве много гусениц. Когда видишь их, задаешься вопросом, как? Ну как из такого мерзкого существа, как гусеница, получается такая дивная красота? Не может быть, говорю я сам себе, но тем не менее это правда. Кажется, что гусеница умерла, что ее просто нет, что бабочка – это что-то другое. Но, тем не менее, это не так. Удивительная метаморфоза происходит в мире природы. Совсем недавно мне посчастливилось встретиться с интересным человеком. Это пастор. Он перевелся в наш город из другого города, и вот, собственно, так мы встретились. И у него есть хобби. Он посещает спортзал, занимается бодибилдингом. И вот когда я смотрел на его сильные руки, как-то невольно вспомнил, как в свое время в детстве нарвался на группу ребят. Они отнимали у прохожих деньги. И вот даже если они, эти парни, не требуют денег, а просто смотрят на тебя, невольно ощущаешь какую-то, ну, как бы сказать, отрицательную энергетику. Этот циничный взгляд, которым тебя как бы раздевают. И понятно, что интересен таким парням не ты сам, а содержимое твоего кармана. И вот с тех пор на душе остался такой неприятный осадок. Сейчас мне до сих пор трудно любить таких людей. И вот мне урок. Я как-то поделился с пастором своими размышлениями на этот счет. Мне сказал пастор: вот как хорошо, что ты не такой, как те выродки из моего детства. Ведь с такими данными, как у тебя, ты был бы опасным человеком. И как хорошо, что ты не такой, как они. На это он кое-что рассказал мне такое, к чему я не был готов. Он рассказал мне, что вот как раз в прошлом он таким и был. И не просто таким. Он раза три сидел в тюрьме. Я не мог себе поверить, когда случилось увидеть его без рубашки. Все тело было картинной галереей самых разных татуировок. Мне не верилось. Я смутился, не может быть. Тот человек, который был мой пастор в прошлом, и то, что сейчас передо мной, удивительная метаморфоза происходит не только в мире природы, но и в церкви. Бог меняет людей. И как это происходит? Можем ли мы сами измениться? Вот вопрос, и об этом я бы и хотел сегодня с вами поговорить. Слово Божье призывает людей к переменам. Мы склонны грешить, и в самом желании перемен нет ничего плохого. Это желание заложено в нас Богом. Без этого наша жизнь на этой земле, ну, никак не станет лучше. Вот в чем дело. Дело в том, что Иисус призывал не просто к изменению, не просто к тому, что должны измениться, а кардинально измениться. У верующего человека планка поднята очень высоко. Речь идет о святости. Почему? Ну, потому что верующий человек надеется на жизнь не на этой земле,

а в Царстве Небесном. И тут речь идет не просто о каком-то совершенстве, а о святости. В те дни, когда Иисус Христос ходил по земле, люди тоже стремились достичь требуемого Богом совершенства. Духовные лидеры народа, соблюдая предписания Торы, считали себя членами Небесного Царства. Но вот Иисус почему-то говорил о многих из них, не о всех, о многих из них, ну, не совсем так, мягко выражаясь, лестно. Религиозные вожди, учителя народа, священники часто становились предметом порицания. Только послушайте. «Порождение ехидны! Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Да, и эти слова вы можете найти в Евангелии от Матфея. Их говорит Христос. Вот как о них выразился сам Христос. «Змеиное отродье». Чуть позже апостол Павел будет интерпретировать эту проблему следующим образом. Он пишет: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Вот как это так получилось, что искреннее стремление к святости не увенчалось успехом? Они смогли стать праведными, но только праведность была не Божья, а своя. Они стали праведниками в своих глазах, но не в глазах Божьих. Ну, то есть они считали себя достигшими божественных высот и стяжали себе славу учителей народа. Но в глазах Иисуса они были просто грешники, самые обыкновенные. Вот как-то так получилось, что стремились они к лучшему, к чистоте, к Богу. Но как только на землю пришел Иисус Христос, Бог во плоти, они Его же приговорили к смерти. Это надо же! Они у Бога умудрились выискать грехи, достойные казни на кресте. Они Иисуса Христа убили. Вот оценка того же апостола Павла. Там же, в послании к римлянам, он написал во второй главе: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя не красть, крадешь, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников». Да, но стремление этих людей ведь было весьма искренно. Вот как-то так могло получиться, что вот эти религиозные люди стремились к праведности без Бога. Вот в чем проблема, ведь это возможно и сегодня. Изменить в своей жизни что-то возможно, но нельзя без Бога стать святым. Вот так Иисус озвучил некоторую проблему. Послушайте. «Никто, как он сказал, к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе

молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо обновлять в мехи новые. Об этом написано в Евангелии от Марка во 2 главе. Что, собственно говоря, происходит? Мехи – это шкуры животных. Ну, в основном коз или овец. Ну, мясо, попросту говоря, съели. А вот шкуру, которую аккуратно сняли, ее выделали. И завязав места, где у забитой скотины были ноги и шеи, вот сделали такой своеобразный сосуд, в котором можно было хранить разные жидкости. Воду, например, молоко или вино. Но мехи со временем изнашиваются и становятся, ну, непрочные. И вот если в такой мех налить вино, виноградный сок, то, скорее всего, он, конечно же, в мехах будет дображивать, ну, внутри меха. При этом, как известно, выделяются газы, от которых мех, ну, если он старый, просто может разорваться. И тогда вино вытечет. Нет, ну, конечно, не говорит о том, что старый мех нужно уж выбросить. Он еще послужит, но вот в него не нужно наливать виноградный сок. Он годен только для хранения воды. Для вина не годен. Для вина нужен новый мех. Одним словом, невозможно вот как-то поправить старый мех, чтобы в него можно было залить вино. Не годится. Как ни старайся, ничего не выйдет. Новым ему уже никогда не стать. Вот то же самое с ветхой старой одеждой. Но вот как быть, если в ней дыра образовалась? А надо сказать, что во времена Иисуса Христа бедные люди старались долго носить одежду, ну, чтобы не шить новую. Можно пришить заплату. Да вот мудрые хозяйки знают, что происходит с тканью, которую ни разу не постирали, не отбеливали. Стоит постирать ее в первый раз, что произойдет с тканью? Ну, да, она сядет. Так вот, если залатать дыру в старой рубахе при помощи заплаты из материи, которую никогда не стирали, то эту рубаху можно будет носить, ну, только до первой стирки. Заплата при стирке сядет и прорвет рубаху. Дыра станет больше. Какой вывод? А вывод прост. Нельзя поправить старую рубаху при помощи новой ткани. Вот ничего путного не выйдет. Старая рубаха новой не станет, вот как ни старайся. Нужна новая рубаха, новый мех. Старые поправить нельзя, как ни старайся. Это притча. Что же она означает? Во времена Иисуса Христа люди старались стать святыми, соблюдать заповеди, чтить предания старцев, исполнять предписания Торы. И сегодня люди тоже стараются изменить к лучшему свою жизнь, не так ли? Но Иисус сказал, что поступая так, они путного, ну, путного ничего не произойдет. Почему? Да потому что невозможно залатать старое. Нужно стать чем-то качественно новым. Изменить что-то в жизни возможно. Но нельзя без Бога стать святым. Нужно родиться снова, стать качественно новым человеком в результате рождения. Рождение – это не изменение старого, это появление качественно нового человека. Так однажды к Иисусу Христу пришел один из учителей народа, член Синедриона по имени Никодим. Пришел ночью, чтобы никто не видел, как он общается с ненавистным для евреев Иисусом Христом. Он хотел поговорить. И вот разговор как раз пришелся на эту тему. Никодиму Иисус объяснил

так. Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Эти слова можно найти в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Крещение в воде есть символ умирания для этой жизни и воскресение для новой. Библия говорит не об изменении старого, а об умирании старого и рождении нового. То есть нужно не просто измениться, просто измениться не получится. Кто этого не понимает, тот не избежит проблем. Он не сможет измениться так, как того требует Господь. Нет, конечно, безусловно, изменить что-то в жизни возможно и, может быть, нужно. Но вот в чем дело. Нельзя без Бога стать святым. Однажды к Иоанну Крестителю подошел тот, ну, в общем-то, кого крестить-то не надо, это был сам Иисус Христос, Спаситель мира. «Господи, — сказал Иоанн Креститель, — это мне надобно от тебя креститься, и ты подходишь ко мне?» На что Иисус Христос ответил: «Оставь сейчас, так надлежит нам исполнить всякую правду». Иисус показал правду. Дело в том, что как только Иисус вышел из воды, на него тотчас сошел Дух Святой в виде голубя. И вот правда, вот в чем правда. Крестившийся человек получает от Бога некий такой дар, влияние удивительной личности Святого Духа. Вот это своеобразное такое божественное управление жизнью. Дух Святой, собственно говоря, призван вести нас по жизни, пока мы живы. Апостол Павел называет это залогом Святого Духа. Да, он дан как бы залог того, что Бог воскресит человека для жизни вечной в Его Царстве. Да, всякий раз, когда я испытываю некое влияние внутри меня, призывающее меня к чему-то святому, я радуюсь. Это вмешательство Святого Духа. По крайней мере, так говорит Священное Писание. Но есть проблема. А проблема в том, что его призывом можно пренебречь. Не говорим ли мы часто про кого-нибудь: «О, это человек бессовестный». Дело в том, что совесть – это данный Богом нравственный инструмент, если можно так выразиться, благодаря которому мы чувствуем внутри себя укор, говорящий, что я не прав вот в той или иной ситуации. В общем-то, ясно, что в человеке должно появиться что-то качественно новое, новая жизнь. А не хотите ли вы меня сейчас спросить, а куда же деть старую? Новая-то жизнь, допустим, появится. А со старой-то что делать? Как отделаться от всего того, чем была наполнена моя жизнь в прошлом? От друзей в пивной, от любовниц, который бегал на сторону, от нечестных сделок, ну, вообще от всего прочего, что осуждается законом Божьим. Иным образом, что делать, когда чувствуешь сильное желание жить по-старому? Что стремиться противостать желаниям или, может быть, поступить как-то иначе? Вот как апостол Павел говорит о том, куда делась его старая жизнь. Послушайте. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, –

возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это послание к Галатам, вы можете найти эти слова во второй главе. Одним словом, Павел говорит, что старый он, то есть прежний Павел, умер. И даже объясняет, как. Он сораспялся Христу. Где? Там, на Голгофе. И в этом важно разобраться. Закон приговорил Павла к смерти, но вместо Павла умер Христос. И Павел, ну, как бы умер вместе с ним. И он эту смерть Христа верой принял, когда крестился. Вот видите, как-то вот непросто достается святость. Если бы мы сами могли стать святыми, то ничего не надо было бы из всего этого. Не надо было бы Иисусу Христу рождаться от Девы Марии. Не надо было бы ему проживать в человеческом теле 33,5 года на земле, при этом испытывая искушения от дьявола и ни разу при этом не согрешив. Не надо было бы ему умирать на кресте. Не надо было бы воскресать из мертвых и, став священником, ходатайствовать в небесном храме перед престолом Бога за грешных людей. Но чтобы мы могли жить с Богом в Его Царстве, Иисус, тем не менее, все это проделал. В это надо только поверить и принять Иисуса Христа в свою жизнь. И Он, принятый нами, эту жизнь изменит. Не я, а Он. Одним словом, вот два пути. Первый – стараться изменить себя самому, чтобы стать святым. То есть стараться противостоять искушениям, думая при этом, что мы что-то можем и что-то значим и чего-то достигли. Мы уже увидели, что святостью этот путь даже не пахнет. Кроме высокого самомнения о себе, он ни к чему не приведет. И есть второй путь – умереть для этого мира. Не буквально, конечно, ведь за нас это сделал Иисус Христос. Умереть и родиться снова для жизни в небесном царстве. То есть стать новым творением, качественно новым. Но тогда вся слава в том, чего мы достигли, принадлежит не нам, а Иисусу Христу. Изменить что-то в жизни возможно, но нельзя без Бога стать святым. Я крестился 16 июня в 1990 году. На следующий день я проснулся полный надежд, что от старого уже ничего не осталось. Однако меня ждало разочарование. Мой старый человек никак не хотел умирать. Нет, вернее, он умирал, но все вновь и вновь старался во мне воскреснуть, всякий раз давая о себе знать. Время от времени он тянул меня к старой жизни, и приходилось постоянно помнить, что вообще-то он умер. С момента моего крещения до сегодняшнего дня я испытываю побуждение пойти по старому пути. И всякий раз этот мертвец дает о себе знать. И мне приходится всякий раз делать выбор и укладывать его в могилу. Вот послушайте совет апостола Павла, записанный в послании к Галатам в 5 главе. Вот он советует. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда,

ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное предваряю вас, как и прежде предварял. Так поступающие Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Вот оно противостояние. Старый человек – это плоть, а новый – это Дух. И то, и другое будут сопровождать нас вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. То есть, тогда, когда я чувствую искушение, я не стремлюсь его побороть. Это невозможно. Я по совету апостола Павла почитаю себя умершим для него. И оно проходит мимо меня. Но скажите, можно ли искушать мертвеца? Конечно же, нет, но только в том случае, если я почитаю себя мертвым для греха. Приходится постоянно делать выбор между добром и злом. И то, и другое есть во мне. Но, как сказал апостол Павел, вы не по плоти живете, а по духу, если только, конечно, Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Эти слова записаны в послании к римлянам в 8 главе. Иисус и Дух – две ипостаси божества. Они здесь идентичны, как одно целое. Мне нужно постараться, чтобы, испытывая искушение, считать себя умершим для них, чтобы во мне жил Дух Христа. Видите, что представляет из себя верующий человек? Внутри верующего человека две противоборствующие силы – плоть и дух. Два желания, и важно то, кого вы выбираете себе в наставники. По большому счету, человек не может делать все, что он хочет. Человек может только выбрать себе господина, который в вас сделает правильный выбор. Пусть Господь даст вам мудрость выбрать Иисуса Христа. И очень важно помнить, ведь изменить в жизни, конечно же, что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие – Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ

0: Девиз этого мира – деньги решают все. Как не потерять вечность, гоняясь за богатством? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разбирать послание от Иакова, первую главу. Мы уже говорили на очень важные темы, что же все-таки важно взращивать себе. Если вы хотите об этом узнать, смотрите наши программы. А сегодня мы продолжаем говорить на то, что должно быть у нас все-таки внутри. И мы говорим и раскрываем такую тему, как богатство. На эти и другие вопросы у нас отвечает священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот, Михаил Юрьевич, давайте, наверное, начнем читать. Скажите, с каких стихов и до какого мы сегодня читаем?
1: Да, мы сегодня коснемся то, без чего Иаков тоже не мог написать свое письмо, свою проповедь. Угу. Это тема денег, извечная тема,
0: вечный
1: существующая,
0: вопрос.
1: Вечный вопрос, вопрос денег и то, как ими управлять. И как раз Иаков, он тоже в своем послании затрагивает тему не просто денег, как материального чего-то, да, он больше говорит о том, а что за деньгами скрывается, да, и как на самом деле вопрос веры и дел, они вот через призму денег объясняются. И мы сегодня прочтем несколько текстов с 9 буквально по 11. Но лучше всего и понятнее всего в Институте перевода Библии написано, потому что здесь используется как раз тот оборот речи, который помогает вот прочувствовать вот саму суть, сам смысл текста.
0: То есть более понятен для
1: более понятен для современного человека.
0: Для человека, кто живет в 21 веке.
1: Да. Итак, те из братьев, кто в бедности пребывает, пусть радуются этому. Им открывается подлинная высота. Богатый же да поймет, что его-то как раз положение – и есть низкое, увянет он скоро, как цветок полевой. Да, вот здесь остановимся.
0: Очень интересных два таких текста. Хоть мы и говорим о том, что, наверное, это будет понятно, так скажем, человеку, кто живет в 21 веке, но какой-то он немножко как будто бы нелогичный. Угу. Вот мы говорим здесь про бедность, да, и радость. Как вообще эти два слова могут чему там радоваться? То есть как они между собой вообще соединяются?
1: Да, если мы вообще обратим внимание, что изначально мы с вами говорили, главное читать послание, читать Библию через правильные очки. Да?
0: Так, поэтому, поясните, пожалуйста, что за правильные очки.
1: Да, Иаков сразу объяснил, что он раб Божий. И когда ты на мир смотришь глазами осознания того, что Бог твой Господин, ты Его творение, ты его дитё, ты понимаешь, что взаимоотношения Бога с тобой, это не, они не построены на принципе «бойся меня», да, как говорит Господь, но
0: наоборот,
1: не на страхе, на уважение, на любви, на очень тесных взаимоотношениях. И как раз, когда Иаков продолжает поднимать тему, важную тему для общества всех времен и народов, да, тему богатства, тему денег, он начинает, опять же, говорить о нелогических вещах, которые в обычном мире они воспринимаются по-другому. И вот здесь вот это противостояние, противоречие иногда сбивает с толку, потому что Иаков говорит, те из братьев, да, он обращается к верующим, кто в бедности пребывает? Вопрос, вот бедность – это что? Это причина, это следствие или это выбор? И когда ты начинаешь понимать, о чем говорит Священное Писание в отношении бедных, то, вы знаете, в Библии очень много говорится о том, что

0: у бедности есть несколько причин, одна из которых – это неразумное отношение к инструментарию, к тем ресурсам, которые человек получает для распоряжения. Это одна причина. Есть еще причина бедности. Это когда человек находится в определенных обстоятельствах, поменять которые он не в силах, он не может. Это тоже. И к той категории в те времена относились люди, которые были социально незащищенные. Здесь могли оказаться вдовы, которые лишились мужей, за которыми они были как за стеной, потому что в то время, извините, не выплачивали пособие по потере кормильца.
1: Да.
0: Этим не занималось государство, и человек вынужден был надеяться на родственников. А если и родственников нет, то исключительно на волонтерство, как мы сегодня сказали бы, со стороны других. Здесь же могли оказаться инвалиды, которые не выплачивали с пенсии по инвалидности. Потому что, ну, все, ты как бы, и тем более в той культуре, человек больной, инвалид, это, ну, как бы, в проклятии Божие.
1: Да,
0: ты как-то заработал, ты как-то получил это, ты чему-то Богу не угодил. Но это, конечно, тоже
1: что-то сделал не
0: неправильное
1: так.
0: представление было, но оно в то время было. А еще была категория бедных людей, которые выбирали для себя добровольно быть бедным. По какой причине? Они предпочитали отдать последнюю рубашку тому, кто в ней нуждается. Поэтому зачастую именно эти люди, они готовы были, проявляя милость, проявляя жертву по отношению ко всем остальным, раздать свое имение и даже то, что у них было, для того, чтобы вот как-то помочь восполнить нужду других людей. О какой категории бедных здесь говорит Иаков, нужно только догадываться. Но, говоря здесь о радости, я больше допускаю эту мысль, что здесь, скорее всего, Иаков говорит не о той категории людей, которые бедные по нерадивости своей, а те, которые или в определенных обстоятельствах жизненных, и они не могут выпрыгнуть из этой ситуации, или же о тех, кто добровольно для себя выбирает бедность, как некое служение другим людям. И как раз здесь он говорит, радуйтесь этому, то есть радуйтесь этому состоянию, а дальше он будет говорить, почему.
1: То есть, что так получилось, да?
0: Да, здесь он говорит, им открывается подлинная высота.
1: Да, что это за высота?
0: Да, и вот как раз вот, вот это противоречие, с которым мы сталкиваемся в мире. В мире мы наоборот говорим, и это пропагандируется в средствах массовой информации, это как бы такая идея общая присутствует в обществе по поводу того, что у тебя есть деньги, у тебя есть доступ к ресурсам, у тебя есть власть.
1: Да.
0: Да, есть власть, ты на высоте. Это дает тебе еще больший доступ к ресурсам и еще больше власти. И такая лестница, она бесконечна, пока у тебя лет жизни хватит. И ты на высоте. Да? Но здесь Иаков говорит о другой высоте. Это другой уровень.
1: Так.
0: И как раз вот эта высота, о которой говорит Иаков, она связана с богатством духовным. Она связана с умением относиться к обстоятельствам бедности и к добровольному решению бедности. Это сильные люди. То есть человек, который способен пожертвовать последним для того, чтобы поддержать нуждающегося, это сильные люди. Они не перестраховщики. Это люди, которые сегодня говорят о том, что «мне Бог дал, я поделюсь». Ну, завтра да, Бог даст мне.
1: Не от того, что там, допустим, вот если я дам, то мне это потом вернется, наверное, стократно. Но просто как бы от по доброте душевной.
0: Да, даже про таких людей в Библии написано, что если они даже так делают, ну, ничего, как бы, решу вопрос. Но, здесь в большей степени это вопрос доверия. То есть я знаю, что я раб Божий, у меня есть Господин. Если я жертвую как раб Божий то, что Бог дал мне, да, как мой господин, господин может дать мне еще, если он видит, что я распоряжаюсь этим не в угоду эгоизма своего, а для поддержания тех, кто находится в худшем положении, чем даже я. И вот здесь как раз об этом Иаков говорит. Эти люди на высоте. То есть их выбор, их решение – это высокое решение. Это решение, которое уважаемо со стороны Бога. Вот почему милостыня, она во все времена в религиозной среде занимала почетное положение. Потому что это особое служение. Но опять же, милостыня от чистого сердца, а не для того, чтобы там галочку поставить, заснять себя
1: другого.
0: В красивой позе, как я передаю что-то и этим повысить свой рейтинг. Нет, он говорит здесь по-другому. И в

0: наоборот, он говорит, что богатый же да поймет, что его-то как раз положение и есть низкое. Увянет он скоро, как цветок полевой. Да, тоже парадигма.
1: Богатый, как цветок, только увянет.
0: Да, то есть

0: не так долго.
1: Сезон.
0: Да, тем более здесь дальше говорится, что есть обстоятельства, которые могут ускорить, да, его увядание. И вот как раз низость богатого, она от того, что богатый человек, особенно в современном мире, в то время это тоже было очень сильно распространено, но и в современном мире, ну, сколотить богатство честным ручным трудом, вопрос очень такой непростой. Ну, возможно,
1: да,
0: это сделать.
1: Возможно это, конечно,
0: да,
1: сделать.
0: Но речь здесь ведется о том, что человек, который достигает высот в завоевывании ресурсов и власти за счет ущемления других, это такое себе возвышение.
1: Это не говорит про мудрость Божию, это о которой говорит, мы говорили.
0: Да, это не говорит про мудрость Божию. И как раз вот в этом сравнении здесь Иаков просто он обозначает. Это только первое упоминание о богатстве и бедности. Дальше он эту тему поднимет еще раз. Мы об этом будем говорить более подробно. Но здесь он поднимает вот эту тему и говорит вот эту разницу между человеком, который жертвует и становится бедным для того, чтобы помочь и поддержать другого, и богатый, который живет ради собственного эгоизма. Да? Богатый, который утешает себя тем, что я заработал, я достиг, я знаю и все остальное. То есть категория людей, которые заявляют, Бог мне не нужен, я все сделал сам. То есть я такой классный, что я всего добился самостоятельно. Ну, молодец, что ты добился самостоятельно, но ты забыл вообще-то, под кем ходишь.
1: Но вообще, вот мы же говорили с вами в прошлых программах, и вы в этой сказали о том, что я раб Божий. Да? То есть вот это, так скажем, самоопределение, мы говорим это не как унижение, мы говорим это про то, что как возвышенное, это говорит о том, что у меня есть принадлежность Богу. Мы вообще все существа социальные, и мы, в принципе, хотим кому-то, к чему-то принадлежать.
0: Да.
1: Вот, в нас это заложено. И поэтому очень важно вот мы с этим как бы определиться, что, допустим, я сын, дочь, раб Бога живого. Да? И когда мы, мне кажется, понимаем вот эту свою сущность, свое такое самоопределение, да, то все, мы уже говорили о том, что да, это делается из любви. Да, когда мы делимся с кем-то тем, что, допустим, у нас в избытке, да, тем, что у нас много, да, то тогда мы можем, ну, как бы делиться и с окружающими. Это тоже понятно. Но вот как вот здесь вот вообще понять и не переходить вот эту вот грань? Ну, как бы богатые люди тоже могут быть, наверное, какими-то хорошими людьми, да, и бедные люди как бы могут быть хорошими людьми. Как вот все-таки уравновесить, как вот урегулировать вот этот вот процесс, да? Что здесь нам Иаков, может быть, советует вот в этом плане? Как достичь вот этой вот действительно подлинной высоты?
0: Иаков, он пытается просто показать и заострить внимание не на самих деньгах, не на самих средствах, как может показаться при первом прочтении, да? А мы, люди, иногда не видим какие-то вещи, которые нам показывает Бог. Мы хватаемся за какие-то очевидные моменты. Хотя то, что спрятано немножечко как бы в стороне, мы как бы это отметаем. Но Иаков, он здесь не проблему поднимает самих денег. Деньги, если они для человека инструмент, если они не самоцель, понимаете, да, вот как бы достичь богатства, там, стать там крутым, вот, и всем управлять, и всеми командовать. То есть не в этом дело. Иаков пытается объяснить, что то, как ты добиваешься денег, то, чем они становятся для тебя, вот это проблема. Потому что деньги, они могут идти на очень благие намерения. Человек может использовать даваемые Богом ему средства для того, чтобы возвышать Бога, а не возвышать себя. И как раз вот Иаков, он же не останавливается в этих текстах. Он же не просто говорит, вот, бедные на высоте, богатые
1: увяли уже.
0: Увяли, да, нет. Он говорит причину. И дальше в 11 стихе он говорит, стоит показаться палящему солнцу, трава иссыхает, цвет ее опадает, гибнет краса ее, так и богатый пропадает в суете дел своих.
1: О, вот она, суета, которая
0: да,
1: собрала
0: то есть
1: всех.
0: Проблема, которую Иаков здесь поднимает, это проблема суеты. Соломон тоже об этом говорил, он говорит, суета, сует, все суета. Да, и он дальше, Соломон тоже начинает говорить, а в чем суета? а в том, что человек пытается постоянно

0: постоянно как-то возвысить себя за счет унижения других. Так не работает. То есть этот принцип Богу неприемлем. Бог вообще Царство Божие на таких правилах не строит. И если ты раб Божий, ты подчиняешься правилам любви, правилам помощи, поддержки, милосердия, сострадания и всего, чего в этом мире, к сожалению, все больше не хватает.
1: То есть любовь, она как раз-таки не говорит о том, что мы должны через унижение приходить к богатству. То есть...
0: Да, как раз вот и Иаков, он и поднимает эту тему. Он говорит о том, что проблема богатого не в деньгах, проблема в том, как он их получает, как он их зарабатывает. Если это происходит за счет унижения других людей, если это происходит за счет того, что человек толкается локтями, пихается и спинывает, как говорится, со своего пути.
1: По головам пройдет.
0: Да, то вот это проблема. И здесь он говорит о том, что в суете зарабатывания денег люди, к сожалению, теряют главное. То есть они говорят, я зарабатываю деньги для того, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Да? Но в процессе зарабатывания, да, может быть, ты купил хороший дом, классную машину, да, земельный участок там, и счет в банке, но пока ты в современном мире зарабатываешь деньги, тебя нет дома.
1: Говорили в прошлой программе вообще о характере, о стойкости характера, о вот самоопределении, о том, что это рождает некий глобальный смысл, в принципе, бытия в жизни. А когда мы гонимся за чем-то, когда мы гонимся за определенными какими-то целями, более материальными, мы не говорим, что это плохо, да, как бы, но когда у нас очень много вот этой суеты, да, и мы говорим, что мы все сами, мы не можем заработать все сами, мир-то тоже нам не принадлежит. Поэтому как бы вопросов, да, про то, что я все сам, ну как бы это не твое, все. Вот,
0: современное средство зарабатывания денег – это очень серьезная гонка на выживание, где не просто тебя там чуть-чуть бортанули и отстали. Нет, в современном мире добивают, и добивают очень жестко. И поэтому вот в этой суете, в стремлении не потерять, человек реально теряет совесть. То есть ты начинаешь принимать решения, которые, ну, я не говорю о всех, да, я говорю конкретно вот определенные.
1: Когда, мне кажется, сама цель становится просто вот именно власть, именно просто заработать. Когда деньги – это не средство, это цель.
0: Когда ты стараешься стать лучше, когда ты не просто лучше, а ты стараешься абсолютно стать лучше, да, там, добиться максимума, да, то есть как бы... И это далеко не позитивное стремление. То есть ты обладаешь вот этим, ты готов задавить конкурентов, ты готов как бы во что бы то ни стало добиться своего, ты готов договориться с кем угодно, хоть контракт с дьяволом заключить, лишь бы только получить свое. И как раз почему мы говорим о мышлении вообще? Иаков начал свое послание именно с мышления.
1: Да,
0: говорит о том, что когда твое сознание, когда твой разум начинает полностью зависеть вот от каких-то таких вот устремлений, которые рано или поздно воплощаются в действие, они полностью охватывают весь твой мир, все твое естество. Да, и поэтому здесь тоже, когда человек стремится заработать все и абсолютную власть приобрести, понятно, что его сознание, его разум просто становится одержим
1: вот этой идеей. Да, вот эта одержимость, наверное.
0: Да, и он готов променять все. Он готов променять, как говорится, друзей, семью на то, чтобы добиться максимальной власти и максимальных денег, максимальной карьеры. И как раз об этом Бог говорит, извините, человеческая жизнь, что это такое? Это маленький отрезок. Это как цветок, который появляется на время. И как раз вот, а так как мы живем в обществе, в котором ты не один на этом этапе, и таких, как говорится, людей с таким сознанием, их много, ну, потому что потребительская идея сегодня муссируется очень сильно, то выжить это нелегко. Только самые кровожадные акулы могут выжить в этом, в этой системе. А из-за этой системы ты теряешь самое дорогое. То есть для начала ты теряешь...
1: Одержимость, да.
0: То есть это тянет за собой. Для начала ты теряешь здоровье, ты теряешь семью, и ты в итоге можешь потерять все. Даже если ты не потерял материально, ты можешь потерять духовно. В итоге, когда ты сидишь, да, у тебя классный дом, у тебя там счет в банке, у тебя яхта на море, но ты сидишь и ты думаешь, а ради чего?
1: А у тебя больше ничего нет.
0: Я начинал с того, чтобы жена имела все, и мои дети ни в чем не нуждались. В итоге я сижу, у меня ни детей, ни жены.
1: И меня тем более нет.

0: Я тут сижу, у меня ни цели, ни смысла, ничего нет.
1: Я не говорю, что это у всех, но зачастую именно так и случается.
0: Ну, по большей части не зря сейчас в современном мире депрессия стоит, занимает, так скажем, одно из самых первых.
1: А поэтому Иаков говорит, он говорит, о какой проблеме? Он как раз и поднимает, говорит, суета дел своих.
0: То есть настолько
1: ты пропадешь в суете дел своих. Почему я говорю, что Иаков опережает время? А он уже тогда говорил о серьезных проблемах, связанных с депрессией, со стрессом и со всем остальным.
0: Вот здесь вот вопрос такой, вот мы говорим, попадает в суету дел своих. Но в самом начале с чего начинается? Стоит показаться палящему солнцу, трава иссыхает. Что может являться палящим солнцем?
1: Обстоятельства, с которыми мы сегодня сталкиваемся, и совершенно непредсказуемые.
0: Это тоже испытание какое-то?
1: Да, это испытание, но... Вы знаете, дело в том, что одно дело воспринимать испытания через призму «я раб Господень», другое дело, когда ты воспринимаешь испытания через призму «я всего достиг сам». И когда волна каких-то проблем, или как здесь описывается, палящее солнце, под палящим солнцем может быть экономическая проблема общая в государстве, в мире, а сегодня мы очень зависимы в мире, да, вот страны друг с другом, вот как бы все переплетено. И поэтому котировки каких-то там акций и так далее и тому подобное. В одночасье ты можешь потерять все. И это настолько ошеломляющий стресс. Даже когда была статистика кризиса 2008 года и последующих экономических серьезных кризисов, которые коснулись крупных корпораций, компаний, огромное количество людей, достигших больших высот, под высотами, да, я имею в виду человеческое представление, в мире бизнеса заканчивали жизнь самоубийством. Потому что в одночасье они потеряли все. Да. Все, что они строили поколениями, и все увяло под палящим солнцем, изменяющиеся, как говорится, погоды в нашем мире, все просто в прах.
0: Это все такое неживое. Ну вот, если мы проводим параллель, да, с человеком, который духовный, да, и мы говорили про то, что подлинное богатство, подлинная вот эта вот высота, это вот эти взаимоотношения с Богом, которые вот потерять, их можно потерять, но их можно восстановить. В отличие от каких-то таких, ценностей, у нас же есть это вот ценности, которые очень, кстати, пропагандируются, о том, что у нас есть какие-то более физиологические, потом и самая высокая – это духовная ценность. Мы можем, мы как бы должны обо всех ценностях заботиться, обо всех потребностях, да, если так говорить. Но вот когда мы только вот крутимся вот в этих вот первичных каких-то потребностях, мы не растем выше, у нас, в принципе, вот эта вот взаимосвязь с Богом-то теряется, если мы только вот, ну, так скажем, на первых уровнях как бы ходим. Мне кажется, это очень такая важная часть, которую мы должны понимать, которая нам помогает быть в правильной зависимости. Вот очень часто говорят о том, что, ну, как бы нужно быть независимым человеком. Но мы не можем быть независимым вообще. У нас очень много зависимостей есть таких разрушающих нас. Мне кажется, мне понравилось, точнее, которое я сделала вывод для себя вот в прошлой нашей программе, что классно, когда у меня есть зависимость от Бога. В том плане, что я обращаюсь к Нему всегда, я спрашиваю у Него, да, что я могу прийти с любым вопросом, да, если мы говорим про то, что Он может дать нам все, Он дает вот это богатство, вот этот смысл, цельность человека, цельность и зрелость характера, да, то, мне кажется, Он, в принципе, дает нам, и вот как мы говорим про эти самые основные базовые потребности, которые могут быть. Вот, поэтому это очень здорово, когда мы достигаем вот этой подлинной высоты.
1: Ну, совершенно верно, потому что Яков как раз, он говорит, он опять указывает через вопрос бедных и богатых, он опять указывает на взаимосвязь веры и действий. Потому что человек веры – это человек, умеющий полагаться на Бога. А это видно из его действий. Почему высок бедный человек? Потому что он свои проблемы отдает в руки Божьи. И Соломон, между прочим, когда писал свою книгу «Екклесиаст», можете почитать на досуге еще ее, то вы увидите, он там описывает опыт своей жизни, в которой было все. Вино, женщины, богатство, он строил, он сажал, он пробовал науки, он все попробовал. Какой он вывод сделал в книге «Екклесиаст»? Он говорит, он не просто такой вывод сделал, он сделал след, он проговорил про суету, которой он был одержим, но в конечном итоге он говорит, вышлушаем сущность всего.
0: Да.
1: Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. И в этом все для человека. Все.
0: Угу. Сколько там он всего перепутал? Да. Сколько он все там...
1: А человечество до сих пор пытается опровергнуть эту мудрость, да, из поколения в поколение. Угу. Одни и те же грабли. Да, то есть человек
0: мы все проверяем,
1: человек усердно эти грабли носит с собой и постоянно на них наступает. То есть вот Бог ясно говорит, ребята, доверие мне, осознание того, что вы мои дети, я решаю эти вопросы для вас, если вы захотите. Но вот мы как попытаемся искать все время чего-то другого. Мы говорим, Бог, это устаревшее, это архаика, нам это не нужно, мы всего достигнем сами.
0: Нам нужны деньги, мы всего достигнем сами. Да. Но на самом деле вот оказывается, что потом это все пустота, что все это просто суета, это, и это не дает вот этого удовлетворения, которое мы имеем, обогащаясь духовно. Вот мне кажется, вот это наполнение, которое может дать только Бог, он может все, мне кажется, он может дать тебе и денег, ну, чтобы там, допустим, тебе на жизнь хватало, да, он может тебе все это предоставить, когда есть вот именно вот эта взаимосвязь, когда мы понимаем, что я раб Божий, а не какой-то там.
1: Если я инструмент в руках Божьих, Бог даст мне все необходимые средства, чтобы выполнить миссию, которую Бог дает каждому человеку. Как индивидуальную миссию, которая есть у нас у каждого с учетом нашей индивидуальности. Но это можно понять только, когда ты близок к Богу. И как раз Иаков, он к этому приглашает. Он приглашает к вере, которая позволяет тебе осознать свое предназначение, осознать здесь и сейчас, в твоем времени, в твоем мире, в котором ты живешь, а для чего ты здесь. Если тебе нужны будут деньги для того, чтобы выполнить эту миссию, Бог говорит, я тебе дам, столько еще сверху насыплю. Если ты умеешь ими распоряжаться. Но если ты только для себя, ты будешь сидеть у разбитого корыта, потому что это не поможет.
0: Совершенно верно. То есть мы получаем такие важные ответы на трепещущие вопросы. Это как найти тишину и осознанность в этом мире, это только в Боге. Как обрести истинное богатство, это только в Боге. И как обрести стойкость и характер, это тоже можно обрести только в Боге. Спасибо большое, Михаил Юрьевич, за такой интересный разговор.
1: Обязательно продолжим.
0: Дорогие друзья, Иаков напоминает нам, настоящее богатство не в деньгах, а в Боге. Мирское богатство проходит, вечность остается. Выбирайте вечные ценности. Благословений!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, о, мои

0: О, здравствуйте, дорогие ребята! И я рад, что вы пришли сегодня на урок в нашу веселую школу здоровья. У меня сегодня в гостях чудесные люди. Посмотрите, какие замечательные ребятки. У нас Самуил сегодня и Настенька. И, конечно же, моя помощница Веселинка.
1: Да, да. Привет, Самуил. Привет, Настенька.
0: Моя дорогая, это очень хорошо, но мне кажется, что ты перепутала.
1: Ой, неправда. Да, привет, Самуил. Привет, Настенька.
0: Да, вы представляете, было бы странно, если бы меня звали на Веселинка, а себя профессор Бодрячок.
1: Это и правда было бы смешно. Но я вот не хотел бы, чтобы меня перепутали. Да, Настя?
0: Да, конечно же. Давай познакомимся заново. Вот у нас в гостях Самуил.
1: Да.
0: Это мальчик. Тебя Самуил зовут? Да.
2: Да.
0: Вот, да. Это мальчик, и у него поэтому имя мужское. Самуил.
1: У тебя мужское имя?
0: Да.
1: Здорово. А это
0: вот
1: Настенька.
0: Настенька. Это девочка.
1: Значит, у нее женское имя.
0: Совершенно верно,
1: да.
0: Правильно. Очень красивое, прекрасивое имя.
1: А у меня зато была кошка. Кошка. Угу. Кошка-девочка.
0: Да.
1: Поэтому я назвала ее Мурка.
0: Вот как.
1: А еще есть у меня кот-мальчик. Поэтому я его назвала Барсик.
0: Правильно.
1: Барсик, да. Они, правда, вот одного цвета, но я их научилась различать.
0: А как же ты их различаешь, если они одинаковые?
1: Ну, вот, например, например, Барсик, да? У него большие такие вот лапы. И он вот так вот, вот так широко ими расставляет.
0: Кот
1: у него
0: такой.
1: Вот такой большой нос.
0: Да.
1: И вот он так смотрит из-под лоби на всех.
0: Похоже. Слушай, а как же ты отличаешь Мурку?
1: Ой, а Мурка настоящая принцесса. Она вот так вот нежно ставит свои лапки, как балеринка, да. У нее такой маленький носик, и она такая пушистенькая, такая нежненькая.
0: Да. Да, все правильно. Вы знаете, у моего соседа одно время было две собаки. Мальчик и девочка. Мальчика звали Тризор, а девочку звали Найда. Они тоже так же похожи себя вели. А у вас есть дома какие-нибудь животные? Ну, может быть, не дома, а там у друзей.
1: Да, кошечка, может быть, как у меня.
0: Может быть, где-нибудь.
1: Есть, Настя, у тебя кошечка?
2: Да.
0: Кошечка?
1: Как ее зовут?
2: Мусенька.
1: Так это же девочка.
0: Да, это девочка.
1: Это девочка.
0: Кошка Мусенька, это девочка.
1: Да. А у Самуила есть? Кошечка, собачка. Нету?
0: Нет никого.
1: Но он заведет обязательно кота. Вот как ты назовешь
0: девушку
1: кота своего?
2: Знаю.
1: Барсик. Назови его Барсик, как
0: можно
1: мой кот.
0: Можно Васькой назвать.
1: Ну,
0: шариком.
1: Можно
0: Мушку завести.
1: Можно
0: шариком. Как угодно. Имен очень много.
1: Да.
2: И будет как шарик летать.
1: Точно. И будет эта вот собачка прыгать и летать как шарик.
0: Тоже будем тебе, почему собачку называют шариком, я не знаю. Ну, это шарик, собачка, песик.
2: Хомяк.
0: Может.
1: Хомяк. Да, если это мальчик, то как его может зовут хомяк?
0: Ну, это у меня был хомяк, обычно называют Хома.
1: Да,
0: назвать можно по-разному. Видите, дорогие мои ребята. Мальчики и девочки есть повсюду. И в мире животных, и в мире людей.

0: А я, между прочим, знаю. Когда мальчики и девочки вырастают, так, они становятся мужчинами.
1: Точно.
0: И женщинами.
1: Да? Правильно. Ребята, скажите, а как звали первого мужчину на Земле?
0: Не помните? Мужчина. Кого сотворил Бог?
1: Да, самого первого. А, ну я вам
0: напомню. По-моему, это было на букву А.
1: Так, так, так.
0: А. Эдемском саду.
1: Был такой, да?
0: Да, а, совершенно. Так это был Адам, точно, это был Адам.
1: Да, правильно, правильно, моя помощница, совершенно верно, Адам. Когда-то Бог сотворил самого первого человека и назвал его Адам.
0: Да.
1: И как-то однажды Адам вышел погулять, посмотреть на этот прекрасный мир.
0: Как на нашу полянку, да?
1: Да, он же никогда его не видел. Он гулял, он ходил. И заметил, что у всех животных есть пара. У слона есть слониха, у ежа есть ежиха, у тигра есть тигрица, и даже у крокодила есть крокодилиха или крокодилица.
0: А у зайчика?
1: Зайчиха.
0: Зайчиха?
1: А у него никого нет.
0: Наверное, так расстроился, да?
1: Ой, как
0: первый
1: сильно.
0: Человек, наверное, так расстроился,
1: очень
0: да, профессор Бедричев?
1: Очень сильно расстроился, очень сильно. И тогда Господь создал Адаму женщину.
0: Адамочка.
1: Нет, нет, нет. Что ты? А вы не помните, ребята, как звали первую женщину? Не помните? Но Веселинка, вспомни.
0: Я думаю, что Адамочка.
1: Да? Нет, не Адамочка. Первую женщину звали Ева.
0: Ой, какая красивая. Евочка.
1: Да, Евочка. Адам и Ева. Первая пара.
0: Ага.
1: Жили они, поживали, и как у всех пар, у них тоже когда-то родились девки.
0: И они играли в куклы, как я. Я вот очень люблю играть в куклы.
1: Куклы, наверное, нет, потому что это были мальчики сначала. Вот. А мальчики и девочки играют в разные игрушки. У мальчиков свои, у девочек свои. Вот в какие любите игрушки играть, Настюша? Какие у тебя есть игрушки? Вот. Ты любишь играть в куколки? Любишь играть?
2: Да.
1: Вот.
0: Я тоже люблю.
1: А еще
0: куколки.
1: А что?
0: У меня есть еще домики такие тоже. Потом у меня есть вот такая парикмахерская. Есть у тебя парикмахерская? Вот.
1: А Самуил, вот у тебя есть игрушки? В какие игрушки ты любишь играть?
2: Машины.
1: Машинки.
0: Ух ты.
1: Вот видишь, у мальчика машинки, у девочки куколки.
0: Отлично. Вот.
1: А бывают игрушки, которые, в общем-то, и для мальчиков, и для девочек.
0: О, точно, я люблю играть в мячик.
1: Да, мячик или
0: Смыл,
1: конструктор
0: ты любишь играть в мячик?
1: Подходит
0: да.
1: и для мальчиков, и для девочек.
0: Да.
1: Совершенно верно. А вот есть вещи, которые носят только мальчики, или вещи, которые носят только девочки.
0: Или игрушки.
1: Или игрушки, да, предметы.
0: Да. А я, между прочим, сегодня, когда бегала, я увидела на полянке мальчики и девочки, мои друзья, оставили свои вещи.
1: Ой,
0: давайте им поможем их собрать. Поможем?
1: Это хорошее дело.
0: Да.
1: Пойдемте,
0: отлично.
1: Поможем. Итак, на полянку.
0: Ура!
1: Вперед на нашу полянку.
0: Пошлите, ребята,
1: так, пойдемте посмотрим.
0: Растеряшки
1: же наши мальчики и девочки. Так, надо это собрать. Помощница
0: моя. Держите, вот корзиночку.
1: Так, давай корзиночки. Так, тогда мы Настеньку попросим собрать вещи для девочек. А Самуил у нас, давай соберем с тобой вещи для мальчиков. Держи корзиночку.
2: Да.
0: Так, где же у нас тут для девочек?
1: И давай
0: Ой,
1: мы сейчас
0: молодец,
1: соберем.
0: Отлично.
1: Так, бросаем
0: О,
1: сюда.
0: О, давай платье я пока подержу. Оно большое.
1: Так,
0: красивый,
1: а вон еще он тут одежка. Что это за одежка? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Ага, футболочка.
0: Молодец.
1: Так, ну вот.
0: Молодец,
1: вот.
0: Настенька.
1: Вещи для мальчиков. Так, давай садимся. Самуил, садись сюда. Садись сюда.
0: Ой, смотрите, вы что-то забыли.
1: О, правильно, совершенно верно. Отвертка, вот, тут очень много. Так, ну что же, давайте посмотрим, что мы тут собрали.
0: Так,
1: вот есть такая вот... футболка для мальчиков. Смотрите, она с капюшончиком.
0: Играть в футбол.
1: Да, от ветра защищает.

0: Вот такая так, футболочка.
1: Можно?
0: Я отвертка. Это чтобы что-нибудь отворачивать. Угу. Отвертка.
2: Интересно.
0: Так, а вот такой вот есть самосвальчик.
2: Что-то возить вам.
0: Робот-трансформер.
2: Да.
0: Вот это он летать умеет и ездить. И все на свете.
2: И ходить.
0: Так, а это у нас что это такое? Это какой-то погрузчик.
2: Нет,
0: такой.
2: Это кран похож.
0: Кран
2: нет?
0: Похож, да.
2: Который дом строит.
0: Ну, наверное, вот такая вот игрушка, значит, вот. Ага. Машинка. А есть вот такая машинка. Это значит пожарная машина. Она так ездит. И
2: как
0: есть еще у нас вертолет. Вертолет, который летает. Так вот он крутится, летает и прилетел вот прямо сюда.
2: А у нас тоже есть интересные вещи для девочек. Давай, Настя.
0: Давай, посмотрим.
2: Так,
0: посмотрим,
2: вот смотрите, да. Что у нас есть. Настя, показывай. Вот такое красивое платьице.
0: Да,
2: которую красит носит... любой девочку.
0: Да, девочки
2: ну-ка,
0: любят
2: посмотрим.
0: Носить платье.
2: Видите, какие мы стали
0: верно,
2: красивыми
0: да.
2: Сразу. Так, что у нас еще есть?
0: Ну.
1: Куколка.
2: Да, у нас есть куколки. Вот две такие красивые куколки.
0: Настя рассказала, что она играет в куколки. Вот.
2: Да, две нам хватит как раз по одной куколке.
0: Здорово. А еще что у вас есть?
2: Так, что у нас там еще есть? Так,
1: бантики.
2: У нас есть еще бантики, да, которые могут украсить любую девочку.
0: Да. Видите, дорогие мои ребята, есть вещи для мальчиков, а есть вещи для девочек, как вот эти бусы, например.
2: Профессор Бодрячок, но у нас же веселая школа здоровья.
0: Да, да, веселая.
2: Причем тут мальчики и девочки, что тут здорового?
0: А, моя дорогая помощница, вот это-то здорово и здорово. Но чтобы это понять, нужно провести один эксперимент и разгадать одну очень важную загадку.
2: Интересно, мы любим загадки.
0: Да? Чтобы могли это сделать, я приглашаю вас за столик.
2: Ура! Пойдемте проведем эксперимент.
0: Пойдемте. Так, корзиночки мы заберем с собой.
2: Отлично.
0: Чтобы они тут на полянке не лежали. Вот. Вот, дорогие мои, вот куколки. Так. Веселинка, ты же любишь играть в куколки?
2: Очень люблю играть в куколки.
0: Да, а ты, Настя?
1: Да.
0: Вот. Давайте сделаем следующее.
2: Так.
0: Двух мальчиков мы посадим рядом с Самуилом. Вот здесь.
2: Ага.
0: А рядом с Настенькой мы посадим двух девочек.
2: Так.
0: Вот. И посередине пусть будут у нас сидеть мальчик и девочка.
2: Эх, как интересно. Да. Ребята, давайте поможете посадим. Мне?
0: Ну,
2: давайте, помогайте.
0: Будем сажать.
2: Давай. Вот тебе вот еще одного девочек. Мальчика. Да. Вот у нас тут будут сидеть. Отлично.
0: Так, совершенно.
2: Ой, молодец, верно. Настя.
0: Так.
2: Профессор Бодрячок, а куда мы посадим вот этого пупса?
1: Вот сюда.
0: Да.
2: Ой, молодец, сажай сюда. Отлично.
0: Молодцы. Вы чудесно разгадали мою загадку.
2: Правильно, потому что, профессор Бодрячок, у каждого пупса и у каждого мальчика и девочки должны быть мама и папа.
0: Совершенно верно. Ведь только у мужчины и у женщины может быть ребеночек, поэтому мы его посадили сюда.
2: Так молодцы. Это получилось, профессор Бодрячок, настоящая семья.
0: А семья делает человека радостным и веселым.
2: Ну разве в семье не болеют, профессор Бодрячок? Да, ребята?
0: Болеют.
2: Да.
0: Но если заболел кто-то, у кого есть семья, то любящие мама, папа или кто-то, кто в семье, помогут ему, и он очень быстро выздоровеет.
2: Мне мама очень помогает. А вам помогает?
1: Да.
2: Мне всегда говорит, Веселинка, выпей сиропчик, помери температурку, попей водички и вообще ложись спать.
0: Вот. Да. Потому что мама тебя очень любит.
2: Да, меня очень мама любит.
0: Мама, это очень хорошо. Видите, дорогие мои, в семье все друг другу помогают.
2: Это у нас получилось три семьи.
0: Совершенно верно. В семье друг другу помогают, а я спою вам об этом чудесную песенку.

как семья. Бог устроил мир так не зря. Хорошо живется вместе, это значит все на месте, это значит радостно, друзья. Папа настоящий герой, за семью свою он горой. Он намного мамы сильней, помогает тем, кто слабей. Мама, папа и ребенок, семья. Бог устроил мир так не зря. Хорошо живется вместе, это значит все на месте, это значит радостно, друзья. Мама приготовит обед, даст, конечно,

0: говорил, мир так не зря. Хорошо живется вместе, это значит все на месте, это значит радостно, друзья.
1: Ой, какая чудесная песенка, вот, профессор Медрячок.
2: Вот,
1: очень
2: дорогие
1: чудесная.
2: Мои, вот семья – это самое сильное лекарство в мире.
1: Ой, так это что, у нас получается мир, наша планета состоит из лекарств семей?
2: Да, совершенно верно.
1: О, ребята, я придумала одну поделку, которую я так и назову «Планета семей».
2: Ух ты! Это мы что, планету будем делать?
1: Да? Готовы?
2: Ну-ка, давай попробуем.
1: Ребята, для нашей поделочки я приготовила вот эти два апельсина.
2: Ух ты!
1: Эти апельсины – это наши планеты. Держите вам планету и нам планету.
2: Апельсиновая планета.
1: А вот эти цветочки – это семьи, которые будут заселять нашу чудесную планету.
2: А, нам нужно заселить планету семьями.
1: Да, вот этими цветочками. Давайте попробуем ее сделать.
2: Давай я поручаю тебе поселить первую семью.
1: Вот видите, какая планета получается красивой, когда в ней живет очень много семей.
2: Все, сейчас.
1: Вот.
2: Будут у нас, держи.
1: Молодец. Давайте помогу.
2: Так, так, так.
1: Отлично.
2: Вот такая вот кудрявенькая у нас получается планетка.
1: Давай. Получается? Молодец.
2: Веселинка, а вот у тебя есть тут такие красненькие цветочки с желтеньким. А что это они означают?
1: Эти цветочки я приготовила для того, чтобы вы могли заселить на своей планете свои семьи. Представляете, вот это семья Настеньки.
2: Ух,
1: это ваша семья.
2: Это моя семья?
1: Да, это семья Самуила. Держи.
2: Да,
1: вот.
2: Да, да, да.
1: А
2: да,
1: это
2: да,
1: моя
2: да.
1: семья.
2: Да, давайте мы будем кто... жить на разных планетах. Вы на этой, а мы с Настенькой.
1: А, ничего страшного.
2: Да, давай вот
1: давай,
2: тут
1: держи
2: вот
1: это.
2: Поселим.
1: А это я починю.
2: О, вот давай покажем. Вот это наша семья.
1: Ага.
2: Вот это моя, это Настенькина семья.
1: Смотрите, какая у нас красивая получилась планета. И у вас тоже очень красивая планета. Ребята, попробуйте сделать такую же планету вместе с мамой, с папой, с братиками и сестрами.
2: Да, с друзьями, кем угодно. Обязательно сделайте эту планету апельсиновую. Ну, а нам пора прощаться, дорогие мои. Всего вам доброго. До скорых встреч. До свидания.
1: До свидания, ребята.

0: Они едят жуков, пауков и даже скорпионов. У них темно-бежевый мех. Они настолько малы, что весят меньше килограмма. А хвост у них такой же длинный, как и их тело. А на конце у него симпатичный черный кончик. Они обожают копать. Их глаза и нос устроены так, чтобы грязь не попадала в них во время копания. А еще им нравится стоять вот так. В этом выпуске мы говорим о сурикатах. Творение учит нас! Чаще всего сурикаты встречаются в пустыне.
1: Днем жара в пустыне может быть гораздо сильнее, чем в Сингапуре.
0: Но сурикаты не пьют воду. Может, это мама с папой забывает им напомнить попить водички? Да нет. Просто они получают всю необходимую влагу из насекомых, которыми питаются. Но нам, людям, нужно гораздо больше воды, чтобы выжить. Вот почему наши родители всегда напоминают, чтобы мы пили воду. Глаза сурикатов устроены так, что помогают им лучше видеть в пустыне. Темные пятна вокруг их глаз уменьшают блики от солнца. Эти пятна как настоящие солнцезащитные очки. Сурикаты такие милашки, когда весело резвятся друг с другом. Они живут в семьях, которые называют колониями. Колонии сурикатов может быть от 3 до 50 особей. А живут сурикаты в глубоких подземных норах. Вот почему они все время копают. Так они делают себе норы для укрытия, а по-английски норы – болты. Болты? Это вроде гаек и болтов?
1: Нет, болт – это когда приходится бежать изо всех сил.
0: Болт-холл – это норы, в которые сурикаты могут быстро нырнуть, чтобы спрятаться при приближении опасности. А о приближении опасности они узнают от своего сторожа, который подает им сигнал тревоги. Это тот самый сурикат, который любит стоять вот так.
1: Сторож – это тот, кто стоит один на возвышенном месте, высматривая опасность.
0: В то время как остальная часть колонии охотится или играет. Но самое интересное вот в чем. Часовых никто не назначает.
1: Кто-то из них просто выбирает защищать колонию добровольно, потому что они понимают, что должны заботиться друг о друге.
0: Это похоже на то, как и мы заботимся о наших братьях и сестрах.
1: В настоящей семье все заботятся друг о друге.
0: Не только семья, но и друзья тоже. Как говорит Библия, почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
1: Когда мы делаем работу по дому без просьбы наших родителей,
0: или помогаем нашим друзьям, когда им нужна помощь, мы заботимся о тех, кто нам дорог. А еще сурикаты добровольно вызываются быть няньками. Когда они следят за детенышами, они могут весь день ничего не есть, лишь бы все малыши были в безопасности.
2: Я не смогу целый день обходиться без еды.
0: Ну, ты, конечно, можешь поесть, если хочешь, когда заботишься о своей семье.
1: Просто тебе нужно помнить, что нужно серьезно относиться к своей работе, когда тебе ее поручают.
0: Сурикаты такие дружные, что все делают вместе.
1: Взрослые сурикаты присматривают за малышами, чтобы другие члены семьи могли отправиться на поиски еды.
0: Я точно так же присматриваю за младшей сестрой, когда папа уходит за продуктами.
1: Сурикаты всегда трудятся сообща, чтобы построить под землей свое жилище. Совместную работу также можно назвать сотрудничеством.
0: А когда мы сотрудничаем, мы не только помогаем друг другу, но можем сделать гораздо больше дел. Когда мы играем по очереди, вместо того, чтобы отбирать игрушки у братьев, сестер или друзей, мы сотрудничаем.
1: Когда мы кладем нашу грязную одежду в корзину для белья без просьбы родителей, мы помогаем им быстрее закончить стирку.
0: А если мы без возражений ложимся спать по просьбе родителей, мы показываем, что мы умеем работать в команде.
1: Сурикаты мы или люди, мы все можем достичь великих целей,
0: когда мы заботимся друг о друге и сотрудничаем. А как ты показываешь родителям, что ты готов работать в команде?

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!